0: Откуда «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
1: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ. Мол, либо так, либо вообще никак.
0: И если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то какое будущее ждет Беларусь? По мнению экспертов, Пекин может разрывать соглашение в одностороннем порядке, навязывать свои условия и требовать максимальную выгоду. А недавняя встреча Си Цзиньпиня и Дональда Трампа и вовсе способна резко изменить внешнеполитический расклад, оставляя Беларусь и Россию без даже не самого надежного, но пока все-таки союзника. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Сколько яблок и мяса заработали белорусы? Белстат посчитал покупательскую способность людей в популярных продуктах.
4: Вот интересно, где выращиваются эти кабачки, которые стоят 16,99?
5: Так я за курицу больше 2 килограмма дала 13 рублей. Так что лучше, купить курицу для семьи или килограмм кабачков?
3: Чтобы ответить на вопрос, интересующий жительницу Светлогорска, и разобраться, что не так с ценами в магазинах, предлагаю знакомиться со свежей аналитикой Белстата. Статистический комитет проанализировал покупательную способность белорусов, взяв за основу количество приобретаемых необходимых продуктов питания, рассказывает экономист Алиса Мельник.
6: По данным Белстата, доходы на душу населения уменьшились, упали в перерасчете на главный национальный продукт – картофель. Так, в 2024 году денег у белорусов хватало, чтобы покупать 906 килограммов картофеля в месяц. В 2025 мы могли позволить уже только 864 килограмма. Также обстоят дела с яблоками. В прошлом году среднестатистический белорус мог купить в месяц 323 килограмма яблок, тогда как в 2024 – 342. Кроме этого, упали доходы белорусов в перерасчете на возможность покупать рыбу, в том числе замороженную, фрукты и овощи из так называемого борщевого набора.
3: Отчаиваться не стоит. Из данных Белстата следует, что в перерасчете на некоторые продукты доходы белорусов все же выросли. И больше всего в макаронах и моркови. В 2025 году плюс 68 и 152 килограмма соответственно, в сравнении с 2024. Кроме этого, население могло позволить себе покупать на 8 килограммов больше свинины и на 15 килограммов мяса птицы, а также на 500 штук больше яиц. Несмотря на показатели со знаком «плюс», белорусы все еще находятся в режиме жесткой экономии, отмечает экономист Алиса Мельник.
6: Если верить Белстату, то средние доходы в расчете на душу населения в Беларуси в 2025 году выросли и составили 1600 рублей в месяц. Годом ранее показатель был 1400 рублей. Вместе с тем, статистический комитет приводил данные, что в феврале 2026-го белорусы в среднем тратили 28 рублей в день, тогда как в феврале 2025-го этот показатель превышал 31 рубль. Выручка в ресторанах и кафе тоже упала на 3,5%.
3: Белорусы отмечают, что основная часть дохода у них уходит на оплату коммуналки и покупку основных продуктов. Денег на театры, рестораны и кино нет, но стаканчик другой кофе из заведений иногда позволить себе можно. Оставшиеся средства приходится растягивать до следующей зарплаты, а в непредвиденных ситуациях некоторые обращаются в банк за кредитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
0: Это уже серьезно. Главком ВСУ прямо заявил об угрозе со стороны Беларуси. О каком новом наступлении он говорит?
7: У нас есть 1200 километров активного фронта. Противник превосходит нас в количестве бригад и полков вдвое. Вы понимаете, что мы постоянно ведем боевые действия. И тенденция к тому, что линия фронта будет увеличиваться. Вы знаете последние данные нашей разведки и заявление нашего президента Украины, верховного главнокомандующего, об угрозе России со стороны Беларуси, возможную операцию на севере. Это реально.
0: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский считает угрозу наступления армии России с территории Беларуси реальной.
8: Мы знаем эти данные и то, что российский генштаб сейчас активно прочитывает и планирует операции по наступательным действиям с севера. Это значит, что фронт еще увеличится.
0: Напомню, что накануне об активных переговорах Владимира Путина с Александром Лукашенко с целью заметнее привлечь Беларусь к спецоперации говорил и Владимир Зеленский.
9: Пошла сейчас большая активность россиян. Я имею в виду в разговорах с Александром Лукашенко. Они хотят значительно глубже втянуть Беларусь в войну и именно с территории Беларуси начать дополнительные агрессивные операции. Либо против нашего Черниговско-Киевского направления, либо против одной из стран НАТО, находящихся рядом с Беларусью. Я поручил нашим силам обороны и безопасности Украины подготовить план реагирования. Партнеры тоже знают, к чему склоняют Беларусь.
0: Напомню, что о подготовке к боевым действиям недавно говорил и сам Александр Лукашенко, который объявил точечную мобилизацию белорусских мужчин.
10: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
0: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусского общества преобладает антивоенный настрой. Большинство белорусов признается, что боятся вовлечения страны в конфликт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
3: Кредиты не для всех. Белорусам начали отказывать в займах. Беларусьбанки объяснили, что на это влияет. Белорусам могут отказать в кредитовании даже при наличии постоянной официальной работы и стабильном доходе. История Виктории из Гродно, которой Беларусьбанк отказал в оформлении льготного кредита на отечественные товары, разлетелась в соцсетях, как горячие пирожки.
11: Боюсь, что прогрессивка, которую мы получим за выполнение плана, вряд ли окупит расходы.
3: Напомню, Виктория обратилась в Беларусьбанк за льготным кредитом, чтобы купить диван. Однако финансовое учреждение отказало белоруске, аргументировав свое решение тем, что она не платежеспособна. А именно, стабильного официального дохода девушки в 1700 рублей недостаточно для получения займа. Неприятно, конечно, но не смертельно, подытожила ситуацию Виктория в личных соцсетях.
6: Мы с парнем очень долго смеялись с этого абсурда. Да, у меня есть обязательные платежи на сумму 470 рублей. Ну так остается еще 1230 рублей. Если брать платеж по дивану на 3 года под 4%, то выходит 75 рублей. И у меня остается еще больше тысячи на руках. Но мне на полном серьезе сказали, что я, так сказать, нищая и кредит не потяну. Что ж, ну купили диван за наличку. Просто не хотела неприкосновенный запас тратить. А то мало ли что, думала по чуть-чуть выплачивать, а параллельно еще откладывать какую-то сумму. Но выходит, что кредиты тоже, даже небольшие, не каждому белорусу положены.
3: После того, как история Виктории завирусилась в соцсетях, а в комментариях под постом разгорелись жаркие обсуждения, посыпались жалобы от других пользователей на то, что им также отказали в кредитовании, Беларусьбанк на личной странице опубликовал ответ для всех.
12: Напомним, прежде чем одобрить кредит, банк оценивает, сможете ли вы вовремя выплачивать кредит без серьезной нагрузки на бюджет. Что обычно проверяют? Уровень дохода, стабильность зарплаты, вашу кредитную историю, есть ли другие кредиты, рассрочки или займы, и сколько денег остается после ваших обязательных платежей. Для кредитов на потребительские нужды рассчитывается показатель долговой нагрузки. Это соотношение всех ежемесячных платежей по кредитам к доходу человека. По правилам, показатель долговой нагрузки не должен превышать 40%. Рассмотрим условный пример с доходом в 2000 белорусских рублей. Для того, чтобы вам одобрили очередной кредит, сумма ежемесячных платежей по всем кредитам не должна превышать 800 белорусских рублей. Поэтому, даже если у вас стабильный доход, банк все равно может отказать вам в кредите.
3: Ролик Беларусьбанка не только не успокоил белорусов, но и спровоцировал новую волну негатива. В комментариях пользователи отмечали, цитирую: «Боже, какое мерзкое видео, с каким презрением и насмешкой представительница банка объясняет, что, мол, вам, нищебродам, зарплатой 2 и меньше тысячи, кредит не по карману». И вот оно, официальное лицо госструктур, хихидство и насмешка по отношению к простым людям. Мнение Дмитрия из Могилева набрало наибольшее количество лайков.
13: «Мне вот интересно, как выживает-то большинство нищих белорусов? Ведь далеко не все у нас и 1000 рублей получают. И зачем тогда льготные кредиты на отечественные товары, если их не дают? Зачем вообще тогда кредиты? И для кого они? Беларусьбанк, объясните еще раз, подробнее эти моменты. И, пожалуйста, без ехидных улыбочек. Потому что вот прям смотреть противно. Если человек приходит за кредитом, это как бы говорит о том, что у него или недостаточно личных средств на покупку чего-то, или он не хочет отдавать за раз большую сумму, так? Ну или человек оказался в непростом жизненном положении и обратился за поддержкой к государству, которое же ее как бы дает, но по факту не дает. Не одобрить кредит в 2500 на 3 года при доходе в 1700 рублей. Вы серьезно? Я бы понял, если бы у вас люди пару миллионов просили».
3: Белорусы также отметили, что если кредит на покупку отечественных товаров не дают, то за наличку лучше купить европейское, пусть и чуть дороже. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». Давайте обсуждать вместе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Почему мировая пресса ополчилась против Лукашенко? Доля негативных оценок президента Беларуси перевалила за 70%. Спойлер, не обошлось без Москвы. Беларусь в лице президента неумолимо теряет имидж на мировой арене. По результатам 5-летнего международного исследования, доля негативных оценок Александра Лукашенко в зарубежных средствах массовой информации серьезно возросла и перешагнула отметку в 72%. Это не субъективная оценка образа страны иностранными СМИ, а ретрансляция внимания к внутренним и внешним событиям, считает политический аналитик Андрей Придонный.
14: Зарубежные СМИ просто собирают и анализируют общественное мнение, отношение к Беларуси. В докладе международных исследователей приведена аналитика изменения образа Беларуси, отношения к ней и, в частности, к Лукашенко, начиная с 2020 года. К сожалению, в зарубежных СМИ наша страна редко упоминается вне контекста кризисов и политики. В 2025-м основным фактором, определяющим отношение мирового сообщества к Беларуси, остается ее роль в войне на Украине и благосклонность к политике России с фокусом на вопросах безопасности и геополитики. Исходя из данных исследования, образ Лукашенко в мировых СМИ имеет негативный характер. Так, доля негативных оценок составляет 72%, нейтральных 28%, а позитивных 0,6%, то есть практически нет.
3: Данные статистики позволяют сделать вывод, что мировое сообщество воспринимает президента Беларуси как проблемного, критически оцениваемого актора. Это доминирующая устойчивая интерпретация, отмечает Придонный. По словам эксперта, из-за того, что Россия использует белорусские территории для агрессии против Украины и для провокации Польши, Литвы, Латвии и других стран, основные промышленные предприятия Беларуси работают на обеспечение российского ВПК, медийный образ республики тесно вплетен в негативные нарративы.
14: Беларусь фигурирует как союзник России, источник угрозы, пространство репрессий и так далее. Личность Лукашенко, его заявления, решения, в особенности связанные с различными содействиями поддержкой России, настолько вышло на первый план, что из мирового медийного пространства просто выпала значительная часть внутренних процессов в Беларуси, социальных групп, противоречий. Еще одним фактором, формирующим негативную оценку Лукашенко, является обсуждение политических заключенных и репрессий внутри страны.
3: Одна из немногих сфер, благодаря которым Беларусь регулярно фигурирует в международных СМИ вне контекста политики и кризисов – спорт, говорит Придонный. Однако миру уже настолько сложно воспринимать страну как самостоятельную, без привязки к России и ее политике, что даже в спортивных сюжетах обсуждение часто сводится к вопросам санкций, нейтрального статуса и допуска белорусских спортсменов к международным соревнованиям, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
0: Военная мясорубка. Белорус рассказал, как его обманом заставили подписать контракт с Минобороны России.
15: Здравствуйте, я гражданин Республики Беларусь. 30 ноября 1980 года рождения. Прошу у вас расторгнуть со мной контракт и вернусь на родину, в Беларусь. Как меня куратор обманным путем детям заставил подписать контракт. Мне не давали ознакомиться с контрактом, и только указывали, что подпись ставить, и вписывалась. И я не считал, что контракт писал.
0: Мужчина поехал в Россию на вахту, где его обманом заставили подписать контракт на участие в российской СВО на Украине.
15: В Смоленской военкомате я, когда там получил, я настойчиво просил, чтобы контракт это расторгнуть и со мной и на родину. Но они меня не послушали и сказали... Но по-любому. Я в Воронеже подходил. В Воронеже меня тоже никто не слушал. Но потом присягу мне пришлось российскую принять, так как я уже контракт был подписан, и я, это было уклонение от воинской службы. И поэтому я присягу принял Россию. Я это убежище я не принимал, ну, не просил временно на территории. Мне вручили справку эту, когда я уезжал на полигон на второй с Воронеж. Прошу меня вернуть на родину Республики Беларусь, так как я собирался на вахту по обработке девичьины в Смоленском.
0: Александр также назвал имена людей, которые заставили его подписать документ – Дмитрий и Николай.
15: Есть это записи с телефона, сим-карты мегафона и белорусская номера на обработке древесины 23 февраля. И на камеры, снято на работе в Беларуси. Меня куратор с гражданинами Беларуси забирали на вахту. Прошу вас мне помочь вернуться на родину домой. С уважением обращается гражданин Республики Беларусь, Музыков Александр Александрович. Аэропорт какой-то подписал, не считавший. Ну, командир сказал, что это по моему вопросу. Прошу проверить этот факт. Прошу вас вернуть меня домой.
0: Юристы напоминают, что это не первая похожая история, которая приключилась с белорусом Смоленской области. В феврале этого года знакомый позвал гомельчанина Евгения выпить. Домой Евгений не вернулся. Родственники нашли его уже в плену на Украине. Эксперты просят белорусских мужчин, которые работают в России, быть аккуратными, не пить в незнакомых компаниях и не подписывать никаких документов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Новости регионов на радиосигнал.
0: Жители Молодечно 18 мая заметили темный дым в районе местной мини-ТЭЦ. В Минскэнерго объяснили, что это. На объекте идет реконструкция газорегуляторного пункта. Из-за этого в качестве топлива временно используется мазут, пояснили в организации. Там также заверили, что выделение темного дыма обусловлено технологическим процессом при переходе режимов работы оборудования и не является признаком какой-либо неисправности. Однако энергетики не уточнили, как долго будет идти реконструкция и использоваться мазут. При этом рассказали, что сбоев на теплоэлектроцентрали нет, а распространение темного дыма носило кратковременный характер и было связано с регламентными операциями.

0: кнопкой. Находясь на рампе крытого склада, подчиненный приступил к выполнению задания, когда из-за перегруза техника опрокинулась и придавила его. Коллеги вытащили пострадавшего из-под погрузчика, но он был уже без сознания. Прибывшие медики констатировали смерть. Следователю мастер пояснил, что знал об отсутствии у погибшего допуска к работам на погрузчике и о том, что он не может им управлять. Однако, несмотря на это, дал указания. Помимо этого, установлено, что ранее работника неоднократно привлекали к выполнению задач, не входивших в его должностные обязанности и требующих специальной квалификации. В отношении мастера возбуждено уголовное дело за нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Прятал деньги под подушкой, а ключ от дома на улице, в результате чего стал жертвой вора. 60-летний житель Осиповичей ушел на работу, оставив ключ от замка своего жилья на улице, вблизи входной двери. Вернувшись вечером, он обнаружил пустой кошелек, который прятал под подушкой. Из него пропало 500 рублей. Позже мужчина нашел одну купюру в 10 рублей, которую злоумышленник обронил во дворе. В совершении кражи потерпевший заподозрил свою соседку. В ходе осмотра места происшествия специалист комитета судебных экспертиз изъял следы рук на холодильнике и межкомнатной двери. При проверке по актоучету установлено их совпадение с отпечатками 56-летней женщины, той самой соседки, на которую подумал хозяин, в биографии которой уже имеется судимость за кражу. Визитершу задержали на следующий день, однако денег при ней уже не было. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Куда исчез белорусский? Жители Бреста недовольны, что в общественном транспорте города сообщения снова публикуют по-русски. Белорусы недоумевают, почему они должны просить чиновников вернуть родную мову. Что произошло? Один из жителей Бреста обратил внимание на то, что на электронных информаторах в общественном транспорте белорусский язык заменили на русский. Брещанин заснял на видео свои наблюдения нескольких дней на разных городских маршрутах и загрузил ролик в соцсети с подписью «Верните табло на белорусском языке».
3: Это просто сюр, что белорусы у Беларуси повинны просить вернуть белорусскую мову. Чаму чиновники заступаются за расейцев? Чаму так переживают, каб их, не дай бог, у Беларуси не утискали? И чаму молчать, коли справа дотычить дискриминации самих белорусов? Не треба писать, что у нас по конституции две державные мовы, а тому все нормально. Чаму тады табло выключно на русской? Тады справедливо, каб информационное табло было на двух мовах. Раблю выснову, что процесс русификации паскорыўся. З моманту, калі ў Беларусь пачалі наплываць расейцы, пачалася тэндэнцыя русификации, каб рускія разумелі, куды ехаць.
2: Ожидаемо, что пост брещанина не остался без внимания и соотечественников, и граждан Российской Федерации. Белорусы делились своими наблюдениями касаемо того, как меняется оформление дорожно-уличной инфраструктуры в их городах. Отмечали, что в Бресте без общественного обсуждения появились памятники и названия улиц героев России, не имеющих никакого отношения к Беларуси. А в Витебске уже давно в общественном транспорте заменили голосовую запись об остановочных пунктах с мовы на русские.
4: Прийшов той момент, коли потрібно на мяжі з Росією робити тотальний контроль і досмотр. Бо у Білорусь почали їхати реальні імперці і окупанти, які можуть везти у Білорусь зброю і боєприпаси. Веті росіяне-провокатори, поганящие білорусов і білоруську мову. Куди глядять КГБ і правоохоўні органи Білорусі? Пора захищати Білорусь, білоруськость, білорусов – і родную національну, державну білоруську мову і культуру. Бо хутко білоруси зникнуть як нація. І зникне Білорусь, став губернії Москви.
5: Ну, це на самом деле зашквар. Даже в Казані надписи на табло, як мінімум, дублируються на татарском. Пусть русские учат наш язык, если уж реально хотят остаться в Білорусі.
6: Я москвич. Переехал в Минск 3 года назад. И, по моему мнению, весь транспорт и дорожные знаки и вывески должны быть на русском. На вашем вообще не понять, какая-то ерунда бессвязная. Мы, братский народ.

0: Ездим друг к другу в гости. Русский язык государственный в Белоруссии, поэтому все логично.
1: Прислушаются ли чиновники к мнению белорусов и появится ли снова на электронных информаторах в общественном транспорте родная мова? Вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
3: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на Радиосигнал.
4: Настоящий знак качества. Белоруска едва не лишилась зуба из-за шаурмы из короны.
5: Я просто хотела перекусить, а тут такой сюрприз. Зуб откололся сразу, боль была ужасная.
4: О такой неприятной ситуации в торговом центре «Корона» на своей странице в Threads написала жительница Гродно Валентина. Находкой, которая сломала девушке зуб, оказалась твердая куриная кость.
5: Я сразу же на месте вернулась назад. Говорю, что и как, но магазин занял очень интересную позицию. Они вернули деньги за шаурму наличными без чека, хотя оплата была картой. Как мне потом объяснили, они не сделали возврат тем самым с точки зрения закона, не признали наличие дефекта товара.
4: Книгу жалоб выдать Валентине отказались.
5: Но, слава богу, мы живем в современном мире. Я оставила на сайте в разделе «Обратная связь» сообщение. Со мной связалась милая девушка и говорила, что они все компенсируют. Но мне дать что-то, кроме устных обещаний, отказались. А к врачу записать можно только через месяц. За это время что угодно может случиться.
4: Чтобы разобраться, что делать в таких случаях, мы обратились к юристу-специалисту по защите прав потребителей Ольге Логиновой.
6: Первое правило – фиксировать факт нарушения сразу. Нужно сфотографировать продукт, чек, упаковку и при возможности подать жалобу в санэпидемстанцию. Если магазин предлагает мировую компенсацию, обязательно требуйте документально оформленную расписку с четкими обязательствами по выплате, иначе доказать свою правоту в суде будет практически невозможно.
4: Чтобы не остаться один на один с проблемой, покупателям важно действовать быстро и документально подтверждать свои претензии. Иначе рискуете не только потерять деньги, но и здоровье, предупреждает юрист. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
4: Беднее нищего названы районы Беларуси с самыми низкими зарплатами.
7: Лидером антирейтинга стал Шарковщинский район Витебской области, где средняя начисленная зарплата составила 1951 рубль. На втором месте оказался Кармянский район Гомельской области с показателем в 1984 рубля.
4: Такие данные следуют из свежих подсчетов Белстата. Для сравнения, средняя начисленная зарплата по Беларуси в марте 2026 года составила 2975 рублей.
7: Также в пятерку районов с самыми низкими зарплатами вошли Краснопольский район Могилевской области, Рассонский и Ушачский районы Витебской.
4: И это речь идет о номинальной начисленной средней зарплате, до вычета налогов и обязательных взносов. То есть чистыми жители этих районов получают еще меньше. Сами белорусы признаются, что денег им часто не хватает даже на повседневные базовые расходы.
8: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
9: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
10: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
11: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
4: Экономисты комментируют, что данные Белстата всегда отражают очень усредненную картину по стране. И чем сильнее растут цены на базовые товары и услуги, чем выше реальная инфляция, тем заметнее становится разрыв между бедными и богатыми. А понятие среднего класса, по словам экспертов, в современной Беларуси практически перестало существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк».
12: Привет, привет.
3: Слушай, мы сегодня будем разбирать такую довольно парадоксальную ситуацию. Знаешь, вот если смотреть чисто на бумаге, чисто математически, то доходы населения растут какими-то впечатляющими темпами.
12: Ага. Ну да, заголовки постоянно пестрят.
3: Да, да, официальные отчеты фиксируют прям рекордные прибавки. Но вот парадокс, когда люди приходят в продуктовый магазин или пытаются там отложить немного денег до следующей получки, выясняется, что купить они могут меньше, чем месяц назад.
12: Точно. То есть на бумаге мы богатеем, а в реальности включается режим жесткой экономии.
3: Вот. Сегодня мы как раз разбираем этот фундаментальный разрыв. Куда вообще испаряются деньги по пути от бухгалтерской ведомости до реального кошелька?
12: Ну, этот феномен сейчас особенно ярко проявляется в статистике. Когда видишь вот эти новости про резкий скачок средних доходов, хочется сразу посмотреть на мелкий шрифт.
3: Согласна.
12: Потому что на фоне всех этих структурных изменений в экономике, сложности с экспортом, ну и инфляции, такой внезапный рост выглядит не как экономический прорыв, а скорее как аномалия.
3: Вот давай прям с этой аномалии и начнем. Раздел 1, так сказать. Иллюзия богатства.
12: Давай. Что там по свежим цифрам?
3: Смотри. Цифры за март показывают, что средняя начисленная зарплата в стране достигла отметки почти в 2976 рублей.
12: Так, ну тут важен контекст. Месяц к месяцу.
3: Скачок составил 233 рубля. То есть это плюс 8,5%.
12: Погоди. 8,5% за один месяц?
3: Именно.
12: Звучит как фантастика. В нормальных условиях экономика так не разгоняется. Мы же не открыли там новое месторождение нефти.
3: Ну, никакого экономического чуда и не произошло. И заводы внезапно не заработали в две смены.
12: А откуда тогда всплеск?
3: Вся механика этого скачка объясняется сугубо календарными, ну, сезонными факторами. Март в бухгалтерии – это традиционный месяц закрытия кварталов.
12: А, то есть пошли премии?
3: Да, квартальные премии, бонусы по итогам начала года. На многих предприятиях планово пересматривают тарифные ставки именно весной.
12: Получается, эти 233 рубля – это такая разовая весенняя инъекция?
3: Абсолютно верно. Это вообще не значит, что экономика начала генерировать больше реального продукта. В апреле и мае этот график, скорее всего, снова выровняется.
12: Или даже покажет откат.
3: 100% покажет.
12: Но слушай, многие сейчас могут подумать, какие почти 3000 рублей? Никто из моих знакомых таких денег не видит.
3: Ну, это нормальная реакция. Потому что средняя арифметическая – это, наверное, самый коварный инструмент статистики.
12: Классическая ловушка средней температуры по больнице. Берут и складывают доходы всех. И топ-менеджера банка, и санитарки в районной поликлинике.
3: Угу.
12: А потом делят на двоих. В итоге получается красивая цифра, которая не отражает реальности ни того, ни другого.
3: Знаешь, я люблю это визуализировать через детские качели, ну, такие балансиры на доске.
12: Так.
3: Представь, на одну сторону садится руководитель IT-компании, а на другую – воспитатель детского сада. Зарплата директора настолько тяжелая, что она подбрасывает воспитателя в стратосферу.
12: И где-то там, в воздухе, образуется эта средняя зарплата. Отличная аналогия.
3: Да, но большинство людей крепко сидят внизу.
12: Именно поэтому экономисты предпочитают медианную зарплату. Ту, которая делит всех ровно пополам. И она всегда радикально ниже средних показателей.
3: Но даже если взять эту усредненную цифру, мы тут сталкиваемся с разницей между бумажной, то есть номинальной, и реальной зарплатой.
12: Да. Потому что номинальное – это просто цифры на листке. А реальное – это объем физических товаров, которые можно на эти цифры купить.
3: И тут вмешивается инфляция.
12: Точно. Допустим, человеку повысили зарплату на 10%, а продукты и коммуналка выросли на 15%. Номинально он стал богаче, а реально покупательная способность упала.
3: Это знаешь, как пытаться бежать вверх по эскалатору, который едет вниз. Зарплата делает шаг наверх, а цены стягивают вниз в два раза быстрее.
12: Очень точный образ.
3: Но если эти деньги, вот эти пресловутые 3000, все-таки где-то есть, нам нужно понять, где они физически оседают. И тут начинается жесткая география неравенства.
12: Давай посмотрим на регионы.
3: Да. Если сложить карту Кархудов, окажется, что деньги распределены крайне неравномерно. Берем столицу. В Минске средняя начисленная зарплата 4023 рублей.
12: Ого. А если взять другой конец спектра?
3: Переносимся в Могилевскую область. Там средний показатель еле дотягивает до 2453 рублей.
12: Погоди, то есть разрыв больше 1500 рублей?
3: Ежемесячно.
12: Это гигантская пропасть. Минск, понятно, почему держится. Штаб-квартиры, министерства, банки. А Минская область?
3: Минская область тоже ничего, чуть выше 3000. Но исключительно потому, что она обслуживает столицу. Работает как ее логистический придаток.
12: А остальные? Гродно, Брест, Гомель, Витебск?
3: Все они сильно отстают, кучкуются вокруг отметки в 2500.
12: Ну слушай, я тут выступлю сомневающимся.
3: Давай.
12: 1500 разницы звучит пугающе. Но ведь жизнь в столице объективно дороже. Аренда квартиры в Минске может съесть львиную долю этой разницы.
3: Это частый аргумент.
12: Ну да. Чашка кофе, транспорт, все стоит других денег. Может, этот разрыв просто иллюзия?
3: Этот аргумент разбивается о структуре трат. Да, базовая стоимость жизни в столице выше, но разница в 1500 дает вообще другой уровень экономической свободы.
12: В смысле?
3: Когда работник получает 4000, даже отдав 1000 за жилье, у него остается пространство для маневра. Можно откладывать, путешествовать.
12: А с 2500?
3: Большая часть уходит на базовое выживание, еду и коммуналку, которые стоят примерно одинаково везде.
12: То есть ничего не остается?
3: Да. Но главное здесь, почему регионы вообще оказались на этом дне.
12: Исторически же там были мощные производства, заводы.
3: Именно. Экономика завязана на промышленность и сельское хозяйство. А сейчас эти сектора под колоссальным стрессом.
12: Санкции, потери экспортных рынков.
3: Да, завод в регионе теряет западных покупателей. Продукция ложится на склад. Выручки нет.
12: А раз нет выручки, то и зарплаты не повышают?
3: Больше того, режут премии и переводят людей на сокращенный график.
12: И это запускает цепную реакцию.
3: Какую?
12: Если взять молодого инженера в Витебске, он видит, что перспектив на заводе нет, зарплата заморожена. Что он делает?
3: Собирает чемодан и уезжает в Минск.
12: Вот. Отток кадров. А это наносит по региональной экономике финальный удар. Уезжают самые активные.
3: Получается замкнутый круг. Заводы слабеют, платят мало, люди уезжают. Экономика слабеет еще больше, платит еще меньше. Страшно.
12: И эта пропасть есть не только между городами. Она зияет буквально между соседними кабинетами на одной улице.
3: Отраслевая поляризация. Да-да. Разрыв между профессиями. Лидеры тут очевидны. IT-сектор. Около 7000 рублей.
12: Почти в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет их выживания понятен. Работа на глобальный рынок.
3: Абсолютно. Дальше идут финансы. Больше 5000. И стройка больше 3,5.
12: А антилидеры?
3: Сфера образования. Чуть больше 2000 рублей. Если сопоставить, один программист равен 3,5 школьным учителям.
12: Слушай, ну я опять усомнюсь. 2000 для учителя. Звучит как-то слишком пессимистично.
3: Почему?
12: Ну там же куча надбавок. Премии за стаж, за классное руководство, проверка тетрадей. Наверняка реальная сумма на руки выходит приятнее.
3: В том-то и трагедия. Цифра чуть больше 2000 – это уже средняя зарплата со всеми возможными доплатами.
12: Да ладно?
3: Я серьезно. Это доход человека, который тянет 1,5-2 ставки и ночует за проверкой тетрадей. Это потолок.
12: А базовая ставка молодого специалиста?
3: Она еще ниже. Такие цифры даже страшно произносить вслух при текущих ценах.
12: Жесть. Это ведет к тому, что экономисты называют структурной деформацией рынка труда.
3: Переведи на человеческий язык. Что это значит на практике?
12: Смотри, В теории свободного рынка рабочая сила перетекает туда, где больше денег. Но в реальности люди оказываются заложниками своей профессии.
3: То есть 45-летний учитель истории не может завтра стать программистом?
12: Конечно. Это требует месяцев тяжелой учебы. А кормить семью нужно каждый день.
3: Получается, люди просто заперты в своих низкооплачиваемых отраслях.
12: Именно. Заперты. У них падает мотивация, они выгорают. Но уйти некуда.
3: Но знаешь, мы сейчас так обсуждаем разницу между 2000 и семью, как будто эти деньги гарантированно приходят на карточку.
12: А это далеко не всегда так.
3: Вот. А что, если человек даже свои копейки не получает вовремя? Давай поговорим про задолженности.
12: Болезненная тема.
3: По официальной статистике, долг по зарплатам 6 миллионов рублей.
12: Погоди. 6 миллионов рублей. Для масштабов всей экономики.
3: Ага.
12: Да это же статистическая погрешность, капля в море. Если поделить на среднюю зарплату в 2500, это всего 2400 человек без денег.
3: И ты думаешь, это не проблема?
12: Ну, это масштаб одного крупного предприятия. Зачем вообще бить тревогу из-за такой микроскопической цифры?
3: А затем, что это классическая верхушка айсберга. Официальная статистика фиксирует только те долги, которые предприятие официально признало.
12: А под водой что?
3: Колоссальный массив скрытых долгов.
12: Скрытых? Это как? Механизмы какие?
3: Очень изобретательные. Самые популярные – выплаты в рассрочку.
12: То есть частями?
3: Да. Приходит день понучки, денег у завода нет, и директор переводит всем на карточку по 100 рублей.
12: А, и официально транзакция прошла?
3: Точно. Завод уже не злостный должник. А то, что работник получил 5% от зарплаты – это уже нюансы. Статистика остается чистой.
12: А холодильник пустым. Что еще используют?
3: Перевод на неполный рабочий день, вынужденный простой или классика малого бизнеса – джентльменские соглашения.
12: Типа, войдите в положение, ребята.
3: Да-да. Потерпите пару месяцев, иначе обанкротимся. И люди терпят, никуда не жалуются.
12: А в чем корневая причина? Почему у завода вдруг исчезают деньги?
3: Кризис ликвидности.
12: Поясни.
3: Ну вот, представь огромный завод тракторов. Склады забиты новыми машинами на миллионы рублей.
12: То есть завод богатый?
3: Формально да. Но из-за санкций продать тракторы некому. Товар есть, а живых денег, то есть ликвидности, на счету ноль.
12: И физически нечем заплатить рабочему?
3: Именно. И если это градообразующее предприятие в моногороде – это катастрофа, людям некуда пойти, это ведет к тихому сокращению штатов.
12: Да уж.
3: А теперь давай сведем все это в одну точку. Представим работника, который дождался своей урезанной, задержанной зарплаты. И он идет в магазин за продуктами.
12: И там его встречает инфляция во всей своей красе.
3: Но погоди, у нас же работает система жесткого госрегулирования цен. Чиновники запрещают повышать цены на базовые товары. Почему это не спасает?
12: Потому что экономику приказами не обманешь. Она работает как сжатая пружина.
3: То есть?
12: Когда государство искусственно замораживает цену на пакет молока ниже рентабельности, магазину невыгодно его продавать.
3: И возникает дефицит. Дешевый продукт просто исчезает с полок.
12: Верно. А чтобы компенсировать убытки, бизнес взвинчивает цены на все остальное. На то, что не контролируется.
3: Бытовая химия, техника.
12: Да. И тут человек попадает в беспощадную ловушку. Эффект двойных ножниц.
3: Это когда два лезвия смыкаются на семейном бюджете.
12: Давай раскроем метафору, как это выглядит в жизни.
3: Одно лезвие – это зарплата, которая задерживается или выплачивается частями. А второе лезвие – это цены в магазине, которые растут каждый день.
12: Зарплата опаздывает, а инфляция бежит впереди. Возникает кассовый разрыв.
3: И на бытовом уровне это страшно. Коммуналку надо оплатить до 25 числа. Ребенку нужны зимние ботинки сегодня, потому что выпал снег.
12: А директор просит войти в положение. И как вот семье выжить в эти 3 недели без денег?
3: Люди идут перехватывать деньги. И поскольку банки кредиты не дают, нужны же справки о доходах.
12: Которые задерживают.
3: Да. Люди идут за микрозаймами. Деньги до зарплаты.
12: А там колоссальные проценты.
3: Абсолютно. В итоге двухнедельная задержка на заводе заставляет человека взять микрокредит. Он отдает огромный процент, и в следующем месяце ему снова не хватает.
12: Временная нехватка превращается в долговую яму. Распространяется фактическая бедность. Семья экономит на качестве еды, на здоровье.
3: И логичным финалом становится трудовая миграция. Человек сидит вечером на кухне, сводит концы с концами, видит долги.
12: открывает интернет и видит, что в соседней стране, скажем, в Польше, за такую же работу на стройке платят в 3-4 раза больше.
3: И там нет скрытых задолженностей. Выбор в пользу эмиграции становится вопросом физического выживания.
12: Грустно это все.
3: Давай подводить итоги, главная мысль нашего разбора. Формальный рост цифр не означает реального улучшения жизни.
12: 100%.
3: За фасадом этой мартовской прибавки в 233 рубля скрывается инфляция, задержки выплат и колоссальный разрыв между отраслями и регионами. Статистика просто показывает ту часть правды, которую легко посчитать.
12: Да. И знаешь, если проанализировать все это от кризиса ликвидности до двойных ножниц и вынужденной миграции, возникает очень серьезный вопрос.
3: Какой?
12: Экономика системно теряет учителей, врачей, инженеров, строителей. Они уезжают или уходят из профессии из-за нищеты. Если этот тренд продолжится, кто будет физически чинить водопровод и учить следующее поколение через 10 лет?
3: Очень хороший вопрос. Сможет ли общество выжить, опираясь только на один успешный IT-сектор? Это то, над чем стоит серьезно подумать каждому. На этом мы завершаем наше сегодняшнее погружение. Спасибо, что разбирались в этих хитросплетениях вместе с нами. До встречи в следующих эфирах.
12: Счастливо. И помните, за каждой сухой цифрой всегда скрывается чья-то реальная жизнь.
2: Важный сигнал.
4: Святая вода вместо ремонта. Священники по просьбе местных властей осветили аварийные путепроводы в городах Беларуси. Водители в шоке.
13: Вот тут кошмарный участок. Такие выбоины. Вот. Вот такие нам оставили. Огромные лужи.
4: Дойдем до этого. Так состояние дорожного покрытия на путепроводе в Пинске комментируют местные автолюбители. Водители жалуются, что и раньше тут было ездить невозможно, а после минувшей зимы, когда сошел снег, участок стал просто экстремальным. Аварии случаются по несколько раз в день.
14: Наглядно видно, большое количество нарушений связано в первую очередь с большим количеством выбоин, которые не соответствуют требованиям нормативных документов, превышают предельно допустимые значения.
4: Каков же был шок местных жителей, когда вместо положенного ремонта на аварийный путепровод привезли священников Белорусской православной церкви, чтобы те осветили дорогу.
15: Ну вот в марте на всех каналах директор нашего ЖРЭО Геннадий Дубойский утверждал, что проектно-сметная документация уже якобы проходит экспертизу. Обещал, что в мае на путепроводе начнется модернизация заездов. Посмотрите на календарь. Ни сантиметра не отремонтировано, даже не пахнет какими-то работами. А священники тут вообще выглядят, будто нас в последний путь отправляют. Было бы смешно, если бы не было так грустно и опасно для жизни.
4: Местные жители надеются, что чиновники все-таки приступят к выполнению своих непосредственных обязанностей и доведут до ума путепровод на Солнечной. И помните, если у вас есть жалобы на ямы на дорогах, качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Природа протестует. В Минской области заметили смерч. Зрелище не для слабонервных. На Минщине очевидцы засняли редкое природное явление. На этот раз природа устроила шоу вблизи деревни Гриневичи Логойского района. На кадрах видео ничто иное, как смерч в зоне активной суперячейки, поясняет метеоролог Андрей Пряха.
16: За всю историю метеонаблюдений в Беларуси известно о 30 смерчах. Но говорить о точном количестве сложно, так как достаточно часто смерчи обходят метеостанции, и нам удается узнать о них только благодаря вот таким видео от очевидцев. Смерч – это мощный вихрь небольшого масштаба, возникающий при интенсивном развитии кучево-дождевой облачности, когда при столкновении теплого и холодного воздуха возникают интенсивные восходящие и нисходящие движения. Смерч под Логойском возник из-за сильных сдвигов ветра и повышенной влажности в приземном слое.
1: Отмечу, большинство зафиксированных в Беларуси смерчей имеют первый-второй класс по шкале Фудзиты и относятся к умеренным или слабым. Как правило, вихри возникают на открытых участках – полях, лугах или у кромки леса. В нашей стране их чаще всего замечали в Минском, Витебском и Гомельском регионах. В теплый сезон, когда идут сильные дожди, сопровождаемые грозами, градом и порывистым ветром, создаются особенно благоприятные условия для образования таких захватывающих явлений природы. Объясняет метеоролог.
16: Смерчи опасны тем, что в их центре очень низкое давление, в результате чего внутрь засасывает все, что находится вокруг. Землю, воду, различные постройки, машины, животных и даже людей. В Беларуси смерчи, как правило, носят локальный характер и быстро рассеиваются, не успев причинить серьезного ущерба. Но иногда все же образуются достаточно сильные вихри, которые способны повалить целую лесополосу, унести крыши построек и смести линии электропередач. По имеющейся информации от служб, смерч, возникший в Логойском районе, не причинил серьезных разрушений. Однако возле деревни Лазовка вихрь в прямом смысле наломал веток. Большое количество деревьев, в том числе молодых и крепких, вырывал с корнями.
1: С каждым годом погода в Беларуси становится все более непредсказуемой. На это, конечно, влияет и глобальное потепление, и разрастание мегаполисов, промышленных предприятий по всему миру, увеличивающееся число транспорта. Но иногда кажется, что именно в нашей стране кто-то открыл ящик Пандоры, отмечает эксперт. В свою очередь беларусы стали все чаще списывать погодные капризы на человека, отмечая, что люди несут слишком много разрушений, и мать природа всего лишь пытается поставить их на место, показав всю беспомощность человечества перед силой стихии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
1: Что делать, если некому лечить? Белоруска устала от дефицита врачей и в 47 лет поступила в медуниверситет. Сейчас Елена заканчивает 5-й курс лечебного факультета, а значит, диплом получит в следующем году. По целевому договору после окончания вуза она уедет трудиться в Минск, где планирует, цитирую, «эффективно используя отработать в хирургии минимум 25 или 30 лет, поскольку отлично знаю, для чего прошла этот долгий и сложный путь». Историю отважной и отчаянной жительницы Бреста подхватили во всевозможных соцсетях. Комментариев много, и все они разные. Дмитрий из Гомеля поддерживает, называет такое решение смелым.
17: Ну что тут сказать? Молодец. Если человек всю жизнь или половину хотел стать врачом и помогать другим, но возможность появилась только в зрелом возрасте, то почему бы ей не воспользоваться? К сожалению, одна Елена при всем желании не сможет помочь белорусской медицине встать с колен, хотя бы на костыли. Потому что один человек не сможет закрыть 3 или 4 тысячи пустующих вакансий для врачей. Я желаю только успехов и здоровья, чтобы все получилось у этой прекрасной женщины. А в душе надеюсь, что система ее не сломает, и что в ее возрасте, в дальнейшем, выпускницу не зашлют в далекую деревню работать терапевтом.
1: Некоторые комментаторы сделали акцент на том, что мотивация – это прекрасно, но в хирургии все-таки хочется видеть годы практики, а не только красивую историю преодоления. Здоровье – штука невозвратная. Тут врача надо выбирать внимательнее, чем смартфон или машину, написал пользователь с ником «Скальпель, не стартап».
3: История вдохновляющая ровно до момента, пока не понимаешь, что хорошим хирурга делают тысячи операций и годы практики. Лично мне для операции как-то спокойнее видеть хирурга, который к 47 годам уже 15 лет оперирует, а не только начинает путь. Я даже кошку не понесу к ветеринару с опытом «вчера получил диплом», а тут человеческая хирургия. С одной стороны, у нас в стране прям катастрофически не хватает врачей. Всюду очереди, а некоторые пациенты даже не доживают до приема. Поэтому плюс один врач – это хорошо. С другой стороны, хирургия – это все же не курсы дизайна, где никогда не поздно начать. Вообще, врача надо выбирать очень внимательно. Здоровье потом на Wildberries не докупишь. Хотя, опять же, из кого выбирать, если все врачи разъехались или сгорели прямо на рабочем месте?
1: И в завершение выпуска мнение от хирурга Сергея из Молодечна.
18: Меня вдохновляет то, что, несмотря на непростую ситуацию и в нашей стране, и во всем мире, все еще есть люди, которые идут к своим мечтам и целям. Елена, я вами горжусь. Грустно лишь то, что вот такой горящий делом человек придет в профессию, а система его будет перемалывать, переламывать, пережевывать до тех пор, пока не выплюнет на обочину жизни или он первый не выйдет, так сказать, в окно. Наша система здравоохранения уже лет 5 страдает от серьезного кадрового кризиса. Пустуют тысячи медицинских вакансий, а доверие к системе снижается и снижается. Множество моих коллег-врачей ушли из профессии из-за репрессий и низких зарплат, из-за непомерной нагрузки и огромной ответственности. Вчера и я написал заявление об увольнении.
1: Учеба и освоение новой профессии после 40. На ваш взгляд, отчаянный шаг или смелость на пути к заветной цели? И насколько высок ваш уровень доверия к молодым специалистам любых возрастов в медицине? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия «Вся Беларусь». «Вся Беларусь». Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
4: Это уже не шутки. Литва объявила воздушную тревогу и отправила школьников в бомбоубежище из-за дрона из Белоруссии. Утром 20 мая в восточной части Литвы была объявлена воздушная тревога из-за дрона вблизи литовско-белорусской границы. Жители Вильнюса попросили спуститься в убежище. Власти эвакуировали учащихся и высших должностных лиц страны. Останавливалась работа аэропортов, рассказывает военный аналитик Антон Сташевский.
19: Почему это не рядовая новость? С начала военных действий, которые Россия начала на Украине, это первый случай в стране-члене Евросоюза и НАТО, когда население, включая президента, премьер-министра и депутатов, было вынуждено отправиться в укрытие. В прошлом году, после оповещения о воздушной тревоге, в убежище были отправлены политические лидеры Литвы, но не население.
4: А тут уже дошло до того, что школьники провели учебный день в убежище. Видео опубликовали родители литовских учеников. На официальной Facebook-странице Вооруженных сил Литвы сообщили, что тревога относится к Игналинскому, Утинскому, Швенчонскому и Зарасайскому районам.
20: Причина. На территории Беларуси, недалеко от границы с Литвой, в настоящее время зафиксирована отметка на радаре, имеющая характерные признаки беспилотных летательных аппаратов. С нашей стороны подняты истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО.
4: Напомню, что за день до этого истребитель сбил в воздушном пространстве Эстонии ударный дрон, из-за которого в части страны объявили воздушную тревогу. Это первый случай сбития беспилотника над территорией страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
4: Кровавый след чужой войны. Минобороны России опубликовала ролик о ядерном оружии в Беларуси. Польша уже отреагировала. На кадрах колонна грузовиков «КамАЗ» при дневном свете движется по лесной дороге. Далее уже в ночных условиях военные снимают брезент с кузова одного из грузовиков. После этого снова при дневном свете показана погрузка ракет «Искандер-М» в машину, предназначенную для их запуска. Ролик российской Минобороны сопроводила таким текстом.
0: В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжение ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
4: Видеоролик уже прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
0: Данные действия, в частности, а также нападение России на Украину, делает угрозу для других границ вполне реальной. Российско-украинская война, агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести и в ближайшем будущем к ситуациям, когда потребуется жесткая реакция. Я убежден, что все НАТО, включая наших американских союзников, будет очень серьезно воспринимать возможные угрозы и провокации, которые могут появиться, в том числе и с территории Беларуси.
4: Военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле, скорее всего, нет. А учение не более чем очередная манипуляция Кремля.
21: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
4: При этом никаких реальных ядерных зарядов на учениях, как правило, не используют. Все проводится с помощью макетов, говорит эксперт. Так или иначе, но на учения уже отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на Радио Сигнал.
4: Мышиная вечеринка. Сразу в двух супермаркетах популярных сетей покупатели заметили грызунов среди овощей. В гипермаркете «Гиппо» покупатели сняли на видео мышь, бегавшую по лоткам с редисами и шампиньонами. Во время проверки санэпидемстанции самого грызуна уже не нашли, но нарушения, которые позволили ему появиться, были зафиксированы, рассказывает санитарный инспектор Анжела Князева.
22: Даже если грызун исчез к моменту проверки, сам факт нарушения санитарных норм показывает, что магазин не обеспечивает должный контроль за чистотой. Наличие продуктов на полу, неубранные лотки и плохое хранение овощей создают благоприятные условия для мышей и других насекомых.
4: В другом случае в санузле магазина «Виталюр» на Жиновича 7 посетительница обнаружила тараканов на внутренней стороне сиденья унитаза.
22: Проверка санэпидемстанции подтвердила присутствие насекомых, а в отношении ответственного лица начат административный процесс. Руководству магазина выдали предписание провести дезинсекцию помещения.
4: Проблема не только в отдельных грызунах или насекомых. Любое нарушение санитарных норм напрямую влияет на здоровье покупателей, комментирует врач-эпидемиолог Иван Захаревич.
23: Такие ситуации показывают, что контроль качества в магазинах должен быть системным, а не формальным. Но у нас как выходит? Нарушения люди видят, жалуются, приходит проверка, которую успевают подготовиться и хоть немного убрать и навести порядок. Нашли какие-то нарушения, зафиксировали и ушли. Но крысы, мыши, тараканы, грязь, микробы, бактерии возвращаются уже через пару дней.
4: Доктор Захаревич предупреждает, грязь, микробы, бактерии и продукты жизнедеятельности мышей и тараканов могут вызывать острые расстройства желудка, рвоту, диарею, а при систематическом воздействии – более серьезные инфекции и заболевания. Покупатели должны быть внимательны, а магазины строго соблюдать санитарные нормы, чтобы избежать угрозы для здоровья. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, яма на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
4: Вся надежда на трактор. Минский транспортный завод в честь 80-летия выпустил лимитированную серию мужской одежды. В честь юбилея завода дизайнеры превратили известную графику тракторов «Беларус» в предметы повседневного гардероба для мужчин.
20: В последние годы индустриальная тема уверенно присутствует среди главных визуальных ориентиров мировой моды. Совместная коллекция выходит в юбилейный год МТЗ. И нам особенно интересно и приятно работать именно с локальными легендами, которых знают далеко за пределами страны.
4: На принтах представлены тракторы «Беларусь» и мощные колесные модели серии «Титан».
20: В капсулу вошли мужские футболки в базовых универсальных оттенках – черном, сером и молочном, а также яркая модель в красном цвете. Цена футболки фиксированная – 39 рублей 99 копеек.
4: Отмечу, что последние несколько лет предприятие стоит на грани полного краха, рассказывает экономист Игорь Боровик.
5: Это тот момент, когда 81-го года может не быть, а футболка станет памятью о некогда успешном и передовом предприятии страны. В январе появилась информация о том, что Минский тракторный завод сворачивает свое присутствие в других странах. Дочерние компании и представительства ликвидировали или готовят к закрытию в Европе, Азии и Африке. Реально действующих и так было немного, в основном в российских регионах, но там рынок уже активно забирает Китай. Кроме этого, у предприятия накопились серьезные долги по кредитам, в том числе валютным, которые брались на погашение обязательств перед поставщиками сырья, выплату зарплат и расчет за ресурсы, необходимые для работы производства.
4: Эксперт также напоминает, как в апреле стало известно, что губернатор Витебщины Александр Рогожник подписал тендер на закупку 50 тракторов петербургского завода. Вроде бы и хорошее дело помочь союзному государству. Вот только при этом собственные трактора буквально гниют на складах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Реакция будет разрушительной. Генсек НАТО прокомментировал ядерное учение Беларуси и России. Будущее белорусов превращают в опасную лотерею. В рамках учений России и Беларуси по боевому применению ядерного оружия одно из белорусских ракетных подразделений провело имитацию ракетных пусков и бомбометание по условным целям. Страна буквально становится пороховой бочкой Европы, рассказывает военный аналитик Сергей Даська.
6: В тренировках совместно с РФ задействованы ракетные войска и авиация. Военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и их подготовку к ударам. Кремль, разместивший свой арсенал в Беларуси и сохранивший контроль над ним, продолжает нагнетать эскалацию у границ НАТО.
1: Весь мир внимательно следит за потенциально опасными учениями. По информации Министерства обороны России, в совместных маневрах задействовано более 64 тысяч военных и свыше 8 тысяч единиц техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок и 140 летательных аппаратов. Генеральный секретарь НАТО выступил с открытым заявлением, в котором предупредил Россию и Беларусь о последствиях, если ядерное оружие будет применено по Украине.
7: Что же они знают, что в таком случае реакция будет сокрушительной? Что касается этих учений, мы, конечно, следим за ними, наблюдаем за происходящим.
1: Отмечу, что Россия не оставила без реакции заявление генсека НАТО. Минобороны РФ опубликовала видеозапись учений, подписав ролик «Учения ядерных сил». Только набирают обороты. Кремль буквально загоняет Беларусь в катастрофическую ловушку, отводя ей роль камикадзе в своей игре, делится мнением военный эксперт Александр Путило.
8: Ответный удар может стереть страну с лица земли моментально. Совместно с кремлевскими кураторами военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и нанесение ударов из абсолютно неподготовленных, случайных районов по всей стране. Главная фишка этого безумия – максимальная скрытность и перемещение на огромные расстояния. Минск традиционно цинично уверяет, что учения плановые и никому не угрожают, но реальность куда мрачнее. Превращает белорусские города в живой щит для российских ядерных боеголовок.
1: Сценарий, который сейчас отрабатывают военные, катастрофический. Москва вполне может использовать белорусские территории для ограниченного ядерного удара по Европе. В расчете, что ответный удар НАТО прилетит исключительно по Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
1: Белорусы понарошку. Россияне придумали новую схему, как сэкономить на люксовых машинах. Причем тут белорусские номера. «Хочешь жить, умей вертеться» в соцсетях активно обсуждают новую хитрую схему, придуманную россиянами, чтобы избежать баснословных расходов на утилизационный сбор при покупке автомобиля с мощными двигателями. «Беларусь в помощь» подписал пост на личной страничке «Москвич Алексей».
9: Ребятки, кто хочет ездить на крутой тачке, все срочно оформляем себе вид на жительство в Беларуси. Как это работает? Ну, смотрите, перед покупкой машины BHM3 2024 года выпуска, красотка, мотор-зверь, я поговорил со знающими людьми, и мне посчитали. Чтобы поставить такую кралю на учет у нас, нужно будет выложить около 140 тысяч зеленых. Но это покупка, учет и всякие там официальные процедуры. Не хуа-хуа, да? А если на белорусские номера такую машинку посадить, то итоговая сумма будет около 86 тысяч долларов. А если такая разница? Если есть варианты, как все обстряпать аккуратно, то зачем платить больше? Пользуйтесь на здоровье.
1: Белорусы в комментариях под постом москвича одинаково недоумевают, откуда такие деньги и как вообще пришел в голову такой сомнительный план. Нашу страну и нас используют как хотят. Россияне у себя уже даже рекламу запустили, как обмануть всех и стать владельцем машины мечты, пишет брещанин Валерий.
10: В Инстаграм крутится реклама от российской компании, которая пригоняет иномарки на заказ. Так вот, в этой рекламе обещают 50% экономию на покупку машины из Штатов при постановке ее на учет в Беларуси. А дальше вот эта компания предлагает услуги по оформлению на российский паспорт покупателя юридического лица в Беларуси. Зачем? Затем, что на это юридическое лицо пригнанную из Америки машину поставят на белорусский учет. Россиянину не придется платить утильсбор у себя, потому что выдадут белорусские номера. И катайся спокойно. Только раз в год выезжай куда-то из России. Не знаю, насколько это законно, уверен, что незаконно вообще. Это знаете, как рыбку съесть и... ну вы поняли. Что ж вы, соседи, не по-соседски мутите воду?
1: «Красиво жить не запретишь», комментирует минчанин Андрей.
11: «Мне одному удивительно то, что наши соседи недовольны жизнью у себя на родине. Но вместо того, чтобы что-то поменять, придумывают все новые мошеннические схемы. В наш жилой комплекс, в гости к соседке, приезжает периодически мужик из России на Dodge под капотом 6.4, но на наших номерах. Как-то курил у подъезда, но и решил спросить, что почем, где заработал на машину. Он поржал и сказал, что место нужно знать. Но потом все же разговорились, и он сказал, что помогли, в Москве контора есть, которая все под ключ делает. Так вот, они этот Dodge пригнали из Штатов, оформили на льготника, чтобы только половину пошлины насчитали. Помогли этому мужику открыть на его российский паспорт в Беларуси юрлицо. Ну а дальше типа этот льготник продал ему машину. И вот он теперь спокойно разъезжает по России на Dodge на белорусских номерах. Кстати, мужик этот сказал, что если бы ставил на российский учет такую машину, то только за утиль заплатил бы больше 60 тысяч долларов.
1: Обойти санкции, воспользоваться льготой в Беларуси без имеющихся на то оснований, открыть нашей стране фиктивную фирму, которая ничего не будет делать, но поможет избежать россиянам расходов в десятки тысяч долларов. И все это для того, чтобы просто ездить по российским улицам на люксовых авто. Интересно, как скоро налоговики и другие контролирующие структуры Беларуси заинтересуются такой предпринимательской деятельностью. А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Качество хуже некуда. Россия ввела ограничения на ряд белорусских продуктов. Что снова не так?
12: Воображаю, что сейчас будет? Только бы не скандал.
1: Очередной жест добрососедства и поддержки. Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции сразу нескольких белорусских предприятий. Усиленным лабораторным контролем обложили мясные полуфабрикаты «Агробекон», рассказывает экономист Валерий Седых.
13: Кроме этого, усиленный контроль и дополнительные лабораторные исследования ввели в отношении сухой молочной продукции клецкого филиала Слуцкого сыродельного комбината, пружанского сыра, могилевского желатина, говяжьего жира производства Оршанского мясоконсервного комбината и молочки из Турова. А вот Витебской бройлерной птицефабрике запретили ввоз своей продукции на территорию РФ.
1: По информации Россельхознадзора, в продукции белорусских производителей обнаружили вещества фармацевтического происхождения, кишечную палочку, а также зафиксировали микробиологические нарушения.
14: Неплохо. Неплохо. И трогательный по существу. Нет, ответственно отнеслись. Спасибо. Материал убедительный.
1: Напомню, Россия и ранее неоднократно банила поставки мяса, колбасы, молока и сыров из Беларуси. Однако в предыдущих случаях Россельхознадзор аргументировал запреты на ввоз тем, что на грузы отсутствуют необходимые документы или же продукция перевозится с нарушением санитарно-гигиенических требований. По мнению экономиста, соседи отлично понимают, что наша страна более чем на процентов 70 зависит от них в экономическом плане, а поэтому успешно используют этот рычаг давления.
13: Я и мои коллеги неоднократно объясняли, чем грозят Беларуси постоянные проблемы с поставками местной продукции на рынок России, которые последняя, по сути, сама и создает. Эксперты предупреждали, что на фоне всех разговоров о мобилизации в Беларуси, на фоне учений по отработке ядерного оружия, на фоне всех предупреждений от Украины, Европы и Запада о том, что Кремль не отступится от идеи втянуть нашу страну в военный конфликт, будут экономические проблемы. Долго ждать не пришлось. Блокировки поставок белорусской продукции в марте, затем массовые ограничения в апреле, и вот добрались до мая.
1: По мнению Седых, все ведет к тому, что Россия загоняет Беларусь в угол, оставляя ей на выбор игру по чужим правилам или смерть экономики, торговли, промышленности и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк».
3: Привет!
15: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
3: Угу.
15: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов.
3: Так.
15: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
3: В смысле? Прям вот тренеры стоят и кликают.
15: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
3: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии? Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
15: Ну вот.
3: Это ж каменный век.
15: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
3: Угу.
15: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
3: Ну, тема тяжелая, да?
15: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
3: От кого?
15: 9 стран выступили единым фронтом. Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
3: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
15: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
3: Ого, полный бойкот.
15: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без

0: абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
1: Угу.
0: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
1: Стой, 8 секунд в плавании. Это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в десятой доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
0: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
1: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
0: Давай.
1: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
0: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
1: Давай.
0: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
1: Слепой ведет слепого.
0: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
1: А на деле?
0: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
1: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
0: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
1: Да, туда вроде кого-то пустили.
0: Допустили шестерых белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из шести не вышел в финал ни в одном виде программы. Ноль финалов. А ведь за два года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
1: Ну, гимнастика — вид спорта субъективный, там судьи.
0: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
1: Подожди, бег — это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
0: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
1: А с хоккеем что не так?
0: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все пределы. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана…
1: Которая не изолирована?
0: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
1: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
0: Да.
1: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит, нет и внимания аудитории.
0: Абсолютно логично.
1: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
0: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
1: Как это работало раньше? Объясни механику.
0: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный, рабочий бизнес-инструмент.
1: Логично.
0: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
1: Я тебя перебью.
0: Давай.
1: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
0: Угу.
1: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
0: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
1: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
0: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
1: А на сам спорт высоких достижений сколько?
0: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи,

0: остается менее 400 миллионов рублей в год.
1: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
0: Именно. И не забывая про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за 2 года составили около 35-40%.
1: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась?
0: Да. Плюс логистика.
1: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
0: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
1: А турки это понимают?
0: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
1: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет — это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
0: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
1: Известный клуб, да.
0: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
1: Так.
0: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
1: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
0: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2,5 тысяч до 1800 рублей в месяц.
1: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
0: Да.
1: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
0: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
1: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
0: Ну-ка.
1: Международных стартов нет, форма падает на 8 секунд, зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете, а лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, и я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
0: Это логично.
1: Это глобальный рынок.
0: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
1: Жесть.
0: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
1: 100 человек основы.
0: Это выкачивание золотого фонда.
1: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
0: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года, тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
1: И куда он?
0: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
1: Копейки для специалиста такого уровня.
0: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
1: Фантастика.
0: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
1: Да.
0: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
1: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
0: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
1: 108. Запомнили.
0: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
1: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
0: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
1: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
0: О чем?
1: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
0: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
1: Именно. Мой прогноз нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
0: Согласен.
1: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
0: 100%.
1: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах, у них нет спарринг-партнеров международного класса.
0: Это правда.
1: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос не в том, когда снимут санкции.
0: А в чем?
1: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
0: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
1: До новых встреч. Счастливо.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
3: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На Радиосигнал.
4: Пьяный житель Минска угрожал бывшей жене убийством. На линию 102 обратилась 72-летняя минчанка и сообщила, что ее бывший супруг, с которым она проживает совместно, угрожает ей расправой. Сотрудники московского РВД оперативно выбыли на место и задержали 72-летнего минчанина. Как выяснили правоохранители, нетрезвый мужчина, поругавшись с секс-супругой, стал угрожать ей ножом. Испугавшись, женщина заперлась в ванной, а после того, как дебошир успокоился, покинула квартиру. Примечательно, что 15 лет назад в этой семье уже происходил похожий инцидент. Тогда минчанин бросался на супругу с молотком. По результатам проверки тогда было возбуждено уголовное дело, но потерпевшая в итоге простила мужа и примирилась с ним. В отношении фигуранта снова возбуждено уголовное дело. Брали деньгами и свиными тушами. По обвинению в коррупции задержали более 20 работников лесного хозяйства. От мастеров леса до директоров лесхозов и главных специалистов одного из государственных производственных лесохозяйственных объединений. Они проходят фигурантами по уголовным делам. Большинство обвиняется во взяточничестве, часть – в хищении древесины путем злоупотребления служебными полномочиями. К примеру, исполняющий обязанности директора одного из лесхозов Витебской области за оказание содействия в выделении частному лицу ликвидных делянок для заготовки древесины и оформление ордеров по заготовке древесины и ее вывозке принял в качестве взятки час свиной туши весом не менее 20 килограммов и стоимостью не менее 240 рублей. Некоторые из представителей лесной отрасли задержаны за оказание содействия предпринимателям в организации мелкого отпуска древесины на корню, организацию отгрузки более качественных пиломатериалов, чем предусмотрено договорами. Сумма взяток зачастую составляла, цитирую, всего несколько сотен рублей. Волковыске милиция после звонка о краже вышла на четвероногого воришку. Работница одной из торговых палаток обнаружила пропажу мягкой игрушки и позвонила в милицию. Правоохранители выбыли на место происшествия, ожидая, что придется устанавливать опытного вора-рецидивиста, приложившего свою руку к этому преступлению. Однако просмотр записи уличной камеры видеонаблюдения показал, что кражу совершил местный бездомный пес. Выждав момент, когда хозяйка павильона потеряла бдительность, пушистый злоумышленник схватил плюшевый трофей и скрылся в неизвестном направлении, радостно виляя хвостом. Как сообщается, добрая продавщица не стала настаивать на расследовании. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
4: Качество хуже некуда. Россия ввела ограничения на ряд белорусских продуктов. Что снова не так?
3: Воображаю, что сейчас будет? Только бы не скандал.
4: Очередной жест добрососедства и поддержки. Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции сразу нескольких белорусских предприятий. Усиленным лабораторным контролем обложили мясные полуфабрикаты «Агробекон», рассказывает экономист Валерий Седых.
5: Кроме этого, усиленный контроль и дополнительные лабораторные исследования ввели в отношении сухой молочной продукции клетского филиала Слуцкого сыродельного комбината, пружанского сыра, могилевского желатина, говяжьего жира производства Оршанского мясоконсервного комбината и молочки из Турова. А вот Витебской бройлерной птицефабрике запретили ввоз своей продукции на территорию РФ.
4: По информации Россельхознадзора, в продукции белорусских производителей обнаружили вещества фармацевтического происхождения, кишечную палочку, а также зафиксировали микробиологические нарушения.
6: Неплохо. Неплохо. И трогательный по существу. Нет, ответственно отнеслись. Спасибо. Материал убедительный.
4: Напомню, Россия и ранее неоднократно банила поставки мяса, колбасы, молока и сыров из Беларуси. Однако в предыдущих случаях Россельхознадзор аргументировал запреты на ввоз тем, что на грузы отсутствуют необходимые документы или же продукция перевозится с нарушением санитарно-гигиенических требований. По мнению экономиста, соседи отлично понимают, что наша страна более чем на процентов 70 зависит от них в экономическом плане, а поэтому успешно используют этот рычаг давления.
5: Я и мои коллеги неоднократно объясняли, чем грозят Беларуси постоянные проблемы с поставками местной продукции на рынок России, которые последняя, по сути, сама и создает. Эксперты предупреждали, что на фоне всех разговоров о мобилизации в Беларуси, на фоне учений по отработке ядерного оружия, на фоне всех предупреждений от Украины, Европы и Запада о том, что Кремль не отступится, а идея втянуть нашу страну в военный конфликт, будут экономические проблемы. Долго ждать не пришлось. Блокировки поставок белорусской продукции в марте, затем массовые ограничения в апреле, и вот добрались до мая.
4: По мнению Седых, все ведет к тому, что Россия загоняет Беларусь в угол, оставляя ей на выбор игру по чужим правилам или смерть экономики, торговли, промышленности и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
7: Лукашенко собрался в Киев. Президент Беларуси заявил, готов ко встрече с Зеленским в любой точке Украины.
8: Что касается его заявления, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал, будет втянута только в одном случае. Если на нашу территорию будет совершена агрессия. И тут уже не втянута, а мы, то услышали вы из уст президента России, мы будем вместе защищать наше отечество, где расположены два государства, от Бреста до Владивостока.
7: Так президент Лукашенко прокомментировал журналистам последнее высказывание Владимира Зеленского о том, что Россия хочет втянуть Беларусь в войну на Украине. По словам Александра Григорьевича, это возможно только при одном сценарии.
8: Если и будем мы втянуты в войну, в том числе, если это будет против Украины, только в одном случае, если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. И в этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной.
7: Также Александр Лукашенко заявил, что готов к личному разговору с Владимиром Зеленским.
8: Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще может что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке Украины и Беларуси я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И может поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, там, немцами, поляками у нас, литовцами и латышами есть о чем разговаривать, а с Украиной нет о чем.
7: Владимир Зеленский напомнил, что Россия уже использует воздушное пространство Беларуси для пролета ударных дронов, которые атакуют украинцев. По его словам, у вооруженных сил Украины уже есть причины и возможности не только для усиления обороны, но и для превентивных действий по территориям, откуда может исходить угроза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
4: ДТП с участием газонокосилки и городского автобуса зарегистрировано 20 мая в Минске. Авария произошла около дома номер 21 на улице Николы Теслы. 50-летний водитель самоходной машины «Вайбэнк» во время покоса травы возле дороги не учел необходимый боковой интервал. Частично выехал на проезжую часть и задел проезжающий мимо МАЗ. В результате происшествия никто не пострадал, уточнили в ГАИ. Во время обыска у жителя Могилева обнаружили два водительских удостоверения. Документы отправили на экспертизу. Карточки были практически идентичны. При этом проверка по базе показала, что на самом деле мужчина был лишен права управления транспортными средствами. Эксперт заключил, что оба водительских удостоверения поддельные. Все изображения выполнены на них способом струйной печати. Часть защитных элементов отсутствует, другие имитированы. Могилевчанин признался милиционеру, что заказал права в России, но не пользовался ими. Поэтому к ответственности он не привлечен, сообщили в ГКС. Многодетная мать, которая работала в обменном пункте одного из банковских учреждений Бобруйска, оказалась на скамье подсудимых. Рассказываем подробности. Женщина узнала от своего сына об онлайн-казино, зашла на сайт и проиграла собственные деньги. После этого она на рабочем месте стала вкладывать в пачки с деньгами фрагменты бумаги и картона, а настоящие купюры похищала. С декабря 2023 года по январь 2026 она присвоила и спустила на виртуальные игровые автоматы свыше 520 тысяч рублей. Эксперт заключил, что в период совершения преступления бобруйчанка страдала психическим расстройством в форме патологической склонности к азартным играм. Это не спасло ее от уголовной ответственности. Женщину признали виновной, суд назначил ей 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме этого, она обязана выплатить 9 тысяч рублей штрафа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
9: Кладбище бизнеса. Сколько индивидуальных предпринимателей закрылось в прошлом году? В Беларуси по-прежнему сокращается число индивидуальных предпринимателей. По данным Белстата, на 1 января прошлого года в республике насчитывалось почти 204,5 тысячи ИП. Это почти на 33 тысячи или практически на 14% меньше, чем годом ранее. Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за прошлый год составила около 328,5 миллиардов рублей, а вклад в республиканский объем выручки более 46%. Отметили в Белстате.
10: Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП республики за прошлый год составил почти 27,5%, но в том числе организациями малого бизнеса 17%, организациями среднего бизнеса 8%, индивидуальными предпринимателями 1,7% и иными физическими лицами, осуществлявшими индивидуальную предпринимательскую деятельность 0,7%.
9: Как известно, с этого года для ИП отменили некоторые виды деятельности, которыми они могут заниматься. Из-за этого некоторым пришлось закрыться или открыть компанию. Как заявил министр экономики Юрий Чеботари, для таких предпринимателей ввели упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами.
11: При этом это не просто техническая перерегистрация. За будущим юридическим лицом останутся все действующие на тот момент разрешительные документы. Например, сертификаты, лицензии, ну и так далее. В том числе возможность в очень ускоренном порядке перерегистрировать, например, свой расчетный счет в банке. Вторая стимулирующая мера – это сохранение для таких юридических лиц возможности упрощенного администрирования по различным направлениям.
9: Закон также предусматривает новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса, говорит директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.
12: Еще один момент, который определен, это расширяются функции фонда финансовой поддержки предпринимателей, которые оказывают действительно определенную поддержку в основном начинающим, но не только начинающим, но дальше и действующим предприятиям. И там также расширяются вопросы инвестирования, то есть по реализации инвестпроектов на территории Республики Беларусь.
9: Несмотря на заверения о легком переходе ИП в юрлица, в предпринимательской среде негодуют. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
13: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
9: Сейчас организации малого и среднего предпринимательства, а также ИП, активнее всего заняты в таких сферах деятельности, как оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность, промышленность, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также строительство. При этом, судя по данным Белстата, индивидуальных предпринимателей в Беларуси становится все меньше и меньше, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
9: Внимание, важные изменения. Что нужно знать о курсах валют и как выглядит новая белорусская банкнота? С 1 июня в Беларуси выпускают в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. Нацбанк уже показал, как выглядит новая купюра. Там отметили, что банкнота номиналом 200 рублей продолжит серию ранее обновленных купюр меньшего номинала, выпущенных в обращение в 2019-2022 годах.
10: Выпуск новых купюр происходит в рамках плановых мероприятий по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению.
9: При этом чиновники ввели очередное валютное ограничение. Оно касается рынка недвижимости. Как сообщила в своем телеграм-канале экспертка по рынку недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье теперь будут указаны только в рублях. Эту информацию также подтвердили в агентствах по недвижимости.
14: Эпоха доллара подходит к завершению, не факт, но с 16 мая серьезные изменения. Цены на недвижимость теперь будут указаны только в белорусских рублях.
9: Это далеко не единственное валютное новшество, которое появилось в нынешнем году. С 23 апреля в Беларуси ввели новые ограничения для населения. Среди прочего, власти запретили займы между физлицами в иностранной валюте. Исключение – близкие родственники. Также чиновники запретили выдавать займы населению под залог единственного жилого дома или квартиры. Еще одно новшество – ввели ограничения по штрафным санкциям и процентам за пользование деньгами в долг. Речь о договорах займа между физлицами. Кроме того, некоторые банки в конце апреля изменили валюту расчетов картами MasterCard с евро на доллары. Речь о Белагропромбанке, Альфа-банке и МТ-банке. Это изменение будет выгодным тем клиентам банков, которые совершают покупки за границей в долларах, говорит экономист Александр Кравцов.
15: Конвертация MasterCard в таком случае не совершается, но это делает позже банк, когда пересчитывает американскую валюту в рубли. Если же совершать платежи за рубежом в евро по карте MasterCard, то конвертация происходит дважды. Сначала со стороны платежной системы из евро в доллары, а затем банк переводит американскую валюту в рубли.
9: Напомню, с 21 апреля в ЕС стали недоступны операции с карточками MasterCard двух белорусских банков – Белгазпромбанка и Альфа-банка. Такое решение приняла эта международная платежная система. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
9: Штрафов мало не бывает. Сколько придется заплатить дачникам за запрещенные на участках растения? С 19 июня вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые, в частности, вводят ответственность за невыполнение обязанностей по борьбе с инвазивными растениями. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 1646. По ней будут штрафовать землепользователей, которые не будут бороться с нежелательной растительностью. За это им грозит денежное взыскание в размере до 10 базовых величин, то есть 450 рублей, отмечает юрист Илья Дунаев.
16: Кодекс дополняется новой статьей «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений». Это значит, что землепользователям грозит штраф, если они не будут бороться с нежелательной растительностью. За невыполнение обязанностей по регулированию численности растений, распространение которых нужно контролировать, предусмотрен штраф до 10 базовых величин.
9: Новые правила направлены прежде всего на борьбу с инвазивными видами растений. В Беларуси к самым опасным из них относят борщевик сосновского и золотарник канадский. О борьбе с золотарником канадским ранее сообщали в Беловежской пуще. В нацпарке отметили, что это многолетнее декоративное растение, которое часто можно встретить на приусадебных участках, дачах и кладбищах.
17: Такая любовь населения к данному инвазивному виду привела к его массовому распространению. Как только золотарник канадский попадает на определенную территорию, он разрастается, угнетает и полностью вытесняет другие коренные виды растений. Кроме того, растения не едят дикие животные, что также осложняет борьбу с ним.
9: А в плену борщевика оказались жители одной из деревень Борисовского района. Местная жительница выложила соответствующее видео на своей странице в одной из соцсетей. Женщина говорит, что люди окружены ядовитым борщевиком со всех сторон. По ее словам, местные жители своими силами пытаются с ним бороться уже несколько лет, но пока безрезультатно.
18: Минская область, Борисовский район, деревня Жёртый. Мы боремся несколько лет с зарослями борщевика. Мы его скашиваем, ничего не помогает. Он растет буквально везде, даже уже пошел расти в лес. Это скоро будет расти дальше. За этими деревьями наш дом. Он разойдется по всей деревне. Его семена разлетаются ветром.
9: Многие люди по сей день не знакомы со смертельно опасными свойствами этого растения. Майка, легкие платья и даже куртка для борщевика не помеха. Такая одежда не сможет защитить человека от его воздействия, говорит врач-дерматовенеролог Анна Грязева.
19: Все дело в том, что сок растения содержит ядовитое вещество – фурукумарин. При попадании на кожу он увеличивает ее чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичность. Опасность заключается в том, что сам по себе сок не раздражает кожу. Можно без последствий получить значительную дозу яда, но если в течение 2 суток после этого подвергнуться воздействию солнечных лучей, то развивается солнечный ожог. Наиболее опасен борщевик во время цветения, который продолжается практически все лето. Следует предупредить о том, что ожоги возможны и в пасмурную погоду. Особенно чувствительны к действию яда растения натуральные блондины. Борщевик также является дыхательным и контактным аллергеном.
9: Чтобы обезопасить себя и близких, врачи не рекомендуют гулять по зарослям борщевика, трогать его руками и собирать его цветы. Также нельзя скашивать борщевик без спецодежды, в сухую погоду, в период цветения и использовать вторично одежду без термической и химической обработки. Что касается штрафов за опасные растения на участках, то в соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях, и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
7: Нет дыма без огня. Украина заявила, что готова по полной к возможному наступлению России с территории Белоруссии. О чем на совещании по обороне говорили Лукашенко и Путин.
20: 15 мая Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили сотрудничество в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям.
7: Об этом сообщили в пресс-службе президента. На этом фоне украинская сторона заявила о новой волне активности на границе с Белоруссией. По словам Владимира Зеленского, Украина готова к любому сценарию.
20: Эти игры идут не первый день. Сейчас речь идет о военных перемещениях, информационных вбросах и возможных провокациях. Мы не исключаем попыток дестабилизации ситуации на северном направлении, и мы к ним готовы.
7: Как пишут военные аналитики, с 2022 года Минск системно готовится к возможному военному сценарию. Об этом свидетельствует 5-кратное увеличение оборонного бюджета, строительство новых дорог в направлении украинской границы и активное создание военной инфраструктуры. По словам экспертов, на Полесских болотах прокладывают маршруты, которые не имеют гражданского назначения, а также возводят новые полигоны для размещения дополнительных подразделений, комментирует военный эксперт Антон Сташевский.
21: Россия уже 5-й год пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. Лукашенко сопротивляется, потому что понимает военные последствия для страны. Беларусь имеет устаревшую армию, совершенно не готовую к современной войне дронов. Часть своих вооружений и боеприпасов отдана России еще в 2022 году. Украинская же армия очень выросла, поэтому открытый конфликт для Беларуси – это полный разгром в очень короткое время. И Москва на помощь не прибежит. Она едва держит свои участки фронта.
7: На вопрос, означает ли то, что Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию, что Владимир Путин все-таки уговорил его к более активному участию в боевых действиях на Украине, военный эксперт отвечает так.
21: Неочевидный вопрос, а что думает о таком товарищ Си? И поверьте, это гораздо более важный вопрос для Лукашенко, чем давление со стороны Владимира Путина. Поэтому все заявления и подготовка Лукашенко к войне, на мой взгляд, пока носят информационный характер. Он делает все это не потому, что очень хочет воевать, а именно потому, что очень не хочет. Нужно продемонстрировать видимость, и он это делает.
7: Эксперты отмечают, что с целью снять с себя часть ответственности Александр Лукашенко ранее изменил военную доктрину Белоруссии. Формально право отправлять белорусские войска на боевые действия передали Всебелорусскому народному собранию, структуре из более 1000 чиновников и делегатов. Теперь в случае давления со стороны Кремля Лукашенко сможет или переложить ответственность на представителей народа, или объяснить Владимиру Путину, что не способен повлиять на решение собрания, объясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
4: Игра на опережение или реальный намек? Глава войск БПЛА Украины после рекордной атаки по Москве неожиданно заговорила Лукашенко. Недолго музыка играла. На главной концертной площадке Минска 9 мая в День Победы Газманов спел «За Россию и свободу до конца». А уже на следующий день по всем гостелеканалам прозвучали новости о точечной мобилизации, которую огласил президент Беларуси. Отмечу, 8 мая в Москве Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились для переговоров, в том числе в формате 1:1. Военные эксперты делятся мнением, что Россия в очередной раз попыталась убедить страну-соседку физически подключиться к боевым действиям на Украине. В частности, появилась информация, что Кремль разрабатывает новые операции по наступлению с белорусских территорий на юге север Украины и в Черниговско-Киевском направлении. Зеленский уже выступил с заявлением, которое косвенно подтверждает предположение аналитиков касаемо планов РФ.
0: Звісно, ми будемо і надалі захищати Україну, захищати наших людей, українців. Я доручив нашим силам оборони та безпеки України підготувати план реагування. І на ставці ми розглянемо та затвердимо. Чернігівсько-Київський напрямок ми будемо посилювати. Партнери теж знають, що відбувається і до чого схиляють Білорусь. Є у нас і російські документи, в яких пропонуються цілі для ударів по Києву. Удари по Києву і по інших наших містах.
4: В свою очередь, непрекращающиеся массированные атаки по Украине с использованием воздушных коридоров Беларуси вызвали резкую реакцию украинского военного командования. Глава войск БПЛА ВСУ Роберт Мадяр Бровді опубликовал предупреждение Александру Лукашенко о возможных серьезных последствиях, если Минск пойдет на поводу Кремля и вступит в войну.
1: Мінські гауляйтери Лукашеску. Ми фіксуємо проліт кожного одного шахеду, що, скориставшись коридорами Білорусі, прямує до України. Кожну одну твою фрікцію та шатанину мілітарного відтінку. Ти можеш скільки завгодно крутити вуса на камеру і брехати своєму заляканому народу про нейтралітет, але твої кінцівки вже по самі плечі у кривавій юшці вбивств цивільних українців. Трек наступний. Коридор для вбивць дорівнює. Співучасть дорівнює. Каса.
4: Политический обозреватель Александр Фридман делится мнением, что Лукашенко едва ли осмелится пойти на сделку с Путиным и физически подключить белорусских военных и население ВСО. По словам эксперта, опасность такого решения очевидна после пожаров на НПЗ в Туапсе, Перми и на терминалах в Усть-Луге в результате ударов беспилотниками и недавней рекордной атаки по московскому региону. Дистанция до цели на этот раз составляла более 500 километров. Да и в целом БПЛА регулярно атакуют объекты, расположенные далеко в глубине российской территории. Что говорить о Мозырском НПЗ, находящемся рядом с границей Украины. Да и до любой точки Беларуси крылатое возмездие, в случае чего, долетит легко, резюмирует Фридман. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Привет Трампу из Минска. Американский проповедник приехал к Лукашенко и пообещал за него молиться.
22: Приветствую
3: Большая честь.
6: Спасибо. Спасибо. Прошу, Франк, комиссар. Хорошо, что приехал. Пообещал, приехал.
7: Так началась встреча Александра Лукашенко и американского проповедника Франклина Грэма. Президент Беларуси напомнил, что именно Грэм произносил молитву на инаугурации Дональда Трампа и передал ему привет.
6: И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. И Франклин.
7: Помимо этого, Александр Лукашенко рассказал об американской помощи, которую Беларусь получает регулярно.
6: Две трети всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно, говорят санкции, санкции, но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи США есть и ваша доля. Спасибо вам.
7: Также Лукашенко попросил Грэма молиться за него. Проповедник в ответ пообещал это сделать.
6: Франклин, когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте и про мои грехи.
3: Библия, Слово Божье, учит нас возносить молитвы за наших лидеров. Поэтому завтра я попрошу всех присутствующих встать, вознести молитву за вас.
6: Франклин, это будет правильно, то вы все за Дональда молитесь и молитесь, а про меня не упоминаете.
3: Завтра исправлюсь. Завтра 10 тысяч человек будут молиться.
7: Отмечу, что Франклин Грэм приехал в Беларусь на крупный протестантский фестиваль, который проходил с 16 по 17 мая в Минской Чижовка-арене. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
7: Весь набор на себе. От просрочки на полгода до скрытых наценок. Что нашли контролеры в сельских магазинах страны?
20: Министерство антимонопольного регулирования и торговли провело проверку частных магазинов Могилевщины в Быховском, Кричевском и Могилевском районах. В частности, найдены крупные торговые надбавки на импортные сладости – вафли, печенье, карамель, а также на помидоры и яблоки. Здесь цены были превышены более чем в два раза.
7: Нарушения нашли практически в каждом объекте, заявили контролеры МАРТ.
20: В 5 магазинах торговали просроченным хлебом, кондитеркой и колбасой. В отдельных случаях товар лежал на прилавке лишние 150 суток, то есть просрочка составляла почти полгода. Также почти везде игнорировали обязательный перечень товаров.
7: Местные жители жалуются, что в деревнях банально нельзя купить даже самые базовые продукты.
22: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву-дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
23: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку. Со списком покупаем все наперед и везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
7: При этом чиновники и лично Александр Лукашенко постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. В итоге молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Новые жировки на старте. С 1 июня по всей Беларуси снова подорожают коммунальные услуги. Лето еще не началось, а белорусов уже морально готовят к новым цифрам в квитанциях. Чтобы было меньше поводов для недовольства, подорожание жилищно-коммунальных услуг в Беларуси власти разделили на два этапа. Напомню, с 1 марта газ стал дороже на 7,7%, что в среднем привело к утяжелению жировок на рубль. Кроме этого, баллон сжиженного газа теперь стоит на рубль 70 копеек больше. Тариф на электроэнергию вырос на 7% или плюс еще 3 рубля. Второй этап стартует 1 июня, рассказывает экономист Вера Селейко.
5: В Беларуси снова поднимут тарифы на отопление и горячую воду. Субсидируемый тариф вырастет на 7,3% и составит больше 29 рублей за одну гигакалорию. Например, для обычной двухкомнатной квартиры в Минске платеж за отопление увеличится примерно на 2 рубля. А вот для квартир, где никто не зарегистрирован, тарифы уже сейчас примерно в 5 раз выше льготных. Кроме того, с июня подорожает и электричество для обогрева жилья.
4: Если быть точнее, то за отопление теперь придется платить на 2 рубля 60 копеек больше. За горячую воду – на 53 копейки. В среднем суммы в жировках вырастут на 3 рубля 12 копеек. На фоне подорожания ЖКУ белорусы снова обсуждают и сравнивают в соцсетях замороженную зарплату, неудержимый рост цен на продукты питания, бытовые товары и услуги.
8: Интересно, как скоро мы докатимся к точке, где коммуналка для большинства населения станет просто неподъемной. Вот тут кто-то пишет, да что тут такого, всего 85-150 рублей, это ж копейки. Может, для вас и копейки, а у меня зарплата 600 рублей, и никто пересматривать или хоть чуть-чуть поднять и...
11: Я уже за холодную воду плачу, живя в деревне, 68 рублей. Вы серьезно? А до зимы еще раз 5 цены поднимут или как? А то у нас ведь любят сказать одно, а сделать по-другому. Якобы, упс, неувязочка вышла. Все в мире дорожает, поэтому и вы, белорусики, раскошеливаетесь. А вот зарплата стоит на месте. Почему?
12: А почему март не проверяет ЖКХ? Какие экономические обоснования для поднятия тарифов? Или ЖКХ – это государство в государстве? А вообще, как говорит моя бабушка, ЖКХ – это филиал ада на земле. Доллар падает, цены растут, зарплаты стоят. Хоть бы какую положительную...
4: В комментариях белорусы проводят параллель между повышением пенсий и пособий и последующим ростом цен на продукты, услуги, топливо, а также увеличением штрафов и налогов. В любом случае, до зимы еще дожить нужно. За лето можно смириться с подорожанием тарифов. А там уже на первое место выйдет обсуждение баснословных трат на подготовку детей к школе и расходы на сервировку новогоднего стола. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Новости регионов на радиосигнал.
4: Отдых у воды закончился трагедией. Под Мозырем утонул подросток. В озере около деревни Дрозды в Мозырском районе утонул 15-летний юноша. Его тело обнаружили 16 мая примерно в 10 метрах от берега, на глубине около 3 метров. По предварительной информации, компания несовершеннолетних отдыхала у водоема, в месте, где купание запрещено. Один из них пошел купаться, прыгнул в воду и больше не появился на поверхности. На поиски подростка выезжали службы спасения. Духи, роза и корм для кота. В Гомеле пенсионерка устроила шопинг с чужой картой. Жительница областного центра нашла у церкви чужую банковскую карту. Первым делом после находки 63-летняя женщина пошла в ближайший магазин и проверила, есть ли там деньги. Когда оплата за продукты прошла, гомельчанку было уже не остановить. Она заходила в разные торговые объекты, объездила несколько городских рынков. Покупала все, что приглянется – бижутерию, косметику, духи и очки. Это не считая продуктов питания. Приобрела даже розу и лекарства в аптеке. Не забыла ей о коте, которому взяла корм. За день женщина расплатилась чужой карточкой 21 раз, потратив 543 рубля. После пенсионерка вернулась домой, порезала карту ножницами и выбросила. Закончилась история судом. Пенсионерку, потратившую чужую зарплату, приговорили к 2 годам лишения свободы без направления в исправительное учреждение. При вынесении решения суд принял во внимание ее возраст. Однако гомельчанка должна вернуть деньги, которые были на карте, и компенсировать владелице моральный вред в размере 400 рублей. В Баранеческом районе сотрудники госавтоинспекции были вынуждены использовать табельное оружие, чтобы остановить нетрезвого водителя, который пытался скрыться от погони. Инцидент произошел вблизи деревни Яново. Инспекторы ГАИ подали сигнал об остановке водителю «Вольво». Однако тот его проигнорировал и продолжил движение. После этого началось преследование. По информации милиции, мужчина неоднократно не реагировал на законные требования остановиться и пытался скрыться. Во время погони он создавал реальную угрозу другим участникам дорожного движения, поэтому было принято решение об использовании табельного оружия. За рулем находился 39-летний житель Минской области. Установлено, что он был лишен права управления транспортным средством и ранее неоднократно привлекался к ответственности, в том числе уголовной, за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование на этот раз показало более 1 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении водителя составлены протоколы. Ему грозит крупный штраф – 200 базовых величин. В салоне автомобиля также находился владелец транспортного средства. На него составлен административный протокол за передачу управления лицу в состоянии опьянения. Ему грозит штраф от 50 до 100 базовых величин и лишение водительских прав на 3 года. Оба мужчины были доставлены в изолятор временного содержания. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
7: YouTube под угрозой. Министр информации назвал условия блокировки площадки в Беларуси.
10: Мы не имеем права складывать все наши продукты в одну корзину. Тем более, если эта корзина в чужих руках. Разобьют обязательно. У нас есть опыт. Есть видео Bell, очень хорошая платформа. Она тут же начнет набирать популярность, как исчезнут другие видеохостинги. Нужно использовать все имеющиеся ресурсы.
7: С таким заявлением о YouTube выступил министр информации Дмитрий Жук. По его словам, заблокировать платформу в первую очередь могут в случае угрозы нацбезопасности.
10: Уйти с площадки, на которой находятся наши с вами граждане, наверное, так себе история. Но я еще раз повторю то, что я уже говорил. В случае угрозы национальной безопасности мы будем вынуждены это сделать.
7: Что именно могут сделать власти с YouTube, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
13: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
7: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
14: Альтернативы, есть, но они не идеальны.
15: Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
24: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
15: Дорогу нашим айтишникам плюс.
7: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
25: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянная реклама, вы же сами знаете прекрасно, но невозможно этого, невыносимо.
26: Ютуб как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
27: Ютуб, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
25: Если Рутуб когда-то сделают, да Виду тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
7: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Россия ходит по тонкому льду. За 2 дня почти 200 дронов пролетели возле украинских АЭС, в том числе возле Чернобыльской. Что важно знать белорусам? Резкий рост атак российских беспилотников по Украине снова зафиксирован в мае. За два дня Россия запустила по украинским территориям свыше 1567 дронов. По информации Международного агентства по атомной энергии, более 160 из них зафиксировали вблизи Южноукраинской, Чернобыльской и Ровенской АЭС. МАГАТЭ уже выразила серьезную обеспокоенность военной деятельностью вблизи атомных станций. Гендиректор организации Рафаэль Гросси сообщил, что пока речь не идет о прямых ударах БПЛА по данным атомным станциям. Однако действия Российской Федерации ставят под угрозу их сохранность, а значит и безопасность Украины и ее стран-соседок.
8: Международное агентство по атомной энергии глубоко обеспокоено военной активностью Российской Федерации, а в частности, участившимися полетами российских БПЛА вблизи атомных электростанций Украины. Мы подчеркиваем необходимость полного соблюдения 7 основных принципов обеспечения ядерной защиты и безопасности во время конфликта. И призываем к максимальному воздержанию от таких действий во избежание риска ядерной аварии. Массированное использование беспилотных летательных аппаратов вблизи АЭС является прямым вызовом нормам безопасности атомных объектов, так как создают угрозу повреждения линии электроснабжения или критичности.

0: Ядерщик Валерий Докшиц.
1: Упавший в Чернобыльской зоне российский беспилотник стал причиной пожара, и, к счастью, в этот раз просто повезло, что огонь не спровоцировал аномальное повышение радиационного фона. Но пролетающие, падающие, взрывающиеся в Чернобыле БПЛА создают радиологические риски и могут спровоцировать активность имеющихся на этих территориях загрязненных материалов. Стоит ли мне напоминать, что в результате аварии на Чернобыльской АЭС сильнее всего пострадала не Украина, а Беларусь? Думаю, что каждый белорус об этом знает и знает, что мы до сих пор работаем над устранением последствий этой чудовищной техногенной катастрофы. Поэтому хочу еще раз отметить, что если в результате российских военных действий будет нарушена целостность любой из украинских атомных станций, Беларусь будет первая, кто столкнется с высвободившейся радиацией. И у меня есть серьезные сомнения, что на этот раз наша страна сможет справиться с последствиями ЧП и восстановиться.
0: Напомню, в феврале 2025 года российский беспилотник попал в защитную конструкцию над разрушенным Чернобыльским реактором. Несмотря на то, что инцидент был подтвержден международными экспертами, Кремль отрицал причастность к ЧП, обвинив Украину и международное сообщество в создании провокаций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666». 6.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
3: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк».
5: Привет!
4: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
5: Угу.
4: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов.
5: Так.
4: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
5: В смысле? Прям вот тренеры стоят и кликают.
4: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
5: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. Или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
4: Ну вот.
5: Это ж каменный век.
4: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
5: Угу.
4: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
5: Ну, тема тяжелая, да?
4: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
5: От кого?
4: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
5: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
4: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
5: Ого, полный бойкот.
4: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
5: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
4: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
5: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос – где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя.

0: выходным?
1: Конечно, нет.
0: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
1: Выход найден, специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
2: Угу.
1: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
0: Стой, 8 секунд в плавании. Это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в десятой доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
1: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
0: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
1: Давай.
0: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
1: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
2: Давай.
1: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
0: Слепой ведет слепого.
1: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
0: А на деле?
1: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
0: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
1: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
0: Да, туда вроде кого-то пустили.
1: Допустили 6 белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из 6 не вышел в финал ни в одном виде программы. 0 финалов. А ведь за 2 года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
0: Ну, гимнастика – вид спорта субъективный, там судьи.
1: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
0: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
1: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
0: А с хоккеем что не так?
1: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все пределы. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана...
0: Которая не изолирована?
1: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
0: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
1: Да.
0: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит нет и внимания аудитории.
1: Абсолютно логично.
0: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
1: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
0: Как это работало раньше? Объясни механику.
1: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный рабочий бизнес-инструмент.
0: Логично.
1: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
0: Я тебя перебью.
1: Давай.
0: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
1: Угу.
0: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
1: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра – 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет – делим на 5, получаем около 1,68 миллиарда в год.
0: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
1: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
0: А на сам спорт высоких достижений сколько?
1: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов рублей в год.
0: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
1: Именно. И не забывая про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за 2 года составили около 35-40%.
0: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась.
1: Да. Плюс логистика.
0: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
1: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
0: А турки это понимают?
1: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
0: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
1: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
0: Известный клуб, да.
1: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
0: Так.
1: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
0: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
1: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2,5 тысяч до 1800 рублей в месяц.
0: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
1: Да.
0: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
1: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
0: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
1: Ну-ка.
0: Международных стартов нет, форма падает на 8 секунд, зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете, а лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, и я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
1: Это логично.
0: Это глобальный рынок.
1: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
0: Жесть.
1: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
0: 100 человек основы.
1: Это выкачивание золотого фонда.
0: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
1: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года, тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
0: И куда он?
1: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
0: Копейки для специалиста такого уровня.
1: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
0: Фантастика.
1: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
0: Да.
1: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
0: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
1: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
0: 108. Запомнили.
1: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
0: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
1: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
0: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
1: О чем?
0: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
1: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
0: Именно. Мой прогноз – нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
1: Согласен.
0: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
1: 100%.
0: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах, у них нет спарринг-партнеров международного класса.
1: Это правда.
0: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос не в том, когда снимут санкции.
1: А в чем?
0: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
1: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
0: До новых встреч. Счастливо.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Налог с подарков снова на повестке. Как и когда нужно будет платить? С таким вопросом мы обратились к юристу Юлии Кузиной. Она объяснила сумму подарков, с которых не надо платить подоходный сбор.
4: Доходы от подарков, которые не облагались подоходным сбором, в 2025 году составляли 11 516 рублей. В 2026 чиновники ввели существенные изменения. Общая сумма таких поступлений может составлять до 12 000 рублей, но половина от всех источников Беларуси, остальное из-за границы.
3: С этих подарков не надо платить подоходный налог. С превышения возьмут сбор в 13%.
4: Если же деньги одолжили близкие родственники, и это отражено в декларации о доходах и имуществе, то платить налог не нужно, причем независимо от суммы займа. Но тут есть исключение. Оно касается тех, кого власти считают иждивенцами.
3: Если вы запутались и хотите разобраться, нужно ли платить налог в вашей ситуации, дайте ответ на 3 следующих вопроса.
4: Первое. От кого был получен подарок? Близкий родственник, друг, организация. Второе. Какой это был подарок? Сумма денег, недвижимость или автомобиль, к примеру. И третье, самое важное, примерная стоимость подарка. Держите в голове условные 12 000. Если дороже, нужно платить.
3: Белорусы комментируют, что налоги, сборы и штрафы начинают распространяться буквально на все. Неубранный снег вокруг автомобилей, ловля рыбы с лишним крючком, даже ковры выбивать во дворе запретили. Мол, скоро заставят и за вдыхаемый воздух платить. Эксперты объясняют данную тенденцию проблемами в экономике. Бюджет трещит по швам, вот и чиновники пытаются его наполнить любыми доступными методами. Но помните, если у вас есть жалобы на необоснованные сборы и штрафы, качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
5: Война за сараи. Минчане просят Лукашенко не сносить их. Власти непреклонные. Сгорел сарай, гори и хата. Жители сразу нескольких жилых домов Московского района Минска в попытках сохранить имущество настолько отчаялись, что записали обращение к Лукашенко.
6: Обращаемся с открытым видеообращением к нашему президенту Лукашенко Александру Григорьевичу. Просим вас помочь решить нашу проблему. В придомовых территориях домов расположены сараи, которые хотят снести местные органы власти. Мы, жители, против данного решения. 3 апреля 2026 года КУП ЖКХ Московского района города Минск разместила на сараях объявление о необходимости освобождения сараев от личных вещей в связи с их предстоящим демонтажом. В ЖКХ нам сообщили, что у жителей нет права удостоверяющих документов на сараи, мы не имеем права ими пользоваться. А комиссия по чрезвычайным ситуациям администрации Московского района признала наши сараи ветхими, находящимися в аварийно опасном состоянии.
5: Отмечу, что сараи, расположенные в районе домов 20-40 на переулке Софьи-Ковалевской и 24-25 на улице Попова, построили для хранения дров, так как жилые дома были оборудованы печным отоплением. Как отметили в администрации Московского района, сейчас все они переведены на центральное отопление и водоснабжение, а жильцы используют постройки под гаражи и кладовки. Между тем, эти объекты находятся на землях общественного пользования, а значит, горожане, так сказать, совершают самозахват и нарушают закон. В соцсетях под обращением к президенту комментаторы встали на защиту минчан. Ирина из Барановичей поделилась своим мнением.
7: Они во дворах же, кому они мешают? Да и на видео незаметно что-то, что сараи эти в аварийном состоянии. Крыши переложены, все аккуратно, ни трещин, ни дыр не видать. Видно же, что люди стараются, самостоятельно их ремонтируют, поддерживают их состояние. У нас ЖКХ так о жилых домах не печется, как тут люди о сараях. Люди хранят там велосипеды, зимнюю одежду, какие-то бытовые вещи. И живут там, скорее всего, ветераны. Вот пусть уже доживают свой век спокойно. Они жизни годы положили на благосостояние страны. А сейчас всех на свалку, так как это проще, чем реально помочь. Понимаете, эти дома старые, квартирки там маленькие. Но и здесь давят людей. Так было и у нас в Барановичах, и так повсеместно. Людей вынуждают к покорности.
5: Минчанин Игорь пишет, что справедливости ждать не стоит, и обращение к президенту не поможет.
8: Вот если бы это были хлева для телят, тогда другое дело. А так-то сараи люди используют для своих нужд, а денежку государству не платят. Непорядок. А после сараев они и ваши дома снесут. Вопрос времени. У нас снесли. И все было бесполезно. И тоже обращались к Лукашенко. У нас тоже старый дом. Ни подвалов, ни балконов. Зато забабахали на территории многоэтажки. Теперь в собственном дворе. Участвуешь, как будто мы собаки. И с нами можно делать, что хочешь. Всех ногой под лавку. Пусть сначала аварийные двухэтажки снесут. Так там же людей надо расселить в нормальные условия. А это много мороки. А вот сараи снести, которые никому не мешают, и никто их толком не видит, это легко.
5: И в завершение история от минчанина Станислава.
9: Живу в хрущевке, дому 56 лет. Капитальный ремонт был в 90-х. Ну как капитальный? Разукрасили, крышу новую красивую повесили, а утеплять предложили за свой счет. Стены промокашка. Зимой в квартире хорошо, если 16 градусов есть, а когда на улице жара, в доме задуха. Сейчас начали лопаться стояки, но их замену никто проводить не будет, так как по бумагам их тогда меняли, в 90-х, так же, как и вынесли батареи наружу. На самом деле они до сих пор в стене. Но срочно нужно снести сараи. Срочно, потому что они портят вид города и создают угрозу для жизни местных жителей и гостей города. А на их месте построим очередной торговый центр. И вот еще один вопрос. Если нет документов на сарай, которому уже лет 50, то куда до этого момента смотрела власть? И почему только сейчас забеспокоились о безопасности людей? Денежки. Надо срочно отмыть денежки.
5: Снести нельзя ремонтировать. Где в этом предложении поставили бы запятую лично вы? Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Рука чужой войны. Зачем Минобороны Беларуси проводит учения по отработке ядерного удара?
10: Мы начинаем учение частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению.
3: Об этом сообщила Минобороны Беларуси. В качестве цели учений ведомство назвало повышение уровня подготовки личного состава, проверку готовности вооружений, военной и специальной техники к выполнению задач, а также организацию боевого применения из внеплановых районов. Министерство иностранных дел Украины отреагировало моментально, назвало ядерное учение Беларуси и России большим риском для глобальной безопасности и призвало усилить санкции в отношении Минска и Москвы.
10: Размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси и совместные ядерные учения двух стран являются беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности. Совместная отработка ударов напрямую нарушает фундаментальные статьи договора о нераспространении ядерного оружия, которые строго запрещают ядерным государствам передавать контроль над технологиями массового поражения, а не ядерным подписантам принимать его. Эффективный ответ на российско-белорусское брецание оружием у границ НАТО должен включать резкое усиление санкционного давления на Москву и Минск, существенное увеличение поддержки Украины, которое сдерживает оба режима от дальнейшей экспансии в Европе.
3: Используя белорусские территории, Россия сознательно делает из союзного государства соучастника ядерного шантажа, считает военный аналитик Антон Сташевский.
11: Кремль легитимизирует распространение ядерных вооружений в мире и создает опасный прецедент для других авторитарных режимов. И все это не на своей территории, чужими руками. По сути, происходит принудительная милитаризация Беларуси, мнение о которой не спросили у белорусов. Москва использует Минск, в принципе, как всегда это делала.
3: В Минобороны Беларуси заявили, тренировка является плановым мероприятием, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
5: Призрак войны над Витебском. В области рухнул боевой дрон. Киев снова предупредил об опасности. В Кремле все отрицают.
12: Я считаю, что нам предоставился очередной случай проявить сознательность.
5: Очередной беспилотник заземлился в Беларуси. В интернете появились сообщения от жителей Витебской области о падении дрона вблизи города Глубокое. Белорусы отмечают, что БПЛА, оснащенный боевой частью, не сдетонировал самостоятельно, а был подорван на месте крушения. Официальных заявлений об инциденте власти не давали, говорит военный инженер Анатолий Ходьковец.
13: Несмотря на то, что сам командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО заявлял, что залеты беспилотников в Беларусь фиксируются практически ежедневно. Информация о падении беспилотников тщательно скрывается, а очевидцев таких происшествий запугивают уголовной ответственностью за распространение какой-либо информации. Почему? Потому что в большинстве случаев сбиваются с курса и падают на территории нашей страны именно российские дроны, следующие по нашему воздушному коридору на Украину. Но так называемого «старшего брата» и практически единственного экономического партнера выставлять в нелицеприятном свете негоже, ведь могут снова забанить импорт или кредит не дать.
5: Военный эксперт отметил, что отсутствие официальных заявлений о падении беспилотника не значит, что инцидента не было. Ранее даже президент делился информацией, о которой экстренные службы не давали никаких комментариев. Уточню, Ходьковец имеет в виду заявление Александра Лукашенко об упавшем в марте на территории Беларуси БПЛА, в результате чего пострадала женщина.
14: Что делают в театре, когда нет пьес?
15: Ничего не делают.
14: Неправильно. Актеры сами пишут пьесы.
5: Напомню, на днях Владимир Зеленский написал обращение, в котором предостерег Минск от присоединения к новым российским агрессивным операциям. В частности, от предоставления армии России территории Беларуси для наступления на юг и на север Украины, либо по Черниговско-Киевскому направлению. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова подстрекательством и искусственным нагнетанием напряженности. Экономист Ярослав Романчук придерживается другого мнения.
16: Лучше пусть будет одно, второе, каждый день, там, каждую неделю предупреждение для того, чтобы белорусы понимали, кто является виновником их бед в случае чего. Да? Когда с твоей территории заходят войска, когда с твоей территории осуществляется поддержка нацистских преступных действий в отношении соседней Украины, когда твои нефтяные заводы и так далее работают на обеспечение врага топлива, когда твои комплектующие и схематоз позволяют России делать оружие. То, что украинцы еще не сделали ничего для того, чтобы нейтрализовать вот эту поддержку, является, на мой взгляд, как раз поддержкой и пониманием того, что белорусы и белорусский режим — это две разные как бы субстанции, два разных субъекта.
5: Украина понимает, что с населением Беларуси не обсуждают переход экономики страны на военные рельсы и перепрофилирование местных предприятий на работу по обеспечению ВПК. Не ставят людей в известность. Именно поэтому еще ни один украинский дрон не прилетел по белорусским НПЗ или промышленным предприятиям, резюмирует Романчук. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
3: Настоящее биооружие на границе. Из России в Беларусь пытались провести 10 тонн овощей с опасным вирусом.
10: На российско-белорусской границе 5 мая таможенники остановили автомобиль, перевозивший из Московской области в Гомельскую более 10 тонн овощей без фитосанитарного сертификата.
3: Об этом сообщила пресс-служба государственной таможни. По данным ведомства, в отобранных образцах томатов азербайджанского происхождения лабораторная экспертиза выявила вирус коричневой морщинистости плодов томата.
10: С целью недопущения распространения опасного вируса задержанные фрукты и овощи были уничтожены. Перевозчику грозит крупный штраф.
3: Данный вирус практически не несет опасность человеку или животным, но может стать настоящим убийцей для сельского хозяйства, объясняет инфекционист-эпидемиолог Ольга Козлова.
17: Вирус коричневой морщинистости плодов томата – это растительный вирус, который поражает в первую очередь томаты и сладкий перец, вызывая характерные коричневые морщинистые пятна на плодах и деформацию растений. Он очень устойчив к окружающей среде, может распространяться через зараженные семена, плоды, оборудование и контакт с растениями и способен уничтожить весь урожай и качество продукции. Это регулярно приводит к серьезным экономическим потерям для садоводов и фермеров в разных странах мира.
3: Из-за скрытой инкубации вируса и того, что зараженные растения не всегда проявляют симптомы, он может незаметно проникать в новые регионы и приводить к масштабным карантинным мерам, вплоть до уничтожения посевов, чтобы остановить распространение. В условиях белорусского АПК, который и так работает в жестких экономических и климатических условиях, проникновение таких болезней может стать серьезным ударом по производству, ценам на продукты и даже по всей экономике страны, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Одна надежда на Пекин. Минск надеется на 500 миллиардов китайских инвестиций и резкий скачок экспорта. Что белорусского нужно Китаю? Александр Лукашенко подписал директиву о практическом наполнении всестороннего стратегического партнерства двух стран. Что именно предполагает документ, объясняет юрист-международник Сергей Ротор.
15: Если коротко и простыми словами, то из него следуют планы и желания Лукашенко достичь экспорта в КНР на 4 миллиарда долларов, а также привлечь 500 миллионов китайских инвестиций. Также расписан и график появления совместных предприятий. Предписано сформировать резерв кадров из числа выпускников вузов с высоким уровнем знаний китайского языка для работы на китайском направлении. И смешного в планах Александра Григорьевича съемки видеороликов с участием китайских артистов и блогеров на объектах историко-культурного и природного наследия Беларуси.
3: Однако пока документ не имеет никакой юридической силы, говорит эксперт.
15: Это хотелки президента Лукашенко. На данном этапе там можно что угодно писать в таком случае. В Пекине об этом ни сном, ни духом. Нашему Министерству иностранных дел только поручено проработать с китайской стороной данный вопрос не позднее следующего года и только когда-то потом документально закрепить данную инициативу в соответствующей декларации.
3: При этом Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 миллиардов 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
18: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
3: Эксперты напоминают, что в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
19: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ. Мол, либо так, либо вообще никак.
3: И если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то какое будущее ждет Беларусь? По мнению экспертов, Пекин может разрывать соглашение в одностороннем порядке, навязывать свои условия и требовать максимальную выгоду. А недавняя встреча Си Цзиньпиня и Дональда Трампа и вовсе способна резко изменить внешнеполитический расклад, оставляя Беларусь и Россию без даже не самого надежного, но пока все-таки союзника. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
5: Сколько яблок и мяса заработали белорусы? Белстат посчитал покупательскую способность людей в популярных продуктах.
20: Интересно, где выращиваются эти кабачки, которые стоят 16,99? Так я за курицу больше 2 килограмма дала 13 рублей. Так что лучше, купить курицу для семьи или килограмм кабачков?
5: Чтобы ответить на вопрос, интересующий жительницу Светлогорска, и разобраться, что не так с ценами в магазинах, предлагаю знакомиться со свежей аналитикой Белстата. Статистический комитет проанализировал покупательную способность белорусов, взяв за основу количество приобретаемых необходимых продуктов питания, рассказывает экономист Алиса Мельник.
21: По данным Белстата, доходы на душу населения уменьшились, упали в перерасчете на главный национальный продукт – картофель. Так, в 2024 году денег у белорусов хватало, чтобы покупать 906 килограммов картофеля в месяц. В 2025 мы могли позволить уже только 864 килограмма. Также обстоят дела с яблоками. В прошлом году среднестатистический белорус мог купить в месяц 323 килограмма яблок, тогда как в 2024 – 342. Кроме этого, упали доходы белорусов в перерасчете на возможность покупать рыбу, в том числе замороженную, фрукты и овощи из так называемого борщевого набора.
5: Отчаиваться не стоит. Из данных Белстата следует, что в перерасчете на некоторые продукты доходы белорусов все же выросли. И больше всего в макаронах и моркови. В 2025 году плюс 68 и 152 килограмма соответственно, в сравнении с 2024. Кроме этого, население могло позволить себе покупать на 8 килограммов больше свинины и на 15 килограммов мяса птицы, а также на 500 штук больше яиц. Несмотря на показатели со знаком «плюс», белорусы все еще находятся в режиме жесткой экономии, отмечает экономист Алиса Мельник.
21: Если верить Белстату, то средние доходы в расчете на душу населения в Беларуси в 2025 году выросли и составили 1600 рублей в месяц. Годом ранее показатель был 1400 рублей. Вместе с тем, статистический комитет приводил данные, что в феврале 2026 белорусы в среднем тратили 28 рублей в день, тогда как в феврале 2025 этот показатель превышал 31 рубль. Выручка в ресторанах и кафе тоже упала на 3,5%.
5: Белорусы отмечают, что основная часть дохода у них уходит на оплату коммуналки и покупку основных продуктов. Денег на театры, рестораны и кино нет, но стаканчик другой кофе из заведений иногда позволить себе можно. Оставшиеся средства приходится растягивать до следующей зарплаты, а в непредвиденных ситуациях некоторые обращаются в банк за кредитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Это уже серьезно. Главком ВСУ прямо заявил об угрозе со стороны Беларуси. О каком новом наступлении он говорит?
22: У нас есть 1200 километров активного фронта. Противник превосходит нас в количестве бригад и полков вдвое. Вы понимаете, что мы постоянно ведем боевые действия. И тенденция к тому, что линия фронта будет увеличиваться. Вы знаете последние данные нашей разведки и заявление нашего президента Украины, верховного главнокомандующего, об угрозе России со стороны Беларуси, возможную операцию на севере. Это реально.
3: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский считает угрозу наступления армии России с территории Беларуси реальной.
22: Мы знаем эти данные и то, что российский генштаб сейчас активно прочитывает и планирует операции по наступательным действиям с севера. Это значит, что фронт еще увеличится.
3: Напомню, что накануне об активных переговорах Владимира Путина с Александром Лукашенко с целью заметнее привлечь Беларусь к спецоперации говорил и Владимир Зеленский.
22: «Пошла сейчас большая активность россиян. Я имею в виду в разговорах с Александром Лукашенко. Они хотят значительно глубже втянуть Беларусь в войну и именно с территории Беларуси начать дополнительные агрессивные операции. Либо против нашего Черниговско-Киевского направления, либо против одной из стран НАТО, находящихся рядом с Беларусью. Я поручил нашим силам обороны и безопасности Украины подготовить план реагирования. Партнеры тоже знают, к чему склоняют Беларусь».
3: Напомню, что о подготовке к боевым действиям недавно говорил и сам Александр Лукашенко, который объявил точечную мобилизацию белорусских мужчин.
0: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
3: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусского общества преобладает антивоенный настрой. Большинство белорусов признается, что боятся вовлечения страны в конфликт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
5: Кредиты не для всех. Белорусам начали отказывать в займах. Беларусьбанки объяснили, что на это влияет. Белорусам могут отказать в кредитовании даже при наличии постоянной официальной работы и стабильном доходе. История Виктории из Гродно, которой Беларусьбанк отказал в оформлении льготного кредита на отечественные товары, разлетелась в соцсетях, как горячие пирожки.
1: Боюсь, что прогрессивка, которую мы получим за выполнение плана, вряд ли окупит расходы.
5: Напомню, Виктория обратилась в Беларусьбанк за льготным кредитом, чтобы купить диван. Однако финансовое учреждение отказало белорусски, аргументировав свое решение тем, что она не платежеспособна. А именно, стабильного официального дохода девушки в 1700 рублей недостаточно для получения займа. Неприятно, конечно, но не смертельно, подытожила ситуацию Виктория в личных соцсетях.
21: Мы с парнем очень долго смеялись с этого абсурда. Да, у меня есть обязательные платежи на сумму 470 рублей. Ну так остается еще 1230 рублей. Если брать платеж по дивану на 3 года под 4%, то выходит 75 рублей. И у меня остается еще больше тысячи на руках. Но мне на полном серьезе сказали, что я, так сказать, нищая и кредит не потяну. Что ж, ну купили диван за наличку. Просто не хотела неприкосновенный запас тратить. А то мало ли что, думала по чуть-чуть выплачивать, а параллельно еще откладывать какую-то сумму. Но выходит, что кредиты тоже, даже небольшие, не каждому белорусу положены.
5: После того, как история Виктории завирусилась в соцсетях, а в комментариях под постом разгорелись жаркие обсуждения, посыпались жалобы от других пользователей на то, что им также отказали в кредитовании, Беларусьбанк на личной странице опубликовал ответ для всех.
4: Напомним, прежде чем одобрить кредит, банк оценивает, сможете ли вы вовремя выплачивать кредит без серьезной нагрузки на бюджет. Что обычно проверяют? Уровень дохода, стабильность зарплаты, вашу кредитную историю, есть ли другие кредиты, рассрочки или займы, и сколько денег остается после ваших обязательных платежей. Для кредитов на потребительские нужды рассчитывается показатель долговой нагрузки. Это соотношение всех ежемесячных платежей по кредитам к доходу человека. По правилам, показатель долговой нагрузки не должен превышать 40%. Рассмотрим условный пример с доходом в 2000 белорусских рублей. Для того, чтобы вам одобрили очередной кредит, сумма ежемесячных платежей по всем кредитам не должна превышать 800 белорусских рублей. Поэтому, даже если у вас стабильный доход, банк все равно может отказать вам в кредите.
5: Ролик Беларусьбанка не только не успокоил белорусов, но и спровоцировал новую волну негатива. В комментариях пользователи отмечали, цитирую, «Боже, какое мерзкое видео, с каким презрением и насмешкой представительница банка объясняет, что, мол, вам, нищебродам, зарплатой 2 и меньше тысячи, кредит не по карману». И вот оно, официальное лицо госструктур, ехидство и насмешка по отношению к простым людям. Мнение Дмитрия из Могилева набрало наибольшее количество лайков.
6: Мне вот интересно, как выживает-то большинство нищих белорусов? Ведь далеко не все у нас и 1000 рублей получают. И зачем тогда льготные кредиты на отечественные товары, если их не дают? Зачем вообще тогда кредиты? И для кого они? Беларусьбанк, объясните еще раз, подробнее эти моменты. И, пожалуйста, без ехидных улыбочек. Потому что вот прям смотреть противно. Если человек приходит за кредитом, это как бы говорит о том, что у него или недостаточно личных средств на покупку чего-то, или он не хочет отдавать за раз большую сумму, так? Ну или человек оказался в непростом жизненном положении и обратился за поддержкой к государству, которое же ее как бы дает, но по факту не дает. Не одобрить кредит в 2500 на 3 года при доходе в 1700 рублей. Вы серьезно? Я бы понял, если бы у вас люди пару миллионов просили.
5: Белорусы также отметили, что если кредит на покупку отечественных товаров не дают, то за наличку лучше купить европейское, пусть и чуть дороже. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Давайте обсуждать вместе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Почему мировая пресса ополчилась против Лукашенко? Доля негативных оценок президента Беларуси перевалила за 70%. Спойлер, не обошлось без Москвы. Беларусь в лице президента неумолимо теряет имидж на мировой арене. По результатам 5-летнего международного исследования, доля негативных оценок Александра Лукашенко в зарубежных средствах массовой информации серьезно возросла и перешагнула отметку в 72%. Это не субъективная оценка образа страны иностранными СМИ, а ретрансляция внимания к внутренним и внешним событиям, считает политический аналитик Андрей Придонный.
7: Зарубежные СМИ просто собирают и анализируют общественное мнение, отношение к Беларуси. В докладе международных исследователей приведена аналитика изменения образа Беларуси, отношения к ней и, в частности, к Лукашенко, начиная с 2020 года. К сожалению, в зарубежных СМИ наша страна редко упоминается вне контекста кризисов и политики. В 2025-м основным фактором, определяющим отношение мирового сообщества к Беларуси, остается ее роль в войне на Украине и благосклонность к политике России с фокусом на вопросах безопасности и геополитики. Исходя из данных исследования, образ Лукашенко в мировых СМИ имеет негативный характер. Так, доля негативных оценок составляет 72%, нейтральных 28%, а позитивных 0,6%, то есть практически нет.
5: Данные статистики позволяют сделать вывод, что мировое сообщество воспринимает президента Беларуси как проблемного, критически оцениваемого актора. Это доминирующая устойчивая интерпретация, отмечает Придонный. По словам эксперта, из-за того, что Россия использует белорусские территории для агрессии против Украины и для провокации Польши, Литвы, Латвии и других стран, основные промышленные предприятия Беларуси работают на обеспечение российского ВПК, медийный образ республики тесно вплетен в негативные нарративы.
7: Беларусь фигурирует как союзник России, источник угрозы, пространство репрессий и так далее. Личность Лукашенко, его заявления, решения, в особенности связанные с различными содействиями поддержкой России, настолько вышло на первый план, что из мирового медийного пространства просто выпала значительная часть внутренних процессов в Беларуси, социальных групп, противоречий. Еще одним фактором, формирующий негативную оценку Лукашенко, является обсуждение политических заключенных и репрессий внутри страны.
5: Одна из немногих сфер, благодаря которым Беларусь регулярно фигурирует в международных СМИ вне контекста политики и кризисов – спорт, говорит Придонный. Однако миру уже настолько сложно воспринимать страну как самостоятельную, без привязки к России и ее политике, что даже в спортивных сюжетах обсуждение часто сводится к вопросам санкций, нейтрального статуса и допуска белорусских спортсменов к международным соревнованиям, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Военная мясорубка. Белорус рассказал, как его обманом заставили подписать контракт с Минобороны России.
8: Здравствуйте, я гражданин Республики Беларусь. 30 ноября 1980 года рождения. Прошу у вас расторгнуть со мной контракт и вернусь на родину, в Беларусь. Как меня куратор обманом путем детям заставил подписать контракт. Мне не давали ознакомиться с контрактом, и только указывали, что подпись ставить, я вписываюсь. И я не считавший контракт писал.
3: Мужчина поехал в Россию на вахту, где его обманом заставили подписать контракт на участие в российской СВО на Украине.
8: В Смоленской военкомате я, когда там получил, я настойчиво просил, чтобы контракт это расторгнуть и со мной на родину. Но они меня не послушали и сказали, ну, по-любому, я в Воронеже подходил, в Воронеже меня тоже никто не слушал. Но потом присягу мне пришлось российскую принять, так как я уже контракт был подписан, и я, это было уклонение от воинской службы, и поэтому я присягу принял Россию. Я это убежище я не принимал, ну, не просил временно на территории. Мне вручили справку эту, когда я уезжал на полигон второй с Воронеж. Прошу меня вернуть на родину. Республики Беларусь. Так как я собирался на вахту по обработке довещины в Смоленском.
3: Александр также назвал имена людей, которые заставили его подписать документ, Дмитрий и Николай.
8: Есть это записи с телефона, сим-карты мегафона и белорусская номера. На обработке древесины 23 февраля. И на камеры, снято на работе в Беларуси. Меня куратор с гражданинами Беларуси забирали на вахту. Прошу вас мне помочь вернуться на родину домой. С уважением вам обращается гражданин Республики Беларусь. Музыков Александр Александрович. И рапорт какой-то подписал, не считавши. Ну, командир сказал, что это по моему вопросу. Прошу проверить этот факт. Прошу вас вернуть меня.
3: Юристы напоминают, что это не первая похожая история, которая приключилась с белорусом в Смоленской области. В феврале этого года знакомый позвал гомельчанина Евгения выпить. Домой Евгений не вернулся. Родственники нашли его уже в плену на Украине. Эксперты просят белорусских мужчин, которые работают в России, быть аккуратными, не пить в незнакомых компаниях и не подписывать никаких документов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Новости регионов на радиосигнал.
3: Жители Молодечно 18 мая заметили темный дым в районе местной мини-ТЭЦ. В Минскэнерго объяснили, что это. На объекте идет реконструкция газорегуляторного пункта. Из-за этого в качестве топлива временно используется мазут, пояснили в организации. Там также заверили, что выделение темного дыма обусловлено технологическим процессом при переходе режимов работы оборудования и не является признаком какой-либо неисправности. Однако энергетики не уточнили, как долго будет идти реконструкция и использоваться мазут. При этом рассказали, что сбоев на теплоэлектроцентрали нет. Распространение темного дыма носило кратковременный характер и было связано с регламентными операциями. По словам представителей Минскэнерго, ситуация не оказала негативного влияния на качество воздуха и не представляет угрозы для здоровья жителей города. А все параметры работы станции находятся под постоянным контролем специалистов. В Гродно рабочий ехал на погрузчике. Тот опрокинулся и придавил его. Мужчина погиб. По информации Следственного комитета, 48-летний мастер, являясь должностным лицом, ответственным за соблюдение правил техники безопасности, поручил сотруднику с помощью вилочного погрузчика поместить в автомобиль контейнеры с мраморной крошкой. Находясь на рампе крытого склада, подчиненный приступил к выполнению задания, когда из-за перегруза техника опрокинулась и придавила его. Коллеги вытащили пострадавшего из-под погрузчика, но он был уже без сознания. Прибывшие медики констатировали смерть. Следователю мастер пояснил, что знал об отсутствии у погибшего допуска к работам на погрузчике и о том, что он не может им управлять. Однако, несмотря на это, дал указания. Помимо этого, установлено, что ранее работника неоднократно привлекали к выполнению задач, не входивших в его должностные обязанности и требующих специальной квалификации. В отношении мастера возбуждено уголовное дело за нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Прятал деньги под подушкой, а ключ от дома на улице, в результате чего стал жертвой вора. 60-летний житель Осиповичей ушел на работу, оставив ключ от замка своего жилья на улице, вблизи входной двери. Вернувшись вечером, он обнаружил пустой кошелек, который прятал под подушкой. Из него пропало 500 рублей. Позже мужчина нашел одну купюру в 10 рублей, которую злоумышленник обронил во дворе. В совершении кражи потерпевший заподозрил свою соседку. В ходе осмотра места происшествия специалист комитета судебных экспертиз изъял следы рук на холодильнике и межкомнатной двери. При проверке по актоучету установлено их совпадение с отпечатками 56-летней.

0: И снова публикуют по-русски. Белорусы недоумевают, почему они должны просить чиновников вернуть родную мову. Что произошло? Один из жителей Бреста обратил внимание на то, что на электронных информаторах в общественном транспорте белорусский язык заменили на русский. Брещанин заснял на видео свои наблюдения нескольких дней на разных городских маршрутах и загрузил ролик в соцсети с подписью «Верните табло на белорусском языке».
1: Это просто сюр, что белорусы у Беларуси повинны просить вернуть белорусскую мову. Чому чиновники заступаются за российцев? Чому так переживают, каб их, не дай бог, у Беларуси не утискали? И чому молчать, коли справа дотычить дискриминации самих белорусов? Не треба писать, что у нас по конституции две державные мовы, а тому все нормально. Чому тады табло выключно на русской? Тады справедливо, каб информационное табло было на двух мовах. Раблю выснову, что процесс русификации поскорился. С моменту, коли у Беларусь почали наплывать российцы, почалась тенденция русификации, каб русские разумели, куда ехать.
0: Ожидаемо, что пост брещанина не остался без внимания и соотечественников, и граждан Российской Федерации. Белорусы делились своими наблюдениями касаемо того, как меняется оформление дорожно-уличной инфраструктуры в их городах. Отмечали, что в Бресте без общественного обсуждения появились памятники и названия улиц героев России, не имеющих никакого отношения к Беларуси. А в Витебске уже давно в общественном транспорте заменили голосовую запись об остановочных пунктах с мовы на русские.
2: Прийшов той момент, коли потрібно на мяжі з Росією робити тотальний контроль і досмотр. Бо у Білорусь почали їхати реальні імперці і окупанти, які можуть везти у Білорусь зброю і боєприпаси. Веті росіяни-провокатори, поганящие білорусов і білоруську мову. Куди глядять КГБ і правоохоронні органи Білорусі? Пора захищати Білорусь, білоруськість, білорусов – і родную національну, державну білоруську мову і культуру. Бо хутко білоруси зникнуть як нація. І зникне Білорусь, став губернії Москви.
3: Ну, це на самом деле зашквар. Даже в Казані надписи на табло, як мінімум, дублируються на татарському. Пусть русские учат наш язык, если уж реально хотят остаться в Беларуси.
4: Я москвич. Переехал в Минск 3 года назад. И, по моему мнению, весь транспорт и дорожные знаки и вывески должны быть на русском. На вашем вообще не понять, какая-то ерунда бессвязная. Мы – братский народ, ездим друг к другу в гости. Русский язык – государственный в Белоруссии, поэтому все логично.
0: Прислушаются ли чиновники к мнению белорусов и появится ли снова на электронных информаторах в общественном транспорте родная мова – вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
6: Вся Беларусь.
5: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
7: Настоящий знак качества. Белоруска едва не лишилась зуба из-за шаурмы из короны.
8: Я просто хотела перекусить, а тут такой сюрприз. Зуб откололся сразу, боль была ужасная.
7: О такой неприятной ситуации в торговом центре «Корона» на своей странице в Threads написала жительница Гродно Валентина. Находкой, которая сломала девушке зуб, оказалась твердая куриная кость.
8: Я сразу же на месте вернулась назад. Говорю, что и как, но магазин занял очень интересную позицию. Они вернули деньги за шаурму наличными без чека, хотя оплата была картой. Как мне потом объяснили, они не сделали возврат тем самым с точки зрения закона, не признали наличие дефекта товара.
7: Книгу жалоб выдать Валентине отказались.
8: Но, слава богу, мы живем в современном мире. Я оставила на сайте в разделе «Обратная связь» сообщение. Со мной связалась милая девушка и говорила, что они все компенсируют. Но мне дать что-то, кроме устных обещаний, отказались. А к врачу записать можно только через месяц. За это время что угодно может случиться.
7: Чтобы разобраться, что делать в таких случаях, мы обратились к юристу-специалисту.

0: специалисту по защите прав потребителей Ольге Логиновой.
1: Первое правило – фиксировать факт нарушения сразу. Нужно сфотографировать продукт, чек, упаковку и при возможности подать жалобу в санэпидемстанцию. Если магазин предлагает мировую компенсацию, обязательно требуйте документально оформленную расписку с четкими обязательствами по выплате. Иначе доказать свою правоту в суде будет практически невозможно.
0: Чтобы не остаться один на один с проблемой, покупателям важно действовать быстро и документально подтверждать свои претензии. Иначе рискуете не только потерять деньги, но и здоровье, предупреждает юрист. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
0: Беднее нищего названы районы Беларуси с самыми низкими зарплатами.
3: Лидером антирейтинга стал Шарковщинский район Витебской области, где средняя начисленная зарплата составила 1951 рубль. На втором месте оказался Кармянский район Гомельской области с показателем в 1984 рубля.
0: Такие данные следуют из свежих подсчетов Белстата. Для сравнения, средняя начисленная зарплата по Беларуси в марте 2026 года составила 2975 рублей.
3: Также в пятерку районов с самыми низкими зарплатами вошли Краснопольский район Могилевской области, Рассонский и Ушачский районы Витебской.
0: И это речь идет о номинальной начисленной средней зарплате, до вычета налогов и обязательных взносов. То есть чистыми жители этих районов получают еще меньше. Сами белорусы признаются, что денег им часто не хватает даже на повседневные базовые расходы.
4: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
5: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
6: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
7: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
0: Экономисты комментируют, что данные Белстата всегда отражают очень усредненную картину по стране. И чем сильнее растут цены на базовые товары и услуги, чем выше реальная инфляция, тем заметнее становится разрыв между бедными и богатыми. А понятие среднего класса, по словам экспертов, в современной Беларуси практически перестало существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк».
9: Привет-привет.
8: Слушай, мы сегодня будем разбирать такую довольно парадоксальную ситуацию. Знаешь, вот если смотреть чисто на бумаге, чисто математически, то доходы населения растут какими-то впечатляющими темпами.
9: Ага. Ну да, заголовки постоянно пестрят.
8: Да, да, официальные отчеты фиксируют прям рекордные прибавки. Но вот парадокс, когда люди приходят в продуктовый магазин или пытаются там отложить немного денег до следующей получки, выясняется, что купить они могут меньше, чем месяц назад.
9: Точно. То есть на бумаге мы богатеем, а в реальности включается режим жесткой экономии.
8: Вот. Сегодня мы как раз разбираем этот фундаментальный разрыв. Куда вообще испаряются деньги по пути от бухгалтерской ведомости до реального кошелька?
9: Ну, этот феномен сейчас особенно ярко проявляется в статистике. Когда видишь вот эти новости про резкий скачок средних доходов, хочется сразу посмотреть на мелкий шрифт.
8: Согласна.
9: Потому что на фоне всех этих структурных изменений в экономике, сложности с экспортом, ну и инфляции, такой внезапный рост выглядит не как экономический прорыв, а скорее как аномалия.
8: Вот давай прямо с этой аномалии и начнем. Раздел 1, так сказать. Иллюзия богатства.
9: Давай. Что там по свежим цифрам?
8: Смотри. Цифры за март показывают, что средняя начисленная зарплата в стране достигла отметки почти в 2976 рублей.
9: Так, но тут важен контекст. Месяц к месяцу.
8: Скачок составил 233 рубля, то есть это плюс 8,5%.
9: Погоди, 8,5% за один месяц?
8: Именно.
9: Звучит как фантастика. В нормальных условиях экономика так не разгоняется. Мы же не открыли там новое месторождение нефти.
8: Никакого экономического чуда и не произошло. И заводы внезапно не заработали в две смены.
9: А откуда тогда всплеск?
8: Вся механика этого скачка объясняется сугубо календарными, сезонными факторами. Март в бухгалтерии – это традиционный месяц закрытия кварталов.
9: А, то есть пошли премии?
8: Да, квартальные премии, бонусы по итогам начала года. На многих предприятиях планово пересматривают тарифные ставки именно весной.
9: Получается, эти 233 рубля – это такая разовая весенняя инъекция?
8: Абсолютно верно. Это вообще не значит, что экономика начала генерировать больше реального продукта. В апреле и мае этот график, скорее всего, снова выровняется.
9: Или даже покажет откат.
8: 100% покажет.
9: Но слушай, многие сейчас могут подумать, какие почти 3000 рублей? Никто из моих знакомых таких денег не видит.
8: Это нормальная реакция. Потому что средняя арифметическая – это, наверное, самый коварный инструмент статистики.
9: Классическая ловушка средней температуры по больнице. Берут и складывают доходы всех – и топ-менеджера банка, и санитарки в районной поликлинике.
8: Угу.
9: А потом делят на двоих. В итоге получается красивая цифра, которая не отражает реальности ни того, ни другого.
8: Знаешь, я люблю это визуализировать через детские качели, такие балансиры на доске.
9: Так.
8: Представь, на одну сторону садится руководитель IT-компании, а на другую – воспитатель детского сада. Зарплата директора настолько тяжелая, что она подбрасывает воспитателя в стратосферу.
9: И где-то там в воздухе образуется эта средняя зарплата. Отличная аналогия.
8: Да, но большинство людей крепко сидят внизу.
9: Именно поэтому экономисты предпочитают медианную зарплату. Ту, которая делит всех ровно пополам. И она всегда радикально ниже средних показателей.
8: Но даже если взять эту усредненную цифру, мы тут сталкиваемся с разницей между бумажной, то есть номинальной, и реальной зарплатой.
9: Да, потому что номинальная – это просто цифры на листке. А реальная – это объем физических товаров, которые можно на эти цифры купить.
8: И тут вмешивается инфляция.
9: Точно. Допустим, человеку повысили зарплату на 10%, а продукты и коммуналка выросли на 15%. Номинально он стал богаче, а реально покупательная способность упала.
8: Это знаешь, как пытаться бежать вверх по эскалатору, который едет вниз. Зарплата делает шаг наверх, а цены стягивают вниз в два раза быстрее.
9: Очень точный образ.
8: Но если эти деньги, вот эти пресловутые 3000, все-таки где-то есть, нам нужно понять, где они физически оседают. И тут начинается жесткая география неравенства.
9: Давай посмотрим на регионы.
8: Да. Если сложить карту Кархудов, окажется, что деньги распределены крайне неравномерно. Берем столицу. В Мирске средняя начисленная зарплата 4023 рублей.
9: Ого. А если взять другой конец спектра?
8: Переносимся в Могилевскую область. Там средний показатель еле дотягивает до 2453 рублей.
9: Погоди, то есть разрыв больше 1500 рублей?
8: Ежемесячно.
9: Это гигантская пропасть. Минск, понятно, почему держится. Штаб-квартиры, министерства, банки. А Минская область?
8: Минская область тоже ничего, чуть выше 3000. Но исключительно потому, что она обслуживает столицу. Работает как ее логистический придаток.
9: А остальные? Гродно, Брест, Гомель, Витебск?
8: Все они сильно отстают, кучкуются вокруг отметки в 2500.
9: Слушай, я тут выступлю сомневающимся.
8: Давай.
9: 1500 разницы звучит пугающе. Но ведь жизнь в столице объективно дороже. Аренда квартиры в Минске может съесть львиную долю этой разницы.
8: Это частый аргумент.
9: Да. Чашка кофе, транспорт – все стоит других денег. Может, этот разрыв просто иллюзия?
8: Этот аргумент разбивается о структуре трат. Да, базовая стоимость жизни в столице выше, но разница в 1500 дает вообще другой уровень экономической свободы.
9: В смысле?
8: Когда работник получает 4 тысячи, даже отдав 1000 за жилье, у него остается пространство для маневра. Можно откладывать, путешествовать.
9: А с 2500?
8: Большая часть уходит на базовое выживание, еду и коммуналку, которые стоят примерно одинаково везде.
9: То есть ничего не остается?
8: Да. Но главное здесь, почему регионы вообще оказались на этом дне.
9: Исторически же там были мощные производства, заводы.
8: Именно. Экономика завязана на промышленность и сельское хозяйство. А сейчас эти сектора под колоссальным стрессом.
9: Санкции, потери экспортных рынков.
8: Да, завод в регионе теряет западных покупателей, продукция ложится на склад, выручки нет.
9: А раз нет выручки, то и зарплаты не повышают?
8: Больше того, режут премии и переводят людей на сокращенный график.
9: И это запускает цепную реакцию.
8: Какую?
9: Если взять молодого инженера в Витебске, он видит, что перспектив на заводе нет, зарплата заморожена. Что он делает?
8: Собирает чемодан и уезжает в Минск.
9: Вот. Отток кадров. А это наносит по региональной экономике финальный удар. Уезжают самые активные.
8: Получается замкнутый круг. Заводы слабеют, платят мало, люди уезжают. Экономика слабеет еще больше, платит еще меньше. Страшно.
9: И эта пропасть есть не только между городами. Она зияет буквально между соседними кабинетами на одной улице.
8: Отраслевая поляризация. Да-да. Разрыв между профессиями. Лидеры тут очевидны. IT-сектор. Около 7 тысяч рублей.
9: Почти в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет их выживания понятен. Работа на глобальный рынок.
8: Абсолютно. Дальше идут финансы. Больше 5 тысяч. И стройка больше 3,5.
9: А антилидеры?
8: Сфера образования. Чуть больше 2000 рублей. Если сопоставить, один программист равен 3,5 школьным учителям.
9: Слушай, ну я опять усомнюсь. 2000 для учителя. Звучит как-то слишком пессимистично.
8: Почему?
9: Ну там же куча надбавок. Премии за стаж, за классное руководство, проверка тетрадей. Наверняка реальная сумма на руки выходит приятнее.
8: В том-то и трагедия. Цифра чуть больше 2000 – это уже средняя зарплата со всеми возможными доплатами.
9: Да ладно?
8: Я серьезно. Это доход человека, который тянет 1,5-2 ставки и ночует за проверкой тетрадей. Это потолок.
9: А базовая ставка молодого специалиста?
8: Она еще ниже. Такие цифры даже страшно произносить вслух при текущих ценах.
9: Жесть. Это ведет к тому, что экономисты называют структурной деформацией рынка труда.
8: Переведи на человеческий язык. Что это значит на практике?
9: Смотри. В теории свободного рынка рабочая сила перетекает туда, где больше денег. Но в реальности люди оказываются заложниками своей профессии.
8: То есть 45-летний учитель истории не может завтра стать программистом?
9: Конечно. Это требует месяцев тяжелой учебы. А кормить семью нужно каждый день.
8: Получается, люди просто заперты в своих низкооплачиваемых отраслях.
9: Именно. Заперты. У них падает мотивация, они выгорают. Но уйти некуда.
8: Но знаешь, мы сейчас так обсуждаем разницу между 2000 и 7, как будто эти деньги гарантированно приходят на карточку.
9: А это далеко не всегда так.
8: Вот. А что, если человек даже свои копейки не получает вовремя? Давай поговорим про задолженности.
9: Болезненная тема.
8: По официальной статистике, долг по зарплатам 6 миллионов рублей.
9: Погоди, 6 миллионов рублей для масштабов всей экономики.
8: Ага.
9: Да это же статистическая погрешность, капля в море. Если поделить на среднюю зарплату в 2500, это всего 2400 человек без денег.
8: И ты думаешь, это не проблема?
9: Ну, это масштаб одного крупного предприятия. Зачем вообще бить тревогу из-за такой микроскопической цифры?
8: А затем, что это классическая верхушка айсберга. Официальная статистика фиксирует только те долги, которые предприятие официально признало.
9: А под водой что?
8: Колоссальный массив скрытых долгов.
9: Скрытых? Это как? Механизмы какие?
8: Очень изобретательные. Самые популярные – выплаты в рассрочку.
9: То есть частями?
8: Да. Приходит день понучки, денег у завода нет, и директор переводит всем на карточку по 100 рублей.
9: А, и официально транзакция прошла?
8: Точно. Завод уже не злостный должник. А то, что работник получил 5% от зарплаты, это уже нюансы. Статистика остается чистой.
9: А холодильник пустым. Что еще используют?
8: Перевод на неполный рабочий день, вынужденный простой. Или классика малого бизнеса – джентльменские соглашения.
9: Типа, войдите в положение, ребята.
8: Да-да. Потерпите пару месяцев, иначе обанкротимся. И люди терпят, никуда не жалуются.
9: А в чем корневая причина? Почему у завода вдруг исчезают деньги?
8: Кризис ликвидности.
9: Поясни.
8: Ну вот, представь огромный завод тракторов. Склады забиты новыми машинами на миллионы рублей.
9: То есть завод богатый?
8: Формально да. Но из-за санкций продать тракторы некому. Товар есть, а живых денег, то есть ликвидности, на счету ноль.
9: И физически нечем заплатить рабочему?
8: Именно. И если это градообразующее предприятие в моногороде – это катастрофа, людям некуда пойти, это ведет к тихому сокращению штатов.
9: Да уж.
8: А теперь давай сведем все это в одну точку. Представим работника, который дождался своей урезанной задержанной зарплаты. И он идет в магазин за продуктами.
9: И там его встречает инфляция во всей своей красе.
8: Но погоди, у нас же работает система жесткого госрегулирования цен. Чиновники запрещают повышать цены на базовые товары. Почему это не спасает?
9: Потому что экономику приказами не обманешь. Она работает как сжатая пружина.
8: То есть?
9: Когда государство искусственно замораживает цену на пакет молока ниже рентабельности, магазину невыгодно его продавать.
8: И возникает дефицит. Дешевый продукт просто исчезает с полок.
9: Верно. А чтобы компенсировать убытки, бизнес взвинчивает цены на все остальное. На то, что не контролируется.
8: Бытовая химия, техника.
9: Да. И тут человек попадает в беспощадную ловушку. Эффект двойных ножниц.
8: Это когда два лезвия смыкаются на семейном бюджете.
9: Давай раскроем метафору, как это выглядит в жизни.
8: Одно лезвие – это зарплата, которая задерживается или выплачивается частями. А второе лезвие – это цены в магазине, которые растут каждый день.
9: Зарплата опаздывает, а инфляция бежит впереди. Возникает кассовый разрыв.
8: И на бытовом уровне это страшно. Коммуналку надо оплатить до 25 числа. Ребенку нужны зимние ботинки сегодня, потому что выпал снег.
9: А директор просит войти в положение. И как вот семье выжить в эти 3 недели без денег?
8: Люди идут перехватывать деньги. И поскольку банки кредиты не дают, нужны же справки о доходах.
9: Которые задерживают.
8: Да. Люди идут за микрозаймами. Деньги до зарплаты.
9: А там колоссальные проценты.
8: Абсолютно. В итоге двухнедельная задержка на заводе заставляет человека взять микрокредит. Он отдает огромный процент, и в следующем месяце ему снова не хватает.
9: Временная нехватка превращается в долговую яму, распространяется фактическая бедность. Семья экономит на качестве еды, на здоровье.
8: И логичным финалом становится трудовая миграция. Человек сидит вечером на кухне, сводит концы с концами, видит долги.
9: Открывает интернет и видит, что в соседней стране, скажем, в Польше, за такую же работу на стройке платят в 3-4 раза больше.
8: И там нет скрытых задолженностей. Выбор в пользу эмиграции становится вопросом физического выживания.
9: Грустно это все.
8: Давай подводить итоги, главная мысль нашего разбора. Формальный рост цифр не означает реального улучшения жизни.
9: 100%.
8: За фасадом этой мартовской прибавки в 233 рубля скрывается инфляция, задержки выплат и колоссальный разрыв между отраслями и регионами. Статистика просто показывает ту часть правды, которую легко посчитать.
9: Да. И знаешь, если проанализировать все это от кризиса ликвидности до двойных ножниц и вынужденной миграции, возникает очень серьезный вопрос.
8: Какой?
9: Экономика системно теряет учителей, врачей, инженеров, строителей. Они уезжают или уходят из профессии из-за нищеты. Если этот тренд продолжится, кто будет физически чинить водопровод и учить следующее поколение через 10 лет?
8: Очень хороший вопрос. Сможет ли общество выжить, опираясь только на один успешный IT-сектор? Это то, над чем стоит серьезно подумать каждому. На этом мы завершаем наше сегодняшнее погружение. Спасибо, что разбирались в этих хитросплетениях вместе с нами. До встречи в следующих эфирах.
9: Счастливо. И помните, за каждой сухой цифрой всегда скрывается чья-то реальная жизнь.
2: Важный сигнал.
10: Святая вода вместо ремонта. Священники по просьбе местных властей осветили аварийные путепроводы в городах Беларуси. Водители в шоке.
11: Вот тут кошмарный участок. Такие выбоины. Вот такие нам оставили. Огромные
10: лужи. Так
0: состояние дорожного покрытия на путепроводе в Пинске комментируют местные автолюбители. Водители жалуются, что и раньше тут было ездить невозможно, а после минувшей зимы, когда сошел снег, участок стал просто экстремальным. Аварии случаются по несколько раз в день.
12: Наглядно видно. Большое количество нарушений связано, в первую очередь, с большим количеством выбоин, которые не соответствуют требованиям нормативных документов, превышают предельно допустимые значения.
0: Каков же был шок местных жителей, когда вместо положенного ремонта на аварийный путепровод привезли священников Белорусской Православной Церкви, чтобы те осветили дорогу.
13: Ну вот в марте на всех каналах директор нашего ЖРЭУ Геннадий Дубойский утверждал, что проектно-сметная документация уже якобы проходит экспертизу. Обещал, что в мае на путепроводе начнется модернизация заездов. Посмотрите на календарь. Ни сантиметра не отремонтировано, даже не пахнет какими-то работами. А священники тут вообще выглядят, будто нас в последний путь отправляют. Было бы смешно, если бы не было так грустно и опасно для жизни.
0: Местные жители надеются, что чиновники все-таки приступят к выполнению своих непосредственных обязанностей и доведут до ума путепровод на Солнечной. И помните, если у вас есть жалобы на ямы на дорогах, качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
14: Природа протестует. В Минской области заметили смерч. Зрелище не для слабонервных. На Минщине очевидцы засняли редкое природное явление. На этот раз природа устроила шоу вблизи деревни Гриневичи Логойского района. На кадрах видео – ничто иное, как смерч в зоне активной суперячейки, поясняет метеоролог Андрей Пряха.
15: За всю историю метеонаблюдений в Беларуси известно о 30 смерчах. Но говорить о точном количестве сложно, так как достаточно часто смерчи обходят метеостанции, и нам удается узнать о них только благодаря вот таким видео от очевидцев. Смерч – это мощный вихрь небольшого масштаба, возникающий при интенсивном развитии кучево-дождевой облачности, когда при столкновении теплого и холодного воздуха возникают интенсивные восходящие и нисходящие движения. Смерч под Логойском возник из-за сильных сдвигов ветра и повышенной влажности в приземном слое.
14: Отмечу, большинство зафиксированных в Беларуси смерчей имеют первый-второй класс по шкале Фудзиты и относятся к умеренным или слабым. Как правило, вихри возникают на открытых участках, полях, лугах или у кромки леса. В нашей стране их чаще всего замечали в Минском, Витебском и Гомельском регионах. В теплый сезон, когда идут сильные дожди, сопровождаемые грозами, градом и порывистым ветром, создаются особенно благоприятные условия для образования таких захватывающих явлений природы, объясняет метеоролог.
15: Смерчи опасны тем, что в их центре очень низкое давление, в результате чего внутрь засасывает все, что находится вокруг. Землю, воду, различные постройки, машины, животных и даже людей. В Беларуси смерчи, как правило, носят локальный характер и быстро рассеиваются, не успев причинить серьезного ущерба. Но иногда все же образуются достаточно сильные вихри, которые способны повалить целую лесополосу, унести крыши построек и смести линии электропередач. По имеющейся информации от служб, смерч, возникший в Логойском районе, не причинил серьезных разрушений. Однако возле деревни Лазовка вихрь в прямом смысле наломал веток. Большое количество деревьев, в том числе молодых и крепких, вырывал с корнями.
14: С каждым годом погода в Беларуси становится все более непредсказуемой. На это, конечно, влияет и глобальное потепление, и разрастание мегаполисов, промышленных предприятий по всему миру, увеличивающееся число транспорта. Но иногда кажется, что именно в нашей стране кто-то открыл ящик Пандоры, отмечает эксперт. В свою очередь белорусы стали все чаще списывать погодные капризы на человека, отмечая, что люди несут слишком много разрушений, и мать природа всего лишь пытается поставить их на место, показав всю беспомощность человечества перед силой стихии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Мамы говорят на радиосигнал.
14: Что делать, если некому лечить? Белоруска устала от дефицита врачей и в 47 лет поступила в медуниверситет. Сейчас Елена заканчивает 5-й курс лечебного факультета, а значит, диплом получит в следующем году. По целевому договору после окончания вуза она уедет трудиться в Минск, где планирует, цитирую, «эффективно используя отработать в хирургии минимум 25 или 30 лет, поскольку отлично знаю, для чего прошла этот долгий и сложный путь». Историю отважной и отчаянной жительницы Бреста подхватили во всевозможных соцсетях. Комментариев много и все они разные. Дмитрий из Гомеля поддерживает, называет такое решение смелым.
16: Ну что тут сказать? Молодец. Если человек всю жизнь или половину хотел стать врачом и помогать другим, но возможность появилась только в зрелом возрасте, то почему бы ей не воспользоваться? К сожалению, одна Елена при всем желании не сможет помочь белорусской медицине встать с колен, хотя бы на костыли. Потому что один человек не сможет закрыть 3 или 4 тысячи пустующих вакансий для врачей. Я желаю только успехов и здоровья, чтобы все получилось у этой прекрасной женщины. А в душе надеюсь, что система ее не сломает, и что в ее возрасте, в дальнейшем, выпускницу не зашлют в далекую деревню работать терапевтом.
14: Некоторые комментаторы сделали акцент на том, что мотивация – это прекрасно, но в хирургии все-таки хочется видеть годы практики, а не только красивую историю преодоления. Здоровье – штука невозвратная. Тут врача надо выбирать внимательнее, чем смартфон или машину, написал пользователь с ником «Скальпель, не стартап».
8: История вдохновляющая ровно до момента, пока не понимаешь, что хорошим хирурга делают тысячи операций и годы практики. Лично мне для операции как-то спокойнее видеть хирурга, который к 47 годам уже 15 лет оперирует, а не только начинает путь. Я даже кошку не понесу к ветеринару с опытом «вчера получил диплом», а тут человеческая хирургия. С одной стороны, у нас в стране прям катастрофически не хватает врачей. Всюду очереди, а некоторые пациенты даже не доживают до приема. Поэтому плюс один врач – это хорошо. С другой стороны, хирургия – это все же не курсы дизайна, где никогда не поздно начать. Вообще, врача надо выбирать очень внимательно. Здоровье потом на Wildberries не докупишь. Хотя, опять же, из кого выбирать, если все врачи разъехались или сгорели прямо на рабочем месте?
14: И в завершение выпуска мнение от хирурга Сергея из Молодечна.
17: Меня вдохновляет то, что, несмотря на непростую ситуацию и в нашей стране, и во всем мире, все еще есть люди, которые идут к своим мечтам и целям. Елена, я вами горжусь. Грустно лишь то, что вот такой горящий делом человек придет в профессию, а система его будет перемалывать, переламывать, пережевывать до тех пор, пока не выплюнет на обочину жизни или он первый не выйдет, так сказать, в окно. Наша система здравоохранения уже лет 5 страдает от серьезного кадрового кризиса. Пустуют тысячи медицинских вакансий, а доверие к системе снижается и снижается. Множество моих коллег-врачей ушли из профессии из-за репрессий и низких зарплат, из-за непомерной нагрузки и огромной ответственности. Вчера и я написал заявление об увольнении.
14: Учеба и освоение новой профессии после 40. На ваш взгляд, отчаянный шаг или смелость на пути к заветной цели? И насколько высок ваш уровень доверия к молодым специалистам любых возрастов в медицине? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
0: Это уже не шутки. Литва объявила воздушную тревогу и отправила школьников в бомбоубежище из-за дрона из Белоруссии. Утром 20 мая в восточной части Литвы была объявлена воздушная тревога из-за дрона вблизи литовско-белорусской границы. Жители Вильнюса попросили спуститься в убежище. Власти эвакуировали учащихся и высших должностных лиц страны. Останавливалась работа аэропортов, рассказывает военный аналитик Антон Сташевский.
18: Почему это не рядовая новость? С начала военных действий, которые Россия начала на Украине, это первый случай в стране-члене Евросоюза и НАТО, когда население, включая президента, премьер-министра и депутатов, было вынуждено отправиться в укрытие. В прошлом году, после оповещения о воздушной тревоге, в убежище были отправлены политические лидеры Литвы, но не население.
0: А тут уже дошло до того, что школьники провели учебный день в убежище. Видео опубликовали родители литовских учеников. На официальной Facebook-странице Вооруженных сил Литвы сообщили, что тревога относится к Игналинскому, Утинскому, Швенчонскому и Зарасайскому районам.
3: Причина. На территории Беларуси, недалеко от границы с Литвой, в настоящее время зафиксирована отметка на радаре, имеющая характерные признаки беспилотных летательных аппаратов. С нашей стороны подняты истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО.
0: Напомню, что за день до этого истребитель сбил в воздушном пространстве Эстонии ударный дрон, из-за которого в части страны объявили воздушную тревогу. Это первый случай сбития беспилотника на территории страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
0: Кровавый след чужой войны. Минобороны России опубликовала ролик о ядерном оружии в Беларуси. Польша уже отреагировала. На кадрах колонна грузовиков КАМАЗ при дневном свете движется по лесной дороге. Далее уже в ночных условиях военные снимают брезент с кузова одного из грузовиков. После этого снова при дневном свете показана погрузка ракет «Искандер-М» в машину, предназначенную для их запуска. Ролик российской Минобороны сопроводила таким текстом.
3: В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
0: Видеоролик уже прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
3: Данные действия в частности, а также нападение России на Украину, делает угрозу для других границ вполне реальной. Российско-украинская война, агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести и в ближайшем будущем к ситуациям, когда потребуется жесткая реакция. Я убежден, что все НАТО, включая наших американских союзников, будет очень серьезно воспринимать возможные угрозы и провокации, которые могут появиться, в том числе и с территории Беларуси.
0: Военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле, скорее всего, нет, а учения – не более чем очередная манипуляция Кремля.
19: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
0: При этом никаких реальных ядерных зарядов на учениях, как правило, не используют. Все проводится с помощью макетов, говорит эксперт. Так или иначе, но на учения уже отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на Радио Сигнал.
0: Мышиная вечеринка. Сразу в двух супермаркетах популярных сетей покупатели заметили грызунов среди овощей. В гипермаркете «Гиппо» покупатели сняли на видео мышь, бегавшую по лоткам с редисами и шампиньонами. Во время проверки санэпидемстанции самого грызуна уже не нашли, но нарушения, которые позволили ему появиться, были зафиксированы, рассказывает санитарный инспектор Анжела Князева.
20: Даже если грызун исчез к моменту проверки, сам факт нарушения санитарных норм показывает, что магазин не обеспечивает должный контроль за чистотой. Наличие продуктов на полу, неубранные лотки и плохое хранение овощей создают благоприятные условия для мышей и других насекомых.
0: В другом случае в санузле магазина «Виталюр» на Жиновича 7 посетительница обнаружила тараканов на внутренней стороне сиденья унитаза.
21: Проверка санэпидемстанции подтвердила присутствие насекомых, а в отношении ответственного лица начат административный процесс. Руководству магазина выдали предписание провести дезинсекцию помещения.
0: Проблема не только в отдельных грызунах или насекомых. Любое нарушение санитарных норм напрямую влияет на здоровье покупателей, комментирует врач-эпидемиолог Иван Захаревич.
22: Такие ситуации показывают, что контроль качества в магазинах должен быть системным, а не формальным. Но у нас как выходит? Нарушения люди видят, жалуются, приходит проверка, которую успевают подготовиться и хоть немного убрать и навести порядок. Нашли какие-то нарушения, зафиксировали и ушли. Но крысы, мыши, тараканы, грязь, микробы, бактерии возвращаются уже через пару дней.
0: Доктор Захаревич предупреждает, грязь, микробы, бактерии и продукты жизнедеятельности мышей и тараканов могут вызывать острые расстройства желудка, рвоту, диарею, а при систематическом воздействии – более серьезные инфекции и заболевания. Покупатели должны быть внимательны, а магазины – строго соблюдать санитарные нормы, чтобы избежать угрозы для здоровья. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, яма на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
0: Вся надежда на трактор. Минский транспортный завод в честь 80-летия выпустил лимитированную серию мужской одежды. В честь юбилея завода дизайнеры превратили известную графику тракторов «Белорус» в предметы повседневного гардероба для мужчин.
23: В последние годы индустриальная тема уверенно присутствует среди главных визуальных ориентиров мировой моды. Совместная коллекция выходит в юбилейный год МТЗ. И нам особенно интересно и приятно работать именно с локальными легендами, которых знают далеко за пределами страны.
0: На принтах представлены тракторы «Беларусь» и мощные колесные модели серии «Титан».
23: В капсулу вошли мужские футболки в базовых универсальных оттенках – черном, сером и молочном, а также яркая модель в красном цвете. Цена футболки фиксированная – 39 рублей 99 копеек.
0: Отмечу, что последние несколько лет предприятие стоит на грани полного краха, рассказывает экономист Игорь Боровик.
24: Это тот момент, когда 81-го года может не быть, а футболка станет памятью о некогда успешном и передовом предприятии страны. В январе появилась информация о том, что Минский тракторный завод сворачивает свое присутствие в других странах. Дочерние компании и представительства ликвидировали или готовят к закрытию в Европе, Азии и Африке. Реально действующих и так было немного, в основном в российских регионах, но там рынок уже активно забирает Китай. Кроме этого, у предприятия накопились серьезные долги по кредитам, в том числе валютным, которые брались на погашение обязательств перед поставщиками сырья, выплату зарплат и расчет за ресурсы, необходимые для работы производства.
0: Эксперт также напоминает, как в апреле стало известно, что губернатор Витебщины Александр Рогожник подписал тендер на закупку 50 тракторов петербургского завода. Вроде бы и хорошее дело помочь союзному государству. Вот только при этом собственные трактора буквально гниют на складах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
14: Реакция будет разрушительной. Генсек НАТО прокомментировал ядерное учение Беларуси и России. Будущее белорусов превращают в опасную лотерею. В рамках учений России и Беларуси по боевому применению ядерного оружия одно из белорусских ракетных подразделений провело имитацию ракетных пусков и бомбометания по условным целям. Страна буквально становится пороховой бочкой Европы, рассказывает военный аналитик Сергей Адасько.
1: В тренировках совместно с РФ задействованы ракетные войска и авиация. Военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и их подготовку к ударам. Кремль, разместивший свой арсенал в Беларуси и сохранивший контроль над ним, продолжает нагнетать эскалацию у границ НАТО.
14: Весь мир внимательно следит за потенциально опасными учениями. По информации Министерства обороны России, в совместных маневрах задействовано более 64 тысяч военных и свыше 8 тысяч единиц техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок и 140 летательных аппаратов. Генеральный секретарь НАТО выступил с открытым заявлением, в котором предупредил Россию и Беларусь о последствиях, если ядерное оружие будет применено по Украине.
4: Что же они знают, что в таком случае реакция будет сокрушительной? Что касается этих учений, мы, конечно, следим за ними, наблюдаем за происходящим.
14: Отмечу, что Россия не оставила без реакции заявление генсека НАТО. Минобороны РФ опубликовала видеозапись учений, подписав ролик «Учения ядерных сил». Только набирают обороты. Кремль буквально загоняет Беларусь в катастрофическую ловушку, отводя ей роль камикадзе в своей игре, делится мнением военный эксперт Александр Путило.
5: Ответный удар может стереть страну с лица земли моментально. Совместно с кремлевскими кураторами военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и нанесение ударов из абсолютно неподготовленных случайных районов по всей стране. Главная фишка этого безумия – максимальная скрытность и перемещение на огромные расстояния. Минск традиционно цинично уверяет, что учения плановые и никому не угрожают, но реальность куда мрачнее. Превращает белорусские города в живой щит для российских ядерных боеголовок.
14: Сценарий, который сейчас отрабатывают военные, катастрофический. Москва вполне может использовать белорусские территории для ограниченного ядерного удара по Европе. В расчете, что ответный удар НАТО прилетит исключительно по Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
14: Белорусы понарошку. Россияне придумали новую схему, как сэкономить на люксовых машинах. Причем тут белорусские номера. «Хочешь жить, умей вертеться» в соцсетях активно обсуждают новую хитрую схему, придуманную россиянами, чтобы избежать баснословных расходов на утилизационный сбор при покупке автомобиля с мощными двигателями. «Беларусь в помощь» подписал пост на личной страничке «Москвич Алексей».
6: Ребятки, кто хочет ездить на крутой тачке, все срочно оформляем себе вид на жительство в Беларуси. Как это работает? Ну, смотрите, перед покупкой машины BHM3 2024 года выпуска, красотка, мотор-зверь, я поговорил со знающими людьми, и мне посчитали. Чтобы поставить такую кралю на учет у нас, нужно будет выложить около 140 тысяч зеленых. Но это покупка, учет и всякие там официальные процедуры. Не хуа-хуа, да? А если на белорусские номера такую машинку посадить, то итоговая сумма будет около 86 тысяч долларов.
7: А если такая разница? Если есть варианты, как все обстряпать аккуратно, то зачем платить больше? Пользуйтесь на здоровье.
14: Белорусы в комментариях под постом москвича одинаково недоумевают, откуда такие деньги и как вообще пришел в голову такой сомнительный план. Нашу страну и нас используют как хотят. Россияне у себя уже даже рекламу запустили, как обмануть всех и стать владельцем машины мечты, пишет брещанин Валерий.
9: В Инстаграм крутится реклама от российской компании, которая пригоняет иномарки на заказ. Так вот, в этой рекламе обещают 50% экономию на покупку машины из Штатов при постановке ее на учет в Беларуси. А дальше вот эта компания предлагает услуги по оформлению на российский паспорт покупателя юридического лица в Беларуси. Зачем? Затем, что на это юридическое лицо пригнанную из Америки машину поставят на белорусский учет. Россиянину не придется платить утильсбор у себя, потому что выдадут белорусские номера. И катайся спокойно, только раз в год выезжай куда-то из России. Не знаю, насколько это законно, уверен, что незаконно вообще. Это знаете, как рыбку съесть и... ну, вы поняли. Что ж вы, соседи, не по-соседски мутите воду?
14: «Красиво жить не запретишь», – комментирует минчанин Андрей.
10: «Мне одному удивительно то, что наши соседи недовольны жизнью у себя на родине. Но вместо того, чтобы что-то поменять, придумывают все новые мошеннические схемы». В наш жилой комплекс, в гости к соседке, приезжает периодически мужик из России на Dodge под капотом 6.4, но на наших номерах. Как-то курил у подъезда, но и решил спросить, что почем, где заработал на машину. Он поржал и сказал, что место нужно знать. Но потом все же разговорились, и он сказал, что помогли в Москве контора есть, которая все под ключ делает. Так вот, они этот Dodge пригнали из Штатов, оформили на льготника, чтобы только половину пошлины насчитали. Помогли этому мужику открыть на его российский паспорт в Беларуси юрлицо. Ну а дальше типа этот льготник продал ему машину. И вот он теперь спокойно разъезжает по России на Dodge на белорусских номерах. Кстати, мужик этот сказал, что если бы ставил на российский учет такую машину, то только за утиль заплатил бы больше 60 тысяч долларов.
14: Обойти санкции, воспользоваться льготой в Беларуси без имеющихся на то оснований, открыть нашей стране фиктивную фирму, которая ничего не будет делать, но поможет избежать россиянам расходов в десятки тысяч долларов. И все это для того, чтобы просто ездить по российским улицам на люксовых авто. Интересно, как скоро налоговики и другие контролирующие структуры Беларуси заинтересуются такой предпринимательской деятельностью. А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
14: Качество хуже некуда. Россия ввела ограничения на ряд белорусских продуктов. Что снова не так?
11: Воображаю, что сейчас будет? Только бы не скандал.
14: Очередной жест добрососедства и поддержки. Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции сразу нескольких белорусских предприятий. Усиленным лабораторным контролем обложили мясные полуфабрикаты «Агробекон», рассказывает экономист Валерий Седых.
12: Кроме этого, усиленный контроль и дополнительные лабораторные исследования ввели в отношении сухой молочной продукции Клецкого филиала Слуцкого сыродельного комбината, Пружанского сыра, Могилевского желатина, говяжьего жира производства Оршанского мясоконсервного комбината и молочки из Турова. А вот Витебской бройлерной птицефабрике запретили ввоз своей продукции на территорию РФ.
14: По информации Россельхознадзора, в продукции белорусских производителей обнаружили вещества фармацевтического происхождения, кишечную палочку, а также зафиксировали микробиологические нарушения.
25: Неплохо. Неплохо. И трогательный по существу. Нет, ответственно отнеслись. Спасибо. Материал убедительный.
14: Напомню, Россия и ранее неоднократно банила поставки мяса, колбасы, молока и сыров из Беларуси. Однако в предыдущих случаях Россельхознадзор аргументировал запреты на ввоз тем, что на грузы отсутствуют необходимые документы или же продукция перевозится с нарушением санитарно-гигиенических требований. По мнению экономиста, соседи отлично понимают, что наша страна более чем на процентов 70 зависит от них в экономическом плане, а поэтому успешно используют этот рычаг давления.
12: Я и мои коллеги неоднократно объясняли, чем грозят Беларуси постоянные проблемы с поставками местной продукции на рынок России, которые последняя, по сути, сама и создает. Эксперты предупреждали, что на фоне всех разговоров о мобилизации в Беларуси, на фоне учений по отработке ядерного оружия, на фоне всех предупреждений от Украины, Европы и Запада о том, что Кремль не отступится, а идеи втянуть нашу страну в военный конфликт, будут экономические проблемы. Долго ждать не пришлось. Блокировки поставок белорусской продукции в марте, затем массовые ограничения в апреле, и вот добрались до мая.
14: По мнению Седых, все ведет к тому, что Россия загоняет Беларусь в угол, оставляя ей на выбор игру по чужим правилам или смерть экономики, торговли, промышленности и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк».
20: Привет!
8: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
20: Угу.
8: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов.
20: Так.
8: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
20: В смысле? Прямо вот тренеры стоят и кликают.
8: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
20: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. Или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
8: Ну вот.
20: Это ж каменный век.
8: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
20: Угу.
8: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
20: Ну, тема тяжелая, да?
8: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
20: От кого?
8: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
20: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
8: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
20: Ого, полный бойкот.
8: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
20: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
8: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
20: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
8: Конечно, нет.
20: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
8: Выход найден специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
20: Угу.
8: Так вот, Лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
3: Стой, 8 секунд в плавании. Это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в десятой доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
8: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
3: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
8: Давай.
3: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
8: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
3: Давай.
8: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
3: Слепой ведет слепого.
8: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
3: А на деле?
8: А на деле весь остальной мир в это время ушел на

0: место чемпионата Европы, поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
1: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
0: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
1: А с хоккеем что не так?
0: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все при деле. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана,
1: которая не изолирована,
0: да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
1: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
0: Да.
1: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит нет и внимания аудитории.
0: Абсолютно логично.
1: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
0: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
1: Как это работало раньше? Объясни механику.
0: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный, рабочий бизнес-инструмент.
1: Логично.
0: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
1: Я тебя перебью.
0: Давай.
1: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
0: Угу.
1: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
0: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра – 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
1: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
0: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
1: А на сам спорт высоких достижений сколько?
0: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов. Миллионов рублей в год.
1: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
0: Именно. И не забывая про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за 2 года составили около 35-40%.
1: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась.
0: Да. Плюс логистика.
1: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
0: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
1: А турки это понимают?
0: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
1: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
0: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
1: Известный клуб, да.
0: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
1: Так.
0: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
1: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
0: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2,5 тысяч до 1800 рублей в месяц.
1: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
0: Да.
1: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от

0: 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
1: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
0: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
1: Ну-ка.
0: Международных стартов нет, форма падает на 8 секунд, зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете, а лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, и я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг — собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
1: Это логично.
0: Это глобальный рынок.
1: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
0: Жесть.
1: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
0: 100 человек основы.
1: Это выкачивание золотого фонда.
0: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
1: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года, тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
0: И куда он?
1: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
0: Копейки для специалиста такого уровня.
1: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
0: Фантастика.
1: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
0: Да.
1: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
0: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
1: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
0: 108. Запомнили.
1: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
0: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
1: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
0: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
1: О чем?
0: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
1: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
0: Именно. Мой прогноз – нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
1: Согласен.
0: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
1: 100%.
0: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах, у них нет спарринг-партнеров международного класса.
1: Это правда.
0: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос – не в том, когда снимут санкции.
1: А в чем?
0: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
1: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
0: До новых встреч. Счастливо.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
3: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На Радиосигнал.
4: Пьяный житель Минска угрожал бывшей жене убийством. На линию 102 обратилась 72-летняя минчанка и сообщила, что ее бывший супруг, с которым она проживает совместно, угрожает ей расправой. Сотрудники московского РВД оперативно выбыли на место и задержали 72-летнего минчанина. Как выяснили правоохранители, нетрезвый мужчина, поругавшись с секс-супругой, стал угрожать ей ножом. Испугавшись, женщина заперлась в ванной, а после того, как дебошир успокоился, покинула квартиру. Примечательно, что 15 лет назад в этой семье уже происходил похожий инцидент. Тогда минчанин бросался на супругу с молотком. По результатам проверки тогда было возбуждено уголовное дело, но потерпевшая в итоге простила мужа и примирилась с ним. В отношении фигуранта снова возбуждено уголовное дело. Брали деньгами и свиными тушами. По обвинению в коррупции задержали более 20 работников лесного хозяйства. От мастеров леса до директоров лесхозов и главных специалистов одного из государственных производственных лесохозяйственных объединений. Они проходят фигурантами по уголовным делам. Большинство обвиняется во взяточничестве. Часть – в хищении древесины путем злоупотребления служебными полномочиями. К примеру, исполняющий обязанности директора одного из лесхозов Витебской области за оказание содействия в выделении частному лицу ликвидных делянок для заготовки древесины и оформление ордеров по заготовке древесины и ее вывозке принял в качестве взятки час свиной туши весом не менее 20 килограммов и стоимостью не менее 240 рублей. Некоторые из представителей лесной отрасли задержаны за оказание содействия предпринимателям в организации мелкого отпуска древесины на корню, организацию отгрузки более качественных пиломатериалов, чем предусмотрено договорами. Сумма взяток зачастую составляла, цитирую, всего несколько сотен рублей. Волковыске милиция после звонка о краже вышла на четвероногого воришку. Работница одной из торговых палаток обнаружила пропажу мягкой игрушки и позвонила в милицию. Правоохранители выбыли на место происшествия, ожидая, что придется устанавливать опытного вора-рецидивиста, приложившего свою руку к этому преступлению. Однако просмотр записи уличной камеры видеонаблюдения показал, что кражу совершил местный бездомный пес. Выждав момент, когда хозяйка павильона потеряла бдительность, пушистый злоумышленник схватил плюшевый трофей и скрылся в неизвестном направлении, радостно виляя хвостом. Как сообщается, добрая продавщица не стала настаивать на расследовании. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
4: Качество хуже некуда. Россия ввела ограничения на ряд белорусских продуктов. Что снова не так?
5: Воображаю, что сейчас будет. Только бы не скандал.
4: Очередной жест добрососедства и поддержки. Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции сразу нескольких белорусских предприятий. Усиленным лабораторным контролем обложили мясные полуфабрикаты «Агробекон», рассказывает экономист Валерий Седых.
3: Кроме этого, усиленный контроль и дополнительные лабораторные исследования ввели в отношении сухой молочной продукции Клецкого филиала Слуцкого сыродельного комбината, Пружанского сыра, Могилевского желатина, говяжьего жира производства Оршанского мясоконсервного комбината и молочки из Турова. А вот Витебской бройлерной птицефабрике запретили ввоз своей продукции на территорию РФ.
4: По информации Россельхознадзора, в продукции белорусских производителей обнаружили вещества фармацевтического происхождения, кишечную палочку, а также зафиксировали микробиологические нарушения.
6: Неплохо, неплохо. И трогательный по существу. Нет, ответственно отнеслись. Спасибо. Материал убедительный.
4: Напомню, Россия и ранее неоднократно банила поставки мяса, колбасы, молока и сыров из Беларуси. Однако в предыдущих случаях Россельхознадзор аргументировал запреты на ввоз тем, что на грузы отсутствуют необходимые документы или же продукция перевозится с нарушением санитарно-гигиенических требований. По мнению экономиста, соседи отлично понимают, что наша страна более чем на процентов 70 зависит от них в экономическом плане, а поэтому успешно используют этот рычаг давления.
3: Я и мои коллеги неоднократно объясняли, чем грозят Беларуси постоянные проблемы с поставками местной продукции на рынок России, которые последняя, по сути, сама и создает. Эксперты предупреждали, что на фоне всех разговоров о мобилизации в Беларуси, на фоне учений по отработке ядерного оружия, на фоне всех предупреждений от Украины, Европы и Запада о том, что Кремль не отступится, а идеи втянуть нашу страну в военный конфликт, будут экономические проблемы. Долго ждать не пришлось. Блокировки поставок белорусской продукции в марте, затем массовые ограничения в апреле, и вот добрались до мая.
4: По мнению Седых, все ведет к тому, что Россия загоняет Беларусь в угол, оставляя ей на выбор игру по чужим правилам или смерть экономики, торговли, промышленности и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
7: Лукашенко собрался в Киев. Президент Беларуси заявил, готов ко встрече с Зеленским в любой точке Украины.
8: Что касается его заявления, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал, будет втянута только в одном случае. Если на нашу территорию будет совершена агрессия. И тут уже не втянута, а мы, то услышали вы из уст президента России, мы будем вместе защищать наше отечество, где расположены два государства, от Бреста до Владивостока.
7: Так президент Лукашенко прокомментировал журналистам последнее высказывание Владимира Зеленского о том, что Россия хочет втянуть Беларусь в войну на Украине. По словам Александра Григорьевича, это возможно только при одном сценарии.
8: Если и будем мы втянуты в войну, в том числе, если это будет против Украины, только в одном случае, если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. И в этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной.
7: Также Александр Лукашенко заявил, что готов к личному разговору с Владимиром Зеленским.
8: Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще может что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке Украины и Беларуси я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И может поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, там, немцами, поляками у нас, литовцами и латышами есть о чем разговаривать, а с Украиной нет о чем.
7: Владимир Зеленский напомнил, что Россия уже использует воздушное пространство Беларуси для пролета ударных дронов, которые атакуют украинцев. По его словам, у вооруженных сил Украины уже есть причины и возможности не только для усиления обороны, но и для превентивных действий по территориям, откуда может исходить угроза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Новости регионов. на радиосигнал.
4: ДТП с участием газонокосилки и городского автобуса зарегистрировано 20 мая в Минске. Авария произошла около дома номер 21 на улице Николы Теслы. 50-летний водитель самоходной машины «Вайбэнк» во время покоса травы возле дороги не учел необходимый боковой интервал. Частично выехал на проезжую часть и задел проезжающий мимо МАЗ. В результате происшествия никто не пострадал, уточнили в ГАИ. Во время обыска у жителя Могилева обнаружили два водительских удостоверения. Документы отправили на экспертизу. Карточки были практически идентичны. При этом проверка по базе показала, что на самом деле мужчина был лишен права управления транспортными средствами. Эксперт заключил, что оба водительских удостоверения поддельные. Все изображения выполнены на них способом струйной печати. Часть защитных элементов отсутствует, другие имитированы. Могилевчанин признался милиционерам, что заказал права в России, но не пользовался ими. Поэтому к ответственности он не привлечен, сообщили в ГКС. Многодетная мать, которая работала в обменном пункте одного из банковских учреждений Бобруйска, оказалась на скамье подсудимых. Рассказываем подробности. Женщина узнала от своего сына об онлайн-казино, зашла на сайт и проиграла собственные деньги. После этого она на рабочем месте стала вкладывать в пачки с деньгами фрагменты бумаги и картона, а настоящие купюры похищала. С декабря 2023 года по январь 2026 она присвоила и спустила на виртуальные игровые автоматы свыше 520 тысяч рублей. Эксперт заключил, что в период совершения преступления бобруйчанка страдала психическим расстройством в форме патологической склонности к азартным играм. Это не спасло ее от уголовной ответственности. Женщину признали виновной, суд назначил ей 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме этого, она обязана выплатить 9 тысяч рублей штрафа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
9: Кладбище бизнеса. Сколько индивидуальных предпринимателей закрылось в прошлом году? В Беларуси по-прежнему сокращается число индивидуальных предпринимателей. По данным Белстата, на 1 января прошлого года в республике насчитывалось почти 204,5 тысячи ИП. Это почти на 33 тысячи или практически на 14% меньше, чем годом ранее. Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за прошлый год составила около 328,5 миллиардов рублей, а вклад в республиканский объем выручки более 46%. Отметили в Белстате.
10: Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП республики за прошлый год составил почти 27,5%, но в том числе организациями малого бизнеса 17%, организациями среднего бизнеса 8%, индивидуальными предпринимателями 1,7% и иными физическими лицами, осуществлявшими индивидуальную предпринимательскую деятельность 0,7%.
9: Как известно, с этого года для ИП отменили некоторые виды деятельности, которыми они могут заниматься. Из-за этого некоторым пришлось закрыться или открыть компанию. Как заявил министр экономики Юрий Чеботарь, для таких предпринимателей ввели упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами.
11: При этом это не просто техническая перерегистрация. За будущим юридическим лицом останутся все действующие на тот момент разрешительные документы. Например, сертификаты, лицензии, ну и так далее. В том числе возможность очень ускоренном порядке перерегистрировать, например, свой расчетный счет в банке. Вторая стимулирующая мера – это сохранение для таких юридических лиц возможности упрощенного администрирования по различным направлениям.
9: Закон также предусматривает новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса, говорит директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.
12: Еще один момент, который определен, это расширяется функция фонда финансовой поддержки предпринимателей, который оказывает действительно определенную поддержку в основном начинающим, но не только начинающим, но дальше и действующим предприятиям. И там также расширяются вопросы инвестирования, то есть по реализации инвестпроектов на территории Республики Беларусь.
9: Несмотря на заверения о легком переходе ИП в юрлица, в предпринимательской среде негодуют. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
8: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
9: Сейчас организации малого и среднего предпринимательства, а также ИП, активнее всего заняты в таких сферах деятельности, как оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность, промышленность, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также строительство. При этом, судя по данным Белстата, индивидуальных предпринимателей в Беларуси становится все меньше и меньше, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
9: Внимание, важные изменения. Что нужно знать о курсах валют и как выглядит новая белорусская банкнота? С 1 июня в Беларуси выпускают в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. Нацбанк уже показал, как выглядит новая купюра. Там отметили, что банкнота номиналом 200 рублей продолжит серию ранее обновленных купюр меньшего номинала, выпущенных в обращение в 2019-2022 годах.
10: Выпуск новых купюр происходит в рамках плановых мероприятий по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению.
9: При этом чиновники ввели очередное валютное ограничение. Оно касается рынка недвижимости. Как сообщила в своем телеграм-канале экспертка по рынку недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье теперь будут указаны только в рублях. Эту информацию также подтвердили в агентствах по недвижимости.
13: Эпоха доллара подходит к завершению, не факт, но с 16 мая серьезные изменения. Цены на недвижимость теперь будут указаны только в белорусских рублях.
9: Это далеко не единственное валютное новшество, которое появилось в нынешнем году. С 23 апреля в Беларуси ввели новые ограничения для населения. Среди прочего, власти запретили займы между физлицами в иностранной валюте. Исключение – близкие родственники. Также чиновники запретили выдавать займы населению под залог единственного жилого дома или квартиры. Еще одно новшество – ввели ограничения по штрафным санкциям и процентам за пользование деньгами в долг. Речь о договорах займа между физлицами. Кроме того, некоторые банки в конце апреля изменили валюту расчетов картами MasterCard с евро на доллары. Речь о Белагропромбанке, Альфа-банке и МТ-банке. Это изменение будет выгодным тем клиентам банков, которые совершают покупки за границей в долларах, говорит экономист Александр Кравцов.
14: Конвертация MasterCard в таком случае не совершается, но это делает позже банк, когда пересчитывает американскую валюту в рубли. Если же совершать платежи за рубежом в евро по карте MasterCard, то конвертация происходит дважды. Сначала со стороны платежной системы из евро в доллары, а затем банк переводит американскую валюту в рубли.
9: Напомню, с 21 апреля в ЕС стали недоступны операции с карточками MasterCard двух белорусских банков – Белгазпромбанка и Альфа-банка. Такое решение приняла эта международная платежная система. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
9: Штрафов мало не бывает. Сколько придется заплатить дачникам за запрещенные на участках растения? С 19 июня вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые, в частности, вводят ответственность за невыполнение обязанностей по борьбе с инвазивными растениями. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 1646. По ней будут штрафовать землепользователей, которые не будут бороться с нежелательной растительностью. За это им грозит денежное взыскание в размере до 10 базовых величин, то есть 450 рублей, отмечает юрист Илья Дунаев.
15: Кодекс дополняется новой статьей «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений». Это значит, что землепользователям грозит штраф, если они не будут бороться с нежелательной растительностью. За невыполнение обязанностей по регулированию численности растений, распространение которых нужно контролировать, предусмотрен штраф до 10 базовых величин.
9: Новые правила направлены прежде всего на борьбу с инвазивными видами растений. В Беларуси к самым опасным из них относят борщевик сосновского и золотарник канадский. О борьбе с золотарником канадским ранее сообщали в Беловежской пуще. В нацпарке отметили, что это многолетнее декоративное растение, которое часто можно встретить на приусадебных участках, дачах и кладбищах.
16: Такая любовь населения к данному инвазивному виду привела к его массовому распространению. Как только золотарник канадский попадает на определенную территорию, он разрастается, угнетает и полностью вытесняет другие коренные виды растений. Кроме того, растения не едят дикие животные, что также осложняет борьбу с ним.
9: А в плену борщевика оказались жители одной из деревень Борисовского района. Местная жительница выложила соответствующее видео на своей странице в одной из соцсетей. Женщина говорит, что люди окружены ядовитым борщевиком со всех сторон. По ее словам, местные жители своими силами пытаются с ним бороться уже несколько лет, но пока безрезультатно.
17: Минская область, Борисовский район, деревня Жёртый. Мы боремся несколько лет с зарослями борщевика. Мы его скашиваем, ничего не помогает. Он растет буквально везде, даже уже пошел расти в лес. Это скоро будет расти дальше. За этими деревьями наш дом. Он разойдется по всей деревне. Его семена разлетаются ветром.
9: Многие люди по сей день не знакомы со смертельно опасными свойствами этого растения. Майка, легкие платья и даже куртка для борщевика.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
7: Нет дыма без огня. Украина заявила, что готова по полной к возможному наступлению России с территории Белоруссии, о чем на совещании по обороне говорили Лукашенко и Путин.
18: 15 мая Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили сотрудничество в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям.
7: Об этом сообщили в пресс-службе президента. На этом фоне украинская сторона заявила о новой волне активности на границе с Белоруссией. По словам Владимира Зеленского, Украина готова к любому сценарию.
18: Эти игры идут не первый день. Сейчас речь идет о военных перемещениях, информационных вбросах и возможных провокациях. Мы не исключаем попыток дестабилизации ситуации на северном направлении, и мы к ним готовы.
7: Как пишут военные аналитики, с 2022 года Минск системно готовится к возможному военному сценарию. Об этом свидетельствует пятикратное увеличение оборонного бюджета, строительство новых дорог в направлении украинской границы и активное создание военной инфраструктуры. По словам экспертов, на Полесских болотах прокладывают маршруты, которые не имеют гражданского назначения, а также возводят новые полигоны для размещения дополнительных подразделений, комментирует военный эксперт Антон Сташевский.
19: Россия уже пятый год пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. Лукашенко сопротивляется, потому что понимает военные последствия для страны. Беларусь имеет устаревшую армию, совершенно не готовую к современной войне дронов. Часть своих вооружений и боеприпасов отдана России еще в 2022 году. Украинская же армия очень выросла, поэтому открытый конфликт для Беларуси – это полный разгром в очень короткое время. И Москва на помощь не прибежит. Она едва держит свои участки фронта.
7: На вопрос, означает ли то, что Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию, что Владимир Путин все-таки уговорил его к более активному участию в боевых действиях на Украине, военный эксперт отвечает так.
19: Неочевидный вопрос, а что думает о таком товарищ Си? И поверьте, это гораздо более важный вопрос для Лукашенко, чем давление со стороны Владимира Путина. Поэтому все заявления и подготовка Лукашенко к войне, на мой взгляд, пока носят информационный характер. Он делает все это не потому, что очень хочет воевать, а именно потому, что очень не хочет. Нужно продемонстрировать видимость, и он это делает.
7: Эксперты отмечают, что с целью снять с себя часть ответственности Александр Лукашенко ранее изменил военную доктрину Белоруссии. Формально право отправлять белорусские войска на боевые действия передали Всебелорусскому народному собранию, структуре из более 1000 чиновников и делегатов. Теперь в случае давления со стороны Кремля Лукашенко сможет или переложить ответственность на представителей народа, или объяснить Владимиру Путину, что не способен повлиять на решение собрания. Эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
4: Игра на опережение или реальный намек? Глава войск БПЛА Украины после рекордной атаки по Москве неожиданно заговорила Лукашенко. Недолго музыка играла. На главной концертной площадке Минска 9 мая в День Победы Газманов спел «За Россию и свободу до конца». А уже на следующий день по всем гостелеканалам прозвучали новости о точечной мобилизации, которую огласил президент Беларуси. Отмечу, 8 мая в Москве Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились для переговоров, в том числе в формате 1:1. Военные эксперты делятся мнением, что Россия в очередной раз попыталась убедить страну-сосед физически подключиться к боевым действиям на Украине. В частности, появилась информация, что Кремль разрабатывает новые операции по наступлению с белорусских территорий на юг и север Украины и в Черниговско-Киевском направлении. Зеленский уже выступил с заявлением, которое косвенно подтверждает предположение аналитиков касаемо планов РФ.
20: Звісно, ми будемо і надалі захищати Україну, захищати наших людей, українців. Я доручив нашим силам оборони та безпеки України підготувати план реагування. І на ставці ми розглянемо та затвердимо. Чернігівсько-Київський напрямок ми будемо посилювати. Партнери теж знають, що відбувається і до чого схиляють Білорусь. Є у нас і російські документи, в яких пропонуються цілі для ударів по Києву. Удари по Києву і по інших наших містах.
4: В свою очередь, непрекращающиеся массированные атаки по Украине с использованием воздушных коридоров Беларуси вызвали резкую реакцию украинского военного командования. Глава войск БПЛА ВСУ Роберт Мадяр Бровді опубликовал предупреждение Александру Лукашенко о возможных серьезных последствиях, если Минск пойдет на поводу Кремля и вступит в войну.
21: Мінські гауляйтери Лукашеску. Ми фіксуємо проліт кожного одного шахеду, що, скориставшись коридорами Білорусі, прямує до України. Кожну одну твою фрікцію та шатанину мілітарного відтінку. Ти можеш скільки завгодно крутити вуса на камеру і брехати своєму заляканому народу про нейтралітет, але твої кінцівки вже по самі плечі у кривавій юшці вбивств цивільних українців. Трек наступний. Коридор для вбивць дорівнює. Співучасть дорівнює. Каса.
4: Политический обозреватель Александр Фридман делится мнением, что Лукашенко едва ли осмелится пойти на сделку с Путиным и физически подключить белорусских военных и население ВСО. По словам эксперта, опасность такого решения очевидна после пожаров на НПЗ в Туапсе, Перми и на терминалах в Усть-Луге в результате ударов беспилотниками и недавней рекордной атаки по московскому региону. Дистанция до цели на этот раз составляла более 500 километров. Да и в целом БПЛА регулярно атакуют объекты, расположенные далеко в глубине российской территории. Что говорить о Мозырском НПЗ, находящемся рядом с границей Украины. Да и до любой точки Беларуси крылатое возмездие, в случае чего, долетит легко, резюмирует Фридман. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Привет Трампу из Минска. Американский проповедник приехал к Лукашенко и пообещал за него молиться.
0: Большая честь.
1: Спасибо. Прошу, Франк, присаживайтесь. Хорошо, что приехал. Пообещал?
7: Так началась встреча Александра Лукашенко и американского проповедника Франклина Грэма. Президент Беларуси напомнил, что именно Грэм произносил молитву на инаугурации Дональда Трампа и передал ему привет.
1: И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. И Франклин.
7: Помимо этого, Александр Лукашенко рассказал об американской помощи, которую Беларусь получает регулярно.
1: Две трети всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно, говорят санкции, санкции, но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи США есть и ваша доля. Спасибо вам.
7: Также Лукашенко попросил Грэма молиться за него. Проповедник в ответ пообещал это сделать.
1: Франклин, когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте и про мои грехи.
22: Библия, Слово Божье, учит нас возносить молитвы за наших лидеров. Поэтому завтра я попрошу всех присутствующих встать, вознести молитву за вас.
1: Франклин, это будет правильно, а то вы все за Дональда молитесь и молитесь, а про меня не упоминаете.
22: Завтра исправлюсь. Завтра 10 тысяч человек будут молиться.
7: Отмечу, что Франклин Грэм приехал в Беларусь на крупный протестантский фестиваль, который проходил с 16 по 17 мая в Минской Чижовка-арене. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
7: Весь набор на себе. От просрочки на полгода до скрытых наценок. Что нашли контролеры в сельских магазинах страны?
18: Министерство антимонопольного регулирования и торговли провело проверку частных магазинов Могилевщины в Быховском, Кричевском и Могилевском районах. В частности, найдены крупные торговые надбавки на импортные сладости, вафли, печенье, карамель, а также на помидоры и яблоки. Здесь цены были превышены более чем в два раза.
7: Нарушения нашли практически в каждом объекте, заявили контролеры МАРТ.
18: В 5 магазинах торговали просроченным хлебом, кондитеркой и колбасой. В отдельных случаях товар лежал на прилавке лишние 150 суток, то есть просрочка составляла почти полгода. Также почти везде игнорировали обязательный перечень товаров.
7: Местные жители жалуются, что в деревнях банально нельзя купить даже самые базовые продукты.
23: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву-дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
24: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку. Со списком покупаем все наперед и везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
7: При этом чиновники и лично Александр Лукашенко постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. В итоге молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Новые жировки на старте. С 1 июня по всей Беларуси снова подорожают коммунальные услуги. Лето еще не началось, а белорусов уже морально готовят к новым цифрам в квитанциях. Чтобы было меньше поводов для недовольства, подорожание жилищно-коммунальных услуг в Беларуси власти разделили на два этапа. Напомню, с 1 марта газ стал дороже на 7,7%, что в среднем привело к утяжелению жировок на рубль. Кроме этого, баллон сжиженного газа теперь стоит на рубль 70 копеек больше. Тариф на электроэнергию вырос на 7% или плюс еще 3 рубля. Второй этап стартует 1 июня, рассказывает экономист Вера Селейко.
0: В Беларуси снова поднимут тарифы на отопление и горячую воду. Субсидируемый тариф вырастет на 7,3% и составит больше 29 рублей за одну гигакалорию. Например, для обычной двухкомнатной квартиры в Минске платеж за отопление увеличится примерно на 2 рубля. А вот для квартир, где никто не зарегистрирован, тарифы уже сейчас примерно в 5 раз выше льготных. Кроме того, с июня подорожает и электричество для обогрева жилья.
4: Если быть точнее, то за отопление теперь придется платить на 2 рубля 60 копеек больше. За горячую воду – на 53 копейки. В среднем суммы в жировках вырастут на 3 рубля 12 копеек. На фоне подорожания ЖКУ белорусы снова обсуждают и сравнивают в соцсетях замороженную зарплату, неудержимый рост цен на продукты питания, бытовые товары и услуги.
3: Интересно, как скоро мы докатимся к точке, где коммуналка для большинства населения станет просто неподъемной. Вот тут кто-то пишет, да что тут такого, всего 85-150 рублей, это ж копейки. Может, для вас и копейки, а у меня зарплата 600 рублей, и никто пересматривать или хоть чуть-чуть поднять и...
5: Я уже за холодную воду плачу, живя в деревне, 68 рублей. Вы серьезно? А до зимы еще раз 5 цены поднимут или как? А то у нас ведь любят сказать одно, а сделать по-другому. Якобы, упс, неувязочка вышла. Все в мире дорожает, поэтому и вы, белорусики, раскошеливаетесь. А вот зарплата стоит на месте. Почему?
6: А почему март не проверяет ЖКХ? Какие экономические обоснования для поднятия тарифов? Или ЖКХ – это государство в государстве? А вообще, как говорит моя бабушка, ЖКХ – это филиал ада на земле. Доллар падает, цены растут, зарплаты стоят. Хоть бы какую положительную...
4: В комментариях белорусы проводят параллель между повышением пенсии и пособий и последующим ростом цен на продукты, услуги, топливо, а также увеличением штрафов и налогов. В любом случае, до зимы еще дожить нужно. За лето можно смириться с подорожанием тарифов. А там уже на первое место выйдет обсуждение баснословных трат на подготовку детей к школе и расходы на сервировку новогоднего стола. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Новости регионов на «Радиосигнал».
4: Отдых у воды закончился трагедией. Под Мозырем утонул подросток. В озере около деревни Дрозды в Мозырском районе утонул 15-летний юноша. Его тело обнаружили 16 мая примерно в 10 метрах от берега, на глубине около 3 метров. По предварительной информации, компания несовершеннолетних отдыхала у водоема, в месте, где купание запрещено. Один из них пошел купаться, прыгнул в воду и больше не появился на поверхности. На поиски подростка выезжали службы спасения. Духи, роза и корм для кота. В Гомеле пенсионерка устроила шопинг с чужой картой. Жительница областного центра нашла у церкви чужую банковскую карту. Первым делом после находки 63-летняя женщина пошла в ближайший магазин и проверила, есть ли там деньги. Когда оплата за продукты прошла, гомельчанку было уже не остановить. Она заходила в разные торговые объекты, объездила несколько городских рынков. Покупала все, что приглянется – бижутерию, косметику, духи и очки. Это не считая продуктов питания. Приобрела даже розу и лекарства в аптеке. Не забыла и о коте, которому взяла корм. За день женщина расплатилась чужой карточкой 21 раз, потратив 543 рубля. После пенсионерка вернулась домой, порезала карту ножницами и выбросила. Закончилась история судом. Пенсионерку, потратившую чужую зарплату, приговорили к 2 годам лишения свободы без направления в исправительное учреждение. При вынесении решения суд принял во внимание ее возраст. Однако гомельчанка должна вернуть деньги, которые были на карте, и компенсировать владелице моральный вред в размере 400 рублей. В Барановичском районе сотрудники госавтоинспекции были вынуждены использовать табельное оружие, чтобы остановить нетрезвого водителя, который пытался скрыться от погони. Инцидент произошел вблизи деревни Яново. Инспекторы ГАИ подали сигнал об остановке водителю «Вольво». Однако тот его проигнорировал и продолжил движение. После этого началось преследование. По информации милиции, мужчина неоднократно не реагировал на законные требования остановиться и пытался скрыться. Во время погони он создавал реальную угрозу другим участникам дорожного движения, поэтому было принято решение об использовании табельного оружия. За рулем находился 39-летний житель Минской области. Установлено, что он был лишен права управления транспортным средством и ранее неоднократно привлекался к ответственности, в том числе уголовной, за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское свидетельствование на этот раз показало более 1 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении водителя составлены протоколы. Ему грозит крупный штраф – 200 базовых величин. В салоне автомобиля также находился владелец транспортного средства. На него составлен административный протокол за передачу управления лицу в состоянии опьянения. Ему грозит штраф от 50 до 100 базовых величин и лишение водительских прав на 3 года. Оба мужчины были доставлены в изолятор временного содержания. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
7: YouTube под угрозой. Министр информации назвал условия блокировки площадки в Беларуси.
8: Мы не имеем права складывать все наши продукты в одну корзину. Тем более, если эта корзина в чужих руках. Разобьют обязательно. У нас есть опыт. Есть Видео Бел, очень хорошая платформа. Она тут же начнет набирать популярность, как исчезнут другие видеохостинги. Нужно использовать все имеющиеся ресурсы.
7: С таким заявлением о YouTube выступил министр информации Дмитрий Жук. По его словам, заблокировать платформу в первую очередь могут в случае угрозы нацбезопасности.
8: Уйти с площадки, на которой находятся наши с вами граждане, наверное, так себе история. Но я еще раз повторю то, что я уже говорил. В случае угрозы национальной безопасности мы будем вынуждены это сделать.
7: Что именно могут сделать власти с YouTube, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
10: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
7: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
11: Альтернативы, есть, но они не идеальны.
12: Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
13: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
12: Дорогу нашим айтишникам плюс.
7: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
25: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
26: YouTube как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
27: YouTube, он прям уже для пользователя
26: Ну, гораздо удобнее, 100%.
25: Ну, если Рутуб когда-то сделают, да, тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается. Либо не хотят, либо, я не знаю.
7: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Россия ходит по тонкому льду. За два дня почти 200 дронов пролетели возле украинских АЭС, в том числе возле Чернобыльской. Что важно знать белорусам? Резкий рост атак российских беспилотников по Украине снова зафиксирован в мае. За два дня Россия запустила по украинским территориям свыше 1567 дронов. По информации Международного агентства по атомной энергии, более 160 из них зафиксировали вблизи Южноукраинской, Чернобыльской и Ровенской АЭС. МАГАТЭ уже выразила серьезную обеспокоенность военной деятельностью вблизи атомных станций. Гендиректор организации Рафаэль Гросси сообщил, что пока речь не идет о прямых ударах БПЛА по данным атомным станциям. Однако действия Российской Федерации ставят под угрозу их сохранность, а значит и безопасность Украины и ее стран-соседок.
3: Международное агентство по атомной энергии глубоко обеспокоено военной активностью Российской Федерации, а в частности, участившимися полетами российских БПЛА вблизи атомных электростанций Украины. Мы подчеркиваем необходимость полного соблюдения 7 основных принципов обеспечения ядерной защиты и безопасности во время конфликта и призываем к максимальному воздержанию от таких действий во избежание риска ядерной аварии. Массированное использование беспилотных летательных аппаратов вблизи АЭС является прямым вызовом нормам безопасности атомных объектов, так как создают угрозу повреждения линии электроснабжения или критической вспомогательной инфраструктуры. Любая военная активность вблизи атомных объектов Украины представляет серьезную угрозу безопасности не только Украины, но и всего региона.
4: Гросси также напомнила о серьезном пожаре в Чернобыльской зоне, произошедшем 7 мая в результате падения российского беспилотника и охватившем более 1000 гектаров. По словам гендиректора МАГАТЭ, аномальный радиационный фон во время ЧП и после его ликвидации зафиксирован не был. Однако это происшествие наглядно демонстрирует трудности с поддержанием ядерной безопасности в чувствительных районах, особенно в нынешних условиях. Российские дроны, курсирующие возле украинских АЭС, создают реальную угрозу и для Беларуси, отмечает физик-ядерщик Валерий Докшиц.
9: Упавший в Чернобыльской зоне российский беспилотник стал причиной пожара, и, к счастью, в этот раз просто повезло, что огонь не спровоцировал аномальное повышение радиационного фона. Но пролетающие, падающие, взрывающиеся в Чернобыле БПЛА создают радиологические риски и могут спровоцировать активность имеющихся на этих территориях загрязненных материалов. Стоит ли мне напоминать, что в результате аварии на Чернобыльской АЭС сильнее всего пострадала не Украина, а Беларусь? Думаю, что каждый белорус об этом знает и знает, что мы до сих пор работаем над устранением последствий этой чудовищной техногенной катастрофы. Поэтому хочу еще раз отметить, что если в результате российских военных действий будет нарушена целостность любой из украинских атомных станций, Беларусь будет первая, кто столкнется с высвободившейся радиацией. И у меня есть серьезные сомнения, что на этот раз наша страна сможет справиться с последствиями ЧП и восстановиться.
4: Напомню, в феврале 2025 года российский беспилотник попал в защитную конструкцию над разрушенным Чернобыльским реактором. Несмотря на то, что инцидент был подтвержден международными экспертами, Кремль отрицал причастность к ЧП, обвинив Украину и международное сообщество в создании провокаций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
14: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк».
15: Привет!
14: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
15: Угу.
14: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов.
15: Так.
14: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
15: В смысле? Прям вот тренеры стоят и кликают.
14: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
15: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. Или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
14: Ну вот.
15: Это ж камера.

0: национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября.
1: Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
2: От кого?
1: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
2: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
1: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
2: Ого, полный бойкот.
1: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
2: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
1: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
2: Но смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
1: Конечно, нет.
2: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
1: Выход найден специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны.
0: Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
2: Угу.
0: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
2: Стой, 8 секунд в плавании. Это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в десятой доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
0: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
2: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
0: Давай.
2: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
0: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
2: Давай.
0: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
2: Слепой ведет слепого.
0: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
2: А на деле?
0: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
2: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
0: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
2: Да, туда вроде кого-то пустили.
0: Допустили 6 белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из 6 не вышел в финал ни в одном виде программы. 0 финалов. А ведь за 2 года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
2: Ну, гимнастика – вид спорта субъективный, там судьи.
0: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
2: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
0: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
2: А с хоккеем что не так?
0: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все пределы. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана...
2: Которая не изолирована?
0: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
2: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
0: Да.
2: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит нет и внимания аудитории.
0: Абсолютно логично.
2: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
0: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
2: Как это работало раньше? Объясни механику.
0: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный рабочий бизнес-инструмент.

0: Логично.
1: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
0: Я тебя перебью.
1: Давай.
0: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
1: Угу.
0: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
1: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра – 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, эта программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
0: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
1: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
0: А на сам спорт высоких достижений сколько?
1: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов рублей в год.
0: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
1: Именно. И не забывая про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за 2 года составили около 35-40%.
0: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась.
1: Да. Плюс логистика.
0: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
1: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
0: А турки это понимают?
1: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
0: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
1: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
0: Известный клуб, да.
1: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
0: Так.
1: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
0: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
1: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2500 до 1800 рублей в месяц.
0: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
1: Да.
0: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
1: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
0: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
1: Ну-ка.
0: Международных стартов нет, форма падает на 8 секунд, зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете, а лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, и я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
1: Это логично.
0: Это глобальный рынок.
1: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
0: Жесть.
1: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
0: 100 человек основы.
1: Это выкачивание золотого фонда.
0: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
1: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года, тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
0: И куда он?
1: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
0: Копейки для специалиста такого уровня.
1: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
0: Фантастика.
1: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
0: Да.
1: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
0: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
1: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
0: 108. Запомнили.
1: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
0: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
1: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
0: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
1: О чем?
0: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
1: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
0: Именно. Мой прогноз – нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
1: Согласен.
0: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
1: 100%.
0: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах, у них нет спарринг-партнеров международного класса.
1: Это правда.
0: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос не в том, когда снимут санкции.
1: А в чем?
0: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
1: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
0: До новых встреч. Счастливо.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Налог с подарков снова на повестке. Как и когда нужно будет платить? С таким вопросом мы обратились к юристу Юлии Кузиной. Она объяснила сумму подарков, с которых не надо платить подоходный сбор.
4: Доходы от подарков, которые не облагались подоходным сбором, в 2025 году составляли 11 516 рублей. В 2026 чиновники ввели существенные изменения. Общая сумма таких поступлений может составлять до 12 000 рублей, но половина от всех источников в Беларуси, остальное из-за границы.
3: С этих подарков не надо платить подоходный налог. С превышения возьмут сбор в 13%.
4: Если же деньги одолжили близкие родственники, и это отражено в декларации о доходах и имуществе, то платить налог не нужно, причем независимо от суммы займа. Но тут есть исключение. Оно касается тех, кого власти считают иждивенцами.
3: Если вы запутались и хотите разобраться, нужно ли платить налог в вашей ситуации, дайте ответ на три следующих вопроса.
4: Первое. От кого был получен подарок? Близкий родственник, друг, организация. Второе. Какой это был подарок? Сумма денег, недвижимость или автомобиль, к примеру. И третье, самое важное, примерная стоимость подарка. Держите в голове условные 12 тысяч. Если дороже, нужно платить.
3: Белорусы комментируют, что налоги, сборы и штрафы начинают распространяться буквально на все. Неубранный снег вокруг автомобилей, ловля рыбы с лишним крючком, даже ковры выбивать во дворе запретили. Мол, скоро заставят и за вдыхаемый воздух платить. Эксперты объясняют данную тенденцию проблемами в экономике. Бюджет трещит по швам, вот и чиновники пытаются его наполнить любыми доступными методами. Но помните, если у вас есть жалобы на необоснованные сборы и штрафы, качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
5: Война за сараи. Минчане просят Лукашенко не сносить их. Власти непреклонные. Сгорел сарай, гори и хата. Жители сразу нескольких жилых домов Московского района Минска в попытках сохранить имущество настолько отчаялись, что записали обращение к Лукашенко.
6: Обращаемся с открытым видеообращением к нашему президенту Лукашенко Александру Григорьевичу. Просим вас помочь решить нашу проблему. В придомовых территориях домов расположены сараи, которые хотят снести местные органы власти. Мы, жители, против данного решения. 3 апреля 2026 года КУП ЖКХ Московского района города Минск разместила на сараях объявление о необходимости освобождения сараев от личных вещей в связи с их предстоящим демонтажом. В ЖКХ нам сообщили, что у жителей нет права удостоверяющих документов на сараи, мы не имеем права ими пользоваться. А комиссия по чрезвычайным ситуациям администрации Московского района признала наши сараи ветхими, находящимися в аварийно опасном состоянии.
5: Отмечу, что сараи, расположенные в районе домов 20-40 на переулке Софьи-Ковалевской и 24-25 на улице Попова, построили для хранения дров, так как жилые дома были оборудованы печным отоплением. Как отметили в администрации Московского района, сейчас все они переведены на центральное отопление и водоснабжение. А жильцы используют постройки под гаражи и кладовки. Между тем, эти объекты находятся на землях общественного пользования, а значит, горожане, так сказать, совершают самозахват и нарушают закон. В соцсетях под обращением к президенту комментаторы встали на защиту минчан. Ирина Избарановича поделилась своим мнением.
7: Они во дворах же, кому они мешают? Да и на видео незаметно что-то, что сараи эти в аварийном состоянии. Крыши переложены, все аккуратно, ни трещин, ни дыр не видать. Видно же, что люди стараются, самостоятельно их ремонтируют, поддерживают их состояние. У нас ЖКХ так о жилых домах не печется, как тут люди о сараях. Люди хранят там велосипеды, зимнюю одежду, какие-то бытовые вещи. И живут там, скорее всего, ветераны. Вот пусть уже доживают свой век спокойно. Они жизни годы положили на благосостояние страны. А сейчас всех на свалку, так как это проще, чем реально помочь. Понимаете, эти дома старые, квартирки там маленькие. Но и здесь давят людей. Так было и у нас в Барановичах, и так повсеместно. Людей вынуждают к покорности.
5: Минчанин Игорь пишет, что справедливости ждать не стоит, и обращение к президенту не поможет.
8: Вот если бы это были хлева для телят, тогда другое дело. А так-то сараи люди используют для своих нужд, а денежку государству не платят. Непорядок. А после сараев они и ваши дома снесут. Вопрос времени. У нас снесли. И все было бесполезно. И тоже обращались к Лукашенко. У нас тоже старый дом. Ни подвалов, ни балконов. Зато забабахали на территории многоэтажки. Теперь в собственном дворе. Участвуешь, как будто мы собаки. И с нами можно делать, что хочешь. Всех ногой под лавку. Пусть сначала аварийные двухэтажки снесут. Так там же людей надо расселить в нормальные условия, а это много мороки. А вот сараи снести, которые никому не мешают, и никто их толком не видит, это легко.
5: И в завершение история от минчанина Станислава.
9: Живу в хрущевке, дому 56 лет. Капитальный ремонт был в 90-х. Ну, как капитальный? Разукрасили, крышу новую красивую повесили, а утеплять предложили за свой счет. Стены – промокашка. Зимой в квартире хорошо, если 16 градусов есть, а когда на улице жара – в доме задуха. Сейчас начали лопаться стояки, но их замену никто проводить не будет, так как по бумагам их тогда меняли, в 90-х, так же, как и вынесли батареи наружу. На самом деле они до сих пор в стене. Но срочно нужно снести сараи. Срочно, потому что они портят вид города и создают угрозу для жизни местных жителей и гостей города. А на их месте построим очередной торговый центр. И вот еще один вопрос. Если нет документов на сарай, которому уже лет 50, то куда до этого момента смотрела власть? И почему только сейчас забеспокоились о безопасности людей? Денежки. Надо срочно отмыть денежки.
5: Снести нельзя ремонтировать. Где в этом предложении поставили бы запятую лично вы? Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Рука чужой войны. Зачем Минобороны Беларуси проводит учения по отработке ядерного удара?
10: Мы начинаем учение частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению.
3: Об этом сообщила Минобороны Беларуси. В качестве цели учений ведомство назвало повышение уровня подготовки личного состава, проверку готовности вооружений, военной и специальной техники к выполнению задач, а также организацию боевого применения из внеплановых районов. Министерство иностранных дел Украины отреагировало моментально, назвало ядерное учение Беларуси и России большим риском для глобальной безопасности и призвало усилить санкции в отношении Минска и Москвы.
10: Размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси и совместные ядерные учения двух стран являются беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности. Совместная отработка ударов напрямую нарушает фундаментальные статьи договора о нераспространении ядерного оружия, которые строго запрещают ядерным государствам передавать контроль над технологиями массового поражения, а не ядерным подписантам принимать его. Эффективный ответ на российско-белорусское брецание оружием у границ НАТО должен включать резкое усиление санкционного давления на Москву и Минск, существенное увеличение поддержки Украины, которое сдерживает оба режима от дальнейшей экспансии в Европе.
3: Используя белорусские территории, Россия сознательно делает из союзного государства соучастника ядерного шантажа, считает военный аналитик Антон Сташевский.
11: Кремль легитимизирует распространение ядерных вооружений в мире и создает опасный прецедент для других авторитарных режимов. И все это не на своей территории, чужими руками. По сути, происходит принудительная милитаризация Беларуси, мнение о которой не спросили у белорусов. Москва использует Минск, в принципе, как всегда это делала.
3: В Минобороны Беларуси заявили, тренировка является плановым мероприятием, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
5: Призрак войны над Витебском. В области рухнул боевой дрон. Киев снова предупредил об опасности. В Кремле все отрицают.
12: Я считаю, что нам предоставился очередной случай проявить сознательность.
5: Очередной беспилотник заземлился в Беларуси. В интернете появились сообщения от жителей Витебской области о падении дрона вблизи города Глубокое. Белорусы отмечают, что БПЛА, оснащенный боевой частью, не сдетонировал самостоятельно, а был подорван на месте крушения. Официальных заявлений об инциденте власти не давали, говорит военный инженер Анатолий Ходьковец.
12: Несмотря на то, что сам командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО заявлял, что залеты беспилотников в Беларусь фиксируются практически ежедневно. Информация о падении беспилотников тщательно скрывается, а очевидцев таких происшествий запугивают уголовной ответственностью за распространение какой-либо информации. Почему? Потому что в большинстве случаев сбиваются с курса и падают на территории нашей страны именно российские дроны, следующие по нашему воздушному коридору на Украину. Но так называемого «старшего брата» и практически единственного экономического партнера выставлять в нелицеприятном свете негоже, ведь могут снова забанить импорт или кредит не дать.
5: Военный эксперт отметил, что отсутствие официальных заявлений о падении беспилотника не значит, что инцидента не было. Ранее даже президент делился информацией, о которой экстренные службы не давали никаких комментариев. Уточню, Ходьковец имеет в виду заявление Александра Лукашенко об упавшем в марте на территории Беларуси БПЛА, в результате чего пострадала женщина.
13: Что делают в театре, когда нет пьесы?
14: Ничего не делают.
13: Неправильно. Актеры сами пишут пьесы.
5: Напомню, на днях Владимир Зеленский написал обращение, в котором предостерег Минск от присоединения к новым российским агрессивным операциям. В частности, от предоставления армии России территории Беларуси для наступления на юг и на север Украины, либо по Черниговско-Киевскому направлению. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова подстрекательством и искусственным нагнетанием напряженности. Экономист Ярослав Романчук придерживается другого мнения.
15: Лучше пусть будет одно, второе, каждый день, там, каждую неделю предупреждение для того, чтобы белорусы понимали, кто является виновником их бед в случае чего. Да? Когда с твоей территории заходят войска, когда с твоей территории осуществляется поддержка нацистских преступных действий в отношении соседней Украины, когда твои нефтяные заводы и так далее работают на обеспечение врага топлива, когда твои комплектующие и схематоз позволяют России делать оружие. То, что украинцы еще не сделали ничего для того, чтобы нейтрализовать вот эту поддержку, является, на мой взгляд, как раз поддержкой и пониманием того, что белорусы и белорусский режим — это две разные как бы субстанции, два разных субъекта.
5: Украина понимает, что с населением Беларуси не обсуждают переход экономики страны на военные рельсы и перепрофилирование местных предприятий на работу по обеспечению ВПК. Не ставят людей в известность. Именно поэтому еще ни один украинский дрон не прилетел по белорусским НПЗ или промышленным предприятиям, резюмирует Романчук. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
3: Настоящее биооружие на границе. Из России в Беларусь пытались провести 10 тонн овощей с опасным вирусом.
10: На российско-белорусской границе 5 мая таможенники остановили автомобиль, перевозивший из Московской области в Гомельскую более 10 тонн овощей без фитосанитарного сертификата.
3: Об этом сообщила пресс-служба государственной таможни. По данным ведомства, в отобранных образцах томатов азербайджанского происхождения лабораторная экспертиза выявила вирус коричневой морщинистости плодов томата.
10: С целью недопущения распространения опасного вируса задержанные фрукты и овощи были уничтожены. Перевозчику грозит крупный штраф.
3: Данный вирус практически не несет опасность человеку или животным, но может стать настоящим убийцей для сельского хозяйства, объясняет инфекционист-эпидемиолог Ольга Козлова.
14: Вирус коричневой морщинистости плодов томата – это растительный вирус, который поражает в первую очередь томаты и сладкий перец, вызывая характерные коричневые морщинистые пятна на плодах и деформацию растений. Он очень устойчив к окружающей среде, может распространяться через зараженные семена, плоды, оборудование и контакт с растениями и способен уничтожить весь урожай и качество продукции. Это регулярно приводит к серьезным экономическим потерям для садоводов и фермеров в разных странах мира.
3: Из-за скрытой инкубации вируса и того, что зараженные растения не всегда проявляют симптомы, он может незаметно проникать в новые регионы и приводить к масштабным карантинным мерам, вплоть до уничтожения посевов, чтобы остановить распространение. В условиях белорусского АПК, который и так работает в жестких экономических и климатических условиях, проникновение таких болезней может стать серьезным ударом по производству, ценам на продукты и даже по всей экономике страны, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Одна надежда на Пекин. Минск надеется на 500 миллиардов китайских инвестиций и резкий скачок экспорта. Что белорусского нужно Китаю? Александр Лукашенко подписал директиву о практическом наполнении всестороннего стратегического партнерства двух стран. Что именно предполагает документ, объясняет юрист-международник Сергей Ротор.
3: Если коротко и простыми словами, то из него следуют планы и желания Лукашенко достичь экспорта в КНР на 4 миллиарда долларов, а также привлечь 500 миллионов китайских инвестиций. Также расписан и график появления совместных предприятий. Предписано сформировать резерв кадров из числа выпускников вузов с высоким уровнем знаний китайского языка для работы на китайском направлении. И смешного в планах Александра Григорьевича съемки видеороликов с участием китайских артистов и блогеров на объектах историко-культурного и природного наследия Беларуси.
2: Однако пока документ не имеет никакой юридической силы, говорит эксперт.
4: Это хотелки президента Лукашенко. На данном этапе там можно что угодно писать в таком случае. В Пекине об этом ни сном, ни духом. Нашему Министерству иностранных дел только поручено проработать с китайской стороной данный вопрос не позднее следующего года и только когда-то потом документально закрепить данную инициативу в соответствующей декларации.
2: При этом Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
5: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
2: Эксперты напоминают, что в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
6: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ. Мол, либо так, либо вообще никак.
2: И если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то какое будущее ждет Беларусь? По мнению экспертов, Пекин может разрывать соглашение в одностороннем порядке, навязывать свои условия и требовать максимальную выгоду. А недавняя встреча Си Цзиньпиня и Дональда Трампа и вовсе способна резко изменить внешнеполитический расклад, оставляя Беларусь и Россию без даже не самого надежного, но пока все-таки союзника. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
7: Сколько яблок и мяса заработали белорусы? Белстат посчитал покупательскую способность людей в популярных продуктах.
8: Вот интересно, где выращиваются эти кабачки, которые стоят 16,99?
9: Так я за курицу больше 2 килограмма дала 13 рублей. Так что лучше купить курицу для семьи или килограмм кабачков?
7: Чтобы ответить на вопрос, интересующий жительницу Светлогорска, и разобраться, что не так с ценами в магазинах, предлагаю знакомиться со свежей аналитикой Белстата. Статистический комитет проанализировал покупательную способность белорусов, взяв за основу количество приобретаемых необходимых продуктов питания, рассказывает экономист Алиса Мельник.
1: По данным Белстата, доходы на душу населения уменьшились, упали в перерасчете на главный национальный продукт – картофель. Так, в 2024 году денег у белорусов хватало, чтобы покупать 906 килограммов картофеля в месяц. В 2025 мы могли позволить уже только 864 килограмма. Также обстоят дела с яблоками. В прошлом году среднестатистический белорус мог купить в месяц 323 килограмма яблок, тогда как в 2024 – 342. Кроме этого, упали доходы белорусов в перерасчете на возможность покупать рыбу, в том числе замороженную, фрукты и овощи из так называемого борщевого набора.
7: Отчаиваться не стоит. Из данных Белстата следует, что в перерасчете на некоторые продукты доходы белорусов все же выросли. И больше всего в макаронах и моркови. В 2025 году плюс 68 и 152 килограмма соответственно, в сравнении с 2024. Кроме этого, население могло позволить себе покупать на 8 килограммов больше свинины и на 15 килограммов мяса птицы, а также на 500 штук больше яиц. Несмотря на показатели со знаком «плюс», белорусы все еще находятся в режиме жесткой экономии, отмечает экономист Алиса Мельник.
1: Если верить Белстату, то средние доходы в расчете на душу населения в Беларуси в 2025 году выросли и составили 1600 рублей в месяц. Годом ранее показатель был 1400 рублей. Вместе с тем, статистический комитет приводил данные, что в феврале 2026-го белорусы в среднем тратили 28 рублей в день, тогда как в феврале 2025-го этот показатель превышал 31 рубль. Выручка в ресторанах и кафе тоже упала на 3,5%.
7: Белорусы отмечают, что основная часть дохода у них уходит на оплату коммуналки и покупку основных продуктов. Денег на театры, рестораны и кино нет, но стаканчик другой кофе из заведений иногда позволить себе можно. Оставшиеся средства приходится растягивать до следующей зарплаты, а в непредвиденных ситуациях некоторые обращаются в банк за кредитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
2: Это уже серьезно. Главком ВСУ прямо заявил об угрозе со стороны Беларуси. О каком новом наступлении он говорит?
10: У нас есть 1200 километров активного фронта. Противник превосходит нас в количестве бригад и полков вдвое. Вы понимаете, что мы постоянно ведем боевые действия. И тенденция к тому, что линия фронта будет увеличиваться. Вы знаете последние данные нашей разведки и заявление нашего президента Украины, верховного главнокомандующего, об угрозе России со стороны Беларуси, возможную операцию на севере. Это реально.
2: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский считает угрозу наступления армии России с территории Беларуси реальной.
10: Мы знаем эти данные и то, что российский генштаб сейчас активно прочитывает и планирует операции по наступательным действиям с севера. Это значит, что фронт еще увеличится.
2: Напомню, что накануне об активных переговорах Владимира Путина с Александром Лукашенко с целью заметнее привлечь Беларусь к спецоперации говорил и Владимир Зеленский.
11: Пошла сейчас большая активность россиян. Я имею в виду в разговорах с Александром Лукашенко. Они хотят значительно глубже втянуть Беларусь в войну и именно с территории Беларуси начать дополнительные агрессивные операции. Либо против нашего Черниговско-Киевского направления, либо против одной из стран НАТО, находящихся рядом с Беларусью. Я поручил нашим силам обороны и безопасности Украины подготовить план реагирования. Партнеры тоже знают, к чему склоняют Беларусь.
2: Напомню, что о подготовке к боевым действиям недавно говорил и сам Александр Лукашенко, который объявил точечную мобилизацию белорусских мужчин.
12: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
2: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусского общества преобладает антивоенный настрой. Большинство белорусов признается, что боятся вовлечения страны в конфликт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
7: Кредиты не для всех. Белорусам начали отказывать в займах. Беларусьбанки объяснили, что на это влияет. Белорусам могут отказать в кредитовании даже при наличии постоянной официальной работы и стабильном доходе. История Виктории из Гродно, которой Беларусьбанк отказал в оформлении льготного кредита на отечественные товары, разлетелась в соцсетях, как горячие пирожки.
13: Боюсь, что прогрессивка, которую мы получим за выполнение плана, вряд ли окупит расходы.
7: Напомню, Виктория обратилась в Беларусьбанк за льготным кредитом, чтобы купить диван. Однако финансовое учреждение отказало белоруске, аргументировав свое решение тем, что она не платежеспособна. А именно, стабильного официального дохода девушки в 1700 рублей недостаточно для получения займа. Неприятно, конечно, но не смертельно, подытожила ситуацию Виктория в личных соцсетях.
14: Мы с парнем очень долго смеялись с этого абсурда. Да, у меня есть обязательные платежи на сумму 470 рублей. Ну так остается еще 1230 рублей. Если брать платеж по дивану на 3 года под 4%, то выходит 75 рублей. И у меня остается еще больше тысячи на руках. Но мне на полном серьезе сказали, что я, так сказать, нищая и кредит не потяну. Что ж, ну купили диван за наличку. Просто не хотела неприкосновенный запас тратить. А то мало ли что, думала по чуть-чуть выплачивать, а параллельно еще откладывать какую-то сумму. Но выходит, что кредиты тоже, даже небольшие, не каждому белорусу положены.
7: После того, как история Виктории завирусилась в соцсетях, а в комментариях под постом разгорелись жаркие обсуждения, посыпались жалобы от других пользователей на то, что им также отказали в кредитовании, Беларусьбанк на личной странице опубликовал ответ для всех.
15: Напомним, прежде чем одобрить кредит, банк оценивает, сможете ли вы вовремя выплачивать кредит без серьезной нагрузки на бюджет. Что обычно проверяют? Уровень дохода, стабильность зарплаты, вашу кредитную историю, есть ли другие кредиты, рассрочки или займы, и сколько денег остается после ваших обязательных платежей. Для кредитов на потребительские нужды рассчитывается показатель долговой нагрузки. Это соотношение всех ежемесячных платежей по кредитам к доходу человека. По правилам, показатель долговой нагрузки не должен превышать 40%. Рассмотрим условный пример с доходом в 2000 белорусских рублей. Для того, чтобы вам одобрили очередной кредит, сумма ежемесячных платежей по всем кредитам не должна превышать 800 белорусских рублей. Поэтому, даже если у вас стабильный доход, банк все равно может отказать вам в кредите.
7: Ролик Беларусьбанка не только не успокоил белорусов, но и спровоцировал новую волну негатива. В комментариях пользователи отмечали, цитирую: «Боже, какое мерзкое видео, с каким презрением и насмешкой представительница банка объясняет, что, мол, вам, нищебродам, зарплатой 2 и меньше тысячи, кредит не по карману». И вот оно, официальное лицо госструктур, ехидство и насмешка по отношению к простым людям. Мнение Дмитрия из Могилева набрало наибольшее количество лайков.
16: Мне вот интересно, как выживает-то большинство нищих белорусов? Ведь далеко не все у нас и 1000 рублей получают. И зачем тогда льготные кредиты на отечественные товары, если их не дают? Зачем вообще тогда кредиты? И для кого они? Беларусьбанк, объясните еще раз, подробнее эти моменты. И, пожалуйста, без ехидных улыбочек. Потому что вот прям смотреть противно. Если человек приходит за кредитом, это как бы говорит о том, что у него или недостаточно личных средств на покупку чего-то, или он не хочет отдавать за раз большую сумму, так? Ну или человек оказался в непростом жизненном положении и обратился за поддержкой к государству, которое же ее как бы дает, но по факту не дает. Не одобрить кредит в 2500 на 3 года при доходе в 1700 рублей. Вы серьезно? Я бы понял, если бы у вас люди пару миллионов просили.
7: Белорусы также отметили, что если кредит на покупку отечественных товаров не дают, то за наличку лучше купить европейское, пусть и чуть дороже. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Давайте обсуждать вместе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Почему мировая пресса ополчилась против Лукашенко? Доля негативных оценок президента Беларуси перевалила за 70%. Спойлер, не обошлось без Москвы. Беларусь в лице президента неумолимо теряет имидж на мировой арене. По результатам пятилетнего международного исследования, доля негативных оценок Александра Лукашенко в зарубежных средствах массовой информации серьезно возросла и перешагнула отметку в 72%. Это не субъективная оценка образа страны иностранными СМИ, а ретрансляция внимания к внутренним и внешним событиям, считает политический аналитик Андрей Придонный.
17: Зарубежные СМИ просто собирают и анализируют общественное мнение, отношение к Беларуси. В докладе международных исследователей приведена аналитика изменения образа Беларуси, отношения к ней и, в частности, к Лукашенко, начиная с 2020 года. К сожалению, в зарубежных СМИ наша страна редко упоминается вне контекста кризисов и политики. В 2025-м основным фактором, определяющим отношение мирового сообщества к Беларуси, остается ее роль в войне на Украине и благосклонность к политике России с фокусом на вопросах безопасности и геополитики. Исходя из данных исследования, образ Лукашенко в мировых СМИ имеет негативный характер. Так, доля негативных оценок составляет 72%, нейтральных 28%, а позитивных 0,6%, то есть практически нет.
7: Данные статистики позволяют сделать вывод, что мировое сообщество воспринимает президента Беларуси как проблемного, критически оцениваемого актора. Это доминирующая устойчивая интерпретация, отмечает Придонный. По словам эксперта, из-за того, что Россия использует белорусские территории для агрессии против Украины и для провокации Польши, Литвы, Латвии и других стран, основные промышленные предприятия Беларуси работают на обеспечение российского ВПК, медийный образ республики тесно вплетен в негативные нарративы.
17: Беларусь фигурирует как союзник России, источник угрозы, пространство репрессий и так далее. Личность Лукашенко, его заявления, решения, в особенности связанные с различными содействиями поддержкой России, настолько вышло на первый план, что из мирового медийного пространства просто выпала значительная часть внутренних процессов в Беларуси, социальных групп, противоречий. Еще одним фактором, формирующим негативную оценку Лукашенко, является обсуждение политических заключенных и репрессий внутри страны.
7: Одна из немногих сфер, благодаря которым Беларусь регулярно фигурирует в международных СМИ вне контекста политики и кризисов – спорт, говорит Придонный. Однако миру уже настолько сложно воспринимать страну как самостоятельную, без привязки к России и ее политике, что даже в спортивных сюжетах обсуждение часто сводится к вопросам санкций, нейтрального статуса и допуска белорусских спортсменов к международным соревнованиям, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
18: Военная мясорубка. Белорус рассказал, как его обманом заставили подписать контракт с Минобороны России.
19: Здравствуйте, я гражданин Республики Беларусь. 10 ноября 1960 года рождения. Прошу у вас расторгнуть со мной контакт и вернусь на родину, в Беларусь. Как меня куратор обманным путем детям заставил подписать контракт. Мне не давали ознакомиться с контрактом, и только указывали, что подпись ставить и вписывалась. И я не считавший контракт писал.
18: Мужчина поехал в Россию на вахту, где его обманом заставили подписать контракт на участие в российской СВО на Украине.
19: В Смоленской военкомате я, когда там получил, я настойчиво просил, чтобы контракт это расторгнуть и со мной и на родину. Но они меня не послушали и сказали, ну, по-любому, все. Я в Воронеже подходил, в Воронеже меня тоже никто не слушал. Но потом присягу мне пришлось российскую принять, так как я уже контракт был подписан, и я, это было уклонение от воинской службы, и поэтому я присягу приняла Россия. Я это убежище я не принимал, ну, не просил временно на территории. Мне вручили справку эту, когда я уезжал на полигон на второй с Воронеж. Прошу меня вернуть на родину Республики Беларусь. Так как я собирался на вахту по обработке древесины в Смоленском.
18: Александр также назвал имена людей, которые заставили его подписать документ – Дмитрий и Николай.
19: Есть это записи с телефона, с сим-карты мегафона. И белорусская номера на обработке древесины 23 февраля. И на камеры снято на работе в Беларуси. Меня куратор с гражданинами Беларуси забирали на вахту. Прошу вас мне помочь вернуться на родину домой. С уважением обращается гражданин Республики Беларусь, Музыков Александр Александрович. И рапорт какой-то подписал, не считавший. Ну, командир сказал, что это по моему вопросу. Прошу проверить этот факт. Прошу вас вернуть меня домой.
18: Юристы напоминают, что это не первая похожая история, которая приключилась с белорусом Смоленской области. В феврале этого года знакомый позвал гомельчанина Евгения выпить. Домой Евгений не вернулся. Родственники нашли его уже в плену на Украине. Эксперты просят белорусских мужчин, которые работают в России, быть аккуратными, не пить в незнакомых компаниях и не подписывать никаких документов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Новости регионов на радиосигнал.
18: Жители Молодечно 18 мая заметили темный дым в районе местной мини-ТЭЦ. В Минскэнерго объяснили, что это. На объекте идет реконструкция газорегуляторного пункта. Из-за этого в качестве топлива временно используется мазут, пояснили в организации. Там также заверили, что выделение темного дыма обусловлено технологическим процессом при переходе режимов работы оборудования и не является признаком какой-либо неисправности. Однако энергетики не уточнили, как долго будет идти реконструкция и использоваться мазут. При этом рассказали, что сбоев на теплоэлектроцентрали нет. Распространение темного дыма носило кратковременный характер и было связано с регламентными операциями. По словам представителей Минскэнерго, ситуация не оказала негативного влияния на качество воздуха и не представляет угрозы для здоровья жителей города. А все параметры работы станции находятся под постоянным контролем специалистов. В Гродно рабочий ехал на погрузчике. Тот опрокинулся и придавил его. Мужчина погиб. По информации Следственного комитета, 48-летний мастер, являясь должностным лицом, ответственным за соблюдение правил техники безопасности, поручил сотруднику с помощью вилочного погрузчика поместить в автомобиль контейнеры с мраморной крошкой. Находясь на рампе крытого склада, подчиненный приступил к выполнению задания, когда из-за перегруза техника опрокинулась и придавила его. Коллеги вытащили пострадавшего из-под погрузчика, но он был уже без сознания. Прибывшие медики констатировали смерть. Следователю мастер пояснил, что знал об отсутствии у погибшего допуска к работам на погрузчике и о том, что он не может им управлять. Однако, несмотря на это, дал указания. Помимо этого, установлено, что ранее работника неоднократно привлекали к выполнению задач, не входивших в его должностные обязанности и требующих специальной квалификации. В отношении мастера возбуждено уголовное дело за нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.
2: прятал деньги под подушкой, а ключ от дома на улице, в результате чего стал жертвой вора. 60-летний житель Осиповичей ушел на работу, оставив ключ от замка своего жилья на улице, вблизи входной двери. Вернувшись вечером, он обнаружил пустой кошелек, который прятал под подушкой. Из него пропало 500 рублей. Позже мужчина нашел одну купюру в 10 рублей, которую злоумышленник обронил во дворе. В совершении кражи потерпевший заподозрил свою соседку. В ходе осмотра места происшествия специалист комитета судебных экспертиз изъял следы рук на холодильнике и межкомнатной двери. При проверке по актоучету установлено их совпадение с отпечатками 56-летней женщины, той самой соседки, на которую подумал хозяин, в биографии которой уже имеется судимость за кражу. Визитершу задержали на следующий день, однако денег при ней уже не было. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Куда исчез белорусский? Жители Бреста недовольны, что в общественном транспорте города сообщения снова публикуют по-русски. Белорусы недоумевают, почему они должны просить чиновников вернуть родную мову. Что произошло? Один из жителей Бреста обратил внимание на то, что на электронных информаторах в общественном транспорте белорусский язык заменили на русский. Брещанин заснял на видео свои наблюдения нескольких дней на разных городских маршрутах и загрузил ролик в соцсети с подписью «Верните табло на белорусском языке».
20: Это просто сюр, что белорусы у Беларуси повинны просить вернуть белорусскую мову. Чому чиновники заступаются за российцев? Чому так переживают, каб их, не дай бог, у Беларуси не утискали? И чому молчать, коли справа дотычить дискриминации самих белорусов? Не треба писать, что у нас по конституции две державные мовы, а тому все нормально. Чому тады табло выключно на русской? Тады справедливо, каб информационное табло было на двух мовах. Раблю выснову, что процесс русификации паскорыўся. З моманту, калі ў Беларусь пачалі наплываць расейцы, пачалася тэндэнцыя русификации, каб рускія разумелі, куды ехаць.
7: Ожидаемо, что пост брещанина не остался без внимания и соотечественников, и граждан Российской Федерации. Белорусы делились своими наблюдениями касаемо того, как меняется оформление дорожно-уличной инфраструктуры в их городах. Отмечали, что в Бресте без общественного обсуждения появились памятники и названия улиц героев России, не имеющих никакого отношения к Беларуси. А в Витебске уже давно в общественном транспорте заменили голосовую запись об остановочных пунктах с мовы на русские.
21: Прийшов той момент, коли потрібно на мяжі з Росією робити тотальний контроль і досмотр. Бо у Білорусь почали їхати реальні імперці і окупанти, які можуть везти у Білорусь зброю і боєприпаси. Ветеї росіяне-провокатори, поганящие білорусов і білоруську мову. Куди глядять КГБ і правоохоўные органи Білорусі? Пора захищать Білорусь, білоруськость, білорусов – і родную національну, державну білоруську мову і культуру. Бо хутко білоруси зникнуть як нація. І зникне Білорусь, став губернії Москви.
22: Ну, це на самом деле зашквар. Даже в Казані надписи на табло, як мінімум, дублируються на татарському. Пусть русские учат наш язык, если уж реально хотят остаться в Беларуси.
23: Я москвич. Переехал в Минск 3 года назад. И, по моему мнению, весь транспорт и дорожные знаки и вывески должны быть на русском. На вашем вообще не понять,

0: Пятница. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на радиосигнал.
2: Настоящий знак качества. Белоруска едва не лишилась зуба из-за шаурмы из короны.
3: Я просто хотела перекусить, а тут такой сюрприз. Зуб откололся сразу. Боль была ужасная.
2: О такой неприятной ситуации в торговом центре «Корона» на своей странице в Threads написала жительница Гродно Валентина. Находкой, которая сломала девушке зуб, оказалась твердая куриная кость.
3: «Я сразу же на месте вернулась назад. Говорю, что и как, но магазин занял очень интересную позицию. Они вернули деньги за шаурму наличными без чека, хотя оплата была картой. Как мне потом объяснили, они не сделали возврат тем самым с точки зрения закона, не признали наличие дефекта товара».
2: Книгу жалоб выдать Валентине отказались.
3: Но, слава богу, мы живем в современном мире. Я оставила на сайте в разделе «Обратная связь» сообщение. Со мной связалась милая девушка и говорила, что они все компенсируют. Но мне дать что-то, кроме устных обещаний, отказались. А к врачу записать можно только через месяц. За это время что угодно может случиться.
2: Чтобы разобраться, что делать в таких случаях, мы обратились к юристу-специалисту по защите прав потребителей Ольге Логиновой.
4: Первое правило – фиксировать факт нарушения сразу. Нужно сфотографировать продукт, чек, упаковку и при возможности подать жалобу в санэпидемстанцию. Если магазин предлагает мировую компенсацию, обязательно требуйте документально оформленную расписку с четкими обязательствами по выплате, иначе доказать свою правоту в суде будет практически невозможно.
2: Чтобы не остаться один на один с проблемой, покупателям важно действовать быстро и документально подтверждать свои претензии. Иначе рискуете не только потерять деньги, но и здоровье, предупреждает юрист. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Важный сигнал.
2: Беднее нищего названы районы Беларуси с самыми низкими зарплатами.
5: Лидером антирейтинга стал Шарковщинский район Витебской области, где средняя начисленная зарплата составила 1951 рубль. На втором месте оказался Кормянский район Гомельской области с показателем в 1984 рубля.
2: Такие данные следуют из свежих подсчетов Белстата. Для сравнения, средняя начисленная зарплата по Беларуси в марте 2026 года составила 2975 рублей.
5: Также в пятерку районов с самыми низкими зарплатами вошли Краснопольский район Могилевской области, Рассонский и Ушачский районы Витебской.
2: И это речь идет о номинальной начисленной средней зарплате, до вычета налогов и обязательных взносов. То есть чистыми жители этих районов получают еще меньше. Сами белорусы признаются, что денег им часто не хватает даже на повседневные базовые расходы.
6: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
7: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
8: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
9: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
2: Экономисты комментируют, что данные Белстата всегда отражают очень усредненную картину по стране. И чем сильнее растут цены на базовые товары и услуги, чем выше реальная инфляция, тем заметнее становится разрыв между бедными и богатыми. А понятие среднего класса, по словам экспертов, в современной Беларуси практически перестало существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
0: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы

0: и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк».
2: Привет-привет.
1: Слушай, мы сегодня будем разбирать такую довольно парадоксальную ситуацию. Знаешь, вот если смотреть чисто на бумаге, чисто математически, то доходы населения растут какими-то впечатляющими темпами.
2: Ага. Ну да, заголовки постоянно пестрят.
1: Да, да, официальные отчеты фиксируют прям рекордные прибавки. Но вот парадокс, когда люди приходят в продуктовый магазин или пытаются там отложить немного денег до следующей получки, выясняется, что купить они могут меньше, чем месяц назад.
2: Точно. То есть на бумаге мы богатеем, а в реальности включается режим жесткой экономии.
1: Вот. Сегодня мы как раз разбираем этот фундаментальный разрыв. Куда вообще испаряются деньги по пути от бухгалтерской ведомости до реального кошелька?
2: Ну, этот феномен сейчас особенно ярко проявляется в статистике. Когда видишь вот эти новости про резкий скачок средних доходов, хочется сразу посмотреть на мелкий шрифт.
1: Согласна.
2: Потому что на фоне всех этих структурных изменений в экономике, сложности с экспортом, ну и инфляции, такой внезапный рост выглядит не как экономический прорыв, а скорее как аномалия.
1: Вот давай прямо с этой аномалии и начнем. Раздел 1, так сказать. Иллюзия богатства.
2: Давай. Что там по свежим цифрам?
1: Смотри. Цифры за март показывают, что средняя начисленная зарплата в стране достигла отметки почти в 2976 рублей.
2: Так, ну тут важен контекст. Месяц к месяцу.
1: Скачок составил 233 рубля. То есть это плюс 8,5%.
2: Погоди. 8,5% за один месяц?
1: Именно.
2: Звучит как фантастика. В нормальных условиях экономика так не разгоняется. Мы же не открыли там новое месторождение нефти.
1: Никакого экономического чуда и не произошло. И заводы внезапно не заработали в две смены.
2: А откуда тогда всплеск?
1: Вся механика этого скачка объясняется сугубо календарными, сезонными факторами. Март в бухгалтерии – это традиционный месяц закрытия кварталов.
2: А, то есть пошли премии?
1: Да, квартальные премии, бонусы по итогам начала года. На многих предприятиях планово пересматривают тарифные ставки именно весной.
2: Получается, эти 233 рубля – это такая разовая весенняя инъекция?
1: Абсолютно верно. Это вообще не значит, что экономика начала генерировать больше реального продукта. В апреле и мае этот график, скорее всего, снова выровняется.
2: Или даже покажет откат.
1: 100% покажет.
2: Но слушай, многие сейчас могут подумать, какие почти 3000 рублей? Никто из моих знакомых таких денег не видит.
1: Ну, это нормальная реакция. Потому что средняя арифметическая – это, наверное, самый коварный инструмент статистики.
2: Классическая ловушка средней температуры по больнице. Берут и складывают доходы всех. И топ-менеджера банка, и санитарки в районной поликлинике.
1: Угу.
2: А потом делят на двоих. В итоге получается красивая цифра, которая не отражает реальности ни того, ни другого.
1: Знаешь, я люблю это визуализировать через детские качели, такие балансиры на доске.
2: Так.
1: Представь, на одну сторону садится руководитель IT-компании, а на другую – воспитатель детского сада. Зарплата директора настолько тяжелая, что она подбрасывает воспитателя в стратосферу.
2: И где-то там, в воздухе, образуется эта средняя зарплата. Отличная аналогия.
1: Да, но большинство людей крепко сидят внизу.
2: Именно поэтому экономисты предпочитают медианную зарплату. Ту, которая делит всех ровно пополам. И она всегда радикально ниже средних показателей.
1: Но даже если взять эту усредненную цифру, мы тут сталкиваемся с разницей между бумажной, то есть номинальной, и реальной зарплатой.
2: Да, потому что номинальная – это просто цифры на листке. А реальная – это объем физических товаров, которые можно на эти цифры купить.
1: И тут вмешивается инфляция.
2: Точно. Допустим, человеку повысили зарплату на 10%, а продукты и коммуналка выросли на 15%. Номинально он стал богаче, а реально покупательная способность упала.
1: Это знаешь, как пытаться бежать вверх по эскалатору, который едет вниз. Зарплата делает шаг наверх, а цены стягивают вниз в два раза быстрее.
2: Очень точный образ.
1: Но если эти деньги, вот эти пресловутые 3000, все-таки где-то есть, нам нужно понять, где они физически оседают. И тут начинается жесткая география неравенства.
2: Давай посмотрим на регионы.
1: Да. Если сложить карту Кархудов, окажется, что деньги распределены крайне неравномерно. Берем столицу. В Минске средняя начисленная зарплата 4023 рублей.
2: Ого. А если взять другой конец спектра?
1: Переносимся в Могилевскую область. Там средний показатель еле дотягивает до 2453 рублей.
2: Погоди, то есть разрыв больше 1500 рублей?
1: Ежемесячно.
2: Это гигантская пропасть. Минск, понятно, почему держится. Штаб-квартиры, министерства, банки. А Минская область?
1: Минская область тоже ничего, чуть выше 3000. Но исключительно потому, что она обслуживает столицу. Работает как ее логистический придаток.
2: А остальные? Гродно, Брест, Гомель, Витебск?
1: Все они сильно отстают, кучкуются вокруг отметки в 2500.
2: Ну слушай, я тут выступлю сомневающимся.
1: Давай.
2: 1500 разницы звучит пугающе. Но ведь жизнь в столице объективно дороже. Аренда квартиры в Минске может съесть львиную долю этой разницы.
1: Это частый аргумент.
2: Ну да. Чашка кофе, транспорт, все стоит других денег. Может, этот разрыв просто иллюзия?
1: Этот аргумент разбивается о структуре трат. Да, базовая стоимость жизни в столице выше, но разница в 1500 дает вообще другой уровень экономической свободы.
2: В смысле?
1: Когда работник получает 4000, даже отдав 1000 за жилье, у него остается пространство для маневра. Можно откладывать, путешествовать.
2: А с 2500?
1: Большая часть уходит на базовое выживание, еду и коммуналку, которые стоят примерно одинаково везде.
2: То есть ничего не остается?
1: Да. Но главное здесь, почему регионы вообще оказались на этом дне.
2: Исторически же там были мощные производства, заводы.
1: Именно. Экономика завязана на промышленность и сельское хозяйство. А сейчас эти сектора под колоссальным стрессом.
2: Санкции, потери экспортных рынков.
1: Да, завод в регионе теряет западных покупателей. Продукция ложится на склад. Выручки нет.
2: А раз нет выручки, то и зарплаты не повышают?
1: Больше того, режут премии и переводят людей на сокращенный график.
2: И это запускает цепную реакцию.
1: Какую?
2: Если взять молодого инженера в Витебске, он видит, что перспектив на заводе нет, зарплата заморожена. Что он делает?
1: Собирает чемодан и уезжает в Минск.
2: Вот. Отток кадров. А это наносит по региональной экономике финальный удар. Уезжают самые активные.
1: Получается замкнутый круг. Заводы слабеют, платят мало, люди уезжают. Экономика слабеет еще больше, платит еще меньше. Страшно.
2: И эта пропасть есть не только между городами. Она зияет буквально между соседними кабинетами на одной улице.
1: Отраслевая поляризация. Да-да. Разрыв между профессиями. Лидеры тут очевидны. IT-сектор. Около 7000 рублей.
2: Почти в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет их выживания понятен. Работа на глобальный рынок.
1: Абсолютно. Дальше идут финансы. Больше 5000. И стройка больше 3,5.
2: А антилидеры?
1: Сфера образования. Чуть больше 2000 рублей. Если сопоставить, один программист равен 3,5 школьным учителям.
2: Слушай, ну я опять усомнюсь. 2000 для учителя. Звучит как-то слишком пессимистично.
1: Почему?
2: Ну там же куча надбавок. Премии за стаж, за классное руководство, проверка тетрадей. Наверняка реальная сумма на руки выходит приятнее.
1: В том-то и трагедия. Цифра чуть больше 2000 – это уже средняя зарплата со всеми возможными доплатами.
2: Да ладно?
1: Я серьезно. Это доход человека, который тянет 1,5-2 ставки и ночует за проверкой тетрадей. Это потолок.
2: А базовая ставка молодого специалиста?
1: Она еще ниже. Такие цифры даже страшно произносить вслух при текущих ценах.
2: Жесть. Это ведет к тому, что экономисты называют структурной деформацией рынка труда.
1: Переведи на человеческий язык. Что это значит на практике?
2: Смотри. В теории свободного рынка рабочая сила перетекает туда, где больше денег. Но в реальности люди оказываются заложниками своей профессии.
1: То есть 45-летний учитель истории не может завтра стать программистом?
2: Конечно. Это требует месяцев тяжелой учебы. А кормить семью нужно каждый день.
1: Получается, люди просто заперты в своих низкооплачиваемых отраслях.
2: Именно. Заперты. У них падает мотивация, они выгорают. Но уйти некуда.
1: Но знаешь, мы сейчас так обсуждаем разницу между 2000 и 7, как будто эти деньги гарантированно приходят на карточку.
2: А это далеко не всегда так.
1: Вот. А что, если человек даже свои копейки не получает вовремя? Давай поговорим про задолженности.
2: Болезненная тема.
1: По официальной статистике, долг по зарплатам 6 миллионов рублей.
2: Погоди, 6 миллионов рублей для масштабов всей экономики.
1: Ага.
2: Да это же статистическая погрешность, капля в море. Если поделить на среднюю зарплату в 2500, это всего 2400 человек без денег.
1: И ты думаешь, это не проблема?
2: Ну, это масштаб одного крупного предприятия. Зачем вообще бить тревогу из-за такой микроскопической цифры?
1: А затем, что это классическая верхушка айсберга. Официальная статистика фиксирует только те долги, которые предприятие официально признало.
2: А под водой что?
1: Колоссальный массив скрытых долгов.
2: Скрытых? Это как? Механизмы какие?
1: Очень изобретательные. Самые популярные – выплаты в рассрочку.
2: То есть частями?
1: Да. Приходит день понучки, денег у завода нет, и директор переводит всем на карточку по 100 рублей.
2: А, и официально транзакция прошла?
1: Точно. Завод уже не злостный должник. А то, что работник получил 5% от зарплаты, это уже нюансы. Статистика остается чистой.
2: А холодильник пустым. Что еще используют?
1: Перевод на неполный рабочий день, вынужденный простой или классика малого бизнеса – джентльменские соглашения.
2: Типа, войдите в положение, ребята.
1: Да-да. Потерпите пару месяцев, иначе обанкротимся. И люди терпят, никуда не жалуются.
2: А в чем корневая причина? Почему у завода вдруг исчезают деньги?
1: Кризис ликвидности.
2: Поясни.
1: Ну вот, представь огромный завод тракторов. Склады забиты новыми машинами на миллионы рублей.
2: То есть завод богатый?
1: Формально да. Но из-за санкций продать тракторы некому. Товар есть, а живых денег, то есть ликвидности, на счету ноль.
2: И физически нечем заплатить рабочему?
1: Именно. И если это градообразующее предприятие в моногороде – это катастрофа, людям некуда пойти, это ведет к тихому сокращению штатов.
2: Да уж.
1: А теперь давай сведем все это в одну точку. Представим работника, который дождался своей урезанной задержанной зарплаты. И он идет в магазин за продуктами.
2: И там его встречает инфляция во всей своей красе.
1: Но погоди, у нас же работает система жесткого госрегулирования цен. Чиновники запрещают повышать цены на базовые товары. Почему это не спасает?
2: Потому что экономику приказами не обманешь. Она работает как сжатая пружина.
1: То есть?
2: Когда государство искусственно замораживает цену на пакет молока ниже рентабельности, магазину невыгодно его продавать.
1: И возникает дефицит. Дешевый продукт просто исчезает с полок.
2: Верно. А чтобы компенсировать убытки, бизнес взвинчивает цены на все остальное. На то, что не контролируется.
1: Бытовая химия, техника.
2: Да. И тут человек попадает в беспощадную ловушку. Эффект двойных ножниц.
1: Это когда два лезвия смыкаются на семейном бюджете.
2: Давай раскроем метафору, как это выглядит в жизни.
1: Одно лезвие – это зарплата, которая задерживается или выплачивается частями. А второе лезвие – это цены в магазине, которые растут каждый день.
2: Зарплата опаздывает, а инфляция бежит впереди. Возникает кассовый разрыв.
1: И на бытовом уровне это страшно. Коммуналку надо оплатить до 25 числа. Ребенку нужны зимние ботинки сегодня, потому что выпал снег.
2: А директор просит войти в положение. И как вот семье выжить в эти 3 недели без денег?
1: Люди идут перехватывать деньги. И поскольку банки кредиты не дают, нужны же справки о доходах.
2: Которые задерживают.
1: Да. Люди идут за микрозаймами. Деньги до зарплаты.
2: А там колоссальные проценты.
1: Абсолютно. В итоге двухнедельная задержка на заводе заставляет человека взять микрокредит. Он отдает огромный процент, и в следующем месяце ему снова не хватает.
2: Временная нехватка превращается в долговую яму. Распространяется фактическая бедность. Семья экономит на качестве еды, на здоровье.
1: И логичным финалом становится трудовая миграция. Человек сидит вечером на кухне, сводит концы с концами, видит долги.
2: Открывает интернет и видит, что в соседней стране, скажем, в Польше, за такую же работу на стройке платят в 3-4 раза больше.
1: И там нет скрытых задолженностей. Выбор в пользу эмиграции становится вопросом физического выживания.
2: Грустно это все.
1: Давай подводить итоги, главная мысль нашего разбора. Формальный рост цифр не означает реального улучшения жизни.
2: 100%.
1: За фасадом этой мартовской прибавки в 233 рубля скрывается инфляция, задержки выплат и колоссальный разрыв между отраслями и регионами. Статистика просто показывает ту часть правды, которую легко посчитать.
2: Да, И знаешь, если проанализировать все это от кризиса ликвидности до двойных ножниц и вынужденной миграции, возникает очень серьезный вопрос.
1: Какой?
2: Экономика системно теряет учителей, врачей, инженеров, строителей. Они уезжают или уходят из профессии из-за нищеты. Если этот тренд продолжится, кто будет физически чинить водопровод и учить следующее поколение через 10 лет?
1: Очень хороший вопрос. Сможет ли общество выжить, опираясь только на один успешный IT-сектор? Это то, над чем стоит серьезно подумать каждому. На этом мы завершаем наше сегодняшнее погружение. Спасибо, что разбирались в этих хитросплетениях вместе с нами. До встречи в следующих эфирах.
2: Счастливо. И помните, за каждой сухой цифрой всегда скрывается чья-то реальная жизнь.
0: Важный сигнал.
3: Святая вода вместо ремонта. Священники по просьбе местных властей осветили аварийные путепроводы в городах Беларуси. Водители в шоке.
4: Вот тут кошмарный участок. Такие выбоины. Вот такие нам оставили. Огромные лужи.
3: Так состояние дорожного покрытия на путепроводе в Пинске комментируют местные автолюбители. Водители жалуются, что и раньше тут было ездить невозможно, а после минувшей зимы, когда сошел снег, участок стал просто экстремальным. Аварии случаются по несколько раз в день.
5: Наглядно видно. Большое количество нарушений связано, в первую очередь, с большим количеством выбоин, которые не соответствуют требованиям нормативных документов, превышают предельно допустимые значения.
3: Каков же был шок местных жителей, когда вместо положенного ремонта на аварийный путепровод привезли священников Белорусской православной церкви, чтобы те осветили дорогу.
6: Ну вот в марте на всех каналах директор нашего ЖРЭО Геннадий Дубойский утверждал, что проектно-сметная документация уже якобы проходит экспертизу. Обещал, что в мае на путепроводе начнется модернизация заездов. Посмотрите на календарь. Ни сантиметра не отремонтировано, даже не пахнет какими-то работами. А священники тут вообще выглядят, будто нас в последний путь отправляют. Было бы смешно, если бы не было так грустно и опасно для жизни.
3: Местные жители надеются, что чиновники все-таки приступят к выполнению своих непосредственных обязанностей и доведут до ума путепровод на Солнечной. И помните, если у вас есть жалобы на ямы на дорогах, качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Природа протестует. В Минской области заметили смерч. Зрелище не для слабонервных. На Минщине очевидцы засняли редкое природное явление. На этот раз природа устроила шоу вблизи деревни Гриневичи Логойского района. На кадрах видео – ничто иное, как смерч в зоне активной суперячейки, поясняет метеоролог Андрей Пряха.
8: За всю историю метеонаблюдений в Беларуси известно о 30 смерчах. Но говорить о точном количестве сложно, так как достаточно часто смерчи обходят метеостанции, и нам удается узнать о них только благодаря вот таким видео от очевидцев. Смерч – это мощный вихрь небольшого масштаба, возникающий при интенсивном развитии кучево-дождевой облачности, когда при столкновении теплого и холодного воздуха возникают интенсивные восходящие и нисходящие движения. Смерч под Логойском возник из-за сильных сдвигов ветра и повышенной влажности в приземном слое.
7: Отмечу, большинство зафиксированных в Беларуси смерчей имеют первый-второй класс по шкале Фудиты и относятся к умеренным или слабым. Как правило, вихри возникают на открытых участках – полях, лугах или у кромки леса. В нашей стране их чаще всего замечали в Минском, Витебском и Гомельском регионах. В теплый сезон, когда идут сильные дожди, сопровождаемые грозами, градом и порывистым ветром, создаются особенно благоприятные условия для образования таких захватывающих явлений природы – объясняет метеоролог.
8: С Смерчи опасны тем, что в их центре очень низкое давление, в результате чего внутрь засасывает все, что находится вокруг. Землю, воду, различные постройки, машины, животных и даже людей. В Беларуси смерчи, как правило, носят локальный характер и быстро рассеиваются, не успев причинить серьезного ущерба. Но иногда все же образуются достаточно сильные вихри, которые способны повалить целую лесополосу, унести крыши построек и смести линии электропередач. По имеющейся информации от служб, смерч, возникший в Логойском районе, не причинил серьезных разрушений. Однако возле деревни Лазовка вихрь в прямом смысле наломал веток. Большое количество деревьев, в том числе молодых и крепких, вырывал с корнями.
7: С каждым годом погода в Беларуси становится все более непредсказуемой. На это, конечно, влияет и глобальное потепление, и разрастание мегаполисов, промышленных предприятий по всему миру, увеличивающееся число транспорта. Но иногда кажется, что именно в нашей стране кто-то открыл ящик Пандоры, отмечает эксперт. В свою очередь беларусы стали все чаще списывать погодные капризы на человека, отмечая, что люди несут слишком много разрушений, и мать природа всего лишь пытается поставить их на место, показав всю беспомощность человечества перед силой стихии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
7: Что делать, если некому лечить? Белоруска устала от дефицита врачей и в 47 лет поступила в медуниверситет. Сейчас Елена заканчивает 5-й курс лечебного факультета, а значит, диплом получит в следующем году. По целевому договору после окончания вуза она уедет трудиться в Минск, где планирует, цитирую, «эффективно используя и отработать в хирургии минимум 25 или 30 лет, поскольку отлично знаю, для чего прошла этот долгий и сложный путь». Историю отважной и отчаянной жительницы Бреста подхватили во всевозможных соцсетях. Комментариев много и все они разные. Дмитрий из Гомеля поддерживает, называет такое решение смелым.
9: Ну что тут сказать? Молодец. Если человек всю жизнь или половину хотел стать врачом и помогать другим, но возможность появилась только в зрелом возрасте, то почему бы ей не воспользоваться? К сожалению, одна Елена при всем желании не сможет помочь белорусской медицине встать с колен, хотя бы на костыли. Потому что один человек не сможет закрыть 3 или 4 тысячи пустующих вакансий для врачей. Я желаю только успехов и здоровья, чтобы все получилось у этой прекрасной женщины. А в душе надеюсь, что система ее не сломает, и что в ее возрасте, в дальнейшем, выпускницу не зашлют в далекую деревню работать терапевтом.
7: Некоторые комментаторы сделали акцент на том, что мотивация – это прекрасно, но в хирургии все-таки хочется видеть годы практики, а не только красивую историю преодоления. Здоровье – штука невозвратная. Тут врача надо выбирать внимательнее, чем смартфон или машину, написал пользователь с ником «Скальпель, не стартап».
1: История вдохновляющая ровно до момента, пока не понимаешь, что хорошим хирурга делают тысячи операций и годы практики. Лично мне для операции как-то спокойнее видеть хирурга, который к 47 годам уже 15 лет оперирует, а не только начинает путь. Я даже кошку не понесу к ветеринару с опытом «вчера получил диплом», а тут человеческая хирургия. С одной стороны, у нас в стране прям катастрофически не хватает врачей. Всюду очереди, а некоторые пациенты даже не доживают до приема. Поэтому плюс один врач – это хорошо. С другой стороны, хирургия – это все же не курсы дизайна, где никогда не поздно начать. Вообще, врача надо выбирать очень внимательно. Здоровье потом на Wildberries не докупишь. Хотя, опять же, из кого выбирать, если все врачи разъехались или сгорели прямо на рабочем месте?
7: И в завершение выпуска мнение от хирурга Сергея из Молодечна.
10: Меня вдохновляет то, что, несмотря на непростую ситуацию и в нашей стране, и во всем мире, все еще есть люди, которые идут к своим мечтам и целям. Елена, я вами горжусь. Грустно лишь то, что вот такой горящий делом человек придет в профессию, а система его будет перемалывать, переламывать, пережевывать до тех пор, пока не выплюнет на обочину жизни или он первый не выйдет, так сказать, в окно. Наша система здравоохранения уже лет 5 страдает от серьезного кадрового кризиса. Пустуют тысячи медицинских вакансий, а доверие к системе снижается и снижается. Множество моих коллег-врачей ушли из профессии из-за репрессий и низких зарплат, из-за непомерной нагрузки и огромной ответственности. Вчера и я написал заявление об увольнении.
7: Учеба и освоение новой профессии после 40. На ваш взгляд, отчаянный шаг или смелость на пути к заветной цели? И насколько высок ваш уровень доверия к молодым специалистам любых возрастов в медицине? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Это уже не шутки. Литва объявила воздушную тревогу и отправила школьников в бомбоубежище из-за дрона из Белоруссии. Утром 20 мая в восточной части Литвы была объявлена воздушная тревога из-за дрона вблизи литовско-белорусской границы. Жители Вильнюса попросили спуститься в убежище. Власти эвакуировали учащихся и высших должностных лиц страны. Останавливалась работа аэропортов, рассказывает военный аналитик Антон Сташевский.
3: Почему это не рядовая новость? С начала военных действий, которые Россия начала на Украине, это первый случай в стране-члене Евросоюза и НАТО, когда население, включая президента, премьер-министра и депутатов, было вынуждено отправиться в укрытие. В прошлом году, после оповещения о воздушной тревоге, в убежище были отправлены политические лидеры Литвы, но не население.
2: А тут уже дошло до того, что школьники провели учебный день в убежище. Видео опубликовали родители литовских учеников. На официальной Facebook-странице Вооруженных сил Литвы сообщили, что тревога относится к Игналинскому, Утинскому, Швенчонскому и Зарасайскому районам.
4: Причина. На территории Беларуси, недалеко от границы с Литвой, в настоящее время зафиксирована отметка на радаре, имеющая характерные признаки беспилотных летательных аппаратов. С нашей стороны подняты истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО.
2: Напомню, что за день до этого истребитель сбил в воздушном пространстве Эстонии ударный дрон, из-за которого в части страны объявили воздушную тревогу. Это первый случай сбития беспилотника на территории страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
2: Кровавый след чужой войны. Минобороны России опубликовала ролик о ядерном оружии в Беларуси. Польша уже отреагировала. На кадрах колонна грузовиков КАМАЗ при дневном свете движется по лесной дороге. Далее уже в ночных условиях военные снимают брезент с кузова одного из грузовиков. После этого снова при дневном свете показана погрузка ракет «Искандер-М» в машину, предназначенную для их запуска. Ролик российской Минобороны сопроводила таким текстом.
4: В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
2: Видеоролик уже прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
4: Данные действия в частности, а также нападение России на Украину, делает угрозу для других границ вполне реальной. Российско-украинская война, агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести и в ближайшем будущем к ситуациям, когда потребуется жесткая реакция. Я убежден, что все НАТО, включая наших американских союзников, будет очень серьезно воспринимать возможные угрозы и провокации, которые могут появиться, в том числе и с территории Беларуси.
2: Военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле, скорее всего, нет, а учения не более чем очередная манипуляция Кремля.
5: Ядерного оружия как такового на территории Белоруссии нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть, это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
2: При этом никаких реальных ядерных зарядов на учениях, как правило, не используют. Все проводится с помощью макетов, говорит эксперт. Так или иначе, но на учения уже отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Контроль качества на Радио Сигнал.
2: Мышиная вечеринка. Сразу в двух супермаркетах популярных сетей покупатели заметили грызунов среди овощей. В гипермаркете «Гиппо» покупатели сняли на видео мышь, бегавшую по лоткам с редисами и шампиньонами. Во время проверки санэпидемстанции самого грызуна уже не нашли, но нарушения, которые позволили ему появиться, были зафиксированы, рассказывает санитарный инспектор Анжела Князева.
1: Даже если грызун исчез к моменту проверки, сам факт нарушения санитарных норм показывает, что магазин не обеспечивает должный контроль за чистотой. Наличие продуктов на полу, неубранные лотки и плохое хранение овощей создают благоприятные условия для мышей и других насекомых.
2: В другом случае в санузле магазина «Виталюр» на Жиновича 7 посетительница обнаружила тараканов на внутренней стороне сиденья унитаза.
1: Проверка санэпидемстанции подтвердила присутствие насекомых, а в отношении ответственного лица начат административный процесс. Руководству магазина выдали предписание провести дезинсекцию помещения.
2: Проблема не только в отдельных грызунах или насекомых. Любое нарушение санитарных норм напрямую влияет на здоровье покупателей, комментирует врач-эпидемиолог Иван Захаревич.
6: Такие ситуации показывают, что контроль качества в магазинах должен быть системным, а не формальным. Но у нас как выходит? Нарушения люди видят, жалуются, приходит проверка, которую успевают подготовиться и хоть немного убрать и навести порядок. Нашли какие-то нарушения, зафиксировали и ушли. Но крысы, мыши, тараканы, грязь, микробы, бактерии возвращаются уже через пару дней.
2: Доктор Захаревич предупреждает, грязь, микробы, бактерии и продукты жизнедеятельности мышей и тараканов могут вызывать острые расстройства желудка, рвоту, диарею, а при систематическом воздействии – более серьезные инфекции и заболевания. Покупатели должны быть внимательны, а магазины – строго соблюдать санитарные нормы, чтобы избежать угрозы для здоровья. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, яма на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Важный сигнал.
2: Вся надежда на трактор. Минский транспортный завод в честь 80-летия выпустил лимитированную серию мужской одежды. В честь юбилея завода дизайнеры превратили известную графику тракторов «Беларус» в предметы повседневного гардероба для мужчин.
4: В последние годы индустриальная тема уверенно присутствует среди главных визуальных ориентиров мировой моды. Совместная коллекция выходит в юбилейный год МТЗ. И нам особенно интересно и приятно работать именно с локальными легендами, которых знают далеко за пределами страны.
2: На принтах представлены тракторы «Беларусь» и мощные колесные модели серии «Титан».
4: В капсулу вошли мужские футболки в базовых универсальных оттенках – черном, сером и молочном, а также яркая модель в красном цвете. Цена футболки фиксированная – 39 рублей 99 копеек.
2: Отмечу, что последние несколько лет предприятие стоит на грани полного краха, рассказывает экономист Игорь Боровик.
7: Это тот момент, когда 81-го года может не быть, а футболка станет памятью о некогда успешном и передовом предприятии страны. В январе появилась информация о том, что Минский тракторный завод сворачивает свое присутствие в других странах. Дочерние компании и представительства ликвидировали или готовят к закрытию в Европе, Азии и Африке. Реально действующих и так было немного, в основном в российских регионах, но там рынок уже активно забирает Китай. Кроме этого, у предприятия накопились серьезные долги по кредитам, в том числе валютным, которые брались на погашение обязательств перед поставщиками сырья, выплату зарплат и расчет за ресурсы, необходимые для работы производства.
2: Эксперт также напоминает, как в апреле стало известно, что губернатор Витебщины Александр Рогожник подписал тендер на закупку 50 тракторов петербургского завода. Вроде бы и хорошее дело помочь союзному государству. Вот только при этом собственные трактора буквально гниют на складах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
8: Реакция будет разрушительной. Генсек НАТО прокомментировал ядерное учение Беларуси и России. Будущее белорусов превращают в опасную лотерею. В рамках учений России и Беларуси по боевому применению ядерного оружия одно из белорусских ракетных подразделений провело имитацию ракетных пусков и бомбометание по условным целям. Страна буквально становится пороховой бочкой Европы, рассказывает военный аналитик Сергей Адасько.
9: В тренировках совместно с РФ задействованы ракетные войска и авиация. Военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и их подготовку к ударам. Кремль, разместивший свой арсенал в Беларуси и сохранивший контроль над ним, продолжает нагнетать эскалацию у границ НАТО.
8: Весь мир внимательно следит за потенциально опасными учениями. По информации Министерства обороны России, в совместных маневрах задействовано более 64 тысяч военных и свыше 8 тысяч единиц техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок и 140 летательных аппаратов. Генеральный секретарь НАТО выступил с открытым заявлением, в котором предупредил Россию и Беларусь о последствиях, если ядерное оружие будет применено по Украине.
10: Что же они знают, что в таком случае реакция будет сокрушительной? Что касается этих учений, мы, конечно, следим за ними, наблюдаем за происходящим.
8: Отмечу, что Россия не оставила без реакции заявление генсека НАТО. Минобороны РФ опубликовала видеозапись учений, подписав ролик «Учения ядерных сил». Только набирают обороты. Кремль буквально загоняет Беларусь в катастрофическую ловушку, отводя ей роль камикадзе в своей игре, делится мнением военный эксперт Александр Путило.
11: Ответный удар может стереть страну с лица земли моментально. Совместно с кремлевскими кураторами военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и нанесение ударов из абсолютно неподготовленных случайных районов по всей стране. Главная фишка этого безумия – максимальная скрытность и перемещение на огромные расстояния. Минск традиционно цинично уверяет, что учения плановые и никому не угрожают, но реальность куда мрачнее. Превращает белорусские города в живой щит для российских ядерных боеголовок.
8: Сценарий, который сейчас отрабатывают военные, катастрофический. Москва вполне может использовать белорусские территории для ограниченного ядерного удара по Европе. В расчете, что ответный удар НАТО прилетит исключительно по Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
8: Белорусы понарошку. Россияне придумали новую схему, как сэкономить на люксовых машинах. Причем тут белорусские номера. «Хочешь жить, умей вертеться» в соцсетях активно обсуждают новую хитрую схему, придуманную россиянами, чтобы избежать баснословных расходов на утилизационный сбор при покупке автомобиля с мощными двигателями. «Беларусь в помощь» подписал пост на личной страничке «Москвич Алексей».
12: Ребятки, кто хочет ездить на крутой тачке, все срочно оформляем себе вид на жительство в Беларуси. Как это работает? Но смотрите, перед покупкой машины BHM3 2024 года выпуска, красотка, мотор-зверь, я поговорил со знающими людьми, и мне посчитали. Чтобы поставить такую кралю на учет у нас, нужно будет выложить около 140 тысяч зеленых. Но это покупка, учет и всякие там официальные процедуры. Не хуа-хуа, да? А если на белорусские номера такую машинку посадить, то итоговая сумма будет около 86 тысяч долларов. А если такая разница? Если есть варианты, как все обстряпать аккуратно, то зачем платить больше? Пользуйтесь на здоровье.
8: Белорусы в комментариях под постом москвича одинаково недоумевают, откуда такие деньги и как вообще пришел в голову такой сомнительный план. Нашу страну и нас используют как хотят. Россияне у себя уже даже рекламу запустили, как обмануть всех и стать владельцем машины мечты, пишет брещанин Валерий.
13: В Инстаграм крутится реклама от российской компании, которая пригоняет иномарки на заказ. Так вот, в этой рекламе обещают 50% экономию на покупку машины из Штатов при постановке ее на учет в Беларуси. А дальше вот эта компания предлагает услуги по оформлению на российский паспорт покупателя юридического лица в Беларуси. Зачем? Затем, что на это юридическое лицо, пригнанную из Америки машину, поставят на белорусский учет. Россиянину не придется платить утильсбор у себя, потому что выдадут белорусские номера. И катайся спокойно, только раз в год выезжай куда-то из России. Не знаю, насколько это законно, уверен, что незаконно вообще. Это знаете, как рыбку съесть и... ну, вы поняли. Что ж вы, соседи, не по-соседски мутите воду?
8: «Красиво жить не запретишь», – комментирует минчанин Андрей.
14: «Мне одному удивительно то, что наши соседи недовольны жизнью у себя на родине. Но вместо того, чтобы что-то поменять, придумывают все новые мошеннические схемы». В наш жилой комплекс, в гости к соседке, приезжает периодически мужик из России на Dodge под капотом 6.4, но на наших номерах. Как-то курил у подъезда, но и решил спросить, что почем, где заработал на машину. Он поржал и сказал, что место нужно знать. Но потом все же разговорились, и он сказал, что помогли в Москве контора есть, которая все под ключ делает. Так вот, они этот Dodge пригнали из Штатов, оформили на льготника, чтобы только половину пошлины насчитали. Помогли этому мужику открыть на его российский паспорт в Беларуси юрлицо. Ну а дальше типа этот льготник продал ему машину. И вот он теперь спокойно разъезжает по России на Dodge на белорусских номерах. Кстати, мужик этот сказал, что если бы ставил на российский учет такую машину, то только за утиль заплатил бы больше 60 тысяч долларов.
8: Обойти санкции, воспользоваться льготой в Беларуси без имеющихся на то оснований, открыть нашей стране фиктивную фирму, которая ничего не будет делать, но поможет избежать россиянам расходов в десятки тысяч долларов. И все это для того, чтобы просто ездить по российским улицам на люксовых авто. Интересно, как скоро налоговики и другие контролирующие структуры Беларуси заинтересуются такой предпринимательской деятельностью. А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
8: Качество хуже некуда. Россия ввела ограничения на ряд белорусских продуктов. Что снова не так?
15: Воображаю, что сейчас будет. Только бы не скандал.
8: Очередной жест добрососедства и поддержки. Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции сразу нескольких белорусских предприятий. Усиленным лабораторным контролем обложили мясные полуфабрикаты «Агробекон», рассказывает экономист Валерий Седых.
16: Кроме этого, усиленный контроль и дополнительные лабораторные исследования ввели в отношении сухой молочной продукции Клецкого филиала Слуцкого сыродельного комбината, Пружанского сыра, Могилевского желатина, говяжьего жира производства Оршанского мясоконсервного комбината и молочки из Турова. А вот Витебской бройлерной птицефабрике запретили ввоз своей продукции на территорию РФ.
8: По информации Россельхознадзора, в продукции белорусских производителей обнаружили вещества фармацевтического происхождения, кишечную палочку, а также зафиксировали микробиологические нарушения.
17: Неплохо. Неплохо. И трогательный по существу. Нет, ответственно отнеслись. Спасибо. Материалы убедительны.
8: Напомню, Россия и ранее неоднократно банила поставки мяса, колбасы, молока и сыров из Беларуси. Однако в предыдущих случаях Россельхознадзор аргументировал запреты на ввоз тем, что на грузы отсутствуют необходимые документы или же продукция перевозится с нарушением санитарно-гигиенических требований. По мнению экономиста, соседи отлично понимают, что наша страна более чем на процентов 70 зависит от них в экономическом плане, а поэтому успешно используют этот рычаг давления.
16: Я и мои коллеги неоднократно объясняли, чем грозят Беларуси постоянные проблемы с поставками местной продукции на рынок России, которые последняя, по сути, сама и создает. Эксперты предупреждали, что на фоне всех разговоров о мобилизации в Беларуси, на фоне учений по отработке ядерного оружия, на фоне всех предупреждений от Украины, Европы и Запада о том, что Кремль не отступится, а идеи втянуть нашу страну в военный конфликт, будут экономические проблемы. Долго ждать не пришлось. Блокировки поставок белорусской продукции в марте, затем массовые ограничения в апреле, и вот добрались до мая.
8: По мнению Седых, все ведет к тому, что Россия загоняет Беларусь в угол, оставляя ей на выбор игру по чужим правилам или смерть экономики, торговли, промышленности и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк».
1: Привет!
18: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
1: Угу.
18: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов.
1: Так.
18: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
1: В смысле? Прямо вот тренеры стоят и кликают.
18: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
1: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
18: Ну вот.
1: Это ж каменный век.
18: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
1: Угу.
18: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
1: Ну, тема тяжелая, да?
18: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
1: От кого?
18: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
1: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
18: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
1: Ого, полный бойкот.
18: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
1: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
18: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
1: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
18: Конечно, нет.
1: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
18: Выход найден, специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию. Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
19: Стой, 8 секунд в плавании. Это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в десятой доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
18: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
19: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
18: Давай.
19: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
18: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
19: Давай.
18: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
19: Слепой ведет слепого.
18: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
19: А на деле?
18: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
19: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
18: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
19: Да, туда вроде кого-то пустили.
18: Допустили шестерых белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из шести не вышел в финал ни в одном виде программы. Ноль финалов. А ведь за два года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
19: Ну, гимнастика – вид спорта субъективный, там судьи.
18: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
19: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
18: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
19: А с хоккеем что не так?
18: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все пределы. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана…
19: Которая не изолирована?
18: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
19: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
18: Да.
19: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит, нет и внимания аудитории.
18: Абсолютно логично.
19: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
18: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
19: Как это работало раньше? Объясни механику.
18: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный рабочий бизнес-инструмент.
19: Логично.
18: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
19: Я тебя перебью.
18: Давай.
19: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
18: Угу.
19: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
18: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра – 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
19: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
18: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно,

0: Денег просто испарилось.
1: Да, плюс логистика.
0: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
1: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
0: А турки это понимают?
1: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
0: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет — это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
1: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
0: Известный клуб, да.
1: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
0: Так.
1: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
0: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
1: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2,5 тысяч до 1800 рублей в месяц.
0: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
1: Да.
0: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
1: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
0: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
1: Ну-ка.
0: Международных стартов нет, форма падает на 8 секунд, зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете, а лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, и я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
1: Это логично.
0: Это глобальный рынок.
1: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
0: Жесть.
1: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
0: 100 человек основы.
1: Это выкачивание золотого фонда.
0: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
1: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года, тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
0: И куда он?
1: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
0: Копейки для специалиста такого уровня.
1: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
0: Фантастика.
1: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
0: Да.
1: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
0: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
1: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
0: 108. Запомнили.
1: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году,

0: На данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
1: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
0: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
1: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
0: О чем?
1: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
0: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
1: Именно. Мой прогноз нет, потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
0: Согласен.
1: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
0: 100%.
1: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах, у них нет спарринг-партнеров международного класса.
0: Это правда.
1: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос не в том, когда снимут санкции.
0: А в чем?
1: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
0: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
1: До новых встреч. Счастливо.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
3: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На Радиосигнал.
4: Пьяный житель Минска угрожал бывшей жене убийством. На линию 102 обратилась 72-летняя минчанка и сообщила, что ее бывший супруг, с которым она проживает совместно, угрожает ей расправой. Сотрудники московского РВД оперативно выбыли на место и задержали 72-летнего минчанина. Как выяснили правоохранители, нетрезвый мужчина, поругавшись с секс-супругой, стал угрожать ей ножом. Испугавшись, женщина заперлась в ванной, а после того, как дебошир успокоился, покинула квартиру. Примечательно, что 15 лет назад в этой семье уже происходил похожий инцидент. Тогда минчанин бросался на супругу с молотком. По результатам проверки тогда было возбуждено уголовное дело, но потерпевшая в итоге простила мужа и примирилась с ним. В отношении фигуранта снова возбуждено уголовное дело. Брали деньгами и свиными тушами. По обвинению в коррупции задержали более 20 работников лесного хозяйства. От мастеров леса до директоров лесхозов и главных специалистов одного из государственных производственных лесохозяйственных объединений. Они проходят фигурантами по уголовным делам. Большинство обвиняется во взяточничестве, часть – в хищении древесины путем злоупотребления служебными полномочиями. К примеру, исполняющий обязанности директора одного из лесхозов Витебской области за оказание содействия в выделении частному лицу ликвидных делянок для заготовки древесины и оформление ордеров по заготовке древесины и ее вывозке принял в качестве взятки час свиной туши весом не менее 20 килограммов и стоимостью не менее 240 рублей. Некоторые из представителей лесной отрасли задержаны за оказание содействия предпринимателям в организации мелкого отпуска древесины на корню, организацию отгрузки более качественных пиломатериалов, чем предусмотрено договорами. Сумма взяток зачастую составляла, цитирую, всего несколько сотен рублей. Волковыске милиция после звонка о краже вышла на четвероногого воришку. Работница одной из торговых палаток обнаружила пропажу мягкой игрушки и позвонила в милицию. Правоохранители выбыли на место происшествия, ожидая, что придется устанавливать опытного вора-рецидивиста, приложившего свою руку к этому преступлению. Однако просмотр записи уличной камеры видеонаблюдения показал, что кражу совершил местный бездомный пес. Выждав момент, когда хозяйка павильона потеряла бдительность, пушистый злоумышленник схватил плюшевый трофей и скрылся в неизвестном направлении, радостно виляя хвостом. Как сообщается, добрая продавщица не стала настаивать на расследовании. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
4: Качество хуже некуда. Россия ввела ограничения на ряд белорусских продуктов. Что снова не так?
3: Воображаю, что сейчас будет? Только бы не скандал.
4: Очередной жест добрососедства и поддержки. Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции сразу нескольких белорусских предприятий. Усиленным лабораторным контролем обложили мясные полуфабрикаты «Агробекон», рассказывает экономист Валерий Седых.
5: Кроме этого, усиленный контроль и дополнительные лабораторные исследования ввели в отношении сухой молочной продукции клетского филиала Слуцкого сыродельного комбината, пружанского сыра, могилевского желатина, говяжьего жира производства Оршанского мясоконсервного комбината и молочки из Турова. А вот Витебской бройлерной птицефабрике запретили ввоз своей продукции на территорию РФ.
4: По информации Россельхознадзора, в продукции белорусских производителей обнаружили вещества фармацевтического происхождения, кишечную палочку, а также зафиксировали микробиологические нарушения.
6: Неплохо, неплохо. И трогательный по существу. Нет, ответственно отнеслись. Спасибо. Материал убедительный.
4: Напомню, Россия и ранее неоднократно банила поставки мяса, колбасы, молока и сыров из Беларуси. Однако в предыдущих случаях Россельхознадзор аргументировал запреты на ввоз тем, что на грузы отсутствуют необходимые документы или же продукция перевозится с нарушением санитарно-гигиенических требований. По мнению экономиста, соседи отлично понимают, что наша страна более чем на процентов 70 зависит от них в экономическом плане, а поэтому успешно используют этот рычаг давления.
5: Я и мои коллеги неоднократно объясняли, чем грозят Беларуси постоянные проблемы с поставками местной продукции на рынок России, которые последняя, по сути, сама и создает. Эксперты предупреждали, что на фоне всех разговоров о мобилизации в Беларуси, на фоне учений по отработке ядерного оружия, на фоне всех предупреждений от Украины, Европы и Запада о том, что Кремль не отступится, а идея втянуть нашу страну в военный конфликт, будут экономические проблемы. Долго ждать не пришлось. Блокировки поставок белорусской продукции в марте, затем массовые ограничения в апреле, и вот добрались до мая.
4: По мнению Седых, все ведет к тому, что Россия загоняет Беларусь в угол, оставляя ей на выбор игру по чужим правилам или смерть экономики, торговли, промышленности и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
7: Лукашенко собрался в Киев. Президент Беларуси заявил, готов ко встрече с Зеленским в любой точке Украины.
8: Что касается его заявления, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал, будет втянута только в одном случае. Если на нашу территорию будет совершена агрессия. И тут уже не втянута, а мы тоже услышали вы из уст президента России, мы будем вместе защищать наше отечество, где расположены два государства, от Бреста до Владивостока.
7: Так президент Лукашенко прокомментировал журналистам последнее высказывание Владимира Зеленского о том, что Россия хочет втянуть Беларусь в войну на Украине. По словам Александра Григорьевича, это возможно только при одном сценарии.
8: если и будем мы втянуты в войну, в том числе, если это будет против Украины, только в одном случае, если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. И в этом нет никакой необходимости, ни гражданской, ни военной.
7: Также Александр Лукашенко заявил, что готов к личному разговору с Владимиром Зеленским.
8: Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще может что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке Украины и Беларуси я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И может поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, там, немцами, поляками у нас, литовцами и латышами есть о чем разговаривать, а с Украиной нет о чем.
7: Владимир Зеленский напомнил, что Россия уже использует воздушное пространство Беларуси для пролета ударных дронов, которые атакуют украинцев. По его словам, у вооруженных сил Украины уже есть причины и возможности не только для усиления обороны, но и для превентивных действий по территориям, откуда может исходить угроза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
4: ДТП с участием газонокосилки и городского автобуса зарегистрировано 20 мая в Минске. Авария произошла около дома номер 21 на улице Николы Теслы. 50-летний водитель самоходной машины «Вайбэнк» во время покоса травы возле дороги не учел необходимый боковой интервал. Частично выехал на проезжую часть и задел проезжающий мимо МАЗ. В результате происшествия никто не пострадал, уточнили в ГАИ. Во время обыска у жителя Могилева обнаружили 2 водительских удостоверения. Документы отправили на экспертизу. Карточки были практически идентичны. При этом проверка по базе показала, что на самом деле мужчина был лишен права управления транспортными средствами. Эксперт заключил, что оба водительских удостоверения поддельные. Все изображения выполнены на них способом струйной печати. Часть защитных элементов отсутствует, другие имитированы. Могилевчанин признался милиционеру, что заказал права в России, но не пользовался ими. Поэтому к ответственности он не привлечен, сообщили в ГКС. Многодетная мать, которая работала в обменном пункте одного из банковских учреждений Бобруйска, оказалась на скамье подсудимых. Рассказываем подробности. Женщина узнала от своего сына об онлайн-казино, зашла на сайт и проиграла собственные деньги. После этого она на рабочем месте стала вкладывать в пачки с деньгами фрагменты бумаги и картона, а настоящие купюры похищала. С декабря 2023 года по январь 2026 она присвоила и спустила на виртуальные игровые автоматы свыше 520 тысяч рублей. Эксперт заключил, что в период совершения преступления бобруйчанка страдала психическим расстройством в форме патологической склонности к азартным играм. Это не спасло ее от уголовной ответственности. Женщину признали виновной, суд назначил ей 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме этого, она обязана выплатить 9 тысяч рублей штрафа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
9: Кладбище бизнеса. Сколько индивидуальных предпринимателей закрылось в прошлом году? В Беларуси по-прежнему сокращается число индивидуальных предпринимателей. По данным Белстата, на 1 января прошлого года в республике насчитывалось почти 204,5 тысячи ИП. Это почти на 33 тысячи или практически на 14% меньше, чем годом ранее. Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за прошлый год составила около 328,5 миллиардов рублей, а вклад в республиканский объем выручки более 46%. Отметили в Белстате.
10: Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП республики за прошлый год составил почти 27,5%, но в том числе организациями малого бизнеса 17%, организациями среднего бизнеса 8%, индивидуальными предпринимателями 1,7% и иными физическими лицами, осуществлявшими индивидуальную предпринимательскую деятельность 0,7%.
9: Как известно, с этого года для ИП отменили некоторые виды деятельности, которыми они могут заниматься. Из-за этого некоторым пришлось закрыться или открыть компанию. Как заявил министр экономики Юрий Чеботари, для таких предпринимателей ввели упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами.
11: При этом это не просто техническая перерегистрация. За будущим юридическим лицом останутся все действующие на тот момент разрешительные документы. Например, сертификаты, лицензии, ну и так далее. В том числе возможность в очень ускоренном порядке перерегистрировать, например, свой расчетный счет в банке. Вторая стимулирующая мера – это сохранение для таких юридических лиц возможности упрощенного администрирования по различным направлениям.
9: Закон также предусматривает новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса, говорит директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.
12: Еще один момент, который определен, это расширяются функции фонда финансовой поддержки предпринимателей, которые оказывают действительно определенную поддержку в основном начинающим, но не только начинающим, но дальше и действующим предприятиям. И там также расширяются вопросы инвестирования, то есть по реализации инвестпроектов на территории Республики Беларусь.
9: Несмотря на заверения о легком переходе ИП в юрлица, в предпринимательской среде негодуют. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
13: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
9: Сейчас организации малого и среднего предпринимательства, а также ИП, активнее всего заняты в таких сферах деятельности, как оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность, промышленность, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также строительство. При этом, судя по данным Белстата, индивидуальных предпринимателей в Беларуси становится все меньше и меньше, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
9: Внимание, важные изменения. Что нужно знать о курсах валют и как выглядит новая белорусская банкнота? С 1 июня в Беларуси выпускают в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. Нацбанк уже показал, как выглядит новая купюра. Там отметили, что банкнота номиналом 200 рублей продолжит серию ранее обновленных купюр меньшего номинала, выпущенных в обращение в 2019-2022 годах.
10: Выпуск новых купюр происходит в рамках плановых мероприятий по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению.
9: При этом чиновники ввели очередное валютное ограничение. Оно касается рынка недвижимости. Как сообщила в своем телеграм-канале экспертка по рынку недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье теперь будут указаны только в рублях. Эту информацию также подтвердили в агентствах по недвижимости.
14: Эпоха доллара подходит к завершению, не факт, но с 16 мая серьезные изменения. Цены на недвижимость теперь будут указаны только в белорусских рублях.
9: Это далеко не единственное валютное новшество, которое появилось в нынешнем году. С 23 апреля в Беларуси ввели новые ограничения для населения. Среди прочего, власти запретили займы между физлицами в иностранной валюте. Исключение – близкие родственники. Также чиновники запретили выдавать займы населению под залог единственного жилого дома или квартиры. Еще одно новшество – ввели ограничения по штрафным санкциям и процентам за пользование деньгами в долг. Речь о договорах займа между физлицами. Кроме того, некоторые банки в конце апреля изменили валюту расчетов картами MasterCard с евро на доллары. Речь о Белагропромбанке, Альфа-банке и МТ-банке. Это изменение будет выгодным тем клиентам банков, которые совершают покупки за границей в долларах, говорит экономист Александр Кравцов.
15: Конвертация MasterCard в таком случае не совершается, но это делает позже банк, когда пересчитывает американскую валюту в рубли. Если же совершать платежи за рубежом в евро по карте MasterCard, то конвертация происходит дважды. Сначала со стороны платежной системы из евро в доллары, а затем банк переводит американскую валюту в рубли.
9: Напомню, с 21 апреля в ЕС стали недоступны операции с карточками MasterCard двух белорусских банков – Белгазпромбанка и Альфа-банка. Такое решение приняла эта международная платежная система. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
9: Штрафов мало не бывает. Сколько придется заплатить дачникам за запрещенные на участках растения? С 19 июня вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые, в частности, вводят ответственность за невыполнение обязанностей по борьбе с инвазивными растениями. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 1646. По ней будут штрафовать землепользователей, которые не будут бороться с нежелательной растительностью. За это им грозит денежное взыскание в размере до 10 базовых величин, то есть 450 рублей, отмечает юрист Илья Дунаев.
16: Кодекс дополняется новой статьей «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений». Это значит, что землепользователям грозит штраф, если они не будут бороться с нежелательной растительностью. За невыполнение обязанностей по регулированию численности растений, распространение которых нужно контролировать, предусмотрен штраф до 10 базовых величин.
9: Новые правила направлены прежде всего на борьбу с инвазивными видами растений. В Беларуси к самым опасным из них относят борщевик сосновского и золотарник канадский. О борьбе с золотарником канадским ранее сообщали в Беловежской пуще. В нацпарке отметили, что это многолетнее декоративное растение, которое часто можно встретить на приусадебных участках, дачах и кладбищах.
17: Такая любовь населения к данному инвазивному виду привела к его массовому распространению. Как только золотарник канадский попадает на определенную территорию, он разрастается, угнетает и полностью вытесняет другие коренные виды растений. Кроме того, растения не едят дикие животные, что также осложняет борьбу с ним.
9: А в плену борщевика оказались жители одной из деревень Борисовского района. Местная жительница выложила соответствующее видео на своей странице в одной из соцсетей. Женщина говорит, что люди окружены ядовитым борщевиком со всех сторон. По ее словам, местные жители своими силами пытаются с ним бороться уже несколько лет, но пока безрезультатно.
18: Минская область, Борисовский район, деревня Жёртый. Мы боремся несколько лет с зарослями борщевика. Мы его скашиваем, ничего не помогает. Он растет буквально везде, даже уже пошел расти в лес. Это скоро будет расти дальше. За этими деревьями наш дом. Он разойдется по всей деревне. Его семена разлетаются ветром.
9: Многие люди по сей день не знакомы со смертельно опасными свойствами этого растения. Майка, легкие платья и даже куртка для борщевика не помеха. Такая одежда не сможет защитить человека от его воздействия, говорит врач-дерматовенеролог Анна Грязева.
19: Все дело в том, что сок растения содержит ядовитое вещество – фурукумарин. При попадании на кожу он увеличивает ее чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичность. Опасность заключается в том, что сам по себе сок не раздражает кожу. Можно без последствий получить значительную дозу яда, но если в течение 2 суток после этого подвергнуться воздействию солнечных лучей, то развивается солнечный ожог. Наиболее опасен борщевик во время цветения, который продолжается практически все лето. Следует предупредить о том, что ожоги возможны и в пасмурную погоду. Особенно чувствительны к действию яда растения натуральные блондины. Борщевик также является дыхательным и контактным аллергеном.
9: Чтобы обезопасить себя и близких, врачи не рекомендуют гулять по зарослям борщевика, трогать его руками и собирать его цветы. Также нельзя скашивать борщевик без спецодежды в сухую погоду, в период цветения и использовать вторично одежду без термической и химической обработки. Что касается штрафов за опасные растения на участках, то в соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
7: Нет дыма без огня. Украина заявила, что готова по полной к возможному наступлению России с территории Белоруссии, о чем на совещании по обороне говорили Лукашенко и Путин.
20: 15 мая Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили сотрудничество в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям.
7: Об этом сообщили в пресс-службе президента. На этом фоне украинская сторона заявила о новой волне активности на границе с Белоруссией. По словам Владимира Зеленского, Украина готова к любому сценарию.
20: Эти игры идут не первый день. Сейчас речь идет о военных перемещениях, информационных вбросах и возможных провокациях. Мы не исключаем попыток дестабилизации ситуации на северном направлении, и мы к ним готовы.
7: Как пишут военные аналитики, с 2022 года Минск системно готовится к возможному военному сценарию. Об этом свидетельствует 5-кратное увеличение оборонного бюджета, строительство новых дорог в направлении украинской границы и активное создание военной инфраструктуры. По словам экспертов, на Полесских болотах прокладывают маршруты, которые не имеют гражданского назначения, а также возводят новые полигоны для размещения дополнительных подразделений, комментирует военный эксперт Антон Сташевский.
21: Россия уже 5-й год пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. Лукашенко сопротивляется, потому что понимает военные последствия для страны. Беларусь имеет устаревшую армию, совершенно не готовую к современной войне дронов. Часть своих вооружений и боеприпасов отдана России еще в 2022 году. Украинская же армия очень выросла, поэтому открытый конфликт для Беларуси – это полный разгром в очень короткое время. И Москва на помощь не прибежит. Она едва держит свои участки фронта.
7: На вопрос, означает ли то, что Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию, что Владимир Путин все-таки уговорил его к более активному участию в боевых действиях на Украине, военный эксперт отвечает так.
21: Неочевидный вопрос, а что думает о таком товарищ Си? И поверьте, это гораздо более важный вопрос для Лукашенко, чем давление со стороны Владимира Путина. Поэтому все заявления и подготовка Лукашенко к войне, на мой взгляд, пока носят информационный характер. Он делает все это не потому, что очень хочет воевать, а именно потому, что очень не хочет. Нужно продемонстрировать видимость, и он это делает.
7: Эксперты отмечают, что с целью снять с себя часть ответственности Александр Лукашенко ранее изменил военную доктрину Белоруссии. Формально право отправлять белорусские войска на боевые действия передали Всебелорусскому народному собранию, структуре из более 1000 чиновников и делегатов. Теперь в случае давления со стороны Кремля Лукашенко сможет или переложить ответственность на представителей народа, или объяснить Владимиру Путину, что не способен повлиять на решение собрания, объясняют уточняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
4: Игра на опережение или реальный намек? Глава войск БПЛА Украины после рекордной атаки по Москве неожиданно заговорила Лукашенко. Недолго музыка играла. На главной концертной площадке Минска 9 мая в День Победы Газманов спел «За Россию и свободу до конца». А уже на следующий день по всем гостелеканалам прозвучали новости о точечной мобилизации, которую огласил президент Беларуси. Отмечу, 8 мая в Москве Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились для переговоров, в том числе в формате один на один. Военные эксперты делятся мнением, что Россия в очередной раз попыталась убедить страну-сосед физически подключиться к боевым действиям на Украине. В частности, появилась информация, что Кремль разрабатывает новые операции по наступлению с белорусских территорий на юге и север Украины и в Черниговско-Киевском направлении. Зеленский уже выступил с заявлением, которое косвенно подтверждает предположение аналитиков касаемо планов РФ.
0: Звісно, ми будемо і надалі захищати Україну, захищати наших людей, українців. Я доручив нашим силам оборони та безпеки України підготувати план реагування. І на ставці ми розглянемо та затвердимо. Чернігівсько-Київський напрямок ми будемо посилювати. Партнери теж знають, що відбувається і до чого схиляють Білорусь. Є у нас і російські документи, в яких пропонуються цілі для ударів по Києву. Удари по Киеву и по інших наших местах.
4: В свою очередь, непрекращающиеся массированные атаки по Украине с использованием воздушных коридоров Беларуси вызвали резкую реакцию украинского военного командования. Глава войск БПЛА ВСУ Роберт Мадяр Бровді опубликовал предупреждение Александру Лукашенко о возможных серьезных последствиях, если Минск пойдет на поводу Кремля и вступит в войну.
1: Мінські гауляйтери Лукашеску. Ми фіксуємо проліт кожного одного шахеду, що, скориставшись коридорами Білорусі, прямує до України. Кожну одну твою фрікцію та шатанину мілітарного відтінку. Ти можеш скільки завгодно крутити вуса на камеру і брехати своєму заляканому народу про нейтралітет, але твої кінцівки вже по самі плечі у кривавій юшці вбивств цивільних українців. Трек наступний. Коридор для вбивць дорівнює. Співучасть дорівнює. Каса.
4: Политический обозреватель Александр Фридман делится мнением, что Лукашенко едва ли осмелится пойти на сделку с Путиным и физически подключить белорусских военных и население ВСО. По словам эксперта, опасность такого решения очевидна после пожаров на НПЗ в Туапсе, Перми и на терминалах в Усть-Луге в результате ударов беспилотниками и недавней рекордной атаки по московскому региону. Дистанция до цели на этот раз составляла более 500 километров, да и в целом БПЛА регулярно атакуют объекты, расположенные далеко в глубине российской территории. Что говорить о Мозырском НПЗ, находящемся рядом с границей Украины. Да и до любой точки Беларуси крылатое возмездие, в случае чего, долетит легко, резюмирует Фридман. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Привет Трампу из Минска. Американский проповедник приехал к Лукашенко и пообещал за него молиться.
22: Большая честь.
23: Спасибо. Прошу, Франк, присаживайтесь. Хорошо, что приехал. Пообещал?
7: Так началась встреча Александра Лукашенко и американского проповедника Франклина Грэма. Президент Беларуси напомнил, что именно Грэм произносил молитву на инаугурации Дональда Трампа и передал ему привет.
23: И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. И Франклин.
7: Помимо этого, Александр Лукашенко рассказал об американской помощи, которую Беларусь получает регулярно.
23: Две трети всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно, говорят санкции, санкции, но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи в США есть и ваша доля. Спасибо вам.
7: Также Лукашенко попросил Грэма молиться за него. Проповедник в ответ пообещал это сделать.
23: Франклин, когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте и про мои грехи.
3: Библия, Слово Божье, учит нас возносить молитвы за наших лидеров. Поэтому завтра я попрошу всех присутствующих встать, вознести молитву за вас.
23: Франклин, это будет правильно, а то вы все за Дональда молитесь и молитесь, а про меня не упоминаете.
3: Завтра исправлюсь. Завтра 10 тысяч человек будут молиться.
7: Отмечу, что Франклин Грэм приехал в Беларусь на крупный протестантский фестиваль, который проходил с 16 по 17 мая в Минской Чижовка-арене. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
7: Весь набор на себе. От просрочки на полгода до скрытых наценок. Что нашли контролеры в сельских магазинах страны?
5: Министерство антимонопольного регулирования и торговли провело проверку частных магазинов Могилевщины в Быховском, Кричевском и Могилевском районах. В частности, найдены крупные торговые надбавки на импортные сладости – вафли, печенье, карамель, а также на помидоры и яблоки. Здесь цены были превышены более чем в два раза.
7: Нарушения нашли практически в каждом объекте, заявили контролеры МАРТ.
5: В 5 магазинах торговали просроченным хлебом, кондитеркой и колбасой. В отдельных случаях товар лежал на прилавке лишние 150 суток, то есть просрочка составляла почти полгода. Также почти везде игнорировали обязательный перечень товаров.
7: Местные жители жалуются, что в деревнях банально нельзя купить даже самые базовые продукты.
6: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
22: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку. Со списком покупаем все наперед и везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
7: При этом чиновники и лично Александр Лукашенко постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. В итоге молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Новые жировки на старте. С 1 июня по всей Беларуси снова подорожают коммунальные услуги. Лето еще не началось, а белорусов уже морально готовят к новым цифрам в квитанциях. Чтобы было меньше поводов для недовольства, подорожание жилищно-коммунальных услуг в Беларуси власти разделили на два этапа. Напомню, с 1 марта газ стал дороже на 7,7%, что в среднем привело к утяжелению жировок на рубль. Кроме этого, баллон сжиженного газа теперь стоит на рубль 70 копеек больше. Тариф на электроэнергию вырос на 7% или плюс еще 3 рубля. Второй этап стартует 1 июня, рассказывает экономист Вера Селейко.
8: В Беларуси снова поднимут тарифы на отопление и горячую воду. Субсидируемый тариф вырастет на 7,3% и составит больше 29 рублей за 1 гигакалорию. Например, для обычной двухкомнатной квартиры в Минске платеж за отопление увеличится примерно на 2 рубля. А вот для квартир, где никто не зарегистрирован, тарифы уже сейчас примерно в 5 раз выше льготных. Кроме того, с июня подорожает и электричество для обогрева жилья.
4: Если быть точнее, то за отопление теперь придется платить на 2 рубля 60 копеек больше. За горячую воду – на 53 копейки. В среднем суммы в жировках вырастут на 3 рубля 12 копеек. На фоне подорожания ЖКУ белорусы снова обсуждают и сравнивают в соцсетях замороженную зарплату, неудержимый рост цен на продукты питания, бытовые товары и услуги.
11: Интересно, как скоро мы докатимся к точке, где коммуналка для большинства населения станет просто неподъемной. Вот тут кто-то пишет, да что тут такого, всего 85-150 рублей, это ж копейки. Может, для вас и копейки, а у меня зарплата 600 рублей, и никто пересматривать или хоть чуть-чуть поднять и...
12: Я уже за холодную воду плачу, живя в деревне, 68 рублей. Вы серьезно? А до зимы еще раз 5 цены поднимут или как? А то у нас ведь любят сказать одно, а сделать по-другому. Якобы, упс, неувязочка вышла. Все в мире дорожает, поэтому и вы, белорусики, раскошеливаетесь. А вот зарплата стоит на месте. Почему?
13: А почему Март не проверяет ЖКХ? Какие экономические обоснования для поднятия тарифов? Или ЖКХ – это государство в государстве? А вообще, как говорит моя бабушка, ЖКХ – это филиал ада на земле. Доллар падает, цены растут, зарплаты стоят. Хоть бы какую положительную...
4: В комментариях белорусы проводят параллель между повышением пенсии и пособий и последующим ростом цен на продукты, услуги, топливо, а также увеличением штрафов и налогов. В любом случае, до зимы еще дожить нужно. За летом можно смириться с подорожанием тарифов. А там уже на первое место выйдет обсуждение баснословных трат на подготовку детей к школе и расходы на сервировку новогоднего стола. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Новости регионов на радиосигнал.
4: Отдых у воды закончился трагедией. Под Мозырем утонул подросток. В озере около деревни Дрозды в Мозырском районе утонул 15-летний юноша. Его тело обнаружили 16 мая примерно в 10 метрах от берега, на глубине около 3 метров. По предварительной информации, компания несовершеннолетних отдыхала у водоема, в месте, где купание запрещено. Один из них пошел купаться, прыгнул в воду и больше не появился на поверхности. На поиски подростка выезжали службы спасения. Духи, роза и корм для кота. В Гомеле пенсионерка устроила шопинг с чужой картой. Жительница областного центра нашла у церкви чужую банковскую карту. Первым делом после находки 63-летняя женщина пошла в ближайший магазин и проверила, есть ли там деньги. Когда оплата за продукты прошла, гомельчанку было уже не остановить. Она заходила в разные торговые объекты, объездила несколько городских рынков. Покупала все, что приглянется – бижутерию, косметику, духи и очки. Это не считая продуктов питания. Приобрела даже розу и лекарства в аптеке. Не забыла ей о коте, которому взяла корм. За день женщина расплатилась чужой карточкой 21 раз, потратив 543 рубля. После пенсионерка вернулась домой, порезала карту ножницами и выбросила. Закончилась история судом. Пенсионерку, потратившую чужую зарплату, приговорили к 2 годам лишения свободы без направления в исправительное учреждение. При вынесении решения суд принял во внимание ее возраст. Однако гомельчанка должна вернуть деньги, которые были на карте, и компенсировать владелице моральный вред в размере 400 рублей. В Барановичском районе сотрудники госавтоинспекции были вынуждены использовать табельное оружие, чтобы остановить нетрезвого водителя, который пытался скрыться от погони. Инцидент произошел вблизи деревни Яново. Инспекторы ГАИ подали сигнал об остановке водителю «Вольво». Однако тот его проигнорировал и продолжил движение. После этого началось преследование. По информации милиции, мужчина неоднократно не реагировал на законные требования остановиться и пытался скрыться. Во время погони он создавал реальную угрозу другим всем участникам дорожного движения. Поэтому было принято решение об использовании табельного оружия. За рулем находился 39-летний житель Минской области. Установлено, что он был лишен права управления транспортным средством и ранее неоднократно привлекался к ответственности, в том числе уголовной, за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование на этот раз показало более 1 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении водителя составлены протоколы. Ему грозит крупный штраф – 200 базовых величин. В салоне автомобиля также находился владелец транспортного средства. На него составлен административный протокол за передачу управления лицу в состоянии опьянения. Ему грозит штраф от 50 до 100 базовых величин и лишение водительских прав на 3 года. Оба мужчины были доставлены в изолятор временного содержания. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
7: YouTube под угрозой. Министр информации назвал условия блокировки площадки в Беларуси.
10: Мы не имеем права складывать все наши продукты в одну корзину. Тем более, если эта корзина в чужих руках. Разобьют обязательно. У нас есть опыт. Есть Video Bell. Очень хорошая платформа. Она тут же начнет набирать популярность, как исчезнут другие видеохостинги. Нужно использовать все имеющиеся ресурсы.
7: С таким заявлением о YouTube выступил министр информации Дмитрий Жук. По его словам, заблокировать платформу в первую очередь могут в случае угрозы нацбезопасности.
10: Уйти с площадки, на которой находятся наши с вами граждане, наверное, так себе история. Но я еще раз повторю то, что я уже говорил. В случае угрозы национальной безопасности мы будем вынуждены это сделать.
7: Что именно могут сделать власти с YouTube, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
14: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
7: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
15: Альтернативы, есть, но они не идеальны.
16: Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
24: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
16: Дорогу нашим айтишникам плюс.
7: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
25: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
26: YouTube как-то приятней, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
27: YouTube, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
25: Если YouTube когда-то сделают, да, YouTube тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
7: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Россия ходит по тонкому льду. За 2 дня почти 200 дронов пролетели возле украинских АЭС, в том числе возле Чернобыльской. Что важно знать белорусам? Резкий рост атак российских беспилотников по Украине снова зафиксирован в мае. За 2 дня Россия запустила по украинским территориям свыше 1567 дронов. По информации Международного агентства по атомной энергии, более 160 из них зафиксировали вблизи Южноукраинской, Чернобыльской и Ровенской АЭС. МАГАТЭ уже выразила серьезную обеспокоенность военной деятельностью вблизи атомных станций. Гендиректор организации Рафаэль Гросси сообщил, что пока речь речь не идет о прямых ударах БПЛА по данным атомным станциям. Однако действия Российской Федерации ставят под угрозу их сохранность, а значит и безопасность Украины и ее стран-соседок.
0: Международное агентство по атомной энергии глубоко обеспокоено военной активностью Российской Федерации, а в частности, участившимися полетами российских БПЛА вблизи атомных электростанций Украины. Мы подчеркиваем необходимость полного соблюдения 7 основных принципов обеспечения ядерной защиты и безопасности во время конфликта и призываем к максимальному воздержанию от таких действий во избежание риска ядерной аварии. Массированное использование беспилотных летательных аппаратов вблизи АЭС является прямым вызовом нормам безопасности атомных объектов, так как создают угрозу повреждения линии электроснабжения или критической вспомогательной инфраструктуры. Любая военная активность вблизи атомных объектов Украины представляет серьезную угрозу безопасности не только Украины, но и всего региона.
4: Гроси также напомнила о серьезном пожаре в Чернобыльской зоне, произошедшем 7 мая в результате падения российского беспилотника и охватившем более 1000 гектаров. По словам гендиректора МАГАТЭ, аномальный радиационный фон во время ЧП и после его ликвидации зафиксирован не был. Однако это происшествие наглядно демонстрирует трудности с поддержанием ядерной безопасности в чувствительных районах, особенно в нынешних условиях. Российские дроны, курсирующие возле украинских АЭС, создают реальную угрозу и для Беларуси, отмечает физик-ядерщик Валерий Докшиц.
1: Упавший в Чернобыльской зоне российский беспилотник стал причиной пожара, и, к счастью, в этот раз просто повезло, что огонь не спровоцировал аномальное повышение радиационного фона. Но пролетающие, падающие, взрывающиеся в Чернобыле БПЛА создают радиологические риски и могут спровоцировать активность имеющихся на этих территориях загрязненных материалов. Стоит ли мне напоминать, что в результате аварии на Чернобыльской АЭС сильнее всего пострадала не Украина, а Беларусь? Думаю, что каждый белорус об этом знает и знает, что мы до сих пор работаем над устранением последствий этой чудовищной техногенной катастрофы. Поэтому хочу еще раз отметить, что если в результате российских военных действий будет нарушена целостность любой из украинских атомных станций, Беларусь будет первая, кто столкнется с высвободившейся радиацией. И у меня есть серьезные сомнения, что на этот раз наша страна сможет справиться с последствиями ЧП и восстановиться.
4: Напомню, в феврале 2025 года российский беспилотник попал в защитную конструкцию над разрушенным чернобыльским реактором. Несмотря на то, что инцидент был подтвержден международными экспертами, Кремль отрицал причастность к ЧП, обвинив Украину и международное сообщество в создании провокаций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666». 6.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
9: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк».
18: Привет!
17: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
18: Угу.
17: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов.
18: Так.
17: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
18: В смысле? Прям вот тренеры стоят и кликают.
17: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
18: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. Или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
17: Ну вот.
18: Это ж каменный век.
17: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
18: Угу.
17: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
18: Ну, тема тяжелая, да?
17: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
18: От кого?
17: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
18: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
17: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
18: Ого, полный бойкот.
17: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
18: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
17: Вот именно. А они не выдержали.

0: Кубок сильнейших. Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
1: Угу.
0: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
1: Стой, 8 секунд в плавании. Это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в десятой доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
0: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
1: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
0: Давай.
1: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
0: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
1: Давай.
0: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
1: Слепой ведет слепого.
0: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
1: А на деле?
0: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
1: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
0: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
1: Да, туда вроде кого-то пустили.
0: Допустили шестерых белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из шести не вышел в финал ни в одном виде программы. Ноль финалов. А ведь за два года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
1: Ну, гимнастика – вид спорта субъективный, там судьи.
0: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
1: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
0: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
1: А с хоккеем что не так?
0: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все пределы. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана…
1: Которая не изолирована?
0: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
1: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
0: Да.
1: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит, нет и внимания аудитории.
0: Абсолютно логично.
1: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
0: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
1: Как это работало раньше? Объясни механику.
0: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный рабочий бизнес-инструмент.
1: Логично.
0: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
1: Я тебя перебью.
0: Давай.
1: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
0: Угу.
1: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
0: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра – 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
1: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
0: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
1: А на сам спорт высоких достижений сколько?
0: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов. Рублей в год.
1: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
0: Именно. И не забывая про бюрократию.

0: бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за два года составили около 35-40%.
1: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась?
0: Да. Плюс логистика.
1: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
0: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
1: А турки это понимают?
0: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
1: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
0: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
1: Известный клуб, да.
0: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
1: Так.
0: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
1: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
0: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2,5 тысяч до 1800 рублей в месяц.
1: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
0: Да.
1: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
0: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
1: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
0: Ну-ка.
1: Международных стартов нет, форма падает на 8 секунд, зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете, а лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, и я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
0: Это логично.
1: Это глобальный рынок.
0: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
1: Жесть.
0: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
1: 100 человек основы.
0: Это выкачивание золотого фонда.
1: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
0: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года, тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
1: И куда он?
0: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
1: Копейки для специалиста такого уровня.
0: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
1: Фантастика.
0: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
1: Да.
0: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
1: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
0: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
1: 108. Запомнили.
0: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
1: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
0: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
1: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
0: О чем?
1: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
0: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
1: Именно. Мой прогноз нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
0: Согласен.
1: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
0: 100%.
1: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах, у них нет спарринг-партнеров международного класса.
0: Это правда.
1: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос не в том, когда снимут санкции.
0: А в чем?
1: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
0: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
1: До новых встреч. Счастливо.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Налог с подарков снова на повестке. Как и когда нужно будет платить? С таким вопросом мы обратились к юристу Юлии Кузиной. Она объяснила сумму подарков, с которых не надо платить подоходный сбор.
4: Доходы от подарков, которые не облагались подоходным сбором, в 2025 году составляли 11 516 рублей. В 2026 чиновники ввели существенные изменения. Общая сумма таких поступлений может составлять до 12 000 рублей, но половина от всех источников Беларуси, остальное из-за границы.
3: С этих подарков не надо платить подоходный налог. С превышения возьмут сбор в 13%.
5: Если же деньги одолжили близкие родственники, и это отражено в декларации о доходах и имуществе, то платить налог не нужно, причем независимо от суммы займа. Но тут есть исключение. Оно касается тех, кого власти считают иждивенцами.
3: Если вы запутались и хотите разобраться, нужно ли платить налог в вашей ситуации, дайте ответ на 3 следующих вопроса.
6: Первое. От кого был получен подарок? Близкий родственник, друг, организация. Второе. Какой это был подарок? Сумма денег, недвижимость или автомобиль, к примеру. И третье, самое важное, примерная стоимость подарка. Держите в голове условные 12 тысяч. Если дороже, нужно платить.
3: Белорусы комментируют, что налоги, сборы и штрафы начинают распространяться буквально на все. Неубранный снег вокруг автомобилей, ловля рыбы с лишним крючком, даже ковры выбивать во дворе запретили. Мол, скоро заставят и за вдыхаемый воздух платить. Эксперты объясняют данную тенденцию проблемами в экономике. Бюджет трещит по швам, вот и чиновники пытаются его наполнить любыми доступными методами. Но помните, если у вас есть жалобы на необоснованные сборы и штрафы, качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
7: Война за сараи. Минчане просят Лукашенко не сносить их. Власти непреклонны. Сгорел сарай, гори и хата. Жители сразу нескольких жилых домов Московского района Минска в попытках сохранить имущество настолько отчаялись, что записали обращение к Лукашенко.
8: Обращаемся с открытым видеообращением к нашему президенту Лукашенко Александру Григорьевичу. Просим вас помочь решить нашу проблему. В придомовых территориях домов расположены сараи, которые хотят снести местные органы власти. Мы, жители, против данного решения. 3 апреля 2026 года КУП ЖКХ Московского района города Минск разместила на сараях объявление о необходимости освобождения сараев от личных вещей в связи с их предстоящим демонтажом. В ЖКХ нам сообщили, что у жителей нет права удостоверяющих документов на сараи, мы не имеем права ими пользоваться. А комиссия по чрезвычайным ситуациям администрации Московского района признала наши сараи ветхими, находящимися в аварийно опасном состоянии.
7: Отмечу, что сараи, расположенные в районе домов 20-40 на переулке Софьи Ковалевской и 24-25 на улице Попова, построили для хранения дров, так как жилые дома были оборудованы печным отоплением. Как отметили в администрации Московского района, сейчас все они переведены на центральное отопление и водоснабжение, а жильцы используют постройки под гаражи и кладовки. Между тем, эти объекты находятся на землях общественного пользования, а значит, горожане, так сказать, совершают самостоятельно захват и нарушают закон. В соцсетях под обращением к президенту комментаторы встали на защиту минчан. Ирина из Барановичей поделилась своим мнением.
9: Они во дворах же, кому они мешают? Да и на видео незаметно что-то, что сараи эти в аварийном состоянии. Крыши переложены, все аккуратно, ни трещин, ни дыр не видать. Видно же, что люди стараются, самостоятельно их ремонтируют, поддерживают их состояние. У нас ЖКХ так о жилых домах не печется, как тут люди о сараях. Люди хранят там велосипеды, зимнюю одежду, какие-то бытовые вещи. И живут там, скорее всего, ветераны. Вот пусть уже доживают свой век спокойно. Они жизни годы положили на благосостояние страны. А сейчас всех на свалку, так как это проще, чем реально помочь. Понимаете, эти дома старые, квартирки там маленькие. Но и здесь давят людей. Так было и у нас в Барановичах, и так повсеместно. Людей вынуждают к покорности.
7: Минчанин Игорь пишет, что справедливости ждать не стоит, и обращение к президенту не поможет.
10: Вот если бы это были хлева для телят, тогда другое дело. А так-то сараи люди используют для своих нужд, а денежку государству не платят. Непорядок. А после сараев они и ваши дома снесут. Вопрос времени. У нас снесли. И все было бесполезно. И тоже обращались к Лукашенко. У нас тоже старый дом. Ни подвалов, ни балконов. Зато забабахали на территории многоэтажки. Теперь в собственном дворе. Участвуешь, как будто мы собаки. И с нами можно делать, что хочешь. Всех ногой под лавку. Пусть сначала аварийные двухэтажки снесут. Так там же людей надо расселить в нормальные условия. А это много мороки. А вот сараи снести, которые никому не мешают, и никто их толком не видит, это легко.
7: И в завершение история от минчанина Станислава.
11: Живу в хрущевке, дому 56 лет. Капитальный ремонт был в 90-х. Ну как капитальный? Разукрасили, крышу новую красивую повесили, а утеплять предложили за свой счет. Стены промокашка. Зимой в квартире хорошо, если 16 градусов есть. А когда на улице жара, в доме задуха. Сейчас начали лопаться стояки, но их замену никто проводить не будет, так как по бумагам их тогда меняли, в 90-х, так же, как и вынесли батареи наружу. На самом деле они до сих пор в стене. Но срочно нужно снести сараи. Срочно, потому что они портят вид города и создают угрозу для жизни местных жителей и гостей города. А на их месте построим очередной торговый центр. И вот еще один вопрос. Если нет документов на сарай, которому уже лет 50, то то куда до этого момента смотрела власть? И почему только сейчас забеспокоились о безопасности людей? Денежки. Надо срочно отмыть денежки.
7: Снести нельзя ремонтировать. Где в этом предложении поставили бы запятую лично вы? Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Рука чужой войны. Зачем Минобороны Беларуси проводит учения по отработке ядерного удара?
12: Мы начинаем учения частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению.
3: Об этом сообщила Минобороны Беларуси. В качестве цели учений ведомство назвало повышение уровня подготовки личного состава, проверку готовности вооружений, военной и специальной техники к выполнению задач, а также организацию боевого применения из внеплановых районов. Министерство иностранных дел Украины отреагировало моментально, назвало ядерное учение Беларуси и России большим риском для глобальной безопасности и призвало усилить санкции в отношении Минска и Москвы.
12: Размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси и совместные ядерные учения двух стран являются беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности. Совместная отработка ударов напрямую нарушает фундаментальные статьи договора о нераспространении ядерного оружия, которые строго запрещают ядерным государствам передавать контроль над технологиями массового поражения, а не ядерным подписантам принимать его. Эффективный ответ на российско-белорусское брецание оружием у границ НАТО должен включать резкое усиление санкционного давления на Москву и Минск, существенное увеличение поддержки Украины, которое сдерживает оба режима от дальнейшей экспансии в Европе.
3: Используя белорусские территории, Россия сознательно делает из союзного государства соучастника ядерного шантажа, считает военный аналитик Антон Сташевский.
13: Кремль легитимизирует распространение ядерных вооружений в мире и создает опасный прецедент для других авторитарных режимов. И все это не на своей территории, чужими руками. По сути, происходит принудительная милитаризация Беларуси, мнение о которой не спросили у белорусов. Москва использует Минск, в принципе, как всегда это делала.
3: В Минобороны Беларуси заявили, тренировка является плановым мероприятием, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
7: Призрак войны над Витебском. В области рухнул боевой дрон. Киев снова предупредил об опасности. В Кремле все отрицают.
14: Я считаю, что нам предоставился очередной случай проявить сознательность.
7: Очередной беспилотник заземлился в Беларуси. В интернете появились сообщения от жителей Витебской области о падении дрона вблизи города Глубокое. Беларусы отмечают, что БПЛА, оснащенный боевой частью, не сдетонировал самостоятельно, а был подорван на месте крушения. Официальных заявлений об инциденте власти не давали, говорит военный инженер Анатолий Ходьковец.
15: Несмотря на то, что сам командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО заявлял, что залеты беспилотников в Беларусь фиксируются практически ежедневно. Информация о падении беспилотников тщательно скрывается, а очевидцев таких происшествий запугивают уголовной ответственностью за распространение какой-либо информации. Почему? Потому что в большинстве случаев сбиваются с курса и падают на территории нашей страны именно российские дроны, следующие по нашему воздушному коридору на Украину. Но так называемого «старшего брата» и практически единственного экономического партнера выставлять в нелицеприятном свете негоже. ведь могут снова забанить импорт или кредит не дать.
7: Военный эксперт отметил, что отсутствие официальных заявлений о падении беспилотника не значит, что инцидента не было. Ранее даже президент делился информацией, о которой экстренные службы не давали никаких комментариев. Уточню, Ходьковец имеет в виду заявление Александра Лукашенко об упавшем в марте на территории Беларуси БПЛА, в результате чего пострадала женщина.
16: Что делают в театре, когда нет пьесы?
17: Ничего не делают.
16: Неправильно. Актеры сами пишут пьесы.
7: Напомню, на днях Владимир Зеленский написал обращение, в котором предостерег Минск от присоединения к новым российским агрессивным операциям. В частности, от предоставления армии России территории Беларуси для наступления на юг и на север Украины, либо по Черниговско-Киевскому направлению. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова подстрекательством и искусственным нагнетанием напряженности. Экономист Ярослав Романчук придерживается другого мнения.
18: Лучше пусть будет одно, второе, каждый день, там, каждую неделю предупреждение для того, чтобы белорусы понимали, кто является виновником их бед в случае чего. Да? Когда с твоей территории заходят войска, когда с твоей территории осуществляется поддержка нацистских преступных действий в отношении соседней Украины, когда твои нефтяные заводы и так далее работают на обеспечение врага топлива, когда твои комплектующие и схематоз позволяют России делать оружие. То, что украинцы еще не сделали ничего для того, чтобы нейтрализовать вот эту поддержку, является, на мой взгляд, как раз поддержкой и пониманием того, что белорусы и белорусский режим — это две разные как бы субстанции, два разных субъекта.
7: Украина понимает, что с населением Беларуси не обсуждают переход экономики страны на военные рельсы и перепрофилирование местных предприятий на работу по обеспечению ВПК. Не ставят людей в известность. Именно поэтому еще ни один украинский дрон не прилетел по белорусским НПЗ или промышленным предприятиям, резюмирует Романчук. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
3: Настоящее биооружие на границе. Из России в Беларусь пытались провести 10 тонн овощей с опасным вирусом.
12: На российско-белорусской границе 5 мая таможенники остановили автомобиль, перевозивший из Московской области в Гомельскую более 10 тонн овощей без фитосанитарного сертификата.
3: Об этом сообщила пресс-служба государственной таможни. По данным ведомства, в отобранных образцах томатов азербайджанского происхождения лабораторная экспертиза выявила вирус коричневой морщинистости плодов томата.
12: С целью недопущения распространения опасного вируса задержанные фрукты и овощи были уничтожены. Перевозчику грозит крупный штраф.
3: Данный вирус практически не несет опасность человеку или животным, но может стать настоящим убийцей для сельского хозяйства, объясняет инфекционист-эпидемиолог Ольга Козлова.
19: Вирус коричневой морщинистости плодов томата – это растительный вирус, который поражает в первую очередь томаты и сладкий перец, вызывая характерные коричневые морщинистые пятна на плодах и деформацию растений. Он очень устойчив к окружающей среде, может распространяться через зараженные семена, плоды, оборудование и контакт с растениями и способен уничтожить весь урожай и качество продукции. Это регулярно приводит к серьезным экономическим потерям для садоводов и фермеров в разных странах мира.
3: Из-за скрытой инкубации вируса и того, что зараженные растения не всегда проявляют симптомы, он может незаметно проникать в новые регионы и приводить к масштабным карантинным мерам, вплоть до уничтожения посевов, чтобы остановить распространение. В условиях белорусского АПК, который и так работает в жестких экономических и климатических условиях, проникновение таких болезней может стать серьезным ударом по производству, ценам на продукты и даже по всей экономике страны, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
17: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
20: Одна надежда на Пекин. Минск надеется на 500 миллиардов китайских инвестиций и резкий скачок экспорта. Что белорусского нужно Китаю? Александр Лукашенко подписал директиву о практическом наполнении всестороннего стратегического партнерства двух стран. Что именно предполагает документ, объясняет юрист-международник Сергей Ротор.
21: Если коротко и простыми словами, то из него следуют планы и желания Лукашенко достичь экспорта в КНР на 4 миллиарда долларов, а также привлечь 500 миллионов китайских инвестиций. Также расписан и график появления совместных предприятий. Предписано сформировать резерв кадров из числа выпускников вузов с высоким уровнем знания китайского языка для работы на китайском направлении. И смешного в планах Александра Григорьевича съемки видеороликов с участием китайских артистов и блогеров на объектах историко-культурного и природного наследия Беларуси.
20: Однако пока документ не имеет никакой юридической силы, говорит эксперт.
21: Это хотелки президента Лукашенко. На данном этапе там можно что угодно писать в таком случае. В Пекине об этом ни сном, ни духом. Нашему Министерству иностранных дел только поручено проработать с китайской стороной данный вопрос не позднее следующего года и только когда-то потом документально закрепить данную инициативу в соответствующей декларации.
20: При этом Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
22: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
20: Эксперты напоминают, что в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
23: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ, мол, либо так, либо вообще никак.
20: И если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то какое будущее ждет Беларусь? По мнению экспертов, Пекин может разрывать соглашение в одностороннем порядке, навязывать свои условия и требовать максимальную выгоду. А недавняя встреча Си Цзиньпиня и Дональда Трампа и вовсе способна резко изменить внешнеполитический расклад, оставляя Беларусь и Россию без даже не самого надежного, но пока все-таки союзника. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
7: Сколько яблок и мяса заработали белорусы? Белстат подсчитал покупательскую способность людей в популярных продуктах.
24: Интересно, где выращиваются эти кабачки, которые стоят 16,99?
25: Так я за курицу больше 2 килограмма дала 13 рублей. Так что лучше купить курицу для семьи или килограмм кабачков?
7: Чтобы ответить на вопрос, интересующий жительницу Светлогорска, и разобраться, что не так с ценами в магазинах, предлагаю знакомиться со свежей аналитикой Белстата. Статистический комитет проанализировал покупательную способность белорусов, взяв за основу количество приобретаемых необходимых продуктов питания, рассказывает экономист Алиса Мельник.
0: По данным Белстата, доходы на душу населения уменьшились, упали в перерасчете на главный национальный продукт – картофель. Так, в 2024 году денег у белорусов хватало, чтобы покупать 906 килограммов картофеля в месяц. В 2025 мы могли позволить уже только 864 килограмма. Также обстоят дела с яблоками. В прошлом году среднестатистический белорус мог купить в месяц 323 килограмма яблок, тогда как в 2024 – 342. Кроме этого, упали доходы белорусов в перерасчете на возможность покупать рыбу, в том числе замороженную, фрукты и овощи из так называемого борщевого набора.
7: Отчаиваться не стоит. Из данных Белстата следует, что в перерасчете на некоторые продукты доходы белорусов все же выросли. И больше всего в макаронах и моркови. В 2025 году плюс 68 и 152 килограмма соответственно, в сравнении с 2024. Кроме этого, население могло позволить себе покупать на 8 килограммов больше свинины и на 15 килограммов мяса птицы, а также на 500 штук больше яиц. Несмотря на показатели со знаком «плюс», белорусы все еще находятся в режиме жесткой экономии, отмечает экономист Алиса Мельник.
0: Если верить Белстату, то средние доходы в расчете на душу населения в Беларуси в 2025 году выросли и составили 1600 рублей в месяц. Годом ранее показатель был 1400 рублей. Вместе с тем, статистический комитет приводил данные, что в феврале 2026 белорусы в среднем тратили 28 рублей в день, тогда как в феврале 2025 этот показатель превышал 31 рубль. Выручка в ресторанах и кафе тоже упала на 3,5%.
7: Белорусы отмечают, что основная часть дохода у них уходит на оплату коммуналки и покупку основных продуктов. Денег на театры, рестораны и кино нет, но стаканчик другой кофе из заведения иногда позволить себе можно. Оставшиеся средства приходится растягивать до следующей зарплаты, а в непредвиденных ситуациях некоторые обращаются в банк за кредитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
20: Это уже серьезно. Главком ВСУ прямо заявил об угрозе со стороны Беларуси. О каком новом наступлении он говорит?
1: У нас есть 1200 километров активного фронта. Противник превосходит нас в количестве бригад и полков вдвое. Вы понимаете, что мы постоянно ведем боевые действия. И тенденция к тому, что линия фронта будет увеличиваться. Вы знаете последние данные нашей разведки и заявление нашего президента Украины, верховного главнокомандующего, об угрозе России со стороны Беларуси, возможную операцию на севере. Это реально.
20: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский считает угрозу наступления армии России с территории Беларуси реальной.
1: Мы знаем эти данные и то, что российский генштаб сейчас активно прочитывает и планирует операции по наступательным действиям с севера. Это значит, что фронт еще увеличится.
20: Напомню, что накануне об активных переговорах Владимира Путина с Александром Лукашенко с целью заметнее привлечь Беларусь к спецоперации говорил и Владимир Зеленский.
1: Пошла сейчас большая активность россиян. Я имею в виду в разговорах с Александром Лукашенко. Они хотят значительно глубже втянуть Беларусь в войну и именно с территории Беларуси начать дополнительные агрессивные операции. Либо против нашего Черниговско-Киевского направления, либо против одной из стран НАТО, находящихся рядом с Беларусью. Я поручил нашим силам обороны и безопасности Украины подготовить план реагирования. Партнеры тоже знают, к чему склоняют Беларусь.
20: Напомню, что о подготовке к боевым действиям недавно говорил и сам Александр Лукашенко, который объявил точечную мобилизацию белорусских мужчин.
4: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
20: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусского общества преобладает антивоенный настрой. Большинство белорусов признается, что боятся вовлечения страны в конфликт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
7: Кредиты не для всех. Белорусам начали отказывать в займах. Беларусьбанки объяснили, что на это влияет. Белорусам могут отказать в кредитовании даже при наличии постоянной официальной работы и стабильном доходе. История Виктории из Гродно, которой Беларусьбанк отказал в оформлении льготного кредита на отечественные товары, разлетелась в соцсетях, как горячие пирожки.
5: Боюсь, что прогрессивка, которую мы получим за выполнение плана, вряд ли окупит расходы.
7: Напомню, Виктория обратилась в Беларусьбанк за льготным кредитом, чтобы купить диван. Однако финансовое учреждение отказало белоруске, аргументировав свое решение тем, что она не платежеспособна. А именно, стабильного официального дохода девушки в 1700 рублей недостаточно для получения займа. Неприятно, конечно, но не смертельно, подытожила ситуацию Виктория в личных соцсетях.
6: Мы с парнем очень долго смеялись с этого абсурда. Да, у меня есть обязательные платежи на сумму 470 рублей. Ну так остается еще 1230 рублей. Если брать платеж по дивану на 3 года под 4%, то выходит 75 рублей. И у меня остается еще больше тысячи на руках. Но мне на полном серьезе сказали, что я, так сказать, нищая и кредит не потяну. Что ж, ну купили диван за наличку. Просто не хотела неприкосновенный запас тратить. А то мало ли что, думала по чуть-чуть выплачивать, а параллельно еще откладывать какую-то сумму. Но выходит, что кредиты тоже, даже небольшие, не каждому белорусу положены.
7: После того, как история Виктории завирусилась в соцсетях, а в комментариях под постом разгорелись жаркие обсуждения, посыпались жалобы от других пользователей на то, что им также отказали в кредитовании, Беларусьбанк на личной странице опубликовал ответ для всех.
8: Напомним, прежде чем одобрить кредит, банк оценивает, сможете ли вы вовремя выплачивать кредит без серьезной нагрузки на бюджет. Что обычно проверяют? Уровень дохода, стабильность зарплаты, вашу кредитную историю, есть ли другие кредиты, рассрочки или займы, и сколько денег остается после ваших обязательных платежей. Для кредитов на потребительские нужды рассчитывается показатель долговой нагрузки. Это соотношение всех ежемесячных платежей по кредитам к доходу человека. По правилам, показатель долговой нагрузки не должен превышать 40%. Рассмотрим условный пример с доходом в 2000 белорусских рублей. Для того, чтобы вам одобрили очередной кредит, сумма ежемесячных платежей по всем кредитам не должна превышать 800 белорусских рублей. Поэтому, даже если у вас стабильный доход, банк все равно может отказать вам в кредите.
7: Ролик Беларусьбанка не только не успокоил белорусов, но и спровоцировал новую волну негатива. В комментариях пользователи отмечали, цитирую: «Боже, какое мерзкое видео, с каким презрением и насмешкой представительница банка объясняет, что, мол, вам, нищебродам, зарплатой 2 и меньше тысячи, кредит не по карману». И вот оно, официальное лицо госструктур, хихидство и насмешка по отношению к простым людям. Мнение Дмитрия из Могилева набрало наибольшее количество лайков.
9: «Мне вот интересно, как выживает-то большинство нищих белорусов? Ведь далеко не все у нас и 1000 рублей получают. И зачем тогда льготные кредиты на отечественные товары, если их не дают? Зачем вообще тогда кредиты? И для кого они? Беларусьбанк, объясните еще раз, подробнее эти моменты. И, пожалуйста, без ехидных улыбочек. Потому что вот прям смотреть противно. Если человек приходит за кредитом, это как бы говорит о том, что у него или недостаточно личных средств на покупку чего-то, или он не хочет отдавать за раз большую сумму, так? Ну или человек оказался в непростом жизненном положении и обратился за поддержкой к государству, которое же ее как бы дает, но по факту не дает. Не одобрить кредит в 2500 на 3 года при доходе в 1700 рублей. Вы серьезно? Я бы понял, если бы у вас люди пару миллионов просили».
7: Белорусы также отметили, что если кредит на покупку отечественных товаров не дают, то за наличку лучше купить европейское, пусть и чуть дороже. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Давайте обсуждать вместе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Почему мировая пресса ополчилась против Лукашенко? Доля негативных оценок президента Беларуси перевалила за 70%. Спойлер, не обошлось без Москвы. Беларусь в лице президента неумолимо теряет имидж на мировой арене. По результатам 5-летнего международного исследования, доля негативных оценок Александра Лукашенко в зарубежных средствах массовой информации серьезно возросла и перешагнула отметку в 72%. Это не субъективная оценка образа страны иностранными СМИ, а ретрансляция внимания к внутренним и внешним событиям, считает политический аналитик Андрей Придонный.
10: Зарубежные СМИ просто собирают и анализируют общественное мнение, отношение к Беларуси. В докладе международных исследователей приведена аналитика изменения образа Беларуси, отношения к ней и, в частности, к Лукашенко, начиная с 2020 года. К сожалению, в зарубежных СМИ наша страна редко упоминается вне контекста кризисов и политики. В 2025-м основным фактором, определяющим отношение мирового сообщества к Беларуси, остается ее роль в войне на Украине и благосклонность к политике России с фокусом на вопросах безопасности и геополитики. Исходя из данных исследования, образ Лукашенко в мировых СМИ имеет негативный характер. Так, доля негативных оценок составляет 72%, нейтральных 28%, а позитивных 0,6%, то есть практически нет.
7: Данные статистики позволяют сделать вывод, что мировое сообщество воспринимает президента Беларуси как проблемного, критически оцениваемого актора. Это доминирующая устойчивая интерпретация, отмечает Придонный. По словам эксперта, из-за того, что Россия использует белорусские территории для агрессии против Украины и для провокации Польши, Литвы, Латвии и других стран, основные промышленные предприятия Беларуси работают на обеспечение российского ВПК, медийный образ республики тесно вплетен в негативные нарративы.
10: Беларусь фигурирует как союзник России, источник угрозы, пространство репрессий и так далее. Личность Лукашенко, его заявления, решения, в особенности связанные с различными содействиями поддержкой России, настолько вышло на первый план, что из мирового медийного пространства просто выпала значительная часть внутренних процессов в Беларуси, социальных групп, противоречий. Еще одним фактором, формирующим негативную оценку Лукашенко, является обсуждение политических заключенных и репрессий внутри страны.
7: Одна из немногих сфер, благодаря которым Беларусь регулярно фигурирует в международных СМИ вне контекста политики и кризисов – спорт, говорит Придонный. Однако миру уже настолько сложно воспринимать страну как самостоятельную, без привязки к России и ее политике, что даже в спортивных сюжетах обсуждение часто сводится к вопросам санкций, нейтрального статуса и допуска белорусских спортсменов к международным соревнованиям, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
20: Военная мясорубка. Беларусь рассказал, как его обманом заставили подписать контракт с Минобороны России.
11: Здравствуйте, я гражданин Республики Беларусь. 10 ноября 1980 года рождения. Прошу у вас расторгнуть со мной контракт и вернусь на родину в Беларусь. Как меня куратор обманным путем действительно заставил подписать контракт. Мне не давали ознакомиться с контрактом, и только указывали, что подпись ставить и вписывалась. Я не считал, что контракт писал.
20: Мужчина поехал в Россию на вахту, где его обманом заставили подписать контракт на участие в российской СВО на Украине.
11: В Смоленской военкомате я, когда же там получил, я настойчиво просил, чтобы контракт это расторгнуть и со мной и на родину. Но они меня не послушали и сказали Ну, по-любому. Я в Воронеже подходил. В Воронеже меня тоже никто не слушал. Но потом присягу мне пришлось российскую принять, так как я уже контракт был подписан, и я, это было уклонение от воинской службы, и поэтому я присягу принял Россию. Я это убежище я не принимал, ну, не просил временно на территории. Мне вручили справку эту, когда я уезжал на полигон на второй с Воронеж. Прошу меня вернуть на родину Республики Беларусь. Так как я собирался на вахту по обработке девичьины в Смоленском.
20: Александр также назвал имена людей, которые заставили его подписать документ – Дмитрий и Николай.
11: Есть это записи с телефона, сим-карты мегафона и белорусская номера на обработке древесины 23 февраля. И на камеры снято на работе в Беларуси. Меня куратор с гражданинами Беларуси забирали на вахту. Прошу вас мне помочь вернуться на родину домой. С уважением обращается гражданин Республики Беларусь, Музыков Александр Александрович. И рапорт какой-то подписал, не считавший. Ну, командир сказал, что это по моему вопросу. Прошу проверить этот факт. Прошу вас вернуться мне домой.
20: Юристы напоминают, что это не первая похожая история, которая приключилась с белорусом Смоленской области. В феврале этого года знакомый позвал гомельчанина Евгения выпить. Домой Евгений не вернулся. Родственники нашли его уже в плену на Украине. Эксперты просят белорусских мужчин, которые работают в России, быть аккуратными, не пить в незнакомых компаниях и не подписывать никаких документов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Новости регионов на радиосигнал.
20: Жители Молодечно 18 мая заметили темный дым в районе местной мини-ТЭЦ. В Минскэнерго объяснили, что это. На объекте идет реконструкция газорегуляторного пункта. Из-за этого в качестве топлива временно используется мазут, пояснили в организации. Там также заверили, что выделение темного дыма обусловлено технологическим процессом при переходе режимов работы оборудования и не является признаком какой-либо неисправности. Однако энергетики не уточнили, как долго будет идти реконструкция и использоваться мазут. При этом рассказали, что сбоев на теплоэлектроцентрали нет. Распространение темного дыма носило кратковременный характер и было связано с регламентными операциями. По словам представителей Минскэнерго, ситуация не оказала негативного влияния на качество воздуха и не представляет угрозы для здоровья жителей города. А все параметры работы станции находятся под постоянным контролем специалистов. В Гродно рабочий ехал на погрузчике. Тот опрокинулся и придавил его. Мужчина погиб. По информации Следственного комитета, 48-летний мастер, являясь должностным лицом, ответственным за соблюдение правил техники безопасности, поручил сотруднику с помощью вилочного погрузчика поместить в автомобиль контейнеры с мраморной крошкой. Находясь на рампе крытого склада, подчиненный приступил к выполнению задания, когда из-за перегруза техника опрокинулась и придавила его. Коллеги вытащили пострадавшего из-под погрузчика, но он был уже без сознания. Прибывшие медики констатировали смерть. Следователю мастер пояснил, что знал об отсутствии у погибшего допуска к работам на погрузчике и о том, что он не может им управлять. Однако, несмотря на это, дал указания. Помимо этого, установлено, что ранее работника неоднократно привлекали к выполнению задач, не входивших в его должностные обязанности и требующих специальной квалификации. В отношении мастера возбуждено уголовное дело за нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. прятал деньги под подушкой, а ключ от дома на улице, в результате чего стал жертвой вора. 60-летний житель Осиповичей ушел на работу, оставив ключ от замка своего жилья на улице, вблизи входной двери. Вернувшись вечером, он обнаружил пустой кошелек, который прятал под подушкой. Из него пропало 500 рублей. Позже мужчина нашел одну купюру в 10 рублей, которую злоумышленник обронил во дворе. В совершении кражи потерпевший заподозрил свою соседку. В ходе осмотра места происшествия специалист комитета судебных экспертиз изъял следы рук на холодильнике и межкомнатной двери. При проверке по актоучету установлено их совпадение с отпечатками 56-летней женщины, той самой соседки, на которую подумал хозяин, в биографии которой уже имеется судимость за кражу. Визитершу задержали на следующий день, однако денег при ней уже не было. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Куда исчез белорусский? Жители Бреста недовольны, что в общественном транспорте города сообщения снова публикуют по-русски. Белорусы недоумевают, почему они должны просить чиновников вернуть родную мову. Что произошло? Один из жителей Бреста обратил внимание на то, что на электронных информаторах в общественном транспорте белорусский язык заменили на русский. Брещанин заснял на видео свои наблюдения нескольких дней на разных городских маршрутах и загрузил ролик в соцсети с подписью «Верните табло на белорусском языке».
13: Это просто сюр, что белорусы у Беларуси повинны просить вернуть белорусскую мову. Чаму чиновники заступаются за российцев? Чаму так переживают, каб их, не дай бог, у Беларуси не утискали? И чаму молчать, коли справа дотычить дискриминации самих белорусов? Не треба писать, что у нас по конституции две державные мовы, а тому все нормально. Чаму тады табло выключно на русской? Тады справедливо, каб информационное табло было на двух мовах. Раблю выснову, что процесс русификации паскорыўся. З моманту, калі ў Беларусь пачалі наплываць расейцы, пачалася тэндэнцыя русіфікацыі, каб рускія разумелі, куды ехаць.
7: Ожидаемо, что пост брещанина не остался без внимания и соотечественников, и граждан Российской Федерации. Белорусы делились своими наблюдениями касаемо того, как меняется оформление дорожно-уличной инфраструктуры в их городах. Отмечали, что в Бресте без общественного обсуждения появились памятники и названия улиц героев России, не имеющих никакого отношения к Беларуси. А в Витебске уже давно в общественном транспорте заменили голосовую запись об остановочных пунктах с мовы на русские.
14: Прийшов той момент, коли потрібно на мяжі з Росією робити тотальний контроль і досмотр. Бо у Білорусь почали їхати реальні імперці і окупанти, які можуть везти у Білорусь зброю і боєприпаси. Веті росіяне-провокатори, поганящі білорусов і білоруську мову. Куди глядять КГБ і правоохоронні органи Білорусі? Пора захищати Білорусь, білоруськість, білорусов – і родную національну, державну білоруську мову і культуру. Бо хутко білоруси зникнуть як нація. І зникне Білорусь, став губернії Москви.
15: Ну, це на самом деле зашквар. Даже в Казані надписи на табло, як мінімум, дублируються на татарском. Пусть русские учат наш язык, если уж реально хотят остаться в Білорусі.
16: Я москвич. Переехал в Минск 3 года назад. И, по моему мнению, весь транспорт и дорожные знаки и вывески должны быть на русском. На вашем вообще не понять, какая-то ерунда бессвязная. Мы – братский народ, ездим друг к другу в гости. Русский язык – государственный в Белоруссии, поэтому все логично.
7: Прислушаются ли чиновники к мнению белорусов и появится ли снова на электронных информаторах в общественном транспорте родная мова – вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
17: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На радиосигнал.
20: Настоящий знак качества. Белоруска едва не лишилась зуба из-за шаурмы из короны.
3: Я просто хотела перекусить, а тут такой сюрприз. Зуб откололся сразу. Боль была ужасная.
20: О такой неприятной ситуации в торговом центре «Корона» на своей странице в Threads написала жительница Гродно Валентина. Находкой, которая сломала девушке зуб, оказалась твердая куриная кость.
3: Я сразу же на месте вернулась назад. Говорю, что и как, но магазин занял очень интересную позицию. Они вернули деньги за шаурму наличными без чека, хотя оплата была картой. Как мне потом объяснили, они не сделали возврат тем самым с точки зрения закона, не признали наличие

0: Мировую компенсацию обязательно требуйте документально оформленную расписку с четкими обязательствами по выплате, иначе доказать свою правоту в суде будет практически невозможно.
1: Чтобы не остаться один на один с проблемой, покупателям важно действовать быстро и документально подтверждать свои претензии. Иначе рискуете не только потерять деньги, но и здоровье, предупреждает юрист. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
1: Беднее нищего названы районы Беларуси с самыми низкими зарплатами.
3: Лидером антирейтинга стал Шарковщинский район Витебской области, где средняя начисленная зарплата составила 1951 рубль. На втором месте оказался Кармянский район Гомельской области с показателем в 1984 рубля.
1: Такие данные следуют из свежих подсчетов Белстата. Для сравнения, средняя начисленная зарплата по Беларуси в марте 2026 года составила 2975 рублей.
3: Также в пятерку районов с самыми низкими зарплатами вошли Краснопольский район Могилевской области, Рассонский и Ушачский районы Витебской.
1: И это речь идет о номинальной начисленной средней зарплате, до вычета налогов и обязательных взносов. То есть чистыми жители этих районов получают еще меньше. Сами белорусы признаются, что денег им часто не хватает даже на повседневные базовые расходы.
4: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
5: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
6: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
7: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
1: Экономисты комментируют, что данные Белстата всегда отражают очень усредненную картину по стране. И чем сильнее растут цены на базовые товары и услуги, чем выше реальная инфляция, тем заметнее становится разрыв между бедными и богатыми. А понятие среднего класса, по словам экспертов, в современной Беларуси практически перестало существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк».
9: Привет-привет.
8: Слушай, мы сегодня будем разбирать такую довольно парадоксальную ситуацию. Знаешь, вот если смотреть чисто на бумаге, чисто математически, то доходы населения растут какими-то впечатляющими темпами.
9: Ага. Ну да, заголовки постоянно пестрят.
8: Да, да, официальные отчеты фиксируют прям рекордные прибавки. Но вот парадокс, когда люди приходят в продуктовый магазин или пытаются там отложить немного денег до следующей получки, выясняется, что купить они могут меньше, чем месяц назад.
9: Точно. То есть на бумаге мы богатеем, а в реальности включается режим жесткой экономии.
8: Вот. Сегодня мы как раз разбираем этот фундаментальный разрыв. Куда вообще испаряются деньги по пути от бухгалтерской ведомости до реального кошелька?
9: Ну, этот феномен сейчас особенно ярко проявляется в статистике. Когда видишь вот эти новости про резкий скачок средних доходов, хочется сразу посмотреть на мелкий шрифт.
8: Согласна.
9: Потому что на фоне всех этих структурных изменений в экономике, сложности с экспортом, ну и инфляции, такой внезапный рост выглядит не как экономический прорыв, а скорее как аномалия.
8: Вот давай прям с этой аномалии и начнем. Раздел 1, так сказать. Иллюзия богатства.
9: Давай. Что там по свежим цифрам?
8: Смотри. Цифры за март показывают, что средняя начисленная зарплата в стране достигла отметки почти в 2976 рублей.
9: Так, ну тут важен контекст. Месяц к месяцу.
8: Скачок составил 233 рубля. То есть это плюс 8,5%.
9: Погоди. 8,5%.

0: За один месяц?
1: Именно.
0: Звучит как фантастика. В нормальных условиях экономика так не разгоняется. Мы же не открыли там новое месторождение нефти.
1: Никакого экономического чуда и не произошло. И заводы внезапно не заработали в две смены.
0: А откуда тогда всплеск?
1: Вся механика этого скачка объясняется сугубо календарными, сезонными факторами. Март в бухгалтерии — это традиционный месяц закрытия кварталов.
0: А, то есть пошли премии?
1: Да, квартальные премии, бонусы по итогам начала года. На многих предприятиях планово пересматривают тарифные ставки именно весной.
0: Получается, эти 233 рубля – это такая разовая весенняя инъекция?
1: Абсолютно верно. Это вообще не значит, что экономика начала генерировать больше реального продукта. В апреле и мае этот график, скорее всего, снова выровняется.
0: Или даже покажет откат.
1: 100% покажет.
0: Но слушай, многие сейчас могут подумать, какие почти 3000 рублей. Никто из моих знакомых таких денег не видит.
1: Это нормальная реакция. Потому что средняя арифметическая – это, наверное, самый коварный инструмент статистики.
0: Классическая ловушка средней температуры по больнице. Берут и складывают доходы всех. И топ-менеджера банка, и санитарки в районной поликлинике.
1: Угу.
0: А потом делят на двоих. В итоге получается красивая цифра, которая не отражает реальности ни того, ни другого.
1: Знаешь, я люблю это визуализировать через детские качели, такие балансиры на доске.
0: Так.
1: Представь, на одну сторону садится руководитель IT-компании, а на другую – воспитатель детского сада. Зарплата директора настолько тяжелая, что она подбрасывает воспитателя в стратосферу.
0: И где-то там, в Острахе, образуется эта средняя зарплата. Отличная аналогия.
1: Да, но большинство людей крепко сидят внизу.
0: Именно поэтому экономисты предпочитают медианную зарплату. Ту, которая делит всех ровно пополам. И она всегда радикально ниже средних показателей.
1: Но даже если взять эту усредненную цифру, мы тут сталкиваемся с разницей между бумажной, то есть номинальной, и реальной зарплатой.
0: Да, потому что номинальная – это просто цифры на листке. А реальная – это объем физических товаров, которые можно на эти цифры купить.
1: И тут вмешивается инфляция.
0: Точно. Допустим, человеку повысили зарплату на 10%, а продукты и коммуналка выросли на 15%. Номинально он стал богаче, а реально покупательная способность упала.
1: Это, знаешь, как пытаться бежать вверх по эскалатору, который едет вниз. Зарплата делает шаг наверх, а цены стягивают вниз в два раза быстрее.
0: Очень точный образ.
1: Но если эти деньги, вот эти пресловутые 3000, все-таки где-то есть, нам нужно понять, где они физически оседают. И тут начинается жесткая география неравенства.
0: Давай посмотрим на регионы.
1: Да. Если сложить карту Кархудов, окажется, что деньги распределены крайне неравномерно. Берем столицу. В Минске средняя начисленная зарплата 4023 рублей.
0: Ого. А если взять другой конец спектра?
1: Переносимся в Могилевскую область. Там средний показатель еле дотягивает до 2453 рублей.
0: Погоди, то есть разрыв больше 1500 рублей?
1: Ежемесячно.
0: Это гигантская пропасть. Минск, понятно, почему держится. Штаб-квартиры, министерства, банки. А Минская область?
1: Минская область тоже ничего, чуть выше 3000. Но исключительно потому, что она обслуживает столицу. Работает как ее логистический придаток.
0: А остальные? Гродно, Брест, Гомель, Витебск?
1: Все они сильно отстают, кучкуются вокруг отметки в 2500.
0: Слушай, я тут выступлю сомневающимся.
1: Давай.
0: 1500 разницы звучит пугающе, но ведь жизнь в столице объективно дороже. Аренда квартиры в Минске может съесть львиную долю этой разницы.
1: Это частый аргумент.
0: Да. Чашка кофе, транспорт – все стоит других денег. Может, этот разрыв просто иллюзия?
1: Этот аргумент разбивается о структуре трат. Да, базовая стоимость жизни в столице выше, но разница в 1500 дает вообще другой уровень экономической свободы.
0: В смысле?
1: Когда работник получает 4000, даже отдав 1000 за жилье, у него остается пространство для маневра. Можно откладывать, путешествовать.
0: А с 2500?
1: Большая часть уходит на базовое выживание, еду и коммуналку, которые стоят примерно одинаково везде.
0: То есть ничего не остается?
1: Да. Но главное здесь, почему регионы вообще оказались на этом дне.
0: Исторически же там были мощные производства, заводы.
1: Именно. Экономика завязана на промышленность и сельское хозяйство. А сейчас эти сектора под колоссальным стрессом.
0: Санкции, потери экспортных рынков.
1: Да, завод в регионе теряет западных покупателей. Продукция ложится на склад. Выручки нет.
0: А раз нет выручки, то и зарплаты не повышают?
1: Больше того, режут премии и переводят людей на сокращенный график.
0: И это запускает цепную реакцию.
1: Какую?
0: Если взять молодого инженера в Витебске, он видит, что перспектив на заводе нет, зарплата заморожена. Что он делает?
1: Собирает чемодан и уезжает в Минск.
0: Вот. Отток кадров. А это наносит по региональной экономике финальный удар. Уезжают самые активные.
1: Получается замкнутый круг. Заводы слабеют, платят мало, люди уезжают. Экономика слабеет еще больше, платит еще меньше. Страшно.
0: И эта пропасть есть не только между городами. Она зияет буквально между соседними кабинетами на одной улице.
1: Отраслевая поляризация. Да-да. Разрыв между профессиями. Лидеры тут очевидны. IT-сектор. Около 7 тысяч рублей.
0: Почти в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет их выживания понятен. Работа на глобальный рынок.
1: Абсолютно. Дальше идут финансы. Больше 5 тысяч. И стройка больше 3,5.
0: А антилидеры?
1: Сфера образования. Чуть больше 2000 рублей. Если сопоставить, один программист равен 3,5 школьным учителям.
0: Слушай, ну я опять усомнюсь. 2000 для учителя. Звучит как-то слишком пессимистично.
1: Почему?
0: Ну там же куча надбавок. Премии за стаж, за классное руководство, проверка тетрадей. Наверняка реальная сумма на руки выходит приятнее.
1: В том-то и трагедия. Цифра чуть больше 2000 – это уже средняя зарплата со всеми возможными доплатами.
0: Да ладно?
1: Я серьезно. Это доход человека, который тянет 1,5-2 ставки и ночует за проверкой тетрадей. Это потолок.
0: А базовая ставка молодого специалиста?
1: Она еще ниже. Такие цифры даже страшно произносить вслух при текущих ценах.
0: Жесть. Это ведет к тому, что экономисты называют структурной деформацией рынка труда.
1: Переведи на человеческий язык. Что это значит на практике?
0: Смотри. В теории свободного рынка рабочая сила перетекает туда, где больше денег. Но в реальности люди оказываются заложниками своей профессии.
1: То есть 45-летний учитель истории не может завтра стать программистом?
0: Конечно. Это требует месяцев тяжелой учебы. А кормить семью нужно каждый день.
1: Получается, люди просто заперты в своих низкооплачиваемых отраслях.
0: Именно. Заперты. У них падает мотивация, они выгорают. Но уйти некуда.
1: Но знаешь, мы сейчас так обсуждаем разницу между 2000 и семью, как будто эти деньги гарантированно приходят на карточку.
0: А это далеко не всегда так.
1: Вот. А что, если человек даже свои копейки не получает вовремя? Давай поговорим про задолженности.
0: Болезненная тема.
1: По официальной статистике, долг по зарплатам 6 миллионов рублей.
0: Погоди, 6 миллионов рублей для масштабов всей экономики.
1: Ага.
0: Да это же статистическая погрешность, капля в море. Если поделить на среднюю зарплату в 2500, это всего 2400 человек без денег.
1: И ты думаешь, это не проблема?
0: Ну, это масштаб одного крупного предприятия. Зачем вообще бить тревогу из-за такой микроскопической цифры?
1: А затем, что это классическая верхушка айсберга. Официальная статистика фиксирует только те долги, которые предприятие официально признало.
0: А под водой что?
1: Колоссальный массив скрытых долгов.
0: Скрытых? Это как? Механизмы какие?
1: Очень изобретательные. Самые популярные – выплаты в рассрочку.
0: То есть частями?
1: Да. Приходит день понучки, денег у завода нет, и директор переводит всем на карточку по 100 рублей.
0: А, и официально транзакция прошла?
1: Точно. Завод уже не злостный должник. А то, что работник получил 5% от зарплаты, это уже нюансы. Статистика остается чистой.
0: А холодильник пустым. Что еще используют?
1: Перевод на неполный рабочий день, вынужденный простой или классика малого бизнеса – джентльменские соглашения.
0: Типа, войдите в положение, ребята.
1: Да-да. Потерпите пару месяцев, иначе обанкротимся. И люди терпят, никуда не жалуются.
0: А в чем корневая причина? Почему у завода вдруг исчезают деньги?
1: Кризис ликвидности.
0: Поясни.
1: Ну вот, представь огромный завод тракторов. Склады забиты новыми машинами на миллионы рублей.
0: То есть завод богатый?
1: Формально да. Но из-за санкций продать тракторы некому. Товар есть, а живых денег, то есть ликвидности, на счету ноль.
0: И физически нечем заплатить рабочему?
1: Именно. И если это градообразующее предприятие в моногороде, это катастрофа. Людям некуда пойти. Это ведет к тихому сокращению штатов.
0: Да уж.
1: А теперь давай сведем все это в одну точку. Представим работника, который дождался своей урезанной, задержанной зарплаты. И он идет в магазин за продуктами.
0: И там его встречает инфляция во всей своей красе.
1: Но погоди, у нас же работает система жесткого госрегулирования цен. Чиновники запрещают повышать цены на базовые товары. Почему это не спасает?
0: Потому что экономику приказами не обманешь. Она работает как сжатая пружина.
1: То есть?
0: Когда государство искусственно замораживает цену на пакет молока ниже рентабельности, магазину невыгодно его продавать.
1: И возникает дефицит. Дешевый продукт просто исчезает с полок.
0: Верно. А чтобы компенсировать убытки, бизнес взвинчивает цены на все остальное. На то, что не контролируется.
1: Бытовая химия, техника.
0: Да. И тут человек попадает в беспощадную ловушку. Эффект двойных ножниц.
1: Это когда два лезвия смыкаются на семейном бюджете.
0: Давай раскроем метафору, как это выглядит в жизни.
1: Одно лезвие – это зарплата, которая задерживается или выплачивается частями. А второе лезвие – это цены в магазине, которые растут каждый день.
0: Зарплата опаздывает, а инфляция бежит впереди. Возникает кассовый разрыв.
1: И на бытовом уровне это страшно. Коммуналку надо оплатить до 25 числа. Ребенку нужны зимние ботинки сегодня, потому что выпал снег.
0: А директор просит войти в положение. И как вот семье выжить в эти 3 недели без денег?
1: Люди идут перехватывать деньги. И поскольку банки кредиты не дают, нужны же справки о доходах.
0: Которые задерживают.
1: Да. Люди идут за микрозаймами. Деньги до зарплаты.
0: А там колоссальные проценты.
1: Абсолютно. В итоге двухнедельная задержка на заводе заставляет человека взять микрокредит. Он отдает огромный процент, и в следующем месяце ему снова не хватает.
0: Временная нехватка превращается в долговую яму, распространяется фактическая бедность. Семья экономит на качестве еды, на здоровье.
1: И логичным финалом становится трудовая миграция. Человек сидит вечером на кухне, сводит концы с концами, видит долги.
0: Открывает интернет и видит, что в соседней стране, скажем, в Польше, за такую же работу на стройке платят в 3-4 раза больше.
1: И там нет скрытых задолженностей. Выбор в пользу эмиграции становится вопросом физического выживания.
0: Грустно это все.
1: Давай подводить итоги, главная мысль нашего разбора. Формальный рост цифр не означает реального улучшения жизни.
0: 100%.
1: За фасадом этой мартовской прибавки в 233 рубля скрывается инфляция, задержки выплат и колоссальный разрыв между отраслями и регионами. Статистика просто показывает ту часть правды, которую легко посчитать.
0: Да. И знаешь, если проанализировать все это от кризиса ликвидности до двойных ножниц и вынужденной миграции, возникает очень серьезный вопрос.
1: Какой?
0: Экономика системно теряет учителей, врачей, инженеров, строителей. Они уезжают или уходят из профессии из-за нищеты. Если этот тренд продолжится, кто будет физически чинить водопровод и учить следующее поколение через 10 лет?
1: Очень хороший вопрос. Сможет ли общество выжить, опираясь только на один успешный IT-сектор? Это то, над чем стоит серьезно подумать каждому. На этом мы завершаем наше сегодняшнее погружение. Спасибо, что разбирались в этих хитросплетениях вместе с нами. До встречи в следующих эфирах.
0: Счастливо. И помните, за каждой сухой цифрой всегда скрывается чья-то реальная жизнь.
2: Важный сигнал.
3: Святая вода вместо ремонта. Священники по просьбе местных властей осветили аварийные путепроводы в городах Беларуси. Водители в шоке.
4: Вот тут кошмарный участок. Такие выбоины. Вот. Вот такие нам оставили. Огромные.
5: Мы дойдем до этого.
3: Так состояние дорожного покрытия на путепроводе в Пинске комментируют местные автолюбители. Водители жалуются, что и раньше тут было ездить невозможно, а после минувшей зимы, когда сошел снег, участок стал просто экстремальным. Аварии случаются по несколько раз в день.
6: Наглядно видно, большое количество нарушений связано в первую очередь с большим количеством выбоин, которые не соответствуют требованиям нормативных документов, превышают предельно допустимые значения.
3: Каков же был шок местных жителей, когда вместо положенного ремонта на аварийный путепровод привезли священников Белорусской православной церкви, чтобы те осветили дорогу.
5: Ну вот в марте на всех каналах директор нашего ЖРЭО Геннадий Дубойский утверждал, что проектно-сметная документация уже якобы проходит экспертизу. Обещал, что в мае на путепроводе начнется модернизация заездов. Посмотрите на календарь. Ни сантиметра не отремонтировано, даже не пахнет какими-то работами. А священники тут вообще выглядят, будто нас в последний путь отправляют. Было бы смешно, если бы не было так грустно и опасно для жизни.
3: Местные жители надеются, что чиновники все-таки приступят к выполнению своих непосредственных обязанностей и доведут до ума путепровод на Солнечной. И помните, если у вас есть жалобы на ямы на дорогах, качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Природа протестует. В Минской области заметили смерч. Зрелище не для слабонервных. На Минщине очевидцы засняли редкое природное явление. На этот раз природа устроила шоу вблизи деревни Гриневичи Логойского района. На кадрах видео – ничто иное, как смерч в зоне активной суперячейки, поясняет метеоролог Андрей Пряха.
8: За всю историю метеонаблюдений в Беларуси известно о 30 смерчах. Но говорить о точном количестве сложно, так как достаточно часто смерчи обходят метеостанции, и нам удается узнать о них только благодаря вот таким видео от очевидцев. Смерч – это мощный вихрь небольшого масштаба, возникающий при интенсивном развитии кучево-дождевой облачности, когда при столкновении теплого и холодного воздуха возникают интенсивные восходящие и нисходящие движения. Смерч под Логойском возник из-за сильных сдвигов ветра и повышенной влажности в приземном слое.
7: Отмечу, большинство зафиксированных в Беларуси смерчей имеют первый-второй класс по шкале Фудиты и относятся к умеренным или слабым. Как правило, вихри возникают на открытых участках – полях, лугах или у кромки леса. В нашей стране их чаще всего замечали в Минском, Витебском и Гомельском регионах. В теплый сезон, когда идут сильные дожди, сопровождаемые грозами, градом и порывистым ветром, создаются особенно благоприятные условия для образования таких захватывающих явлений природы, объясняет метеоролог.
8: Смерчи опасны тем, что в их центре очень низкое давление, в результате чего внутрь засасывает все, что находится вокруг. Землю, воду, различные постройки, машины, животных и даже людей. В Беларуси смерчи, как правило, носят локальный характер и быстро рассеиваются, не успев причинить серьезного ущерба. Но иногда все же образуются достаточно сильные вихри, которые способны повалить целую лесополосу, унести крыши построек и смести линии электропередач. По имеющейся информации от служб, смерч, возникший в Логойском районе, не причинил серьезных разрушений. Однако возле деревни Лазовка вихрь в прямом смысле наломал веток. Большое количество деревьев, в том числе молодых и крепких, вырывал с корнями.
7: С каждым годом погода в Беларуси становится все более непредсказуемой. На это, конечно, влияет и глобальное потепление, и разрастание мегаполисов, промышленных предприятий по всему миру, увеличивающееся число транспорта. Но иногда кажется, что именно в нашей стране кто-то открыл ящик Пандоры, отмечает эксперт. В свою очередь белорусы стали все чаще списывать погодные капризы на человека, отмечая, что люди несут слишком много разрушений, и мать природа всего лишь пытается поставить их на место, показав всю беспомощность человечества перед силой стихии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Мамы говорят на радио «Сигнал».
7: Что делать, если некому лечить? Белоруска устала от дефицита врачей и в 47 лет поступила в медуниверситет. Сейчас Елена заканчивает 5-й курс лечебного факультета, а значит, диплом получит в следующем году. По целевому договору после окончания вуза она уедет трудиться в Минск, где планирует, цитирую, эффективно используя отработать в хирургии минимум 25 или 30 лет, поскольку отлично знаю, для чего прошла этот долгий и сложный путь. Историю отважной и отчаянной жительницы Бреста подхватили во всевозможных соцсетях. Комментариев много, и все они разные. Дмитрий из Гомеля поддерживает, называет такое решение смелым.
9: Ну что тут сказать? Молодец. Если человек всю жизнь или половину хотел стать врачом и помогать другим, но возможность появилась только в зрелом возрасте, то почему бы ей не воспользоваться? К сожалению, одна Елена при всем желании не сможет помочь белорусской медицине встать с колен, хотя бы на костыли. Потому что один человек не сможет закрыть 3 или 4 тысячи пустующих вакансий для врачей. Я желаю только успехов и здоровья, чтобы все получилось у этой прекрасной женщины. А в душе надеюсь, что система ее не сломает, и что в ее возрасте, в дальнейшем, выпускницу не зашлют в далекую деревню работать терапевтом.
7: Некоторые комментаторы сделали акцент на том, что мотивация – это прекрасно, но в хирургии все-таки хочется видеть годы практики, а не только красивую историю преодоления. Здоровье – штука невозвратная. Тут врача надо выбирать внимательнее, чем смартфон или машину, написал пользователь с ником «Скальпель, не стартап».
1: История вдохновляющая ровно до момента, пока не понимаешь, что хорошим хирурга делают тысячи операций и годы практики. Лично мне для операции как-то спокойнее видеть хирурга, который к 47 годам уже 15 лет оперирует, а не только начинает путь. Я даже кошку не понесу к ветеринару с опытом «вчера получил диплом», а тут человеческая хирургия. С одной стороны, у нас в стране прям катастрофически не хватает врачей. Всюду очереди, а некоторые пациенты даже не доживают до приема. Поэтому плюс один врач – это хорошо. С другой стороны, хирургия – это все же не курсы дизайна, где никогда не поздно начать. Вообще, врача надо выбирать очень внимательно. Здоровье потом на Wildberries не докупишь. Хотя, опять же, из кого выбирать, если все врачи разъехались или сгорели прямо на рабочем месте?
7: И в завершение выпуска мнение от хирурга Сергея из Молодечна.
10: Меня вдохновляет то, что, несмотря на непростую ситуацию и в нашей стране, и во всем мире, все еще есть люди, которые идут к своим мечтам и целям. Елена, я вами горжусь. Грустно лишь то, что вот такой горящий делом человек придет в профессию, а система его будет перемалывать, переламывать, пережевывать до тех пор, пока не выплюнет на обочину жизни или он первый не выйдет, так сказать, в окно. Наша система здравоохранения уже лет 5 страдает от серьезного кадрового кризиса. Пустуют тысячи медицинских вакансий, а доверие к системе снижается и снижается. Множество моих коллег-врачей ушли из профессии из-за репрессий и низких зарплат, из-за непомерной нагрузки и огромной ответственности. Вчера и я написал заявление об увольнении.
7: Учеба и освоение новой профессии после 40. На ваш взгляд, отчаянный шаг или смелость на пути к заветной цели? И насколько высок ваш уровень доверия к молодым специалистам любых возрастов в медицине? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Это уже не шутки. Литва объявила воздушную тревогу и отправила школьников в бомбоубежище из-за дрона из Белоруссии. Утром 20 мая в восточной части Литвы была объявлена воздушная тревога из-за дрона вблизи литовско-белорусской границы. Жители Вильнюса попросили спуститься в убежище. Власти эвакуировали учащихся и высших должностных лиц страны. Останавливалась работа аэропортов, рассказывает военный аналитик Антон Сташевский.
3: Почему это не рядовая новость? С начала военных действий, которые Россия начала на Украине, это первый случай в стране-члене Евросоюза и НАТО, когда население, включая президента, премьер-министра и депутатов, было вынуждено отправиться в укрытие. В прошлом году, после оповещения о воздушной тревоге, в убежище были отправлены политические лидеры Литвы, но не население.
2: А тут уже дошло до того, что школьники провели учебный день в убежище. Видео опубликовали родители литовских учеников. На официальной Facebook-странице Вооруженных сил Литвы сообщили, что тревога относится к Игналинскому, Утинскому, Швенчонскому и Зарасайскому районам.
4: Причина. На территории Беларуси, недалеко от границы с Литвой, в настоящее время зафиксирована отметка на радаре, имеющая характерные признаки беспилотных летательных аппаратов. С нашей стороны подняты истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО.
2: Напомню, что за день до этого истребитель сбил в воздушном пространстве Эстонии ударный дрон, из-за которого в части страны объявили воздушную тревогу. Это первый случай сбития беспилотника над территорией страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
2: Кровавый след чужой войны. Минобороны России опубликовала ролик о ядерном оружии в Беларуси. Польша уже отреагировала. На кадрах колонна грузовиков КАМАЗ при дневном свете движется по лесной дороге. Далее уже в ночных условиях военные снимают брезент с кузова одного из грузовиков. После этого снова при дневном свете показана погрузка ракет «Искандер-М» в машину, предназначенную для их запуска. Ролик российской Минобороны сопроводила таким текстом.
4: В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
2: Видеоролик уже прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
4: Данные действия, в частности, а также нападение России на Украину, делает угрозу для других границ вполне реальной. Российско-украинская война, агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести и в ближайшем будущем к ситуациям, когда потребуется жесткая реакция. Я убежден, что все НАТО, включая наших американских союзников, будет очень серьезно воспринимать возможные угрозы и провокации, которые могут появиться, в том числе и с территории Беларуси.
2: Военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле, скорее всего, нет, а учения не более чем очередная манипуляция Кремля.
5: Ядерного оружия как такового на территории Белоруссии нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
2: При этом никаких реальных ядерных зарядов на учениях, как правило, не используют. Все проводится с помощью макетов, говорит эксперт. Так или иначе, но на учения уже отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Контроль качества на радиосигнал.
2: Мышиная вечеринка. Сразу в двух супермаркетах популярных сетей покупатели заметили грызунов среди овощей. В гипермаркете «Гиппо» покупатели сняли на видео мышь, бегавшую по лоткам с редисами и шампиньонами. Во время проверки санэпидемстанции самого грызуна уже не нашли, но нарушения, которые позволили ему появиться, были зафиксированы, рассказывает санитарный инспектор Анжела Князева.
1: Даже если грызун исчез к моменту проверки, сам факт нарушения санитарных норм показывает, что магазин не обеспечивает должный контроль за чистотой. Наличие продуктов на полу, неубранные лотки и плохое хранение овощей создают благоприятные условия для мышей и других насекомых.
2: В другом случае в санузле магазина «Виталюр» на Жиновича 7 посетительница обнаружила тараканов на внутренней стороне сиденья унитаза.
1: Проверка санэпидемстанции подтвердила присутствие насекомых, а в отношении ответственного лица начат административный процесс. Руководству магазина выдали предписание провести дезинсекцию помещения.
2: Проблема не только в отдельных грызунах или насекомых. Любое нарушение санитарных норм напрямую влияет на здоровье покупателей, комментирует врач-эпидемиолог Иван Захаревич.
6: Такие ситуации показывают, что контроль качества в магазинах должен быть системным, а не формальным. Но у нас как выходит? Нарушения люди видят, жалуются, приходит проверка, которую успевают подготовиться и хоть немного убрать и навести порядок. Нашли какие-то нарушения, зафиксировали и ушли. Но крысы, мыши, тараканы, грязь, микробы, бактерии возвращаются уже через пару дней.
2: Доктор Захаревич предупреждает, грязь, микробы, бактерии и продукты жизнедеятельности мышей и тараканов могут вызывать острые расстройства желудка, рвоту, диарею, а при систематическом воздействии – более серьезные инфекции и заболевания. Покупатели должны быть внимательны, а магазины – строго соблюдать санитарные нормы, чтобы избежать угрозы для здоровья. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Важный сигнал.
2: Вся надежда на трактор. Минский транспортный завод в честь 80-летия выпустил лимитированную серию мужской одежды. В честь юбилея завода дизайнеры превратили известную графику тракторов «Беларусь» в предметы повседневного гардероба для мужчин.
4: В последние годы индустриальная тема уверенно присутствует среди главных визуальных ориентиров мировой моды. Совместная коллекция выходит в юбилейный год МТЗ. И нам особенно интересно и приятно работать именно с локальными легендами, которых знают далеко за пределами страны.
2: На принтах представлены тракторы «Беларусь» и мощные колесные модели серии «Титан».
4: В капсулу вошли мужские футболки в базовых универсальных оттенках – черном, сером и молочном, а также яркая модель в красном цвете. Цена футболки фиксированная – 39 рублей 99 копеек.
2: Отмечу, что последние несколько лет предприятие стоит на грани полного краха, рассказывает экономист Игорь Боровик.
7: Это тот момент, когда 81-го года может не быть, а футболка станет памятью о некогда успешном и передовом предприятии страны. В январе появилась информация о том, что Минский тракторный завод сворачивает свое присутствие в других странах. Дочерние компании и представительства ликвидировали или готовят к закрытию в Европе, Азии и Африке. Реально действующих и так было немного, в основном в российских регионах, но там рынок уже активно забирает Китай. Кроме этого, у предприятия накопились серьезные долги по кредитам, в том числе валютным, которые брались на погашение обязательств перед поставщиками сырья, выплату зарплат и расчет за ресурсы, необходимые для работы производства.
2: Эксперт также напоминает, как в апреле стало известно, что губернатор Витебщины Александр Рогожник подписал тендер на закупку 50 тракторов петербургского завода. Вроде бы и хорошее дело помочь союзному государству. Вот только при этом собственные трактора буквально гниют на складах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
8: Реакция будет разрушительной. Генсек НАТО прокомментировал ядерное учение Беларуси и России. Будущее белорусов превращают в опасную лотерею. В рамках учений России и Беларуси по боевому применению ядерного оружия одно из белорусских ракетных подразделений провело имитацию ракетных пусков и бомбометание по условным целям. Страна буквально становится пороховой бочкой Европы, рассказывает военный аналитик Сергей Даська.
9: В тренировках совместно с РФ задействованы ракетные войска и авиация. Военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и их подготовку к ударам. Кремль, разместивший свой арсенал в Беларуси и сохранивший контроль над ним, продолжает нагнетать эскалацию у границ НАТО.
8: Весь мир внимательно следит за потенциально опасными учениями. По информации Министерства обороны России, в совместных маневрах задействовано более 64 тысяч военных и свыше 8 тысяч единиц техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок и 140 летательных аппаратов. Генеральный секретарь НАТО выступил с открытым заявлением, в котором предупредил Россию и Беларусь о последствиях, если ядерное оружие будет применено по Украине.
10: Что же они знают, что в таком случае реакция будет сокрушительной? Что касается этих учений, мы, конечно, следим за ними, наблюдаем за происходящим.
8: Отмечу, что Россия не оставила без реакции заявление генсека НАТО. Минобороны РФ опубликовала видеозапись учений, подписав ролик «Учения ядерных сил». Только набирают обороты. Кремль буквально загоняет Беларусь в катастрофическую ловушку, отводя ей роль камикадзе в своей игре, делится мнением военный эксперт Александр Путило.
11: Ответный удар может стереть страну с лица земли моментально. Совместно с кремлевскими кураторами военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и нанесение ударов из абсолютно неподготовленных, случайных районов по всей стране. Главная фишка этого безумия – максимальная скрытность и перемещение на огромные расстояния. Минск традиционно цинично уверяет, что учения плановые и никому не угрожают, но реальность куда мрачнее. Превращает белорусские города в живой щит для российских ядерных боеголовок.
8: Сценарий, который сейчас отрабатывают военные, катастрофический. Москва вполне может использовать белорусские территории для ограниченного ядерного удара по Европе. В расчете, что ответный удар НАТО прилетит исключительно по Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Мамы говорят на радио «Сигнал».
8: Белорусы понарошку. Россияне придумали новую схему, как сэкономить на люксовых машинах. Причем тут белорусские номера. Хочешь жить, умей вертеться. В соцсетях активно обсуждают новую хитрую схему, придуманную россиянами, чтобы избежать баснословных расходов на утилизационный сбор при покупке автомобиля с мощными двигателями. «Беларусь в помощь» подписал пост на личной страничке «Москвич Алексей».
12: Ребятки, кто хочет ездить на крутой тачке, все срочно оформляем себе вид на жительство в Беларуси. Как это работает? Но смотрите, перед покупкой машины BHM3 2024 года выпуска, красотка, мотор-зверь, я поговорил со знающими людьми, и мне посчитали. Чтобы поставить такую кралю на учет у нас, нужно будет выложить около 140 тысяч зеленых. Но это покупка, учет и всякие там официальные процедуры. Не хуа-хуа, да? А если на белорусские номера такую машинку посадить, то итоговая сумма будет около 86 тысяч долларов. А если такая разница? Если есть варианты, как все обстряпать аккуратно, то зачем платить больше? Пользуйтесь на здоровье.
8: Белорусы в комментариях под постом москвича одинаково недоумевают, откуда такие деньги и как вообще пришел в голову такой сомнительный план. Нашу страну и нас используют как хотят. Россияне у себя уже даже рекламу запустили, как обмануть всех и стать владельцем машины мечты, пишет брещанин Валерий.
13: В Инстаграм крутится реклама от российской компании, которая пригоняет иномарки на заказ. Так вот, в этой рекламе обещают 50% экономию на покупку машины из Штатов при постановке ее на учет в Беларуси. А дальше вот эта компания предлагает услуги по оформлению на российский паспорт покупателя юридического лица в Беларуси. Зачем? Затем, что на это юридическое лицо пригнанную из Америки машину поставят на белорусский учет. Россиянину не придется платить утильсбор у себя, потому что выдадут белорусские номера. И катайся спокойно, только раз в год выезжай куда-то из России. Не знаю, насколько это законно, уверен, что незаконно вообще. Это знаете, как рыбку съесть и... ну вы поняли. Что ж вы, соседи, не по-соседски мутите воду?
8: «Красиво жить не запретишь», – комментирует минчанин Андрей.
14: «Мне одному удивительно то, что наши соседи недовольны жизнью у себя на родине. Но вместо того, чтобы что-то поменять, придумывают все новые мошеннические схемы. В наш жилой комплекс, в гости к соседке, приезжает периодически мужик из России на Dodge под капотом 6.4, но на наших номерах. Как-то курил у подъезда, но и решил спросить, что почем, где заработал на машину. Он поржал и сказал, что место нужно знать. Ну, потом все же разговорились, и он сказал, что помогли в Москве контора есть, которая все под ключ делает». Так вот, они этот Dodge пригнали из Штатов, оформили на льготника, чтобы только половину пошлины насчитали. Помогли этому мужику открыть на его российский паспорт в Беларуси юрлицо. Ну а дальше типа этот льготник продал ему машину. И вот он теперь спокойно разъезжает по России на Dodge на белорусских номерах. Кстати, мужик этот сказал, что если бы ставил на российский учет такую машину, то только за утиль заплатил бы больше 60 тысяч долларов.
8: Обойти санкции, воспользоваться льготой в Беларуси без имеющихся на то оснований, открыть в нашей стране фиктивную фирму, которая ничего не будет делать, но поможет избежать россиянам расходов в десятки тысяч долларов. И все это для того, чтобы просто ездить по российским улицам на люксовых авто. Интересно, как скоро налоговики и другие контролирующие структуры Беларуси заинтересуются такой предпринимательской деятельностью. А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
8: Качество хуже некуда. Россия ввела ограничения на ряд белорусских продуктов. Что снова не так?
15: Воображаю, что сейчас будет? Только бы не скандал.
8: Очередной жест добрососедства и поддержки. Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции сразу нескольких белорусских предприятий. Усиленным лабораторным контролем обложили мясные полуфабрикаты «Агробекон», рассказывает экономист Валерий Седых.
16: Кроме этого, усиленный контроль и дополнительные лабораторные исследования ввели в отношении сухой молочной продукции клетского филиала Слуцкого сыродельного комбината, пружанского сыра, могилевского желатина, говяжьего жира производства Оршанского мясоконсервного комбината и молочки из Турова. А вот Витебской бройлерной птицефабрике запретили ввоз своей продукции на территорию РФ.
8: По информации Россельхознадзора, в продукции белорусских производителей обнаружили вещества фармацевтического происхождения, кишечную палочку, а также зафиксировали микробиологические нарушения.
17: Неплохо. Неплохо. И трогательный по существу. Нет, ответственно отнеслись. Спасибо. Материал убедительный.
8: Напомню, Россия и ранее неоднократно банила поставки мяса, колбасы, молока и сыров из Беларуси. Однако в предыдущих случаях Россельхознадзор аргументировал запреты на ввоз тем, что на грузы отсутствуют необходимые документы или же продукция перевозится с нарушением санитарно-гигиенических требований. По мнению экономиста, соседи отлично понимают, что наша страна более чем на процентов 70 зависит от них в экономическом плане, а поэтому успешно используют этот рычаг давления.
16: Я и мои коллеги неоднократно объясняли, чем грозят Беларуси постоянные проблемы с поставками местной продукции на рынок России, которые последняя, по сути, сама и создает. Эксперты предупреждали, что на фоне всех разговоров о мобилизации в Беларуси, на фоне учений по отработке ядерного оружия, на фоне всех предупреждений от Украины, Европы и Запада о том, что Кремль не отступится, а идея втянуть нашу страну в военный конфликт, будут экономические проблемы. Долго ждать не пришлось. Блокировки поставок белорусской продукции в марте, затем массовые ограничения в апреле, и вот добрались до мая.
8: По мнению Седых, все ведет к тому, что Россия загоняет Беларусь в угол, оставляя ей на выбор игру по чужим правилам или смерть экономики, торговли, промышленности и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк».
1: Привет!
18: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
1: Угу.
18: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов.
1: Так.
18: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
1: В смысле? Прям вот тренеры стоят и кликают.
18: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
1: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. Или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
18: Ну вот.
1: Это ж каменный век.
18: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
1: Угу.
18: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
1: Ну, тема тяжелая, да?
18: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
1: От кого?
18: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
1: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
18: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
1: Ого, полный бойкот.
18: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
1: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
18: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
1: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
18: Конечно, нет.
1: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
18: Выход найден специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
1: Угу.
18: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
19: Стой, 8 секунд в плавании. Это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в десятой доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
18: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
19: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
18: Давай.
19: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
18: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
1: Давай.
18: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
19: Слепой ведет слепого.
18: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
19: А на деле?
18: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
19: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
18: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
19: Да, туда вроде кого-то пустили.
18: Допустили 6 белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из 6 не вышел в финал ни в одном виде программы. 0 финалов. А ведь за 2 года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
19: Ну, гимнастика – вид спорта субъективный, там судьи.
18: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
19: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
18: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
19: А с хоккеем что не так?
18: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все при деле. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана...
19: Которая не изолирована?
18: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
19: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
18: Да.
19: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит нет и внимания аудитории.
18: Абсолютно логично.
19: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
18: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
19: Как это работало раньше? Объясни механику.
18: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный, рабочий бизнес-инструмент.
19: Логично.
18: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
19: Я тебя перебью.
18: Давай.
19: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
18: Угу.
19: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
18: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра – 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
19: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
18: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
19: А на сам спорт высоких достижений сколько?
18: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов рублей в год.
19: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
18: Именно. И не забывай про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за два года составили около 35-40%.
19: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась?
18: Да. Плюс логистика.
19: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
18: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
19: А турки это понимают?
18: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
19: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет — это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
18: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
19: Известный клуб, да.
18: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
19: Так.
18: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.

0: состав?
1: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
0: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
1: Ну-ка.
0: Международных стартов нет. Форма падает на 8 секунд. Зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете. А лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
1: Это логично.
0: Это глобальный рынок.
1: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
0: Жесть.
1: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
0: 100 человек основы.
1: Это выкачивание золотого фонда.
0: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
1: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года, тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
0: И куда он?
1: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
0: Копейки для специалиста такого уровня.
1: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
0: Фантастика.
1: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
0: Да.
1: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
0: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
1: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
0: 108. Запомнили.
1: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
0: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
1: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
0: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
1: О чем?
0: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
1: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
0: Именно. Мой прогноз – нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
1: Согласен.
0: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
1: 100%.
0: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах. У них нет спарринг-партнеров международного класса.
1: Это правда.
0: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос не в том, когда снимут санкции.
1: А в чем?
0: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
1: Это...

0: фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
1: До новых встреч. Счастливо.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
3: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На радиосигнал.
4: Пьяный житель Минска угрожал бывшей жене убийством. На линию 102 обратилась 72-летняя минчанка и сообщила, что ее бывший супруг, с которым она проживает совместно, угрожает ей расправой. Сотрудники московского РВД оперативно выбыли на место и задержали 72-летнего минчанина. Как выяснили правоохранители, нетрезвый мужчина, поругавшись с секс-супругой, стал угрожать ей ножом. Испугавшись, женщина заперлась в ванной, а после того, как дебошир успокоился, покинула квартиру. Примечательно, что 15 лет назад в этой семье уже происходил похожий инцидент. Тогда минчанин бросался на супругу с молотком. По результатам проверки тогда было возбуждено уголовное дело, но потерпевшая в итоге простила мужа и примирилась с ним. В отношении фигуранта снова возбуждено уголовное дело. Брали деньгами и свиными тушами. По обвинению в коррупции задержали более 20 работников лесного хозяйства. От мастеров леса до директоров лесхозов и главных специалистов одного из государственных производственных лесохозяйственных объединений. Они проходят фигурантами по уголовным делам. Большинство обвиняется во взяточничестве, часть – в хищении древесины путем злоупотребления служебными полномочиями. К примеру, исполняющий обязанности директора одного из лесхозов Витебской области за оказание содействия в выделении частному лицу ликвидных делянок для заготовки древесины и оформление ордеров по заготовке древесины и ее вывозке принял в качестве взятки час свиной туши весом не менее 20 килограммов и стоимостью не менее 240 рублей. Некоторые из представителей лесной отрасли задержаны за оказание содействия предпринимателям в организации мелкого отпуска древесины на корню, организацию отгрузки более качественных пиломатериалов, чем предусмотрено договорами. Сумма взяток зачастую составляла, цитирую, всего несколько сотен рублей. Волковыске милиция после звонка о краже вышла на четвероногого воришку. Работница одной из торговых палаток обнаружила пропажу мягкой игрушки и позвонила в милицию. Правоохранители выбыли на место происшествия, ожидая, что придется устанавливать опытного вора-рецидивиста, приложившего свою руку к этому преступлению. Однако просмотр записи уличной камеры видеонаблюдения показал, что кражу совершил местный бездомный пес. Выждав момент, когда хозяйка павильона потеряла бдительность, пушистый злоумышленник схватил плюшевый трофей и скрылся в неизвестном направлении, радостно виляя хвостом. Как сообщается, добрая продавщица не стала настаивать на расследовании. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
4: Качество хуже некуда. Россия ввела ограничения на ряд белорусских продуктов. Что снова не так?
5: Воображаю, что сейчас будет. Только бы не скандал.
4: Очередной жест добрососедства и поддержки. Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции сразу нескольких белорусских предприятий. Усиленным лабораторным контролем обложили мясные полуфабрикаты «Агробекон», рассказывает экономист Валерий Седых.
6: Кроме этого, усиленный контроль и дополнительные лабораторные исследования ввели в отношении сухой молочной продукции клетского филиала Слуцкого сыродельного комбината, пружанского сыра, могилевского желатина, говяжьего жира производства Оршанского мясоконсервного комбината и молочки из Турова. А вот Витебской бройлерной птицефабрике запретили ввоз своей продукции на территорию РФ.
4: По информации Россельхознадзора, в продукции белорусских производителей обнаружили вещества фармацевтического происхождения, кишечную палочку, а также зафиксировали микробиологические нарушения.
3: Неплохо. Неплохо. И трогательно по существу. Нет, ответственно отнеслись. Спасибо. Материал убедительный.
4: Напомню, Россия и ранее неоднократно банила поставки мяса, колбасы, молока и сыров из Беларуси. Однако в предыдущих случаях Россельхознадзор аргументировал запреты на ввоз тем, что на грузы отсутствуют необходимые документы или же продукция перевозится с нарушением санитарно-гигиенических требований. По мнению экономиста, соседи отлично понимают, что наша страна более чем на процентов 70 зависит от них в экономическом плане, а поэтому успешно используют этот рычаг давления.
6: Я и мои коллеги неоднократно объясняли, чем грозят Беларуси постоянные проблемы с поставками местной продукции на рынок России, которые последняя, по сути, сама и создает. Эксперты предупреждали, что на фоне всех разговоров о мобилизации в Беларуси, на фоне учений по отработке ядерного оружия, на фоне всех предупреждений от Украины, Европы и Запада о том, что Кремль не отступится, а идеи втянуть нашу страну в военный конфликт, будут экономические проблемы. Долго ждать не пришлось. Блокировки поставок белорусской продукции в марте, затем массовые ограничения в апреле, и вот добрались до мая.
4: По мнению Седых, все ведет к тому, что Россия загоняет Беларусь в угол, оставляя ей на выбор игру по чужим правилам или смерть экономики, торговли, промышленности и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
7: Лукашенко собрался в Киев. Президент Беларуси заявил, готов ко встрече с Зеленским в любой точке Украины.
8: Что касается его заявления, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал, будет втянута только в одном случае. Если на нашу территорию будет совершена агрессия. И тут уже не втянута, а мы, то услышали вы из уст президента России, мы будем вместе защищать наше отечество, где расположены два государства, от Бреста до Владивостока.
7: Так президент Лукашенко прокомментировал журналистам последнее высказывание Владимира Зеленского о том, что Россия хочет втянуть Беларусь в войну на Украине. По словам Александра Григорьевича, это возможно только при одном сценарии.
8: Если и будем мы втянуты в войну, в том числе, если это будет против Украины, только в одном случае, если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. И в этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной.
7: Также Александр Лукашенко заявил, что готов к личному разговору с Владимиром Зеленским.
8: Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще может что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке Украины и Беларуси я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И может поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, там немцами, поляками у нас, литовцами и латышами есть о чем разговаривать, а с Украиной нет о чем.
7: Владимир Зеленский напомнил, что Россия уже использует воздушное пространство Беларуси для пролета ударных дронов, которые атакуют украинцев. По его словам, у вооруженных сил Украины уже есть причины и возможности не только для усиления обороны, но и для превентивных действий по территориям, откуда может исходить угроза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
4: ДТП с участием газонокосилки и городского автобуса зарегистрировано 20 мая в Минске. Авария произошла около дома номер 21 на улице Николы Теслы. 50-летний водитель самоходной машины «Вайбэнк» во время покоса травы возле дороги не учел необходимый боковой интервал. Частично выехал на проезжую часть и задел проезжающий мимо МАЗ. В результате происшествия никто не пострадал, уточнили в ГАИ. Во время обыска у жителя Могилева обнаружили 2 водительских удостоверения. Документы отправили на экспертизу. Карточки были практически идентичны. При этом проверка по базе показала, что на самом деле мужчина был лишен права управления транспортными средствами. Эксперт заключил, что оба водительских удостоверения поддельные. Все изображения выполнены на них способом струйной печати. Часть защитных элементов отсутствует, другие имитированы. Могилевчанин признался милиционеру, что заказал права в России, но не пользовался ими. Поэтому к ответственности он не привлечен, сообщили в ГКС. Многодетная мать, которая работала в обменном пункте одного из банковских учреждений Бобруйска, оказалась на скамье подсудимых. Рассказываем подробности. Женщина узнала от своего сына об онлайн-казино, зашла на сайт и проиграла собственные деньги. После этого она на рабочем месте стала вкладывать в пачки с деньгами фрагменты бумаги и картона, а настоящие купюры похищала. С декабря 2023 года по январь 2026 она присвоила и спустила на виртуальные игровые автоматы свыше 520 тысяч рублей. Эксперт заключил, что в период совершения преступления бобруйчанка страдала психическим расстройством в форме патологической склонности к азартным играм. Это не спасло ее от уголовной ответственности. Женщину признали виновной, суд назначил ей 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме этого, она обязана выплатить 9 тысяч рублей штрафа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
9: Кладбище бизнеса. Сколько индивидуальных предпринимателей закрылось в прошлом году? В Беларуси по-прежнему сокращается число индивидуальных предпринимателей. По данным Белстата, на 1 января прошлого года в республике насчитывалось почти 204,5 тысячи ИП. Это почти на 33 тысячи или практически на 14% меньше, чем годом ранее. Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за прошлый год составила около 328,5 миллиардов рублей, а вклад в республиканский объем выручки более 46%. Отметили в Белстате.
10: Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП республики за прошлый год составил почти 27,5%, в том числе организациями малого бизнеса 17%, организациями среднего бизнеса 8%, индивидуальными предпринимателями 1,7% и иными физическими лицами, осуществлявшими индивидуальную предпринимательскую деятельность 0,7%.
9: Как известно, с этого года для ИП отменили некоторые виды деятельности, которыми они могут заниматься. Из-за этого некоторым пришлось закрыться или открыть компанию. Как заявил министр экономики Юрий Чеботари, для таких предпринимателей ввели упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами.
11: При этом это не просто техническая перерегистрация. За будущим юридическим лицом останутся все действующие на тот момент разрешительные документы. Например, сертификаты, лицензии, ну и так далее. В том числе возможность в очень ускоренном порядке перерегистрировать, например, свой расчетный счет в банке. Вторая стимулирующая мера – это сохранение для таких юридических лиц возможности упрощенного администрирования по различным направлениям.
9: Закон также предусматривает новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса, говорит директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.
12: Еще один момент, который определен, это расширяются функции фонда финансовой поддержки предпринимателей, который оказывает действительно определенную поддержку в основном начинающим, но не только начинающим, но дальше и действующим предприятиям. И там также расширяются вопросы инвестирования, то есть по реализации инвестпроектов на территории Республики Беларусь.
9: Несмотря на заверения о легком переходе ИП в юрлица, в предпринимательской среде негодуют. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
8: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовые формы организации бизнеса и справедливого налогообложения.
9: Сейчас организации малого и среднего предпринимательства, а также ИП, активнее всего заняты в таких сферах деятельности, как оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность, промышленность, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также строительство. При этом, судя по данным Белстата, индивидуальных предпринимателей в Беларуси становится все меньше и меньше, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
9: Внимание, важные изменения. Что нужно знать о курсах валют и как выглядит новая белорусская банкнота? С 1 июня в Беларуси выпускают в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. Нацбанк уже показал, как выглядит новая купюра. Там отметили, что банкнота номиналом 200 рублей продолжит серию ранее обновленных купюр меньшего номинала, выпущенных в обращение в 2019-2022 годах.
10: Выпуск новых купюр происходит в рамках плановых мероприятий по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению.
9: При этом чиновники ввели очередное валютное ограничение. Оно касается рынка недвижимости. Как сообщила в своем телеграм-канале экспертка по рынку недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье теперь будут указаны только в рублях. Эту информацию также подтвердили в агентствах по недвижимости.
13: Эпоха доллара подходит к завершению, не факт, но с 16 мая серьезные изменения. Цены на недвижимость теперь будут указаны только в белорусских рублях.
9: Это далеко не единственное валютное новшество, которое появилось в нынешнем году. С 23 апреля в Беларуси ввели новые ограничения для населения. Среди прочего, власти запретили займы между физлицами в иностранной валюте. Исключение – близкие родственники. Также чиновники запретили выдавать займы населению под залог единственного жилого дома или квартиры. Еще одно новшество – ввели ограничения по штрафным санкциям и процентам за пользование деньгами в долг. Речь о договорах займа между физлицами. Кроме того, некоторые банки в конце апреля изменили валюту расчетов картами MasterCard с евро на доллары. Речь о Белагропромбанке, Альфа-банке и МТ-банке. Это изменение будет выгодным тем клиентам банков, которые совершают покупки за границей в долларах, говорит экономист Александр Кравцов.
14: Конвертация MasterCard в таком случае не совершается, но это делает позже банк, когда пересчитывает американскую валюту в рубли. Если же совершать платежи за рубежом в евро по карте MasterCard, то конвертация происходит дважды. Сначала со стороны платежной системы из евро в доллары, а затем банк переводит американскую валюту в рубли.
9: Напомню, с 21 апреля в ЕС стали недоступны операции с карточками MasterCard двух белорусских банков – Белгазпромбанка и Альфа-банка. Такое решение приняла эта международная платежная система. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
9: Штрафов мало не бывает. Сколько придется заплатить дачникам за запрещенные на участках растения? С 19 июня вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые, в частности, вводят ответственность за невыполнение обязанностей по борьбе с инвазивными растениями. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 1646. По ней будут штрафовать землепользователей, которые не будут бороться с нежелательной растительностью. За это им грозит денежное взыскание в размере до 10 базовых величин, то есть 450 рублей, отмечает юрист Илья Дунаев.
15: Кодекс дополняется новой статьей «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений». Это значит, что землепользователям грозит штраф, если они не будут бороться с нежелательной растительностью. За невыполнение обязанности по регулированию численности растений, распространение которых нужно контролировать, предусмотрен штраф до 10 базовых величин.
9: Новые правила направлены прежде всего на борьбу с инвазивными видами растений. В Беларуси к самым опасным из них относят борщевик сосновского и золотарник канадский. О борьбе с золотарником канадским ранее сообщали в Беловежской пуще. В нацпарке отметили, что это многолетнее декоративное растение, которое часто можно встретить на приусадебных участках, дачах и кладбищах.
16: Такая любовь населения к данному инвазивному виду привела к его массовому распространению. Как только золотарник канадский попадает на определенную территорию, он разрастается, угнетает и полностью вытесняет другие коренные виды растений. Кроме того, растения не едят дикие животные, что также осложняет борьбу с ним.
9: А в плену борщевика оказались жители одной из деревень Борисовского района. Местная жительница выложила соответствующее видео на своей странице в одной из соцсетей. Женщина говорит, что люди окружены ядовитым борщевиком со всех сторон. По ее словам, местные жители своими силами пытаются с ним бороться уже несколько лет, но пока безрезультатно.
17: Минская область, Борисовский район, деревня Жёртый. Мы боремся несколько лет с зарослями борщевика. Мы его скашиваем, ничего не помогает. Он растет буквально везде, даже уже пошел расти в лес. Это скоро будет расти дальше. За этими деревьями наш дом. Он разойдется по всей деревне. Его семена разлетаются ветром.
9: Многие люди по сей день не знакомы со смертельно опасными свойствами этого растения. Майка, легкие платья и даже куртка для борщевика не помеха. Такая одежда не сможет защитить человека от его воздействия, говорит врач-дерматовенеролог Анна Грязева.
18: Все дело в том, что сок растения содержит ядовитое вещество – фурукумарин. При попадании на кожу он увеличивает ее чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичность. Опасность заключается в том, что сам по себе сок не раздражает кожу. Можно без последствий получить значительную дозу яда, но если в течение 2 суток после этого подвергнуться воздействию солнечных лучей, то развивается солнечный ожог. Наиболее опасен борщевик во время цветения, который продолжается практически все лето. Следует предупредить о том, что ожоги возможны и в пасмурную погоду. Особенно чувствительны к действию яда растения натуральные блондины. Борщевик также является дыхательным и контактным аллергеном.
9: Чтобы обезопасить себя и близких, врачи не рекомендуют гулять по зарослям борщевика, трогать его руками и собирать его цветы. Также нельзя скашивать борщевик без спецодежды, в сухую погоду, в период цветения и использовать вторично одежду без термической и химической обработки. Что касается штрафов за опасность...
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
19: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
7: Нет дыма без огня. Украина заявила, что готова по полной к возможному наступлению России с территории Белоруссии, о чем на совещании по обороне говорили Лукашенко и Путин.
19: 15 мая Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили сотрудничество в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям.
7: Об этом сообщили в пресс-службе президента. На этом фоне украинская сторона заявила о новой волне активности на границе с Белоруссией. По словам Владимира Зеленского, Украина готова к любому сценарию.
19: Эти игры идут не первый день. Сейчас речь идет о военных перемещениях, информационных вбросах и возможных провокациях. Мы не исключаем попыток дестабилизации ситуации на северном направлении, и мы к ним готовы.
7: Как пишут военные аналитики, с 2022 года Минск системно готовится к возможному военному сценарию. Об этом свидетельствует пятикратное увеличение оборонного бюджета, строительство новых дорог в направлении украинской границы и активное создание военной инфраструктуры. По словам экспертов, на Полесских болотах прокладывают маршруты, которые не имеют гражданского назначения, а также возводят новые полигоны для размещения дополнительных подразделений, комментирует военный эксперт Антон Сташевский.
20: Россия уже пятый год пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. Лукашенко сопротивляется, потому что понимает военные последствия для страны. Беларусь имеет устаревшую армию, совершенно не готовую к современной войне дронов. Часть своих вооружений и боеприпасов отдана России еще в 2022 году. Украинская же армия очень выросла, поэтому открытый конфликт для Беларуси – это полный разгром в очень короткое время. И Москва на помощь не прибежит. Она едва держит свои участки фронта.
7: На вопрос, означает ли то, что Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию, что Владимир Путин все-таки уговорил его к более активному участию в боевых действиях на Украине, военный эксперт отвечает так.
20: Неочевидный вопрос, а что думает о таком товарищ Си? И поверьте, это гораздо более важный вопрос для Лукашенко, чем давление со стороны Владимира Путина. Поэтому все заявления и подготовка Лукашенко к войне, на мой взгляд, пока носят информационный характер. Он делает все это не потому, что очень хочет воевать, а именно потому, что очень не хочет. Нужно продемонстрировать видимость, и он это делает.
7: Эксперты отмечают, что с целью снять с себя часть ответственности Александр Лукашенко ранее изменил военную доктрину Белоруссии. Формально право отправлять белорусские войска на боевые действия передали Всебелорусскому народному собранию, структуре из более 1000 чиновников и делегатов. Теперь в случае давления со стороны Кремля Лукашенко сможет или переложить ответственность на представителей народа, или объяснить Владимиру Путину, что не способен повлиять на решение собрания, объясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
4: Игра на опережение или реальный намек? Глава войск БПЛА Украины после рекордной атаки по Москве неожиданно заговорила Лукашенко. Недолго музыка играла. На главной концертной площадке Минска 9 мая в День Победы Газманов спел «За Россию и свободу до конца». А уже на следующий день по всем гостелеканалам прозвучали новости о точечной мобилизации, которую огласил президент Беларуси. Отмечу, 8 мая в Москве Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились для переговоров, в том числе в формате 1:1. Военные эксперты делятся мнением, что Россия в очередной раз попыталась убедить страну-соседку физически подключиться к боевым действиям на Украине. В частности, появилась информация, что Кремль разрабатывает новые операции по наступлению с белорусских территорий на юг и север Украины и в Черниговско-Киевском направлении. Зеленский уже выступил с заявлением, которое косвенно подтверждает предположение аналитиков касаемо планов РФ.
21: Звісно, ми будемо і надалі захищати Україну, захищати наших людей, українців. Я доручив нашим силам оборони та безпеки України підготувати план реагування. І на ставці ми розглянемо та затвердимо. Чернігівсько-Київський напрямок ми будемо посилювати. Партнери теж знають, що відбувається і до чого схиляють Білорусь. Є у нас і російські документи, в яких пропонуються цілі для ударів по Києву. Удари по Києву і по інших наших містах.
4: В свою очередь, непрекращающиеся массированные атаки по Украине с использованием воздушных коридоров Беларуси вызвали резкую реакцию украинского военного командования. Глава войск БПЛА ВСУ Роберт Мадяр Бровді опубликовал предупреждение Александру Лукашенко о возможных серьезных последствиях, если Минск пойдет на поводу Кремля и вступит в войну.
0: Мінські гауляйтери Лукашеску. Ми фіксуємо проліт кожного одного шахеду, що, скориставшись коридорами Білорусі, прямує до України. Кожну одну твою фрікцію та шатанину мілітарного відтінку. Ти можеш скільки завгодно крутити вуса на камеру і брехати своєму заляканому народу про нейтралітет, але твої кінцівки вже по самі плечі у кривавій юшці вбивств цивільних українців. Трек наступний. Коридор для вбивць дорівнює. Співучасть дорівнює. Каса.
4: Политический обозреватель Александр Фридман делится мнением, что Лукашенко едва ли осмелится пойти на сделку с Путиным и физически подключить белорусских военных и население ВСО. По словам эксперта, опасность такого решения очевидна после пожаров на НПЗ в Туапсе, Перми и на терминалах в Усть-Луге в результате ударов беспилотниками и недавней рекордной атаки по московскому региону. Дистанция до цели на этот раз составляла более 500 километров. Да и в целом БПЛА регулярно атакуют объекты, расположенные далеко в глубине российской территории. Что говорить о Мозырском НПЗ, находящемся рядом с границей Украины. Да и до любой точки Беларуси крылатое возмездие, в случае чего, долетит легко, резюмирует Фридман. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Привет Трампу из Минска. Американский проповедник приехал к Лукашенко и пообещал за него молиться.
1: Большая честь.
22: Спасибо. Прошу, Франк, присаживайтесь. Хорошо, что приехал. Пообещал?
7: Так началась встреча Александра Лукашенко и американского проповедника Франклина Грэма. Президент Беларуси напомнил, что именно Грэм произносил молитву на инаугурации Дональда Трампа и передал ему привет.
22: И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. И Франклин.
7: Помимо этого, Александр Лукашенко рассказал об американской помощи, которую Беларусь получает регулярно.
22: Две трети всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно, говорят санкции, но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи в США есть и ваша доля. Спасибо вам.
7: Также Лукашенко попросил Грэма молиться за него. Проповедник в ответ пообещал это сделать.
22: Франклин, когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте и про мои грехи.
23: Библия, Слово Божье, учит нас возносить молитвы за наших лидеров. Поэтому завтра я попрошу всех присутствующих встать, вознести молитву за вас.
22: Франклин, это будет правильно, а то вы все за Дональда молитесь и молитесь, а про меня не упоминаете.
23: Завтра исправлюсь. Завтра 10 тысяч человек будут молиться.
7: Отмечу, что Франклин Грэм приехал в Беларусь на крупный протестантский фестиваль, который проходил с 16 по 17 мая в Минской Чижовка-арене. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
7: Весь набор на себе. От просрочки на полгода до скрытых наценок. Что нашли контролеры в сельских магазинах страны?
19: Министерство антимонопольного регулирования и торговли провело проверку частных магазинов Могилевщины в Быховском, Кричевском и Могилевском районах. В частности, найдены крупные торговые надбавки на импортные сладости – вафли, печенье, карамель, а также на помидоры и яблоки. Здесь цены были превышены более чем в два раза.
7: Нарушения нашли практически в каждом объекте, заявили контролеры МАРТ.
19: В 5 магазинах торговали просроченным хлебом, кондитеркой и колбасой. В отдельных случаях товар лежал на прилавке лишние 150 суток, то есть просрочка составляла почти полгода. Также почти везде игнорировали обязательный перечень товаров.
7: Местные жители жалуются, что в деревнях банально нельзя купить даже самые базовые продукты.
1: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву-дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
3: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку. Со списком покупаем все наперед и везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
7: При этом чиновники и лично Александр Лукашенко постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. В итоге молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Новые жировки на старте. С 1 июня по всей Беларуси снова подорожают коммунальные услуги. Лето еще не началось, а белорусов уже морально готовят к новым цифрам в квитанциях. Чтобы было меньше поводов для недовольства, подорожание жилищно-коммунальных услуг в Беларуси власти разделили на 2 этапа. Напомню, с 1 марта газ стал дороже на 7,7%, что в среднем привело к утяжелению жировок на рубль. Кроме этого, баллон сжиженного газа теперь стоит на рубль 70 копеек больше. Тариф на электроэнергию вырос на 7% или плюс еще 3 рубля. Второй этап стартует 1 июня, рассказывает экономист Вера Селейко.
5: В Беларуси снова поднимут тарифы на отопление и горячую воду. Субсидируемый тариф вырастет на 7,3% и составит больше 29 рублей за одну гигакалорию. Например, для обычной двухкомнатной квартиры в Минске платеж за отопление увеличится примерно на 2 рубля. А вот для квартир, где никто не зарегистрирован, тарифы уже сейчас примерно в 5 раз выше льготных. Кроме того, с июня подорожает и электричество для обогрева жилья.
4: Если быть точнее, то за отопление теперь придется платить на 2 рубля 60 копеек больше. За горячую воду – на 53 копейки. В среднем суммы в жировках вырастут на 3 рубля 12 копеек. На фоне подорожания ЖКУ белорусы снова обсуждают и сравнивают в соцсетях замороженную зарплату, неудержимый рост цен на продукты питания, бытовые товары и услуги.
6: Интересно, как скоро мы докатимся к точке, где коммуналка для большинства населения станет просто неподъемной. Вот тут кто-то пишет, да что тут такого, всего 85-150 рублей, это ж копейки. Может, для вас и копейки, а у меня зарплата 600 рублей, и никто пересматривать или хоть чуть-чуть поднять и...
24: Я уже за холодную воду плачу, живя в деревне, 68 рублей. Вы серьезно? А до зимы еще раз 5 цены поднимут или как? А то у нас ведь любят сказать одно, а сделать по-другому. Якобы, упс, неувязочка вышла. Все в мире дорожает, поэтому и вы, белорусики, раскошеливаетесь. А вот зарплата стоит на месте. Почему?
25: А почему март не проверяет ЖКХ? Какие экономические обоснования для поднятия тарифов? Или ЖКХ – это государство в государстве? А вообще, как говорит моя бабушка, ЖКХ – это филиал ада на земле. Доллар падает, цены растут, зарплаты стоят. Хоть бы какую положительную...
4: В комментариях белорусы проводят параллель между повышением пенсий и пособий и последующим ростом цен на продукты, услуги, топливо, а также увеличением штрафов и налогов. В любом случае, до зимы еще дожить нужно. За лето можно смириться с подорожанием тарифов. А там уже на первое место выйдет обсуждение баснословных трат на подготовку детей к школе и расходы на сервировку новогоднего стола. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Новости регионов на радиосигнал.
4: Отдых у воды закончился трагедией. Под Мозырем утонул подросток. В озере около деревни Дрозды в Мозырском районе утонул 15-летний юноша. Его тело обнаружили 16 мая примерно в 10 метрах от берега, на глубине около 3 метров. По предварительной информации, компания несовершеннолетних отдыхала у водоема, в месте, где купание запрещено. Один из них пошел купаться, прыгнул в воду и больше не появился на поверхности. На поиски подростка выезжали службы спасения. Духи, роза и корм для кота. В Гомеле пенсионерка устроила шопинг с чужой картой. Жительница областного центра нашла у церкви чужую банковскую карту. Первым делом после находки 63-летняя женщина пошла в ближайший магазин и проверила, есть ли там деньги. Когда оплата за продукты прошла, гомельчанку было уже не остановить. Она заходила в разные торговые объекты, объездила несколько городских рынков. Покупала все, что приглянется – бижутерию, косметику, духи и очки. Это не считая продуктов питания. Приобрела даже розу и лекарства в аптеке. Не забыла и о коте, которому взяла корм. За день женщина расплатилась чужой карточкой 21 раз, потратив 543 рубля. После пенсионерка вернулась домой, порезала карту ножницами и выбросила. Закончилась история судом. Пенсионерку, потратившую чужую зарплату, приговорили к 2 годам лишения свободы без направления в исправительное учреждение. При вынесении решения суд принял во внимание ее возраст. Однако гомельчанка должна вернуть деньги, которые были на карте, и компенсировать владелице моральный вред в размере 400 рублей. В Барановичском районе сотрудники госавтоинспекции были вынуждены использовать табельное оружие, чтобы остановить нетрезвого водителя, который пытался скрыться от погони. Инцидент произошел вблизи деревни Яново. Инспекторы ГАИ подали сигнал об остановке водителю «Вольво». Однако тот его проигнорировал и продолжил движение. После этого началось преследование. По информации милиции, мужчина неоднократно не реагировал на законные требования остановиться и пытался скрыться. Во время погони он создавал реальную угрозу другим участникам дорожного движения. Поэтому было принято решение об использовании табельного оружия. За рулем находился 39-летний житель Минской области. Установлено, что он был лишен права управления транспортным средством и ранее неоднократно привлекался к ответственности, в том числе уголовной, за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование на этот раз показало более 1 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении водителя составлены протоколы. Ему грозит крупный штраф – 200 базовых величин. В салоне автомобиля также находился владелец транспортного средства. На него составлен административный протокол за передачу управления лицу в состоянии опьянения. Ему грозит штраф от 50 до 100 базовых величин и лишение водительских прав на 3 года. Оба мужчины были доставлены в изолятор временного содержания. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
7: YouTube под угрозой. Министр информации назвал условия блокировки площадки в Беларуси.
19: Мы не имеем права складывать все наши продукты в одну корзину. Тем более, если эта корзина в чужих руках. Разобьют обязательно. У нас есть опыт. Есть Видео Бел, очень хорошая платформа. Она тут же начнет набирать популярность, как исчезнут другие видеохостинги. Нужно использовать все имеющиеся ресурсы.
7: С таким заявлением о YouTube выступил министр информации Дмитрий Жук. По его словам, заблокировать платформу в первую очередь могут в случае угрозы нацбезопасности.
19: Уйти с площадки, на которой находятся наши с вами граждане, наверное, так себе история. Но я еще раз повторю то, что я уже говорил. В случае угрозы национальной безопасности мы будем вынуждены это сделать.
7: Что именно могут сделать власти с YouTube, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
8: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
7: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
10: Альтернативы, есть, но они не идеальны. Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
11: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
10: Дорогу нашим айтишникам плюс.
7: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
12: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянная реклама, мы же сами знаете прекрасно, но невозможно этого, невыносимо.
10: YouTube как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
13: YouTube, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
12: Если Рутуб когда-то сделают, да Виду тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
7: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Россия ходит по тонкому льду. За 2 дня почти 200 дронов пролетели возле украинских АЭС, в том числе возле Чернобыльской. Что важно знать белорусам? Резкий рост атак российских беспилотников по Украине снова зафиксирован в мае. За 2 дня Россия запустила по украинским территориям свыше 1567 дронов. По информации Международного агентства по атомной энергии, более 160 из них зафиксировали вблизи Южноукраинской, Чернобыльской и Ровенской АЭС. МАГАТЭ уже выразила серьезную обеспокоенность военной деятельностью вблизи атомных станций. Гендиректор организации Рафаэль Гросси сообщил, что пока речь не идет о прямых ударах БПЛА по данным атомным станциям. Однако действия Российской Федерации ставят под угрозу их сохранность, а значит и безопасность Украины и ее стран-соседок.
6: Международное агентство по атомной энергии глубоко обеспокоено военной активностью Российской Федерации, а в частности, участившимися полетами российских БПЛА вблизи атомных электростанций Украины. Мы подчеркиваем необходимость полного соблюдения 7 основных принципов обеспечения ядерной защиты и безопасности во время конфликта. И призываем к максимальному воздержанию от таких действий во избежание риска ядерной аварии. Массированное использование беспилотных летательных аппаратов вблизи АЭС является прямым вызовом нормам безопасности атомных объектов, так как создают угрозу повреждения линии электроснабжения или критической вспомогательной инфраструктуры. Любая военная активность вблизи атомных объектов Украины представляет серьезную угрозу безопасности не только Украины, но и всего региона.
4: Гросси также напомнила о серьезном пожаре в Чернобыльской зоне, произошедшем 7 мая в результате падения российского беспилотника и охватившем более 1000 гектаров. По словам гендиректора МАГАТЭ, аномальный радиационный фон во время ЧП и после его ликвидации зафиксирован не был. Однако это происшествие наглядно демонстрирует трудности с поддержанием ядерной безопасности в чувствительных районах, особенно в нынешних условиях. Российские дроны, курсирующие возле украинских АЭС, создают реальную угрозу и для Беларуси, отмечает физик-ядерщик Валерий Докшиц.
9: Упавший в Чернобыльской зоне российский беспилотник стал причиной пожара, и, к счастью, в этот раз просто повезло, что огонь не спровоцировал аномальное повышение радиационного фона. Но пролетающие, падающие, взрывающиеся в Чернобыле БПЛА создают радиологические риски и могут спровоцировать активность имеющихся на этих территориях загрязненных материалов. Стоит ли мне напоминать, что в результате аварии на Чернобыльской АЭС сильнее всего пострадала не Украина, а Беларусь? Думаю, что каждый белорус об этом знает и знает, что мы до сих пор работаем над устранением последствий этой чудовищной техногенной катастрофы. Поэтому хочу еще раз отметить, что если в результате российских военных действий будет нарушена целостность любой из украинских атомных станций, Беларусь будет первая, кто столкнется с высвободившейся радиацией. И у меня есть серьезные сомнения, что на этот раз наша страна сможет справиться с последствиями ЧП и восстановиться.
4: Напомню, в феврале 2025 года российский беспилотник попал в защитную конструкцию над разрушенным чернобыльским реактором. Несмотря на то, что инцидент был подтвержден международными экспертами, Кремль отрицал причастность к ЧП, обвинив Украину и международное сообщество в создании провокаций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
14: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк».
16: Привет!
15: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
16: Угу.
15: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов.
16: Так.
15: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
16: В смысле? Прямо тренеры стоят и кликают.
15: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
16: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. Или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
15: Ну вот.
16: Это ж каменный век.
15: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
16: Угу.
15: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
16: Ну, тема тяжелая, да?
15: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
16: От кого?
15: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
16: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
15: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
16: Ого, полный бойкот.
15: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
16: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
15: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная абсолютно герметичная изоляция.
16: Но смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
15: Конечно, нет.
16: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
15: Выход найден специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
16: Угу.
15: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
16: Стой, 8 секунд в плавании. Это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в десятой доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
15: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
16: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
15: Давай.
16: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
15: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
16: Давай.
15: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
16: Слепой ведет слепого.
15: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
16: А на деле?
15: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
16: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
15: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
16: Да, туда вроде кого-то пустили.
15: Допустили шестерых белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно прав.

0: за соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
1: А с хоккеем что не так?
0: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все при деле. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана…
1: Которая не изолирована?
0: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
1: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
0: Да.
1: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит нет и внимания аудитории.
0: Абсолютно логично.
1: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
0: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
1: Как это работало раньше? Объясни механику.
0: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный рабочий бизнес-инструмент.
1: Логично.
0: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
1: Я тебя перебью.
0: Давай.
1: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
0: Угу.
1: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
0: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра – 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
1: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
0: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
1: А на сам спорт высоких достижений сколько?
0: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов. Миллионов рублей в год.
1: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
0: Именно. И не забывая про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за 2 года составили около 35-40%.
1: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась.
0: Да. Плюс логистика.
1: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
0: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
1: А турки это понимают?
0: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
1: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
0: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
1: Известный клуб, да.
0: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
1: Так.
0: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
1: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
0: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2,5 тысяч до 1800 рублей в месяц.
1: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
0: Да.
1: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
0: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что

0: Дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
1: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
0: Ну-ка.
1: Международных стартов нет, форма падает на 8 секунд, зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете, а лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг — собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
0: Это логично.
1: Это глобальный рынок.
0: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
1: Жесть.
0: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
1: 100 человек основы.
0: Это выкачивание золотого фонда.
1: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
0: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года, тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
1: И куда он?
0: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
1: Копейки для специалиста такого уровня.
0: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
1: Фантастика.
0: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
1: Да.
0: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
1: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
0: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
1: 108. Запомнили.
0: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
1: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
0: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
1: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
0: О чем?
1: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
0: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
1: Именно. Мой прогноз – нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
0: Согласен.
1: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
0: 100%.
1: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах, у них нет спарринг-партнеров международного класса.
0: Это правда.
1: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос не в том, когда снимут санкции.
0: А в чем?
1: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
0: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
1: До новых встреч. Счастливо.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Налог с подарков снова на повестке. Как и когда нужно будет платить? С таким вопросом мы обратились к юристу Юлии Кузиной. Она объяснила сумму подарков, с которых не надо платить подоходный сбор.
4: Доходы от подарков, которые не облагались подоходным сбором, в 2025 году составляли 11 516 рублей. В 2026 чиновники ввели существенные изменения. Общая сумма таких поступлений может составлять до 12 тысяч рублей, но половина от всех источников в Беларуси, остальное из-за границы.
3: С этих подарков не надо платить подоходный налог. С превышения возьмут сбор в 13%.
5: Если же деньги одолжили близкие родственники, и это отражено в декларации о доходах и имуществе, то платить налог не нужно, причем независимо от суммы займа. Но тут есть исключение. Оно касается тех, кого власти считают иждивенцами.
3: Если вы запутались и хотите разобраться, нужно ли платить налог в вашей ситуации, дайте ответ на три следующих вопроса.
6: Первое. От кого был получен подарок? Близкий родственник, друг, организация. Второе. Какой это был подарок? Сумма денег, недвижимость или автомобиль, к примеру. И третье, самое важное, примерная стоимость подарка. Держите в голове условные 12 тысяч. Если дороже, нужно платить.
3: Белорусы комментируют, что налоги, сборы и штрафы начинают распространяться буквально на все. Неубранный снег вокруг автомобилей, ловля рыбы с лишним крючком, даже ковры выбивать во дворе запретили. Мол, скоро заставят и за вдыхаемый воздух платить. Эксперты объясняют данную тенденцию проблемами в экономике. Бюджет трещит по швам, вот и чиновники пытаются его наполнить любыми доступными методами. Но помните, если у вас есть жалобы на необоснованные сборы и штрафы, качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
7: Война за сараи. Минчане просят Лукашенко не сносить их. Власти непреклонные. Сгорел сарай, гори и хата. Жители сразу нескольких жилых домов Московского района Минска в попытках сохранить имущество настолько отчаялись, что записали обращение к Лукашенко.
8: Обращаемся с открытым видеообращением к нашему президенту Лукашенко Александру Григорьевичу. Просим вас помочь решить нашу проблему. В придомовых территориях домов расположены сараи, которые хотят снести местные органы власти. Мы, жители, против данного решения. 3 апреля 2026 года КУП ЖКХ Московского района города Минск разместила на сараях объявление о необходимости освобождения сараев от личных вещей в связи с их предстоящим демонтажом. В ЖКХ нам сообщили, что у жителей нет права удостоверяющих документов на сараи, мы не имеем права ими пользоваться. А комиссия по чрезвычайным ситуациям администрации Московского района признала наши сараи ветхими, находящимися в аварийно опасном состоянии.
7: Отмечу, что сараи, расположенные в районе домов 20-40 на переулке Софьи Ковалевской и 24-25 на улице Попова, построили для хранения дров, так как жилые дома были оборудованы печным отоплением. Как отметили в администрации Московского района, сейчас все они переведены на центральное отопление и водоснабжение. А жильцы используют постройки под гаражи и кладовки. Между тем, эти объекты находятся на землях общественного пользования, а значит, горожане, так сказать, совершают самозахват и нарушают закон. В соцсетях под обращением к президенту комментаторы встали на защиту минчан. Ирина Избарановича поделилась своим мнением.
9: Они во дворах же, кому они мешают? Да и на видео незаметно что-то, что сараи эти в аварийном состоянии. Крыши переложены, все аккуратно, ни трещин, ни дыр не видать. Видно же, что люди стараются, самостоятельно их ремонтируют, поддерживают их состояние. У нас ЖКХ так о жилых домах не печется, как тут люди о сараях. Люди хранят там велосипеды, зимнюю одежду, какие-то бытовые вещи. И живут там, скорее всего, ветераны. Вот пусть уже доживают свой век спокойно. Они жизни годы положили на благосостояние страны. А сейчас всех на свалку, так как это проще, чем реально помочь. Понимаете, эти дома старые, квартирки там маленькие, но и здесь давят людей. Так было и у нас в Барановичах, и так повсеместно. Людей вынуждают к покорности.
7: Минчанин Игорь пишет, что справедливости ждать не стоит, и обращение к президенту не поможет.
10: Вот если бы это были хлева для телят, тогда другое дело. А так-то сараи люди используют для своих нужд, а денежку государству не платят. Непорядок. А после сараев они и ваши дома снесут. Вопрос времени. У нас снесли, и все было бесполезно. И тоже обращались к Лукашенко. У нас тоже старый дом, ни подвалов, ни балконов. Зато забабахали на территории многоэтажки. Теперь в собственном дворе участвуешь, как будто мы собаки, и с нами можно делать, что хочешь. Всех ногой под лавку. Пусть сначала аварийные двухэтажки снесут. Так там же людей надо расселить в нормальные условия, а это много мороки. А вот сараи снести, которые никому не мешают, и никто их толком не видит, это легко.
7: И в завершение история от минчанина Станислава.
11: Живу в хрущевке, дому 56 лет. Капитальный ремонт был в 90-х. Ну, как капитальный? Разукрасили, крышу новую красивую повесили, а утеплять предложили за свой счет. Стены – промокашка. Зимой в квартире хорошо, если 16 градусов есть, а когда на улице жара – в доме задуха. Сейчас начали лопаться стояки, но их замену никто проводить не будет, так как по бумагам их тогда меняли, в 90-х, так же, как и вынесли батареи наружу. На самом деле они до сих пор в стене. Но срочно нужно снести сараи. Срочно, потому что они портят вид города и создают угрозу для жизни местных жителей и гостей города. А на их месте построим очередной торговый центр. И вот еще один вопрос. Если нет документов на сарай, которому уже лет 50, то куда до этого момента смотрела власть? И почему только сейчас забеспокоились о безопасности людей? Денежки. Надо срочно отмыть денежки.
7: Снести нельзя ремонтировать. Где в этом предложении поставили бы запятую лично вы? Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Рука чужой войны. Зачем Минобороны Беларуси проводит учения по отработке ядерного удара?
12: Мы начинаем учение частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению.
3: Об этом сообщила Минобороны Беларуси. В качестве цели учений ведомство назвало повышение уровня подготовки личного состава, проверку готовности вооружений, военной и специальной техники к выполнению задач, а также организацию боевого применения из внеплановых районов. Министерство иностранных дел Украины отреагировало моментально, назвало ядерное учение Беларуси и России большим риском для глобальной безопасности и призвало усилить санкции в отношении Минска и Москвы.
12: Размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси и совместные ядерные учения двух стран являются беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности. Совместная отработка ударов напрямую нарушает фундаментальные статьи договора о нераспространении ядерного оружия, которые строго запрещают ядерным государствам передавать контроль над технологиями массового поражения, а не ядерным подписантам принимать его. Эффективный ответ на российско-белорусское брецание оружием у границ НАТО должен включать резкое усиление санкционного давления на Москву и Минск, существенное увеличение поддержки Украины, которое сдерживает оба режима от дальнейшей экспансии в Европе.
3: Используя белорусские территории, Россия сознательно делает из союзного государства соучастника ядерного шантажа, считает военный аналитик Антон Сташевский.
13: Кремль легитимизирует распространение ядерных вооружений в мире и создает опасный прецедент для других авторитарных режимов. И все это не на своей территории, чужими руками. По сути, происходит принудительная милитаризация Беларуси, мнение о которой не спросили у белорусов. Москва использует Минск, в принципе, как всегда это делала.
3: В Минобороны Беларуси заявили, тренировка является плановым мероприятием, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
7: Призрак войны над Витебском. В области рухнул боевой дрон. Киев снова предупредил об опасности. В Кремле все отрицают.
14: Я считаю, что нам предоставился очередной случай проявить сознательность.
7: Очередной беспилотник заземлился в Беларуси. В интернете появились сообщения от жителей Витебской области о падении дрона вблизи города Глубокое. Белорусы отмечают, что БПЛА, оснащенный боевой частью, не сдетонировал самостоятельно, а был подорван на месте крушения. Официальных заявлений об инциденте власти не давали, говорит военный инженер Анатолий Ходьковец.
15: Несмотря на то, что сам командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО заявлял, что залеты беспилотников в Беларусь фиксируются практически ежедневно. Информация о падении беспилотников тщательно скрывается, а очевидцев таких происшествий запугивают уголовной ответственностью за распространение какой-либо информации. Почему? Потому что в большинстве случаев сбиваются с курса и падают на территории нашей страны именно российские дроны, следующие по нашему воздушному коридору на Украину. Но так называемого «старшего брата» и практически единственного экономического партнера выставлять в нелицеприятном свете негоже, ведь могут снова забанить импорт или кредит не дать.
7: Военный эксперт отметил, что отсутствие официальных заявлений о падении беспилотника не значит, что инцидента не было. Ранее даже президент делился информацией, о которой экстренные службы не давали никаких комментариев. Уточню, Ходьковец имеет в виду заявление Александра Лукашенко об упавшем в марте на территории Беларуси БПЛА, в результате чего пострадала женщина.
16: Что делают в театре, когда нет пьес?
17: Ничего не делают.
16: Неправильно. Актеры сами пишут пьесы.
7: Напомню, на днях Владимир Зеленский написал обращение, в котором предостерег Минск от присоединения к новым российским агрессивным операциям. В частности, от предоставления армии России территории Беларуси для наступления на юг и на север Украины, либо по Черниговско-Киевскому направлению. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова подстрекательством и искусственным нагнетанием напряженности. Экономист Ярослав Романчук придерживается другого мнения.
18: Лучше пусть будет одно, второе, каждый день, там, каждую неделю предупреждение для того, чтобы белорусы понимали, кто является виновником их бед в случае чего. Да? Когда с твоей территории заходят войска, когда с твоей территории осуществляется поддержка нацистских преступных действий в отношении соседней Украины, когда твои нефтяные заводы и так далее работают на обеспечение врага топливом, когда твои комплектующие и схематоз позволяют России делать оружие. То, что украинцы еще не сделали ничего для того, чтобы нейтрализовать вот эту поддержку, является, на мой взгляд, как раз поддержкой и пониманием того, что белорусы и белорусский режим — это две разные как бы субстанции, два разных субъекта.
7: Украина понимает, что с населением Беларуси не обсуждают переход экономики страны на военные рельсы и перепрофилирование местных предприятий на работу по обеспечению ВПК. Не ставят людей в известность. Именно поэтому еще ни один украинский дрон не прилетел по белорусским НПЗ или промышленным предприятиям, резюмирует Романчук. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
3: Настоящее биооружие на границе. Из России в Беларусь пытались провести 10 тонн овощей с опасным вирусом.
12: На российско-белорусской границе 5 мая таможенники остановили автомобиль, перевозивший из Московской области в Гомельскую более 10 тонн овощей без фитосанитарного сертификата.
3: Об этом сообщила пресс-служба государственной таможни. По данным ведомства, в отобранных образцах томатов азербайджанского происхождения лабораторная экспертиза выявила вирус коричневой морщинистости плодов томата.
12: С целью недопущения распространения опасного вируса задержанные фрукты и овощи были уничтожены. Перевозчику грозит крупный штраф.
3: Данный вирус практически не несет опасность человеку или животным, но может стать настоящим убийцей для сельского хозяйства, объясняет инфекционист-эпидемиолог Ольга Козлова.
17: Вирус коричневой морщинистости плодов томата – это растительный вирус, который поражает в первую очередь томаты и сладкий перец, вызывая характерные коричневые морщинистые пятна на плодах и деформацию растений. Он очень устойчив к окружающей среде, может распространяться через зараженные семена, плоды, оборудование и контакт с растениями и способен уничтожить весь урожай и качество продукции. Это регулярно приводит к серьезным экономическим потерям для садоводов и фермеров в разных странах мира.
3: Из-за скрытой инкубации вируса и того, что зараженные растения не всегда проявляют симптомы, он может незаметно проникать в новые регионы и приводить к масштабным карантинным мерам, вплоть до уничтожения посевов, чтобы остановить распространение. В условиях белорусского АПК, который и так работает в жестких экономических и климатических условиях, проникновение таких болезней может стать серьезным ударом по производству, ценам на продукты и даже по всей экономике страны, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Одна надежда на Пекин. Минск надеется на 500 миллиардов китайских инвестиций и резкий скачок экспорта. Что белорусского нужно Китаю? Александр Лукашенко подписал директиву о практическом наполнении всестороннего стратегического партнерства двух стран. Что именно предполагает документ, объясняет юрист-международник Сергей Ротор.
3: Если коротко и простыми словами, то из него следуют планы и желания Лукашенко достичь экспорта в КНР на 4 миллиарда долларов, а также привлечь 500 миллионов китайских инвестиций. Также расписан и график появления совместных предприятий. Предписано сформировать резерв кадров из числа выпускников вузов с высоким уровнем знаний китайского языка для работы на китайском направлении. И смешного в планах Александра Григорьевича съемки видеороликов с участием китайских артистов и блогеров на объектах историко-культурного и природного наследия Беларуси.
2: Однако пока документ не имеет никакой юридической силы, говорит эксперт.
3: Это хотелки президента Лукашенко. На данном этапе там можно что угодно писать в таком случае. В Пекине об этом ни сном, ни духом. Нашему Министерству иностранных дел только поручено проработать с китайской стороной данный вопрос не позднее следующего года и только когда-то потом документально закрепить данную инициативу в соответствующей декларации.
2: При этом Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
4: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
2: Эксперты напоминают, что в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
5: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ. Мол, либо так, либо вообще никак.
2: И если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то какое будущее ждет Беларусь? По мнению экспертов, Пекин может разрывать соглашение в одностороннем порядке, навязывать свои условия и требовать максимальную выгоду. А недавняя встреча Си Цзиньпиня и Дональда Трампа и вовсе способна резко изменить внешнеполитический расклад, оставляя Беларусь и Россию без даже не самого надежного, но пока все-таки союзника. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
6: Сколько яблок и мяса заработали белорусы? Белстат подсчитал покупательскую способность людей в популярных продуктах.
7: Интересно, где выращиваются эти кабачки, которые стоят 16,99?
8: Так я за курицу больше 2 килограмма дала 13 рублей. Так что лучше купить курицу для семьи или килограмм кабачков?
6: Чтобы ответить на вопрос, интересующий жительницу Светлогорска, и разобраться, что не так с ценами в магазинах, предлагаю знакомиться со свежей аналитикой Белстата. Статистический комитет проанализировал покупательную способность белорусов, взяв за основу количество приобретаемых необходимых продуктов питания, рассказывает экономист Алиса Мельник.
1: По данным Белстата, доходы на душу населения уменьшились, упали в перерасчете на главный национальный продукт – картофель. Так, в 2024 году денег у белорусов хватало, чтобы покупать 906 килограммов картофеля в месяц. В 2025 мы могли позволить уже только 864 килограмма. Также обстоят дела с яблоками. В прошлом году среднестатистический белорус мог купить в месяц 323 килограмма яблок, тогда как в 2024 – 342. Кроме этого, упали доходы белорусов в перерасчете на возможность покупать рыбу, в том числе замороженную, фрукты и овощи из так называемого борщевого набора.
6: Отчаиваться не стоит. Из данных Белстата следует, что в перерасчете на некоторые продукты доходы белорусов все же выросли. И больше всего в макаронах и моркови. В 2025 году плюс 68 и 152 килограмма соответственно, в сравнении с 2024. Кроме этого, население могло позволить себе покупать на 8 килограммов больше свинины и на 15 килограммов мяса птицы, а также на 500 штук больше яиц. Несмотря на показатели со знаком «плюс», белорусы все еще находятся в режиме жесткой экономии, отмечает экономист Алиса Мельник.
1: Если верить Белстату, то средние доходы в расчете на душу населения в Беларуси в 2025 году выросли и составили 1600 рублей в месяц. Годом ранее показатель был 1400 рублей. Вместе с тем, статистический комитет приводил данные, что в феврале 2026 белорусы в среднем тратили 28 рублей в день, тогда как в феврале 2025 этот показатель превышал 31 рубль. Выручка в ресторанах и кафе тоже упала на 3,5%.
6: Белорусы отмечают, что основная часть дохода у них уходит на оплату коммуналки и покупку основных продуктов. Денег на театры, рестораны и кино нет, но стаканчик другой кофе из заведения иногда позволить себе можно. Оставшиеся средства приходится растягивать до следующей зарплаты, а в непредвиденных ситуациях некоторые обращаются в банк за кредитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
2: Это уже серьезно. Главком ВСУ прямо заявил об угрозе со стороны Беларуси. О каком новом наступлении он говорит?
9: У нас есть 1200 километров активного фронта. Противник превосходит нас в количестве бригад и полков вдвое. Вы понимаете, что мы постоянно ведем боевые действия. И тенденция к тому, что линия фронта будет увеличиваться. Вы знаете последние данные нашей разведки и заявление нашего президента Украины, верховного главнокомандующего, об угрозе России со стороны Беларуси, возможную операцию на севере. Это реально.
2: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский считает угрозу наступления армии России с территории Беларуси реальной.
9: Мы знаем эти данные и то, что российский генштаб сейчас активно прочитывает и планирует операции по наступательным действиям с севера. Это значит, что фронт еще увеличится.
2: Напомню, что накануне об активных переговорах Владимира Путина с Александром Лукашенко с целью заметнее привлечь Беларусь к спецоперации говорил и Владимир Зеленский.
10: Пошла сейчас большая активность россиян. Я имею в виду в разговорах с Александром Лукашенко. Они хотят значительно глубже втянуть Беларусь в войну и именно с территории Беларуси начать дополнительные агрессивные операции. Либо против нашего Черниговско-Киевского направления, либо против одной из стран НАТО, находящихся рядом с Беларусью. Я поручил нашим силам обороны и безопасности Украины подготовить план реагирования. Партнеры тоже знают, к чему склоняют Беларусь.
2: Напомню, что о подготовке к боевым действиям недавно говорил и сам Александр Лукашенко, который объявил точечную мобилизацию белорусских мужчин.
11: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
2: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусского общества преобладает антивоенный настрой. Большинство белорусов признается, что боятся вовлечения страны в конфликт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
6: Кредиты не для всех. Белорусам начали отказывать в займах. Беларусьбанки объяснили, что на это влияет. Белорусам могут отказать в кредитовании даже при наличии постоянной официальной работы и стабильном доходе. История Виктории из Гродно, которой Беларусьбанк отказал в оформлении льготного кредита на отечественные товары, разлетелась в соцсетях, как горячие пирожки.
12: Боюсь, что прогрессивка, которую мы получим за выполнение плана, вряд ли окупит расходы.
6: Напомню, Виктория обратилась в Беларусьбанк за льготным кредитом, чтобы купить диван. Однако финансовое учреждение отказало белоруске, аргументировав свое решение тем, что она не платежеспособна. А именно, стабильного официального дохода девушки в 1700 рублей недостаточно для получения займа. Неприятно, конечно, но не смертельно, подытожила ситуацию Виктория в личных соцсетях.
13: Мы с парнем очень долго смеялись с этого абсурда. Да, у меня есть обязательные платежи на сумму 470 рублей. Ну так остается еще 1230 рублей. Если брать платеж по дивану на 3 года под 4%, то выходит 75 рублей. И у меня остается еще больше тысячи на руках. Но мне на полном серьезе сказали, что я, так сказать, нищая и кредит не потяну. Что ж, ну купили диван за наличку. Просто не хотела неприкосновенный запас тратить. А то мало ли что, думала по чуть-чуть выплачивать, а параллельно еще откладывать какую-то сумму. Но выходит, что кредиты тоже, даже небольшие, не каждому белорусу положены.
6: После того, как история Виктории завирусилась в соцсетях, а в комментариях под постом разгорелись жаркие обсуждения, посыпались жалобы от других пользователей на то, что им также отказали в кредитовании, Беларусьбанк на личной странице опубликовал ответ для всех.
14: Напомним, прежде чем одобрить кредит, банк оценивает, сможете ли вы вовремя выплачивать кредит без серьезной нагрузки на бюджет. Что обычно проверяют? Уровень дохода, стабильность зарплаты, вашу кредитную историю, есть ли другие кредиты, рассрочки или займы, и сколько денег остается после ваших обязательных платежей. Для кредитов на потребительские нужды рассчитывается показатель долговой нагрузки. Это соотношение всех ежемесячных платежей по кредитам к доходу человека. По правилам, показатель долговой нагрузки не должен превышать 40%. Рассмотрим условный пример с доходом в 2000 белорусских рублей. Для того, чтобы вам одобрили очередной кредит, сумма ежемесячных платежей по всем кредитам не должна превышать 800 белорусских рублей. Поэтому, даже если у вас стабильный доход, банк все равно может отказать вам в кредите.
6: Ролик Беларусьбанка не только не успокоил белорусов, но и спровоцировал новую волну негатива. В комментариях пользователи отмечали, цитирую: «Боже, какое мерзкое видео, с каким презрением и насмешкой представительница банка объясняет, что, мол, вам, нищебродам, зарплатой 2 и меньше тысячи, кредит не по карману». И вот оно, официальное лицо госструктур, хихидство и насмешка по отношению к простым людям. Мнение Дмитрия из Могилева набрало наибольшее количество лайков.
15: «Мне вот интересно, как выживает-то большинство нищих белорусов? Ведь далеко не все у нас и 1000 рублей получают. И зачем тогда льготные кредиты на отечественные товары, если их не дают? Зачем вообще тогда кредиты? И для кого они? Беларусьбанк, объясните еще раз, подробнее эти моменты. И, пожалуйста, без ехидных улыбочек. Потому что вот прям смотреть противно. Если человек приходит за кредитом, это как бы говорит о том, что у него или недостаточно личных средств на покупку чего-то, или он не хочет отдавать за раз большую сумму, так? Ну или человек оказался в непростом жизненном положении и обратился за поддержкой к государству, которое же ее как бы дает, но по факту не дает. Не одобрить кредит в 2500 на 3 года при доходе в 1700 рублей. Вы серьезно? Я бы понял, если бы у вас люди пару миллионов просили.
6: Белорусы также отметили, что если кредит на покупку отечественных товаров не дают, то за наличку лучше купить европейское, пусть и чуть дороже. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Давайте обсуждать вместе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
6: Почему мировая пресса ополчилась против Лукашенко? Доля негативных оценок президента Беларуси перевалила за 70%. Спойлер, не обошлось без Москвы. Беларусь в лице президента неумолимо теряет имидж на мировой арене. По результатам пятилетнего международного исследования, доля негативных оценок Александра Лукашенко в зарубежных средствах массовой информации серьезно возросла и перешагнула отметку в 72%. Это не субъективная оценка образа страны иностранными СМИ, а ретрансляция внимания к внутренним и внешним событиям, считает политический аналитик Андрей Придонный.
15: Зарубежные СМИ просто собирают и анализируют общественное мнение, отношение к Беларуси. В докладе международных исследователей приведена аналитика изменения образа Беларуси, отношения к ней и, в частности, к Лукашенко, начиная с 2020 года. К сожалению, в зарубежных СМИ наша страна редко упоминается вне контекста кризисов и политики. В 2025-м основным фактором, определяющим отношение мирового сообщества к Беларуси, остается ее роль в войне на Украине и благосклонность к политике России с фокусом на вопросах безопасности и геополитики. Исходя из данных исследования, образ Лукашенко в мировых СМИ имеет негативный характер. Так, доля негативных оценок составляет 72%, нейтральных 28%, а позитивных 0,6%, то есть практически нет.
6: Данные статистики позволяют сделать вывод, что мировое сообщество воспринимает президента Беларуси как проблемного, критически оцениваемого актора. Это доминирующая устойчивая интерпретация, отмечает Придонный. По словам эксперта, из-за того, что Россия использует белорусские территории для агрессии против Украины и для провокации Польши, Литвы, Латвии и других стран, основные промышленные предприятия Беларуси работают на обеспечение российского ВПК, медийный образ республики тесно вплетен в негативные нарративы.
15: Беларусь фигурирует как союзник России, источник угрозы, пространство репрессий и так далее. Личность Лукашенко, его заявления, решения, в особенности связанные с различными содействиями поддержкой России, настолько вышло на первый план, что из мирового медийного пространства просто выпала значительная часть внутренних процессов в Беларуси, социальных групп, противоречий. Еще одним фактором, формирующим негативную оценку Лукашенко, является обсуждение политических заключенных и репрессий внутри страны.
6: Одна из немногих сфер, благодаря которым Беларусь регулярно фигурирует в международных СМИ вне контекста политики и кризисов – спорт, говорит Придонный. Однако миру уже настолько сложно воспринимать страну как самостоятельную, без привязки к России и ее политике, что даже в спортивных сюжетах обсуждение часто сводится к вопросам санкций, нейтрального статуса и допуска белорусских спортсменов к международным соревнованиям, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
2: Военная мясорубка. Беларусь рассказал, как его обманом заставили подписать контракт с Минобороны России.
16: Здравствуйте, я гражданин Республики Беларусь. 10 ноября 1960 года рождения. Прошу вас расторгнуть со мной контракт и вернусь на родину в Беларусь. Как меня куратор обманным путем действительно заставил подписать контракт. Мне не давали ознакомиться с контрактом, только указывали, что подпись ставить и вписывалась. Я не считал, что контракт писал.
2: Мужчина поехал в Россию на вахту, где его обманом заставили подписать контракт на участие в российской СВО на Украине.
16: В Смоленской военкомате я, когда там получил, я настойчиво просил, чтобы контракт это расторгнуть и со мной и на родину. Но они меня не послушали. И сказали, ну, по-любому, все же. Я в Воронеже подходил. В Воронеже меня тоже никто не слушал. Но потом присягу мне пришлось российскую принять, так как я уже контракт был подписан, и я, это было уклонение от воинской службы, и поэтому я присягу принял российскую. Я это убежище я не принимал, ну, не просил временно российской территории. Мне вручили справку эту, когда я уезжал на полигон на второй с Воронеж. Прошу меня вернуть на родину Республики Беларусь. Так как я собирался на вахту по обработке девичьины в Смоленском.
2: Александр также назвал имена людей, которые заставили его подписать документ – Дмитрий и Николай.
16: Есть это записи с телефона, сим-карты мегафона и белорусская номера на обработке древесины 23 февраля. И на камеры снято на работе в Беларуси. Меня куратор с гражданинами Беларуси забирали на вахту. Прошу вас мне помочь. Вернуться на родину домой. С уважением обращается гражданин Республики Беларусь. Музыков Александр Александрович. И рапорт какой-то подписал. Не считавший. Ну, командир сказал, что это по моему вопросу. Прошу проверить этот факт. Прошу вас вернуться мне домой.
2: Юристы напоминают, что это не первая похожая история, которая приключилась с белорусом в Смоленской области. В феврале этого года знакомый позвал гомельчанина Евгения выпить. Домой Евгений не вернулся. Родственники нашли его уже в плену на Украине. Эксперты просят белорусских мужчин, которые работают в России, быть аккуратными, не пить в незнакомых компаниях и не подписывать никаких документов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Новости регионов на радиосигнал.
2: Жители Молодечно 18 мая заметили темный дым в районе местной мини-ТЭЦ. В Минскэнерго объяснили, что это. На объекте идет реконструкция газорегуляторного пункта. Из-за этого в качестве топлива временно используется мазут, пояснили в организации. Там также заверили, что выделение темного дыма обусловлено технологическим процессом при переходе режимов работы оборудования и не является признаком какой-либо неисправности. Однако энергетики не уточнили, как долго будет идти реконструкция и использоваться мазут. При этом рассказали, что сбоев на теплоэлектроцентрали нет. Распространение темного дыма носило кратковременный характер и было связано с регламентными операциями. По словам представителей Минскэнерго, ситуация не оказала негативного влияния на качество воздуха и не представляет угрозы для здоровья жителей города. А все параметры работы станции находятся под постоянным контролем специалистов. В Гродно рабочий ехал на погрузчике, тот опрокинулся и придавил его. Мужчина погиб. По информации Следственного комитета, 48-летний мастер, являясь должностным лицом, ответственным за соблюдение правил техники безопасности, поручил сотруднику с помощью вилочного погрузчика поместить в автомобиль контейнеры с мраморной крошкой. Находясь на рампе крытого склада, подчиненный приступил к выполнению задания, когда из-за перегруза техника опрокинулась и придавила его. Коллеги вытащили пострадавшего из-под погрузчика, но он был уже без сознания. Прибывшие медики констатировали смерть. Следователю мастер пояснил, что знал об отсутствии у погибшего допуска к работам на погрузчике и о том, что он не может им управлять. Однако, несмотря на это, дал указания. Помимо этого, установлено, что ранее работника неоднократно привлекали к выполнению задач, не входивших в его должностные обязанности и требующих специальной квалификации. В отношении мастера возбуждено уголовное дело за нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. прятал деньги под подушкой, а ключ от дома на улице, в результате чего стал жертвой вора. 60-летний житель Осиповичей ушел на работу, оставив ключ от замка своего жилья на улице, вблизи входной двери. Вернувшись вечером, он обнаружил пустой кошелек, который прятал под подушкой. Из него пропало 500 рублей. Позже мужчина нашел одну купюру в 10 рублей, которую злоумышленник обронил во дворе. В совершении кражи потерпевший заподозрил свою соседку. В ходе осмотра места происшествия специалист комитета судебных экспертиз изъял следы рук на холодильнике и межкомнатной двери. При проверке по актоучету установлено их совпадение с отпечатками 56-летней женщины, той самой соседки, на которую подумал хозяин, в биографии которой уже имеется судимость за кражу. Визитершу задержали на следующий день, однако денег при ней уже не было. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
6: Куда исчез белорусский? Жители Бреста недовольны, что в общественном транспорте города сообщения снова публикуют по-русски. Белорусы недоумевают, почему они должны просить чиновников вернуть родную мову. Что произошло? Один из жителей Бреста обратил внимание на то, что на электронных информаторах в общественном транспорте белорусский язык заменили на русский. Брещанин заснял на видео свои наблюдения нескольких дней на разных городских маршрутах и загрузил ролик в соцсети с подписью «Верните табло на белорусском языке».
17: Это просто сюр, что белорусы у Беларуси повинны просить вернуть белорусскую мову. Чому чиновники заступаются за российцев? Чому так переживают, каб их, не дай бог, у Беларуси не утискали? И чому молчать, коли справа дотычить дискриминации самих белорусов? Не треба писать, что у нас по конституции две державные мовы, а тому все нормально. Чому тады табло выключно на русской? Тады справедливо, каб информационное табло было на двух мовах. Раблю выснову, что процесс русификации паскорыўся. З моманту, калі ў Беларусь пачалі наплываць расейцы, пачалася тэндэнцыя русіфікацыі, каб рускія разумелі, куды ехаць.
6: Ожидаемо, что пост брещанина не остался без внимания и соотечественников, и граждан Российской Федерации. Белорусы делились своими наблюдениями касаемо того, как меняется оформление дорожно-уличной инфраструктуры в их городах. Отмечали, что в Бресте без общественного обсуждения появились памятники и названия улиц героев России, не имеющих никакого отношения к Беларуси. А в Витебске уже давно в общественном транспорте заменили голосовую запись об остановочных пунктах с мовы на русские.
18: Прийшов той момент, коли потрібно на мяжі з Росією робити тотальний контроль і досмотр. Бо у Білорусь почали їхати реальні імперці і окупанти, які можуть везти у Білорусь зброю і боєприпаси. Веті росіяне-провокатори, поганящие білорусов і білоруську мову. Куди глядять КГБ і правоохоўні органи Білорусі? Пора захищати Білорусь, білоруськость, білорусов – і родную національну, державну білоруську мову і культуру. Бо хутко білоруси зникнуть як нація. І зникне Білорусь, став губернії Москви.
19: Ну, це на самом деле зашквар. Даже в Казані надписи на табло, як мінімум, дублируються на татарском. Пусть русские учат наш язык, если уж реально хотят остаться в Білорусі.
20: Я москвич. Переехал в Минск 3 года назад. И, по моему мнению, весь транспорт и дорожные знаки и вывески должны быть на русском. На вашем вообще не понять, какая-то ерунда бессвязная. Мы – братский народ, ездим друг к другу в гости. Русский язык – государственный в Белоруссии, поэтому все логично.
6: Прислушаются ли чиновники к мнению белорусов и появится ли снова на электронных информаторах в общественном транспорте родная мова – вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
21: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На радиосигнал.
2: Настоящий знак качества. Белоруска едва не лишилась зуба из-за шаурмы из короны.
3: Я просто хотела перекусить, а тут такой сюрприз. Зуб откололся сразу. Боль была ужасная.
2: О такой неприятной ситуации в торговом центре «Корона» на своей странице в Threads написала жительница Гродно Валентина. Находкой, которая сломала девушке зуб, оказалась твердая куриная кость.
3: Я сразу же на месте вернулась назад. Говорю, что и как, но магазин занял очень интересную позицию. Они вернули деньги за шаурму наличными без чека, хотя оплата была картой. Как мне потом объяснили, они не сделали возврат тем самым с точки зрения закона, не признали наличие дефекта товара.
2: Книгу жалоб выдать Валентине отказались.
3: Но, слава богу, мы живем в современном мире. Я оставила на сайте в разделе «Обратная связь» сообщение. Со мной связалась милая девушка и говорила, что они все компенсируют. Но мне дать что-то, кроме устных обещаний, отказались. А к врачу записать можно только через месяц. За это время что угодно может случиться.
2: Чтобы разобраться, что делать в таких случаях, мы обратились к юристу-специалисту по защите прав потребителей Ольге Логиновой.
21: Первое правило – фиксировать факт нарушения сразу. Нужно сфотографировать продукт, чек, упаковку и при возможности подать жалобу в санэпидемстанцию. Если магазин предлагает мировую компенсацию, обязательно требуйте документально оформленную расписку с четкими обязательствами по выплате, иначе доказать свою правоту в суде будет практически невозможно.
2: Чтобы не остаться один на один с проблемой, покупателям важно действовать быстро и документально подтверждать свои претензии. Иначе рискуете не только потерять деньги, но и здоровье, предупреждает юрист. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Важный сигнал.
2: Беднее нищего названы районы Беларуси с самыми низкими зарплатами.
22: Лидером антирейтинга стал Шарковщинский район Витебской области, где средняя начисленная зарплата составила 1951 рубль. На втором месте оказался Кармянский район Гомельской области с показателем в 1984 рубля.
2: Такие данные следуют из свежих подсчетов.

0: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
1: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
2: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
3: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
4: Экономисты комментируют, что данные Белстата всегда отражают очень усредненную картину по стране. И чем сильнее растут цены на базовые товары и услуги, чем выше реальная инфляция, тем заметнее становится разрыв между бедными и богатыми. А понятие среднего класса, по словам экспертов, в современной Беларуси практически перестало существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк».
7: Привет-привет.
6: Слушай, мы сегодня будем разбирать такую довольно парадоксальную ситуацию. Знаешь, вот если смотреть чисто на бумаги, чисто математически, то доходы населения растут какими-то впечатляющими темпами.
7: Ага. Ну да, заголовки постоянно пестрят.
6: Да, да, официальные отчеты фиксируют прям рекордные прибавки. Но вот парадокс, когда люди приходят в продуктовый магазин или пытаются там отложить немного денег до следующей получки, выясняется, что купить они могут меньше, чем месяц назад.
7: Точно. То есть на бумаге мы богатеем, а в реальности включается режим жесткой экономии.
6: Вот. Сегодня мы как раз разбираем этот фундаментальный разрыв. Куда вообще испаряются деньги по пути от бухгалтерской ведомости до реального кошелька?
7: Ну, этот феномен сейчас особенно ярко проявляется в статистике. Когда видишь вот эти новости про резкий скачок средних доходов, хочется сразу посмотреть на мелкий шрифт.
6: Согласна.
7: Потому что на фоне всех этих структурных изменений в экономике, сложности с экспортом, ну и инфляции, такой внезапный рост выглядит не как экономический прорыв, а скорее как аномалия.
6: Вот давай прямо с этой аномалии и начнем. Раздел 1, так сказать. Иллюзия богатства.
7: Давай. Что там по свежим цифрам?
6: Смотри. Цифры за март показывают, что средняя начисленная зарплата в стране достигла отметки почти в 2976 рублей.
7: Так, ну тут важен контекст. Месяц к месяцу.
6: Скачок составил 233 рубля. То есть это плюс 8,5%.
7: Погоди, 8,5% за один месяц?
6: Именно.
7: Звучит как фантастика. В нормальных условиях экономика так не разгоняется. Мы же не открыли там новое месторождение нефти.
6: Ну, никакого экономического чуда и не произошло. И заводы внезапно не заработали в две смены.
7: А откуда тогда всплеск?
6: Вся механика этого скачка объясняется сугубо календарными, ну, сезонными факторами. Март в бухгалтерии – это традиционный месяц закрытия кварталов.
7: А, то есть пошли премии?
6: Да, квартальные премии, бонусы по итогам начала года. На многих предприятиях планово пересматривают тарифные ставки именно весной.
7: Получается, эти 233 рубля – это такая разовая весенняя инъекция?
6: Абсолютно верно. Это вообще не значит, что экономика начала генерировать больше реального продукта. В апреле и мае этот график, скорее всего, снова выровняется.
7: Или даже покажет откат.
6: 100% покажет.
7: Но слушай, многие сейчас могут подумать, какие почти 3000 рублей? Никто из моих знакомых таких денег не видит.
6: Ну, это нормальная реакция. Потому что средняя арифметическая – это, наверное, самый коварный инструмент статистики.
7: Классическая ловушка средней температуры по больнице. Берут и складывают доходы всех. И топ-менеджера банка, и санитарки в районной поликлинике.
6: Угу.
7: А потом делят на двоих. В итоге получается красивая цифра, которая не отражает реальности ни того, ни другого.
6: Знаешь, я люблю это визуализировать через детские качели, ну, такие балансиры на доске.
7: Так.
6: Представь, на одну сторону садится руководитель IT-компании, а на другую – воспитатель детского сада. Зарплата директора настолько тяжелая, что она подбрасывает воспитателя в стратосферу.
7: И где-то там в воздухе образуется эта средняя зарплата. Отлично.

0: Аналогия.
1: Да, но большинство людей крепко сидят внизу.
0: Именно поэтому экономисты предпочитают медианную зарплату, ту, которая делит всех ровно пополам, и она всегда радикально ниже средних показателей.
1: Но даже если взять эту усредненную цифру, мы тут сталкиваемся с разницей между бумажной, то есть номинальной, и реальной зарплатой.
2: Да, потому что номинальная – это просто цифры на листке, а реальная – это объем физических товаров, которые можно на эти цифры купить.
1: И тут вмешивается инфляция.
2: Точно. Допустим, человеку повысили зарплату на 10%, а продукты и коммуналка выросли на 15%. Номинально он стал богаче, а реально покупательная способность упала.
1: Это знаешь, как пытаться бежать вверх по эскалатору, который едет вниз. Зарплата делает шаг наверх, а цены стягивают вниз в два раза быстрее.
2: Очень точный образ.
1: Но если эти деньги, вот эти пресловутые 3000, все-таки где-то есть, нам нужно понять, где они физически оседают. И тут начинается жесткая география неравенства.
2: Давай посмотрим на регионы.
1: Да. Если сложить карту Кархудов, окажется, что деньги распределены крайне неравномерно. Берем столицу. В Минске средняя начисленная зарплата 4023 рублей.
2: Ого. А если взять другой конец спектра?
1: Переносимся в Могилевскую область. Там средний показатель еле дотягивает до 2453 рублей.
2: Погоди, то есть разрыв больше 1500 рублей?
1: Ежемесячно.
2: Это гигантская пропасть. Минск, понятно, почему держится. Штаб-квартиры, министерства, банки. А Минская область?
1: Минская область тоже ничего, чуть выше 3000. Но исключительно потому, что она обслуживает столицу. Работает как ее логистический придаток.
2: А остальные? Гродно, Брест, Гомель, Витебск?
1: Все они сильно отстают, кучкуются вокруг отметки в 2500.
2: Ну слушай, я тут выступлю сомневающимся.
1: Давай.
2: 1500 разницы звучит пугающе, но ведь жизнь в столице объективно дороже. Аренда квартиры в Минске может съесть львиную долю этой разницы.
1: Это частый аргумент.
2: Ну да. Чашка кофе, транспорт, все стоит других денег. Может, этот разрыв просто иллюзия?
1: Этот аргумент разбивается о структуре трат. Да, базовая стоимость жизни в столице выше, но разница в 1500 дает вообще другой уровень экономической свободы.
2: В смысле?
1: Когда работник получает 4000, даже отдав 1000 за жилье, у него остается пространство для маневра. Можно откладывать, путешествовать.
2: А с 2500?
1: Большая часть уходит на базовое выживание, еду и коммуналку, которые стоят примерно одинаково везде.
2: То есть ничего не остается?
1: Да. Но главное здесь, почему регионы вообще оказались на этом дне.
2: Исторически же там были мощные производства, заводы.
1: Именно. Экономика завязана на промышленность и сельское хозяйство. А сейчас эти сектора под колоссальным стрессом.
2: Санкции, потери экспортных рынков.
1: Да, завод в регионе теряет западных покупателей. Продукция ложится на склад. Выручки нет.
2: А раз нет выручки, то и зарплаты не повышают?
1: Больше того, режут премии и переводят людей на сокращенный график.
2: И это запускает цепную реакцию.
1: Какую?
2: Если взять молодого инженера в Витебске, он видит, что перспектив на заводе нет, зарплата заморожена. Что он делает?
1: Собирает чемодан и уезжает в Минск.
2: Вот. Отток кадров. А это наносит по региональной экономике финальный удар. Уезжают самые активные.
1: Получается замкнутый круг. Заводы слабеют, платят мало, люди уезжают. Экономика слабеет еще больше, платит еще меньше. Страшно.
2: И эта пропасть есть не только между городами. Она зияет буквально между соседними кабинетами на одной улице.
1: Отраслевая поляризация. Да-да. Разрыв между профессиями. Лидеры тут очевидны. IT-сектор. Около 7000 рублей.
2: Почти в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет их выживания понятен. Работа на глобальный рынок.
1: Абсолютно. Дальше идут финансы. Больше 5000. И стройка больше 3,5.
2: А антилидеры?
1: Сфера образования. Чуть больше 2000 рублей. Если сопоставить, один программист равен 3,5 школьным учителям.
2: Слушай, ну я опять усомнюсь. 2000 для учителя. Звучит как-то слишком пессимистично.
1: Почему?
2: Ну там же куча надбавок. Премии за стаж, за классное руководство, проверка тетрадей. Наверняка реальная сумма на руки выходит приятнее.
1: В том-то и трагедия. Цифра чуть больше 2000 – это уже средняя зарплата со всеми возможными доплатами.
2: Да ладно?
1: Я серьезно. Это доход человека, который тянет 1500-2000 ставки и ночует за проверкой тетрадей. Это потолок.
2: А базовая ставка молодого специалиста?
1: Она еще ниже. Такие цифры даже страшно произносить вслух при текущих ценах.
2: Жесть. Это ведет к тому, что экономисты называют структурной деформацией рынка труда.
1: Переведи на человеческий язык. Что это значит на практике?
2: Смотри. В теории свободного рынка рабочая сила перетекает туда, где больше денег. Но в реальности люди оказываются заложниками своей профессии.
1: То есть 45-летний учитель истории не может завтра стать программистом?
2: Конечно. Это требует месяцев тяжелой учебы. А кормить семью нужно каждый день.
1: Получается, люди просто заперты в своих низкооплачиваемых отраслях.
2: Именно. Заперты. У них падает мотивация, они выгорают. Но уйти некуда.
1: Но знаешь, мы сейчас так обсуждаем разницу между 2000 и семью, как будто эти деньги гарантированно приходят на карточку.
2: А это далеко не всегда так.
1: Вот. А что, если человек даже свои копейки не получает вовремя? Давай поговорим про задолженности.
2: Болезненная тема.
1: По официальной статистике, долг по зарплатам 6 миллионов рублей.
2: Погоди. 6 миллионов рублей. Для масштабов всей экономики.
1: Ага.
2: Да это же статистическая погрешность, капля в море. Если поделить на среднюю зарплату в 2500, это всего 2400 человек без денег.
1: И ты думаешь, это не проблема?
2: Ну, это масштаб одного крупного предприятия. Зачем вообще бить тревогу из-за такой микроскопической цифры?
1: А затем, что это классическая верхушка айсберга. Официальная статистика фиксирует только те долги, которые предприятие официально признало.
2: А под водой что?
1: Колоссальный массив скрытых долгов.
2: Скрытых? Это как? Механизмы какие?
1: Очень изобретательные. Самые популярные – выплаты в рассрочку.
2: То есть частями?
1: Да. Приходит день понучки, денег у завода нет, и директор переводит всем на карточку по 100 рублей.
2: А, и официально транзакция прошла?
1: Точно. Завод уже не злостный должник. А то, что работник получил 5% от зарплаты – это уже нюансы. Статистика остается чистой.
2: А холодильник пустым. Что еще используют?
1: Перевод на неполный рабочий день, вынужденный простой или классика малого бизнеса – джентльменские соглашения.
2: Типа, войдите в положение, ребята.
1: Да-да. Потерпите пару месяцев, иначе обанкротимся. И люди терпят, никуда не жалуются.
2: А в чем корневая причина? Почему у завода вдруг исчезают деньги?
1: Кризис ликвидности.
2: Поясни.
1: Ну вот, представь огромный завод тракторов. Склады забиты новыми машинами на миллионы рублей.
2: То есть завод богатый?
1: Формально да. Но из-за санкций продать тракторы некому. Товар есть, а живых денег, то есть ликвидности, на счету ноль.
2: И физически нечем заплатить рабочему?
1: Именно. И если это градообразующее предприятие в моногороде, это катастрофа, людям некуда пойти, это ведет к тихому сокращению штатов.
2: Да уж.
1: А теперь давай сведем все это в одну точку. Представим работника, который дождался своей урезанной, задержанной зарплаты. И он идет в магазин за продуктами.
2: И там его встречает инфляция во всей своей красе.
1: Но погоди, у нас же работает система жесткого госрегулирования цен. Чиновники запрещают повышать цены на базовые товары. Почему это не спасает?
2: Потому что экономику приказами не обманешь. Она работает как сжатая пружина.
1: То есть?
2: Когда государство искусственно замораживает цену на пакет молока ниже рентабельности, магазину невыгодно его продавать.
1: И возникает дефицит. Дешевый продукт просто исчезает с полок.
2: Верно. А чтобы компенсировать убытки, бизнес взвинчивает цены на все остальное. На то, что не контролируется.
1: Бытовая химия, техника.
2: Да. И тут человек попадает в беспощадную ловушку. Эффект двойных ножниц.
1: Это когда два лезвия смыкаются на семейном бюджете.
2: Давай раскроем метафору, как это выглядит в жизни.
1: Одно лезвие – это зарплата, которая задерживается или выплачивается частями. А второе лезвие – это цены в магазине, которые растут каждый день.
2: Зарплата опаздывает, а инфляция бежит впереди. Возникает кассовый разрыв.
1: И на бытовом уровне это страшно. Коммуналку надо оплатить до 25 числа. Ребенку нужны зимние ботинки сегодня, потому что выпал снег.
2: А директор просит войти в положение. И как вот семье выжить в эти 3 недели без денег?
1: Люди идут перехватывать деньги. И поскольку банки кредиты не дают, нужны же справки о доходах.
2: Которые задерживают.
1: Да. Люди идут за микрозаймами. Деньги до зарплаты.
2: А там колоссальные проценты.
1: Абсолютно. В итоге двухнедельная задержка на заводе заставляет человека взять микрокредит. Он отдает огромный процент, и в следующем месяце ему снова не хватает.
0: Временная нехватка превращается в долговую яму, распространяется фактическая бедность. Семья экономит на качестве еды, на здоровье.
1: И логичным финалом становится трудовая миграция. Человек сидит вечером на кухне, сводит концы с концами, видит долги.
0: Открывает интернет и видит, что в соседней стране, скажем, в Польше, за такую же работу на стройке платят в 3-4 раза больше.
1: И там нет скрытых задолженностей. Выбор в пользу эмиграции становится вопросом физического выживания.
0: Грустно это все.
1: Давай подводить итоги, главная мысль нашего разбора. Формальный рост цифр не означает реального улучшения жизни.
0: 100%.
1: За фасадом этой мартовской прибавки в 233 рубля скрывается инфляция, задержки выплат и колоссальный разрыв между отраслями и регионами. Статистика просто показывает ту часть правды, которую легко посчитать.
0: Да. И знаешь, если проанализировать все это от кризиса ликвидности до двойных ножниц и вынужденной миграции, возникает очень серьезный вопрос.
1: Какой?
0: Экономика системно теряет учителей, врачей, инженеров, строителей. Они уезжают или уходят из профессии из-за нищеты. Если этот тренд продолжится, кто будет физически чинить водопровод и учить следующее поколение через 10 лет?
1: Очень хороший вопрос. Сможет ли общество выжить, опираясь только на один успешный IT-сектор? Это то, над чем стоит серьезно подумать каждому. На этом мы завершаем наше сегодняшнее погружение. Спасибо, что разбирались в этих хитросплетениях вместе с нами. До встречи в следующих эфирах.
0: Счастливо. И помните, за каждой сухой цифрой всегда скрывается чья-то реальная жизнь.
3: Важный сигнал.
4: Святая вода вместо ремонта. Священники по просьбе местных властей осветили аварийные путепроводы в городах Беларуси. Водители в шоке.
5: Вот тут кошмарный участок. Такие выбоины. Вот. Вот такие нам оставили. Огромные лужи.
4: Дойдем до этого. Так состояние дорожного покрытия на путепроводе в Пинске комментируют местные автолюбители. Водители жалуются, что и раньше тут было ездить невозможно, а после минувшей зимы, когда сошел снег, участок стал просто экстремальным. Аварии случаются по несколько раз в день.
6: Наглядно видно, большое количество нарушений связано в первую очередь с большим количеством выбоин, которые не соответствуют требованиям нормативных документов, превышают предельно допустимые значения.
4: Каков же был шок местных жителей, когда вместо положенного ремонта на аварийный путепровод привезли священников Белорусской православной церкви, чтобы те осветили дорогу.
7: Ну вот в марте на всех каналах директор нашего ЖРЭО Геннадий Дубойский утверждал, что проектно-сметная документация уже якобы проходит экспертизу. Обещал, что в мае на путепроводе начнется модернизация заездов. Посмотрите на календарь. Ни сантиметра не отремонтировано, даже не пахнет какими-то работами. А священники тут вообще выглядят, будто нас в последний путь отправляют. Было бы смешно, если бы не было так грустно и опасно для жизни.
4: Местные жители надеются, что чиновники все-таки приступят к выполнению своих непосредственных обязанностей и доведут до ума путепровод на Солнечной. И помните, если у вас есть жалобы на ямы на дорогах, качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
8: Природа протестует. В Минской области заметили смерч. Зрелище не для слабонервных. На Минщине очевидцы засняли редкое природное явление. На этот раз природа устроила шоу вблизи деревни Гриневичи Логойского района. На кадрах видео – ничто иное, как смерч в зоне активной суперячейки, поясняет метеоролог Андрей Пряха.
9: За всю историю метеонаблюдений в Беларуси известно о 30 смерчах. Но говорить о точном количестве сложно, так как достаточно часто смерчи обходят метеостанции, и нам удается узнать о них только благодаря вот таким видео от очевидцев. Смерч – это мощный вихрь небольшого масштаба, возникающий при интенсивном развитии кучево-дождевой облачности, когда при столкновении теплого и холодного воздуха возникают интенсивные восходящие и нисходящие движения. Смерч под Логойском возник из-за сильных сдвигов ветра и повышенной влажности в приземном слое.
8: Отмечу, большинство зафиксированных в Беларуси смерчей имеют первый-второй класс по шкале Фудзиты и относятся к умеренным или слабым. Как правило, вихри возникают на открытых участках – полях, лугах или у кромки леса. В нашей стране их чаще всего замечали в Минском, Витебском и Гомельском регионах. В теплый сезон, когда идут сильные дожди, сопровождаемые грозами, градом и порывистым ветром, создаются особенно благоприятные условия для образования таких захватывающих явлений природы, объясняет метеоролог.
9: Смерчи опасны тем, что в их центре очень низкое давление, в результате чего внутрь засасывает все, что находится вокруг. Землю, воду, различные постройки, машины, животных и даже людей. В Беларуси смерчи, как правило, носят локальный характер и быстро рассеиваются, не успев причинить серьезного ущерба. Но иногда все же образуются достаточно сильные вихри, которые способны повалить целую лесополосу, унести крыши построек и смести линии электропередач. По имеющейся информации от служб, смерч, возникший в Логойском районе, не причинил серьезных разрушений. Однако возле деревни Лазовка вихрь в прямом смысле наломал веток. Большое количество деревьев, в том числе молодых и крепких, вырывал с корнями.
8: С каждым годом погода в Беларуси становится все более непредсказуемой. На это, конечно, влияет и глобальное потепление, и разрастание мегаполисов, промышленных предприятий по всему миру, увеличивающееся число транспорта. Но иногда кажется, что именно в нашей стране кто-то открыл ящик Пандоры, отмечает эксперт. В свою очередь беларусы стали все чаще списывать погодные капризы на человека, отмечая, что люди несут слишком много разрушений, и мать природа всего лишь пытается поставить их на место, показав всю беспомощность человечества перед силой стихии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
8: Что делать, если некому лечить? Белоруска устала от дефицита врачей и в 47 лет поступила в медуниверситет. Сейчас Елена заканчивает 5-й курс лечебного факультета, а значит, диплом получит в следующем году. По целевому договору после окончания вуза она уедет трудиться в Минск, где планирует, цитирую, «эффективно используя отработать в хирургии минимум 25 или 30 лет, поскольку отлично знаю, для чего прошла этот долгий и сложный путь». Историю отважной и отчаянной жительницы Бреста подхватили во всевозможных соцсетях. Комментариев много, и все они разные. Дмитрий из Гомеля поддерживает, называет такое решение смелым.
10: Ну что тут сказать? Молодец. Если человек всю жизнь или половину хотел стать врачом и помогать другим, но возможность появилась только в зрелом возрасте, то почему бы ей не воспользоваться? К сожалению, одна Елена при всем желании не сможет помочь белорусской медицине встать с колен, хотя бы на костыли. Потому что один человек не сможет закрыть 3 или 4 тысячи пустующих вакансий для врачей. Я желаю только успехов и здоровья, чтобы все получилось у этой прекрасной женщины. А в душе надеюсь, что система ее не сломает, и что в ее возрасте, в дальнейшем, выпускницу не зашлют в далекую деревню работать терапевтом.
8: Некоторые комментаторы сделали акцент на том, что мотивация – это прекрасно, но в хирургии все-таки хочется видеть годы практики, а не только красивую историю преодоления. Здоровье – штука невозвратная. Тут врача надо выбирать внимательнее, чем смартфон или машину, написал пользователь с ником «Скальпель не стартап».
11: История вдохновляющая ровно до момента, пока не понимаешь, что хорошим хирурга делают тысячи операций и годы практики. Лично мне для операции как-то спокойнее видеть хирурга, который к 47 годам уже 15 лет оперирует, а не только начинает путь. Я даже кошку не понесу к ветеринару с опытом «вчера получил диплом», а тут человеческая хирургия. С одной стороны, у нас в стране прям катастрофически не хватает врачей. Всюду очереди, а некоторые пациенты даже не доживают до приема. Поэтому плюс один врач – это хорошо. С другой стороны, хирургия – это все же не курсы дизайна, где никогда не поздно начать. Вообще, врача надо выбирать очень внимательно. Здоровье потом на Wildberries не докупишь. Хотя, опять же, из кого выбирать, если все врачи разъехались или сгорели прямо на рабочем месте?
8: И в завершение выпуска мнение от хирурга Сергея из Молодечна.
12: Меня вдохновляет то, что, несмотря на непростую ситуацию и в нашей стране, и во всем мире, все еще есть люди, которые идут к своим мечтам и целям. Елена, я вами горжусь. Грустно лишь то, что вот такой горящий делом человек придет в профессию, а система его будет перемалывать, переламывать, пережевывать до тех пор, пока не выплюнет на обочину жизни или он первый не выйдет, так сказать, в окно. Наша система здравоохранения уже лет 5 страдает от серьезного кадрового кризиса. Пустуют тысячи медицинских вакансий, а доверие к системе снижается и снижается. Множество моих коллег-врачей ушли из профессии из-за репрессий и низких зарплат, из-за непомерной нагрузки и огромной ответственности. Вчера и я написал заявление об увольнении.
8: Учеба и освоение новой профессии после 40. На ваш взгляд, отчаянный шаг или смелость на пути к заветной цели? И насколько высок ваш уровень доверия к молодым специалистам любых возрастов в медицине? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Это уже не шутки. Литва объявила воздушную тревогу и отправила школьников в бомбоубежище из-за дрона из Белоруссии. Утром 20 мая в восточной части Литвы была объявлена воздушная тревога из-за дрона вблизи литовско-белорусской границы. Жители Вильнюса попросили спуститься в убежище. Власти эвакуировали учащихся и высших должностных лиц страны. Останавливалась работа аэропортов, рассказывает военный аналитик Антон Сташевский.
3: Почему это не рядовая новость? С начала военных действий, которые Россия начала на Украине, это первый случай в стране-члене Евросоюза и НАТО, когда население, включая президента, премьер-министра и депутатов, было вынуждено отправиться в укрытие. В прошлом году, после оповещения о воздушной тревоге, в убежище были отправлены политические лидеры Литвы, но не население.
2: А тут уже дошло до того, что школьники провели учебный день в убежище. Видео опубликовали родители литовских учеников. На официальной Facebook-странице Вооруженных сил Литвы сообщили, что тревога относится к Игналинскому, Утинскому, Швенчонскому и Зарасайскому районам.
4: Причина. На территории Беларуси, недалеко от границы с Литвой, в настоящее время зафиксирована отметка на радаре, имеющая характерные признаки беспилотных летательных аппаратов. С нашей стороны подняты истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО.
2: Напомню, что за день до этого истребитель сбил в воздушном пространстве Эстонии ударный дрон, из-за которого в части страны объявили воздушную тревогу. Это первый случай сбития беспилотника над территорией страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
2: Кровавый след чужой войны. Минобороны России опубликовала ролик о ядерном оружии в Беларуси. Польша уже отреагировала. На кадрах колонна грузовиков КАМАЗ при дневном свете движется по лесной дороге. Далее уже в ночных условиях военные снимают брезент с кузова одного из грузовиков. После этого снова при дневном свете показана погрузка ракет «Искандер-М» в машину, предназначенную для их запуска. Ролик российской Минобороны сопроводила таким текстом.
4: В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
2: Видеоролик уже прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
4: Данные действия, в частности, а также нападение России на Украину, делает угрозу для других границ вполне реальной. Российско-украинская война, агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести и в ближайшем будущем к ситуациям, когда потребуется жесткая реакция. Я убежден, что все НАТО, включая наших американских союзников, будет очень серьезно воспринимать возможные угрозы и провокации, которые могут появиться, в том числе и с территории Беларуси.
2: Военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле, скорее всего, нет, а учение не более чем очередная манипуляция Кремля.
5: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть, это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
2: При этом никаких реальных ядерных зарядов на учениях, как правило, не используют. Все проводится с помощью макетов, говорит эксперт. Так или иначе, но на учения уже отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Контроль качества на Радио Сигнал.
2: Мышиная вечеринка. Сразу в двух супермаркетах популярных сетей покупатели заметили грызунов среди овощей. В гипермаркете «Гиппо» покупатели сняли на видео мышь, бегавшую по лоткам с редисами и шампиньонами. Во время проверки санэпидемстанции самого грызуна уже не нашли, но нарушения, которые позволили ему появиться, были зафиксированы, рассказывает санитарный инспектор Анжела Князева.
1: Даже если грызун исчез к моменту проверки, сам факт нарушения санитарных норм показывает, что магазин не обеспечивает должный контроль за чистотой. Наличие продуктов на полу, неубранные лотки и плохое хранение овощей создают благоприятные условия для мышей и других насекомых.
2: В другом случае в санузле магазина «Виталюр» на Жиновича 7 посетительница обнаружила тараканов на внутренней стороне сиденья унитаза.
1: Проверка санэпидемстанции подтвердила присутствие насекомых, а в отношении ответственного лица начат административный процесс. Руководству магазина выдали предписание провести дезинсекцию помещения.
2: Проблема не только в отдельных грызунах или насекомых. Любое нарушение санитарных норм напрямую влияет на здоровье покупателей, комментирует врач-эпидемиолог Иван Захаревич.
6: Такие ситуации показывают, что контроль качества в магазинах должен быть системным, а не формальным. Но у нас как выходит? Нарушения люди видят, жалуются, приходит проверка, которую успевают подготовиться и хоть немного убрать и навести порядок. Нашли какие-то нарушения, зафиксировали и ушли. Но крысы, мыши, тараканы, грязь, микробы, бактерии возвращаются уже через пару дней.
2: Доктор Захаревич предупреждает, грязь, микробы, бактерии и продукты жизнедеятельности мышей и тараканов могут вызывать острые расстройства желудка, рвоту, диарею, а при систематическом воздействии – более серьезные инфекции и заболевания. Покупатели должны быть внимательны, а магазины – строго соблюдать санитарные нормы, чтобы избежать угрозы для здоровья. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Важный сигнал.
2: Вся надежда на трактор. Минский транспортный завод в честь 80-летия выпустил лимитированную серию мужской одежды. В честь юбилея завода дизайнеры превратили известную графику тракторов «Беларус» в предметы повседневного гардероба для мужчин.
4: В последние годы индустриальная тема уверенно присутствует среди главных визуальных ориентиров мировой моды. Совместная коллекция выходит в юбилейный год МТЗ. И нам особенно интересно и приятно работать именно с локальными легендами, которых знают далеко за пределами страны.
2: На принтах представлены тракторы «Беларусь» и мощные колесные модели серии «Титан».
4: В капсулу вошли мужские футболки в базовых универсальных оттенках – черном, сером и молочном, а также яркая модель в красном цвете. Цена футболки фиксированная – 39 рублей 99 копеек.
2: Отмечу, что последние несколько лет предприятие стоит на грани полного краха, рассказывает экономист Игорь Боровик.
7: Это тот момент, когда 81-го года может не быть, а футболка станет памятью о некогда успешном и передовом предприятии страны. В январе появилась информация о том, что Минский тракторный завод сворачивает свое присутствие в других странах. Дочерние компании и представительства ликвидировали или готовят к закрытию в Европе, Азии и Африке. Реально действующих и так было немного, в основном в российских регионах, но там рынок уже активно забирает Китай. Кроме этого, у предприятия накопились серьезные долги по кредитам, в том числе валютным, которые брались на погашение обязательств перед поставщиками сырья, выплату зарплат и расчет за ресурсы, необходимые для работы производства.
2: Эксперт также напоминает, как в апреле стало известно, что губернатор Витебщины Александр Рогожник подписал тендер на закупку 50 тракторов петербургского завода. Вроде бы и хорошее дело помочь союзному государству. Вот только при этом собственные трактора буквально гниют на складах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
8: Реакция будет разрушительной. Генсек НАТО прокомментировал ядерное учение Беларуси и России. Будущее белорусов превращают в опасную лотерею. В рамках учений России и Беларуси по боевому применению ядерного оружия одно из белорусских ракетных подразделений провело имитацию ракетных пусков и бомбометание по условным целям. Страна буквально становится пороховой бочкой Европы, рассказывает военный аналитик Сергей Даська.
9: В тренировках совместно с РФ задействованы ракетные войска и авиация. Военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и их подготовку к ударам. Кремль, разместивший свой арсенал в Беларуси и сохранивший контроль над ним, продолжает нагнетать эскалацию у границ НАТО.
8: Весь мир внимательно следит за потенциально опасными учениями. По информации Министерства обороны России, в совместных маневрах задействовано более 64 тысяч военных и свыше 8 тысяч единиц техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок и 140 летательных аппаратов. Генеральный секретарь НАТО выступил с открытым заявлением, в котором предупредил Россию и Беларусь о последствиях, если ядерное оружие будет применено по Украине.
10: Что же они знают, что в таком случае реакция будет сокрушительной? Что касается этих учений, мы, конечно, следим за ними, наблюдаем за происходящим.
8: Отмечу, что Россия не оставила без реакции заявление генсека НАТО. Минобороны РФ опубликовала видеозапись учений, подписав ролик «Учения ядерных сил». Только набирают обороты. Кремль буквально загоняет Беларусь в катастрофическую ловушку, отводя ей роль камикадзе в своей игре, делится мнением военный эксперт Александр Путило.
11: Ответный удар может стереть страну с лица земли моментально. Совместно с кремлевскими кураторами военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и нанесение ударов из абсолютно неподготовленных, случайных районов по всей стране. Главная фишка этого безумия – максимальная скрытность и перемещение на огромные расстояния. Минск традиционно цинично уверяет, что учения плановые и никому не угрожают, но реальность куда мрачнее. Превращает белорусские города в живой щит для российских ядерных боеголовок.
8: Сценарий, который сейчас отрабатывают военные, катастрофический. Москва вполне может использовать белорусские территории для ограниченного ядерного удара по Европе. В расчете, что ответный удар НАТО прилетит исключительно по Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
8: Белорусы понарошку. Россияне придумали новую схему, как сэкономить на люксовых машинах. Причем тут белорусские номера. «Хочешь жить, умей вертеться» в соцсетях активно обсуждают новую хитрую схему, придуманную россиянами, чтобы избежать баснословных расходов на утилизационный сбор при покупке автомобиля с мощными двигателями. «Беларусь в помощь» подписал пост на личной страничке «Москвич Алексей».
12: Ребятки, кто хочет ездить на крутой тачке, все срочно оформляем себе вид на жительство в Беларуси. Как это работает? Но смотрите, перед покупкой машины BHM3 2024 года выпуска – красотка, мотор-зверь. Я поговорил со знающими людьми, и мне посчитали. Чтобы поставить такую кралю на учет у нас, нужно будет выложить около 140 тысяч зеленых. Но это покупка, учет и всякие там официальные процедуры. Не хуа-хуа, да? А если на белорусские номера такую машинку посадить, то итоговая сумма будет около 86 тысяч долларов. А если такая разница? Если есть варианты, как все обстряпать аккуратно, то зачем платить больше? Пользуйтесь на здоровье.
8: Белорусы в комментариях под постом москвича одинаково недоумевают, откуда такие деньги и как вообще пришел в голову такой сомнительный план. Нашу страну и нас используют как хотят. Россияне у себя уже даже рекламу запустили, как обмануть всех и стать владельцем машины мечты, пишет брещанин Валерий.
13: В Инстаграм крутится реклама от российской компании, которая пригоняет иномарки на заказ. Так вот, в этой рекламе обещают 50% экономию на покупку машины из Штатов при постановке ее на учет в Беларуси. А дальше вот эта компания предлагает услуги по оформлению на российский паспорт покупателя юридического лица в Беларуси. Зачем? Затем, что на это юридическое лицо пригнанную из Америки машину поставят на белорусский учет. Россиянину не придется платить утильсбор у себя, потому что выдадут белорусские номера. И катайся спокойно, только раз в год выезжай куда-то из России. Не знаю, насколько это законно, уверен, что незаконно вообще. Это знаете, как рыбку съесть и... ну, вы поняли. Что ж вы, соседи, не по-соседски мутите воду?
8: «Красиво жить не запретишь», – комментирует минчанин Андрей.
14: «Мне одному удивительно то, что наши соседи недовольны жизнью у себя на родине. Но вместо того, чтобы что-то поменять, придумывают все новые мошеннические схемы». В наш жилой комплекс, в гости к соседке, приезжает периодически мужик из России на Dodge под капотом 6.4, но на наших номерах. Как-то курил у подъезда, но и решил спросить, что почем, где заработал на машину. Он поржал и сказал, что место нужно знать. Но потом все же разговорились, и он сказал, что помогли в Москве контора есть, которая все под ключ делает. Так вот, они этот Dodge пригнали из Штатов, оформили на льготника, чтобы только половину пошлины насчитали. Помогли этому мужику открыть на его российский паспорт в Беларуси юрлицо. Ну а дальше типа этот льготник продал ему машину. И вот он теперь спокойно разъезжает по России на Dodge на белорусских номерах. Кстати, мужик этот сказал, что если бы ставил на российский учет такую машину, то только за утиль заплатил бы больше 60 тысяч долларов.
8: Обойти санкции, воспользоваться льготой в Беларуси без имеющихся на то оснований, открыть в нашей стране фиктивную фирму, которая ничего не будет делать, но поможет избежать россиянам расходов в десятки тысяч долларов. И все это для того, чтобы просто ездить по российским улицам на люксовых авто. Интересно, как скоро налоговики и другие контролирующие структуры Беларуси заинтересуются такой предпринимательской деятельностью. А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
8: Качество хуже некуда. Россия ввела ограничения на ряд белорусских продуктов. Что снова не так?
15: Воображаю, что сейчас будет? Только бы не скандал.
8: Очередной жест добрососедства и поддержки. Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции сразу нескольких белорусских предприятий. Усиленным лабораторным контролем обложили мясные полуфабрикаты «Агробекон», рассказывает экономист Валерий Седых.
16: Кроме этого, усиленный контроль и дополнительные лабораторные исследования ввели в отношении сухой молочной продукции Клецкого филиала Слуцкого сыродельного комбината, Пружанского сыра, Могилевского желатина, говяжьего жира производства Оршанского мясоконсервного комбината и молочки из Турова. А вот Витебской бройлерной птицефабрике запретили ввоз своей продукции на территорию РФ.
8: По информации Россельхознадзора, в продукции белорусских производителей обнаружили вещества фармацевтического происхождения, кишечную палочку, а также зафиксировали микробиологические нарушения.
17: Неплохо, неплохо. И трогательный по существу. Нет, ответственность здесь. Спасибо. Материалы убедительны.
8: Напомню, Россия и ранее неоднократно банила поставки мяса, колбасы, молока и сыров из Беларуси. Однако в предыдущих случаях Россельхознадзор аргументировал запреты на ввоз тем, что на грузы отсутствуют необходимые документы или же продукция перевозится с нарушением санитарно-гигиенических требований. По мнению экономиста, соседи отлично понимают, что наша страна более чем на процентов 70 зависит от них в экономическом плане, а поэтому успешно используют этот рычаг давления.
16: Я и мои коллеги неоднократно объясняли, чем грозят Беларуси постоянные проблемы с поставками местной продукции на рынок России, которые последняя, по сути, сама и создает. Эксперты предупреждали, что на фоне всех разговоров о мобилизации в Беларуси, на фоне учений по отработке ядерного оружия, на фоне всех предупреждений от Украины, Европы и Запада о том, что Кремль не отступится, а идея втянуть нашу страну в военный конфликт, будут экономические проблемы. Долго ждать не пришлось. Блокировки поставок белорусской продукции в марте, затем массовые ограничения в апреле, и вот добрались до мая.
8: По мнению Седых, все ведет к тому, что Россия загоняет Беларусь в угол, оставляя ей на выбор игру по чужим правилам или смерть экономики, торговли, промышленности и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк».
1: Привет!
18: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
1: Угу.
18: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов.
1: Так.
18: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
1: В смысле? Прям вот тренеры стоят и кликают.
18: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
1: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
18: Ну вот.
1: Это ж каменный век.
18: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
1: Угу.
18: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
1: Ну, тема тяжелая, да?
18: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
1: От кого?
18: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
1: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
18: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
1: Ого, полный бойкот.
18: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
1: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
18: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
1: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
18: Конечно, нет.
1: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
18: Выход найден, специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
1: Угу.
18: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
19: Стой, 8 секунд в плавании. Это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в десятой доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
18: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
19: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
18: Давай.
19: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
18: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
1: Давай.
18: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
19: Слепой ведет слепого.
18: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
19: А на деле?
18: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
19: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
18: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
19: Да, туда вроде кого-то пустили.
18: Допустили 6 белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из 6 не вышел в финал ни в одном виде программы. 0 финалов. А ведь за 2 года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
19: Ну, гимнастика – вид спорта субъективный, там судьи.
18: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
19: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
18: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
19: А с хоккеем что не так?
18: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все пределы. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана…
19: Которая не изолирована?
18: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
19: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
18: Да.
19: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит нет и внимания аудитории.
18: Абсолютно логично.
19: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
18: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
19: Как это работало раньше? Объясни механику.
18: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный рабочий бизнес-инструмент.
19: Логично.
18: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
19: Я тебя перебью.
18: Давай.
19: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
18: Угу.
19: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
18: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра – 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
19: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
18: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
19: А на сам спорт высоких достижений сколько?
18: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов. Миллионов рублей в год.
19: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
18: Именно. И не забывая про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за два года составили около 35-40%.
19: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась?
18: Да. Плюс логистика.
19: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
18: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
19: А турки это понимают?
18: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
19: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
18: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
19: Известный клуб, да.
18: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
19: Так.
18: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
19: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
18: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2,5 тысяч до 1800 рублей в месяц.
19: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
18: Да.
19: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
18: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
19: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
18: Ну-ка.
19: Международных стартов нет. Форма падает на 8 секунд. Зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете. А лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, и я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
18: Это логично.
19: Это глобальный рынок.
18: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
19: Жесть.
18: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
19: 100 человек основы?
18: Это выкачивание золотого фонда.
19: И они уезжают очень легко, а соседние страны...

0: практики для специалиста такого уровня?
1: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
0: Фантастика.
1: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
0: Да.
1: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
0: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
1: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
0: 108. Запомнили.
1: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
0: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
1: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
0: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
1: О чем?
0: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
1: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
0: Именно. Мой прогноз – нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
1: Согласен.
0: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
1: 100%.
0: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах, у них нет спарринг-партнеров международного класса.
1: Это правда.
0: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос не в том, когда снимут санкции.
1: А в чем?
0: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
1: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
0: До новых встреч. Счастливо.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
3: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На Радиосигнал.
4: Пьяный житель Минска угрожал бывшей жене убийством. На линию 102 обратилась 72-летняя минчанка и сообщила, что ее бывший супруг, с которым она проживает совместно, угрожает ей расправой. Сотрудники московского РВД оперативно выбыли на место и задержали 72-летнего минчанина. Как выяснили правоохранители, нетрезвый мужчина, поругавшись с секс-супругой, стал угрожать ей ножом. Испугавшись, женщина заперлась в ванной, а после того, как дебошир успокоился, покинула квартиру. Примечательно, что 15 лет назад в этой семье уже происходил похожий инцидент. Тогда минчанин бросался на супругу с молотком. По результатам проверки тогда было возбуждено уголовное дело, но потерпевшая в итоге простила мужа и примирилась с ним. В отношении фигуранта снова возбуждено уголовное дело. Брали деньгами и свиными тушами. По обвинению в коррупции задержали более

0: 20 работников лесного хозяйства. От мастеров леса до директоров лесхозов и главных специалистов одного из государственных производственных лесохозяйственных объединений. Они проходят фигурантами по уголовным делам. Большинство обвиняется во взяточничестве, часть – в хищении древесины путем злоупотребления служебными полномочиями. К примеру, исполняющий обязанности директора одного из лесхозов Витебской области за оказание содействия в выделении частному лицу ликвидных делянок для заготовки древесины и оформление ордеров по заготовке древесины и ее вывозке принял в качестве взятки час свиной туши весом не менее 20 килограммов и стоимостью не менее 240 рублей. Некоторые из представителей лесной отрасли задержаны за оказание содействия предпринимателям в организации мелкого отпуска древесины на корню, организацию отгрузки более качественных пиломатериалов, чем предусмотрено договорами. Сумма взяток зачастую составляла, цитирую, всего несколько сотен рублей. Волковыске милиция после звонка о краже вышла на четвероногого воришку. Работница одной из торговых палаток обнаружила пропажу мягкой игрушки и позвонила в милицию. Правоохранители выбыли на место происшествия, ожидая, что придется устанавливать опытного вора-рецидивиста, приложившего свою руку к этому преступлению. Однако просмотр записи уличной камеры видеонаблюдения показал, что кражу совершил местный бездомный пес. Выждав момент, когда хозяйка павильона потеряла бдительность, пушистый злоумышленник схватил плюшевый трофей и скрылся в неизвестном направлении, радостно виляя хвостом. Как сообщается, добрая продавщица не стала настаивать на расследовании. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Качество хуже некуда. Россия ввела ограничения на ряд белорусских продуктов. Что снова не так?
2: Воображаю, что сейчас будет. Только бы не скандал.
0: Очередной жест добрососедства и поддержки. Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции сразу нескольких белорусских предприятий. Усиленным лабораторным контролем обложили мясные полуфабрикаты «Агробекон», рассказывает экономист Валерий Седых.
3: Кроме этого, усиленный контроль и дополнительные лабораторные исследования ввели в отношении сухой молочной продукции клетского филиала Слуцкого сыродельного комбината, пружанского сыра, могилевского желатина, говяжьего жира производства Оршанского мясоконсервного комбината и молочки из Турова. А вот Витебской бройлерной птицефабрике запретили ввоз своей продукции на территорию РФ.
0: По информации Россельхознадзора, в продукции белорусских производителей обнаружили вещества фармацевтического происхождения, кишечную палочку, а также зафиксировали микробиологические нарушения.
4: Неплохо. Неплохо. И трогательно по существу. Нет, ответственно отнеслись. Спасибо. Материал убедительный.
0: Напомню, Россия и ранее неоднократно банила поставки мяса, колбасы, молока и сыров из Беларуси. Однако в предыдущих случаях Россельхознадзор аргументировал запреты на ввоз тем, что на грузы отсутствуют необходимые документы или же продукция перевозится с нарушением санитарно-гигиенических требований. По мнению экономиста, соседи отлично понимают, что наша страна более чем на процентов 70 зависит от них в экономическом плане, а поэтому успешно используют этот рычаг давления.
3: Я и мои коллеги неоднократно объясняли, чем грозят Беларуси постоянные проблемы с поставками местной продукции на рынок России, которые последняя, по сути, сама и создает. Эксперты предупреждали, что на фоне всех разговоров о мобилизации в Беларуси, на фоне учений по отработке ядерного оружия, на фоне всех предупреждений от Украины, Европы и Запада о том, что Кремль не отступится о идее втянуть нашу страну в военный конфликт, будут экономические проблемы. Долго ждать не пришлось. Блокировки поставок белорусской продукции в марте, затем массовые ограничения в апреле, и вот добрались до мая.
0: По мнению Седых, все ведет к тому, что Россия загоняет Беларусь в угол, оставляя ей на выбор игру по чужим правилам или смерть экономики, торговли, промышленности и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
5: Лукашенко собрался в Киев. Президент Беларуси заявил, готов ко встрече с Зеленским в любой точке Украины.
6: Что касается его заявления, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал, будет втянута только в одном случае. Если на нашу территорию будет совершена агрессия. И тут уже не втянута, а мы, то услышали вы из уст президента России, мы будем вместе защищать наше отечество, где расположены два государства, от Бреста до Владивостока.
5: Так президент Лукашенко прокомментировал журналистам последнее высказывание Владимира Зеленского о том, что Россия хочет втянуть Беларусь в войну на Украине. По словам Александра Григорьевича, это возможно только при одном сценарии.
6: Если и будем мы втянуты в войну, в том числе, если это будет против Украины, только в одном случае, если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. И в этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной.
5: Также Александр Лукашенко заявил, что готов к личному разговору с Владимиром Зеленским.
6: Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще может что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке Украины и Беларуси я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И может поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, там, немцами, поляками у нас, литовцами и латышами есть о чем разговаривать, а с Украиной нет о чем.
5: Владимир Зеленский напомнил, что Россия уже использует воздушное пространство Беларуси для пролета ударных дронов, которые атакуют украинцев. По его словам, у вооруженных сил Украины уже есть причины и возможности не только для усиления обороны, но и для превентивных действий по территориям, откуда может исходить угроза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал. Главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
0: ДТП с участием газонокосилки и городского автобуса зарегистрировано 20 мая в Минске. Авария произошла около дома номер 21 на улице Николы Теслы. 50-летний водитель самоходной машины «Вайбэнк» во время покоса травы возле дороги не учел необходимый боковой интервал. Частично выехал на проезжую часть и задел проезжающий мимо МАЗ. В результате происшествия никто не пострадал, уточнили в ГАИ. Во время обыска у жителя Могилева обнаружили два водительских удостоверения. Документы отправили на экспертизу. Карточки были практически идентичны. При этом проверка по базе показала, что на самом деле мужчина был лишен права управления транспортными средствами. Эксперт заключил, что оба водительских удостоверения поддельные. Все изображения выполнены на них способом струйной печати. Часть защитных элементов отсутствует, другие имитированы. Могилевчанин признался милиционеру, что заказал права в России, но не пользовался ими. Поэтому к ответственности он не привлечен, сообщили в ГКС. Многодетная мать, которая работала в обменном пункте одного из банковских учреждений Бобруйска, оказалась на скамье подсудимых. Рассказываем подробности. Женщина узнала от своего сына об онлайн-казино, зашла на сайт и проиграла собственные деньги. После этого она на рабочем месте стала вкладывать в пачки с деньгами фрагменты бумаги и картона, а настоящие купюры похищала. С декабря 2023 года по январь 2026 она присвоила и спустила на виртуальные игровые автоматы свыше 520 тысяч рублей. Эксперт заключил, что в период совершения преступления бобруйчанка страдала психическим расстройством в форме патологической склонности к азартным играм. Это не спасло ее от уголовной ответственности. Женщину признали виновной, суд назначил ей 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме этого, она обязана выплатить 9 тысяч рублей штрафа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
7: Кладбище бизнеса. Сколько индивидуальных предпринимателей закрылось в прошлом году? В Беларуси по-прежнему сокращается число индивидуальных предпринимателей. По данным Белстата, на 1 января прошлого года в республике насчитывалось почти 204,5 тысячи ИП. Это почти на 33 тысячи или практически на 14% меньше, чем годом ранее. Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за прошлый год составила около 328,5 миллиардов рублей, а вклад в республиканский объем выручки более 46%. Отметили в Белстате.
8: Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП республики за прошлый год составил почти 27,5%, в том числе организациями малого бизнеса 17%, организациями среднего бизнеса 8%, индивидуальными предпринимателями 1,7% и иными физическими лицами, осуществлявшими индивидуальную предпринимательскую деятельность 0,7%.
7: Как известно, с этого года для ИП отменили некоторые виды деятельности, которыми они могут заниматься. Из-за этого некоторым пришлось закрыться или открыть компанию. Как заявил министр экономики Юрий Чеботари, для таких предпринимателей ввели упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами.
9: При этом это не просто техническая перерегистрация. За будущим юридическим лицом останутся все действующие на тот момент разрешительные документы. Например, сертификаты, лицензии, ну и так далее. В том числе возможность очень ускоренном порядке перерегистрировать, например, свой расчетный счет в банке. Вторая стимулирующая мера – это сохранение для таких юридических лиц возможности упрощенного администрирования по различным направлениям.
7: Закон также предусматривает новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса, говорит директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.
10: Еще один момент, который определен, это расширяются функции фонда финансовой поддержки предпринимателей, которые оказывают действительно определенную поддержку в основном начинающим, но не только начинающим, но дальше и действующим предприятиям. И там также расширяются вопросы инвестирования, то есть по реализации инвестпроектов на территории Республики Беларусь.
7: Несмотря на заверения о легком переходе ИП в юрлица, в предпринимательской среде негодуют. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
11: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовую форму организации бизнеса и справедливого налогообложения.
7: Сейчас организации малого и среднего предпринимательства, а также ИП, активнее всего заняты в таких сферах деятельности, как оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность, промышленность, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также строительство. При этом, судя по данным Белстата, индивидуальных предпринимателей в Беларуси становится все меньше и меньше, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
7: Внимание, важные изменения. Что нужно знать о курсах валют и как выглядит новая белорусская банкнота? С 1 июня в Беларуси выпускают в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. Нацбанк уже показал, как выглядит новая купюра. Там отметили, что банкнота номиналом 200 рублей продолжит серию ранее обновленных купюр меньшего номинала, выпущенных в обращение в 2019-2022 годах.
8: Выпуск новых купюр происходит в рамках плановых мероприятий по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению.
7: При этом чиновники ввели очередное валютное ограничение. Оно касается рынка недвижимости. Как сообщила в своем телеграм-канале экспертка по рынку недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье теперь будут указаны только в рублях. Эту информацию также подтвердили в агентствах по недвижимости.
12: Эпоха доллара подходит к завершению, не факт, но с 16 мая серьезные изменения. Цены на недвижимость теперь будут указаны только в белорусских рублях.
7: Это далеко не единственное валютное новшество, которое появилось в нынешнем году. С 23 апреля в Беларуси ввели новые ограничения для населения. Среди прочего, власти запретили займы между физлицами в иностранной валюте. Исключение – близкие родственники. Также чиновники запретили выдавать займы населению под залог единственного жилого дома или квартиры. Еще одно новшество – ввели ограничения по штрафным санкциям и процентам за пользование деньгами в долг. Речь о договорах займа между физлицами. Кроме того, некоторые банки в конце апреля изменили валюту расчетов картами MasterCard с евро на доллары. Речь о Белагропромбанке, Альфа-банке и МТ-банке. Это изменение будет выгодным тем клиентам банков, которые совершают покупки за границей в долларах, говорит экономист Александр Кравцов.
13: Конвертация MasterCard в таком случае не совершается, но это делает позже банк, когда пересчитывает американскую валюту в рубли. Если же совершать платежи за рубежом в евро по карте MasterCard, то конвертация происходит дважды. Сначала со стороны платежной системы из евро в доллары, а затем банк переводит американскую валюту в рубли.
7: Напомню, с 21 апреля в ЕС стали недоступны операции с карточками MasterCard двух белорусских банков – Белгазпромбанка и Альфа-банка. Такое решение приняла эта международная платежная система. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Штрафов мало не бывает. Сколько придется заплатить дачникам за запрещенные на участках растения? С 19 июня вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые, в частности, вводят ответственность за невыполнение обязанностей по борьбе с инвазивными растениями. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 1646. По ней будут штрафовать землепользователей, которые не будут бороться с нежелательной растительностью. За это им грозит денежное взыскание в размере до 10 базовых величин, то есть 450 рублей, отмечает юрист Илья Дунаев.
14: Кодекс дополняется новой статьей «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений». Это значит, что землепользователям грозит штраф, если они не будут бороться с нежелательной растительностью. За невыполнение обязанностей по регулированию численности растений, распространение которых нужно контролировать, предусмотрен штраф до 10 базовых величин.
7: Новые правила направлены прежде всего на борьбу с инвазивными видами растений. В Беларуси к самым опасным из них относят борщевик сосновского и золотарник канадский. О борьбе с золотарником канадским ранее сообщали в Беловежской пуще. В нацпарке отметили, что это многолетнее декоративное растение, которое часто можно встретить на приусадебных участках, дачах и кладбищах.
15: Такая любовь населения к данному инвазивному виду привела к его массовому распространению. Как только золотарник канадский попадает на определенную территорию, он разрастается, угнетает и полностью вытесняет другие коренные виды растений. Кроме того, растения не едят дикие животные, что также осложняет борьбу с ним.
7: А в плену борщевика оказались жители одной из деревень Борисовского района. Местная жительница выложила соответствующее видео на своей странице в одной из соцсетей. Женщина говорит, что люди окружены ядовитым борщевиком со всех сторон. По ее словам, местные жители своими силами пытаются с ним бороться уже несколько лет, но пока безрезультатно.
16: Минская область, Борисовский район, деревня Жёртый. Мы боремся несколько лет с зарослями борщевика. Мы его скашиваем, ничего не помогает. Он растет буквально везде, даже уже пошел расти в лес. Это скоро будет расти дальше. За этими деревьями наш дом. Он разойдется по всей деревне. Его семена разлетаются ветром.
7: Многие люди по сей день не знакомы со смертельно опасными свойствами этого растения. Майка, легкие платья и даже куртка для борщевика не помеха. Такая одежда не сможет защитить человека от его воздействия, говорит врач-дерматовенеролог Анна Грязева.
17: Все дело в том, что сок растения содержит ядовитое вещество – фурукумарин. При попадании на кожу он увеличивает ее чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичность. Опасность заключается в том, что сам по себе сок не раздражает кожу. Можно без последствий получить значительную дозу яда, но если в течение 2 суток после этого подвергнуться воздействию солнечных лучей, то развивается солнечный ожог. Наиболее опасен борщевик во время цветения, который продолжается практически все лето. Следует предупредить о том, что ожоги возможны и в пасмурную погоду. Особенно чувствительны к действию яда растения натуральные блондины. Борщевик также является дыхательным и контактным аллергеном.
7: Чтобы обезопасить себя и близких, врачи не рекомендуют гулять по зарослям борщевика, трогать его руками и собирать его цветы. Также нельзя скашивать борщевик без спецодежды, в сухую погоду, в период цветения и использовать вторично одежду без термической и химической обработки. Что касается штрафов за опасные растения на участках, то в соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
5: Нет дыма без огня. Украина заявила, что готова по полной к возможному наступлению России с территории Белоруссии, о чем на совещании по обороне говорили Лукашенко и Путин.
18: 15 мая Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили сотрудничество в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям.
5: Об этом сообщили в пресс-службе президента. На этом фоне украинская сторона заявила о новой волне активности на границе с Белоруссией. По словам Владимира Зеленского, Украина готова к любому сценарию.
18: Эти игры идут не первый день. Сейчас речь идет о военных перемещениях, информационных вбросах и возможных провокациях. Мы не исключаем попыток дестабилизации ситуации на северном направлении, и мы к ним готовы.
5: Как пишут военные аналитики, с 2022 года Минск системно готовится к возможному военному сценарию. Об этом свидетельствует 5-кратное увеличение оборонного бюджета, строительство новых дорог в направлении украинской границы и активное создание военной инфраструктуры. По словам экспертов, на Полесских болотах прокладывают маршруты, которые не имеют гражданского назначения, а также возводят новые полигоны для размещения дополнительных подразделений, комментирует военный эксперт Антон Сташевский.
19: Россия уже 5-й год пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. Лукашенко сопротивляется, потому что понимает военные последствия для страны. Беларусь имеет устаревшую армию, совершенно не готовую к современной войне дронов. Часть своих вооружений и боеприпасов отдана России еще в 2022 году. Украинская же армия очень выросла, поэтому открытый конфликт для Беларуси – это полный разгром в очень короткое время. И Москва на помощь не прибежит. Она едва держит свои участки фронта.
5: На вопрос, означает ли то, что Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию, что Владимир Путин все-таки уговорил его к более активному участию в боевых действиях на Украине, военный эксперт отвечает так.
19: Неочевидный вопрос, а что думает о таком товарищ Си? И поверьте, это гораздо более важный вопрос для Лукашенко, чем давление со стороны Владимира Путина. Поэтому все заявления и подготовка Лукашенко к войне, на мой взгляд, пока носят информационный характер. Он делает все это не потому, что очень хочет воевать, а именно потому, что очень не хочет. Нужно продемонстрировать видимость, и он это делает.
5: Эксперты отмечают, что с целью снять с себя часть ответственности Александр Лукашенко ранее изменил военную доктрину Белоруссии. Формально право отправлять белорусские войска на боевые действия передали Всебелорусскому народному собранию, структуре из более 1000 чиновников и делегатов. Теперь в случае давления со стороны Кремля Лукашенко сможет или переложить ответственность на представителей народа, или объяснить Владимиру Путину, что не способен повлиять на решение собрания. Эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Игра на опережение или реальный намек? Глава войск БПЛА Украины после рекордной атаки по Москве неожиданно заговорила Лукашенко. Недолго музыка играла. На главной концертной площадке Минска 9 мая в День Победы Газманов спел «За Россию и свободу до конца». А уже на следующий день по всем гостелеканалам прозвучали новости о точечной мобилизации, которую огласил президент Беларуси. Отмечу, 8 мая в Москве Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились для переговоров, в том числе в формате один на один. Военные эксперты делятся мнением, что Россия в очередной раз попыталась убедить страну-соседку физически подключиться к боевым действиям на Украине. В частности, появилась информация, что Кремль разрабатывает новые операции по наступлению с белорусских территорий на юге и север Украины и в Черниговско-Киевском направлении. Зеленский уже выступил с заявлением, которое косвенно подтверждает предположение аналитиков касаемо планов РФ.
20: Звісно, ми будемо і надалі захищати Україну, захищати наших людей, українців. Я доручив нашим силам оборони та безпеки України підготувати план реагування. І на ставці ми розглянемо та затвердимо. Чернігівсько-Київський напрямок ми будемо посилювати. Партнери теж знають, що відбувається і до чого схиляють Білорусь. Є у нас і російські документи, в яких пропонуються цілі для ударів по Києву. Удари по Киеву и по інших наших местах.
0: В свою очередь, непрекращающиеся массированные атаки по Украине с использованием воздушных коридоров Белоруссии вызвали резкую реакцию украинского военного командования. Глава войск БПЛА ВСУ Роберт Мадяр Бровді опубликовал предупреждение Александру Лукашенко о возможных серьезных последствиях, если Минск пойдет на поводу Кремля и вступит в войну.
21: Мінські гауляйтери Лукашеску. Ми фіксуємо проліт кожного одного шахеду, що, скориставшись коридорами Білорусі, прямує до України. Кожну одну твою фрікцію та шатанину мілітарного відтінку. Ти можеш скільки завгодно крутити вуса на камеру і брехати своєму заляканому народу про нейтралітет, але твої кінцівки вже по самі плечі у кривавій юшці вбивств цивільних українців. Трек наступний. Коридор для вбивць дорівнює. Співучасть дорівнює. Каса.
0: Политический обозреватель Александр Фридман делится мнением, что Лукашенко едва ли осмелится пойти на сделку с Путиным и физически подключить белорусских военных и население ВСО. По словам эксперта, опасность такого решения очевидна после пожаров на НПЗ в Туапсе, Перми и на терминалах в Усть-Луге в результате ударов беспилотниками и недавней рекордной атаки по московскому региону. Дистанция до цели на этот раз составляла более 500 километров, да и в целом БПЛА регулярно атакуют объекты, расположенные далеко в глубине российской территории. Что говорить о Мозырском НПЗ, находящемся рядом с границей Украины. Да и до любой точки Беларуси крылатое возмездие, в случае чего, долетит легко, резюмирует Фридман. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Привет Трампу из Минска. Американский проповедник приехал к Лукашенко и пообещал за него молиться.
2: Прошу, Франк, хорошо, что приехал. Пообещал,
5: так началась встреча Александра Лукашенко и американского проповедника Франклина Грэма. Президент Беларуси напомнил, что именно Грэм произносил молитву на инаугурации Дональда Трампа и передал ему привет.
2: И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. И Франклин.
5: Помимо этого, Александр Лукашенко рассказал об американской помощи, которую Беларусь получает регулярно.
2: Две трети всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно, говорят, санкции, но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи США есть и ваша доля. Спасибо вам.
5: Также Лукашенко попросил Грэма молиться за него. Проповедник в ответ пообещал это сделать.
2: Франклин, когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте и про мои грехи.
4: Библия, Слово Божье, учит нас возносить молитвы за наших лидеров. Поэтому завтра я попрошу всех присутствующих встать, вознести молитву за вас.
2: Франклин, это будет правильно, а то вы все за Дональда молитесь и молитесь, а про меня не упоминаете.
4: Завтра исправлюсь. Завтра 10 тысяч человек будут молиться.
5: Отмечу, что Франклин Грэм приехал в Беларусь на крупный протестантский фестиваль, который проходил с 16 по 17 мая в Минской Чижовка-арене. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Контроль качества на радио «Сигнал».
5: Весь набор на себе. От просрочки на полгода до скрытых наценок. Что нашли контролеры в сельских магазинах страны?
18: Министерство антимонопольного регулирования и торговли провело проверку частных магазинов Могилевщины в Быховском, Кричевском и Могилевском районах. В частности, найдены крупные торговые надбавки на импортные сладости – вафли, печенье, карамель, а также на помидоры и яблоки. Здесь цены были превышены более чем в два раза.
5: Нарушения нашли практически в каждом объекте, заявили контролеры МАРТ.
18: В 5 магазинах торговали просроченным хлебом, кондитеркой и колбасой. В отдельных случаях товар лежал на прилавке лишние 150 суток, то есть просрочка составляла почти полгода. Также почти везде игнорировали обязательный перечень товаров.
5: Местные жители жалуются, что в деревнях банально нельзя купить даже самые базовые продукты.
22: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
23: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку. Со списком покупаем все наперед и везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
5: При этом чиновники и лично Александр Лукашенко постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. В итоге молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Новые жировки на старте. С 1 июня по всей Беларуси снова подорожают коммунальные услуги. Лето еще не началось, а белорусов уже морально готовят к новым цифрам в квитанциях. Чтобы было меньше поводов для недовольства, подорожание жилищно-коммунальных услуг в Беларуси власти разделили на два этапа. Напомню, с 1 марта газ стал дороже на 7,7%, что в среднем привело к утяжелению жировок на рубль. Кроме этого, баллон сжиженного газа теперь стоит на рубль 70 копеек больше. Тариф на электроэнергию вырос на 7% или плюс еще 3 рубля. Второй этап стартует 1 июня, рассказывает экономист Вера Селейко.
3: В Беларуси снова поднимут тарифы на отопление и горячую воду. Субсидируемый тариф вырастет на 7,3% и составит больше 29 рублей за одну гигакалорию. Например, для обычной двухкомнатной квартиры в Минске платеж за отопление увеличится примерно на 2 рубля. А вот для квартир, где никто не зарегистрирован, тарифы уже сейчас примерно в 5 раз выше льготных. Кроме того, с июня подорожает и электричество для обогрева жилья.
0: Если быть точнее, то за отопление теперь придется платить на 2 рубля 60 копеек больше. За горячую воду – на 53 копейки. В среднем суммы в жировках вырастут на 3 рубля 12 копеек. На фоне подорожания ЖКУ белорусы снова обсуждают и сравнивают в соцсетях замороженную зарплату, неудержимый рост цен на продукты питания, бытовые товары и услуги.
6: Интересно, как скоро мы докатимся к точке, где коммуналка для большинства населения станет просто неподъемной. Вот тут кто-то пишет, да что тут такого, всего 85-150 рублей, это ж копейки. Может, для вас и копейки, а у меня зарплата 600 рублей, и никто пересматривать или хоть чуть-чуть поднять и...
9: Я уже за холодную воду плачу, живя в деревне, 68 рублей. Вы серьезно? А до зимы еще раз 5 цены поднимут или как? А то у нас ведь любят сказать одно, а сделать по-другому. Якобы, упс, неувязочка вышла. Все в мире дорожает, поэтому и вы, белорусики, раскошеливаетесь. А вот зарплата стоит на месте. Почему?
10: А почему март не проверяет ЖКХ? Какие экономические обоснования для поднятия тарифов? Или ЖКХ – это государство в государстве? А вообще, как говорит моя бабушка, ЖКХ – это филиал ада на земле. Доллар падает, цены растут, зарплаты стоят. Хоть бы какую положительную...
0: В комментариях белорусы проводят параллель между повышением пенсии и пособий и последующим ростом цен на продукты, услуги, топливо, а также увеличением штрафов и налогов. В любом случае, до зимы еще дожить нужно. За летом можно смириться с подорожанием тарифов. А там уже на первое место выйдет обсуждение баснословных трат на подготовку детей к школе и расходы на сервировку новогоднего стола. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Новости регионов на радиосигнал.
0: Отдых у воды закончился трагедией. Под Мозырем утонул подросток. В озере около деревни Дрозды в Мозырском районе утонул 15-летний юноша. Его тело обнаружили 16 мая примерно в 10 метрах от берега, на глубине около 3 метров. По предварительной информации, компания несовершеннолетних отдыхала у водоема, в месте, где купание запрещено. Один из них пошел купаться, прыгнул в воду и больше не появился на поверхности. На поиски подростка выезжали службы спасения. Духи, роза и корм для кота. В Гомеле пенсионерка устроила шопинг с чужой картой. Жительница областного центра нашла у церкви чужую банковскую карту. Первым делом после находки 63-летняя женщина пошла в ближайший магазин и проверила, есть ли там деньги. Когда оплата за продукты прошла, гомельчанку было уже не остановить. Она заходила в разные торговые объекты, объездила несколько городских рынков. Покупала все, что приглянется – бижутерию, косметику, духи и очки. Это не считая продуктов питания. Приобрела даже розу и лекарства в аптеке. Не забыла ей о коте, которому взяла корм. За день женщина расплатилась чужой карточкой 21 раз, потратив 543 рубля. После пенсионерка вернулась домой, порезала карту ножницами и выбросила. Закончилась история судом. Пенсионерку, потратившую чужую зарплату, приговорили к 2 годам лишения свободы без направления в исправительное учреждение. При вынесении решения суд принял во внимание ее возраст. Однако гомельчанка должна вернуть деньги, которые были на карте, и компенсировать владелице моральный вред в размере 400 рублей. Барановичском районе сотрудники госавтоинспекции были вынуждены использовать табельное оружие, чтобы остановить нетрезвого водителя, который пытался скрыться от погони. Инцидент произошел вблизи деревни Яново. Инспекторы ГАИ подали сигнал об остановке водителю «Вольво». Однако тот его проигнорировал и продолжил движение. После этого началось преследование. По информации милиции, мужчина неоднократно не реагировал на законные требования остановиться и пытался скрыться. Во время погони он создавал реальную угрозу другим участникам дорожного движения, поэтому было принято решение об использовании табельного оружия. За рулем находился 39-летний житель Минской области. Установлено, что он был лишен права управления транспортным средством и ранее неоднократно привлекался к ответственности, в том числе уголовной, за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование на этот раз показало более 1 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении водителя составлены протоколы. Ему грозит крупный штраф – 200 базовых величин. В салоне автомобиля также находился владелец транспортного средства. На него составлен административный протокол за передачу управления лицу в состоянии опьянения. Ему грозит штраф от 50 до 100 базовых величин и лишение водительских прав на 3 года. Оба мужчины были доставлены в изолятор временного содержания. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
5: YouTube под угрозой. Министр информации назвал условия блокировки площадки в Беларуси.
8: Мы не имеем права складывать все наши продукты в одну корзину. Тем более, если эта корзина в чужих руках. Разобьют обязательно. У нас есть опыт. Есть Video Bell. Очень хорошая платформа. Она тут же начнет набирать популярность, как исчезнут другие видеохостинги. Нужно использовать все имеющиеся ресурсы.
5: С таким заявлением о YouTube выступил министр информации Дмитрий Жук. По его словам, заблокировать платформу в первую очередь могут в случае угрозы нацбезопасности.
8: Уйти с площадки, на которой находятся наши с вами граждане, наверное, так себе история. Но я еще раз повторю то, что я уже говорил. В случае угрозы национальной безопасности мы будем вынуждены это сделать.
5: Что именно могут сделать власти с YouTube, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
11: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
5: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
12: Альтернативы, есть, но они не идеальны.
13: Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
24: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
13: Дорогу нашим айтишникам плюс.
5: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
25: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
26: YouTube как-то приятней, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
27: YouTube, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
25: Если YouTube когда-то сделают, да, YouTube уже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
5: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Россия ходит по тонкому льду. За 2 дня почти 200 дронов пролетели возле украинских АЭС, в том числе возле Чернобыльской. Что важно знать белорусам? Резкий рост атак российских беспилотников по Украине снова зафиксирован в мае. За два дня Россия запустила по украинским территориям свыше 1567 дронов. По информации Международного агентства по атомной энергии, более 160 из них зафиксировали вблизи Южноукраинской, Чернобыльской и Ровенской АЭС. МАГАТЭ уже выразила серьезную обеспокоенность военной деятельностью вблизи атомных станций. Гендиректор организации Рафаэль Гросси сообщил, что пока речь не идет о прямых ударах БПЛА по данным атомным станциям. Однако действия Российской Федерации ставят под угрозу их сохранность, а значит и безопасность Украины и ее стран-соседок.
6: Международное агентство по атомной энергии глубоко обеспокоено военной активностью Российской Федерации, а в частности, участившимися полетами российских БПЛА вблизи атомных электростанций Украины. Мы подчеркиваем необходимость полного соблюдения 7 основных принципов обеспечения ядерной защиты и безопасности во время конфликта. И призываем к максимальному воздержанию от таких действий во избежание риска ядерной аварии. Массированное использование беспилотных летательных аппаратов вблизи АЭС является прямым вызовом нормам безопасности атомных объектов, так как создает угрозу повреждения линии электроснабжения или критической вспомогательной инфраструктуры. Любая военная активность вблизи атомных объектов Украины представляет серьезную угрозу безопасности не только Украины, но и всего региона.
0: Гросси также напомнила о серьезном пожаре в Чернобыльской зоне, произошедшем 7 мая в результате падения российского беспилотника и охватившем более 1000 гектаров. По словам гендиректора МАГАТЭ, аномальный радиационный фон во время ЧП и после его ликвидации зафиксирован не был. Однако это происшествие наглядно демонстрирует трудности с поддержанием ядерной безопасности в чувствительных районах, особенно в нынешних условиях. Российские дроны, курсирующие возле украинских АЭС, создают реальную угрозу и для Беларуси, отмечает физик-ядерщик Валерий Докшиц.
7: Упавший в Чернобыльской зоне российский беспилотник стал причиной пожара, и, к счастью, в этот раз просто повезло, что огонь не спровоцировал аномальное повышение радиационного фона. Но пролетающие, падающие, взрывающиеся в Чернобыле БПЛА создают радиологические риски и могут спровоцировать активность имеющихся на этих территориях загрязненных материалов. Стоит ли мне напоминать, что в результате аварии на Чернобыльской АЭС сильнее всего пострадала не Украина, а Беларусь? Думаю, что каждый белорус об этом знает и знает, что мы до сих пор работаем над устранением последствий этой чудовищной техногенной катастрофы. Поэтому хочу еще раз отметить, что если в результате российских военных действий будет нарушена целостность любой из украинских атомных станций, Беларусь будет первая, кто столкнется с высвободившейся радиацией. И у меня есть серьезные сомнения, что на этот раз наша страна сможет справиться с последствиями ЧП и восстановиться.
0: Напомню, в феврале 2025 года российский беспилотник попал в защитную конструкцию над разрушенным чернобыльским реактором. Несмотря на то, что инцидент был подтвержден международными экспертами, Кремль отрицал причастность к ЧП, обвинив Украину и международное сообщество в создании провокаций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666». 6.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
14: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк».
16: Привет!
15: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
16: Угу.
15: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов
2: Так.
15: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
2: В смысле? Прям вот тренеры стоят и кликают.
15: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
2: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. Или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
15: Ну вот.
2: Это ж каменный век.
15: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
2: Угу.
15: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
2: Ну, тема тяжелая, да?
15: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
2: От кого?
15: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
2: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
15: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
2: Ого, полный бойкот.
15: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
2: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
15: Вот именно. А они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
2: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
15: Конечно, нет.
2: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
15: Выход найден специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию.
2: Угу.
15: Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
2: Стой, 8 секунд в плавании. Это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в десятой доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
15: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
2: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
15: Давай.
2: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
15: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
2: Давай.
15: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
2: Слепой ведет слепого.
15: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
2: А на деле?
15: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
2: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
15: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
2: Да, туда вроде кого-то пустили.
15: Допустили 6 белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из 6 не вышел в финал ни в одном виде программы. 0 финалов. А ведь за 2 года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
2: Ну, гимнастика – вид спорта субъективный, там судьи.
15: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
2: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
15: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
2: А с хоккеем что не так?
15: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все при деле. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана,
2: которая не изолирована,
15: да, которая продолжает играть в международных турнирах, так вот счет оказался 1-7.
2: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
15: Да.
2: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит нет и внимания аудитории.
15: Абсолютно логично.
2: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
15: И здесь начинается финансовая...

0: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
1: Угу.
0: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
1: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра – 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
0: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
1: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
0: А на сам спорт высоких достижений сколько?
1: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов. Рублей в год.
0: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
1: Именно. И не забывай про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за 2 года составили около 35-40%.
0: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась.
1: Да. Плюс логистика.
0: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
1: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
0: А турки это понимают?
1: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
0: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
1: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
0: Известный клуб, да.
1: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
0: Так.
1: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
0: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
1: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2,5 тысяч до 1800 рублей в месяц.
0: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
1: Да.
0: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
1: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
0: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
1: Ну-ка.
0: Международных стартов нет. Форма падает на 8 секунд. Зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете. А лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, и я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
1: Это логично.
0: Это глобальный рынок.
1: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
0: Жесть.
1: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
0: 100 человек основы.
1: Это выкачивание золотого фонда.
0: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
1: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года, тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал

0: трех олимпийских медалистов.
1: И куда он?
0: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома, со всеми выслугами и надбавками, он получал 1200-1500 рублей.
1: Копейки для специалиста такого уровня.
0: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
1: Фантастика.
0: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
1: Да.
0: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
1: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
0: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
1: 108. Запомнили.
0: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.
1: Со 108 до 12. Это же падение почти на 90%.
0: Да. Спортивная система просто стирается с мировых радаров. Она перестает существовать как значимая величина.
1: Знаешь, о чем я сейчас думаю, слушая весь этот разбор?
0: О чем?
1: Мы все время обсуждаем санкции, оборудование, контракты, но забываем про психологию и доверие. Давай представим фантастический сценарий. Завтра утром все политические разногласия решены. Санкции снимают, границы открывают, спонсорам возвращают налоговые льготы. Включат ли этот рубильник обратно?
0: Ты имеешь в виду, вернется ли все на круги своя?
1: Именно. Мой прогноз нет. Потому что институциональное доверие уничтожено. Те тренеры, которые уехали и поняли, что в Варшаве или Берлине их знания стоят в 4 раза дороже, они не вернутся в пустые бассейны.
0: Согласен.
1: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
0: 100%.
1: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах, у них нет спарринг-партнеров международного класса.
0: Это правда.
1: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос не в том, когда снимут санкции.
0: А в чем?
1: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
0: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
1: До новых встреч. Счастливо.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Налог с подарков снова на повестке. Как и когда нужно будет платить? С таким вопросом мы обратились к юристу Юлии Кузиной. Она объяснила сумму подарков, с которых не надо платить подоходный сбор.
4: Доходы от подарков, которые не облагались подоходным сбором, в 2025 году составляли 11 516 рублей. В 2026 чиновники ввели существенное изменение. Общая сумма таких поступлений может составлять до 12 000 рублей, но половина от всех источников Беларуси, остальное из-за границы.
3: С этих подарков не надо платить подоходный налог. С превышения возьмут сбор в 13%.
4: Если же деньги одолжили близкие родственники, и это отражено в декларации о доходах и имуществе, то платить налог не нужно, причем независимо от суммы займа. Но тут есть исключение. Оно касается тех, кого власти считают иждивенцами.
3: Если вы запутались и хотите разобраться, нужно ли платить налог в вашей ситуации, дайте ответ на 3 следующих вопроса.
4: Первое. От кого был получен подарок? Близкий родственник, друг, организация. Второе. Какой это был подарок? Сумма денег, недвижимость или автомобиль, к примеру. И третье, самое важное, примерная стоимость подарка. Держите в голове условные 12 тысяч. Если дороже, нужно платить.
3: Белорусы комментируют, что налоги, сборы и штрафы начинают распространяться буквально на все. Неубранный снег вокруг автомобилей, ловля рыбы с лишним крючком, даже ковры выбивать во дворе запретили. Мол, скоро заставят и за вдыхаемый воздух платить. Эксперты объясняют данную тенденцию проблемами в экономике. Бюджет трещит по швам, вот и чиновники пытаются его наполнить любыми доступными методами. Но помните, если у вас есть жалобы на необоснованные сборы и штрафы, качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
5: Война за сараи. Минчане просят Лукашенко не сносить их. Власти непреклонны. Сгорел сарай, гори и хата. Жители сразу нескольких жилых домов Московского района Минска в попытках сохранить имущество настолько отчаялись, что записали обращение к Лукашенко.
6: Обращаемся с открытым видеообращением к нашему президенту Лукашенко Александру Григорьевичу. Просим вас помочь решить нашу проблему. В придомовых территориях домов расположены сараи, которые хотят снести местные органы власти. Мы, жители, против данного решения. 3 апреля 2026 года КУП ЖКХ Московского района города Минск разместила на сараях объявление о необходимости освобождения сараев от личных вещей в связи с их предстоящим демонтажом. В ЖКХ нам сообщили, что у жителей нет права удостоверяющих документов на сараи, мы не имеем права ими пользоваться. А комиссия по чрезвычайным ситуациям администрации Московского района признала наши сараи ветхими, находящимися в аварийно опасном состоянии.
5: Отмечу, что сараи, расположенные в районе домов 20-40 на переулке Софьи Ковалевской и 24-25 на улице Попова, построили для хранения дров, так как жилые дома были оборудованы печным отоплением. Как отметили в администрации Московского района, сейчас все они переведены на центральное отопление и водоснабжение. А жильцы используют постройки под гаражи и кладовки. Между тем, эти объекты находятся на землях общественного пользования, а значит, горожане, так сказать, совершают самозахват и нарушают закон. В соцсетях под обращением к президенту комментаторы встали на защиту минчан. Ирина Избарановича поделилась своим мнением.
7: Они во дворах же, кому они мешают? Да и на видео незаметно что-то, что сараи эти в аварийном состоянии. Крыши переложены, все аккуратно, ни трещин, ни дыр не видать. Видно же, что люди стараются, самостоятельно их ремонтируют, поддерживают их состояние. У нас ЖКХ так о жилых домах не печется, как тут люди о сараях. Люди хранят там велосипеды, зимнюю одежду, какие-то бытовые вещи. И живут там, скорее всего, ветераны. Вот пусть уже доживают свой век спокойно. Они жизни годы положили на благосостояние страны. А сейчас всех на свалку, так как это проще, чем реально помочь. Понимаете, эти дома старые, квартирки там маленькие. Но и здесь давят людей. Так было и у нас в Барановичах, и так повсеместно. Людей вынуждают к покорности.
5: Минчанин Игорь пишет, что справедливости ждать не стоит, и обращение к президенту не поможет.
8: Вот если бы это были хлева для телят, тогда другое дело. А так-то сараи люди используют для своих нужд, а денежку государству не платят. Непорядок. А после сараев они и ваши дома снесут. Вопрос времени. У нас снесли. И все было бесполезно. И тоже обращались к Лукашенко. У нас тоже старый дом. Ни подвалов, ни балконов. Зато забабахали на территории многоэтажки. Теперь в собственном дворе. Участвуешь, как будто мы собаки. И с нами можно делать, что хочешь. Всех ногой под лавку. Пусть сначала аварийные двухэтажки снесут. Так там же людей надо расселить в нормальные условия. А это много мороки. А вот сараи снести, которые никому не мешают, и никто их толком не видит, это легко.
5: И в завершение история от минчанина Станислава.
9: Живу в хрущевке, дому 56 лет. Капитальный ремонт был в 90-х. Ну как капитальный? разукрасили, крышу новую красивую повесили, а утеплять предложили за свой счет. Стены – промокашка. Зимой в квартире хорошо, если 16 градусов есть, а когда на улице жара – в доме задуха. Сейчас начали лопаться стояки, но их замену никто проводить не будет, так как по бумагам их тогда меняли, в 90-х, так же, как и вынесли батареи наружу. На самом деле они до сих пор в стене. Но срочно нужно снести сараи. Срочно, потому что они портят вид города и создают угрозу для жизни местных жителей и гостей города. А на их месте построим очередной торговый центр. И вот еще один вопрос. Если нет документов на сарай, которому уже лет 50, то куда до этого момента смотрела власть? И почему только сейчас забеспокоились о безопасности людей? Денежки. Надо срочно отмыть денежки.
5: Снести нельзя ремонтировать. Где в этом предложении поставили бы запятую лично вы? Делитесь своим мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Рука чужой войны. Зачем Минобороны Беларуси проводит учения по отработке ядерного удара?
10: Мы начинаем учение частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению.
3: Об этом сообщила Минобороны Беларуси. В качестве цели учений ведомство назвало повышение уровня подготовки личного состава, проверку готовности вооружений, военной и специальной техники к выполнению задач, а также организацию боевого применения из внеплановых районов. Министерство иностранных дел Украины отреагировало моментально, назвало ядерное учение Беларуси и России большим риском для глобальной безопасности и призвало усилить санкции в отношении Минска и Москвы.
10: Размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси и совместные ядерные учения двух стран являются беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности. Совместная отработка ударов напрямую нарушает фундаментальные статьи договора о нераспространении ядерного оружия, которые строго запрещают ядерным государствам передавать контроль над технологиями массового поражения, а не ядерным подписантам принимать его. Эффективный ответ на российско-белорусское брецание оружием у границ НАТО должен включать резкое усиление санкционного давления на Москву и Минск, существенное увеличение поддержки Украины, которое сдерживает оба режима от дальнейшей экспансии в Европе.
3: Используя белорусские территории, Россия сознательно делает из союзного государства соучастника ядерного шантажа, считает военный аналитик Антон Сташевский.
11: Кремль легитимизирует распространение ядерных вооружений в мире и создает опасный прецедент для других авторитарных режимов. И все это не на своей территории, чужими руками. По сути, происходит принудительная милитаризация Беларуси, мнение о которой не спросили у белорусов. Москва использует Минск, в принципе, как всегда это делала.
3: В Минобороны Беларуси заявили, тренировка является плановым мероприятием, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
5: Призрак войны над Витебском. В области рухнул боевой дрон. Киев снова предупредил об опасности. В Кремле все отрицают.
12: Я считаю, что нам предоставился очередной случай проявить сознательность.
5: Очередной беспилотник заземлился в Беларуси. В интернете появились сообщения от жителей Витебской области о падении дрона вблизи города Глубокое. Беларусы отмечают, что БПЛА, оснащенный боевой частью, не сдетонировал самостоятельно, а был подорван на месте крушения. Официальных заявлений об инциденте власти не давали, говорит военный инженер Анатолий Ходьковец.
13: Несмотря на то, что сам командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО заявлял, что залеты беспилотников в Беларусь фиксируются практически ежедневно. Информация о падении беспилотников тщательно скрывается, а очевидцев таких происшествий запугивают уголовной ответственностью за распространение какой-либо информации. Почему? Потому что в большинстве случаев сбиваются с курса и падают на территории нашей страны именно российские дроны, следующие по нашему воздушному коридору на Украину. Но так называемого «старшего брата» и практически единственного экономического партнера выставлять в нелицеприятном свете негоже, ведь могут снова забанить импорт или кредит не дать.
5: Военный эксперт отметил, что отсутствие официальных заявлений о падении беспилотника не значит, что инцидента не было. Ранее даже президент делился информацией, о которой экстренные службы не давали никаких комментариев. Уточню, Ходьковец имеет в виду заявление Александра Лукашенко об упавшем в марте на территории Беларуси БПЛА, в результате чего пострадала женщина.
14: Что делают в театре, когда нет пьес?
15: Ничего не делают.
14: Неправильно. Актеры сами пишут пьесы.
5: Напомню, на днях Владимир Зеленский написал обращение, в котором предостерег Минск от присоединения к новым российским агрессивным операциям. В частности, от предоставления армии России территории Беларуси для наступления на юг и на север Украины, либо по Черниговско-Киевскому направлению. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова подстрекательством и искусственным нагнетанием напряженности. Экономист Ярослав Романчук придерживается другого мнения.
16: Лучше пусть будет одно, второе, каждый день, там, каждую неделю предупреждение для того, чтобы белорусы понимали, кто является виновником их бед в случае чего. Да? Когда с твоей территории заходят войска, когда с твоей территории осуществляется поддержка нацистских преступных действий в отношении соседней Украины, когда твои нефтяные заводы и так далее работают на обеспечение врага топливом, когда твои комплектующие и схематоз позволяют России делать оружие. То, что украинцы еще не сделали ничего для того, чтобы нейтрализовать вот эту поддержку, является, на мой взгляд, как раз поддержкой и пониманием того, что белорусы и белорусский режим – это две разные как бы субстанции, два разных субъекта.
5: Украина понимает, что с населением Беларуси не обсуждают переход экономики страны на военные рельсы и перепрофилирование местных предприятий на работу по обеспечению ВПК. Не ставят людей в известность. Именно поэтому еще ни один украинский дрон не прилетел по белорусским НПЗ или промышленным предприятиям, резюмирует Романчук. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
3: Настоящее биооружие на границе. Из России в Беларусь пытались провести 10 тонн овощей с опасным вирусом.
17: На российско-белорусской границе 5 мая таможенники остановили автомобиль, перевозивший из Московской области в Гомельскую более 10 тонн овощей без фитосанитарного сертификата.
3: Об этом сообщила пресс-служба государственной таможни. По данным ведомства, в отобранных образцах томатов азербайджанского происхождения лабораторная экспертиза выявила вирус коричневой морщинистости плодов томата.
17: С целью недопущения распространения опасного вируса задержанные фрукты и овощи были уничтожены. Перевозчику грозит крупный штраф.
3: Данный вирус практически не несет опасность человеку или животным, но может стать настоящим убийцей для сельского хозяйства, объясняет инфекционист-эпидемиолог Ольга Козлова.
18: Вирус коричневой морщинистости плодов томата – это растительный вирус, который поражает в первую очередь томаты и сладкий перец, вызывая характерные коричневые морщинистые пятна на плодах и деформацию растений. Он очень устойчив к окружающей среде, может распространяться через зараженные семена, плоды, оборудование и контакт с растениями и способен уничтожить весь урожай и качество продукции. Это регулярно приводит к серьезным экономическим потерям для садоводов и фермеров в разных странах мира.
3: Из-за скрытой инкубации вируса и того, что зараженные растения не всегда проявляют симптомы, он может незаметно проникать в новые регионы и приводить к масштабным карантинным мерам, вплоть до уничтожения посевов, чтобы остановить распространение. В условиях белорусского АПК, который и так работает в жестких экономических и климатических условиях, проникновение таких болезней может стать серьезным ударом по производству, ценам на продукты и даже по всей экономике страны, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
15: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Одна надежда на Пекин. Минск надеется на 500 миллиардов китайских инвестиций и резкий скачок экспорта. Что белорусского нужно Китаю? Александр Лукашенко подписал директиву о практическом наполнении всестороннего стратегического партнерства двух стран. Что именно предполагает документ, объясняет юрист-международник Сергей Ротор.
19: Если коротко и простыми словами, то из него следуют планы и желания Лукашенко достичь экспорта в КНР на 4 миллиарда долларов, а также привлечь 500 миллионов китайских инвестиций. Также расписан и график появления совместных предприятий. Предписано сформировать резерв кадров из числа выпускников вузов с высоким уровнем знаний китайского языка для работы на китайском направлении. И смешного в планах Александра Григорьевича съемки видеороликов с участием китайских артистов и блогеров на объектах историко-культурного и природного наследия Беларуси.
3: Однако пока документ не имеет никакой юридической силы, говорит эксперт.
19: Это хотелки президента Лукашенко. На данном этапе там можно что угодно писать в таком случае. В Пекине об этом ни сном, ни духом. Нашему Министерству иностранных дел только поручено проработать с китайской стороной данный вопрос не позднее следующего года и только когда-то потом документально закрепить данную инициативу в соответствующей декларации.
3: При этом Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 миллиардов 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
20: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
3: Эксперты напоминают, что в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
21: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ. Мол, либо так, либо вообще никак.
3: И если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то какое будущее ждет Беларусь? По мнению экспертов, Пекин может разрывать соглашение в одностороннем порядке, навязывать свои условия и требовать максимальную выгоду. А недавняя встреча Си Цзиньпиня и Дональда Трампа и вовсе способна резко изменить внешнеполитический расклад, оставляя Беларусь и Россию без даже не самого надежного, но пока все-таки союзника. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
5: Сколько яблок и мяса заработали белорусы? Белстат посчитал покупательскую способность людей в популярных продуктах.
0: Вот интересно, где выращиваются эти кабачки, которые стоят 16,99? Так я за курицу больше 2 килограмма дала 13 рублей. Так что лучше, купить курицу для семьи или килограмм кабачков?
5: Чтобы ответить на вопрос, интересующий жительницу Светлогорска, и разобраться, что не так с ценами в магазинах, предлагаю знакомиться со свежей аналитикой Белстата. Статистический комитет проанализировал покупательную способность белорусов, взяв за основу количество приобретаемых необходимых продуктов питания, рассказывает экономист Алиса Мельник.
1: По данным Белстата, доходы на душу населения уменьшились, упали в перерасчете на главный национальный продукт – картофель. Так, в 2024 году денег у белорусов хватало, чтобы покупать 906 килограммов картофеля в месяц. В 2025 мы могли позволить уже только 864 килограмма. Также обстоят дела с яблоками. В прошлом году среднестатистический белорус мог купить в месяц 323 килограмма яблок, тогда как в 2024 – 342. Кроме этого, упали доходы белорусов в перерасчете на возможность покупать рыбу, в том числе замороженную, фрукты и овощи из так называемого борщевого набора.
5: Отчаиваться не стоит. Из данных Белстата следует, что в перерасчете на некоторые продукты доходы белорусов все же выросли. И больше всего в макаронах и моркови. В 2025 году плюс 68 и 152 килограмма соответственно, в сравнении с 2024. Кроме этого, население могло позволить себе покупать на 8 килограммов больше свинины и на 15 килограммов мяса птицы, а также на 500 штук больше яиц. Несмотря на показатели со знаком «плюс», белорусы все еще находятся в режиме жесткой экономии, отмечает экономист Алиса Мельник.
1: Если верить Белстату, то средние доходы в расчете на душу населения в Беларуси в 2025 году выросли и составили 1600 рублей в месяц. Годом ранее показатель был 1400 рублей. Вместе с тем, статистический комитет приводил данные, что в феврале 2026 белорусы в среднем тратили 28 рублей в день, тогда как в феврале 2025 этот показатель превышал 31 рубль. Выручка в ресторанах и кафе тоже упала на 3,5%.
5: Белорусы отмечают, что основная часть дохода у них уходит на оплату коммуналки и покупку основных продуктов. Денег на театры, рестораны и кино нет, но стаканчик другой кофе из заведений иногда позволить себе можно. Оставшиеся средства приходится растягивать до следующей зарплаты, а в непредвиденных ситуациях некоторые обращаются в банк за кредитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Это уже серьезно. Главком ВСУ прямо заявил об угрозе со стороны Беларуси. О каком новом наступлении он говорит?
22: У нас есть 1200 километров активного фронта. Противник превосходит нас в количестве бригад и полков вдвое. Вы понимаете, что мы постоянно ведем боевые действия. И тенденция к тому, что линия фронта будет увеличиваться. Вы знаете последние данные нашей разведки и заявление нашего президента Украины, верховного главнокомандующего, об угрозе России со стороны Беларуси, возможную операцию на севере. Это реально.
3: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский считает угрозу наступления армии России с территории Беларуси реальной.
17: Мы знаем эти данные и то, что российский генштаб сейчас активно прочитывает и планирует операции по наступательным действиям с севера. Это значит, что фронт еще увеличится.
3: Напомню, что накануне об активных переговорах Владимира Путина с Александром Лукашенко с целью заметнее привлечь Беларусь к спецоперации говорил и Владимир Зеленский.
4: Пошла сейчас большая активность россиян. Я имею в виду в разговорах с Александром Лукашенко. Они хотят значительно глубже втянуть Беларусь в войну и именно с территории Беларуси начать дополнительные агрессивные операции. Либо против нашего Черниговско-Киевского направления, либо против одной из стран НАТО, находящихся рядом с Беларусью. Я поручил нашим силам обороны и безопасности Украины подготовить план реагирования. Партнеры тоже знают, к чему склоняют Беларусь.
3: Напомню, что о подготовке к боевым действиям недавно говорил и сам Александр Лукашенко, который объявил точечную мобилизацию белорусских мужчин.
6: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
3: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусского общества преобладает антивоенный настрой. Большинство белорусов признается, что боятся вовлечения страны в конфликт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
5: Кредиты не для всех. Белорусам начали отказывать в займах. Беларусьбанки объяснили, что на это влияет. Белорусам могут отказать в кредитовании даже при наличии постоянной официальной работы и стабильном доходе. История Виктории из Гродно, которой Беларусьбанк отказал в оформлении льготного кредита на отечественные товары, разлетелась в соцсетях, как горячие пирожки.
7: Боюсь, что прогрессивка, которую мы получим за выполнение плана, вряд ли окупит расходы.
5: Напомню, Виктория обратилась в Беларусьбанк за льготным кредитом, чтобы купить диван. Однако финансовое учреждение отказало белоруске, аргументировав свое решение тем, что она не платежеспособна. А именно, стабильного официального дохода девушки в 1700 рублей недостаточно для получения займа. Неприятно, конечно, но не смертельно, подытожила ситуацию Виктория в личных соцсетях.
23: Мы с парнем очень долго смеялись с этого абсурда. Да, у меня есть обязательные платежи на сумму 470 рублей. Ну так остается еще 1230 рублей. Если брать платеж по дивану на 3 года под 4%, то выходит 75 рублей. И у меня остается еще больше тысячи на руках. Но мне на полном серьезе сказали, что я, так сказать, нищая и кредит не потяну. Что ж, ну купили диван за наличку. Просто не хотела неприкосновенный запас тратить. А то мало ли что, думала по чуть-чуть выплачивать, а параллельно еще откладывать какую-то сумму. Но выходит, что кредиты тоже, даже небольшие, не каждому белорусу положены.
5: После того, как история Виктории завирусилась в соцсетях, а в комментариях под постом разгорелись жаркие обсуждения, посыпались жалобы от других пользователей на то, что им также отказали в кредитовании, Беларусьбанк на личной странице опубликовал ответ для всех.
24: Напомним, прежде чем одобрить кредит, банк оценивает, сможете ли вы вовремя выплачивать кредит без серьезной нагрузки на бюджет. Что обычно проверяют? Уровень дохода, стабильность зарплаты, вашу кредитную историю, есть ли другие кредиты, рассрочки или займы, и сколько денег остается после ваших обязательных платежей. Для кредитов на потребительские нужды рассчитывается показатель долговой нагрузки. Это соотношение всех ежемесячных платежей по кредитам к доходу человека. По правилам, показатель долговой нагрузки не должен превышать 40%. Рассмотрим условный пример с доходом в 2000 белорусских рублей. Для того, чтобы вам одобрили очередной кредит, сумма ежемесячных платежей по всем кредитам не должна превышать 800 белорусских рублей. Поэтому, даже если у вас стабильный доход, банк все равно может отказать вам в кредите.
5: Ролик Беларусьбанка не только не успокоил белорусов, но и спровоцировал новую волну негатива. В комментариях пользователи отмечали, цитирую: «Боже, какое мерзкое видео, с каким презрением и насмешкой представительница банка объясняет, что, мол, вам, нищебродам, зарплатой 2 и меньше тысячи, кредит не по карману». И вот оно, официальное лицо госструктур, ехидство и насмешка по отношению к простым людям. Мнение Дмитрия из Могилева набрало наибольшее количество лайков.
8: Мне вот интересно, как выживает-то большинство нищих белорусов? Ведь далеко не все у нас и 1000 рублей получают. И зачем тогда льготные кредиты на отечественные товары, если их не дают? Зачем вообще тогда кредиты? И для кого они? Беларусьбанк, объясните еще раз, подробнее эти моменты. И, пожалуйста, без ехидных улыбочек. Потому что вот прям смотреть противно. Если человек приходит за кредитом, это как бы говорит о том, что у него или недостаточно личных средств на покупку чего-то, или он не хочет отдавать за раз большую сумму, так? Ну или человек оказался в непростом жизненном положении и обратился за поддержкой к государству, которое же ее как бы дает, но по факту не дает. Не одобрить кредит в 2500 на 3 года при доходе в 1700 рублей. Вы серьезно? Я бы понял, если бы у вас люди пару миллионов просили.
5: Белорусы также отметили, что если кредит на покупку отечественных товаров не дают, то за наличку лучше купить европейское, пусть и чуть дороже. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Давайте обсуждать вместе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Почему мировая пресса ополчилась против Лукашенко? Доля негативных оценок президента Беларуси перевалила за 70%. Спойлер, не обошлось без Москвы. Беларусь в лице президента неумолимо теряет имидж на мировой арене. По результатам 5-летнего международного исследования, доля негативных оценок Александра Лукашенко в зарубежных средствах массовой информации серьезно возросла и перешагнула отметку в 72%. Это не субъективная оценка образа страны иностранными СМИ, а ретрансляция внимания к внутренним и внешним событиям, считает политический аналитик Андрей Придонный.
9: Зарубежные СМИ просто собирают и анализируют общественное мнение, отношение к Беларуси. В докладе международных исследователей приведена аналитика изменения образа Беларуси, отношения к ней и, в частности, к Лукашенко, начиная с 2020 года. К сожалению, в зарубежных СМИ наша страна редко упоминается вне контекста кризисов и политики. В 2025-м основным фактором, определяющим отношение мирового сообщества к Беларуси, остается ее роль в войне на Украине и благосклонность к политике России с фокусом на вопросах безопасности и геополитики. Исходя из данных исследования, образ Лукашенко в мировых СМИ имеет негативный характер. Так, доля негативных оценок составляет 72%, нейтральных 28%, а позитивных 0,6%, то есть практически нет.
5: Данные статистики позволяют сделать вывод, что мировое сообщество воспринимает президента Беларуси как проблемного, критически оцениваемого актора. Это доминирующая устойчивая интерпретация, отмечает Придонный. По словам эксперта, из-за того, что Россия использует белорусские территории для агрессии против Украины и для провокации Польши, Литвы, Латвии и других стран, основные промышленные предприятия Беларуси работают на обеспечение российского ВПК, медийный образ республики тесно вплетен в негативные нарративы.
9: Беларусь фигурирует как союзник России, источник угрозы, пространство репрессий и так далее. Личность Лукашенко, его заявления, решения, в особенности связанные с различными содействиями поддержкой России, настолько вышло на первый план, что из мирового медийного пространства просто выпала значительная часть внутренних процессов в Беларуси, социальных групп, противоречий. Еще одним фактором, формирующим негативную оценку Лукашенко, является обсуждение политических заключенных и репрессий внутри страны.
5: Одна из немногих сфер, благодаря которым Беларусь регулярно фигурирует в международных СМИ вне контекста политики и кризисов – спорт, говорит Придонный. Однако миру уже настолько сложно воспринимать страну как самостоятельную, без привязки к России и ее политике, что даже в спортивных сюжетах обсуждение часто сводится к вопросам санкций, нейтрального статуса и допуска белорусских спортсменов к международным соревнованиям, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Военная мясорубка. Белорус рассказал, как его обманом заставили подписать контракт с Минобороны России.
10: Здравствуйте, я гражданин Республики Беларусь. 30 ноября 1960 года рождения. Прошел у вас расторгнуть со мной контракт и вернусь на родину в Беларусь. Как меня куратор обманным путем детям заставил подписать контракт. Мне не давали ознакомиться с контрактом, и только указывали, что подпись ставить, я вписываюсь. И я не считал, что контракт писал.
3: Мужчина поехал в Россию на вахту, где его обманом заставили подписать контракт на участие в российской СВО на Украине.
10: В Смоленске, в военкомате, я, когда в этом получил, я настойчиво просил, чтобы контракт это расторгнуть и со мной и на родину. Но они меня не послушали и сказали, ну, по-любому, все же. Я в Воронеже подходил, в Воронеже меня тоже никто не слушал. Но потом присягу мне пришлось российскую принять, так как я уже контракт был подписан, и я, это было уклонение от воинской службы, и поэтому я присягу принял Россию. Я это убежище я не принимал, ну, не просил временно на территории. И мне вручили справку эту, когда я уезжал на полигон на второй с Воронеж. Прошу меня вернуть на родину. Республики Беларусь, так как я собирался на вахту по обработке девичьины в Смоленском.
3: Александр также назвал имена людей, которые заставили его подписать документ – Дмитрий и Николай.
10: Есть это записи с телефона, сим-карты мегафона и белорусская номера на обработке древесины 23 февраля. И на камеры снято на работе в Беларуси. Меня куратор с гражданинами Беларуси забирали на вахту. Прошу вас мне помочь вернуться на родину домой. С уважением обращается гражданин Республики Беларусь Музыков Александр Александрович. И рапорт какой-то подписал, не считавши. Ну, командир сказал, что это по моему вопросу. Прошу проверить этот факт. Прошу вас вернуть меня.
3: Юристы напоминают, что это не первая похожая история, которая приключилась с белорусом Смоленской области. В феврале этого года знакомый позвал гомельчанина Евгения выпить. Домой Евгений не вернулся. Родственники нашли его уже в плену на Украине. Эксперты просят белорусских мужчин, которые работают в России, быть аккуратными, не пить в незнакомых компаниях и не подписывать никаких документов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Новости регионов на радиосигнал.
3: Жители Молодечно 18 мая заметили темный дым в районе местной мини-ТЭЦ. В Минскэнерго объяснили, что это. На объекте идет реконструкция газорегуляторного пункта. Из-за этого в качестве топлива временно используется мазут, пояснили в организации. Там также заверили, что выделение темного дыма обусловлено технологическим процессом при переходе режимов работы оборудования и не является признаком какой-либо неисправности. Однако энергетики не уточнили, как долго будет идти реконструкция и использоваться мазут. При этом рассказали, что сбоев на теплоэлектроцентрали нет. Распространение темного дыма носило кратковременный характер и было связано с регламентными операциями. По словам представителей Минскэнерго, ситуация не оказала негативного влияния на качество воздуха и не представляет угрозы для здоровья жителей города. А все параметры работы станции находятся под постоянным контролем специалистов. В Гродно рабочий ехал на погрузчике. Тот опрокинулся и придавил его. Мужчина погиб. По информации Следственного комитета, 48-летний мастер, являясь должностным лицом, ответственным за соблюдение правил техники безопасности, поручил сотруднику с помощью вилочного погрузчика поместить в автомобиль контейнеры с мраморной крошкой. Находясь на рампе крытого склада, подчиненный приступил к выполнению задания, когда из-за перегруза техника опрокинулась и придавила его. Коллеги вытащили пострадавшего из-под погрузчика, но он был уже без сознания. Прибывшие медики констатировали смерть. Следователю мастер пояснил, что знал об отсутствии у погибшего допуска к работам на погрузчике и о том, что он не может им управлять. Однако, несмотря на это, дал указания. Помимо этого, установлено, что ранее работника неоднократно привлекали к выполнению задач, не входивших в его должностные обязанности и требующих специальной квалификации. В отношении мастера возбуждено уголовное дело за нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Прятал деньги под подушкой, а ключ от дома на улице, в результате чего стал жертвой вора. 60-летний житель Осиповичей ушел на работу, оставив ключ от замка своего жилья на улице, вблизи входной двери. Вернувшись вечером, он обнаружил пустой кошелек, который прятал под подушкой. Из него пропало 500 рублей. Позже мужчина нашел одну купюру в 10 рублей, которую злоумышленник обронил во дворе. В совершении кражи потерпевший заподозрил свою соседку. В ходе осмотра места происшествия специалист комитета судебных экспертиз изъял следы рук на холодильнике и межкомнатной двери. При проверке по актоучету установлено их совпадение с отпечатками 56-летней женщины, той самой соседки, на которую подумал хозяин, в биографии которой уже имеется судимость за кражу. Визитершу задержали на следующий день, однако денег при ней уже не было. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Куда исчез белорусский? Жители Бреста недовольны, что в общественном транспорте города сообщения снова публикуют по-русски. Белорусы недоумевают, почему они должны просить чиновников вернуть родную мову. Что произошло? Один из жителей Бреста обратил внимание на то, что на электронных информаторах в общественном транспорте белорусский язык заменили на русский. Брещанин заснял на видео свои наблюдения нескольких дней на разных городских маршрутах и загрузил ролик в соцсети с подписью «Верните табло на белорусском языке».
11: Это просто сюр, что белорусы у Беларуси повинны просить вернуть белорусскую мову. Чому чиновники заступаются за российцев? Чому так переживают, каб их, не дай бог, у Беларуси не утискали? И чому молчать, коли справа дотычить дискриминации самих белорусов? Не треба писать, что у нас по конституции две державные мовы, а тому все нормально. Чому тады табло выключно на русской? Тады справедливо, каб информационное табло было на двух мовах. Раблю выснову, что процесс русификации паскорыўся. З моманту, калі ў Беларусь пачалі наплываць расейцы, пачалася тэндэнцыя русификации, каб рускія разумелі, куды ехаць.
5: Ожидаемо, что пост брещанина не остался без внимания и соотечественников, и граждан Российской Федерации. Белорусы делились своими наблюдениями касаемо того, как меняется оформление дорожно-уличной инфраструктуры в их городах. Отмечали, что в Бресте без общественного обсуждения появились памятники и названия улиц героев России, не имеющих никакого отношения к Беларуси. А в Витебске уже давно в общественном транспорте заменили голосовую запись об остановочных пунктах с мовы на русские.
12: Прийшов той момент, коли потрібно на мяжі з Росією робити тотальний контроль і досмотр. Бо у Білорусь почали їхати реальні імперці і окупанти, які можуть везти у Білорусь зброю і боєприпаси. Ветеї росіяне-провокатори, поганящие білорусов і білоруську мову. Куди глядять КГБ і правоохоўные органи Білорусі? Пора захищать Білорусь, білоруськость, білорусов – і родную національну, державну білоруську мову і культуру. Бо хутко білоруси зникнуть як нація. І зникне Білорусь,
13: стал губернией Москвы.
1: Но это на самом деле зашквар. Даже в Казани надписи на табло как минимум дублируются на татарском. Пусть русские учат наш язык, если уж реально хотят остаться в Беларуси.
14: Я москвич. Переехал в Минск 3 года назад. И, по моему мнению, весь транспорт и дорожные знаки и вывески должны быть на русском. На вашем вообще не понять, какая-то ерунда бессвязная. Мы – братский народ, ездим друг к другу в гости. Русский язык – государственный в Белоруссии, поэтому все логично.
5: Прислушаются ли чиновники к мнению белорусов и появится ли снова на электронных информаторах в общественном транспорте родная мова – вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
15: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на радиосигнал.
3: Настоящий знак качества. Белоруска едва не лишилась зуба из-за шаурмы из короны.
16: Я просто хотела перекусить, а тут такой сюрприз. Зуб откололся сразу, боль была ужасная.
3: О такой неприятной ситуации в торговом центре «Корона» на своей странице в Threads написала жительница Гродно Валентина. Находкой, которая сломала девушке зуб, оказалась твердая куриная кость.
16: Я сразу же на месте вернулась назад. Говорю, что и как, но магазин занял очень интересную позицию. Они вернули деньги за шаурму наличными без чека, хотя оплата была картой. Как мне потом объяснили, они не сделали возврат тем самым с точки зрения закона, не признали наличие дефекта товара.
3: Книгу жалоб выдать Валентине отказались.
16: Но, слава богу, мы живем в современном мире. Я оставила на сайте в разделе «Обратная связь» сообщение. Со мной связалась милая девушка и говорила, что они все компенсируют. Но мне дать что-то, кроме устных обещаний, отказались. А к врачу записать можно только через месяц. За это время что угодно может случиться.
3: Чтобы разобраться, что делать в таких случаях, мы обратились к юристу-специалисту по защите прав потребителей Ольге Логиновой.
18: Первое правило – фиксировать факт нарушения сразу. Нужно сфотографировать продукт, чек, упаковку и при возможности подать жалобу в санэпидемстанцию. Если магазин предлагает мировую компенсацию, обязательно требуйте документально оформленную расписку с четкими обязательствами по выплате, иначе доказать свою правоту в суде будет практически невозможно.
3: Чтобы не остаться один на один с проблемой, покупателям важно действовать быстро и документально подтверждать свои претензии. Иначе рискуете не только потерять деньги, но и здоровье, предупреждает юрист. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Беднее нищего названы районы Беларуси с самыми низкими зарплатами.
22: Лидером антирейтинга стал Шарковщинский район Витебской области, где средняя начисленная зарплата составила 1951 рубль. На втором месте оказался Кармянский район Гомельской области с показателем в 1984 рубля.
3: Такие данные следуют из свежих подсчетов Белстата. Для сравнения, средняя начисленная зарплата по Беларуси в марте 2026 года составила 2975 рублей.
22: Также в пятерку районов с самыми низкими зарплатами вошли Краснопольский район Могилевской области, Рассонский и Ушачский районы Витебской.
3: И это речь идет о номинальной начисленной средней зарплате, до вычета налогов и обязательных взносов. То есть чистыми жители этих районов получают еще меньше. Сами белорусы признаются, что денег им часто не хватает даже на повседневные базовые расходы.
13: Не, ну, может быть, выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
15: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
19: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
20: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
3: Экономисты комментируют, что данные Белстата всегда отражают очень усредненную картину по стране. И чем сильнее растут цены на базовые товары и услуги, чем выше реальная инфляция, тем заметнее становится разрыв между бедными и богатыми. А понятие среднего класса, по словам экспертов, в современной Беларуси практически перестало существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и...

0: рынке. Но вот парадокс, когда люди приходят в продуктовый магазин или пытаются там отложить немного денег до следующей получки, выясняется, что купить они могут меньше, чем месяц назад.
1: Точно. То есть на бумаге мы богатеем, а в реальности включается режим жесткой экономии.
0: Вот. Сегодня мы как раз разбираем этот фундаментальный разрыв. Куда вообще испаряются деньги по пути от бухгалтерской ведомости до реального кошелька?
1: Ну, этот феномен сейчас особенно ярко проявляется в статистике. Когда видишь вот эти новости про резкий скачок средних доходов, хочется сразу посмотреть на мелкий шрифт.
0: Согласна.
1: Потому что на фоне всех этих структурных изменений в экономике, сложности с экспортом, ну и инфляции, такой внезапный рост выглядит не как экономический прорыв, а скорее как аномалия.
0: Вот давай прямо с этой аномалии и начнем. Раздел 1, так сказать. Иллюзия богатства.
1: Давай. Что там по свежим цифрам?
0: Смотри. Цифры за март показывают, что средняя начисленная зарплата в стране достигла отметки почти в 2976 рублей.
1: Так, ну тут важен контекст. Месяц к месяцу.
0: Скачок составил 233 рубля. То есть это плюс 8,5%.
1: Погоди. 8,5% за один месяц?
0: Именно.
1: Звучит как фантастика. В нормальных условиях экономика так не разгоняется. Мы же не открыли там новое месторождение нефти.
0: Никакого экономического чуда и не произошло. И заводы внезапно не заработали в две смены.
1: А откуда тогда всплеск?
0: Вся механика этого скачка объясняется сугубо календарными, сезонными факторами. Март в бухгалтерии – это традиционный месяц закрытия кварталов.
1: А, то есть пошли премии?
0: Да, квартальные премии, бонусы по итогам начала года. На многих предприятиях планово пересматривают тарифные ставки именно весной.
1: Получается, эти 233 рубля – это такая разовая весенняя инъекция?
0: Абсолютно верно. Это вообще не значит, что экономика начала генерировать больше реального продукта. В апреле и мае этот график, скорее всего, снова выровняется.
1: Или даже покажет откат.
0: 100% покажет.
1: Но слушай, многие сейчас могут подумать, какие почти 3000 рублей? Никто из моих знакомых таких денег не видит.
0: Ну, это нормальная реакция. Потому что средняя арифметическая – это, наверное, самый коварный инструмент статистики.
1: Классическая ловушка средней температуры по больнице. Берут и складывают доходы всех. И топ-менеджера банка, и санитарки в районной поликлинике.
0: Угу.
1: А потом делят на двоих. В итоге получается красивая цифра, которая не отражает реальности ни того, ни другого.
0: Знаешь, я люблю это визуализировать через детские качели, такие балансиры на доске.
1: Так.
0: Представь, на одну сторону садится руководитель IT-компании, а на другую – воспитатель детского сада. Зарплата директора настолько тяжелая, что она подбрасывает воспитателя в стратосферу.
1: И где-то там, в воздухе, образуется эта средняя зарплата. Отличная аналогия.
0: Да, но большинство людей крепко сидят внизу.
1: Именно поэтому экономисты предпочитают медианную зарплату. Ту, которая делит всех ровно пополам. И она всегда радикально ниже средних показателей.
0: Но даже если взять эту усредненную цифру, мы тут сталкиваемся с разницей между бумажной, то есть номинальной, и реальной зарплатой.
1: Да. Потому что номинальное – это просто цифры на листке. А реальное – это объем физических товаров, которые можно на эти цифры купить.
0: И тут вмешивается инфляция.
1: Точно. Допустим, человеку повысили зарплату на 10%, а продукты и коммуналка выросли на 15%. Номинально он стал богаче, а реально покупательная способность упала.
0: Это, знаешь, как пытаться бежать вверх по эскалатору, который едет вниз. Зарплата делает шаг наверх, а цены стягивают вниз в два раза быстрее.
1: Очень точный образ.
0: Но если эти деньги, вот эти пресловутые 3000, все-таки где-то есть, нам нужно понять, где они физически оседают. И тут начинается жесткая география неравенства.
1: Давай посмотрим на регионы.
0: Да. Если сложить карту Кархудов, окажется, что деньги распределены крайне неравномерно. Берем столицу. В Минске средняя начисленная зарплата 4023 рублей.
1: Ого. А если взять другой конец спектра?
0: Переносимся в Могилевскую область. Там средний показатель еле дотягивает до 2453 рублей.
1: Погоди, то есть разрыв больше 1500 рублей?
0: Ежемесячно.
1: Это гигантская пропасть. Минск, понятно, почему держится. Штаб-квартиры, министерства, банки. А Минская область?
0: Минская область тоже ничего, чуть выше 3000. Но исключительно потому, что она обслуживает столицу. Работает как ее логистический придаток.
1: А остальные? Гродно, Брест, Гомель, Витебск?
0: Все они сильно отстают, кучкуются вокруг отметки в 2000.

0: 2500.
1: Ну слушай, я тут выступлю сомневающимся.
0: Давай.
1: 1500 разницы звучит пугающе, но ведь жизнь в столице объективно дороже. Аренда квартиры в Минске может съесть львиную долю этой разницы.
0: Это частый аргумент.
1: Ну да. Чашка кофе, транспорт, все стоит других денег. Может, этот разрыв просто иллюзия?
0: Этот аргумент разбивается о структуре трат. Да, базовая стоимость жизни в столице выше, но разница в 1500 дает вообще другой уровень экономической свободы.
1: В смысле?
0: Когда работник получает 4000, даже отдав 1000 за жилье, у него остается пространство для маневра. Можно откладывать, путешествовать.
1: А с 2500?
0: Большая часть уходит на базовое выживание, еду и коммуналку, которые стоят примерно одинаково везде.
1: То есть ничего не остается?
0: Да. Но главное здесь, почему регионы вообще оказались на этом дне.
1: Исторически же там были мощные производства, заводы.
0: Именно. Экономика завязана на промышленность и сельское хозяйство. А сейчас эти сектора под колоссальным стрессом.
1: Санкции, потери экспортных рынков.
0: Да, завод в регионе теряет западных покупателей. Продукция ложится на склад. Выручки нет.
1: А раз нет выручки, то и зарплаты не повышают?
0: Больше того, режут премии и переводят людей на сокращенный график.
1: И это запускает цепную реакцию.
0: Какую?
1: Если взять молодого инженера в Витебске, он видит, что перспектив на заводе нет, зарплата заморожена. Что он делает?
0: Собирает чемодан и уезжает в Минск.
1: Вот. Отток кадров. А это наносит по региональной экономике финальный удар. Уезжают самые активные.
0: Получается замкнутый круг. Заводы слабеют, платят мало, люди уезжают. Экономика слабеет еще больше, платит еще меньше. Страшно.
1: И эта пропасть есть не только между городами. Она зияет буквально между соседними кабинетами на одной улице.
0: Отраслевая поляризация. Да-да. Разрыв между профессиями. Лидеры тут очевидны. IT-сектор. Около 7000 рублей.
1: Почти в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет их выживания понятен. Работа на глобальный рынок.
0: Абсолютно. Дальше идут финансы. Больше 5000. И стройка больше 3,5.
1: А антилидеры?
0: Сфера образования. Чуть больше 2000 рублей. Если сопоставить, один программист равен 3,5 школьным учителям.
1: Слушай, ну я опять усомнюсь. 2000 для учителя. Звучит как-то слишком пессимистично.
0: Почему?
1: Ну там же куча надбавок. Премии за стаж, за классное руководство, проверка тетрадей. Наверняка реальная сумма на руки выходит приятнее.
0: В том-то и трагедия. Цифра чуть больше 2000 – это уже средняя зарплата со всеми возможными доплатами.
1: Да ладно?
0: Я серьезно. Это доход человека, который тянет 1,5-2 ставки и ночует за проверкой тетрадей. Это потолок.
1: А базовая ставка молодого специалиста?
0: Она еще ниже. Такие цифры даже страшно произносить вслух при текущих ценах.
1: Жесть. Это ведет к тому, что экономисты называют структурной деформацией рынка труда.
0: Переведи на человеческий язык. Что это значит на практике?
1: Смотри. В теории свободного рынка рабочая сила перетекает туда, где больше денег. Но в реальности люди оказываются заложниками своей профессии.
0: То есть 45-летний учитель истории не может завтра стать программистом?
1: Конечно. Это требует месяцев тяжелой учебы. А кормить семью нужно каждый день.
0: Получается, люди просто заперты в своих низкооплачиваемых отраслях.
1: Именно. Заперты. У них падает мотивация, они выгорают. Но уйти некуда.
0: Но знаешь, мы сейчас так обсуждаем разницу между 2000 и семью, как будто эти деньги гарантированно приходят на карточку.
1: А это далеко не всегда так.
0: Вот. А что, если человек даже свои копейки не получает вовремя? Давай поговорим про задолженности.
1: Болезненная тема.
0: По официальной статистике, долг по зарплатам 6 миллионов рублей.
1: Погоди. 6 миллионов рублей. Для масштабов всей экономики.
0: Ага.
1: Да это же статистическая погрешность, капля в море. Если поделить на среднюю зарплату в 2500, это всего 2400 человек без денег.
0: И ты думаешь, это не проблема?
1: Ну, это масштаб одного крупного предприятия. Зачем вообще бить тревогу из-за такой микроскопической цифры?
0: А затем, что это классическая верхушка айсберга. Официальная статистика фиксирует только те долги, которые предприятие официально признало.
1: А под водой что?
0: Колоссальный массив скрытых долгов.
1: Скрытых? Это как? Механизмы какие?
0: Очень изобретательные. Самые популярные – выплаты в рассрочку.
1: То есть частями?
0: Да. Приходит день понучки, денег у завода нет, и директор переводит всем на карточку по 100 рублей.
1: А, и официально транзакция прошла.
0: Точно. Завод уже не злостный должник. А то, что работник получил 5% от зарплаты, это уже нюансы. Статистика остается чистой.
1: А холодильник пустым. Что еще используют?
0: Перевод на неполный рабочий день, вынужденный простой или классика малого бизнеса – джентльменские соглашения.
1: Типа, войдите в положение, ребята.
0: Да-да. Потерпите пару месяцев, иначе обанкротимся. И люди терпят, никуда не жалуются.
1: А в чем корневая причина? Почему у завода вдруг исчезают деньги?
0: Кризис ликвидности.
1: Поясни.
0: Ну вот, представь огромный завод тракторов. Склады забиты новыми машинами на миллионы рублей.
1: То есть завод богатый?
0: Формально да. Но из-за санкций продать тракторы некому. Товар есть, а живых денег, то есть ликвидности, на счету ноль.
1: И физически нечем заплатить рабочему?
0: Именно. И если это градообразующее предприятие в моногороде – это катастрофа, людям некуда пойти, это ведет к тихому сокращению штатов.
1: Да уж.
0: А теперь давай сведем все это в одну точку. Представим работника, который дождался своей урезанной задержанной зарплаты. И он идет в магазин за продуктами.
1: И там его встречает инфляция во всей своей красе.
0: Но погоди, у нас же работает система жесткого госрегулирования цен. Чиновники запрещают повышать цены на базовые товары. Почему это не спасает?
1: Потому что экономику приказами не обманешь. Она работает как сжатая пружина.
0: То есть?
1: Когда государство искусственно замораживает цену на пакет молока ниже рентабельности, магазину невыгодно его продавать.
0: И возникает дефицит. Дешевый продукт просто исчезает с полок.
1: Верно. А чтобы компенсировать убытки, бизнес взвинчивает цены на все остальное. На то, что не контролируется.
0: Бытовая химия, техника.
1: Да. И тут человек попадает в беспощадную ловушку. Эффект двойных ножниц.
0: Это когда два лезвия смыкаются на семейном бюджете.
1: Давай раскроем метафору, как это выглядит в жизни.
0: Одно лезвие – это зарплата, которая задерживается или выплачивается частями. А второе лезвие – это цены в магазине, которые растут каждый день.
1: Зарплата опаздывает, а инфляция бежит впереди. Возникает кассовый разрыв.
0: И на бытовом уровне это страшно. Коммуналку надо оплатить до 25 числа. Ребенку нужны зимние ботинки сегодня, потому что выпал снег.
1: А директор просит войти в положение. И как вот семье выжить в эти 3 недели без денег?
0: Люди идут перехватывать деньги. И поскольку банки кредиты не дают, нужны же справки о доходах.
1: Которые задерживают.
0: Да. Люди идут за микрозаймами. Деньги до зарплаты.
1: А там колоссальные проценты.
0: Абсолютно. В итоге двухнедельная задержка на заводе заставляет человека взять микрокредит. Он отдает огромный процент, и в следующем месяце ему снова не хватает.
1: Временная нехватка превращается в долговую яму, распространяется фактическая бедность. Семья экономит на качестве еды, на здоровье.
0: И логичным финалом становится трудовая миграция. Человек сидит вечером на кухне, сводит концы с концами, видит долги.
1: Открывает интернет и видит, что в соседней стране, скажем, в Польше, за такую же работу на стройке платят в 3-4 раза больше.
0: И там нет скрытых задолженностей. Выбор в пользу эмиграции становится вопросом физического выживания.
1: Грустно это все.
0: Давай подводить итоги, главная мысль нашего разбора. Формальный рост цифр не означает реального улучшения жизни.
1: 100%.
0: За фасадом этой мартовской прибавки в 233 рубля скрывается инфляция, задержки выплат и колоссальный разрыв между отраслями и регионами. Статистика просто показывает ту часть правды, которую легко посчитать.
1: Да. И знаешь, если проанализировать все это от кризиса ликвидности до двойных ножниц и вынужденной миграции, возникает очень серьезный вопрос.
0: Какой?
1: Экономика системно теряет учителей, врачей, инженеров, строителей. Они уезжают или уходят из профессии из-за нищеты. Если этот тренд продолжится, кто будет физически чинить водопровод и учить следующее поколение через 10 лет?
0: Очень хороший вопрос. Сможет ли общество выжить, опираясь только на один успешный IT-сектор? Это то, над чем стоит серьезно подумать каждому. На этом мы завершаем наше сегодняшнее погружение. Спасибо, что разбирались в этих хитросплетениях вместе с нами. До встречи в следующих эфирах.
1: Счастливо. И помните, за каждой сухой цифрой всегда скрывается чья-то реальная жизнь.
2: Важный сигнал. Святая вода вместо ремонта. Священники по просьбе местных властей осветили аварийные путепроводы в городах Беларуси. Водители в шоке.
3: Вот тут кошмарный участок. Такие выбоины. Вот. Вот такие нам оставили. Огромные лужи.
2: Дойдем до этого. Так состояние дорожного покрытия на путепроводе в Пинске комментируют местные автолюбители. Водители жалуются, что и раньше тут было ездить невозможно, а после минувшей зимы, когда сошел снег, участок стал просто экстремальным. Аварии случаются по несколько раз в день.
4: Наглядно видно, большое количество нарушений связано в первую очередь с большим количеством выбоин, которые не соответствуют требованиям нормативных документов, превышают предельно допустимые значения.
2: Каков же был шок местных жителей, когда вместо положенного ремонта на аварийный путепровод привезли священников Белорусской православной церкви, чтобы те осветили дорогу.
5: Ну вот в марте на всех каналах директор нашего ЖРЭО Геннадий Дубойский утверждал, что проектно-сметная документация уже якобы проходит экспертизу. Обещал, что в мае на путепроводе начнется модернизация заездов. Посмотрите на календарь. Ни сантиметра не отремонтировано, даже не пахнет какими-то работами. А священники тут вообще выглядят, будто нас в последний путь отправляют. Было бы смешно, если бы не было так грустно и опасно для жизни.
2: Местные жители надеются, что чиновники все-таки приступят к выполнению своих непосредственных обязанностей и доведут до ума путепровод на Солнечной. И помните, если у вас есть жалобы на ямы на дорогах, качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
6: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Природа протестует. В Минской области заметили смерч. Зрелище не для слабонервных. На Минщине очевидцы засняли редкое природное явление. На этот раз природа устроила шоу вблизи деревни Гриневичи Логойского района. На кадрах видео ничто иное, как смерч в зоне активной суперячейки, поясняет метеоролог Андрей Пряха.
8: За всю историю метеонаблюдений в Беларуси известно о 30 смерчах. Но говорить о точном количестве сложно, так как достаточно часто смерчи обходят метеостанции, и нам удается узнать о них только благодаря вот таким видео от очевидцев. Смерч – это мощный вихрь небольшого масштаба, возникающий при интенсивном развитии кучево-дождевой облачности, когда при столкновении теплого и холодного воздуха возникают интенсивные восходящие и нисходящие движения. Смерч под Логойском возник из-за сильных сдвигов ветра и повышенной влажности в приземном слое.
7: Отмечу, большинство зафиксированных в Беларуси смерчей имеют первый-второй класс по шкале Фудиты и относятся к умеренным или слабым. Как правило, вихри возникают на открытых участках – полях, лугах или у кромки леса. В нашей стране их чаще всего замечали в Минском, Витебском и Гомельском регионах. В теплый сезон, когда идут сильные дожди, сопровождаемые грозами, градом и порывистым ветром, создаются особенно благоприятные условия для образования таких захватывающих явлений природы, объясняет метеоролог.
8: Смерчи опасны тем, что в их центре очень низкое давление, в результате чего внутрь засасывает все, что находится вокруг. Землю, воду, различные постройки, машины, животных и даже людей. В Беларуси смерчи, как правило, носят локальный характер и быстро рассеиваются, не успев причинить серьезного ущерба. Но иногда все же образуются достаточно сильные вихри, которые способны повалить целую лесополосу, унести крыши построек и смести линии электропередач. По имеющейся информации от служб, смерч, возникший в Логойском районе, не причинил серьезных разрушений. Однако возле деревни Лазовка вихрь в прямом смысле наломал веток. Большое количество деревьев, в том числе молодых и крепких, вырывал с корнями.
7: С каждым годом погода в Беларуси становится все более непредсказуемой. На это, конечно, влияет и глобальное потепление, и разрастание мегаполисов, промышленных предприятий по всему миру, увеличивающееся число транспорта. Но иногда кажется, что именно в нашей стране кто-то открыл ящик Пандоры, отмечает эксперт. В свою очередь, беларусы стали все чаще списывать погодные капризы на человека, отмечая, что люди несут слишком много разрушений, и мать природа всего лишь пытается поставить их на место, показав всю беспомощность человечества перед силой стихии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
6: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
7: Что делать, если некому лечить? Белоруска устала от дефицита врачей и в 47 лет поступила в медуниверситет. Сейчас Елена заканчивает 5-й курс лечебного факультета, а значит, диплом получит в следующем году. По целевому договору после окончания вуза она уедет трудиться в Минск, где планирует, цитирую, «эффективно используя и отработать в хирургии минимум 25 или 30 лет, поскольку отлично знаю, для чего прошла этот долгий и сложный путь». Историю отважной и отчаянной жительницы Бреста подхватили во всевозможных соцсетях. Комментариев много, и все они разные. Дмитрий из Гомеля поддерживает, называет такое решение смелым.
9: Ну что тут сказать? Молодец. Если человек всю жизнь или половину хотел стать врачом и помогать другим, но возможность появилась только в зрелом возрасте, то почему бы ей не воспользоваться? К сожалению, одна Елена при всем желании не сможет помочь белорусской медицине встать с колен, хотя бы на костыли. Потому что один человек не сможет закрыть 3 или 4 тысячи пустующих вакансий для врачей. Я желаю только успехов и здоровья, чтобы все получилось у этой прекрасной женщины. А в душе надеюсь, что система ее не сломает, и что в ее возрасте, в дальнейшем, выпускницу не зашлют в далекую деревню работать терапевтом.
7: Некоторые комментаторы сделали акцент на том, что мотивация – это прекрасно, но в хирургии все-таки хочется видеть годы практики, а не только красивую историю преодоления. Здоровье – штука невозвратная. Тут врача надо выбирать внимательнее, чем смартфон или машину, написал пользователь с ником «Скальпель, не стартап».
10: История вдохновляющая ровно до момента, пока не понимаешь, что хорошим хирурга делают тысячи операций и годы практики. Лично мне для операции как-то спокойнее видеть хирурга, который к 47 годам уже 15 лет оперирует, а не только начинает путь. Я даже кошку не понесу к ветеринару с опытом «вчера получил диплом», а тут человеческая хирургия. С одной стороны, у нас в стране прям катастрофически не хватает врачей. Всюду очереди, а некоторые пациенты даже не доживают до приема. Поэтому плюс один врач – это хорошо. С другой стороны, хирургия – это все же не курсы дизайна, где никогда не поздно начать. Вообще, врача надо выбирать очень внимательно. Здоровье потом на Wildberries не докупишь. Хотя, опять же, из кого выбирать, если все врачи разъехались или сгорели прямо на рабочем месте?
7: И в завершение выпуска мнение от хирурга Сергея из Молодечна.
11: Меня вдохновляет то, что, несмотря на непростую ситуацию и в нашей стране, и во всем мире, все еще есть люди, которые идут к своим мечтам и целям. Елена, я вами горжусь. Грустно лишь то, что вот такой горящий делом человек придет в профессию, а система его будет перемалывать, переламывать, пережевывать до тех пор, пока не выплюнет на обочину жизни или он первый не выйдет, так сказать, в окно. Наша система здравоохранения уже лет 5 страдает от серьезного кадрового кризиса. Пустуют тысячи медицинских вакансий, а доверие к системе снижается и снижается. Множество моих коллег-врачей ушли из профессии из-за репрессий и низких зарплат, из-за непомерной нагрузки и огромной ответственности. Вчера и я написал заявление об увольнении.
7: Учеба и освоение новой профессии после 40. На ваш взгляд, отчаянный шаг или смелость на пути к заветной цели? И насколько высок ваш уровень доверия к молодым специалистам любых возрастов в медицине? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радіосигнал 666 АМ. Вся Білорусь на одной частоте.

0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Это уже не шутки. Литва объявила воздушную тревогу и отправила школьников в бомбоубежище из-за дрона из Белоруссии. Утром 20 мая в восточной части Литвы была объявлена воздушная тревога из-за дрона вблизи литовско-белорусской границы. Жители Вильнюса попросили спуститься в убежище. Власти эвакуировали учащихся и высших должностных лиц страны. Останавливалась работа аэропортов, рассказывает военный аналитик Антон Сташевский.
3: Почему это не рядовая новость? С начала военных действий, которые Россия начала на Украине, это первый случай в стране-члене Евросоюза и НАТО, когда население, включая президента, премьер-министра и депутатов, было вынуждено отправиться в укрытие. В прошлом году, после оповещения о воздушной тревоге, в убежище были отправлены политические лидеры Литвы, но не население.
2: А тут уже дошло до того, что школьники провели учебный день в убежище. Видео опубликовали родители литовских учеников. На официальной Facebook-странице Вооруженных сил Литвы сообщили, что тревога относится к Игналинскому, Утинскому, Швенчонскому и Зарасайскому районам.
4: Причина. На территории Беларуси, недалеко от границы с Литвой, в настоящее время зафиксирована отметка на радаре, имеющая характерные признаки беспилотных летательных аппаратов. С нашей стороны подняты истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО.
2: Напомню, что за день до этого истребитель сбил в воздушном пространстве Эстонии ударный дрон, из-за которого в части страны объявили воздушную тревогу. Это первый случай сбития беспилотника на территории страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
2: Кровавый след чужой войны. Минобороны России опубликовала ролик о ядерном оружии в Беларуси. Польша уже отреагировала. На кадрах колонна грузовиков КАМАЗ при дневном свете движется по лесной дороге. Далее уже в ночных условиях военные снимают брезент с кузова одного из грузовиков. После этого снова при дневном свете показана погрузка ракет «Искандер-М» в машину, предназначенную для их запуска. Ролик российской Минобороны сопроводила таким текстом.
4: В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
2: Видеоролик уже прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
4: Данные действия в частности, а также нападение России на Украину, делает угрозу для других границ вполне реальной. Российско-украинская война, агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести и в ближайшем будущем к ситуациям, когда потребуется жесткая реакция. Я убежден, что все НАТО, включая наших американских союзников, будет очень серьезно воспринимать возможные угрозы и провокации, которые могут появиться, в том числе и с территории Беларуси.
2: Военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле, скорее всего, нет, а учения не более чем очередная манипуляция Кремля.
5: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть, это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
2: При этом никаких реальных ядерных зарядов на учениях, как правило, не используют. Все проводится с помощью макетов, говорит эксперт. Так или иначе, но на учения уже отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Контроль качества на Радио Сигнал.
2: Мышиная вечеринка. Сразу в двух супермаркетах популярных сетей покупатели заметили грызунов среди овощей. В гипермаркете «Гиппо» покупатели сняли на видео мышь, бегавшую по лоткам с редисами и шампиньонами. Во время проверки санэпидемстанции самого грызуна уже не нашли, но нарушения, которые позволили ему появиться, были зафиксированы, рассказывает санитарный инспектор Анжела Князева.
1: Даже если грызун исчез к моменту проверки, сам факт нарушения санитарных норм показывает, что магазин не обеспечивает должный контроль за чистотой. Наличие продуктов на полу, неубранные лотки и плохое хранение овощей создают благоприятные условия для мышей и других насекомых.
2: В другом случае в санузле магазина «Виталюр» на Жиновича 7 посетительница обнаружила тараканов на внутренней стороне сиденья унитаза.
1: Проверка санэпидемстанции подтвердила присутствие насекомых, а в отношении ответственного лица начат административный процесс. Руководству магазина выдали предписание провести дезинсекцию помещения.
2: Проблема не только в отдельных грызунах или насекомых. Любое нарушение санитарных норм напрямую влияет на здоровье покупателей, комментирует врач-эпидемиолог Иван Захаревич.
6: Такие ситуации показывают, что контроль качества в магазинах должен быть системным, а не формальным. Но у нас как выходит? Нарушения люди видят, жалуются, приходит проверка, которую успевают подготовиться и хоть немного убрать и навести порядок. Нашли какие-то нарушения, зафиксировали и ушли. Но крысы, мыши, тараканы, грязь, микробы, бактерии возвращаются уже через пару дней.
2: Доктор Захаревич предупреждает, грязь, микробы, бактерии и продукты жизнедеятельности мышей и тараканов могут вызывать острые расстройства желудка, рвоту, диарею, а при систематическом воздействии – более серьезные инфекции и заболевания. Покупатели должны быть внимательны, а магазины – строго соблюдать санитарные нормы, чтобы избежать угрозы для здоровья. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, яма на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Важный сигнал.
2: Вся надежда на трактор. Минский транспортный завод в честь 80-летия выпустил лимитированную серию мужской одежды. В честь юбилея завода дизайнеры превратили известную графику тракторов «Беларус» в предметы повседневного гардероба для мужчин.
4: В последние годы индустриальная тема уверенно присутствует среди главных визуальных ориентиров мировой моды. Совместная коллекция выходит в юбилейный год МТЗ. И нам особенно интересно и приятно работать именно с локальными легендами, которых знают далеко за пределами страны.
2: На принтах представлены тракторы «Беларусь» и мощные колесные модели серии «Титан».
4: В капсулу вошли мужские футболки в базовых универсальных оттенках – черном, сером и молочном, а также яркая модель в красном цвете. Цена футболки фиксированная – 39 рублей 99 копеек.
2: Отмечу, что последние несколько лет предприятие стоит на грани полного краха, рассказывает экономист Игорь Боровик.
7: Это тот момент, когда 81-го года может не быть, а футболка станет памятью о некогда успешном и передовом предприятии страны. В январе появилась информация о том, что Минский тракторный завод сворачивает свое присутствие в других странах. Дочерние компании и представительства ликвидировали или готовят к закрытию в Европе, Азии и Африке. Реально действующих и так было немного, в основном в российских регионах, но там рынок уже активно забирает Китай. Кроме этого, у предприятия накопились серьезные долги по кредитам, в том числе валютным, которые брались на погашение обязательств перед поставщиками сырья, выплату зарплат и расчет за ресурсы, необходимые для работы производства.
2: Эксперт также напоминает, как в апреле стало известно, что губернатор Витебщины Александр Рогожник подписал тендер на закупку 50 тракторов петербургского завода. Вроде бы и хорошее дело помочь союзному государству. Вот только при этом собственные трактора буквально гниют на складах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
8: Реакция будет разрушительной. Генсек НАТО прокомментировал ядерное учение Беларуси и России. Будущее белорусов превращают в опасную лотерею. В рамках учений России и Беларуси по боевому применению ядерного оружия одно из белорусских ракетных подразделений провело имитацию ракетных пусков и бомбометание по условным целям. Страна буквально становится пороховой бочкой Европы, рассказывает военный аналитик Сергей Адасько.
9: В тренировках совместно с РФ задействованы ракетные войска и авиация. Военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и их подготовку к ударам. Кремль, разместивший свой арсенал в Беларуси и сохранивший контроль над ним, продолжает нагнетать эскалацию у границ НАТО.
8: Весь мир внимательно следит за потенциально опасными учениями. По информации Министерства обороны России, в совместных маневрах задействовано более 64 тысяч военных и свыше 8 тысяч единиц техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок и 140 летательных аппаратов. Генеральный секретарь НАТО выступил с открытым заявлением, в котором предупредил Россию и Беларусь о последствиях, если ядерное оружие будет применено по Украине.
10: Что же они знают, что в таком случае реакция будет сокрушительной? Что касается этих учений, мы, конечно, следим за ними, наблюдаем за происходящим.
8: Отмечу, что Россия не оставила без реакции заявление генсека НАТО. Минобороны РФ опубликовала видеозапись учений, подписав ролик «Учения ядерных сил». Только набирают обороты. Кремль буквально загоняет Беларусь в катастрофическую ловушку, отводя ей роль камикадзе в своей игре, делится мнением военный эксперт Александр Путило.
11: Ответный удар может стереть страну с лица земли моментально. Совместно с кремлевскими кураторами военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и нанесение ударов из абсолютно неподготовленных случайных районов по всей стране. Главная фишка этого безумия – максимальная скрытность и перемещение на огромные расстояния. Минск традиционно цинично уверяет, что учения плановые и никому не угрожают, но реальность куда мрачнее. Превращает белорусские города в живой щит для российских ядерных боеголовок.
8: Сценарий, который сейчас отрабатывают военные, катастрофический. Москва вполне может использовать белорусские территории для ограниченного ядерного удара по Европе. В расчете, что ответный удар НАТО прилетит исключительно по Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
8: Белорусы понарошку. Россияне придумали новую схему, как сэкономить на люксовых машинах. Причем тут белорусские номера. «Хочешь жить, умей вертеться» в соцсетях активно обсуждают новую хитрую схему, придуманную россиянами, чтобы избежать баснословных расходов на утилизационный сбор при покупке автомобиля с мощными двигателями. «Беларусь в помощь» подписал пост на личной страничке «Москвич Алексей».
12: Ребятки, кто хочет ездить на крутой тачке, все срочно оформляем себе вид на жительство в Беларуси. Как это работает? Но смотрите, перед покупкой машины BHM3 2024 года выпуска – красотка, мотор-зверь. Я поговорил со знающими людьми, и мне посчитали. Чтобы поставить такую кралю на учет у нас, нужно будет выложить около 140 тысяч зеленых. Но это покупка, учет и всякие там официальные процедуры. Не хуа-хуа, да? А если на белорусские номера такую машинку посадить, то итоговая сумма будет около 86 тысяч долларов. А если такая разница? Если есть варианты, как все обстряпать аккуратно, то зачем платить больше? Пользуйтесь на здоровье.
8: Белорусы в комментариях под постом москвича одинаково недоумевают, откуда такие деньги и как вообще пришел в голову такой сомнительный план. Нашу страну и нас используют как хотят. Россияне у себя уже даже рекламу запустили, как обмануть всех и стать владельцем машины мечты, пишет брещанин Валерий.
13: В Инстаграм крутится реклама от российской компании, которая пригоняет иномарки на заказ. Так вот, в этой рекламе обещают 50% экономию на покупку машины из Штатов при постановке ее на учет в Беларуси. А дальше вот эта компания предлагает услуги по оформлению на российский паспорт покупателя юридического лица в Беларуси. Зачем? Затем, что на это юридическое лицо, пригнанную из Америки машину, поставят на белорусский учет. Россиянину не придется платить утильсбор у себя, потому что выдадут белорусские номера. И катайся спокойно, только раз в год выезжай куда-то из России. Не знаю, насколько это законно, уверен, что незаконно вообще. Это знаете, как рыбку съесть и... ну, вы поняли. Что ж вы, соседи, не по-соседски мутите воду?
8: «Красиво жить не запретишь», – комментирует минчанин Андрей.
14: «Мне одному удивительно то, что наши соседи недовольны жизнью у себя на родине. Но вместо того, чтобы что-то поменять, придумывают все новые мошеннические схемы». В наш жилой комплекс, в гости к соседке, приезжает периодически мужик из России на Dodge под капотом 6.4, но на наших номерах. Как-то курил у подъезда, но и решил спросить, что почем, где заработал на машину. Он поржал и сказал, что место нужно знать. Но потом все же разговорились, и он сказал, что помогли в Москве контора есть, которая все под ключ делает. Так вот, они этот Dodge пригнали из Штатов, оформили на льготника, чтобы только половину пошлины насчитали. Помогли этому мужику открыть на его российский паспорт в Беларуси юрлицо. Ну а дальше типа этот льготник продал ему машину. И вот он теперь спокойно разъезжает по России на Dodge на белорусских номерах. Кстати, мужик этот сказал, что если бы ставил на российский учет такую машину, то только за утиль заплатил бы больше 60 тысяч долларов.
8: Обойти санкции, воспользоваться льготой в Беларуси без имеющихся на то оснований, открыть нашей стране фиктивную фирму, которая ничего не будет делать, но поможет избежать россиянам расходов в десятки тысяч долларов. И все это для того, чтобы просто ездить по российским улицам на люксовых авто. Интересно, как скоро налоговики и другие контролирующие структуры Беларуси заинтересуются такой предпринимательской деятельностью. А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
8: Качество хуже некуда. Россия ввела ограничения на ряд белорусских продуктов. Что снова не так?
15: Воображаю, что сейчас будет. Только бы не скандал.
8: Очередной жест добрососедства и поддержки. Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции сразу нескольких белорусских предприятий. Усиленным лабораторным контролем обложили мясные полуфабрикаты «Агробекон», рассказывает экономист Валерий Седых.
16: Кроме этого, усиленный контроль и дополнительные лабораторные исследования ввели в отношении сухой молочной продукции клетского филиала Слуцкого сыродельного комбината, пружанского сыра, могилевского желатина, говяжьего жира производства Оршанского мясоконсервного комбината и молочки из Турова. А вот Витебской бройлерной птицефабрике запретили ввоз своей продукции на территорию РФ.
8: По информации Россельхознадзора, в продукции белорусских производителей обнаружили вещества фармацевтического происхождения, кишечную палочку, а также зафиксировали микробиологические нарушения.
17: Неплохо, неплохо. И трогательный по существу. Нет, ответственно отнеслись. Спасибо. Материал убедительный.
8: Напомню, Россия и ранее неоднократно банила поставки мяса, колбасы, молока и сыров из Беларуси. Однако в предыдущих случаях Россельхознадзор аргументировал запреты на ввоз тем, что на грузы отсутствуют необходимые документы или же продукция перевозится с нарушением санитарно-гигиенических требований. По мнению экономиста, соседи отлично понимают, что наша страна более чем на процентов 70 зависит от них в экономическом плане, а поэтому успешно используют этот рычаг давления.
16: Я и мои коллеги неоднократно объясняли, чем грозят Беларуси постоянные проблемы с поставками местной продукции на рынок России, которые последняя, по сути, сама и создает. Эксперты предупреждали, что на фоне всех разговоров о мобилизации в Беларуси, на фоне учений по отработке ядерного оружия, на фоне всех предупреждений от Украины, Европы и Запада о том, что Кремль не отступится от идеи втянуть нашу страну в военный конфликт, будут экономические проблемы. Долго ждать не пришлось. Блокировки поставок белорусской продукции в марте, затем массовые ограничения в апреле, и вот добрались до мая.
8: По мнению Седых, все ведет к тому, что Россия загоняет Беларусь в угол, оставляя ей на выбор игру по чужим правилам или смерть экономики, торговли, промышленности и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк».
1: Привет!
18: Представь себе ситуацию. Спортсмен на пике своей формы. Чья-то главная олимпийская надежда готовится к старту.
1: Угу.
18: Доли секунды решают все. И вот этот атлет мирового класса вынужден засекать время своих заплывов.
1: Так.
18: С помощью обычного пластикового ручного секундомера.
1: В смысле? Прямо вот тренеры стоят и кликают.
18: Да, просто потому что швейцарская электроника в бассейне сломалась, а новую продавать отказываются из-за санкций.
1: Слушай, ну это звучит как какой-то сюрреализм. Или, знаешь, сценарий спортивной антиутопии. Как профессионал вообще может работать в таких условиях?
18: Ну вот.
1: Это ж каменный век.
18: Именно. Это реальность, в которой оказался белорусский спорт. Сегодня предстоит разобрать огромный массив данных. От свежих решений международных федераций и финансовых отчетов клубов до абсолютно инсайдерской информации об оттоке кадров.
1: Угу.
18: Цель этого детального разбора – понять механику того, как система высоких достижений буквально на глазах схлопывается и превращается в сугубо локальное, местечковое явление.
1: Ну, тема тяжелая, да?
18: И триггером к этому разговору стало совершенно свежее – майское решение 2026 года. Европейская федерация плавания European Aquatics вынесла окончательный вердикт. Белорусские пловцы лишены права выступать под своим флагом и с национальным гимном на европейских турнирах как минимум до сентября. Это прямой результат жесточайшего ультиматума, который последовал незамедлительно.
1: От кого?
18: 9 стран выступили единым фронтом – Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.
1: То есть они прямо пригрозили бойкотом?
18: Хуже. Их позиция была сформулирована максимально жестко. Если на европейский турнир приезжает хотя бы один атлет с белорусским флагом, сборные этих 9 стран демонстративно пакуют вещи и уезжают.
1: Ого, полный бойкот.
18: Да, полный бойкот. Европейские функционеры просто посчитали риски. Проводить чемпионат Европы без скандинавов и поляков – это финансовое самоубийство для трансляций.
1: Ну, логично. Спонсоры бы такое не поняли.
18: Вот именно. Они не выдержали давления и капитулировали. Итог – полная, абсолютно герметичная изоляция.
1: Ну смотри, если европейские арены недоступны, а международные турниры закрыты, возникает абсолютно логичный вопрос. Где и с кем теперь соревноваться? Профессиональный спорт – это же не фитнес для себя по выходным.
18: Конечно, нет.
1: Он просто не может существовать без постоянного стресса соревнований высшего уровня.
18: Выход найден специфический. Соревноваться приходится в абсолютном пузыре. Потеряны все крупные площадки, чемпионаты Европы, этапы Кубков мира. Все перенесено внутрь страны. Был организован так называемый «Кубок сильнейших». Это сейчас главный внутренний старт в Беларуси по плаванию. Так вот, лидеры на этом кубке проплыли хуже своих же результатов с Олимпиады в Париже 2024 года. Отставание на дистанциях вольным стилем составило от 2 до 5 секунд, а в комплексном плавании разрыв достиг 8 секунд.
19: Стой, 8 секунд в плавании. Это невозможно. На олимпийских скоростях разрыв в десятой доле секунды оставляет тебя без медали. 8 секунд – это расстояние в половину бассейна. Человек просто приплывает в другой лиге.
18: Именно так деградирует форма без реальной конкуренции.
19: Слушай, я здесь выступлю в роли скептика.
18: Давай.
19: Звучит все равно как-то однобоко. Ведь проводятся десятки турниров, постоянные спарринги с российскими командами. Спортивные чиновники регулярно отчитываются в прессе, что уровень этих совместных соревнований крайне высокий. Неужели эти старты вообще ничего не компенсируют?
18: Они не просто не компенсируют, они создают опасную иллюзию. Давай разберем, как это работает.
19: Давай.
18: Российский спорт находится ровно в такой же глубочайшей изоляции. Соревноваться с ними – это мериться силами с тем, кто тоже полностью оторван от мировых стандартов и трендов.
19: Слепой ведет слепого.
18: В точку. Спортивные психологи называют это эффектом пузыря. Атлет выигрывает локальный старт в Минске или Казани, бьет местный рекорд и искренне верит, что находится на пике формы.
19: А на деле?
18: А на деле весь остальной мир в это время ушел на световой год вперед.
19: Но есть ли этому подтверждение за пределами бассейна? Может, это только у пловцов такой провал?
18: Подтверждений масса по всем дисциплинам. Помнишь азиатские игры 2025 года?
19: Да, туда вроде кого-то пустили.
18: Допустили шестерых белорусских гимнастов в индивидуальном порядке. Итог? Абсолютно провальный. Ни один из шести не вышел в финал ни в одном виде программы. Ноль финалов. А ведь за два года до этого на европейских первенствах эти же дисциплины стабильно приносили попадания в топ-8.
19: Ну, гимнастика – вид спорта субъективный, там судьи.
18: Хорошо. Возьмем легкую атлетику. Бегуны на средней дистанции вместо чемпионата Европы поехали бегать в Гомель с атлетами из Брянской области.
19: Подожди, бег – это объективная вещь? Секундомер не обманешь.
18: И вот секундомер и показал падение результатов на 3,7% по сравнению с их же международными стартами прошлого года. У организма просто нет стимула выдавать максимум, когда нет настоящей угрозы от соперника мирового класса. Но самый шокирующий пример – это хоккей.
19: А с хоккеем что не так?
18: Вроде бы постоянно идут игры с российскими клубами, все пределы. Но когда в феврале 2026 года удалось организовать матч со сборной Казахстана…
19: Которая не изолирована?
18: Да, которая продолжает играть в международных турнирах. Так вот, счет оказался 1-7.
19: Разгром от Казахстана в хоккее 1-7?
18: Да.
19: Это не просто поражение, это диагноз всей системе подготовки. Но давай копнем в причину. Если нет международных арен, нет телетрансляций мирового уровня, значит, нет и внимания аудитории.
18: Абсолютно логично.
19: А где нет внимания, оттуда уходят деньги. Кто оплачивает банкет в этом изолированном пузыре?
18: И здесь начинается финансовая пропасть, которая расширяется с каждым днем. С 1 января 2026 года в Беларуси прошла масштабная, но очень тихая реформа. Государство отменило налоговые льготы для спонсоров.
19: Как это работало раньше? Объясни механику.
18: Очень просто. Раньше компания могла проспонсировать спортивный клуб и списать до 30% от суммы этого взноса из своих налогов. Это был понятный рабочий бизнес-инструмент.
19: Логично.
18: Теперь этой схемы нет. В итоге частный бизнес мгновенно отвернулся от спорта. Если прикинуть цифры, клубы и федерации в одночасье лишились от 180 до 200 миллионов рублей ежегодно.
19: Я тебя перебью.
18: Давай.
19: Твои цифры про уход спонсоров звучат драматично, но я же видела документы. Государство заливает эту сферу деньгами напрямую. Принята программа «Физическая культура и спорт» до 2030 года, и там фигурирует колоссальная цифра – 8,4 миллиарда рублей.
18: Угу.
19: Как можно говорить о финансовом тупике при бюджете почти в 9 миллиардов?
18: А вот тут начинается самое интересное. Эта цифра – 8,4 миллиарда – классическая оптическая иллюзия. Во-первых, это программа на 5 лет. Делим на 5. Получаем около 1,68 миллиарда в год.
19: Ну, 1,5 миллиарда в год – это тоже огромные деньги.
18: Да, но куда они идут? Эта сумма включает абсолютно все. Массовые пробежки, школьные спортивные секции, заливку катков во дворах, содержание гигантских простаивающих арен и, конечно, зарплаты бесконечного числа чиновников.
19: А на сам спорт высоких достижений сколько?
18: Если вычленить из этой суммы то, что реально доходит до спорта высоких достижений, до национальных сборных и профи, остается менее 400 миллионов. Рублей в год.
19: То есть бюджет усыхает в 4 раза еще до того, как доходит до дела.
18: Именно. И не забывая про бюрократию. Около 40% от этих 400 миллионов съедает административная машина. Дальше этот остаток добивает макроэкономика. Официальная инфляция и скрытый рост цен за два года составили около 35-40%.
19: То есть покупательная способность этих денег просто испарилась?
18: Да. Плюс логистика.
19: Ну да, если ты не можешь лететь прямым рейсом в Европу, ты летишь через половину земного шара.
18: Точно. Из-за санкций стоимость организации тренировок взлетела на 25-30%. Конкретный пример. Раньше национальная сборная по плаванию могла провести качественные сборы в Испании за 80 тысяч евро. Теперь Европа закрыта, альтернатив мало, приходится ехать в Турцию.
19: А турки это понимают?
18: И турецкие базы, понимая, что клиенту деваться некуда, выставляют ценник в 110 тысяч евро за те же самые условия. То есть бюджет в реальности выглядит как дырявое ведро.
19: Давай опустимся с уровня федерации на уровень земли. Если бюджет – это дырявое ведро, как выживает конкретной команды?
18: Катастрофически. Давай разберем на примере топового женского волейбольного клуба «Минчанка».
19: Известный клуб, да.
18: До начала 2026 года их бюджет составлял около 3,5 миллионов рублей. 1,5 миллиона давало государство, 2 миллиона приносили частные спонсоры. Наступил январь, спонсоры ушли из-за отмены льгот.
19: Так.
18: Государство, чтобы спасти лицо, немного увеличило свою долю до 2,2 миллиона. Итоговая разница – минус 1,3 миллиона рублей. Бюджет рухнул сразу на 37%.
19: 37% дефицита – это ампутация. Что они урезали?
18: Все. Зарплаты волейболисток, профессионалок высшего звена пришлось срезать с 2,5 тысяч до 1800 рублей в месяц.
19: Подожди. 1800 рублей – это же около 540 долларов?
18: Да.
19: Для профессионального спортсмена, который гробит здоровье, колени, связки каждый день в каком-нибудь польском клубе даже не высшего, а второго дивизиона, базовая ставка начинается от 1500 евро. Как при такой разнице в доходах руководство клуба вообще планирует удерживать состав?
18: Никак. И это еще не все. Отменены все зарубежные сборы, команда тренируется только дома. И эта картина повсеместна. Гандбольный клуб потерял 40% бюджета, баскетбольный – 35%. Учитывая, что дефицит госбюджета в стране болтается на уровне 4,2% ВВП, государству сейчас явно не до спасения профессиональных клубов. Задерживаются выплаты даже на проведение детских соревнований.
19: Знаешь, если сложить эту мозаику воедино...
18: Ну-ка.
19: Международных стартов нет, форма падает на 8 секунд, зарплаты режут до уровня кассира в супермаркете, а лечить травмы некому. Если бы мне было 22 года, и я была бы олимпийской надеждой, мы следующий логичный шаг – собрать чемоданы и уехать туда, где мой талант купят.
18: Это логично.
19: Это глобальный рынок.
18: Именно это сейчас и происходит. Можно зафиксировать пугающий кадровый исход. С 2024 по началу 2026 года страну покинули от 80 до 100 спортсменов уровня национальной сборной.
19: Жесть.
18: И это для государства с населением меньше 9 миллионов человек. Также уехало более 50 тренеров высшей категории.
19: 100 человек основы.
18: Это выкачивание золотого фонда.
19: И они уезжают очень легко. Соседние страны понимают ценность этих кадров. Спортсмены быстро получают спортивные визы, которые позволяют оформить гражданство за 3 года в Польше или Литве, а в Казахстане этот процесс вообще занимает 1 год. А что с тренерами? У них ведь тоже связаны руки.
18: Тренеры бегут не менее активно. Андрей М., 52 года, тренер по плаванию высшей категории, который лично воспитал 3 олимпийских медалистов.
19: И куда он?
18: Он уехал в Польшу и возглавил клуб в Варшаве. Его зарплата там сразу выросла в 4 раза по сравнению с тем, что было на родине. А дома со всеми выслугами и надбавками он получал 1200-1500 рублей.
19: Копейки для специалиста такого уровня.
18: В интервью он объяснил свой уход очень просто. Когда на сборы денег нет, а лучшие ученики пакуют чемоданы за границу, тренеру в пустом бассейне делать нечего. Пока в этой изолированной системе тренер стоит на бортике с ручным секундомером и мокрым бумажным блокнотом, сборная США использует подводные камеры с искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют биомеханику каждого грибка.
19: Фантастика.
18: Пока белорусские велогонщики крутят педали на советских станках в холодных залах, британцы сидят в аэродинамических трубах за миллионы фунтов, подбирая идеальный угол наклона шлема.
19: Да.
18: Этот технологический разрыв измеряется уже не годами, он измеряется десятилетиями.
19: Давай подведем какой-то измеримый итог. Мы обсудили изоляцию, рухнувшие финансы, отток кадров, поломанные штанги. К чему весь этот снежный ком привел на макроуровне?
18: На макроуровне итог выражается в одной очень короткой, но страшной статистике. На Олимпийские игры 2020 года в Токио смогло квалифицироваться и поехало 108 белорусских атлетов.
19: 108. Запомнили.
18: На следующие игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, на данный момент выполнили нормативы и квалифицировались лишь 12 человек.

0: и бассейны.
1: Согласен.
0: Те 24-летние спортсмены, из которых пытались сделать финансовых заложников с помощью штрафов в 100 тысяч долларов, они уже выступают под флагами Казахстана или Польши. И они запомнят, как система обошлась с ними в самый уязвимый момент.
1: 100%.
0: Но самое главное – это дети. Прямо сейчас растет целое поколение юниоров, у которых перед глазами нет примеров успеха. Они не видят кумиров на мировых аренах, у них нет спарринг-партнеров международного класса.
1: Это правда.
0: Спортивный конвейер, который десятилетиями непрерывно передавал опыт от чемпиона к новичку, физически остановлен. И главный вопрос не в том, когда снимут санкции.
1: А в чем?
0: Главный вопрос, захочет ли новое поколение вообще когда-нибудь представлять систему, которая относилась к спортсменам не как к личностям, а как к государственной собственности. Сколько десятилетий уйдет на то, чтобы просто заново отстроить разрушенный фундамент доверия?
1: Это фундаментальный вопрос. И, к сожалению, пока он остается без ответа. Тут действительно есть над чем подумать. Ну а на сегодня все. Всем пока.
0: До новых встреч. Счастливо.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
3: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На Радиосигнал.
4: Пьяный житель Минска угрожал бывшей жене убийством. На линию 102 обратилась 72-летняя минчанка и сообщила, что ее бывший супруг, с которым она проживает совместно, угрожает ей расправой. Сотрудники московского РОВД оперативно выбыли на место и задержали 72-летнего минчанина. Как выяснили правоохранители, нетрезвый мужчина, поругавшись с секс-супругой, стал угрожать ей ножом. Испугавшись, женщина заперлась в ванной, а после того, как дебошир успокоился, покинула квартиру. Примечательно, что 15 лет назад в этой семье уже происходил похожий инцидент. Тогда минчанин бросался на супругу с молотком. По результатам проверки тогда было возбуждено уголовное дело, но потерпевшая в итоге простила мужа и примирилась с ним. В отношении фигуранта снова возбуждено уголовное дело. Брали деньгами и свиными тушами. По обвинению в коррупции задержали более 20 работников лесного хозяйства. От мастеров леса до директоров лесхозов и главных специалистов одного из государственных производственных лесохозяйственных объединений. Они проходят фигурантами по уголовным делам. Большинство обвиняется во взяточничестве, часть – в хищении древесины путем злоупотребления служебными полномочиями. К примеру, исполняющий обязанности директора одного из лесхозов Витебской области за оказание содействия в выделении частному лицу ликвидных делянок для заготовки древесины и оформление ордеров по заготовке древесины и ее вывозке принял в качестве взятки час свиной туши весом не менее 20 килограммов и стоимостью не менее 240 рублей. Некоторые из представителей лесной отрасли задержаны за оказание содействия предпринимателям в организации мелкого отпуска древесины на корню, организацию отгрузки более качественных пиломатериалов, чем предусмотрено договорами. Сумма взяток зачастую составляла, цитирую, всего несколько сотен рублей. Волковыске милиция после звонка о краже вышла на четвероногого воришку. Работница одной из торговых палаток обнаружила пропажу мягкой игрушки и позвонила в милицию. Правоохранители выбыли на место происшествия, ожидая, что придется устанавливать опытного вора-рецидивиста, приложившего свою руку к этому преступлению. Однако просмотр записи уличной камеры видеонаблюдения показал, что кражу совершил местный бездомный пес. Выждав момент, когда хозяйка павильона потеряла бдительность, пушистый злоумышленник схватил плюшевый трофей и скрылся в неизвестном направлении, радостно виляя хвостом. Как сообщается, добрая продавщица не стала настаивать на расследовании. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
4: Качество хуже некуда. Россия ввела ограничения на ряд белорусских продуктов. Что

0: снова не так.
1: Воображаю, что сейчас будет. Только бы не скандал.
0: Очередной жест добрососедства и поддержки. Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции сразу нескольких белорусских предприятий. Усиленным лабораторным контролем обложили мясные полуфабрикаты «Агробекон», рассказывает экономист Валерий Седых.
2: Кроме этого, усиленный контроль и дополнительные лабораторные исследования ввели в отношении сухой молочной продукции клетского филиала Слуцкого сыродельного комбината, пружанского сыра, могилевского желатина, говяжьего жира производства Оршанского мясоконсервного комбината и молочки из Турова. А вот Витебской бройлерной птицефабрике запретили ввоз своей продукции на территорию РФ.
0: По информации Россельхознадзора, в продукции белорусских производителей обнаружили вещества фармацевтического происхождения, кишечную палочку, а также зафиксировали микробиологические нарушения.
3: Неплохо, неплохо. И трогательный по существу. Нет, ответственно отнесись. Спасибо. Материал убедительный.
0: Напомню, Россия и ранее неоднократно банила поставки мяса, колбасы, молока и сыров из Беларуси. Однако в предыдущих случаях Россельхознадзор аргументировал запреты на ввоз тем, что нагрузой отсутствуют необходимые документы или же продукция перевозится с нарушением санитарно-гигиенических требований. По мнению экономиста, соседи отлично понимают, что наша страна более чем на процентов 70 зависит от них в экономическом плане, а поэтому успешно используют этот рычаг давления.
2: Я и мои коллеги неоднократно объясняли, чем грозят Беларуси постоянные проблемы с поставками местной продукции на рынок России, которые последняя, по сути, сама и создает. Эксперты предупреждали, что на фоне всех разговоров о мобилизации в Беларуси, на фоне учений по отработке ядерного оружия, на фоне всех предупреждений от Украины, Европы и Запада о том, что Кремль не отступится, а идеи втянуть нашу страну в военный конфликт, будут экономические проблемы. Долго ждать не пришлось. Блокировки поставок белорусской продукции в марте, затем массовые ограничения в апреле, и вот добрались до мая.
0: По мнению Седых, все ведет к тому, что Россия загоняет Беларусь в угол, оставляя ей на выбор игру по чужим правилам или смерть экономики, торговли, промышленности и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
5: Лукашенко собрался в Киев. Президент Беларуси заявил, готов ко встрече с Зеленским в любой точке Украины.
6: Что касается его заявления, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал, будет втянута только в одном случае. Если на нашу территорию будет совершена агрессия. И тут уже не втянута, а мы тоже услышали вы из уст президента России, мы будем вместе защищать наше отечество, где расположены два государства – от Бреста до Владивостока.
5: Так президент Лукашенко прокомментировал журналистам последнее высказывание Владимира Зеленского о том, что Россия хочет втянуть Беларусь в войну на Украине. По словам Александра Григорьевича, это возможно только при одном сценарии.
6: Если и будем мы втянуты в войну, в том числе, если это будет против Украины, только в одном случае, если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. И в этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной.
5: Также Александр Лукашенко заявил, что готов к личному разговору с Владимиром Зеленским.
6: Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще может что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке Украины и Беларуси я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И может поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, там немцами, поляками у нас, литовцами и латышами есть о чем разговаривать, а с Украиной нет о чем.
5: Владимир Зеленский напомнил, что Россия уже использует воздушное пространство Беларуси для пролета ударных дронов, которые атакуют украинцев. По его словам, у вооруженных сил Украины уже есть причины и возможности не только для усиления обороны, но и для превентивных действий по территориям, откуда может исходить угроза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
0: ДТП с участием газонокосилки и городского автобуса зарегистрировано 20 мая в Минске. Авария произошла около дома номер 21 на улице Николы Теслы. 50-летний водитель самоходной машины «Вайбэнк» во время покоса травы возле дороги не учел необходимый боковой интервал. Частично выехал на проезжую часть и задел проезжающий мимо МАЗ. В результате происшествия никто не пострадал, уточнили в ГАИ. Во время обыска у жителя Могилева обнаружили два водительских удостоверения. Документы отправили на экспертизу. Карточки были практически идентичны. При этом проверка по базе показала, что на самом деле мужчина был лишен права управления транспортными средствами. Эксперт заключил, что оба водительских удостоверения поддельные. Все изображения выполнены на них способом струйной печати. Часть защитных элементов отсутствует, другие имитированы. Могилевчанин признался милиционерам, что заказал права в России, но не пользовался ими. Поэтому к ответственности он не привлечен, сообщили в ГКС. Многодетная мать, которая работала в обменном пункте одного из банковских учреждений Бобруйска, оказалась на скамье подсудимых. Рассказываем подробности. Женщина узнала от своего сына об онлайн-казино, зашла на сайт и проиграла собственные деньги. После этого она на рабочем месте стала вкладывать в пачки с деньгами фрагменты бумаги и картона, а настоящие купюры похищала. С декабря 2023 года по январь 2026 она присвоила и спустила на виртуальные игровые автоматы свыше 520 тысяч рублей. Эксперт заключил, что в период совершения преступления бобруйчанка страдала психическим расстройством в форме патологической склонности к азартным играм. Это не спасло ее от уголовной ответственности. Женщину признали виновной, суд назначил ей 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме этого, она обязана выплатить 9 тысяч рублей штрафа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
7: Кладбище бизнеса. Сколько индивидуальных предпринимателей закрылось в прошлом году? В Беларуси по-прежнему сокращается число индивидуальных предпринимателей. По данным Белстата, на 1 января прошлого года в республике насчитывалось почти 204,5 тысячи ИП. Это почти на 33 тысячи или практически на 14% меньше, чем годом ранее. Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за прошлый год составила около 328,5 миллиардов рублей, а вклад в республиканский объем выручки более 46%. Отметили в Белстате.
8: Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП республики за прошлый год составил почти 27,5%, но в том числе организациями малого бизнеса 17%, организациями среднего бизнеса 8%, индивидуальными предпринимателями 1,7% и иными физическими лицами, осуществлявшими индивидуальную предпринимательскую деятельность 0,7%.
7: Как известно, с этого года для ИП отменили некоторые виды деятельности, которыми они могут заниматься. Из-за этого некоторым пришлось закрыться или открыть компанию. Как заявил министр экономики Юрий Чеботарь, для таких предпринимателей ввели упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами.
9: При этом это не просто техническая перерегистрация. За будущим юридическим лицом останутся все действующие на тот момент разрешительные документы. Например, сертификаты, лицензии, ну и так далее. В том числе возможность очень ускоренном порядке перерегистрировать, например, свой расчетный счет в банке. Вторая стимулирующая мера – это сохранение для таких юридических лиц возможности упрощенного администрирования по различным направлениям.
7: Закон также предусматривает новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса, говорит директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.
10: Еще один момент, который определен, это расширяются функции фонда финансовой поддержки предпринимателей, которые оказывают действительно определенную поддержку в основном начинающим, но не только начинающим, но дальше и действующим предприятиям. И там также расширяются вопросы инвестирования, то есть по реализации инвестпроектов на территории Республики Беларусь.
7: Несмотря на заверения о легком переходе ИП в юрлица, в предпринимательской среде негодуют. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
6: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
7: Сейчас организации малого и среднего предпринимательства, а также ИП, активнее всего заняты в таких сферах деятельности, как оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность, промышленность, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также строительство. При этом, судя по данным Белстата, индивидуальных предпринимателей в Беларуси становится все меньше и меньше, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
7: Внимание, важные изменения. Что нужно знать о курсах валют и как выглядит новая белорусская банкнота? С 1 июня в Беларуси выпускают в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. Нацбанк уже показал, как выглядит новая купюра. Там отметили, что банкнота номиналом 200 рублей продолжит серию ранее обновленных купюр меньшего номинала, выпущенных в обращение в 2019-2022 годах.
8: Выпуск новых купюр происходит в рамках плановых мероприятий по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению.
7: При этом чиновники ввели очередное валютное ограничение. Оно касается рынка недвижимости. Как сообщила в своем телеграм-канале экспертка по рынку недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье теперь будут указаны только в рублях. Эту информацию также подтвердили в агентствах по недвижимости.
11: Эпоха доллара подходит к завершению, не факт, но с 16 мая серьезные изменения. Цены на недвижимость теперь будут указаны только в белорусских рублях.
7: Это далеко не единственное валютное новшество, которое появилось в нынешнем году. С 23 апреля в Беларуси ввели новые ограничения для населения. Среди прочего, власти запретили займы между физлицами в иностранной валюте. Исключение – близкие родственники. Также чиновники запретили выдавать займы населению под залог единственного жилого дома или квартиры. Еще одно новшество – ввели ограничения по штрафным санкциям и процентам за пользование деньгами в долг. Речь о договорах займа между физлицами. Кроме того, некоторые банки в конце апреля изменили валюту расчетов картами MasterCard с евро на доллары. Речь о Белагропромбанке, Альфа-банке и МТ-банке. Это изменение будет выгодным тем клиентам банков, которые совершают покупки за границей в долларах, говорит экономист Александр Кравцов.
12: Конвертация MasterCard в таком случае не совершается, но это делает позже банк, когда пересчитывает американскую валюту в рубли. Если же совершать платежи за рубежом в евро по карте MasterCard, то конвертация происходит дважды. Сначала со стороны платежной системы из евро в доллары, а затем банк переводит американскую валюту в рубли.
7: Напомню, с 21 апреля в ЕС стали недоступны операции с карточками MasterCard двух белорусских банков – Белгазпромбанка и Альфа-банка. Такое решение приняла эта международная платежная система. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Штрафов мало не бывает. Сколько придется заплатить дачникам за запрещенные на участках растения? С 19 июня вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые, в частности, вводят ответственность за невыполнение обязанностей по борьбе с инвазивными растениями. Кодекс об административных правонарушениях дополнили статьей 1646. По ней будут штрафовать землепользователей, которые не будут бороться с нежелательной растительностью. За это им грозит денежное взыскание в размере до 10 базовых величин, то есть 450 рублей, отмечает юрист Илья Дунаев.
13: Кодекс дополняется новой статьей «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений». Это значит, что землепользователям грозит штраф, если они не будут бороться с нежелательной растительностью. За невыполнение обязанности по регулированию численности растений, распространение которых нужно контролировать, предусмотрен штраф до 10 базовых величин.
7: Новые правила направлены прежде всего на борьбу с инвазивными видами растений. В Беларуси к самым опасным из них относят борщевик сосновского и золотарник канадский. О борьбе с золотарником канадским ранее сообщали в Беловежской пуще. В нацпарке отметили, что это многолетнее декоративное растение, которое часто можно встретить на приусадебных участках, дачах и кладбищах.
14: Такая любовь населения к данному инвазивному виду привела к его массовому распространению. Как только золотарник канадский попадает на определенную территорию, он разрастается, угнетает и полностью вытесняет другие коренные виды растений. Кроме того, растения не едят дикие животные, что также осложняет борьбу с ним.
7: А в плену борщевика оказались жители одной из деревень Борисовского района. Местная жительница выложила соответствующее видео на своей странице в одной из соцсетей. Женщина говорит, что люди окружены ядовитым борщевиком со всех сторон. По ее словам, местные жители своими силами пытаются с ним бороться уже несколько лет, но пока безрезультатно.
15: Минская область, Борисовский район, деревня Жёртый. Мы боремся несколько лет с зарослями борщевика. Мы его скашиваем, ничего не помогает. Он растет буквально везде, даже уже пошел расти в лес. Это скоро будет расти дальше. За этими деревьями наш дом. Он разойдется по всей деревне. Его семена разлетаются ветром.
7: Многие люди по сей день не знакомы со смертельно опасными свойствами этого растения. Майка, легкие платья и даже куртка для борщевика не помеха. Такая одежда не сможет защитить человека от его воздействия, говорит врач-дерматовенеролог Анна Грязева.
16: Все дело в том, что сок растения содержит ядовитое вещество – фуркумарин. При попадании на кожу он увеличивает ее чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичность. Опасность заключается в том, что сам по себе сок не раздражает кожу. Можно без последствий получить значительную дозу яда, но если в течение 2 суток после этого подвергнуться воздействию солнечных лучей, то развивается солнечный ожог. Наиболее опасен борщевик во время цветения, который продолжается практически все лето. Следует предупредить о том, что ожоги возможны и в пасмурную погоду. Особенно чувствительны к действию яда растения натуральные блондины. Борщевик также является дыхательным и контактным аллергеном.
7: Чтобы обезопасить себя и близких, врачи не рекомендуют гулять по зарослям борщевика, трогать его руками и собирать его цветы. Также нельзя скашивать борщевик без спецодежды в сухую погоду, в период цветения и использовать вторично одежду без термической и химической обработки. Что касается штрафов за опасные растения на участках, то в соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: На проводе Париж. Зачем Макрон впервые за 4 года позвонил Лукашенко?
17: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
5: Это официальное сообщение пресс-службы Александра Лукашенко. Почему телефонный разговор президентов – нештатное событие, объясняет политолог Николай Третьяк.
18: Последний публично известный разговор Лукашенко и Макрона состоялся 26 февраля 2022 года, через два дня после начала войны России против Украины. После этого Александр Григорьевич 4 года провел в изоляции. Даже с Путиным говорили мировые лидеры куда чаще.
5: Недавний разговор Макрона и Лукашенко длился чуть больше часа. Основной темой беседы снова была Украина, говорит эксперт.
18: Макрон якобы предостерег Лукашенко от вступления в войну против Украины. Французские медиа пишут, что он подчеркнул риски, которые грозят Беларуси в случае такого сценария. Также он призвал Лукашенко предпринять необходимые шаги для улучшения отношений с Европой.
5: Напомню, что ранее Владимир Зеленский приказал усилить оборону на границе с Белоруссией, заявив, что Владимир Путин очень хочет втянуть республику глубже в войну. Он также пригрозил Лукашенко превентивным ударом при появлении опасности для Украины, напомнив, что в феврале 2022 года российская армия вела наступление на Киев, в том числе с территории Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко об истинной сути военной присяги.
20: Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры, дорогие родители, уважаемые гости. Сегодня в вооруженных силах Беларуси особый день. Тысячи молодых ребят, вчерашних школьников, принимают на себя высокую ответственность оберегать настоящее и будущее нашей страны. Военная присяга – это не просто высокие слова, ритуал или даль традиции, а по-настоящему взрослый и ответственный шаг. И не только в вашей жизни. Важно понимать, что, давая священную клятву стране и народу, вы даете ее своему дому, своей семье. Вы клянетесь беспрекословно исполнять приказы командиров, строго соблюдать воинские уставы, беречь независимость и территориальную целостность, конституционный строй Республики Беларусь. С этой минуты ваша совесть и закон предъявляют к вам высочайшие требования. Звание военнослужащего обязывает быть стойким, отважным, верным долгу и своей стране. Современное оружие и техника – неоспоримое преимущество любой армии. Но ее мощь и силу определяют люди. Преданные родной стране военнослужащие, которые в едином строю стоят на страже мира и безопасности нашего Отечества. Солдатский труд тяжелый и под силу только настоящим мужчинам, крепким телом и духом. Вам будет непросто, но я убежден, плечом к плечу со своими боевыми товарищами, под руководством опытных командиров, каждый из вас достойно преодолеет этот путь.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Бомбят свои же. Как минимум 25 авиабомб уронили российские истребители в приграничье в этом году. За время СВО уже упало больше 300.
22: Ой, ужас. Дома нет.
21: За этот год на территорию России упало как минимум 25 своих же авиабомб, подсчитали журналисты профильных изданий. Большинство из них упали на Белгородскую область. Подобные инциденты в Минобороны называют внештатным исходом боеприпаса. О первом снаряде, случайно упавшем в Белгороде, в этом году стало известно в конце января. На одной из центральных улиц города появилась огромная воронка от падения боеприпаса. Авиабомба зарылась в землю без детонации. Тогда 2000 людей пришлось эвакуировать. Чей это был снаряд, тогда местные власти не сообщили. Однако на фото с места происшествия отчетливо видна часть унифицированного модуля планирования и коррекции. Этот российский аэродинамический комплект присоединяет свободно падающим авиабомбам, поясняет военный аналитик Ян Матвеев.
1: Они могут быть либо старые со складов, либо уже изготовленные, но тоже по это старые модели. И на самом деле в авиабомбах, вот в таких свободно падающих, ничего не меняется. Уже многие десятилетия, там и нечего особо менять. Но на эти бомбы устанавливается тот самый комплекс УМПК. Универсальный модуль планирования и коррекции. Такое устройство крылышками, с хвостовым оперением. В нем есть небольшая электроника. Эта штука крепится на бомбу прямо вот перед взлетом самолета. То есть сначала крепят на самолет бомбу, потом вешают на специальных хомутах вот это вот устройство на бомбу, и бомба становится не свободно падающей, а планирующей. Примерно то же самое, что американские бомбы JDAM, только JDAM более такой промышленный, более профессиональный и сложный, а у МПК очень простой, дешевый и массовый. Ну вот, соответственно, с этой штукой бомба не просто падает вниз на небольшое расстояние от места сброса, а может пролететь там до 50 километров приблизительно. И российская авиация использует эти бомбы, чтобы сбрасывать их далеко от украинской ПВО, потому что иначе пришлось бы подлетать прямо близко к цели, ну практически над целью лететь.
21: Несколько месяцев назад в поселке Новая Адыгея в Южном федеральном округе России во время атаки беспилотников ракеты ПВО попала в жилой дом. Она должна была сбить воздушную цель, но в итоге сама сбилась с курса. В результате пострадали 25 квартир жилой многоэтажки. Сначала в эфире федеральных каналов сообщили, что это ракета или дрон ВСУ ударили по дому. Позже появились кадры с места происшествия, на которых отчетливо видно, что летела ракета с юга, а не с северо-запада, где находится Украина, написал военный аналитик Руслан Левиев в своих соцсетях.
2: На видео, снятых жителями, можно проследить весь процесс от момента пуска ракеты до ее попадания в дом с множества разных ракурсов. Помимо этого, на всех записях виден отчетливый белый дымовой след от полета, который образуется только тогда, когда двигатель работает на смесивом твердом ракетном топливе. По словам Левиева, такими агрегатами оборудованы именно зенитные ракеты российских комплексов ПВО, а все украинские средства поражения, в том числе беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго», используют бензин или керосин, поэтому их двигатели за собой дымовой след не оставляют.
21: Российские снаряды падали также в донбасском городе Волноваха. Там ФАБ рухнул рядом с улицей Ленина, неподалеку от складов. Никто не пострадал. Всего за время СВО российская армия случайно уронила 333 авиабомбы на свои же территории.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
19: Президент Александр Лукашенко об истинной сути военной присяги.
20: Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры, дорогие родители, уважаемые гости. Сегодня в вооруженных силах Беларуси особый день. Тысячи молодых ребят, вчерашних школьников, принимают на себя высокую ответственность оберегать настоящее и будущее нашей страны. Военная присяга – это не просто высокие слова, ритуал или даль традиции, а по-настоящему взрослый и ответственный шаг. И не только в вашей жизни. Важно понимать, что, давая священную клятву стране и народу, вы даете ее своему дому, своей семье. Вы клянетесь беспрекословно исполнять приказы командиров, строго соблюдать воинские уставы, беречь независимость и территориальную целостность, конституционный строй Республики Беларусь. С этой минуты ваша совесть и закон предъявляют к вам высочайшие требования. Звание военнослужащего обязывает быть стойким, отважным, верным долгу и своей стране. Современное оружие и техника – неоспоримое преимущество любой армии. Но ее мощь и силу определяют люди. Преданные родной стране военнослужащие, которые в едином строю стоят на страже мира и безопасности нашего Отечества. Солдатский труд тяжелый и под силу только настоящим мужчинам, крепким телом и духом. Вам будет непросто, но я убежден, плечом к плечу со своими боевыми товарищами, под руководством опытных командиров, каждый из вас достойно преодолеет этот путь.
0: Учим пакистанский вместе.
3: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
9: Гяра.
3: 12.
9: Бара.
3: 13.
9: Тера.
3: 14.
9: Чодаха.
3: 15.
9: Пандраха.
3: 16.
9: Сола.
3: 17.
9: Сатраха.
3: 18.
9: Атара.
3: 19.
9: Унис.
3: 20.
9: Бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
24: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
25: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
24: Обалдеть.
25: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая, ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
24: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
25: Угу. Ищут.
24: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
25: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
24: Это ты про какие сферы сейчас?
25: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
24: Ого!
25: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
24: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
25: За прогулы?
24: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
25: Ага, точно.
24: Ну правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
25: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
24: Давай.
25: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
24: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
25: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
24: Да, плюс-минус, так и есть.
25: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
24: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
25: Угу, это правда.
24: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
25: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
24: Никто не хочет туда идти.
25: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
24: Здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. В любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
6: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансии. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
24: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
6: Давай попробуем.
24: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
6: Да, причем не в центре.
24: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
6: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, или хотя бы минимальный ремонт обуви.
24: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
6: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
24: Так.
6: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
24: Работа за наличку.
25: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
24: Либо люди выбирают путь саморазрушения, тянут лямку на 2-3 официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
25: А, ты про домохозяек.
24: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
25: Но логика тут предельно прагматичная.
24: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
25: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
24: Точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
25: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
24: Ну да, почему?
25: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
24: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
25: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
24: Угу.
25: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
24: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей – привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году, и там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
25: Да, есть такое.
24: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
25: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
24: Естественно.
25: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
24: Угу.
25: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
24: То есть они просто находят какие-то лазейки?
25: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
24: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
25: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
24: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
6: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
24: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
6: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
24: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
6: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
24: Да, это логично.
6: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
24: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
6: Совершенно верно. Трудовые мигранты готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
24: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
6: Именно.
24: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
6: Угу, и какой же?
24: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими, закупленными станками, будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
6: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
24: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
6: До связи.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
10: Радиосигнал 666 АМ.
11: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Нет дыма без огня. В Могилеве начались трехдневные секретные учения сразу в нескольких частях города.
17: С 25 по 27 мая с 10 утра до 16.00 в городе пройдут командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях. На время проведения учений будет перекрыто движение транспортных средств на следующих участках. Улица Гагарина. От проспекта Пушкинского до бульвара Непокоренных. Улица Демьяна Бедного до улицы Севастопольской. Переулок Крайний.
5: Такое внезапное объявление утром 25 мая получили жители Могилева. Люди говорят, что слишком подозрительно выглядит увеличившееся количество мероприятий военного характера. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новые учения МВД. Не так давно, напомню, Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
20: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженные силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
5: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов по-прежнему преобладает антивоенный настрой. Люди боятся, что боевые действия затронут их дома и семьи, и признаются, что российское СВО и так уже перевернуло их жизнь с ног на голову.
12: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
13: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
12: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
13: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
12: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
5: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
5: Русское качество не подходит. Почему российские туристы штурмуют торговые центры Минска? Судя по видео, которые в эти выходные буквально захлестнули соцсети, магазины в белорусских торговых центрах переполнены, а на входе стоят огромные очереди на десятки метров. Это россияне приехали пополнить свои запасы одежды таких брендов, как Zara, Massimo Dutti и других, которые после начала спецоперации на Украине ушли.

0: мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях: ну, белорусские рубли — это фейк, единственные рубли настоящие — это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
1: Дошло до того, что даже сами россияне, которые переехали жить в Беларусь ранее, не слишком горят желанием видеть такое количество бывших земляков.
2: Я вот в Беларусь переехал, карточки, виза на работе получил, интернетом без VPN пользуюсь. И московские друзья меня спрашивают: а как бы и нам так сделать? Мы тоже хотим. А вчера регистрацию получил и думаю: бач, няма чого вам тут робить, нахлебники. Беларусь не гумовая.
1: Многие россияне признаются, что и раньше думали об эмиграции. Но последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Ловушка Бабы-Яги. Участник СВО рассказал о дроновом аду в Теткино. Там полегло уже 4 роты. Романа Усача мобилизовали в 24-м году. Он служил в Курской области. По его словам, в приграничных районах армия несет серьезные потери. В основном из-за дроновых атак. Из-за постоянных обстрелов на том участке сложно провести эвакуацию раненых и погибших, говорит Роман.
5: Подразделение несет большие потери, а эвакуация раненых и погибших фактически невозможна из-за постоянной работы украинских дронов. Баба-Яга сидит, две группы эвакуации в марте пытались зайти. Никак вообще. Короче, примерно с нашей, получается, дивизии 4 роты лежит там.
4: Вообще дрон Баба-Яга – это сельскохозяйственный мультикоптер, который в ВСУ переоборудовали в настоящий бомбардировщик. У него есть тепловизор для работы по ночам. Этот дрон стал настоящим кошмаром для военных на передовой, говорит Роман. Его слова подтверждают и солдат из других направлений.
6: Четыре, два, три, четыре, пять, шесть. А, вон там еще, да? Вон там валяется.
7: Бля, размотало просто.
6: Прикинь. Вот сюда раз, два, три. Три миномета, походу.
7: Да, миномет отработал.
6: Они, наверное, как шли, так и...
7: Бабьёшка, короче, понял?
6: Бабьёшка?
7: Да.
4: Военные медики говорят, за последние несколько месяцев к ним в госпитале поступает в разы больше раненых после дроновых атак. Мест в больнице не хватает, иногда по приказу командира приходится отправлять назад на фронт недолеченных солдат. Это было с бойцом Денисом Араповым, который проходит службу в 27-й мотострелковой бригаде, рассказывает его супруга Оксана. В одном из боевых заданий боец получил тяжелое минно-взрывное ранение.
8: А вследствие чего он лишился правого глаза, и в голову установлена пластина. Данное ранение было признано тяжелым, что подтверждается справкой о тяжести увечья и привело к установлению инвалидности третьей группы бессрочно. Вернувшись на службу после тяжелого ранения, у мужа на фоне физических нагрузок и психоэмоциональных переживаний стало беспокоить сильнейшие головные боли, приступы дезориентации во времени и пространстве. А в апреле 2025 года был госпитализирован.
4: В мае прошлого года военно-врачебная комиссия признала Арапова ограниченно годным к службе. Но, несмотря на это, его рапорт об увольнении не удовлетворили, и он продолжает службу, рассказывает супруга.

0: супруга.
1: Сейчас мой муж инвалид, находится в Луганской области, на связь не выходит. Предполагаю, что его отправили на линию боевого соприкосновения. Я очень волнуюсь, переживаю за своего мужа.
0: По словам женщины, муж нуждается в постоянном лечении и приеме сильнодействующих препаратов. Супруга обратилась к адвокатам с просьбой помочь вернуть мужа домой.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о снижении ставки рефинансирования и ставки по кредиту «Овернайт».
4: Сегодня правление Национального банка приняло решение о снижении ставки рефинансирования и ставки по кредиту «Овернайт» на 50 базисных пунктов. С 1 июня 2026 года таким образом они составят 9,25 и 10,75% годовых соответственно. При принятии этого решения было проанализированы все факторы, начиная с фактической и ожидаемой инфляции, уровня деловой активности в стране, ситуации на валютном и кредитно-депозитном рынках и заканчивая внешним фоном и возможным его изменением в будущем.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Учителя вне закона. В Беларуси хотят ужесточить правила работы для репетиторов. В стране обсуждают новые требования для репетиторов. Одним из главных изменений может стать создание специального реестра, без включения в который преподавать детям будет нельзя. Ввести список планируют через Департамент контроля качества образования, а данные о зарегистрированных специалистах разместят в открытом доступе на сайте министерства. Отказать в регистрации могут людям с судимостью за экстремизм, а также тем, кто не имеет профильного образования, но оказывает узкоспециализированные образовательные услуги, например, как логопед или дефектолог. Министерство образования считает, что репетиторы должны заниматься с учениками только индивидуально, не в группах. Содержание репетиторских услуг должно соответствовать программе, которую ученик осваивает в своем учебном заведении. Если репетитор или логопед работает с учениками онлайн, министерство предлагает им использовать только ресурсы национального сегмента сети интернет, зарегистрированные в Беларуси, то есть запретить им работать через Zoom и другие небелорусские ресурсы, отмечают юристы.
6: Кроме того, самозанятым хотят ограничить оказание услуг по вокалу, обучению игре на музыкальных инструментах и танцам. Такие услуги, согласно проекту изменений, они смогут предоставлять только совершеннолетним в группах до 4 человек.
5: Это не первая попытка чиновников урегулировать работу предпринимателей. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
7: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
5: Инициативы властей отразились и на образовании. Сейчас в Беларуси работает только 7 частных образовательных учреждений. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
8: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
5: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. Что касается ужесточения правил работы для репетиторов, то сейчас проект находится на общественном обсуждении обучении, которое продлится до 1 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
9: Гяра.
2: 12.
9: Бара.
2: 13.
9: Тера.
2: 14.
9: Чодаха.
2: 15.
9: Пандраха.
2: 16.
9: Солаха.
2: 17.
9: Сатраха.
2: 18.
9: Атара.
2: 19.
9: Унис.
2: 20.
9: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Из первых уст.
3: Пресс-секретарь МИД Руслан Воронков о позиции Беларуси по тайваньскому вопросу в контексте текущей ситуации.
11: Руководствуясь духом всепогодного и всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой, а также своими международными обязательствами, Республика Беларусь последовательно придерживается принципа одного Китая. Беларусь исходит из того, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью. Мы отмечаем непреходящую значимость резолюции Генассамблеи ООН номер 2758 как документа, закрепившего эти политико-правовые реалии. Беларусь неизменно поддерживает усилия Китая по сохранению национального единства, уважает его суверенитет и территориальную целостность и выступает против любых форм внешнего вмешательства во внутренние дела.
2: Новости регионов на радиосигнал.
5: В Шумилинском районе в водоеме обнаружили тело мужчины. Вечером в водоеме Копани возле деревни Дворище Шумилинского района обнаружили тело погибшего 70-летнего мужчины. Тело находилось недалеко от берега и было извлечено из воды. Обстоятельства произошедшего еще устанавливают. Милиционеры переходят на усиленный режим в зонах отдыха и на пляжах. Под особым прицелом оказались около 500 официальных зон отдыха, в основном у водоемов, а также более 300 популярных стихийных пляжей. Для контроля за безопасностью милиция задействует все ресурсы – пешие наряды и патрули на электросамокатах и велосипедах, а также систему видеонаблюдения для онлайн-мониторинга. Кроме того, будут проводить совместные рейды ГАИ, освода и добровольных дружин. Главный акцент – на распитии алкоголя и пива на пляжах. ГАИ займется дорожной обстановкой и правилами парковки вблизи водоемов. В Дятловском районе парень купил пневматику в сети и устроил тест-стрельбу. Местный житель сообщил, что ночью молодой человек расстреливает дорожные знаки. Помимо знаков, стрелок случайно повредил лобовое стекло припаркованного автомобиля. Баллистическая экспертиза подтвердила, что изъятый пистолет – заводская пневматика. Парень признался, что заказал его на одном из популярных маркетплейсов. Внятно объяснить мотивы своего поступка и предоставить документы на пистолет он так и не смог. Эксперты напоминают, что любой пневматическое оружие – источник повышенной опасности. Его можно применять только в законных целях. Даже легкая пневматика может причинить серьезные телесные повреждения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Важный сигнал.
5: Ядерные учения помогли как могли. Трамп продлил на год санкции против Беларуси. Соответствующий документ уже доступен в базе Федерального регистра. Согласно нему, режим чрезвычайной ситуации в отношении Беларуси будет действовать и после 16 июня текущего года. Санкции продлеваются еще на год, говорится в документе.
12: Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.
5: Речь идет о чрезвычайной ситуации, объявленной президентским указом 16 июня 2006 года. Позднее, во время потепления отношений между США и Белоруссией, данный санкционный режим несколько раз приостанавливался. Однако после выборов 2020 года его возобновили. А 9 августа 2021 года тогдашний президент США Джо Байден расширил действие положений указа, добавив в него новые критерии. Как известно, США отменили некоторые санкции в отношении Беларуси в обмен на освобождение заключенных по политическим статьям. При этом Евросоюз, наоборот, подготовил новый пакет санкций против Беларуси. Как сообщают западные СМИ со ссылкой на собственные источники в Брюсселе, предлагается расширить список технологий и товаров двойного назначения, поставки которых запрещены в Беларусь. Также расширяется список технологий и товаров, которые могут укрепить военно-промышленный комплекс и применяться в сфере безопасности. В частности, упоминаются компоненты для беспилотников. Среди мер также и запрет на транзит через Беларусь товаров, которые могут содействовать укреплению ВПК, отмечают журналисты.
13: Предлагается запретить поставки в Беларуси некоторых типов программного обеспечения. Ограничивается импорт алюминия из Беларуси. Предлагается расширить запрет для европейских компаний на оказание строительных услуг в Беларуси. Еще одно предложение касается запрета на грузоперевозки по территории Евросоюза компаниям, в которых 25% и более принадлежат белорусским физическим или юридическим лицам. Кроме того, пакет предполагает расширение санкционных списков. В них вносятся лица, которые получают выгоду от белорусского ВПК. Пакет содержит дополнительные меры контроля за финансовыми операциями белорусских компаний в Евросоюзе.
5: По данным западных СМИ, в обосновании нового пакета санкций сказано, что его цель – максимально ограничить участие Беларуси в российской военной машине и перекрыть всевозможные пути обхода европейских ограничений. Новые ограничения, которые сейчас обсуждаются странами-членами ЕС, направлены на то, чтобы минимизировать риск обхода санкций, говорит политический эксперт Евгений Лукин.
14: Вторичные санкции – это сейчас, в общем-то, наверное, главный вопрос. Вот, скажем, у Мальдив там несколько раз выросла торговля с Россией. То есть мы видим, что через какие-то такие небольшие государства можно завозить буквально все, что угодно в Россию, различные подсанкционные товары. И, безусловно, Беларусь является одним из таких хабов, через которые это все можно делать.
5: Несколько раундов санкций, введенных Евросоюзом против Беларуси за ее роль в поддержке российской СВО на территории Украины, были менее жесткими по сравнению с ограничениями против самой России. Тем не менее, экономика Беларуси серьезно пострадала от действующих санкций. А нового давления она может просто не выдержать, предупреждают эксперты. По их словам, ужесточение санкций грозит полным экономическим коллапсом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
15: Дроны выжигают нефтянку. Под Владимиром горит станция Второва. В Новороссийске крупная нефтебаза, а в Рязани НПЗ на грани остановки. ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции Второго под Владимиром. Судя по словам очевидцев, в результате атаки беспилотников на нефтеперекачивающей станции Второго вспыхнул пожар.
16: Вот это пожарище. Столб дыма огромный. Чернющий.
15: Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что пожар начался после атаки беспилотников на объект инфраструктуры, однако не уточнил, что это был за объект. По его словам, пожар локализовали на площади 800 квадратных метров, открытое горение ликвидировали. Этот удар позже подтвердили и спецслужбы Украины. Там заявили, что эта нефтеперекачивающая станция обеспечивает топливом крупные нефтебазы вокруг Москвы, а также аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Эту станцию беспилотники атаковали и ранее, отмечает эксперт нефтегаз. Газового рынка Михаил Сабакарь.
17: Второго – это промежуточная продуктоперекачивающая станция, относящаяся к инфраструктуре транснефти. В сентябре прошлого года она тоже была атакована. Тогда были повреждены два нефтяных резервуара и магистрально-насосная станция.
15: В сети также появились новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют об огромных разрушениях нефтеперерабатывающего завода в Рязани. На кадрах за 24 мая видны повреждения, которых не было на предыдущих снимках, отмечают эксперты. По их словам, на новых фото можно увидеть многочисленные попадания по установкам первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-3. Также между двумя установками уничтожены три резервуара для нефтепродуктов.
17: Суммарно все известные повреждения указывают на вывод из строя от 90 до 100% нефтеперерабатывающих мощностей завода. Напомню, что Рязанский НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год.
15: Беспилотники также атаковали два нефтяных объекта в Новороссийске и химзавод в Перми. Об атаке на Новороссийске и возгорании на нефтебазе сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стала нефтебаза «Грушовая балка». Сообщается, что дым после удара также поднимался над нефтеналивным терминалом «Шесхарис», конечной точкой магистральных нефтепроводов «Транснефти» в Краснодарском крае. По официальным данным, в результате атаки на нефтебазе в Новороссийске произошел пожар. Пострадали как минимум 2 человека, тогда как в Прикамье, по данным властей, обошлось без пострадавших.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о главной задаче для наследников победителей.
18: История родной Беларуси знает тысячи примеров, когда обычные парни, вчерашние школьники и студенты совершали подвиги. Их имена вписаны в летопись воинской славы, в историю нашей страны. И именно благодаря подобным людям, храбрым героям сегодня над Беларусью чистое и мирное небо. Вот уже 80 лет. А совсем скоро, 22 июня, исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Вынесенные нами уроки, память о жертвах той войны и подвиги советского народа – это наш щит, который мы должны беречь. Сохранить мир, который достался нам страшной ценой, значит быть достойными наследниками победителей. Но какой бы ни была сложная, даже опасная обстановка у наших границ, задача наша одна – сохранить мирное небо над страной. Это самое ценное, что у нас есть – мир и жизнь людей. В нынешних непростых условиях ваша готовность освоить науку побеждать, овладеть самыми современными образцами вооружений – встать в случае необходимости на защиту Родины и есть вклад в обеспечение суверенитета и независимости Беларуси.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Свои закончились, пришли к соседям. Рекрутеры наемников на СВО активизировались в Беларуси. Обещают золотые горы и гражданство России. Соответствующие объявления начали массово появляться на сайтах и в группах по поиску работы и подработки. За подписание контракта с Минобороны России обещают единовременно около 35 тысяч долларов.
20: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
19: В объявлениях утверждается, что это официальный государственный контракт с Минобороны РФ, который якобы не является наемничеством в Беларуси. Так ли это, комментирует юрист Олег Шумин.
21: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни. А потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
19: По последним подсчетам, не менее 314 граждан Белоруссии погибли или пропали без вести, воюя в рядах армии России на Украине. При этом сам список называют неполным. Часть людей могла получить российское гражданство. Часть потерь не подтверждена публично. Для сравнения, за 10 лет войны в Афганистане погибло 723 белоруса. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о главной задаче для наследников победителей.
18: История родной Беларуси знает тысячи примеров, когда обычные парни, вчерашние школьники и студенты совершали подвиги. Их имена вписаны в летопись воинской славы, в историю нашей страны. И именно благодаря подобным людям, храбрым героям сегодня над Беларусью чистое и мирное небо. Вот уже 80 лет. А совсем скоро, 22 июня, исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Вынесенные нами уроки, память о жертвах той войны и подвиги советского народа – это наш щит, который мы должны беречь. Сохранить мир, который достался нам страшной ценой, значит быть достойными наследниками победителей. Но какой бы ни была сложная, даже опасная обстановка у наших границ, задача наша одна – сохранить мирное небо над страной. Это самое ценное, что у нас есть – мир и жизнь людей. В нынешних непростых условиях ваша готовность освоить науку побеждать, овладеть самыми современными образцами вооружений, встать в случае необходимости на защиту Родины и есть вклад в обеспечение суверенитета и независимости Беларуси.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: Дроны выжигают нефтянку. Под Владимиром горит станция Второва. В Новороссийске крупная нефтебаза, а в Рязани НПЗ на грани остановки. ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции Второва под Владимиром. Судя по словам очевидцев, в результате атаки беспилотников на нефтеперекачивающей станции Второва вспыхнул пожар.
16: Вот Вот это пожарище. Столб дыма огромный, чернющий.
15: Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что пожар начался после атаки беспилотников на объект инфраструктуры, однако не уточнил, что это был за объект. По его словам, пожар локализовали на площади 800 квадратных метров, открытое горение ликвидировали. Этот удар позже подтвердили и спецслужбы Украины. Там заявили, что эта нефтеперекачивающая станция обеспечивает топливом крупные нефтебазы вокруг Москвы, а также аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Эту станцию беспилотники атаковали и ранее, отмечает эксперт нефтегазового рынка Михаил Сабакарь.
17: Второго – это промежуточная продуктоперекачивающая станция, относящаяся к инфраструктуре транснефти. В сентябре прошлого года она тоже была атакована. Тогда были повреждены два нефтяных резервуара и магистрально-насосная станция.
15: В сети также появились новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют об огромных разрушениях нефтеперерабатывающего завода в Рязани. На кадрах за 24 мая видны повреждения, которых не было на предыдущих снимках, отмечают эксперты. По их словам, на новых фото можно увидеть многочисленные попадания по установкам первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-3. Также между двумя установками уничтожены три резервуара для нефтепродуктов.
17: Суммарно все известные повреждения указывают на вывод из строя от 90 до 100% нефтеперерабатывающих мощностей завода. Напомню, что Рязанский НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год.
15: Беспилотники также атаковали два нефтяных объекта в Новороссийске и химзавод в Перми. Об атаке на Новороссийске и возгорании на нефтебазе сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стала нефтебаза «Грушовая балка». Сообщается, что дым после удара также поднимался над нефтеналивным терминалом «Шесхарис», конечной точкой магистральных нефтепроводов «Транснефти» в Краснодарском крае. По официальным данным, в результате атаки на нефтебазе в Новороссийске произошел пожар. Пострадали как минимум два человека, тогда как в Прикамье, по данным властей, обошлось без пострадавших.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
9: Мосаме сарма.
2: Лето.
9: Мосаме гарма.
2: Весна.
9: Бахар.
2: Осень.
9: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк».
22: Ага, всем здравствуйте.
1: Если представить такую классическую ситуацию, человек просыпается утром, привычно так заваривает кофе, ну, строит планы на месяц. И в этот самый момент его стабильный доход навсегда обрушивается на 60%.
22: Причем он не совершил какую-то роковую ошибку на бирже, его не уволили за прогулы, и компания не обанкротилась.
1: Ему просто исполнилось 63 года. Сегодня на повестке глубокое погружение в один поразительный парадокс пенсионной системы в Беларуси.
22: Да, этот парадокс, ну, он действительно заслуживает детального разбора.
1: Официальные органы рапортуют о невероятном, почти рекордном росте средних пенсий. Называют цифру 1072 рубля. С высоких трибун это подается как, ну, безусловный триумф экономической модели.
22: Звучит-то круто, не так ли? Разве рост выплат – это само по себе не позитивный показатель? А если цифры на бумагах растут, в чем тогда заключается катастрофа?
1: А в том, что стоит только заглянуть за фасад этих заявлений, как становится ясно, государственная пенсионная система превратилась в суровый механизм экстремального выживания. Стоит оставить в стороне красивую арифметику чиновников и перейти к жесткой реальности.
22: Но номинально график идет уверенно вверх, это факт. Пять лет назад выплата составляла около 540-550 рублей.
1: Угу.
22: Сейчас достигла отметки в 1072. То есть, ну, номинально почти в два раза больше.
1: Рост в два раза звучит как маргия. Но ведь это чистая математика. Рубль, который был в кошельке 5 лет назад, и сегодняшний рубль – это совершенно разные вещи.
22: Тут в игру вступает инфляция.
1: Именно. За этот 5-летний период общая инфляция составила от 60 до 80%. И если применить эту поправку к красивым графикам, то реальный рост покупательной способности составил от 8 до 20% за 5 долгих лет.
22: Ничего себе.
1: Да-да. И здесь есть один важнейший нюанс. Базовая инфляция вообще не отражает реальную картину для пожилых людей.
22: Но подождите, инфляция же бьет по всем гражданам. Студенты, молодые специалисты, все видят, как меняются ценники. Разве это какая-то уникальная проблема именно пенсионеров?
1: Проблема общая, но воздействие, оно совершенно разное. В экономике есть понятие скрытого налога или индивидуальной инфляции. Работающий человек обладает гибкостью.
22: Ну да, он может найти подработку, сменить профессию.
1: Попросить прибавку к зарплате, в конце концов. А доход пенсионера жестко зафиксирован. Но главное – это структура трат. Молодой человек может, отказаться от похода в ресторан или отпуска.
22: Оптимизировать бюджет, короче говоря.
1: Точно. А пенсионер тратит деньги на абсолютную базу, от которой нельзя отказаться. Продукты питания, коммуналка и лекарства.
22: И вот на эти категории цены растут быстрее всего.
1: Абсолютно. Базовые продукты за 5 лет подорожали на 70-90%, коммунальные платежи на 60-80%. А если посмотреть на медикаменты, там рост во многих случаях превысил 100%.
22: Угу. Получается такой бег на месте, причем по беговой дорожке, которая едет назад.
1: Отличная метафора. Поэтому обсуждать абсолютные суммы бессмысленно. Если абсолютные цифры съедают инфляция, нужно посмотреть на относительные. То есть на важнейший показатель – коэффициент замещения.
22: Это процент, который показывает, какую долю от прежней зарплаты заменяет пенсия при выходе на заслуженный отдых.
1: Да. В экономике этот коэффициент работает как амортизатор, чтобы не было слишком больно при падении доходов. Еще недавно в государственных программах в Беларуси обещали довести этот коэффициент до 40%.
22: Обещали, да. А по факту?
1: А по факту сейчас этот показатель составляет всего 36-37%. Средняя зарплата по стране крутится около 2900 рублей, а средняя пенсия – 1072.
22: 36%! Это же колоссальный шок!
1: Если перевести сухие проценты в реальную жизнь, представим условного инженера Ивана Петровича. Всю жизнь он проектировал здание, зарабатывал эти 2900. Платил по счетам, помогал детям, наступает пятница, его последний рабочий день, а в понедельник он пенсионер.
22: И его доход рушится в 2,5 раза за одни сутки.
1: Просто по факту достижения определенного возраста человек теряет 1800 рублей в месяц. Он в одночасье переходит из статуса активного участника экономики в статус зависимого.
22: Но тут чиновники часто приводят такой аргумент. Они называют эти 36-37% мировым стандартом.
1: О да, любимый тезис.
22: В пример ставят те же Штаты, где коэффициент примерно такой же. Вроде как, зачем требовать большего, если так живет весь мир?
1: Слушайте, это же манипуляция чистой воды. Прямая подмена понятий. Разве можно сравнивать эти системы в лоб? В США или Западной Европе государственная пенсия – это только один из элементов расчетов.
22: А, то есть базовый фундамент?
1: Да. При сопоставимом коэффициенте от государства у людей там десятилетиями работают накопительные счета, плюс мощнейшие страховки, которые покрывают львиную долю медицинских расходов.
22: В белорусской системе этих дополнительных подушек безопасности просто нет. 36% – это и фундамент, и стены, и крыша.
1: Именно. И если обратиться к мировым стандартам, Международная организация труда называет 40% красной линией. Это не цель, это порог бедности.
22: Ниже которого начинается уже системная нищета.
1: Точно. А для нормальной жизни коэффициент должен составлять от 50 до 70%. Причем еще в 2020 году в Беларуси этот показатель был 40-42%. Налицо быстрая деградация системы.
22: Это пугающая динамика. Но если отложить макроэкономику в сторону, намного интереснее понять, как это выглядит на практике. Как вообще физически свести концы с концами, имея 1072 рубля на месяц?
1: Можно разложить типичный бюджет. Возьмем сценарий. Женщина 68 лет, назовем ее Мария Ивановна. Живет одна в стандартной однушке.
22: Так, первая статья расходов – коммуналка. Зимой с отоплением, водой, светом – это 200-220 рублей. Это сразу минус 20% пенсии.
1: Угу. В 68 лет медицина – это уже не роскошь, а обязательство. Препараты от давления, мази для суставов – это еще минимум 150-200 рублей.
22: И это если брать самые дешевые аналоги. А если какое-то обострение, бюджет уходит в минус.
1: Совершенно верно. И вот после оплаты квартиры и лекарств остается где-то 500-550 рублей на весь месяц.
22: То есть, если разделить на 30 дней, получается 17-18 рублей в день.
1: 17 рублей. Что сегодня можно купить на эти деньги? Буханку хлеба, литр молока, дешевую крупу и, ну, самый минимум курицы. Это катастрофа.
22: Рацион вынужденно смещается в сторону пустых углеводов. Каши на воде, картофель, свежие фрукты или качественная рыба переходят в разряд недоступной роскоши. А такое скудное питание разрушает иммунитет.
1: Что требует новых трат на лекарства. Замкнутый круг. Но ведь жизнь – это не только таблетки и квитанции. Рвется осенняя обувь, ломается холодильник.
22: Или просто поход в недорогую кофейню.
1: А на все это остается от силы 100-150-200 рублей в месяц. Билет в местный театр – 40 рублей. Съездить на автобусе в соседний город – еще 50.
22: Сломанная стиральная машина вообще заставляет влезать в долги или брать микрозаймы.
1: И это порождает страшный выбор. Чтобы скопить на новые зимние сапоги, человек решает целый месяц принимать жизненно важные таблетки через день. Ради экономии. Это не спокойная старость. Это режим жесткого выживания.
22: Тяжело это осознавать, но тут возникает логичный вопрос. Ведь около 30 лет назад страны-соседи находились в таких же советских условиях.
1: Разрушенная плановая экономика, пустые полки.
22: Да, все стартовали из одной точки. Почему там все совершенно иначе?
1: Контраст колоссальный. В Польше средняя пенсия сегодня 4000 злотых. Если перевести, это около 3500 белорусских рублей.
22: В 3 с лишним раза выше.
1: Да. В Литве 600 евро, это 2300 рублей. Эстония 650-700 евро.
22: Скептики сразу возразят, что прямое сравнение, но оно некорректно. В Европе же выше цены на коммуналку и продукты.
1: Этот аргумент легко разбивается через покупательную способность. Номинальные суммы там выше, да. Но относительно дохода базовые товары обходятся пенсионеру значительно дешевле. Плюс мощная социальная поддержка.
22: Льготы, субсидии.
1: Конечно. В той же Литве действует масштабная компенсация стоимости рецептурных лекарств. Льготный проезд в транспорте. Литовский пенсионер может сходить в кино, отложить на мебель.
22: В то же время как белорусский пенсионер не может позволить себе билет на автобус без ущерба для бюджета. Понятно.
1: В чем фундаментальная причина такого тупика? Почему система оказалась в западне?
22: Проблема в устаревшей распределительной модели. Она, ну, не менялась с советских времен.
1: Это как можно объяснить простыми словами?
22: Представьте ужин в ресторане. За столом сидит группа людей. Они поели, но денег нет. И они ждут, что счет оплатят новые гости, которые только-только заходят в двери.
1: Ага. То есть текущие работники своей зарплаты напрямую оплачивают пенсии нынешним пенсионерам?
22: Да. В фонде не лежит никаких реальных инвестированных накоплений. Чтобы такая распределительная математика работала, нужно, чтобы на одного пенсионера приходилось 3-4 работника.
1: А в Белоруссии сейчас этот показатель опустился ниже 2. И цифра постоянно падает.
22: Население стареет, рождаемость падает. Получается такая комбинация стареющего населения и экономики, которая просто не генерирует достаточно богатства.
1: Плюс полное отсутствие накопительного компонента. У соседей он есть, а здесь человек на 100% зависит от госбюджета. И есть еще один сокрушительный фактор – массовая миграция.
22: О, да. Из страны уехало от 300 до 500 тысяч молодых специалистов. Айтишники, врачи, инженеры. Это потерянные миллионы налогов.
1: Те самые платежеспособные гости ушли ужинать в рестораны Варшавы и Вильнюса. И теперь оплачивают счета местных пенсионеров.
22: Иногда уехавшие забирают с собой родителей. И тогда белорусский фонд получает двойной удар. Человек всю жизнь платил налоги, а пенсию получает за рубежом.
1: Ресурсов на достойную старость просто нет. Экономическая стагнация последних 30 лет сделала свое дело. Что ж, пора подводить короткий итог. 1072 рубля – это не проклятие и не природная катастрофа.
22: Это прямой результат конкретных политических и экономических решений. Соседние страны наглядно доказали, что создать работающую систему было абсолютно возможно.
1: И вот тут возникает финальная, очень провокационная мысль. Если уже сегодня система балансирует на грани краха, когда на одного пенсионера приходится меньше двух работников,
22: то что произойдет, когда на пенсию начнет выходить нынешнее поколение 30- и 40-летних?
1: Именно. Смогут ли они вообще рассчитывать хоть на какие-то выплаты от государства? Или сама концепция солидарной пенсии просто исчезнет за неимением средств?
22: Это вопрос, о котором стоит задуматься каждому.
1: На этом сегодняшний разбор завершен. Спасибо всем за внимание и до новых встреч.
22: Всем пока-пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Судья-эксперт по дрессировке, заводчик племенного питомника среднеазиатских овчарок Людмила Буткевич о ветеринарных врачах и их действиях в нештатных ситуациях.
7: Есть определенные сказки, потому что когда животному уже оказывается помощь, сам ветврач решает, что ему нужно, понимаете? Он не бежит к владельцу, который там сидит, ждет. Давайте мы сейчас вот это сделаем, это будет стоить столько-то и так далее, и опять будет это стоить столько-то. Никто не предупреждает об этом, и отсюда счет вырастает, в общем-то, это. Здесь, конечно, зависит от квалификации ветврача, понимаете? Опытный ветврач – это золото для любой клиники, но именно эти опытные ветврачи, они не всегда задерживаются в частных клиниках, потому как у них там свой регламент, и вот этот протокол, он не всегда дает возможности правильно поставить диагноз за счет того, что, допустим, анализ при пероплазмозе, он сразу не показывает у животного наличие этой болезни. Но при этом, если не ввести антидот, животное погибает. Ветврач частной клиники, он не имеет права ввести, он боится ввести, потому что, ну, мало ли, если какие-то судебные разбирательства, не было подтверждения, не ввожу. Тем не менее, животное лечится долго, не наступает выздоровление. Это поддерживающая терапия, которая, в общем-то, не даст результата, если сам врач не проявит инициативу и не подумает своей головой. Возможно, протокол, в котором они сдержаны, да, он мешает им принять это решение, потому что в случае гибели тогда у владельца есть жесткий козырь в суде.
4: Важный сигнал.
5: Прокаженная зона. Границу с Белоруссией и Россией начала укреплять Латвия. Начнут с противотанковых рвов и заграждений. В Латвии начинаются работы по укреплению границы с Белоруссией и Россией. Госкомпания по управлению недвижимостью выбрала подрядчиков. Контракты планируется заключить к концу июня, а работы должны стартовать летом. Речь идет о строительстве площадок для хранения средств контрмобильности, а также создании противотанковых рвов и поставке средств контрмобильности. Общий размер финансирования почти 13 миллионов евро. Ранее стало известно, что на границе с Белоруссией латвийцы устанавливают наблюдательные вышки. Кроме того, на участке вдоль Западной Двины они решили установить 5 мостов через небольшие реки, ручьи и овраги, а на участке у озера Ричи проложить дороги, которые позволят пограничникам быстро перемещаться вдоль берега. При этом в восточном регионе Латвии ранее появились бетонные и металлические конструкции. Это противотанковые препятствия, которые латвийская армия планирует использовать для защиты внешних границ Латвии и ЕС, говорит инспектор инженерных войск Национальных вооруженных сил Латвии Каспарс Лоздинш.
23: Этот материал использовался еще во время Второй мировой войны. До сих пор то тут, то там в Европе их можно увидеть, в лесах или мхах. Казалось бы, они должны были бы остаться в прошлом, но, к сожалению, реальные боевые действия в Украине доказывают, что это по-прежнему эффективное средство.
5: Латвийская армия сначала размещает конструкции на складах, затем их расставляют вблизи с границей с Белоруссией и Россией. Не сплошной линией, как забор, а в тех местах, где военные считают нужным. Готовиться к военным действиям нужно вовремя, говорит Ластинш.
23: Мы привозим эти материалы не только для того, чтобы потенциально остановить движение во время войны, но и для того, чтобы удержать противника от подобных мыслей.
5: По словам латвийских военных, кроме противотанковых препятствий, линия обороны будет нуждаться в боеприпасах, взрывчатке и минах. Их разместят в инженерно-ресурсных парках. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Белоруссией и Россией. Страны Балтии, а также Польша начали строить различные оборонительные сооружения. Их цель при необходимости сдержать и защитить от военной угрозы со стороны России или Беларуси, сказано в официальном сообщении властей. Это означает укрепление железного занавеса между Беларусью и Европой, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
8: Если говорить о политических последствиях и вообще политической такой атмосфере, которая вокруг этого решения наблюдается, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. Никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
5: Европейские страны отгораживаются от Беларуси как от токсичного союзника России, отмечают эксперты. Недавно стало известно, что Латвия планирует полностью запретить автобусное сообщение с Беларусью. Министерство сообщения страны подготовило новые правила, которые распространят действующие ограничения не только на нерегулярные рейсы, но и на все регулярные пассажирские перевозки. Под запрет также могут попасть транзитные автобусные маршруты через территорию Латвии. Власти объясняют инициативу вопросами национальной безопасности. По мнению латвийских спецслужб, регулярное транспортное сообщение повышает риски вербовки и давления на граждан страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
12: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о факторах, которые позволили снизить ставки рефинансирования и ставки по кредиту овернайт.
13: Уже со второй половины прошлого года начала формироваться тенденция на замедление инфляционных процессов. По итогам 2025 года, напомню, годовой прирост потребительских цен сложился в размере 6,8%, после пика 7,4% в июле. Инфляция продолжает устойчиво снижаться в текущем году. По итогам первых четырех месяцев потребительские цены увеличились на 2,5%, тогда как годом ранее они увеличились на 3,8%. В результате в апреле годовая инфляция снизилась до уровня 5,4%, собственно, как мы и прогнозировали. Это практически минимальное значение для этого периода за последние два года. Основной компонент инфляции, ее базовая составляющая, тоже снизился. В апреле текущего года в годовом выражении она составила 5,9% после 7,6% в июне прошлого года.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее.
10: Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
14: Всем привет! Это «Давайте разберемся». И сегодня мы обсудим тему, которая касается очень многих. Все мы любим идею современных, свободных от условности отношений, правда?
20: О, да. Это сейчас такой, скажем так, мейнстрим.
14: Вот именно. Но давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, ну, вы живете со своим партнером уже лет 10. Вы делите быт, вместе платите за аренду, у вас общая собака, вы знаете друг друга просто лучше всех. И вдруг, не дай бог, конечно, случается страшное. Ваш партнер попадает в реанимацию. Вы мчитесь в больницу, но дежурный врач холодно закрывает перед вами дверь.
20: Угу. И говорит, что по закону вы, ну, просто человек с улицы.
14: Точно. Никаких прав на посещение, никаких прав на принятие экстренных медицинских решений, вообще ничего.
20: Слушай, и самое пугающее здесь то, что это не какой-то там надуманный сценарий для голливудской драмы. Это абсолютно суровая юридическая реальность, с которой люди сталкиваются, ну, совершенно непредсказуемо.
14: Если посмотреть на демографические данные, мы увидим просто поразительную картину. В Беларуси средний возраст вступления в первый брак улетел к отметке 28-29 лет.
20: Да, люди не спешат.
14: Более того, в крупных городах каждая четвертая пара совершенно осознанно выбирает совместное проживание без какого-либо похода в ЗАГС. Государство, естественно, активно продвигает традиционные ценности, поощряет официальные союзы. Но огромная часть молодежи как бы голосует ногами, они выбирают партнерство без обязательств перед государством.
20: И тут возникает очень серьезная проблема. Мы видим конфликт между тем, как люди хотят жить в своем идеальном мире, и тем, как работает сама государственная машина, которая этот мир должна обслуживать.
14: Поэтому сегодня мы ставим вопрос ребром. Является ли пресловутый штамп в паспорте пережитком прошлого? И, ну, абсолютно бесполезной формальностью? Или же это необходимый фундамент и гарант стабильности отношений? Я смотрю на официальный брак как на классическое пользовательское соглашение. Ну, знаешь, вот эти Юла в интернете при установке программ.
20: А, которые мы все пролистываем, не глядя.
14: Абсолютно. Вы кликаете «Согласен» в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее, но зачем им печать чиновника?
20: Интересная логика, но...
14: Подожди, я договорю. Более того, люди меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде. Официальный развод — это месяцы потраченных нервов и тысячи рублей на юристов. Зачем добровольно загонять себя в этот капкан?
20: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак – это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство – это использование пиратского софта.
14: Ха, пиратского софта.
20: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно, пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще. Но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
14: Но у него протоколы?
20: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
14: Но ведь для этого не обязательно жениться. Слушай, ну можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
3: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на втором году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
18: Ну, мало кто об этом думает, согласна.
3: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе сожитель не является наследником первой очереди. Вы можете вместе строить быт, покупать технику, делать дорогостоящий ремонт в квартире партнера.
18: Так.
3: Но в случае его смерти, если все это совместно нажитое имущество не оформлено сложными долями, оно автоматически переходит его кровным родственникам. В Беларуси ежегодно фиксируется 300-400 таких случаев.
18: Ого, ничего себе цифры.
3: Да, просто потому что приезжают какие-то дальние родственники и меняют замки. И закон, что самое обидное, на их стороне. Так что штамп — это не капкан, это базовый бронежилет.
18: Я не спорю, что в экстремальных сценариях этот ваш бронежилет срабатывает. Но мы же не строим всю свою жизнь вокруг ожидания того, что нам на голову упадет кирпич. Давайте перейдем от гипотетических трагедий к повседневному финансовому планированию.
3: Давайте.
18: Вы говорите об имуществе. И мне кажется, что именно здесь подход без штампа куда более честный и прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
3: Логично.
18: Математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть

0: Есть же брачные договоры.
1: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака эта проблема исчезает сама собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
2: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака – защиту слабой стороны. Презумпция об общности имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя. Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
1: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
2: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
1: Но пособие все-таки есть.
2: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общего ребенка и поддержание быта, создавая надежный тыл. А в это время мужчина, не обремененный бессонными ночами, спокойно строит карьеру, получает повышение и увеличивает свой актив. Без брака, по вашей бизнес-логике, каждый владеет тем, что заработал, она при расставании остается абсолютно ни с чем.
1: Но ведь сегодня многие пары распределяют обязанности иначе. Декрет все чаще делят пополам, работают оба. И вообще, декрет – это не обязательно конец карьеры для женщины. Мир-то изменился.
3: Возможно, мир меняется, но есть и чисто экономическая прагматика, которая бьет по кошельку прямо здесь и сейчас. Вы утверждаете, что штамп ничего не дает в повседневности, но давайте заглянем под капот банковской системы. Покупка недвижимости. Да, сожители могут брать ипотеку, как созаемщики.
1: Ну вот, могут же.
3: Могут, но механизмы оценки рисков в банках работают как часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
1: Это просто отсталость банковских алгоритмов?
4: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару? Он видит семейный кодекс, который связывает их солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра один из них уехал в другую страну. И распутывать их долевую собственность – это кромешный ад для службы взыскания. Именно поэтому для пары без штампа ставка по кредиту зачастую будет выше на 0,5% или даже на процент.
1: Ну, процент – это не так много.
4: На масштабе 20-летней ипотеки на хорошую квартиру в Минске эти 0,5% превращаются в колоссальные финансовые потери. И это я еще не говорю о льготных госпрограммах вроде семейного капитала, которые вообще закрыты для пар без регистрации.
1: Хорошо. Я признаю, что финансовая система пока еще во многом заточена по традиционный формат. Банки любят предсказуемость, государство субсидирует только те формы жизни, которые само и придумало. Но давайте от накопления совместного имущества перейдем к тому, ради чего люди вообще объединяются и берут эти кредиты к детям.
4: Давайте.
1: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
4: Юридически да, но...
1: Механизм установления отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
2: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост. Но в этом слове «добровольно» и кроется главная системная уязвимость.
1: Какая уязвимость? Если люди решили завести ребенка, они берут на себя ответственность.
2: А если ребенок не был запланирован? Или если отношения испортились еще во время беременности? В официальном браке работает важнейший правовой механизм – презумпция отцовства. Он работает автоматически. Если ребенок рождается у замужней женщины, ее муж по умолчанию признается отцом.
1: И не нужно никаких заявлений.
2: Да, государство не задает вопросов, не требует совместных походов в ЗАГС. Система сразу же включает правовую защиту ребенка. А вот вне брака эта защита требует проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
1: Ну тогда суд.
2: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено. И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы. И знаете, как это выглядит на практике?
1: Наверное, дорого.
2: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей, и оплачивать ее изначально часто приходится истице. По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудлением.

0: принудительным судебным путем.
1: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
0: И что же?
1: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелейшие суды, это органы опеки, это выяснение, с кем он останется жить.
0: Согласен, развод – это тяжело.
1: Мирное расставание сожителей, которые изначально сохранили свою финансовую независимость, куда менее травматично для психики ребенка, чем этот классический бракоразводный процесс.
2: Но мирное расставание сожителей – это тоже миф. Люди без штампа точно так же ссорятся, делят купленный вместе телевизор и манипулируют детьми, только у них нет четких правил игры, прописанных в законе.
1: Зато нет такого давления.
2: И к тому же вы забываете о бюрократическом трении в совершенно повседневных вещах. Вывоз ребенка на отдых в страны СНГ одним из родителей. В браке это делается без проблем. Без брака будьте добры идти к нотариусу, платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку. Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа. Брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
1: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
2: Давайте посмотрим.
1: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной. Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
2: Но в Европе да.
1: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись в амбарной книге, а тем, как вы ежедневно ведете себя по отношению друг к другу.
2: Я не спорю, что толерантность в мегаполисах высока. Но, во-первых, Минск – это не вся Беларусь. В сельской местности уровень одобрения такого формата всего 20-25%. Социальное давление и консерватизм никуда не делись.
1: Это вопрос времени.
2: А во-вторых, мы живем в глобальном мире. Вы смеетесь над отелями, но попробуйте поехать с партнером в некоторые арабские страны или даже в отдельные регионы Турции. Там вам на законных основаниях могут отказать в совместном проживании без свидетельства о браке.
1: Но это специфика региона.
2: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
1: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
2: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел имущества, суды. Вы останавливаетесь. Эта бюрократическая преграда заставляет вас сесть за стол переговоров. Вы остываете, начинаете искать компромиссы, возможно, идете к семейному психологу и в итоге спасаете отношения.
1: Отличная мысль, на которой мы и подведем итог. Возвращаясь к аналогии со строительством, не так важно, возводите ли вы свою жизнь по типовому государственному проекту или чертите свой собственный уникальный план. Важно лишь то, что вы точно понимаете механику того, как ваш фундамент поведет себя, когда на горизонте покажется настоящая буря.
0: Огромное спасибо всем слушателям за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
1: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу, но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко напутствовал новобранцев.
5: Дорогие родители, да не переживайте вы за нас, мужиков. Все будет нормально. Я посмотрел на этих прекрасных детишек, которые только что, уважаемые мужики, перед нами выступали. Ну кто их защитит, если не мы? если это нужно будет. И второе, к вам обращаюсь. Армия – это не шутка, это не санаторий, это не отдых. Техника всегда требует осторожности и внимательности. Это не значит, что где-то на учениях, на поле боя мы кого-то будем бояться. Наоборот, мы никого не должны бояться, пусть боятся нас. Но мы будем всегда живы, здоровы и без травм, если мы будем аккуратны, внимательны и осторожны. Помните, что вас ждут ваши родители, отец, мать. И уверен, всех вас, ваши любимые. Я желаю, чтобы вы вернулись достойными и смелыми. И знайте, вот у меня за спиной все военачальники нашей страны. В армии не должно быть никакой муштры. Мы должны подготовить ребят физически крепкими, чтобы они пришли настоящими мужиками на гражданку, как у нас принято говорить, и чтобы они освоили это сложное оружие, которое есть в нашей армии. За вашей спиной самое простое оружие, хотя оно не такое простое. Самое сложное вы еще увидите в своих частях и подразделениях после окончания учебного периода вашей службы. Итак, родителям спасибо. Не переживайте, будем делать все, чтобы они были мужиками вдвойне, как вы и сегодня видите. А вам желаю смелости, бодрости и чтобы вы стали в конце службы мудрыми мужиками. Счастья и успехов вам!
3: Важный сигнал.
6: Свои закончились, пришли к соседям. Рекрутеры наемников на СВО активизировались в Беларуси. Обещают золотые горы и гражданство России. Соответствующие объявления начали массово появляться на сайтах и в группах по поиску работы и подработки. За подписание контракта с Минобороны России обещают единовременно около 35 тысяч долларов.
7: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
6: В объявлениях утверждается, что это официальный государственный контракт с Минобороны РФ, который якобы не является наемничеством в Беларуси. Так ли это, комментирует юрист Олег Шумин.
8: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни. А потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
6: По последним подсчетам, не менее 314 граждан Белоруссии погибли или пропали без вести, воюя в рядах армии России на Украине. При этом сам список называют неполным. Часть людей могла получить российское гражданство. Часть потерь не подтверждена публично. Для сравнения, за 10 лет войны в Афганистане погибло 723 белоруса. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
10: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко напутствовал новобранцев.
5: Дорогие родители, да не переживайте вы за нас, мужиков. Все будет нормально. Я посмотрел на этих прекрасных детишек, которые только что, уважаемые мужики, перед нами выступали. Ну кто их защитит, если не мы? Если это нужно будет. И второе, к вам обращаюсь. Армия – это не шутка, это не санаторий, это не отдых. Техника всегда требует осторожности и внимательности. Это не значит, что где-то на учениях, на поле боя мы кого-то будем бояться. Наоборот, мы никого не должны бояться, пусть боятся нас. Но мы будем всегда живы, здоровы и без травм, если мы будем аккуратны, внимательны и осторожны. Помните, что вас ждут ваши родители, отец, мать. И уверен, всех вас, ваши любимые. Я желаю, чтобы вы вернулись достойными и смелыми. И знайте, вот у меня за спиной все военачальники нашей страны. В армии не должно быть никакой муштры. Мы должны подготовить ребят физически крепкими, чтобы они пришли настоящими мужиками, на гражданку, как у нас принято говорить, и чтобы они освоили это сложное оружие, которое есть в нашей армии. За вашей спиной самое простое оружие, хотя оно не такое простое. Самое сложное вы еще увидите в своих частях и подразделениях после окончания учебного периода вашей службы. Итак, родителям спасибо. Не переживайте, будем делать все, чтобы они были мужиками вдвойне, как вы и сегодня видите. А вам желаю смелости, бодрости, и чтобы вы стали в конце службы мудрыми мужиками. Счастья и успехов вам!
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
11: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
12: Пир.
11: Вторник.
12: Мангаль.
11: Среда.
12: Будх.
11: Четверг.
12: Джумерат.
11: Пятница.
12: Джума.
11: Суббота.
12: Хафта.
11: Воскресенье.
12: Итвар.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
6: Нет дыма без огня. В Могилеве начались трехдневные секретные учения сразу в нескольких частях города.
13: С
7: 25 по 27 мая с 10 утра до 16.00 в городе пройдут командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях. На время проведения учений будет перекрыто движение транспортных средств на следующих участках. Улица Гагарина. От проспекта Пушкинского до бульвара Непокоренных. Улица Демьяна Бедного до улицы Севастопольской. Переулок Крайний.
6: Такое внезапное объявление утром 25 мая получили жители Могилева. Люди говорят, что слишком подозрительно выглядит увеличившееся количество мероприятий военного характера. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новые учения МВД. Не так давно, напомню, Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
13: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
6: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов по-прежнему преобладает антивоенный настрой. Люди боятся, что боевые действия затронут их дома и семьи, и признаются, что российское СВО и так уже перевернуло их жизнь с ног на голову.
14: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
15: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
14: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
15: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
14: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
6: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
16: Трагедия в Берестовицком районе. В реке нашли тело мужчины. В дежурную службу поступил звонок от рыбака. Мужчина сообщил, что заметил тело человека в реке Куклянка. Сотрудники МЧС прибыли на место и извлекли погибшего из воды. Тело находилось всего в одном метре от берега. Личность мужчины уже установлена, им оказался 63-летний местный житель. Точную причину смерти и все обстоятельства трагедии сейчас выясняют эксперты. В Костюковичском районе мужчина ранил сына из ружья. Инцидент произошел в деревне Белынковичи на территории фермерского хозяйства. 61-летний местный житель вместе с сыном помогал фермеру при забое кабана. Во время использования гладкоствольного ружья, которое досталось мужчине по наследству и не было зарегистрировано, произошел выстрел. В результате отец случайно ранил 15-летнего сына. Подросток с травмой живота был срочно госпитализирован. Ему оказывается медицинская помощь. В Могилеве под колеса маршрутки попала 9-летняя девочка. На перекрестке улиц Крупской и Турова 52-летний водитель маршрутки сбил 9-летнюю школьницу. Сообщается, что девочка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате наезда ребенок получил травмы и был экстренно госпитализирован. Самым обсуждаемым видео в Беларуси стала реанимация кота после пожара. Во время пожара в Минске сотрудники МЧС вынесли из горящей квартиры кота, который уже не подавал признаков жизни. Спасатели прямо на улице начали проводить животному сердечно-легочную реанимацию. Через некоторое время кот начал приходить в себя и подал первые признаки жизни. История спасения животного вызвала большой отклик у беларусов в сети. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
17: Оперативники столичного наркоконтроля при силовой поддержке ОМОН ГУВД задержали 20-летнего уроженца Гомельщины, который проживал в Минске на съемной квартире и был оптовым наркокурьером. При нем обнаружено и изъято 400 граммов марихуаны и 600 граммов мефедрона, что составляет несколько тысяч смертельных доз наркотиков. Известно, что сам молодой человек запрещенные вещества не употреблял. Он забирал так называемые мастер-клады, после чего по месту жительства фасовал на более мелкие дозы и оставлял в закладках для потребителей и более мелких курьеров. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были задержаны еще 5 жителей столицы и других городов в возрасте от 25 до 47 лет, которые собирались забирать из тайников несколько десятков разовых доз психотропов. В отношении оптового курьера возбуждено уголовное дело за распространение наркотиков. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.
3: Важный сигнал.
6: На проводе Париж. Зачем Макрон впервые за 4 года позвонил Лукашенко?
18: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
6: Это официальное сообщение пресс-службы Александра Лукашенко. Почему телефонный разговор президентов – нештатное событие, объясняет политолог Николай Третьяк.
19: Последний публично известный разговор Лукашенко и Макрона состоялся 26 февраля 2022 года, через два дня после начала войны России против Украины. После этого Александр Григорьевич 4 года провел в изоляции. Даже с Путиным говорили мировые лидеры куда чаще.
6: Недавний разговор Макрона и Лукашенко длился чуть больше часа. Основной темой беседы снова была Украина, говорит эксперт.
19: Макрон якобы предостерег Лукашенко от вступления в войну против Украины. Французские медиа пишут, что он подчеркнул риски, которые грозят Беларуси в случае такого сценария. Также он призвал Лукашенко предпринять необходимые шаги для улучшения отношений с Европой.
6: Напомню, что ранее Владимир Зеленский приказал усилить оборону на границе с Белоруссией, заявив, что Владимир Путин очень хочет втянуть республику глубже в войну. Он также пригрозил Лукашенко превентивным ударом при появлении опасности для Украины, напомнив, что в феврале 2022 года российская армия вела наступление на Киев, в том числе с территории Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о ситуации на депозитном рынке.
20: Стабильная ситуация на депозитном рынке. Сохраняется устойчивый приток сбережений населения в банки, прежде всего в белорусских рублях. При этом приоритет продолжает смещаться в сторону вкладов с более длинными сроками хранения, это более одного года. И остатки по таким депозитам за 4 месяца 2026 года выросли более чем на 2 миллиарда рублей или на 19%. Такое поведение населения на депозитном рынке способствует качественному улучшению структуры денежного предложения, а также поддерживает тренд на девалютизацию экономики. Так, в апреле текущего года доля рублевой составляющей в денежной массе выросла до 66,7% против 65,1% в декабре прошлого года. При этом в рублевой денежной массе 32%, более 32% приходится на срочные безотзывные вклады.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Здорово. Это подкаст «Между строк». Мы сегодня решили разобрать тему, от которой многие стараются отмахнуться, но игнорировать ее уже не получается. Над Белоруссию опускается железный занавес. Давайте попробуем без лозунгов, на пальцах разобрать, как эта изоляция меняет жизнь обычного человека прямо сейчас и к чему нужно быть готовым.
21: Да, привет. И знаешь, давай сразу договоримся на берегу. Никакой такой высокой геополитики ради геополитики сегодня не будет.
2: Абсолютно согласен.
21: Мы прям вот спускаемся на уровень земли. Потому что все эти, ну, громкие слова про закрытые границы, про новые законы, они же в итоге превращаются в вполне конкретные цифры. В сломанные карьерные планы. И вообще в измененный просто до неузнаваемости быт местных жителей.
2: Слушай, ну тогда давай начнем прямо с самого наглядного. С физического проявления этого занавеса. Декабрь 2025 года.
21: Ага.
2: Польский премьер Дональд Туск приезжает на болото Подлясия. И там, буквально, ну вот, в 800 метрах от границы запускают первую антидроновую башню, 70-метровую.
21: Ничего себе сооружение.
2: Да. И это не просто какая-то вышка, где сидит пограничник с биноклем. Это мощнейшие радары, передовая оптика, артиллерийская установка.
21: Я добавлю, стоит только один такой модуль, 47 миллионов злотых. А это же только первый шаг. Это старт колоссального проекта «Восточный щит», который должен закрыть 400 километров границы. Бюджет там переваливает за 2 миллиарда евро.
2: Внушительная сумма.
21: И причина-то предельно ясна. Есть факты. Если вспомнить сентябрь 25 года, тогда в воздушное пространство Польши залетели около 20 российских дронов, тех самых «Гераний».
2: А, ну да, механика там простая. Они летят низко, теряют GPS и просто дрейфуют через границу. Соседи, понятно, не могли просто сидеть и смотреть.
21: Вот именно.
2: Знаешь, какую аналогию я тут вижу? Это похоже на такую, ну, умную крепость. Но есть одно кардинальное отличие от классической советской колючей проволоки.
21: Какое?
2: Ну смотри, Советский Союз строил стену изнутри, правильно? Чтобы удержать людей в загоне. А сейчас стена строится снаружи, соседями, чтобы как бы защититься от того, что происходит внутри.
21: Очень точное замечание.
2: Но подожди, я хочу тут немного копнуть глубже. Вот вышка высотой 70 метров. Она сбивает военные беспилотники. Радары следят за небом.
21: Угу.
2: Как конкретно этот сугубо военный щит мешает обычному человеку? Ну, скажем, поехать за покупками или вести свой небольшой бизнес.
21: Слушай, ну, военная инфраструктура, она же никогда не работает в вакууме. Башня — это только видимая часть. Верхушка айсберга.
2: Так.
21: Под ней, в буферной зоне, с польской стороны развернута огромная группировка. Более 6000 силовиков. Военные, полиция — это режим тотальной безопасности. Большинство переходов просто закрыто.
2: То есть движение встает?
21: Да. И тут начинается цепная реакция для экономики. Вот давай смоделируем ситуацию. Работает в стране обычный завод. В цеху ломается шпиндель у немецкого станка с ЧПУ.
2: который раньше условно ехал из Берлина фурой за 48 часов и стоил пару сотен евро.
21: Именно. А теперь самолеты из Евросоюза в регион не летают с 2021 года. Прямая наземная логистика превратилась просто в ад из многокилометровых очередей.
2: И из закрытых шлагбаумов.
21: Да-да. И как теперь вести этот шпиндель? Его покупает какая-то фирма-прокладка, он и летит в Стамбул или в Дубай.
2: Делает огромный крюк.
21: Оттуда перегружается на фуру, едет через Кавказ. Это занимает месяц. А цена, она вырастает 5, а то и в 10 раз. Из-за одной мелкой детали простаивает вся линия, рабочие сидят без премий.
2: Или, знаешь, возьми пациента, которому жизненно необходимы специфические европейские лекарства.
21: Да, аналогов которых просто не работают.
2: Вот. И тут вырисовывается крайне циничная экономическая картина. Из-за всего этого возникает гигантский теневой сектор. Появляются десятки посредников, какие-то дельцы, которые банально продают места в многомесячных очередях на границе. Кто-то на этом сколачивает состояние.
21: А оплачивает весь этот банкет кто?
2: Обычный человек.
21: Абсолютно. Обычный житель региона. Из своего личного кармана, приходя в аптеку за подорожавшим втрое антибиотиком. Все эти трудности с покупками и поездками ложатся тяжелейшим налогом на рядового потребителя.
2: Получается, инфляция на критический импорт в таких условиях просто не может остановиться.
21: 100%.
2: Хорошо, если цена вопроса так высока, давай разберем корень проблемы. Почему соседи вообще решили вбухать 2 миллиарда евро в этот щит?
21: Ну, давай.
2: Я тут посмотрел данные по военному присутствию. Октябрь 2025 года официально подтверждено обновление тактического ядерного оружия на базе под Осиповичами.
21: Так.
2: Плюс там развернуты ракетные комплексы «Искандер-М», пусковые для новейшего «Орешника». Добавим сюда учение «Запад-2025» в сентябре, когда на местной территории находилось 8 тысяч военных соседней страны.
21: Слушай, ну механика страха соседей тут объясняется очень просто. Если взять те же «Искандеры», подлетное время ракеты до Варшавы — это буквально минуты.
2: То есть времени на реакцию нет вообще?
21: Да, это полностью ломает весь стратегический баланс в регионе. Они просто вынуждены строить эту оборону. Но, знаешь, для жителей страны есть куда более страшный нюанс во всей этой милитаризации. Это вопрос контроля.
2: В смысле того, кто нажимает на кнопку?
21: Именно. Контроль над этим ядерным оружием не в руках местных властей. Там стоят российские военные, там свои периметры безопасности.
2: Куда местных даже не пустят.
21: Да. Даже во времена БССР, если задуматься, была понятна субординация центра в Москве, но это было единое государство. А сейчас суверенитет страны де-факто ограничен иностранной силой.
2: Знаешь, это какая-то дикая ситуация. Если перевести на такой бытовой язык, это как если бы кто-то сдал комнату в твоей квартире малознакомому человеку.
21: Так.
2: И этот человек открыто хранит там взрывчатку. А соседи по лестничной площадке из-за этого просто взяли и наглухо заварили твою железную дверь снаружи.
21: И теперь ты сидишь в квартире со взрывчаткой и без выхода. Очень точная метафора.
2: Окей, давай тогда сделаем такой сценарный прогноз. Вот ракеты стоят, граница из-за них закрывается все плотнее. А что будет через год-два?
21: В каком плане?
2: Ну вот я думаю о рынке технологий, например. Одно дело привезти чемодан с таблетками через Дубай. А другое — поддерживать работу дата-центров, банков, заводов.
21: А, я поняла. Слушай, через год-два начнется просто жесточайшая технологическая деградация. Если занавес захлопнется полностью, легальный доступ к западному оборудованию прекратится.
2: К серверам, софту.
21: Да ко всему. Завести огромную серверную стойку через серый импорт в чемодане невозможно. Предприятия будут вынуждены переходить на азиатские аналоги.
2: Которые зачастую хуже по качеству.
21: Без легальной техподдержки, плюс переплачивая огромные суммы посредникам, это технологическое отставание не на годы, а на десятилетия. Страна становится зависимой от одного единственного восточного канала поставок.
2: И знаешь, логично, что когда на горизонте маячат чужие ракеты, а двери наружу одна за другой закрываются, люди начинают судорожно искать запасной выход.
21: Ищут лазейки, да?
2: Долгие годы таким спасательным кругом была карта поляка. На самом деле ситуация такая. За время программы было подано около 350 тысяч заявлений. и абсолютное большинство от местных жителей.
21: Да, но сейчас мы видим, как и эта дверь стремительно захлопывается. Польша радикально меняет подход. В 2025 году они приняли новую стратегию по борьбе с фальсификациями.
2: Потому что теневой рынок вырос.
21: Именно. Появилась куча поддельных справок о польских корнях. И в ответ Варшава вводит жесткое требование, подтвержденное знание польского языка на уровне А1. А в Люблине вообще заморозили прием заявок. Система просто не справлялась.
2: Ничего себе. А теперь давай посмотрим на ситуацию с другой стороны границы. Местные власти еще в 2023 году ввели закон. О наличии карты поляка нужно обязательно уведомить органы за 3 месяца.
21: Да, а для госслужащих это вообще запрет на профессию.
2: Соседи перестают выдавать документы из-за своей безопасности, а местные власти криминализируют его из-за своей. Человек просто зажат между 2 огней.
21: Слушай, ну это классический признак железного занавеса, когда обе стороны начинают видеть в человеке угрозу. Давай снова используем метод социального моделирования.
2: Давай. Студент.
21: Да, обычный студент. Человек мечтал получить качественное образование, учил язык. Раньше карта поляка давала право бесплатно учиться в европейском вузе. Сегодня это просто изматывающий квест.
2: Чтобы просто записаться на экзамен, нужно пройти круги ада. Плюс репетиторы взвинтили цены до небес из-за этих новых языковых требований.
21: А если студент все-таки прошел этот квест и получил карту, он обязан пойти и заявить на себя. И он автоматически попадает в негласные реестры неблагонадежных.
2: И подставляет семью.
21: Да, если его родители работают в госсекторе, на заводе или в школе, они рискуют завтра же потерять работу. А самого студента могут лишить распределения.
2: Снова вопрос перспективы. Если эти бумажные двери закрываются, что будет с молодежью лет через 5?
21: Мы получим тотальный образовательный отрыв. Вот представь молодого врача-онколога или инженера-проектировщика. У них нет возможности выехать на стажировку.
2: Нет доступа к базам данным.
21: Да, они вынуждены учиться по каким-то устаревшим методичкам. Страна перестает получать приток свежих научных подходов. Через 5 лет это просто катастрофически ударит по медицине, по IT-сектору. Закрытое общество всегда начинает гнить изнутри, потому что исчезает конкуренция идей.
2: Окей, тем, кто остался внутри этого котла, тяжело, но каково тем, кто уже успел выскочить? Я тут посмотрел данные. После 2020 года страну покинули от 200 до 500 тысяч человек.
21: Огромная цифра.
2: И тут система наносит удар в спину. Тот самый указ с сентября 2023 года.
21: О да, указ, который категорически запрещает выдачу или обмен паспортов за рубежом, истек срок действия, посольство тебе ничем не поможет.
2: Причем выехать на постоянное место жительства теперь легально можно, только получив спецразрешение.
21: А у силовиков биометрические паспорта вообще изымают и хранят в отделе кадров, чтобы никто не сбежал.
2: А возвращаться за новым документом – это русская рулетка. Для многих это грозит арестом прямо на границе. Есть же факты.
21: Естественно, люди боятся ехать. И Польша в ответ начала выдавать временные проездные документы. Знаешь, если покопаться в исторических параллелях, это реинкарнация советских выездных виз.
2: Разрешение от парткома, да.
21: Но тактика стала хитрее. Раньше просто строили стену и никого не выпускали. Сейчас задача создать капканы, чтобы отрезать уехавших от тех, кто остался.
2: Слушай, и вот тут у меня возникает серьезный вопрос к логике системы. Давай копнем глубже.
21: Давай.
2: Казалось бы. Ну не проще ли просто выпустить всех недовольных, закрыть за ними дверь, выдохнуть и забыть? Зачем тратить столько ресурса, лишать их документов и фактически заставлять возвращаться? Зачем загонять людей в угол?
21: А это фундаментальная логика тотального контроля. Государство просто не может смириться с тем, что гражданин становится независимым.
2: В смысле финансово и юридически?
21: Вообще во всех смыслах. Если человек уехал, нашел работу в Варшаве, интегрировался, он выходит из-под контроля. Лишая его паспорта, система как бы говорит: «Ты все равно моя собственность». Это попытка дотянуться до человека даже за 100 километров.
2: Показать власть?
21: Да. И не забывай, это мощнейшая психологическая операция для тех, кто остался внутри. Им показывают: смотрите, они там бомжи без бумажки, сидите дома и не рыпайтесь.
2: Как инструмент запугивания это, наверное, работает. Но в экономическом плане это же выстрел себе в ногу. Те сотни тысяч уехавших – это не абстрактные цифры. Это опытные разработчики, сосудистые хирурги, инженеры.
21: Мозги нации.
2: Да. Лишая их документов, Государства навсегда хоронят шанс вернуть эти мозги обратно, когда экономике понадобятся рабочие руки.
21: Абсолютно точный диагноз. Белорусский бюджет и экономика уже ощущают кадровый голод. Ты можешь через серые схемы привести станок или микрочип, но ты не можешь привести через Дубай кардиохирурга с 20-летним стажем. Долгосрочный эффект от таких репрессий – это интеллектуальная яма, из которой страна не выберется десятилетиями. Это та цена, которую общество платит за монополию на жизнь человека.
2: Знаешь, если собрать весь этот пазл воедино – 70-метровые башни с радарами, ядерные ракеты, запреты на карту поляка, изъятые паспорта. Становится кристально понятно, что самый крепкий железный занавес сегодня строится вообще не из бетона. И даже не в кабинетах, где штампуют указы.
21: Главный барьер возводится в голове.
2: Именно так. Этот занавес сугубо психологический. Это глубочайшая самоцензура. Когда у человека появляется леденящий страх просто позвонить родственникам за границу.
21: Или поставить лайк.
2: Да, страх подписки на телеграм-канал. Люди массово уходят во внутреннюю эмиграцию. Это такое тихое бегство в кухонное молчание, прямо как в 80-х.
21: Согласна, психологическое давление колоссальное. Но знаешь, история преподает нам урок, который никто не хочет учить. Когда люди помнят, что можно жить иначе, когда у них есть доступ к информации, ни один занавес не провисит вечно. Советский Союз строил стену десятилетиями, и она рухнула.
2: Пока люди ищут VPN-сервисы, пока стоят в очередях за визами и передают друг другу информацию, эта стена еще не стала монолитной. На сегодня это все. Мы попытались заглянуть за этот занавес и понять, какую цену за него придется заплатить каждому из нас. Услышимся в следующем разборе. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
0: Дефицит на пороге. После Крыма лимит на продажу бензина ввели еще два региона. На некоторых заправках Роснефти исчез 95-й.
1: Здравствуйте, 95-й есть? Нету 95-го?
22: Вот так-то вот, друзья. Это уже сегодня четвертая заправка нефтемагистральная, которую я попытался заправиться 95-м бензином. Ни на одной его не оказалось.
0: В Запорожской области вслед за Севастополем ввели лимит на продажу бензина. Губернатор Евгений Балицкий объявил о введении временных ограничений на продажу топлива на АЗС в одни руки. Причиной, по его словам, стали сложности с доставкой, возникшие из оперативной обстановки. Что такое оперативная обстановка, Балицкий не объяснил. Военные эксперты говорят, это намек на атаки дронов по НПЗ и нефтебазам. В Мелитополе Запорожской области кроме бензина нет и света, рассказывает местный житель.
23: Так, ну что, обстановка такая. Свет в городе дали, не было света 2,5 дня, 2,5 суток. А сейчас нету бензина. Я вот езжу, ищу. 5-го вообще нету. 2-й нашел на одной заправке, но там 0,5 километра очередь. Там надо полдня простоять, и не факт, что тебе еще хватит. Короче, езжу вот так вот по городу, ищу бензин. Говорят, что он не доезжает якобы к нам. Ну, я не знаю. Доезжает, не доезжает, но двое суток не было у нас света. Может быть, все на генераторы разобрали, пошла очередя, ажиотаж был очень сильный. Ну, просто разобрали весь бензин, его сейчас нет просто.
0: В Севастополе ввели лимит на продажу в одни руки с 22 мая. Заливают не больше 20 литров на машину, а дизель местами начали выдавать по талонам. На заправках длинные очереди, поскольку жители опасаются дальнейшего дефицита. На исчезновение бензина на АЗС пожаловались и калининградцы. В Министерстве инфраструктуры области подтвердили перебои с поставками. Власти заявили, что топливо продолжает поступать в регион, однако некоторые компании столкнулись с дефицитом. Это сразу повлияло на цену топлива. На тех АЗС, где оно осталось, литр стоит под 100 рублей. И цена растет каждый день.
24: Так, мы приехали на заправку. Знаете, правильно говорится, я бы эти деньги потратила, блин, на отдых, чем заправила по машину. 95-й, 92 рубля. О, завтра будет еще дороже. Класс. Класс, поздравляю. Всех поздравляю. Сейчас только будем на бензин зарабатывать.
0: на фоне атак по НПЗ и сокращению нефтепереработки в европейской части России. Участники рынка все чаще говорят о растущем дефиците топлива и сложностях с поставками в регионы, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
5: Бессмысленно оценивать ущерб в деньгах, это всегда будет цифра 10-20 миллиардов долларов. Какая разница, 30-40 или 5-8, это уже сейчас для России не имеет никакого значения. Имеет значение, что в ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться, спрос на бензин летом растет, нужно осуществлять северный завоз. Если не снабдить северные регионы за июнь, июль, август топливом, то вообще вымрут эти регионы зимой, потому что в стране всего 8 ледоколов и по льду много не навозишь.
0: Только в мае этого года беспилотники атаковали 5 крупных НПЗ – Рязанский, Московский, Сызранский, Ярославский и завод «Лукойлов» Кстово. Многие предприятия остановили свое производство. Власти решили доставлять топливо бензовозами с тех заводов, до которых дроны еще не долетели. Но автомобили с бензином уже не раз становились целями БПЛА.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так, может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Учителя вне закона. В Беларуси хотят ужесточить правила работы для репетиторов. В стране обсуждают новые требования для репетиторов. Одним из главных изменений может стать создание специального реестра, без включения в который преподавать детям будет нельзя. Ввести список планируют через Департамент контроля качества образования, а данные о зарегистрированных специалистах разместят в открытом доступе на сайте министерства. Отказать в регистрации могут людям с судимостью за экстремизм, а также тем, кто не имеет профильного образования, но оказывает узкоспециализированные образовательные услуги, например, как логопед или дефектолог. Министерство образования считает, что репетиторы должны заниматься с учениками только индивидуально, не в группах. Содержание репетиторских услуг должно соответствовать программе, которую ученик осваивает в своем учебном заведении. Если репетитор или логопед работает с учениками онлайн, министерство предлагает им использовать только ресурсы национального сегмента сети интернет, зарегистрированные в Беларуси, то есть запретить им работать через Zoom и другие небелорусские ресурсы, отмечают юристы.
7: Кроме того, самозанятым хотят ограничить оказание услуг по вокалу, обучению игре на музыкальных инструментах и танцам. Такие услуги, согласно проекту изменений, они смогут предоставлять только совершеннолетним в группах до 4 человек.
16: Это не первая попытка чиновников урегулировать работу предпринимателей. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
9: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовые формы организации бизнеса и справедливого налогообложения.
16: Инициативы властей отразились и на образовании. Сейчас в Беларуси работает только 7 частных образовательных учреждений. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
10: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
16: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. Что касается ужесточения правил работы для репетиторов, то сейчас проект находится на общественном обсуждении, которая продлится до 1 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
11: От бесплатной медицины только название. Белорусские устроили в соцсетях флешмоб после слов Лукашенко о том, что людей разбаловали. Возмутившее граждан заявление Александр Лукашенко сделал на недавнем совещании по социально-экономическому развитию. По его словам, среди белорусов развито иждивенчество. Президент уже не раз говорил, что белорусы должны стараться обеспечивать себя сами, а не уповать на помощь государства.
12: Лишних денег не бывает. И деньги надо всегда зарабатывать. Мы уже и так зальготировали наше население, что некоторые просто сидят и ждут каких-то льгот. Я думаю, что нам надо серьезно продумать вплоть до материальной помощи многодетным и так далее. Поэтому нам надо очень аккуратно, неформально относиться к этим вопросам, чтобы деньги получали те, кому они предназначены.
11: Президент считает, что белорусы слишком буквально понимают термин «социально ориентированное государство».

0: баллончиков никогда нет. Все только за деньги.
1: Не то, что УЗИ и все остальное бесплатно не сделать, так еще талон к обычному врачу хрен возьмешь, в поликлинику не дозвониться.
0: Пользователи констатируют, что бесплатной медицины давно уже нет. Белорусы жалуются на качество лечения и обсуждают тарифы на платный прием у врачей. Ирина пишет, что болеть сейчас очень дорого. Далеко не всем по карману оплатить лечение.
2: Это правда, невозможно сделать ни КТ, ни МРТ, ни УЗИ, несмотря на то, что специалист дал направление. Нет талонов, запись отсутствует. Говорят, идите в частный медцентр. Это ужас. Красиво говорят только по телевизору.
0: Одна из пользовательниц рассказала о 7 кругах ада, чтобы сдать базовые анализы. Женщина записала видеообращение на своей странице в одной из соцсетей, говорит, что вышла из декрета и как будто попала в другую реальность. Пациентка не скрывает своего возмущения. Мол, за обычный мазок ей пришлось заплатить 16 рублей.
3: Что теперь очень хотелось бы обратиться к нашему Министерству здравоохранения. Я в шоке сейчас иду. Значит, пришла, мне нужно сдать анализ. Мазок. Просто обычный мазок. Мне в поликлинике говорят, что анализ платный. Хорошо. А когда мне давали направление, я спросила, сколько это стоит. Копейки. 5 рублей. Просто взять мазок. То есть, во-первых, это уже не копейки 5 рублей за мазок. Ладно. Значит, одна оплата идет на вот этот мазок, 5 там с копейками, и еще плюс 11 рублей за то, что этот мазок за колбочки, за забор материала, за его отправку. Вы что, блядь, вообще уже одурели там? То есть просто тупо, чтобы взять мазок, это надо 16 рублей. У меня просто нет слов.
0: В комментариях пользовательница Людмила пишет, что такая ситуация по всей стране.
4: Да по всей Беларуси так. Только смысл воздух сотрясать. В прошлом году также говорили о стоматологии, типа будет дешевле. Ну и где это дешевле? В каком месте?
0: При этом в белорусских банках уже выдают займы, позволяющие рассчитаться с клиниками за медицинские услуги. Кредит оформляют как на оплату медицинской помощи и услуг, так и на приобретение медикаментов и медтехники на территории страны. Вообще, для оплаты лечения достаточно выбрать подходящий вариант потребительского кредита, который может подойти и на эти нужды. Что касается соцподдержки, то белорусам надо быть готовыми к дальнейшему ее урезанию, считают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о главной задаче для наследников победителей.
7: История родной Беларуси знает тысячи примеров, когда обычные парни, вчерашние школьники и студенты совершали подвиги. Их имена вписаны в летопись воинской славы, в историю нашей страны. И именно благодаря подобным людям, храбрым героям сегодня над Беларусью чистое и мирное небо вот уже 80 лет. А совсем скоро, 22 июня, исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Вынесенные нами уроки, память о жертвах той войны и подвиги советского народа – это наш щит, который мы должны беречь. Сохранить мир, который достался нам страшной ценой, значит быть достойными наследниками победителей. Но какой бы ни была сложная, даже опасная обстановка у наших границ, задача наша одна – сохранить мирное небо над страной. Это самое ценное, что у нас есть – мир и жизнь людей. В нынешних непростых условиях ваша готовность освоить науку побеждать, овладеть самыми современными образцами вооружений, встать в случае необходимости на защиту Родины и есть вклад в обеспечение суверенитета и независимости Беларуси.
5: Радиосигнал.

0: Важно. О важном. Важный сигнал.
1: Ядерные учения помогли как могли. Трамп продлил на год санкции против Беларуси. Соответствующий документ уже доступен в базе Федерального регистра. Согласно нему, режим чрезвычайной ситуации в отношении Беларуси будет действовать и после 16 июня текущего года. Санкции продлеваются еще на год, говорится в документе.
2: Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.
1: Речь идет о чрезвычайной ситуации, объявленной президентским указом 16 июня 2006 года. Позднее, во время потепления отношений между США и Беларусью, данный санкционный режим несколько раз приостанавливался. Однако после выборов 2020 года его возобновили. А 9 августа 2021 года тогдашний президент США Джо Байден расширил действие положений указа, добавив в него новые критерии. Как известно, США отменили некоторые санкции в отношении Беларуси в обмен на освобождение заключенных по политическим статьям. При этом Евросоюз, наоборот, подготовил новый пакет санкций против Беларуси. Как сообщают западные СМИ со ссылкой на собственные источники в Брюсселе, предлагается расширить список технологий и товаров двойного назначения, поставки которых запрещены в Беларусь. Также расширяется список технологий и товаров, которые могут укрепить военно-промышленный комплекс и применяться в сфере безопасности. В частности, упоминаются компоненты для беспилотников. Среди мер также и запрет на транзит через Беларусь товаров, которые могут содействовать укреплению ВПК, отмечают журналисты.
3: Предлагается запретить поставки в Беларуси некоторых типов программного обеспечения. Ограничивается импорт алюминия из Беларуси. Предлагается расширить запрет для европейских компаний на оказание строительных услуг в Беларуси. Еще одно предложение касается запрета на грузоперевозки по территории Евросоюза компаниям, в которых 25% и более принадлежат белорусским физическим или юридическим лицам. Кроме того, пакет предполагает расширение санкционных списков. В них вносятся лица, которые получают выгоду от белорусского ВПК. Пакет содержит дополнительные меры контроля за финансовыми операциями белорусских компаний в Евросоюзе.
1: По данным западных СМИ, в обосновании нового пакета санкций сказано, что его цель – максимально ограничить участие Беларуси в российской военной машине и перекрыть всевозможные пути обхода европейских ограничений. Новые ограничения, которые сейчас обсуждаются странами-членами ЕС, направлены на то, чтобы минимизировать риск обхода санкций, говорит политический эксперт Евгений Лукин.
4: Вторичные санкции – это сейчас, в общем-то, наверное, главный вопрос. Вот, скажем, у Мальдив там несколько раз выросла торговля с Россией. То есть мы видим, что через какие-то такие небольшие государства можно завозить буквально все, что угодно в Россию, различные подсанкционные товары. И, безусловно, Белоруссия является одним из таких хабов, через которые это все можно делать.
1: Несколько раундов санкций, введенных Евросоюзом против Беларуси за ее роль в поддержке российской СВО на территории Украины, были менее жесткими по сравнению с ограничениями против самой России. Тем не менее, экономика Беларуси серьезно пострадала от действующих санкций. А нового давления она может просто не выдержать, предупреждают эксперты. По их словам, ужесточение санкций грозит полным экономическим коллапсом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о факторах, которые позволили снизить ставки рефинансирования и ставки по кредиту овернайт.
6: Уже со второй половины прошлого года начала формироваться тенденция на замедление инфляционных процессов. По итогам 2025 года, напомню, годовой прирост потребительских цен сложился в размере 6,8%, после пика 7,4% в июле. Инфляция продолжает устойчиво снижаться в текущем году. По итогам первых четырех месяцев потребительские цены увеличились на 2,5%, тогда как годом ранее они увеличились на 3,8%. В результате в апреле годовая инфляция снизилась до уровня 5,4%, собственно, как мы и прогнозировали. Это практически минимальное значение для этого периода за последние 2 года. Основной компонент инфляции, ее базовая составляющая, тоже снизился. В апреле текущего года в годовом выражении она составила 5,9% после 7,6% в июне прошлого года.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Годовой бюджет всей Ингушетии. Армия России запустила десятки ракет по Украине. Цена этой атаки впечатляет. 90 ракет и 600 ударных беспилотников применила российская армия для атаки по центру Украины 24 мая. По предварительным оценкам, этот удар обошелся как минимум в 500 миллионов долларов, говорит военный аналитик Максим Рябов.
7: Очередной раз украинцы показали настойкость в этой войне. И то, что вот подобные удары, даже если Путин готов тратить на них по полмиллиарда долларов только за одну ночь, ну, они не имеют того воздействия, на которое, конечно, бы рассчитывали в Кремле. И тут нужно понять, что основной задачей вот подобных ударов – это сломить народ Украины. И вот для меня лично шокирующими были кадры как раз реакции украинцев в эту страшную ночь киевлян, реакцию на победу украинского боксера Усика, когда на фоне вот этих взрывов, которые были в Киеве, народ скандировал и радовался победе Усика.
3: Во время атаки в ночь на 24 мая армия в третий раз за время СВО применила межконтинентальную ракету «Орешник». По данным издания Forbes, один удар «Орешника» стоит от 20 до 40 миллионов долларов. Это примерно от 1,5 до 3 миллиардов рублей. На эти деньги в России можно было бы построить, к примеру, 5 современных детсадов или направить на открытие больниц в глубинке России или на дороги. Ведь бюджет атаки сопоставим с годовым бюджетом таких регионов, как Калмыкия или Ингушетия, отмечает военный аналитик Максим Рябов.
7: Показательным является то, что Кремль готов тратить вот эти огромные ресурсы, которые действительно, как вы заметили, он мог бы потратить на развитие своей страны и на улучшение жизни своего населения. Вместо этого воистину тратятся деньги на вот подобные бесполезные изделия. Сама ракета типа «Орешник», она кроме символического значения, в частности, в как раз в варианте кинетическом, неядерном, она не имеет совершенно никакого смысла, потому что ее реальное применение военное, оно не имеет смысла. Во-первых, по эффективности вложений и результатам. И во-вторых, что эта ракета, она не может быть высокоточной. И, соответственно, вот то некинетическое применение, оно не имеет той же поражающей силы, как, допустим, боеприпасы в обычном снаряжении, в том же тротиловом эквиваленте, которые могут применяться в виде тех же авиационных бомб.
3: Тем временем ситуация в экономике страны с каждым днем становится все хуже. На конец апреля фактическая дыра в казне превысила годовой план более чем в 1,5 раза, поясняет экономист Игорь Липсиц. По его словам, в правительстве даже решились на экстренные меры – продать четверть госкомпании «Аэрофлот».
8: Когда с деньгами очень плохо, нужно проводить либо секвестр, либо просто сокращать бюджет. Но секвестр такая резкая тема, неудобная и скользкая. Вот они хотят сокращать расходы, и у них теперь будет формальное основание. Раз хуже прогноз Минэкономразвития, то хуже будут заложены, значит, величины доходов бюджета, соответственно, будут сокращены расходы. То есть Россия начинает затягивать пояс, потому что с деньгами стало совсем плохо.
3: Идар Липсиц говорит, что в стране есть огромное количество сфер, которым остро необходимы деньги. Недавно в Госдуме признали, что у государства нет средств, чтобы лечить онкобольных по всем стандартам. При этом врачи жалуются на нехватку оборудования, а суды и прокуратура продолжают требовать полного объема терапии для пациентов.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Прокаженная зона. Границу с Белоруссией и Россией начала укреплять Латвия. Начнут с противотанковых рвов и заграждений. В Латвии начинаются работы по укреплению границы с Белоруссией и Россией. Госкомпания по управлению недвижимостью выбрала подрядчиков. Контракты планируется заключить к концу июня, а работы должны стартовать летом. Речь идет о строительстве площадок для хранения средств контрмобильности, а также создании противотанковых рвов и поставке средств контрмобильности. Общий размер финансирования почти 13 миллионов евро. Ранее стало известно, что на границе с Белоруссией латвийцы устанавливают наблюдательные вышки. Кроме того, на участке вдоль западной Двины они решили установить 5 мостов через небольшие реки, ручьи и овраги, а на участке у озера Ричи проложить дороги, которые позволят пограничникам быстро перемещаться вдоль берега. При этом в восточном регионе Латвии ранее появились бетонные и металлические конструкции. Это противотанковые препятствия, которые латвийская армия планирует использовать для защиты внешних границ Латвии и ЕС, говорит инспектор инженерных войск Национальных вооруженных сил Латвии Каспарс Лоздинш.
9: Этот материал использовался еще во время Второй мировой войны. До сих пор то тут, то там в Европе их можно увидеть, в лесах или мхах. Казалось бы, они должны были бы остаться в прошлом, но, к сожалению, реальные боевые действия в Украине доказывают, что это по-прежнему эффективное средство.
1: Латвийская армия сначала размещает конструкции на складах, затем их расставляют вблизи с границей с Белоруссией и Россией. Не сплошной линией, как забор, а в тех местах, где военные считают нужным. Готовиться к военным действиям нужно вовремя, говорит Ластинш.
9: Мы привозим эти материалы не только для того, чтобы потенциально остановить движение во время войны, но и для того, чтобы удержать противника от подобных мыслей.
1: По словам латвийских военных, кроме противотанковых препятствий, линия обороны будет нуждаться в боеприпасах, взрывчатке и минах. Их разместят в инженерно-ресурсных парках. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Белоруссией и Россией. Страны Балтии, а также Польша начали строить различные оборонительные сооружения. Их цель при необходимости сдержать и защитить от военной угрозы со стороны России или Беларуси, сказано в официальном сообщении властей. Это означает укрепление железного занавеса между Белоруссией и Европой, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
10: Если говорить о политических последствиях и вообще политической такой атмосфере, которая вокруг этого решения наблюдается, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
1: Европейские страны отгораживаются от Беларуси как от токсичного союзника России, отмечают эксперты. Недавно стало известно, что Латвия планирует полностью запретить автобусное сообщение с Беларусью. Министерство сообщения страны подготовило новые правила, которые распространят действующие ограничения не только на нерегулярные рейсы, но и на все регулярные пассажирские перевозки. Под запрет также могут попасть транзитные автобусные маршруты через территорию Латвии. Власти объясняют инициативу вопросами национальной безопасности. По мнению латвийских спецслужб, регулярное транспортное сообщение повышает риски вербовки и давления на граждан страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте радиосигнал.ньюс.
0: Радиосигнал.
11: 66666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Ни здоровья, ни уважения. Во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
12: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
3: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
13: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
3: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
14: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
3: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: На проводе Париж. Зачем Макрон впервые за 4 года позвонил Лукашенко?
16: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
15: Это официальное сообщение пресс-службы Александра Лукашенко. Почему телефонный разговор президентов – нештатное событие, объясняет политолог Николай Третьяк.
17: Последний публично известный разговор Лукашенко и Макрона состоялся 26 февраля 2022 года, через 2 дня после начала войны России против Украины. После этого Александр Григорьевич 4 года провел в изоляции. Даже с Путиным говорили мировые лидеры куда чаще.
15: Недавний разговор Макрона и Лукашенко длился чуть больше часа. Основной темой беседы снова была Украина, говорит эксперт.
17: Макрон якобы предостерег Лукашенко от вступления в войну против Украины. Французские медиа пишут, что он подчеркнул риски, которые грозят Беларуси в случае такого сценария. Также он призвал Лукашенко предпринять необходимые шаги для улучшения отношений с Европой.
15: Напомню, что ранее Владимир Зеленский приказал усилить оборону на границе с Беларусью, заявив, что Владимир Путин очень хочет втянуть республику глубже в войну. Он также пригрозил Лукашенко превентивным ударом при появлении опасности для Украины, напомнив, что в феврале 2022 года российская армия вела наступление на Киев, в том числе с территории Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко об истинной сути военной присяги.
18: Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры, дорогие родители, уважаемые гости. Сегодня в вооруженных силах Беларуси особый день. Тысячи молодых ребят, вчерашних школьников, принимают на себя высокую ответственность оберегать настоящее и будущее нашей страны. Военная присяга – это не просто высокие слова, ритуал или даль традиции, а по-настоящему взрослый и ответственный шаг. И не только в вашей жизни. Важно понимать, что, давая священную клятву стране и народу, вы даете ее своему дому, своей семье. Вы клянетесь беспрекословно исполнять приказы командиров, строго соблюдать воинские уставы, беречь независимость и территориальную целостность, конституционный строй Республики Беларусь. С этой минуты ваша совесть и закон предъявляют к вам высочайшие требования. Звание военнослужащего обязывает быть стойким, отважным, верным долгу и своей стране. Современное оружие и техника – неоспоримое преимущество любой армии. Но ее мощь и силу определяют люди. Преданные родной стране военнослужащие, которые в едином строю стоят на страже мира и безопасности нашего Отечества. Солдатский труд – тяжелый и под силу только настоящим мужчинам, крепким телом и духом. Вам будет непросто, но я убежден, плечом к плечу со своими боевыми товарищами под руководством опытных командиров каждый из вас достойно преодолеет этот путь.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
19: Бомбят свои же. Как минимум 25 авиабомб уронили российские истребители в приграничье в этом году. За время СВО уже упало больше 300.
20: Ой, ужас. Дома нету.
19: За этот год на территорию России упало как минимум 25 свои же авиабомб, подсчитали журналисты профильных изданий. Большинство из них упали на Белгородскую область. Подобные инциденты в Минобороны называют внештатным исходом боеприпаса. О первом снаряде, случайно упавшем в Белгороде, в этом году стало известно в конце января. На одной из центральных улиц города появилась огромная воронка от падения боеприпаса. Авиабомба зарылась в землю без детонации. Тогда 2000 людей пришлось эвакуировать. Чей это был снаряд, тогда местные власти не сообщили. Однако на фото с места происшествия отчетливо видна часть унифицированного модуля планирования и коррекции. Этот российский аэродинамический комплект присоединяет свободно падающим авиабомбам, поясняет военный аналитик Ян Матвеев.
21: Они могут быть либо старые со складов, либо уже изготовленные, но тоже по это старые модели. И на самом деле в авиабомбах, вот в таких свободно падающих, ничего не меняется. Уже многие десятилетия там и нечего особо менять. Но на эти бомбы устанавливается тот самый комплекс УМПК. Универсальный модуль планирования и коррекции. Такое устройство с крылышками, с хвостовым оперением. В нем есть небольшая электроника. Эта штука крепится на бомбу прямо вот перед взлетом самолета. То есть сначала крепят на самолет бомбу, потом вешают на специальных хомутах вот это вот устройство на бомбу, и бомба становится не свободно падающей, а планирующей. Примерно то же самое, что американские бомбы JDAM, только JDAM более такой промышленный, более профессиональный и сложный, а у МПК очень простой, дешевый и массовый. Ну вот, соответственно, с этой штукой бомба не просто падает вниз, на небольшое расстояние от места сброса, а может пролететь там до 50 километров приблизительно. И российская авиация использует эти бомбы, чтобы сбрасывать их далеко от украинской ПВО, потому что иначе пришлось бы подлетать прямо близко к цели, ну практически над целью лететь.
19: Несколько месяцев назад в поселке Новая Адыгея в Южном федеральном округе России во время атаки беспилотников ракеты ПВО попала в жилой дом. Она должна была сбить воздушную цель, но в итоге сама сбилась с курса. В результате пострадали 25 квартир жилой многоэтажки. Сначала в эфире федеральных каналов сообщили, что это ракеты или дрон ВСУ ударили по дому. Позже появились кадры с места происшествия, на которых отчетливо видно, что летела ракета с юга, а не с северо-запада, где находится Украина, написал военный аналитик Руслан Левиев в своих соцсетях.
2: На видео, снятых жителями, можно проследить весь процесс от момента пуска ракеты до ее попадания в дом с множества разных ракурсов. Помимо этого, на всех записях виден отчетливый белый дымовой след от полета, который образуется только тогда, когда двигатель работает на смесивом твердом ракетном топливе. По словам Левиева, такими агрегатами оборудованы именно зенитные ракеты российских комплексов ПВО, а все украинские средства поражения, в том числе беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго», используют бензин или керосин, поэтому их двигатели за собой дымовой след не оставляют.
19: Российские снаряды падали также в донбасском городе Волноваха. Там ФАП рухнул рядом с улицей Ленина, неподалеку от складов. Никто не пострадал. Всего за время СВО российская армия случайно уронила 333 авиабомбы на свои же территории.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко об истинной сути военной присяги.
18: Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры, дорогие родители, уважаемые гости. Сегодня в вооруженных силах Беларуси особый день. Тысячи молодых ребят, вчерашних школьников, принимают на себя высокую ответственность оберегать настоящее и будущее нашей страны. Военная присяга – это не просто высокие слова, ритуал или даль традиции, а по-настоящему взрослый и ответственный шаг. И не только в вашей жизни. Важно понимать, что, давая священную клятву стране и народу, вы даете ее своему дому, своей семье. Вы клянетесь беспрекословно исполнять приказы командиров, строго соблюдать воинские уставы, беречь независимость и территориальную целостность, конституционный строй Республики Беларусь. С этой минуты ваша совесть и закон предъявляют к вам высочайшие требования. Звание военнослужащего обязывает быть стойким, отважным, верным долгу и своей стране. Современное оружие и техника – неоспоримое преимущество любой армии, но ее мощь и силу определяют люди. Преданные родной стране военнослужащие, которые в едином строю стоят на страже мира и безопасности нашего Отечества. Солдатский труд тяжелый и под силу только настоящим мужчинам, крепким телом и духом. Вам будет непросто, но я убежден, плечом к плечу со своими боевыми товарищами, под руководством опытных командиров, каждый из вас достойно преодолеет этот путь.
11: Учим пакистанский вместе.
4: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
22: Гяра.
4: 12.
22: Бара.
4: 13.
22: Тера.
4: 14.
22: Чодаха.
4: 15.
22: Пандраха.
4: 16.
22: Солаха.
4: 17.
22: Сатраха.
4: 18.
22: Атара.
4: 19.
22: Унис.
4: 20.
22: Бис.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл.
11: мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
6: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
3: Обалдеть.
6: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая, ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
3: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
6: Угу. Ищут.
3: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
6: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
3: Это ты про какие сферы сейчас?
6: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
3: Ого!
6: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
3: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
6: За прогулы?
3: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
6: Ага, точно.
3: Ну правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
6: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
3: Давай.
6: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
3: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
6: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
3: Да, плюс-минус, так и есть.
6: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
3: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
6: Угу, это правда.
3: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
6: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
7: Ну да, никто не хочет туда идти.
6: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
7: Но, слушай, здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. Ну, в любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, ну, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
8: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансии. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
7: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
8: Ну, давай попробуем.
7: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
8: Да, причем не в центре.
7: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, ну, типа просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
8: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, ну или хотя бы минимальный ремонт обуви.
7: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, там, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
8: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
7: Так.
8: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
7: Ну да, работа за наличку.
8: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
7: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на двух-трех официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
8: А, ты про домохозяек?
7: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
8: Но логика тут предельно прагматичная.
7: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
8: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
7: Точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
8: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
7: Ну да, почему?
8: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
7: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
8: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
7: Угу.
8: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
7: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей – привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году, и там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
8: Да, есть такое.
7: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
8: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
7: Естественно.
8: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
7: Угу.
8: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
7: То есть они просто находят какие-то лазейки?
8: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
7: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
8: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
7: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
8: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
7: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
8: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
7: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
8: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
7: Да, это логично.
8: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
7: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
8: Совершенно верно. Трудовые мигранты готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
7: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
8: Именно.
7: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
8: Угу, и какой же?
7: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими, закупленными станками, будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
8: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
7: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
8: До связи.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
11: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Нет дыма без огня. В Могилеве начались трехдневные секретные учения сразу в нескольких частях города.
16: С 25 по 27 мая с 10 утра до 16.00 в городе пройдут командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях. На время проведения учений будет перекрыто движение транспортных средств на следующих участках. Улица Гагарина. От проспекта Пушкинского до бульвара Непокоренных. Улица Демьяна Бедного до улицы Севастопольской. Переулок Крайний.
15: Такое внезапное объявление утром 25 мая получили жители Могилева. Люди говорят, что слишком подозрительно выглядит увеличившееся количество мероприятий военного характера. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новые учения МВД. Не так давно, напомню, Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
18: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженные силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
15: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов по-прежнему преобладает антивоенный настрой. Люди боятся, что боевые действия затронут их дома и семьи, и признаются, что российское СВО и так уже перевернуло их жизнь с ног на голову.
9: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
10: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
9: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
10: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
9: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
15: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
15: Русское качество не подходит. Почему российские туристы штурмуют торговые центры Минска? Судя по видео, которые в эти выходные буквально захлестнули соцсети, магазины в белорусских торговых центрах переполнены, а на входе стоят огромные очереди на десятки метров. Это россияне приехали пополнить свои запасы одежды таких брендов, как Zara, Massimo Dutti и других, которые после начала спецоперации на Украине ушли из РФ.
12: Zara, H&M, Bershka, Coca-Cola, Nespresso, здесь все работает официально. АВБ, озоны, доставка просто как часы. И это просто нормальная жизнь, которая для многих уже стала роскошью.
15: Не обходится в таком ажиотаже и без неприятного, жалуются белорусы. По их словам, приехавшие на шопинг россияне ведут себя не как туристы и гости, а как хозяева, рассказывает минчанка Полина.
23: База русских – приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, та же самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, которые писали в комментариях, Ну, белорусские рубли — это фейк. Единственные рубли настоящие — это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
15: Дошло до того, что даже сами россияне, которые переехали жить в Беларусь ранее, не слишком горят желанием видеть такое количество бывших земляков.
13: Я вот в Беларусь переехал, карточки, виза на работе получил, интернетом без VPN пользуюсь. И московские друзья меня спрашивают, а как бы и нам так сделать? Мы тоже хотим. А вчера регистрацию получил и думаю, бач, няма чого вам тут робить, нахлебники. Беларусь не гумовая.
15: Многие россияне признаются, что и раньше думали об эмиграции, но последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетями

0: 66 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Ловушка Бабы-Яги. Участник СВО рассказал о дроновом аду в Теткино. Там полегло уже 4 роты. Романа Усача мобилизовали в 24-м году. Он служил в Курской области. По его словам, в приграничных районах армия несет серьезные потери. В основном из-за дроновых атак. Из-за постоянных обстрелов на том участке сложно провести эвакуацию раненых и погибших, говорит Роман.
2: Подразделение несет большие потери, а эвакуация раненых и погибших фактически невозможна из-за постоянной работы украинских дронов. Баба-Яга сидит, две группы эвакуации в марте пытались зайти. Никак вообще. Короче, примерно с нашей, получается, дивизии 4 роты лежит там.
1: Вообще дрон «Баба-Яга» — это сельскохозяйственный мультикоптер, который в ВСУ переоборудовали в настоящий бомбардировщик. У него есть тепловизор для работы по ночам. Этот дрон стал настоящим кошмаром для военных на передовой, говорит Роман. Его слова подтверждают и солдаты с других направлений.
3: Два, три, четыре, пять, шесть. Вон там валяется.
4: Бля, размотало просто.
3: Прикинь. Сюда раз, два, три миномета, походу.
4: Да, миномета походу.
3: Они, наверное, как шли, так и...
4: Бабьёшка, короче, понял?
3: Бабьёшка?
4: Да.
1: Военные медики говорят, за последние несколько месяцев к ним в госпитале поступает в разы больше раненых после дроновых атак. Мест в больнице не хватает, иногда по приказу командира приходится отправлять назад на фронт недолеченных солдат. Это было с бойцом Денисом Араповым, который проходит службу в 27-й мотострелковой бригаде, рассказывает его супруга Оксана. В одном из боевых заданий боец получил тяжелое минно-взрывное ранение.
5: А вследствие чего он лишился правого глаза, и в голову установлена пластина. Данное ранение было признано тяжелым, что подтверждается справкой о тяжести увечья и привело к становлению инвалидности третьей группы бессрочно. Вернувшись на службу после тяжелого ранения, у мужа на фоне физических нагрузок и психоэмоциональных переживаний стало беспокоить сильнейшие головные боли, приступы дезориентации во времени и пространстве. А в апреле 2025 года был госпитализирован.
1: В мае прошлого года военно-врачебная комиссия признала Арапова ограниченно годным к службе. Но, несмотря на это, его рапорт об увольнении не удовлетворили, и он продолжает службу, рассказывает супруга.
5: Сейчас мой муж инвалид, находится в Луганской области, на связь не выходит. Предполагаю, что его отправили на линию боевого соприкосновения. Я очень волнуюсь, переживаю за своего мужа.
1: По словам женщины, муж нуждается в постоянном лечении и приеме сильнодействующих препаратов. Супруга обратилась к адвокатам с просьбой помочь вернуть мужа домой.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
6: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о снижении ставки рефинансирования и ставки по кредиту «Овернайт».
7: Сегодня правление Национального банка приняло решение о снижении ставки рефинансирования и ставки по кредиту «Овернайт» на 50 базисных пунктов. С 1 июня 2026 года таким образом они составят 9,25 и 10,75% годовых соответственно. При принятии этого решения было проанализированы все факторы, начиная с фактической и ожидаемой инфляции, уровня деловой активности в стране, ситуации на валютном и кредитно-депозитном рынках и заканчивая внешним фоном и возможным его изменением в будущем.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Учителя вне закона. В Беларуси хотят ужесточить правила работы для репетиторов. В стране обсуждают новые...

0: Новые требования для репетиторов. Одним из главных изменений может стать создание специального реестра, без включения в который преподавать детям будет нельзя. Ввести список планируют через Департамент контроля качества образования, а данные о зарегистрированных специалистах разместят в открытом доступе на сайте министерства. Отказать в регистрации могут людям с судимостью за экстремизм, а также тем, кто не имеет профильного образования, но оказывает узкоспециализированные образовательные услуги, например, как логопед или дефектолог. Министерство образования считает, что репетиторы должны заниматься с учениками только индивидуально, не в группах. Содержание репетиторских услуг должно соответствовать программе, которую ученик осваивает в своем учебном заведении. Если репетитор или логопед работает с учениками онлайн, министерство предлагает им использовать только ресурсы национального сегмента сети интернет, зарегистрированные в Беларуси, то есть запретить им работать через Zoom и другие небелорусские ресурсы, отмечают юристы.
1: Кроме того, самозанятым хотят ограничить оказание услуг по вокалу, обучению игре на музыкальных инструментах и танцам. Такие услуги, согласно проекту изменений, они смогут предоставлять только совершеннолетним в группах до 4 человек.
0: Это не первая попытка чиновников урегулировать работу предпринимателей. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
2: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовые формы организации бизнеса и справедливого налогообложения.
0: Инициативы властей отразились и на образовании. Сейчас в Беларуси работает только 7 частных образовательных учреждений. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
3: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
0: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. Что касается ужесточения правил работы для репетиторов, то сейчас проект находится на общественном обсуждении, которое продлится до 1 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
6: Гяра.
5: 12.
6: Бара.
5: 13.
6: Тера.
5: 14.
6: Чодаха.
5: 15.
6: Пандраха.
5: 16.
6: Солаха.
5: 17.
6: Сатраха.
5: 18.
6: Атара.
5: 19.
6: Унис.
5: 20.
6: Бис.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Из первых уст.
7: Пресс-секретарь МИД Руслан Воронков о позиции Беларуси по тайваньскому вопросу в контексте текущей ситуации.
8: Руководствуясь духом всепогодного и всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой, а также своими международными обязательствами, Республика Беларусь последовательно придерживается принципа одного Китая. Беларусь исходит из того, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью. Мы отмечаем непреходящую значимость резолюции Генассамблеи ООН номер 2758 как документа, закрепившего эти политико-правовые реалии. Беларусь неизменно поддерживает усилия Китая по сохранению национального единства, уважает его суверенитет и территориальную целостность и выступает против любых форм внешнего вмешательства во внутренние дела.
4: Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Шумилинском районе в водоеме обнаружили тело мужчины. Вечером в водоеме Копани возле деревни Дворище Шумилинского района обнаружили тело погибшего 70-летнего мужчины. Тело находилось недалеко от берега и было извлечено из воды. Обстоятельства произошедшего еще устанавливают. Милиционеры переходят на усиленный режим в зонах отдыха и на пляжах. Под особым прицелом оказались около 500 официальных зон отдыха, в основном у водоемов, а также более 300 популярных стихийных пляжей. Для контроля за безопасностью милиция задействует все ресурсы – пешие наряды и патрули на электросамокатах и велосипедах, а также систему видеонаблюдения для онлайн-мониторинга. Кроме того, будут проводить совместные рейды ГАИ, освода и добровольных дружин. Главный акцент – на распитии алкоголя и пива на пляжах. ГАИ займется дорожной обстановкой и правилами парковки вблизи водоемов. В Дятловском районе парень купил пневматику в сети и устроил тест-стрельбу. Местный житель сообщил, что ночью молодой человек расстреливает дорожные знаки. Помимо знаков, стрелок случайно повредил лобовое стекло припаркованного автомобиля. Баллистическая экспертиза подтвердила, что изъятый пистолет – заводская пневматика. Парень признался, что заказал его на одном из популярных маркетплейсов. Внятно объяснить мотивы своего поступка и предоставить документы на пистолет он так и не смог. Эксперты напоминают, что любой пневматическое оружие – источник повышенной опасности. Его можно применять только в законных целях. Даже легкая пневматика может причинить серьезные телесные повреждения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Важный сигнал.
0: Ядерные учения помогли как могли. Трамп продлил на год санкции против Беларуси. Соответствующий документ уже доступен в базе Федерального регистра. Согласно нему, режим чрезвычайной ситуации в отношении Беларуси будет действовать и после 16 июня текущего года. Санкции продлеваются еще на год, говорится в документе.
9: Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.
0: Речь идет о чрезвычайной ситуации, объявленной президентским указом 16 июня 2006 года. Позднее, во время потепления отношений между США и Беларусью, данный санкционный режим несколько раз приостанавливался. Однако после выборов 2020 года его возобновили. А 9 августа 2021 года тогдашний президент США Джо Байден расширил действие положений указа, добавив в него новые критерии. Как известно, США отменили некоторые санкции в отношении Беларуси в обмен на освобождение заключенных по политическим статьям. При этом Евросоюз, наоборот, подготовил новый пакет санкций против Беларуси. Как сообщают западные СМИ со ссылкой на собственные источники в Брюсселе, предлагается расширить список технологий и товаров двойного назначения, поставки которых запрещены в Беларусь. Также расширяется список технологий и товаров, которые могут укрепить военно-промышленный комплекс и применяться в сфере безопасности. В частности, упоминаются компоненты для беспилотников. Среди мер также и запрет на транзит через Беларусь товаров, которые могут содействовать укреплению ВПК, отмечают журналисты.
10: Предлагается запретить поставки в Беларуси некоторых типов программного обеспечения. Ограничивается импорт алюминия из Беларуси. Предлагается расширить запрет для европейских компаний на оказание строительных услуг в Беларуси. Еще одно предложение касается запрета на грузоперевозки по территории Евросоюза компаниям, в которых 25% и более принадлежат белорусским физическим или юридическим лицам. Кроме того, пакет предполагает расширение санкционных списков. В них вносятся лица, которые получают выгоду от белорусского ВПК. Пакет содержит дополнительные меры контроля за финансовыми операциями белорусских компаний в Евросоюзе.
0: По данным западных СМИ, в обосновании нового пакета санкций сказано, что его цель – максимально ограничить участие Беларуси в российской военной машине и перекрыть всевозможные пути обхода европейских ограничений. Новые ограничения, которые сейчас обсуждаются странами-членами ЕС, направлены на то, чтобы минимизировать риск обхода санкций, говорит политический эксперт Евгений Лукин.
11: Вторичные санкции – это сейчас, в общем-то, наверное, главный вопрос. Вот, скажем, у Мальдив там несколько раз выросла торговля с Россией. То есть мы видим, что через какие-то такие небольшие государства можно завозить буквально все, что угодно в Россию, различные подсанкционные товары. И, безусловно, Белоруссия является одним из таких хабов, через которые это все можно делать.
0: Несколько раундов санкций, введенных Евросоюзом против Беларуси за ее роль в поддержке российской СВО на территории Украины, были менее жесткими по сравнению с ограничениями против самой России. Тем не менее, экономика Беларуси серьезно пострадала от действующих санкций. А нового давления она может просто не выдержать, предупреждают эксперты. По их словам, ужесточение санкций грозит полным экономическим коллапсом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
12: Дроны выжигают нефтянку. Под Владимиром горит станция Второва. В Новороссийске крупная нефтебаза, а в Рязани НПЗ на грани остановки. ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции Второго под Владимиром. Судя по словам очевидцев, в результате атаки беспилотников на нефтеперекачивающей станции Второго вспыхнул пожар.
13: Вот это пожарище. Столб дыма огромный. Чернющий.
12: Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что пожар начался после атаки беспилотников на объект инфраструктуры, однако не уточнил, что это был за объект. По его словам, пожар локализовали на площади 800 квадратных метров, открытое горение ликвидировали. Этот удар позже подтвердили и спецслужбы Украины. Там заявили, что эта нефтеперекачивающая станция обеспечивает топливом крупные нефтебазы вокруг Москвы, а также аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Эту станцию беспилотники атаковали и ранее, отмечает эксперт нефтегаз. Газового рынка Михаил Свагарь.
14: Второго – это промежуточная продуктоперекачивающая станция, относящаяся к инфраструктуре транснефти. В сентябре прошлого года она тоже была атакована. Тогда были повреждены два нефтяных резервуара и магистрально-насосная станция.
12: В сети также появились новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют об огромных разрушениях нефтеперерабатывающего завода в Рязани. На кадрах за 24 мая видны повреждения, которых не было на предыдущих снимках, отмечают эксперты. По их словам, на новых фото можно увидеть многочисленные попадания по установкам первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-3. Также между двумя установками уничтожены три резервуара для нефтепродуктов.
14: Суммарно все известные повреждения указывают на вывод из строя от 90 до 100% нефтеперерабатывающих мощностей завода. Напомню, что Рязанский НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год.
12: Беспилотники также атаковали два нефтяных объекта в Новороссийске и химзавод в Перми. Об атаке на Новороссийск и возгорании на нефтебазе сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стала нефтебаза «Грушовая балка». Сообщается, что дым после удара также поднимался над нефтеналивным терминалом «Шесхарис», конечной точкой магистральных нефтепроводов «Транснефти» в Краснодарском крае. По официальным данным, в результате атаки на нефтебазе в Новороссийске произошел пожар. Пострадали как минимум два человека, тогда как в Прикамье, по данным властей, обошлось без пострадавших.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о главной задаче для наследников победителей.
15: История родной Беларуси знает тысячи примеров, когда обычные парни, вчерашние школьники и студенты совершали подвиги. Их имена вписаны в летопись воинской славы, в историю нашей страны. И именно благодаря подобным людям, храбрым Героем сегодня над Беларусью чистое и мирное небо. Вот уже 80 лет. А совсем скоро, 22 июня, исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Вынесенные нами уроки, память о жертвах той войны и подвиги советского народа – это наш щит, который мы должны беречь. Сохранить мир, который достался нам страшной ценой, значит быть достойными наследниками победителей. Но какой бы ни была сложная, даже опасная обстановка у наших границ, задача наша одна – сохранить мирное небо над страной. Это самое ценное, что у нас есть – мир и жизнь людей. В нынешних непростых условиях ваша готовность освоить науку побеждать, овладеть самыми современными образцами вооружений, встать в случае необходимости на защиту Родины и есть вклад в обеспечение суверенитета и независимости Беларуси.
16: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Свои закончились, пришли к соседям. Рекрутеры наемников на СВО активизировались в Беларуси. Обещают золотые горы и гражданство России. Соответствующие объявления начали массово появляться на сайтах и в группах по поиску работы и подработки. За подписание контракта с Минобороны России обещают единовременно около 35 тысяч долларов.
17: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
10: В объявлениях утверждается, что это официальный государственный контракт с Минобороны РФ, который якобы не является наемничеством в Беларуси. Так ли это, комментирует юрист Олег Шумин.
18: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни. А потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
10: По последним подсчетам, не менее 314 граждан Белоруссии погибли или пропали без вести, воюя в рядах армии России на Украине. При этом сам список называют неполным. Часть людей могла получить российское гражданство. Часть потерь не подтверждена публично. Для сравнения, за 10 лет войны в Афганистане погибло 723 белоруса. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о главной задаче для наследников победителей.
15: История родной Беларуси знает тысячи примеров, когда обычные парни, вчерашние школьники и студенты совершали подвиги. Их имена вписаны в летопись воинской славы, в историю нашей страны. И именно благодаря подобным людям, храбрым героям сегодня над Беларусью чистое и мирное небо. Вот уже 80 лет. А совсем скоро, 22 июня, исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Вынесенные нами уроки, память о жертвах той войны и подвиги советского народа – это наш щит, который мы должны беречь. Сохранить мир, который достался нам страшной ценой, значит быть достойными наследниками победителей. Но какой бы ни была сложная, даже опасная обстановка у наших границ, задача наша одна – сохранить мирное небо над страной. Это самое ценное, что у нас есть – мир и жизнь людей. В нынешних непростых условиях ваша готовность освоить науку побеждать, овладеть самыми современными образцами вооружений, встать в случае необходимости на защиту Родины и есть вклад в обеспечение суверенитета и независимости Беларуси.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Дроны выжигают нефтянку. Под Владимиром горит станция в Торово. В Новороссийске крупная нефтебаза, а в Рязани НПЗ на грани остановки. ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции в Торово под Владимиром. Судя по словам очевидцев, в результате атаки беспилотников на нефтеперекачивающей станции в Торово вспыхнул пожар.
13: Вот это пожарище. Столб дыма огромный. Чернющий.
12: Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что пожар начался после атаки беспилотников на объект инфраструктуры, однако не уточнил, что это был за объект. По его словам, пожар локализовали на площади 800 квадратных метров, открытое горение ликвидировали. Этот удар позже подтвердили и спецслужбы Украины. Там заявили, что эта нефтеперекачивающая станция обеспечивает топливом крупные нефтебазы вокруг Москвы, а также аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Эту станцию беспилотники атаковали и ранее, отмечает эксперт нефтегаза. Своего рынка Михаил Свагарь.
14: Второго – это промежуточная продуктоперекачивающая станция, относящаяся к инфраструктуре транснефти. В сентябре прошлого года она тоже была атакована. Тогда были повреждены два нефтяных резервуара и магистрально-насосная станция.
12: В сети также появились новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют об огромных разрушениях нефтеперерабатывающего завода в Рязани. На кадрах за 24 мая видны повреждения, которых не было на предыдущих снимках, отмечают эксперты. По их словам, на новых фото можно увидеть многочисленные попадания по установкам первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-3. Также между двумя установками уничтожены три резервуара для нефтепродуктов.
14: Суммарно все известные повреждения указывают на вывод из строя от 90 до 100% нефтеперерабатывающих мощностей завода. Напомню, что Рязанский НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год.
9: Беспилотники также атаковали два нефтяных объекта в Новороссийске и химзавод в Перми. Об атаке на Новороссийск и возгорании на нефтебазе сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стала нефтебаза «Грушовая балка». Сообщается, что дым после удара также поднимался над нефтеналивным терминалом «Шесхарис», конечной точкой магистральных нефтепроводов «Транснефти» в Краснодарском крае. По официальным данным, в результате атаки на нефтебазе в Новороссийске произошел пожар. Пострадали как минимум 2 человека, тогда как в Прикамье, по данным властей, обошлось без пострадавших.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
6: Мосаме сарма.
16: Лето.
6: Мосаме гарма.
16: Весна.
6: Бахар.
16: Осень.
6: Хизан.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк».
10: Ага, всем здравствуйте.
19: Если представить такую классическую ситуацию, человек просыпается утром, привычно так заваривает кофе, ну, строит планы на месяц. И в этот самый момент его стабильный доход навсегда обрушивается на 60%.
10: Причем он не совершил какую-то роковую ошибку на бирже, его не уволили за прогулы, и компания не обанкротилась.
19: Ему просто исполнилось 63 года. Сегодня на повестке глубокое погружение в один поразительный парадокс пенсионной системы в Беларуси.
10: Да, этот парадокс, ну, он действительно заслуживает детального разбора.
19: Официальные органы рапортуют о невероятном, почти рекордном росте средних пенсий. Называют цифру 1072 рубля. С высоких трибун это подается как, ну, безусловный триумф экономической модели.
10: Звучит-то круто, не так ли? Разве рост выплат – это само по себе не позитивный показатель? А если цифры на бумагах растут, в чем тогда заключается катастрофа?
19: А в том, что стоит только заглянуть за фасад этих заявлений, как становится ясно, государственная пенсионная система превратилась в суровый механизм экстремального выживания. Стоит оставить в стороне красивую арифметику чиновников и перейти к жесткой реальности.
10: Но номинально график идет уверенно вверх, это факт. 5 лет назад выплата составляла около 540-550 рублей.
19: Угу.
10: Сейчас достигла отметки в 1072. То есть, ну, номинально почти в 2 раза больше.
19: Рост в 2 раза звучит как маргия. Но ведь это чистая математика. Рубль, который был в кошельке 5 лет назад, и сегодняшний рубль – это совершенно разные вещи.
10: Тут в игру вступает инфляция.
19: Именно. За этот 5-летний период общая инфляция составила от 60 до 80%. И если применить эту поправку к красивым графикам, то реальный рост покупательной способности составил от 8 до 20% за 5 долгих лет.
10: Ничего себе.
19: Да-да. И здесь есть один важнейший нюанс. Базовая инфляция вообще не отражает реальную картину для пожилых людей.
10: Но подождите, инфляция же бьет по всем гражданам. Студенты, молодые специалисты, все видят, как меняются ценники. Разве это какая-то уникальная проблема именно пенсионеров?
19: Проблема общая, но воздействие, ну, оно совершенно разное. В экономике есть понятие скрытого налога или индивидуальной инфляции. Работающий человек обладает гибкостью.
10: Ну да, он может найти подработку, сменить профессию.
19: Попросить прибавку к зарплате, в конце концов. А доход пенсионера жестко зафиксирован. Но главное – это структура трат. Молодой человек может, отказаться от похода в ресторан или отпуска.
10: Оптимизировать бюджет, короче говоря.
19: Точно. А пенсионер тратит деньги на абсолютную базу, от которой нельзя отказаться. Продукты питания, коммуналка и лекарства.
10: И вот на эти категории цены растут быстрее всего.
19: Абсолютно. Базовые продукты за 5 лет подорожали на 70-90%, коммунальные платежи на 60-80%. А если посмотреть на медикаменты, там рост во многих случаях превысил 100%.
10: Угу. Получается такой бег на месте, причем по беговой дорожке, которая едет назад.
19: Отличная метафора. Поэтому обсуждать абсолютные суммы бессмысленно. Если абсолютные цифры съедают инфляция, нужно посмотреть на относительные, то есть на важнейший показатель – коэффициент замещения.
10: Это процент, который показывает, какую долю от прежней зарплаты заменяет пенсия при выходе на заслуженный отдых.
19: Да. В экономике этот коэффициент работает как амортизатор, чтобы не было слишком больно при падении доходов. Еще недавно в государственных программах в Беларуси обещали довести этот коэффициент до 40%.
10: Обещали, да. А по факту?
19: А по факту сейчас этот показатель составляет всего 36-37%. Средняя зарплата по стране крутится около 2900 рублей, а средняя пенсия – 1072.
10: 36%. Это же колоссальный шок.
19: Если перевести сухие проценты в реальную жизнь, представим условного инженера Ивана Петровича. Всю жизнь он проектировал здание, зарабатывал эти 2900. Платил по счетам, помогал детям. Наступает пятница, его последний рабочий день, а в понедельник он пенсионер.
10: И его доход рушится в 2,5 раза за одни сутки.
19: Просто по факту достижения определенного возраста человек теряет 1800 рублей в месяц. Он в одночасье переходит из статуса активного участника экономики в статус зависимого.
10: Но тут чиновники часто приводят такой аргумент. Они называют эти 36-37% мировым стандартом.
19: О да, любимый тезис.
10: В пример ставят те же Штаты, где коэффициент примерно такой же. Вроде как, зачем требовать большего, если так живет весь мир?
19: Слушайте, ну это же манипуляция чистой воды. Прямая подмена понятий. Разве можно сравнивать эти системы в лоб? В США или Западной Европе государственная пенсия – это только один из элементов расчетов.
10: А, то есть базовый фундамент?
19: Да. При сопоставимом коэффициенте от государства у людей там десятилетиями работают накопительные счета, плюс мощнейшие страховки, которые покрывают львиную долю медицинских расходов.
10: В белорусской системе этих дополнительных подушек безопасности просто нет. 36% – это и фундамент, и стены, и крыша.
19: Именно. И если обратиться к мировым стандартам, Международная организация труда называет 40% красной линией. Это не цель, это порог бедности.
10: Ниже которого начинается уже системная нищета.
19: Точно. А для нормальной жизни коэффициент должен составлять от 50 до 70%. Причем еще в 2020 году в Беларуси этот показатель был 40-42%. Налицо быстрая деградация системы.
10: Это пугающая динамика. Но если отложить макроэкономику в сторону, намного интереснее понять, как это выглядит на практике. Как вообще физически свести концы с концами, имея 1072 рубля на месяц?
19: Можно разложить типичный бюджет. Возьмем сценарий. Женщина 68 лет, назовем ее Мария Ивановна. Живет одна в стандартной однушке.
10: Так, первая статья расходов – коммуналка. Зимой с отоплением, водой, светом – это 200-220 рублей. Это сразу минус 20% пенсии.
19: Угу. В 68 лет медицина – это уже не роскошь, а обязательство. Препараты от давления, мази для суставов – это еще минимум 150-200 рублей.
10: И это если брать самые дешевые аналоги. А если какое-то обострение, бюджет уходит в минус.
19: Совершенно верно. И вот после оплаты квартиры и лекарств остается где-то 500-550 рублей на весь месяц.
10: То есть, если разделить на 30 дней, получается 17-18 рублей в день.
19: 17 рублей. Что сегодня можно купить на эти деньги? Буханку хлеба, литр молока, дешевую крупу и, ну, самый минимум курицы. Это катастрофа.
10: Рацион вынужденно смещается в сторону пустых углеводов. Каши на воде, картофель, свежие фрукты или качественная рыба переходят в разряд недоступной роскоши. А такое скудное питание разрушает иммунитет.
19: Что требует новых трат на лекарства. Замкнутый круг. Но ведь жизнь – это не только таблетки и квитанции. Рвется осенняя обувь, ломается холодильник.
10: Или просто поход в недорогую кофейню.
19: А на все это остается от силы 100-150-200 рублей в месяц. Билет в местный театр 40 рублей. Съездить на автобусе в соседний город еще 50.
10: Сломанная стиральная машина вообще заставляет влезать в долги или брать микрозаймы.
19: И это порождает страшный выбор. Чтобы скопить на новые зимние сапоги, человек решает целый месяц принимать жизненно важные таблетки через день. Ради экономии. Это не спокойная старость, Это режим жесткого выживания.
10: Тяжело это осознавать, но тут возникает логичный вопрос. Ведь около 30 лет назад страны-соседи находились в таких же советских условиях.
19: Разрушенная плановая экономика, пустые полки.
10: Да, все стартовали из одной точки. Почему там все совершенно иначе?
19: Контраст колоссальный. В Польше средняя пенсия сегодня 4000 злотых. Если перевести, это около 3500 белорусских рублей.
10: В 3 с лишним раза выше.
19: Да. В Литве 600 евро, это 2300 рублей. Эстония 650-700 евро.
10: Скептики сразу возразят, что прямое сравнение, но оно некорректно. В Европе же выше цены на коммуналку и продукты.
19: Этот аргумент легко разбивается через покупательную способность. Номинальные суммы там выше, да. Но относительно дохода базовые товары обходятся пенсионеру значительно дешевле. Плюс мощная социальная поддержка.
10: Льготы, субсидии.
19: Конечно. В той же Литве действует масштабная компенсация стоимости рецептурных лекарств. Льготный проезд в транспорте. Литовский пенсионер может сходить в кино, отложить на мебель.
10: В то же время как белорусский пенсионер не может позволить себе билет на автобус без ущерба для бюджета. Понятно.
19: В чем фундаментальная причина такого тупика? Почему система оказалась в западне?
10: Проблема в устаревшей распределительной модели. Она, ну, не менялась с советских времен.
19: Это как можно объяснить простыми словами?
10: Представьте ужин в ресторане. За столом сидит группа людей. Они поели, но денег нет. И они ждут, что счет оплатят новые гости, которые только-только заходят в двери.
19: Ага. То есть текущие работники своей зарплаты напрямую оплачивают пенсии нынешним пенсионерам?
10: Да. В фонде не лежит никаких реальных инвестированных накоплений. Чтобы такая распределительная математика работала, нужно, чтобы на одного пенсионера приходилось 3-4 работника.
19: А в Белоруссии сейчас этот показатель опустился ниже 2. И цифра постоянно падает.
10: Население стареет, рождаемость падает. Получается такая комбинация стареющего населения и экономики, которая просто не генерирует достаточно богатства.
19: Плюс полное отсутствие накопительного компонента. У соседей он есть, а здесь человек на 100% зависит от госбюджета. И есть еще один сокрушительный фактор – массовая миграция.
10: О, да. Из страны уехало от 300 до 500 тысяч молодых специалистов. Айтишники, врачи, инженеры. Это потерянные миллионы налогов.
19: Те самые платежеспособные гости ушли ужинать в рестораны Варшавы и Вильнюса. И теперь оплачивают счета местных пенсионеров.
10: Иногда уехавшие забирают с собой родителей. И тогда белорусский фонд получает двойной удар. Человек всю жизнь платил налоги, а пенсию получает за рубежом.
19: Ресурсов на достойную старость просто нет. Экономическая стагнация последних 30 лет сделала свое дело. Что ж, пора подводить короткий итог. 1072 рубля – это не проклятие и не природная катастрофа.
10: Это прямой результат конкретных политических и экономических решений. Соседние страны наглядно доказали, что создать работающую систему было абсолютно возможно.
19: И вот тут возникает финальная, очень провокационная мысль. Если уже сегодня система балансирует на грани краха, когда на одного пенсионера приходится меньше 2 работников.
10: То что произойдет, когда на пенсию начнет выходить нынешнее поколение 30- и 40-летних?
19: Именно. Смогут ли они вообще рассчитывать хоть на какие-то выплаты от государства? Или сама концепция солидарной пенсии просто исчезнет за неимением средств?
10: Это вопрос, о котором стоит задуматься каждому.
19: На этом сегодняшний разбор завершен. Спасибо всем за внимание и до новых встреч.
10: Всем пока-пока.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Судья-эксперт по дрессировке, заводчик племенного питомника среднеазиатских овчарок Людмила Буткевич о ветеринарных врачах и их действиях в нештатных ситуациях.
20: Есть определенные сказки, потому что когда животному уже оказывается помощь, сам ветврач решает, что ему нужно, понимаете? Он не бежит к владельцу, который там сидит, ждет. Давайте мы сейчас вот это сделаем, это будет стоить столько-то и так далее, и опять будет это стоить столько-то. Никто не предупреждает об этом, и отсюда счет вырастает в общем-то, это. Здесь, конечно, зависит от квалификации ветврача. Угу. Понимаете? Опытный ветврач – это золото для любой клиники. Но именно эти опытные ветврачи, они не всегда задерживаются в частных клиниках, потому как у них там свой регламент, и вот этот протокол, он не всегда дает возможности правильно поставить диагноз за счет того, что, допустим, анализ при пироплазмозе, он сразу не показывает у животного наличие этой болезни. Но при этом, если не ввести антидот, животное погибает. Ветврач частной клиники, он не имеет права ввести, он боится ввести, потому что, ну, мало ли, если какие-то судебные разбирательства, не было подтверждения, не ввожу. Тем не менее, животное лечится долго, не наступает выздоровление. Нет, это происходит. Поддерживающая терапия, которая, в общем-то, не даст результата, если сам врач не проявит инициативу, ага, и не подумает своей головой. Возможно, протокол, который они, в котором они сдержаны, да, он мешает им, ну, принять это решение, потому что в случае гибели тогда у владельца есть, ну, жесткий козырь в суде.
1: Важный сигнал.
0: Прокаженная зона. Границу с Белоруссией и Россией начала укреплять Латвия. Начнут с противотанковых рвов и заграждений. В Латвии начинаются работы по укреплению границы с Белоруссией и Россией. Госкомпания по управлению недвижимостью выбрала подрядчиков. Контракты планируется заключить к концу июня, а работы должны стартовать летом. Речь идет о строительстве площадок для хранения средств контрмобильности, а также создании противотанковых рвов и поставке средств контрмобильности. Общий размер финансирования – почти 13 миллионов евро. Ранее стало известно, что на границе с Белоруссией латвийцы устанавливают наблюдательные вышки. Кроме того, на участке вдоль Западной Двины они решили установить 5 мостов через небольшие реки, ручьи и овраги, а на участке у озера Ричи проложить дороги, которые позволят пограничникам быстро перемещаться вдоль берега. При этом в восточном регионе Латвии ранее появились бетонные и металлические конструкции. Это противотанковые препятствия, которые латвийская армия планирует использовать для защиты внешних границ Латвии и ЕС, говорит инспектор инженерных войск Национальных вооруженных сил Латвии Каспарс Лоздинш.
21: Этот материал использовался еще во время Второй мировой войны. До сих пор то тут, то там в Европе их можно увидеть, в лесах или мхах. Казалось бы, они должны были бы остаться в прошлом, но, к сожалению, реальные боевые действия в Украине доказывают, что это по-прежнему эффективное средство.
0: Латвийская армия сначала размещает конструкции на складах, затем их расставляют вблизи с границей с Белоруссией и Россией. Не сплошной линией, как забор, а в тех местах, где военные считают нужным. Готовиться к военным действиям нужно вовремя, говорит Ластинш.
21: Мы привозим эти материалы не только для того, чтобы потенциально остановить движение во время войны, но и для того, чтобы удержать противника от подобных мыслей.
0: По словам латвийских военных, кроме противотанковых препятствий, линия обороны будет нуждаться в боеприпасах, взрывчатке и минах. Их разместят в инженерно-ресурсных парках. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Белоруссией и Россией. Страны Балтии, а также Польша начали строить различные оборонительные сооружения. Их цель при необходимости сдержать и защитить от военной угрозы со стороны России или Беларуси, сказано в официальном сообщении властей. Это означает укрепление железного занавеса между Белоруссией и Европой, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
22: Если говорить о политических последствиях и вообще политической такой атмосфере, которая вокруг этого решения наблюдается, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Европейские страны отгораживаются от Беларуси как от токсичного союзника России, отмечают эксперты. Недавно стало известно, что Латвия планирует полностью запретить автобусное сообщение с Беларусью. Министерство сообщения страны подготовило новые правила, которые распространят действующие ограничения не только на нерегулярные рейсы, но и на все регулярные пассажирские перевозки. Под запрет также могут попасть транзитные автобусные маршруты через территорию Латвии. Власти объясняют инициативу вопросами национальной безопасности. По мнению Латвии, латвийских спецслужб, регулярное транспортное сообщение повышает риски вербовки и давления на граждан страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о факторах, которые позволили снизить ставки рефинансирования и ставки по кредиту овернайт.
2: Уже со второй половины прошлого года начала формироваться тенденция на замедление инфляционных процессов. По итогам 2025 года, напомню, годовой прирост потребительских цен сложился в размере 6,8%, после пика 7,4% в июле. Инфляция продолжает устойчиво снижаться в текущем году. По итогам первых четырех месяцев потребительские цены увеличились на 2,5%, тогда как годом ранее они увеличились на 3,8%. В результате в апреле годовая инфляция снизилась до уровня 5,4%, собственно, как мы и прогнозировали. Это практически минимальное значение для этого периода за последние два года. Основной компонент инфляции, ее базовая составляющая, тоже снизился. В апреле текущего года в годовом выражении она составила 5,9% после 7,6% в июне прошлого года.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
3: Всем привет! Это «Давайте разберемся». И сегодня мы обсудим тему, которая касается очень многих. Все мы любим идею современных, свободных от условности отношений, правда?
5: О, да. Это сейчас такой, скажем так, мейнстрим.
3: Вот именно. Но давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, ну, вы живете со своим партнером уже лет 10. Вы делите быт, вместе платите за аренду, у вас общая собака, вы знаете друг друга просто лучше всех. И вдруг, не дай бог, конечно, случается страшное. Ваш партнер попадает в реанимацию. Вы мчитесь в больницу, но дежурный врач холодно закрывает перед вами дверь.
5: Угу. И говорит, что по закону вы, ну, просто человек с улицы.
3: Точно. Никаких прав на посещение, никаких прав на принятие экстренных медицинских решений, вообще ничего.
5: Слушай, и самое пугающее здесь то, что это не какой-то там надуманный сценарий для голливудской драмы. Это абсолютно суровая юридическая реальность, с которой люди сталкиваются сталкиваются, ну, совершенно непредсказуемо.
3: Если посмотреть на демографические данные, мы увидим просто поразительную картину. В Беларуси средний возраст вступления в первый брак улетел к отметке 28-29 лет.
5: Да, люди не спешат.
3: Более того, в крупных городах каждая четвертая пара совершенно осознанно выбирает совместное проживание без какого-либо похода в ЗАГС. Государство, естественно, активно продвигает традиционные ценности, поощряет официальные союзы. Но огромная часть молодежи как бы голосует ногами, они выбирают партнерство без обязательств перед государством.
5: И тут возникает очень серьезная проблема. Мы видим конфликт между тем, как люди хотят жить в своем идеальном мире, и тем, как работает сама государственная машина, которая этот мир должна обслуживать.
3: Поэтому сегодня мы ставим вопрос ребром. Является ли пресловутый штамп в паспорте пережитком прошлого? И, ну, абсолютно бесполезной формальностью? Или же это необходимый фундамент и гарант стабильности отношений? Я смотрю на официальный брак как на классическое пользовательское соглашение. Ну, знаешь, вот эти Юла в интернете при установке программ.
5: А, которые мы все пролистываем, не глядя.
3: Абсолютно. Вы кликаете «Согласен» в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее, но зачем им печать чиновника?
5: Интересная логика, но...
3: Подожди, я договорю. Более того, люди меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде. Официальный развод — это месяцы потраченных нервов и тысячи рублей на юристов. Зачем добровольно загонять себя в этот капкан?
5: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак – это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство – это использование пиратского софта.
3: Ха, пиратского софта.
5: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно, пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще. Но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
3: Но у него протоколы?
5: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
3: Но ведь для этого не обязательно жениться. Слушай, ну можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
5: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на втором году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
3: Ну, мало кто об этом думает, согласна.
5: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе сожитель не является наследником первой очереди. Вы можете вместе строить быт, покупать технику, делать дорогостоящий ремонт в квартире партнера.
3: Так.
5: Но в случае его смерти, если все это совместно нажитое имущество не оформлено сложными долями, оно автоматически переходит его кровным родственникам. В Беларуси ежегодно фиксируется 300-400 таких случаев.
3: Ого, ничего себе цифры.
5: Да, просто потому, что приезжают какие-то дальние родственники и меняют замки. И закон, что самое обидное, на их стороне. Так что штамп — это не капкан, это базовый бронежилет.
3: Я не спорю, что в экстремальных сценариях этот ваш бронежилет срабатывает. Но мы же не строим всю свою жизнь вокруг ожидания того, что нам на голову упадет кирпич. Давайте перейдем от гипотетических трагедий к повседневному финансовому планированию.
5: Давайте.
3: Вы говорите об имуществе. И мне кажется, что именно здесь подход без штампа куда более честный и прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
5: Логично.
3: математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть 70% этой квартиры. А в официальном браке автоматически включается презумпция совместной собственности. Правило 50 на 50.
5: Потому что семья – это не корпорация по извлечению прибыли. Вы упускаете...
3: Дайте мне закончить мысль. Разве это справедливо по отношению к успешному партнеру? Представьте предпринимателя. Он берет на себя колоссальные риски. Работает по 80 часов в неделю. Создает капитал. А его супруг или супруга, допустим, решает просто не работать и искать себя. При разводе этот капитал будет распилен ровно пополам.
5: Ну, есть же брачные договоры.
3: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака эта проблема исчезает сама собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
5: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака – защиту слабой стороны. Презумпция об общности имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя. Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
3: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
5: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
3: Но пособие все-таки есть.
5: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общества.

0: брать ипотеку как созаемщики?
1: Ну вот, могут же.
0: Могут, но механизмы оценки рисков в банках работают как часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
1: Это просто отсталость банковских алгоритмов?
2: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару? Он видит семейный кодекс, который связывает их с солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра один из них... уехал в другую страну. И распутывать их долевую собственность – это кромешный ад для службы взыскания. Именно поэтому для пары без штампа ставка по кредиту зачастую будет выше на 0,5% или даже на процент.
1: Ну, процент – это не так много.
2: На масштабе 20-летней ипотеки на хорошую квартиру в Минске эти 0,5% превращаются в колоссальные финансовые потери. И это я еще не говорю о льготных госпрограммах вроде семейного капитала, которые вообще закрыты для пар без регистрации.
1: Хорошо, хорошо. Я признаю, что финансовая система пока еще во многом заточена по традиционной формате. Банки любят предсказуемость, а государство субсидирует только те формы жизни, которые само и придумало. Но давайте от накопления совместного имущества перейдем к тому, ради чего люди вообще объединяются и берут эти кредиты к детям.
2: Давайте.
1: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
2: Юридически да, но...
1: Механизм установления отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
2: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост. Но в этом слове «добровольно» и кроется главная системная уязвимость.
1: Какая уязвимость? Если люди решили завести ребенка, они берут на себя ответственность.
2: А если ребенок не был запланирован? Или если отношения испортились еще во время беременности? В официальном браке работает важнейший правовой механизм – презумпция отцовства. Он работает автоматически. Если ребенок рождается у замужней женщины, ее муж по умолчанию признается отцом.
1: И не нужно никаких заявлений.
2: Да, государство не задает вопросов, не требует совместных походов в ЗАГС, система сразу же включает правовую защиту ребенка. А вот вне брака эта защита требует проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
1: Ну, тогда суд.
2: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено. И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы. И знаете, как это выглядит на практике?
1: Наверное, дорого.
2: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей, и оплачивать ее изначально часто приходится истице. По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудительным судебным путем.
1: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
2: И что же?
1: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелейшие суды, это органы опеки, это выяснение, с кем он останется жить.
2: Согласен, развод – это тяжело.
1: Мирное расставание сожителей, которые изначально сохранили свою финансовую независимость, куда менее травматично для психики ребенка, чем этот классический бракоразводный процесс.
3: Но мирное расставание сожителей – это тоже миф. Люди без штампа точно так же ссорятся, делят купленный вместе телевизор и манипулируют детьми, только у них нет четких правил игры, прописанных в законе.
1: Зато нет такого давления.
3: И к тому же вы забываете о бюрократическом трении в совершенно повседневных вещах. Вывоз ребенка на отдых в страны СНГ одним из родителей. В браке это делается без проблем. Без брака будьте добры идти к нотариусу, платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку. Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа. Брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
1: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
2: Давайте посмотрим.
1: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной.

0: Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
1: Но в Европе да.
0: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись в амбарной книге, а тем, как вы ежедневно ведете себя по отношению друг к другу.
1: Я не спорю, что толерантность в мегаполисах высока. Но, во-первых, Минск — это не вся Беларусь. В сельской местности уровень одобрения такого формата всего 20-25%. Социальное давление и консерватизм никуда не делись.
0: Это вопрос времени.
1: А во-вторых, мы живем в глобальном мире. Вы смеетесь над отелями, но попробуйте поехать с партнером в некоторые арабские страны или даже в отдельные регионы Турции. Там вам на законных основаниях могут отказать в совместном проживании без свидетельства о браке.
0: Но это специфика региона.
1: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
0: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
1: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел имущества, имущество, суды. Вы останавливаетесь. Эта бюрократическая преграда заставляет вас сесть за стол переговоров. Вы остываете, начинаете искать компромиссы, возможно, идете к семейному психологу и в итоге спасаете отношения.
0: Отличная мысль, на которой мы и подведем итог. Возвращаясь к аналогии со строительством, не так важно, возводите ли вы свою жизнь по типовому государственному проекту или чертите свой собственный уникальный план. Важно лишь то, что вы точно понимаете механику того, как ваш фундамент поведет себя, когда на горизонте покажется настоящая буря.
2: Огромное спасибо всем слушателям за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
0: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу, но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко напутствовал новобранцев.
5: Дорогие родители, да не переживайте вы за нас, мужиков. Все будет нормально. Я посмотрел на этих прекрасных детишек, которые только что, уважаемые мужики, перед нами выступали. Ну кто их защитит, если не мы? Если это нужно будет. И второе, к вам обращаюсь. Армия – это не шутка. Это не санаторий. Это не отдых. Техника всегда требует осторожности и внимательности. Это не значит, что где-то на учениях, на поле боя мы кого-то будем бояться. Наоборот, мы никого не должны бояться, пусть боятся нас. Но мы будем всегда живы, здоровы и без травм, если мы будем аккуратны, внимательны и осторожны. Помните, что вас ждут ваши родители, отец, мать. И уверен, всех вас ваши любимые. Я желаю, чтобы вы вернулись достойными и смелыми. И знайте, вот у меня за спиной все военачальники нашей страны. В армии не должно быть никакой муштры. Мы должны подготовить ребят физически крепкими, чтобы они пришли настоящими мужиками на гражданку, как у нас принято говорить, и чтобы они освоили это сложное оружие, которое есть в нашей армии. За вашей спиной самое простое оружие, хотя оно не такое простое. Самое сложное вы еще увидите в своих частях и подразделениях после окончания учебного периода вашей службы. Итак, родителям спасибо. Не переживайте, будем делать все, чтобы они были мужиками вдвойне, как вы и сегодня видите. А вам желаю смелости, бодрости и чтобы вы стали в конце службы мудрыми мужиками. Счастья и успехов вам!
3: Важный сигнал.
6: Свои закончились, пришли к соседям. Рекрутеры наемников на СВО активизировались в Беларуси. Обещают золотые горы и гражданство России. Соответствующие объявления начали массово появляться на сайтах и в группах по поиску работы и подработки. За подписание контракта с Минобороны России обещают единовременно около 35 тысяч долларов.
7: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
6: В объявлениях утверждается, что это официальный государственный контракт с Минобороны РФ, который якобы не является наемничеством в Беларуси. Так ли это, комментирует юрист Олег Шумин.
8: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни. А потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
6: По последним подсчетам, не менее 314 граждан Белоруссии погибли или пропали без вести, воюя в рядах армии России на Украине. При этом сам список называют неполным. Часть людей могла получить российское гражданство. Часть потерь не подтверждена публично. Для сравнения, за 10 лет войны в Афганистане погибло 723 белоруса. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
10: Радиосигнал 666 АМ.
3: Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко напутствовал новобранцев.
5: Дорогие родители, да не переживайте вы за нас, мужиков. Все будет нормально. Я посмотрел на этих прекрасных детишек, которые только что, уважаемые мужики, перед нами выступали. Ну кто их защитит, если не мы? Если это нужно будет. И второе, к вам обращаюсь. Армия – это не шутка, это не санаторий, это не отдых. Техника всегда требует осторожности и внимательности. Это не значит, что где-то на учениях, на поле боя мы кого-то будем бояться. Наоборот, мы никого не должны бояться, пусть боятся нас. Но мы будем всегда живы, здоровы и без травм, если мы будем аккуратны, внимательны и осторожны. Помните, что вас ждут ваши родители, отец, мать, и уверен, всех вас, ваши любимые. Я желаю, чтобы вы вернулись достойными и смелыми. И знайте, вот у меня за спиной все военачальники нашей страны. В армии не должно быть никакой муштры. Мы должны подготовить ребят физически крепкими, чтобы они пришли настоящими мужиками, на гражданку, как у нас принято говорить, и чтобы они освоили это сложное оружие, которое есть в нашей армии. За вашей спиной самое простое оружие, хотя оно не такое простое. Самое сложное вы еще увидите в своих частях и подразделениях после окончания учебного периода вашей службы. Итак, родителям спасибо. Не переживайте, будем делать все, чтобы они были мужиками вдвойне, как вы и сегодня видите. А вам желаю смелости, бодрости, и чтобы вы стали в конце службы мудрыми мужиками. Счастья и успехов вам!
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе!
11: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
12: Пир.
11: Вторник.
12: Мангал.
11: Среда.
12: Будх.
11: Четверг.
12: Джумерат.
11: Пятница.
12: Джума.
11: Суббота.
12: Хафта.
11: Воскресенье.
12: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
6: Нет дыма без огня. В Могилеве начались трехдневные секретные учения сразу в нескольких частях города.
13: С 25 по 27 мая с 10 утра до 16.00 в городе пройдут командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях. На время проведения учений будет перекрыто движение транспортных средств на следующих участках. Улица Гагарина. От проспекта Пушкинского до бульвара Непокоренных. Улица Демьяна Бедного до улицы Севастопольской. Переулок Крайний.
6: Такое внезапное объявление утром 25 мая получили жители Могилева. Люди говорят, что слишком подозрительно выглядит увеличившееся количество мероприятий военного характера. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новое учение МВД. Не так давно, напомню, Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
5: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
6: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов по-прежнему преобладает антивоенный настрой. Люди боятся, что боевые действия затронут их дома и семьи, и признаются, что российское СВО и так уже перевернуло их жизнь с ног на голову.
14: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
15: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
14: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
15: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
14: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
6: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
10: Трагедия в Берестовицком районе. В реке нашли тело мужчины. В дежурную службу поступил звонок от рыбака. Мужчина сообщил, что заметил тело человека в реке Куклянка. Сотрудники МЧС прибыли на место и извлекли погибшего из воды. Тело находилось всего в одном метре от берега. Личность мужчины уже установлена, им оказался 63-летний местный житель. Точную причину смерти и все обстоятельства трагедии сейчас выясняют эксперты. В Костюковичском районе мужчина ранил сына из ружья. Инцидент произошел в деревне Белынковичи на территории фермерского хозяйства. 61-летний местный житель вместе с сыном помогал фермеру при забое кабана. Во время использования гладкоствольного ружья, которое досталось мужчине по наследству и не было зарегистрировано, произошел выстрел. В результате отец случайно ранил 15-летнего сына. Подросток с травмой живота был срочно госпитализирован. Ему оказывается медицинская помощь. В Могилеве под колеса маршрутки попала 9-летняя девочка. На перекрестке улиц Крупской и Турова 52-летний водитель маршрутки сбил 9-летнюю школьницу. Сообщается, что девочка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате наезда ребенок получил травмы и был экстренно госпитализирован. Самым обсуждаемым видео в Беларуси стала реанимация кота после пожара. Во время пожара в Минске сотрудники МЧС вынесли из горящей квартиры кота, который уже не подавал признаков жизни. Спасатели прямо на улице начали проводить животному сердечно-легочную реанимацию. Через некоторое время кот начал приходить в себя и подал первые признаки жизни. История спасения животного вызвала большой отклик у белорусов в сети. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Из первых уст.
4: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
16: Оперативники столичного наркоконтроля при силовой поддержке ОМОН ГУВД задержали 20-летнего уроженца Гомельщины, который проживал в Минске на съемной квартире и был оптовым наркокурьером. При нем обнаружено и изъято 400 граммов марихуаны и 600 граммов мефедрона, что составляет несколько тысяч смертельных доз наркотиков. Известно, что сам молодой человек запрещенные вещества не употреблял. Он забирал так называемые мастер-клады, после чего по месту жительства фасовал на более мелкие дозы и оставлял в закладках для потребителей и более мелких курьеров. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были задержаны еще 5 жителей столицы и других городов в возрасте от 25 до 47 лет, которые собирались забирать из тайников несколько десятков разовых доз психотропов. В отношении оптового курьера возбуждено уголовное дело за распространение наркотиков. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.
3: Важный сигнал.
6: На проводе Париж. Зачем Макрон впервые за 4 года позвонил Лукашенко?
17: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
6: Это официальное сообщение пресс-службы Александра Лукашенко. Почему телефонный разговор президентов – нештатное событие, объясняет политолог Николай Третьяк.
18: Последний публично известный разговор Лукашенко и Макрона состоялся 26 февраля 2022 года, через 2 дня после начала войны России против Украины. После этого Александр Григорьевич 4 года провел в изоляции. Даже с Путиным говорили мировые лидеры куда чаще.
6: Недавний разговор Макрона и Лукашенко длился чуть больше часа. Основной темой беседы снова была Украина, говорит эксперт.
18: Макрон якобы предостерег Лукашенко от вступления в войну против Украины. Французские медиа пишут, что он подчеркнул риски, которые грозят Беларуси в случае такого сценария. Также он призвал Лукашенко предпринять необходимые шаги для улучшения отношений с Европой.
6: Напомню, что ранее Владимир Зеленский приказал усилить оборону на границе с Белоруссией, заявив, что Владимир Путин очень хочет втянуть республику глубже в войну. Он также пригрозил Лукашенко превентивным ударом при появлении опасности для Украины, напомнив, что в феврале 2022 года российская армия вела наступление на Киев, в том числе с территории Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о ситуации на депозитном рынке.
20: Стабильная ситуация на депозитном рынке. Сохраняется устойчивый приток сбережений населения в банки, прежде всего в белорусских рублях. При этом приоритет продолжает смещаться в сторону вкладов с более длинными сроками хранения, это более 1 года. И остатки по таким депозитам за 4 месяца 2026 года выросли более чем на 2 миллиарда рублей или на 19%. Такое поведение населения на депозитном рынке способствует качественному улучшению структуры денежного предложения, а также поддерживает тренд на девалютизацию экономики. Так, в апреле текущего года доля рублевой составляющей в денежной массе выросла до 66,7% против 65,1% в декабре прошлого года. При этом в рублевой денежной массе 32%, более 32% приходится на срочные безотзывные вклады.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Здорово. Это подкаст «Между строк». Мы сегодня решили разобрать тему, от которой многие стараются отмахнуться, но игнорировать ее уже не получается. Над Беларусью опускается железный занавес. Давайте попробуем без лозунгов на пальцах разобрать, как эта изоляция меняет жизнь обычного человека прямо сейчас и к чему нужно быть готовым.
1: Да, привет. И знаешь, давай сразу договоримся на берегу. Никакой такой высокой геополитики ради геополитики сегодня не будет.
21: Абсолютно согласен.
1: Мы прям вот спускаемся на уровень земли. Потому что все эти громкие слова про закрытые границы, про новые законы, они же в итоге превращаются в вполне конкретные цифры. В сломанные карьерные планы. И вообще в измененный просто до неузнаваемости быт местных жителей.
21: Слушай, ну тогда давай начнем прямо с самого наглядного. С физического проявления этого занавеса. Декабрь 2025 года.
1: Ага.
21: Польский премьер Дональд Туск приезжает на болото Подлясия. И там, буквально, ну вот, в 800 метрах от границы запускают первую антидроновую башню, 70-метровую.
1: Ничего себе сооружение.
21: Да. И это не просто какая-то вышка, где сидит пограничник с биноклем. Это мощнейшие радары, передовая оптика, артиллерийская установка.
1: Я добавлю, стоит только один такой модуль, 47 миллионов злотых. А это же только первый шаг. Это старт колоссального проекта «Восточный щит», который должен закрыть 400 километров границы. Бюджет там переваливает за 2 миллиарда евро.
21: Внушительная сумма.
1: И причина-то предельно ясна. Есть факты. Если вспомнить сентябрь 25 года, тогда в воздушное пространство Польши залетели около 20 российских дронов. Тех самых «Гераний».
21: А, ну да. Механика там простая. Они летят низко, теряют GPS и просто дрейфуют через границу. Соседи, понятно, не могли просто сидеть и смотреть.
1: Вот именно.
21: Знаешь, какую аналогию я тут вижу? Это похоже на такую, ну, умную крепость. Но есть одно кардинальное отличие от классической советской колючей проволоки.
1: Какое?
21: Ну смотри, Советский Союз строил стену изнутри, правильно? Чтобы удержать людей в загоне. А сейчас стена строится снаружи, соседями, чтобы как бы защититься от того, что происходит внутри.
1: Очень точное замечание.
21: Но подожди, я хочу тут немного копнуть глубже. Вот вышка высотой 70 метров. Она сбивает военные беспилотники. Радары следят за небом.
1: Угу.
21: Как конкретно этот сугубо военный щит мешает обычному человеку? Ну, скажем, поехать за покупками или вести свой небольшой бизнес.
1: Слушай, ну, военная инфраструктура, она же никогда не работает в вакууме. Башни — это только видимая часть. Верхушка айсберга.
21: Так.
1: Под ней, в буферной зоне, с польской стороны развернута огромная группировка, более 6000 силовиков. Военные, полиция — это режим тотальной безопасности. Большинство переходов просто закрыто.
21: То есть движение встает?
1: Да. И тут начинается цепная реакция для экономики. Вот давай смоделируем ситуацию. Работает в стране обычный завод. В цеху ломается шпиндель у немецкого станка с ЧПУ.
21: Который раньше условно ехал из Берлина фурой за 48 часов и стоил пару сотен евро.
1: Именно. А теперь самолеты из Евросоюза в регион не летают с 2021 года. Прямая наземная логистика превратилась просто в ад из многокилометровых очередей.
21: И из закрытых шлагбаумов.
1: Да-да. И как теперь вести этот шпиндель? Его покупает какая-то фирма-прокладка, он и летит в Стамбул или в Дубай.
21: Делает огромный крюк.
1: Оттуда перегружается на фуру, едет через Кавказ. Это занимает месяц. А цена, она вырастает 5, а то и в 10 раз. Из-за одной мелкой детали простаивает вся линия, рабочие сидят без премий.
21: Или, знаешь, возьми пациента, которому жизненно необходимы специфические европейские лекарства.
1: Да, аналогов которых просто не работают.
21: Вот. И тут вырисовывается крайне циничная экономическая картина. Из-за всего этого возникает гигантский теневой сектор. Появляются десятки посредников, какие-то дельцы, которые банально продают места в многомесячных очередях на границе. Кто-то на этом сколачивает состояние.
1: А оплачивает весь этот банкет кто?
21: Обычный человек.
1: Абсолютно. Обычный житель региона. Из своего личного кармана, приходя в аптеку за подорожавшим втрое антибиотиком. Все эти трудности с покупками и поездками ложатся тяжелейшим налогом на рядового потребителя.
21: Получается, инфляция на критический импорт в таких условиях просто не может остановиться.
1: 100%.
21: Хорошо, если цена вопроса так высока, давай разберем корень проблемы. Почему соседи вообще решили вбухать 2 миллиарда евро в этот щит?
1: Ну, давай.
21: Я тут посмотрел данные по военному присутствию. Октябрь 2025 года официально подтверждено обновление тактического ядерного оружия на базе под Осиповичами.
1: Так.
21: Плюс там развернуты ракетные комплексы «Искандер-М», пусковые для новейшего «Орешника». Добавим сюда учение «Запад-2025» в сентябре, когда на местной территории находилось 8 тысяч военных соседней страны.
1: Слушай, ну механика страха соседей тут объясняется очень просто. Если взять те же «Искандеры», подлетное время ракеты до Варшавы — это буквально минуты.
21: То есть времени на реакцию нет вообще?
1: Да. Это полностью ломает весь стратегический баланс в регионе. Они просто вынуждены строить эту оборону. Но, знаешь, для жителей страны есть куда более страшный нюанс во всей этой милитаризации. Это вопрос контроля.
21: В смысле того, кто нажимает на кнопку?
1: Именно. Контроль над этим ядерным оружием не в руках местных властей. Там стоят российские военные, там свои периметры безопасности.
21: Куда местных даже не пустят.
1: Да. Даже во времена БССЭ, если задуматься, была понятна субординация центра в Москве, но это было единое государство. А сейчас суверенитет страны де-факто ограничен иностранной силой.
21: Знаешь, это какая-то дикая ситуация. Если перевести на такой бытовой язык, это как если бы кто-то сдал комнату в твоей квартире малознакомому человеку.
1: Так.
21: И этот человек открыто хранит там взрывчатку. А соседи по лестничной площадке из-за этого просто взяли и наглухо заварили твою железную дверь снаружи.
1: И теперь ты сидишь в квартире со взрывчаткой и без выхода. Очень точная метафора.
21: Окей, давай тогда сделаем такой сценарный прогноз. Вот ракеты стоят, граница из-за них закрывается все плотнее. А что будет через год-два?
1: В каком плане?
21: Ну вот я думаю о рынке технологий, например. Одно дело привезти чемодан с таблетками через Дубай. А другое — поддерживать работу дата-центров, банков, заводов.
1: А, я поняла. Слушай, через год-два начнется просто жесточайшая технологическая деградация. Если занавес захлопнется полностью, легальный доступ к западному оборудованию прекратится.
21: К серверам, софту.
1: Да ко всему. Завести огромную серверную стойку через серый импорт в чемодане невозможно. Предприятия будут вынуждены переходить на азиатские аналоги.
21: Которые зачастую хуже по качеству.
1: Без легальной техподдержки, плюс переплачивая огромные суммы посредникам, это технологическое отставание не на годы, а на десятилетия. Страна становится зависимой от одного единственного восточного канала поставок.
21: И знаешь, логично, что когда на горизонте маячат чужие ракеты, а двери наружу одна за другой закрываются, люди начинают судорожно искать запасной выход.
1: Ищут лазейки, да?
21: Долгие годы таким спасательным кругом была карта поляка. На самом деле ситуация такая. За время программы было подано около 350 тысяч заявлений. И абсолютное большинство от местных жителей.
1: Да, но сейчас мы видим, как и эта дверь стремительно захлопывается. Польша радикально меняет подход. В 2025 году они приняли новую стратегию по борьбе с фальсификациями.
21: Потому что теневой рынок вырос.
1: Именно. Появилась куча поддельных справок о польских корнях. И в ответ Варшава вводит жесткое требование, подтвержденное знание польского языка на уровне А1. А в Люблине вообще заморозили прием заявок. Система просто не справлялась.
21: Ничего себе. А теперь давай посмотрим на ситуацию с другой стороны границы. Местные власти еще в 23-м году ввели закон. О наличии карты поляка нужно обязательно уведомить органы за 3 месяца.
1: Да, а для госслужащих это вообще запрет на профессию.
21: Соседи перестают выдавать документы из-за своей безопасности, а местные власти криминализируют его из-за своей. Человек просто зажат между двух огней.
1: Слушай, ну это классический признак железного занавеса, когда обе стороны начинают видеть в человеке угрозу. Давай снова используем метод социального моделирования.
21: Давай. Студент.
1: Да, обычный студент. Человек мечтал получить качественное образование, учил язык. Раньше карта поляка давала право бесплатно учиться в европейском вузе. Сегодня это просто изматывающий квест.
21: Чтобы просто записаться на экзамен, нужно пройти круги ада. Плюс репетиторы взвинтили цены до небес из-за этих новых языковых требований.
1: А если студент все-таки прошел этот квест и получил карту, он обязан пойти и заявить на себя. И он автоматически попадает в негласные реестры неблагонадежных.
21: И подставляет семью.
1: Да, если его родители работают в госсекторе, на заводе или в школе, они рискуют завтра же потерять работу. А самого студента могут лишить распределения.
21: Снова вопрос перспективы. Если эти бумажные двери закрываются, что будет с молодежью лет через 5?
1: Мы получим тотальный образовательный отрыв. Вот представь молодого врача-онколога или инженера-проектировщика. У них нет возможности выехать на стажировку.
21: Нет доступа к базам данным.
1: Да, они вынуждены учиться по каким-то устаревшим методичкам. Страна перестает получать приток свежих научных подходов. Через 5 лет это просто катастрофически ударит по медицине, по IT-сектору. Закрытое общество всегда начинает гнить изнутри, потому что исчезает конкуренция идей.
21: Окей, тем, кто остался внутри этого котла, тяжело. Но каково тем, кто уже успел выскочить? Я тут посмотрел данные. После 2020 года страну покинули от 200 до 500 тысяч человек.
1: Огромная цифра.
21: И тут система наносит удар в спину. Тот самый указ с сентября 2023 года.
1: О да, указ, который категорически запрещает выдачу или обмен паспортов за рубежом, истек срок действия, посольство тебе ничем не поможет.
21: Причем выехать на постоянное место жительства теперь легально можно, только получив спецразрешение.
1: А у силовиков биометрические паспорта вообще изымают и хранят в отделе кадров, чтобы никто не сбежал.
21: А возвращаться за новым документом – это русская рулетка. Для многих это грозит арестом прямо на границе. Есть же факты.
1: Естественно, люди боятся ехать. И Польша в ответ начала выдавать временные проездные документы. Знаешь, если покопаться в исторических параллелях, это реинкарнация советских выездных виз.
21: Разрешение от парткома, да.
1: Но тактика стала хитрее. Раньше просто строили стену и никого не выпускали. Сейчас задача создать капканы, чтобы отрезать уехавших от тех, кто остался.
21: Слушай, и вот тут у меня возникает серьезный вопрос к логике системы. Давай копнем глубже.
1: Давай.
21: Казалось бы, ну не проще ли просто выпустить всех недовольных, закрыть за ними дверь, выдохнуть и забыть? Зачем тратить столько ресурса, лишать их документов и фактически заставлять возвращаться? Зачем загонять людей в угол?
1: А это фундаментальная логика тотального контроля. Государство просто не может смириться с тем, что гражданин становится независимым.
21: В смысле финансово и юридически?
1: Вообще во всех смыслах. Если человек уехал, нашел работу в Варшаве, интегрировался, он выходит из-под контроля. Лишая его паспорта, система как бы говорит: «Ты все равно моя собственность». Это попытка дотянуться до человека даже за сотни километров.
21: Показать власть?
1: Да. И не забывай, это мощнейшая психологическая операция для тех, кто остался внутри. Им показывают: смотрите, они там бомжи без бумажки, сидите дома и не рыпайтесь.
21: Как инструмент запугивания это, наверное, работает. Но в экономическом плане это же выстрел себе в ногу. Те сотни тысяч уехавших – это не абстрактные цифры. Это опытные разработчики, сосудистые хирурги, инженеры.
1: Мозги нации.
21: Да. Лишая их документов, государство навсегда хоронит шанс вернуть эти мозги обратно, когда экономике понадобятся рабочие руки.
1: Абсолютно точный диагноз. Белорусский бюджет и экономика уже ощущают кадровый голод. Ты можешь через серые схемы привести станок или микрочип, но ты не можешь привести через Дубай кардиохирурга с 20-летним стажем. Долгосрочный эффект от таких репрессий – это интеллектуальная яма, из которой страна не выберется десятилетиями. Это та цена, которую общество платит за монополию на жизнь человека.
21: Знаешь, если собрать весь этот пазл воедино – 70-метровые башни с радарами, ядерные ракеты, запреты на карту поляка, изъятые паспорта – становится кристально понятно, что самый крепкий железный занавес сегодня строится вообще не из бетона. И даже не в кабинетах, где штампуют указы.
1: Главный барьер возводится в голове.
21: Именно так. Этот занавес сугубо психологический. Это глубочайшая самоцензура, когда у человека появляется леденящий страх просто позвонить родственникам за границу.
1: Или поставить лайк.
21: Да, страх подписки на телеграм-канал. Люди массово уходят во внутреннюю эмиграцию. Это такое тихое бегство в кухонное молчание, прямо как в 80-х.
1: Согласна. Психологическое давление колоссальное. Но знаешь, история преподает нам урок, который никто не хочет учить. Когда люди помнят, что можно жить иначе, когда у них есть доступ к информации, ни один занавес не провисит вечно. Советский Союз строил стену десятилетиями, и она рухнула.
21: Пока люди ищут VPN-сервисы, пока стоят в очередях за визами и передают друг другу информацию, эта стена еще не стала монолитной. На сегодня это все. Мы попытались заглянуть за этот занавес и понять, какую цену за него придется заплатить каждому из нас. Услышимся в следующем разборе. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
0: Новости союзного государства.
2: Дефицит на пороге. После Крыма лимиты на продажу бензина ввели еще два региона. На некоторых заправках Роснефти исчез 95-й.
22: 95-й есть? Нету 95-го?
23: Вот так-то вот, друзья. Это уже сегодня четвертая заправка нефтемагистральная, которую я попытался заправиться 95-м бензином. Ни на одной его не оказалось.
2: В Запорожской области вслед за Севастополем ввели лимит на продажу бензина. Губернатор Евгений Балицкий объявил о введении временных ограничений на продажу топлива на АЗС в одни руки. Причиной, по его словам, стали сложности с доставкой, возникшие из оперативной обстановки. Что такое оперативная обстановка, Балицкий не объяснил. Военные эксперты говорят, это намек на атаки дронов по НПЗ и нефтебазам. В Мелитополе Запорожской области, кроме бензина, нет и света, рассказывает местный житель.
24: Так, ну что, обстановка такая. Свет в городе дали, не было света 2,5 дня, 2,5 суток. А сейчас нету бензина. Я вот езжу, ищу. 5-го вообще нету. 2-й нашел на одной заправке, но там 0,5 километра очередь. Там надо 0,5 дня простоять, и не факт, что тебе еще хватит. Короче, езжу вот так вот по городу, ищу бензин. Говорят, что он не доезжает якобы к нам. Ну, я не знаю. Доезжает, не доезжает, но двое-трое суток не было у нас света. Может быть, все на генераторы разобрали, пошла очередя, ажиотаж был очень сильный. Ну, просто разобрали весь бензин, его сейчас нет просто.
2: В Севастополе ввели лимит на продажу в одни руки с 22 мая. Заливают не больше 20 литров на машину, а дизель местами начали выдавать по талонам. На заправках длинные очереди, поскольку жители опасаются дальнейшего дефицита. На исчезновение бензина на АЗС пожаловались и калининградцы. В Министерстве инфраструктуры области подтвердили перебои с поставками. Власти заявили, что топливо продолжает поступать в регион, однако некоторые компании столкнулись с дефицитом. Это сразу повлияло на цену топлива. На тех АЗС, где оно осталось, литр стоит под 100 рублей. И цена растет каждый день.
25: Так, мы приехали на заправку. Знаете, правильно говорится, я бы эти деньги потратила, блин, на отдых, чем заправила по машину. 95-й, 92 рубля. О, завтра будет еще дороже. Класс. Класс, поздравляю. Всех поздравляю. Сейчас только будем на бензин зарабатывать.
2: На фоне атак по НПЗ и сокращению нефтепереработки в европейской части России, участники рынка все чаще говорят о растущем дефиците топлива и сложностях с поставками в регионы, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
26: Бессмысленно оценивать ущерб в деньгах, это всегда будет цифра 10-20 миллиардов долларов. Какая разница, 30-40 или 5-8, это уже сейчас для России не имеет никакого значения. Имеет значение, что в ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться, спрос на бензин летом растет, нужно осуществлять северный завоз. Если не снабдить северные регионы за июнь, июль, август топливом, то вообще вымрут эти регионы зимой, потому что в стране всего 8 ледоколов и по льду много не навозишь.
2: Только в мае этого года беспилотники атаковали 5 крупных НПЗ – Рязанский, Московский, Сызранский, Ярославский и завод «Лукойл» в Кстово. Многие предприятия остановили свое производство. Власти решили доставлять топливо бензовозами с тех заводов, до которых дроны еще не долетели. Но автомобили с бензином уже не раз становились целями БПЛА.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Учителя вне закона. В Беларуси хотят ужесточить правила работы для репетиторов. В стране обсуждают новые требования для репетиторов. Одним из главных изменений может стать создание специального реестра, без включения в который преподавать детям будет нельзя. Ввести список планируют через Департамент контроля качества образования, а данные о зарегистрированных специалистах разместят в открытом доступе на сайте министерства. Отказать в регистрации могут людям с судимостью за экстремизм, а также тем, кто не имеет профильного образования, но оказывает узкоспециализированные образовательные услуги, например, как логопед или дефектолог. Министерство образования считает, что репетиторы должны заниматься с учениками только индивидуально, не в группах. Содержание репетиторских услуг должно соответствовать программе, которую ученик осваивает в своем учебном заведении. Если репетитор или логопед работает с учениками онлайн, министерство предлагает им использовать только ресурсы национального сегмента сети интернет, зарегистрированные в Беларуси, то есть запретить им работать через Zoom и другие небелорусские ресурсы, отмечают юристы.
7: Кроме того, самозанятым хотят ограничить оказание услуг по вокалу, обучению игре на музыкальных инструментах и танцам. Такие услуги, согласно проекту изменений, они смогут предоставлять только совершеннолетним в группах до 4 человек.
10: Это не первая попытка чиновников урегулировать работу предпринимателей. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
8: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
10: Инициативы властей отразились и на образовании. Сейчас в Беларуси работает только 7 частных образовательных учреждений. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
9: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
10: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. Что касается ужесточения правил работы для репетиторов, то сейчас проект находится на общественном обсуждении, которая продлится до 1 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
2: От бесплатной медицины только название. Белорусские устроили в соцсетях флешмоб после слов Лукашенко о том, что людей разбаловали. Возмутившее граждан заявление Александр Лукашенко сделал на недавнем совещании по социально-экономическому развитию. По его словам, среди белорусов развито иждивенчество. Президент уже не раз говорил, что белорусы должны стараться обеспечивать себя сами, а не уповать на помощь государства.
8: Лишних денег не бывает. И деньги надо всегда зарабатывать. Мы уже и так зальготировали наше население, что некоторые просто сидят и ждут каких-то льгот. Я думаю, что нам надо серьезно продумать вплоть до материальной помощи многодетным и так далее. Поэтому нам надо очень аккуратно, неформально относиться к этим вопросам, чтобы деньги получали те, кому они предназначены.
2: Президент считает, что белорусы слишком буквально понимают термин «социально ориентированное государство». Эту тему граждане активно обсуждают в соцсетях. Многие не согласны с тем, что власти их разбаловали. Больше всего люди жалуются на дорогую медицину, которая официально считается бесплатной. Жительница столицы Елена жалуется, что в государственных клиниках невозможно сделать бесплатно МРТ, КТ или УЗИ.
11: УЗИ сделать очень проблематично, и рентген тоже ждать нужно. Бардак просто. Пока дождешься, умереть можно.
2: В комментариях пользовательница Валентина пишет, что бесплатно сейчас не то, что УЗИ сделать невозможно, а вообще попасть к узким специалистам. Мол, талончиков никогда нет. Все только за деньги.
4: не то что УЗИ и все остальное бесплатно не сделать, так еще талон к обычному врачу хрен возьмешь, в поликлинику не дозвониться.
12: Пользователи констатируют, что бесплатной медицины давно уже нет. Белорусы жалуются на качество лечения и обсуждают тарифы на платный прием у врачей. Ирина пишет, что болеть сейчас очень дорого. Далеко не всем по карману оплатить лечение.
13: Это правда, невозможно сделать ни КТ, ни МРТ, ни УЗИ, несмотря на то, что специалист дал направление. Нет талонов, запись отсутствует. Говорят, идите в частный медцентр. Это ужас. Красиво говорят только по телевизору.
12: Одна из пользовательниц рассказала о 7 кругах ада, чтобы сдать базовые анализы. Женщина записала видеообращение на своей странице в одной из соцсетей, говорит, что вышла из декрета и как будто попала в другую реальность. Пациентка не скрывает своего возмущения. Мол, за обычный мазок ей пришлось заплатить 16 рублей.
14: Что теперь очень хотелось бы обратиться к нашему Министерству здравоохранения. Я в шоке сейчас иду. Значит, пришла, мне нужно сдать анализ. Мазок. Просто обычный мазок. Мне в поликлинике говорят, что анализ платный. Хорошо.

0: пользовательница Людмила пишет, что такая ситуация по всей стране.
1: Да по всей Беларуси так. Только смысл воздух сотрясать. В прошлом году также говорили о стоматологии, типа будет дешевле. Ну и где это дешевле? В каком месте?
0: При этом в белорусских банках уже выдают займы, позволяющие рассчитаться с клиниками за медицинские услуги. Кредит оформляют как на оплату медицинской помощи и услуг, так и на приобретение медикаментов и медтехники на территории страны. Вообще, для оплаты лечения достаточно выбрать подходящий вариант потребительского кредита, который может подойти и на эти нужды. Что касается соцподдержки, то белорусам надо быть готовыми к дальнейшему ее урезанию, считают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о главной задаче для наследников победителей.
4: История родной Беларуси знает тысячи примеров, когда обычные парни, вчерашние школьники и студенты совершали подвиги. Их имена вписаны в летопись воинской славы, в историю нашей страны. И именно благодаря подобным людям, храбрым героям сегодня над Беларусью чистое и мирное небо вот уже 80 лет. А совсем скоро, 22 июня, исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Вынесенные нами уроки, память о жертвах той войны и подвиги советского народа – это наш щит, который мы должны беречь, сохранить мир, который достался нам страшной ценой, значит быть достойными наследниками победителей. Но какой бы ни была сложная, даже опасная обстановка у наших границ, задача наша одна – сохранить мирное небо над страной. Это самое ценное, что у нас есть – мир и жизнь людей. В нынешних непростых условиях ваша готовность освоить науку побеждать, овладеть самыми современными образцами вооружений, встать в случае необходимости на защиту Родины и есть вклад в обеспечение суверенитета и независимости Беларуси.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Ядерные учения помогли как могли. Трамп продлил на год санкции против Беларуси. Соответствующий документ уже доступен в базе Федерального регистра. Согласно нему, режим чрезвычайной ситуации в отношении Беларуси будет действовать и после 16 июня текущего года. Санкции продлеваются еще на год, говорится в документе.
6: Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.
5: Речь идет о чрезвычайной ситуации, объявленной президентским указом 16 июня 2006 года. Позднее, во время потепления отношений между США и Беларусью, данный санкционный режим несколько раз приостанавливался. Однако после выборов 2020 года его возобновили. А 9 августа 2021 года тогдашний президент США Джо Байден расширил действие положений указа, добавив в него новые критерии. Как известно, США отменили некоторые санкции в отношении Беларуси в обмен на освобождение заключенных по политическим статьям. При этом Евросоюз, наоборот, подготовил новый пакет санкций против Беларуси. Как сообщают западные СМИ со ссылкой на собственные источники в Брюсселе, предлагается расширить список технологий и товаров двойного назначения, поставки которых запрещены в Беларусь. Также расширяется список технологий и товаров, которые могут укрепить военно-промышленный комплекс и применяться в сфере безопасности. В частности, упоминаются компоненты для беспилотников. Среди мер также и запрет на транзит через Беларусь товаров, которые могут содействовать укреплению ВПК, отмечают журналисты.
0: Предлагается запретить по

0: поставки в Беларуси некоторых типов программного обеспечения. Ограничивается импорт алюминия из Беларуси. Предлагается расширить запрет для европейских компаний на оказание строительных услуг в Беларуси. Еще одно предложение касается запрета на грузоперевозки по территории Евросоюза компаниям, в которых 25% и более принадлежат белорусским физическим или юридическим лицам. Кроме того, пакет предполагает расширение санкционных списков. В них вносятся лица, которые получают выгоду от белорусского ВПК. Пакет содержит дополнительные меры контроля за финансовыми операциями белорусских компаний в Евросоюзе.
1: По данным западных СМИ, в обосновании нового пакета санкций сказано, что его цель – максимально ограничить участие Беларуси в российской военной машине и перекрыть всевозможные пути обхода европейских ограничений. Новые ограничения, которые сейчас обсуждаются странами-членами ЕС, направлены на то, чтобы минимизировать риск обхода санкций, говорит политический эксперт Евгений Лукин.
2: Вторичные санкции – это сейчас, в общем-то, наверное, главный вопрос. Скажем, у Мальдив там несколько раз выросла торговля с Россией. То есть мы видим, что через какие-то такие небольшие государства можно завозить буквально все, что угодно в Россию, различные подсанкционные товары. И, безусловно, Беларусь является одним из таких хабов, через которые это все можно делать.
1: Несколько раундов санкций, введенных Евросоюзом против Беларуси за ее роль в поддержке российской СВО на территории Украины, были менее жесткими по сравнению с ограничениями против самой России. Тем не менее, экономика Беларуси серьезно пострадала от действующих санкций. А нового давления она может просто не выдержать, предупреждают эксперты. По их словам, ужесточение санкций грозит полным экономическим коллапсом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о факторах, которые позволили снизить ставки рефинансирования и ставки по кредиту овернайт.
5: Уже со второй половины прошлого года начала формироваться тенденция на замедление инфляционных процессов. По итогам 2025 года, напомню, годовой прирост потребительских цен сложился в размере 6,8%, после пика 7,4% в июле. Инфляция продолжает устойчиво снижаться в текущем году. По итогам первых 4 месяцев потребительские цены увеличились на 2,5%, тогда как годом ранее они увеличились на 3,8%. В результате в апреле годовая инфляция снизилась до уровня 5,4%, собственно, как мы и прогнозировали. Это практически минимальное значение для этого периода за последние 2 года. Основной компонент инфляции, ее базовая составляющая, тоже снизился. В апреле текущего года в годовом выражении она составила 5,9% после 7,6% в июне прошлого года.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Годовой бюджет всей Ингушетии. Армия России запустила десятки ракет по Украине. Цена этой атаки впечатляет. 90 ракет и 600 ударных беспилотников применила российская армия для атаки по центру Украины 24 мая. По предварительным оценкам, этот удар обошелся как минимум в 500 миллионов долларов, говорит военный аналитик Максим Рябов.
7: Очередной раз украинцы показали настойкость в этой войне. И то, что вот подобные удары, даже если Путин готов тратить на них по полмиллиарда долларов только за одну ночь, ну, они не имеют того воздействия, на которое, конечно, вы рассчитывали в Кремле. И тут нужно понять, что основной задачей вот подобных ударов – это сломить народ Украины. И вот для меня лично шокирующими были кадры как раз реакции украинцев в эту страшную ночь киевлян, реакцию на победу украинского боксера Усика, когда на фоне вот этих взрывов, которые были в Киеве, народ скандировал и радовался победе Усика.
6: Во время атаки в ночь на 24 мая армия в третий раз за время СВО применила межконтинентальную ракету «Орешник». По данным издания Forbes, один удар «Орешника» стоит от 20 до 40 миллионов долларов. Это примерно от 1,5 до 3 миллиардов рублей. На эти деньги в России можно было построить, к примеру, 5 современных детсадов или направить на открытие больниц в глубинке России или на дороги. Ведь бюджет атаки сопоставим с годовым бюджетом таких регионов, как Калмыкия или Ингушетия, отмечает военный аналитик Максим Рябов.
7: Показательным является то, что Кремль готов тратить вот эти огромные ресурсы, которые действительно, как вы заметили, он мог бы потратить на развитие своей страны и на улучшение жизни своего населения. Вместо этого поистину тратятся деньги на вот подобные бесполезные изделия. Сама ракета типа «Орешник», она кроме символического значения, в частности, в как раз в варианте кинетическом, неядерном, она не имеет совершенно никакого смысла, потому что ее реальное применение военное, оно не имеет смысла. Во-первых, по эффективности вложений и результатам. И во-вторых, что эта ракета, она не может быть высокоточной. И, соответственно, вот то некинетическое применение, оно не имеет той же поражающей силы, как, допустим, боеприпасы в обычном снаряжении, в том же тротиловом эквиваленте, которые могут применяться в виде тех же авиационных бомб.
6: Тем временем ситуация в экономике страны с каждым днем становится все хуже. На конец апреля фактическая дыра в казне превысила годовой план более чем в 1,5 раза, поясняет экономист Игорь Липсиц. По его словам, в правительстве даже решились на экстренные меры – продать четверть госкомпании «Аэрофлот».
8: Когда с деньгами очень плохо, нужно проводить либо секвестр, либо просто сокращать бюджет. Но секвестр – такая резкая тема, неудобная, скользкая. Вот они хотят сокращать расходы, и у них теперь будет формальное основание. Раз хуже прогноз Минэкономразвития, то хуже будут заложены, значит, величины доходов бюджета, соответственно, будут сокращены расходы. То есть Россия начинает затягивать пояс, потому что с деньгами стало совсем плохо.
6: Игорь Липсиц говорит, что в стране есть огромное количество сфер, которым остро необходимы деньги. Недавно в Госдуме признали, что у государства нет средств, чтобы лечить онкобольных по всем стандартам. При этом врачи жалуются на нехватку оборудования, а суды и прокуратура продолжают требовать полного объема терапии для пациентов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Прокаженная зона. Границу с Белоруссией и Россией начала укреплять Латвия. Начнут с противотанковых рвов и заграждений. В Латвии начинаются работы по укреплению границы с Белоруссией и Россией. Госкомпания по управлению недвижимостью выбрала подрядчиков. Контракты планируется заключить к концу июня, а работы должны стартовать летом. Речь идет о строительстве площадок для хранения средств контрмобильности, а также создании противотанковых рвов и поставке средств контрмобильности. Общий размер финансирования почти 13 миллионов евро. Ранее стало известно, что на границе с Белоруссией латвийцы устанавливают наблюдательные вышки. Кроме того, на участке вдоль западной Двины они решили установить 5 мостов через небольшие реки, ручьи и овраги, а на участке у озера Ричи проложить дороги, которые позволят пограничникам быстро перемещаться вдоль берега. При этом в восточном регионе Латвии ранее появились бетонные и металлические конструкции. Это противотанковые препятствия, которые латвийская армия планирует использовать для защиты внешних границ Латвии и ЕС, говорит инспектор инженерных войск Национальных вооруженных сил Латвии Каспарс Лоздинш.
9: Этот материал использовался еще во время Второй мировой войны. До сих пор то тут, то там в Европе их можно увидеть, в лесах или мхах. Казалось бы, они должны были бы остаться в прошлом, но, к сожалению, реальные боевые действия в Украине доказывают, что это по-прежнему эффективное средство.
1: Латвийская армия сначала размещает конструкции на складах, затем их расставляют вблизи с границей с Белоруссией и Россией. Не сплошной линией, как забор, а в тех местах, где военные считают нужным. Готовиться к военным действиям нужно вовремя, говорит Ластинш.
9: Мы привозим эти материалы не только для того, чтобы потенциально остановить движение во время войны, но и для того, чтобы удержать противника от подобных мыслей.
1: По словам латвийских военных, кроме противотанковых препятствий, линия обороны будет нуждаться в боеприпасах, взрывчатке и минах. Их разместят в инженерно-ресурсных парках. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Белоруссией и Россией. Страны Балтии, а также Польша начали строить различные оборонительные сооружения. Их цель при необходимости сдержать и защитить от военной угрозы со стороны России или Беларуси, сказано в официальном сообщении властей. Это означает укрепление железного занавеса между Беларусью и Европой, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
10: Если говорить о политических последствиях и вообще политической такой атмосфере, которая вокруг этого решения наблюдается, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
1: Европейские страны отгораживаются от Беларуси как от токсичного союзника России, отмечают эксперты. Недавно стало известно, что Латвия планирует полностью запретить автобусное сообщение с Беларусью. Министерство сообщения страны подготовило новые правила, которые распространят действующие ограничения не только на нерегулярные рейсы, но и на все регулярные пассажирские перевозки. Под запрет также могут попасть транзитные автобусные маршруты через территорию Латвии. Власти объясняют инициативу вопросами национальной безопасности. По мнению латвийских спецслужб, регулярное транспортное сообщение повышает риски вербовки и давления на граждан страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Ни здоровья, ни уважения. Во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова члена семей из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
11: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
6: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
12: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
6: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
13: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «своих не бросаем».
6: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат региона учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
14: Сиаха.
3: Синий.
14: Нила.
3: Коричневый.
14: Бура.
3: Зеленый.
14: Сабз.
3: Оранжевый.
14: Наранджи.
3: Фиолетовый.
14: Джамуни.
3: Красный.
14: Сурх.
3: Белый.
14: Сафед.
3: Желтый.
14: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
15: На проводе Париж. Зачем Макрон впервые за 4 года позвонил Лукашенко?
16: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
15: Это официальное сообщение пресс-службы Александра Лукашенко. Почему телефонный разговор президентов – нештатное событие, объясняет политолог Николай Третьяк.
17: Последний публично известный разговор Лукашенко и Макрона состоялся 26 февраля 2022 года, через два дня после начала войны России против Украины. После этого Александр Григорьевич 4 года провел в изоляции. Даже с Путиным говорили мировые лидеры куда чаще.
15: Недавний разговор Макрона и Лукашенко длился чуть больше часа. Основной темой беседы снова была Украина, говорит эксперт.
17: Макрон якобы предостерег Лукашенко от вступления в войну против Украины. Французские медиа пишут, что он подчеркнул риски, которые грозят Беларуси в случае такого сценария. Также он призвал Лукашенко предпринять необходимые шаги для улучшения отношений с Европой.
15: Напомню, что ранее Владимир Зеленский приказал усилить оборону на границе с Белоруссией, заявив, что Владимир Путин очень хочет втянуть республику глубже в войну. Он также пригрозил Лукашенко превентивным ударом при появлении опасности для Украины, напомнив, что в феврале 2022 года российская армия вела наступление на Киев, в том числе с территории Белоруссии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко об истинной сути военной присяги.
18: Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры, дорогие родители, уважаемые гости. Сегодня в вооруженных силах Беларуси особый день. Тысячи молодых ребят, вчерашних школьников, принимают на себя высокую ответственность оберегать настоящее и будущее нашей страны. Военная присяга – это не просто высокие слова, ритуал или даль традиции, а по-настоящему взрослый и ответственный шаг. И не только в вашей жизни. Важно понимать, что, давая священную клятву стране и народу, вы даете ее своему дому, своей семье. Вы клянетесь беспрекословно исполнять приказы командиров, строго соблюдать воинские уставы, беречь независимость и территориальную целостность, конституционный строй Республики Беларусь. С этой минуты ваша совесть и закон предъявляют к вам высочайшие требования. Звание военнослужащего обязывает быть стойким, отважным, верным долгу и своей стране. Современное оружие и техника – неоспоримое преимущество любой армии, но ее мощь и силу определяют люди. Преданные родной стране военнослужащие, которые в едином строю стоят на страже мира и безопасности нашего Отечества. Солдатский труд тяжелый и под силу только настоящим мужчинам, крепким телом и духом. Вам будет непросто, но я убежден, плечом к плечу со своими боевыми товарищами, под руководством опытных командиров, каждый из вас достойно преодолеет этот путь.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Бомбят свои же. Как минимум 25 авиабомб уронили российские истребители в приграничье в этом году. За время СВО уже упало больше 300.
19: Ой, ужас. Дома нету.
6: За этот год на территорию России упало как минимум 25 своих же авиабомб, подсчитали журналисты профильных изданий. Большинство из них упали на Белгородскую область. Подобные инциденты в Минобороны называют внештатным исходом боеприпаса. О первом снаряде, случайно упавшем в Белгороде, в этом году стало известно в конце января. На одной из центральных улиц города появилась огромная воронка от падения боеприпаса. Авиабомба зарылась в землю без детонации. Тогда 2000 людей пришлось эвакуировать. Чей это был снаряд, тогда местные власти не сообщили. Однако на фото с места происшествия отчетливо видна часть унифицированного модуля планирования и коррекции. Этот российский аэродинамический комплект присоединяет свободно падающим авиабомбам, поясняет военный аналитик Ян Матвеев.
20: Они могут быть либо старые со складов, либо уже изготовленные, но тоже по это старые модели. И на самом деле в авиабомбах, вот в таких свободно падающих, ничего не меняется. Уже многие десятилетия, там и нечего особо менять. Но на эти бомбы устанавливается тот самый комплекс УМПК. Универсальный модуль планирования и коррекции. Такое устройство с крылышками, с хвостом, с хвостовым оперением. В нем есть небольшая электроника. Эта штука крепится на бомбу прямо вот перед взлетом самолета. То есть сначала крепят на самолет бомбу, потом вешают на специальных хомутах вот это вот устройство на бомбу, и бомба становится не свободно падающей, а планирующей. Примерно то же самое, что американские бомбы JDAM, только JDAM более такой промышленный, более профессиональный и сложный, а у МПК очень простой, дешевый и массовый. Ну вот, соответственно, с этой штукой бомба не просто падает вниз на небольшое расстояние от места сброса, а может пролететь там до 50 километров приблизительно. И российская авиация использует эти бомбы, чтобы сбрасывать их далеко от украинской ПВО, потому что иначе пришлось бы подлетать прямо близко к цели, ну практически над целью лететь.
6: Несколько месяцев назад в поселке Новая Адыгея в Южном федеральном округе России во время атаки беспилотников ракеты ПВО попала в жилой дом. Она должна была сбить воздушную цель, но в итоге сама сбилась с курса. В результате пострадали 25 квартир жилой многоэтажки. Сначала в эфире федеральных каналов сообщили, что это ракета или дрон ВСУ ударили по дому. Позже появились кадры с места происшествия, на которых отчетливо видно, что летела ракета с юга, а не с северо-запада, где находится Украина, написал военный аналитик Руслан Левиев в своих соцсетях.
21: На видео, снятых жителями, можно проследить весь процесс от момента пуска ракеты до ее попадания в дом с множества разных ракурсов. Помимо этого, на всех записях виден отчетливый белый дымовой след от полета, который образуется только тогда, когда двигатель работает на смесивом твердом ракетном топливе. По словам Левиева, такими агрегатами оборудованы именно зенитные ракеты российских комплексов ПВО, а все украинские средства средства поражения, в том числе беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго», используют бензин или керосин, поэтому их двигатели за собой дымовой след не оставляют.
6: Российские снаряды падали также в донбасском городе Волноваха. Там ФАБ рухнул рядом с улицей Ленина, неподалеку от складов. Никто не пострадал. Всего за время СВО российская армия случайно уронила 333 авиабомбы на свои же территории.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко об истинной сути военной присяги.
18: Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры, дорогие родители, уважаемые гости. Сегодня в вооруженных силах Беларуси особый день. Тысячи молодых ребят, вчерашних школьников, принимают на себя высокую ответственность оберегать настоящее и будущее нашей страны. Военная присяга – это не просто высокие слова, ритуал или даль традиции, а по-настоящему взрослый и ответственный шаг. И не только в вашей жизни. Важно понимать, что, давая священную клятву стране и народу, вы даете ее своему дому, своей семье. Вы клянетесь беспрекословно исполнять приказы командиров, строго соблюдать воинские уставы, беречь независимость и территориальную целостность, конституционный строй Республики Беларусь. С этой минуты ваша совесть и закон предъявляют к вам высочайшие требования. Звание военнослужащего обязывает быть стойким, отважным, верным долгу и своей стране. Современное оружие и техника – неоспоримое преимущество любой армии, но ее мощь и силу определяют люди. Преданные родной стране военнослужащие, которые в едином строю стоят на страже мира и безопасности нашего Отечества. Солдатский труд тяжелый и под силу только настоящим мужчинам, крепким телом и духом. Вам будет непросто, но я убежден, плечом к плечу со своими боевыми товарищами, под руководством опытных командиров, каждый из вас достойно преодолеет этот путь.
0: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
14: Гяра.
0: 12.
14: Бара.
0: 13.
14: Тера.
0: 14.
14: Чодаха.
0: 15.
14: Пандраха.
0: 16.
14: Сола.
0: 17.
14: Сатраха.
0: 18.
14: Атара.
0: 19.
14: Унис.
0: 20.
14: Бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
22: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
2: Обалдеть.
22: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
2: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
22: Угу. ищут.
2: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
22: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
2: Это ты про какие сферы сейчас?
22: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
2: Ого!
22: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
2: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
22: За прогулы?
2: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
22: Ага, точно.
2: Правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
22: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
2: Давай.
22: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
2: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
22: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
2: Да, плюс-минус, так и есть.
22: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
2: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
22: Угу, это правда.
2: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
22: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
2: Никто не хочет туда идти.
22: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
2: Здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. В любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
5: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансий. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
2: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
5: Давай попробуем.
2: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
5: Да, причем не в центре.
2: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, ну, типа просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
5: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, ну или хотя бы минимальный ремонт обуви.
2: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, там, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
5: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
2: Так.
5: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
2: Ну да, работа за наличку.
5: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
2: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на двух-трех официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
5: А, ты про домохозяек?
2: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
5: Но логика тут предельно прагматичная.
2: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
5: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
2: Точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
5: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
2: Ну да, почему?
5: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
2: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
5: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
2: Угу.
5: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, а оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
2: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей – привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году. И там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
5: Да, есть такое.
2: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка с силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
22: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
2: Естественно.
22: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
2: Угу.
22: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
2: То есть они просто находят какие-то лазейки?
22: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
2: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
22: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
2: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
22: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
2: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
22: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
2: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
22: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
2: Да, это логично.
22: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
2: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
22: Совершенно верно. Трудовые мигранты, готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
2: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
22: Именно.
2: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
22: Угу, и какой же?
2: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими, закупленными станками, будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
22: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
2: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
22: До связи.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. В
3: вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно, возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав, обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
9: Радиосигнал 666 АМ.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Нет дыма без огня. В Могилеве начались трехдневные секретные учения сразу в нескольких частях города.
10: С 25 по 27 мая с 10 утра до 16.00 в городе пройдут командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях. На время проведения учений будет перекрыто движение транспортных средств на следующих участках. Улица Гагарина. От проспекта Пушкинского до бульвара Непокоренных. Улица Демьяна Бедного до улицы Севастопольской. Переулок Крайний.
15: Такое внезапное объявление утром 25 мая получили жители Могилева. Люди говорят, что слишком подозрительно выглядит увеличившееся количество мероприятий военного характера. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новые учения МВД. Не так давно, напомню, Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
1: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
15: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов по-прежнему преобладает антивоенный настрой. Люди боятся, что боевые действия затронут их дома и семьи, и признаются, что российское СВО и так уже перевернуло их жизнь с ног на голову.
11: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
12: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
11: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
12: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
11: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
15: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
15: Русское качество не подходит. Почему российские туристы штурмуют торговые центры Минска? Судя по видео, которые в эти выходные буквально захлестнули соцсети, магазины в белорусских торговых центрах переполнены, а на входе стоят огромные очереди на десятки метров. Это россияне приехали пополнить свои запасы одежды таких брендов, как Zara, Massimo Dutti и других, которые после начала спецоперации на Украине ушли из РФ.
23: Zara, H&M, Bershka, Coca-Cola, Nespresso, здесь все работает официально. АВБ, Озон и доставка просто как часы. И это просто нормальная жизнь, которая для многих уже стала роскошью.
15: Не обходится в таком ажиотаже и без неприятного, жалуются белорусы. По их словам, приехавшие на шопинг россияне ведут себя не как туристы и гости, а как хозяева, рассказывает минчанка Полина.
24: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
15: Дошло до того, что даже сами россияне, которые переехали жить в Беларусь ранее, не слишком горят желанием видеть такое количество бывших земляков.
25: Я вот в Беларусь переехал, карточки, визу на работе получил, интернетом без VPN пользуюсь. И московские друзья меня спрашивают, а как бы и нам так сделать? Мы тоже хотим. А вчера регистрацию получил и думаю, бач, няма чаго вам тут робить, нахлебники. Беларусь не гумовая.
15: Многие россияне признаются, что и раньше думали об эмиграции. Но последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Ловушка Бабы-Яги. Участник СВО рассказал о дроновом аду в Теткино. Там полегло уже 4 роты. Романа Усача мобилизовали в 24-м году. Он служил в Курской области. По его словам, в приграничных районах армия несет серьезные потери. В основном из-за дроновых атак. Из-за постоянных обстрелов на том участке сложно провести эвакуацию.

0: Этот дрон стал настоящим кошмаром для военных на передовой, говорит Роман. Его слова подтверждают и солдаты с других направлений.
1: Четыре, два, три, четыре, пять, шесть. А, вон там еще, да? Вон там валяться.
2: Бля, размотало просто.
1: Прикинь. Сюда раз, два, три. Три миномета, походу.
2: Да, миномет отработал.
1: Они, наверное, как шли, так и...
2: Бобьешка, короче, понял?
1: Бобьешка?
2: Да.
0: Военные медики говорят, за последние несколько месяцев к ним в госпитале поступает в разы больше раненых после дроновых атак. Мест в больнице не хватает, иногда по приказу командира приходится отправлять назад на фронт недолеченных солдат. Была с бойцом Денисом Араповым, который проходит службу в 27-й мотострелковой бригаде, рассказывает его супруга Оксана. В одном из боевых заданий боец получил тяжелое минно-взрывное ранение.
3: А вследствие чего он лишился правого глаза, и в голову установлена пластина. Данное ранение было признано тяжелым, что подтверждается справкой о тяжести увечья и привело к установлению инвалидности третьей группы бессрочно. Вернувшись на службу после тяжелого ранения, у мужа на фоне физических нагрузок и психоэмоциональных переживаний стало беспокоить сильнейшие головные боли, приступы дезориентации во времени и пространстве. А в апреле 2025 года был госпитализирован.
0: В мае прошлого года военно-врачебная комиссия признала Арапова ограниченно годным к службе. Но, несмотря на это, его рапорт об увольнении не удовлетворили, и он продолжает службу, рассказывает супруга.
3: Сейчас мой муж инвалид, находится в Луганской области, на связь не выходит. Предполагаю, что его отправили на линию боевого соприкосновения. Я очень волнуюсь, переживаю за своего мужа.
0: По словам женщины, муж нуждается в постоянном лечении, приеме сильнодействующих препаратов. Супруга обратилась к адвокатам с просьбой помочь вернуть мужа домой.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
5: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о снижении ставки рефинансирования и ставки по кредиту «Овернайт».
6: Сегодня правление Национального банка приняло решение о снижении ставки рефинансирования и ставки по кредиту «Овернайт» на 50 базисных пунктов. С 1 июня 2026 года таким образом они составят 9,25 и 10,75% годовых соответственно. При принятии этого решения было проанализировано все факторы, начиная с фактической и ожидаемой инфляции, уровня деловой активности в стране, ситуации на валютном и кредитно-депозитном рынках и заканчивая внешним фоном и возможным его изменением в будущем.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Учителя вне закона. В Беларуси хотят ужесточить правила работы для репетиторов. В стране обсуждают новые требования для репетиторов. Одним из главных изменений может стать создание специального реестра, без включения в который преподавать детям будет нельзя. Ввести список планируют через Департамент контроля качества образования, а данные о зарегистрированных специалистах разместят в открытом доступе на сайте министерства. Отказать в регистрации могут людям с судимостью за экстремизм, а также тем, кто не имеет профильного образования, но оказывает узкоспециализированные образовательные услуги, например, как логопед или дефектолог. Министерство образования считает, что репетиторы должны заниматься с учениками только индивидуально, не в группах. Содержание репетиторских услуг должно соответствовать программе, которую ученик осваивает в своем учебном заведении. Если репетитор или логопед работает с учениками онлайн, министерство предлагает им использовать только ресурсы национального сегмента сети интернет, зарегистрированные в Беларуси, то есть запретить им работать через Zoom и другие небелорусские ресурсы, отмечают юристы.
8: Кроме того, самозанятым хотят ограничить оказание услуг по вокалу, обучению игре на музыкальных инструментах и танцам. Такие услуги, согласно проекту изменений, они смогут предоставлять только совершеннолетним в группах до 4 человек.
7: Это не первая попытка чиновников урегулировать работу предпринимателей. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть

0: ИТП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
1: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовую форму организации бизнеса и справедливого налогообложения.
0: Инициативы властей отразились и на образовании. Сейчас в Беларуси работает только 7 частных образовательных учреждений. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
2: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
0: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. Что касается ужесточения правил работы для репетиторов, то сейчас проект находится на общественном обсуждении, которое продлится до 1 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
4: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
5: Гяра.
4: 12.
5: Бара.
4: 13.
5: Тера.
4: 14.
5: Чодаха.
4: 15.
5: Пандраха.
4: 16.
5: Сола.
4: 17.
5: Сатраха.
4: 18.
5: Атара.
4: 19.
5: Унис.
4: 20.
5: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
6: Пресс-секретарь МИД Руслан Воронков о позиции Беларуси по тайваньскому вопросу в контексте текущей ситуации.
7: Руководствуясь духом всепогодного и всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой, а также своими международными обязательствами, Республика Беларусь последовательно придерживается принципа одного Китая. Беларусь исходит из того, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью. Мы отмечаем непреходящую значимость резолюции Генассамблеи ООН номер 2758 как документа, закрепившего эти политико-правовые реалии. Беларусь неизменно поддерживает усилия Китая по сохранению национального единства, уважает его суверенитет и территориальную целостность и выступает против любых форм внешнего вмешательства во внутренние дела.
3: Новости регионов на радиосигнал.
0: В Шумилинском районе в водоеме обнаружили тело мужчины. Вечером в водоеме Копани возле деревни Дворище Шумилинского района обнаружили тело погибшего 70-летнего мужчины. Тело находилось недалеко от берега и было извлечено из воды. Обстоятельства произошедшего еще устанавливают. Милиционеры переходят на усиленный режим в зонах отдыха и на пляжах. Под особым прицелом оказались около 500 официальных зон отдыха, в основном у водоемов, а также более 300 популярных стихийных пляжей. Для контроля за безопасностью милиция задействует все ресурсы – пешие наряды и патрули на электросамокатах и велосипедах, а также систему видеонаблюдения для онлайн-мониторинга. Кроме того, будут проводить совместные рейды ГАИ, освода и добровольных дружин. Главный акцент – на распитии алкоголя и пива на пляжах. ГАИ займется дорожной обстановкой и правилами парковки вблизи водоемов. В Дятловском районе парень купил пневматику в сети и устроил тест-стрельбу. Местный житель сообщил, что ночью молодой человек расстреливает дорожные знаки. Помимо знаков, стрелок случайно повредил лобовое стекло припаркованного автомобиля. Баллистическая экспертиза подтвердила, что изъятый пистолет – заводская пневматика. Парень признался, что заказал его на одном из популярных маркетплейсов. Внятно объяснить мотивы своего поступка и предоставить документы на пистолет он так и не смог. Эксперты напоминают, что любое пневматическое оружие – источник повышенной опасности. Его можно применять только в законных целях. Даже легкая пневматика может причинить серьезные телесные повреждения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Важный сигнал.
0: Ядерные учения помогли как могли. Трамп продлил на год санкции против Беларуси. Соответствующий документ уже доступен в базе Федерального регистра. Согласно нему, режим чрезвычайной ситуации в отношении Беларуси будет действовать и после 16 июня текущего года. Санкции продлеваются еще на год, говорится в документе.
8: Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.
0: Речь идет о чрезвычайной ситуации, объявленной президентским указом 16 июня 2006 года. Позднее, во время потепления отношений между США и Беларусью, данный санкционный режим несколько раз приостанавливался. Однако после выборов 2020 года его возобновили. А 9 августа 2021 года тогдашний президент США Джо Байден расширил действие положений указа, добавив в него новые критерии. Как известно, США отменили некоторые санкции в отношении Беларуси в обмен на освобождение заключенных по политическим статьям. При этом Евросоюз, наоборот, подготовил новый пакет санкций против Беларуси. Как сообщают западные СМИ со ссылкой на собственные источники в Брюсселе, предлагается расширить список технологий и товаров двойного назначения, поставки которых запрещены в Беларусь. Также расширяется список технологий и товаров, которые могут укрепить военно-промышленный комплекс и применяться в сфере безопасности. В частности, упоминаются компоненты для беспилотников. Среди мер также и запрет на транзит через Беларусь товаров, которые могут содействовать укреплению ВПК, отмечают журналисты.
9: Предлагается запретить поставки в Беларуси некоторых типов программного обеспечения. Ограничивается импорт алюминия из Беларуси. Предлагается расширить запрет для европейских компаний на оказание строительных услуг в Беларуси. Еще одно предложение касается запрета на грузоперевозки по территории Евросоюза компаниям, в которых 25% и более принадлежат белорусским физическим или юридическим лицам. Кроме того, пакет предполагает расширение санкционных списков. В них вносятся лица, которые получают выгоду от белорусского ВПК. Пакет содержит дополнительные меры контроля за финансовыми операциями белорусских компаний в Евросоюзе.
0: По данным западных СМИ, в обосновании нового пакета санкций сказано, что его цель – максимально ограничить участие Беларуси в российской военной машине и перекрыть всевозможные пути обхода европейских ограничений. Новые ограничения, которые сейчас обсуждаются странами-членами ЕС, направлены на то, чтобы минимизировать риск обхода санкций, говорит политический эксперт Евгений Лукин.
10: Вторичные санкции – это сейчас, в общем-то, наверное, главный вопрос. Вот, скажем, у Мальдив там несколько раз выросла торговля с Россией. То есть мы видим, что через какие-то такие небольшие государства можно завозить буквально все, что угодно в Россию, различные подсанкционные товары. И, безусловно, Белоруссия является одним из таких хабов, через которые это все можно делать.
0: Несколько раундов санкций, введенных Евросоюзом против Беларуси за ее роль в поддержке российской СВО на территории Украины, были менее жесткими по сравнению с ограничениями против самой России. Тем не менее, экономика Беларуси серьезно пострадала от действующих санкций. А нового давления она может просто не выдержать, предупреждают эксперты. По их словам, ужесточение санкций грозит полным экономическим коллапсом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
11: Новости.
3: Новости союзного государства.
11: Дроны выжигают нефтянку. Под Владимиром горит станция Второго. В Новороссийске крупная нефтебаза, а в Рязани НПЗ на грани остановки. ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции Второго под Владимиром. Судя по словам очевидцев, в результате атаки беспилотников на нефтеперекачивающей станции Второго вспыхнул пожар.
12: Вот это пожарище. Столб дыма огромный, чернющий.
11: Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что пожар начался после атаки беспилотников на объект инфраструктуры, однако не уточнил, что это был за объект. По его словам, пожар локализовали на площади 800 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали. Этот удар позже подтвердили и спецслужбы Украины. Там заявили, что эта нефтеперекачивающая станция обеспечивает топливом крупные нефтебазы вокруг Москвы, а также аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Эту станцию беспилотники атаковали и ранее, отмечает эксперт нефтегазового рынка Михаил Сабакарь.
13: Второго – это промежуточная продуктоперекачивающая станция, относящаяся к инфраструктуре транснефти. В сентябре прошлого года она тоже была атакована. Тогда были повреждены два нефтяных резервуара и магистрально-насосная станция.
11: В сети также появились новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют об огромных разрушениях нефтеперерабатывающего завода в Рязани. На кадрах за 24 мая видны повреждения, которых не было на предыдущих снимках, отмечают эксперты. По их словам, на новых фото можно увидеть многочисленные попадания по установкам первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-3. Также между двумя установками уничтожены три резервуара для нефтепродуктов.
13: Суммарно все известные повреждения указывают на вывод из строя от 90 до 100% нефтеперерабатывающих мощностей завода. Напомню, что Рязанский НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год.
11: Беспилотники также атаковали два нефтяных объекта в Новороссийске и химзавод в Перми. Об атаке на Новороссийске и возгорании на нефтебазе сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стала нефтебаза «Грушовая балка». Сообщается, что дым после удара также поднимался над нефтеналивным терминалом «Шесхарис», конечной точкой магистральных нефтепроводов «Транснефти» в Краснодарском крае. По официальным данным, в результате атаки на нефтебазе в Новороссийске произошел пожар. Пострадали как минимум два человека, тогда как в Прикамье, по данным властей, обошлось без пострадавших.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о главной задаче для наследников победителей.
14: История родной Беларуси знает тысячи примеров, когда обычные парни, вчерашние школьники и студенты совершали подвиги. Их имена вписаны в летопись воинской славы, в историю нашей страны. И именно благодаря подобным людям, храбрым героям, сегодня над Беларусью чистое и мирное небо. Вот уже 80 лет. А совсем скоро, 22 июня, исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Вынесенные нами уроки, память о жертвах той войны и подвиги советского народа – это наш щит, который мы должны беречь. Сохранить мир, который достался нам страшной ценой, значит быть достойными наследниками победителей. Но какой бы ни была сложная, даже опасная обстановка у наших границ, задача наша одна – сохранить мирное небо над страной. Это самое ценное, что у нас есть – мир и жизнь людей. В нынешних непростых условиях ваша готовность освоить науку побеждать, овладеть самыми современными образцами вооружений – встать в случае необходимости на защиту Родины и есть вклад в обеспечение суверенитета и независимости Беларуси.
15: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже.